выступление, то здесь под тезисами являются элементами выступления. То есть структура текста и другие элементы, которых я коснусь позже. Они тоже являются отдельными подтезисами, которые уже раскрываются в своей, так сказать, под основной частью. Ну и в заключении своего выступления, так же, как и в сегодняшнем уроке, так и во всех предыдущих, вы можете увидеть, что я либо подвожу какой-то конкретный подытог,

как это подать, как вести себя на сцене. И для этого мы с вами заденем такой вопрос, как зрительный контакт. На предыдущем занятии мы об этом уже говорили, но тут мы углубимся конкретно в то, как нужно смотреть именно в зал, именно в аудиторию. Итак, вот вы стоите перед аудиторией. И здесь может быть самое разное количество человек. 5, 20, 50, 500, 1000. Как на них всех посмотреть? Конечно, в большинстве случаев мы сталкиваемся не с таким большим количеством аудитории, как 1000 человек, но и это тоже возможно. Но в любом случае надо как-то умудриться посмотреть всем в глаза. И мы понимаем, что в принципе физиологически невозможно во время речи абсолютно всем индивидуально посмотреть в глаза. Но нужно создать эффект того, чтобы каждый почувствовал, что конкретно ему было уделено внимание спикера, то есть вас. Что для этого нужно сделать? Для этого мы с вами визуально разделяем аудиторию на три части. Левая, срединная и правая. И во время речи мы с вами, выделяя какие-то конкретные мысли, сначала смотрим в левую часть, потом в правую, потом в середину. И не кому-то конкретно в глаза, а в целом поверх голов. Если же, конечно, аудитория небольшая, то можно позволить себе роскошь посмотреть в глаза конкретному человеку. И когда вы будете смотреть поверх глаз, в принципе, разделяя аудиторию на три части, то уже практически у каждого, кто будет вас сидеть и слушать, будет создаваться впечатление того, что конкретно к нему вы обратились. Следующий момент, как вести себя на сцене, касается наших передвижений. Конечно, мы можем стоять в каких-то моментах, но по большей части важно передвигаться. Потому что это психологический аспект, аспект динамики, если, как помните, мы с вами разбирали на одном из предыдущих занятий. И динамика говорит нам о том, что наше внимание лучше концентрируется и цепляется за информацию или за происходящее, если происходят какие-то изменения. И поэтому статично стоящий человек – это равно отсутствие изменений. И если их нет, значит наше внимание гораздо быстрее теряется. Но сами по себе передвижения и также игра интонациями, о которой мы с вами говорили ранее, это и есть также эффект изменения того, что происходит вокруг. И за них цепляется наш мозг. И когда вы передвигаетесь и при этом смотрите в одну часть аудитории, потом, когда сменилась мысль, в другую часть аудитории, и затем еще в третью часть аудитории, и все это вместе вкупе создает эффект того, что вокруг постоянно происходят какие-то изменения. И наш мозг, или точнее мозг зрителя или слушателя, активно за это цепляется и лучше запоминает информацию, которую вы до него доносите, за счет того, что внимание лучше концентрируется. Как это можно отрепетировать? Конечно, нам во многом помогает практика, когда мы ищем любые возможности где-то выступить. И при этом также, если мы смотрим на видео выступления других ораторов или спикеров. Но можно также это и отрабатывать самостоятельно, например, у себя дома. То есть вы можете зайти к себе в спальню или в гостиную. И если у вас есть какие-то предметы, то визуально рассадить их по всему пространству. И когда вы встаете перед ними, то это будут ваши воображаемые зрители. И вот эту аудиторию, которую вы сами создали, вы визуально делите на три части и начинаете говорить какой-нибудь рассказ. Если с рассказом сложнее, то вспомните стихотворение, которое вы когда-то учили в школе. И начинайте рассказывать его. Но при этом на каждой мысли, или пусть будет даже на каждой строчке, вы обращаетесь в одну часть аудитории вместе с передвижением и передвижением вашего взгляда. Затем во вторую часть аудитории и также передвигаете взгляд и свои шаги. И третья часть аудитории то же самое делаете. Покажу вам на своем примере, как бы я рассказывал стихотворение в этом упражнении. Вот я визуально разделил аудиторию на три части. Середина, лево и право. И начинаю передвигаться. В 140 сон закат пылал, в июль катилось лето. Была жара, жара плыла, на даче было это. Пригорок

Пушкина горбил Акуловой горою. А низ горы деревни был, кривился крышка рою. А за деревнею дыра, и в ту дыру, наверно, спускалось солнце каждый раз, медленно и верно. Возможно, или даже наверняка, во время выполнения упражнения вы будете понимать, что все это выглядит искусственно и наигранно. Но на то оно и упражнение, чтобы оно так выглядело. Потому что если где-то мы совершаем максимальное количество ошибок, то пусть это будет происходить лучше во время обучения, чем при реальных ваших выступлениях. Поэтому вы просто пробуйте, просто отрабатывайте и в конечном итоге оттачивайте свое мастерство. И уже когда у вас будет возможность реально выступить перед какой-то аудиторией, то вы уже будете максимально к этому готовы. Еще один лайфхак работы с аудиторией – это использование вопросов. Или в нашем случае пусть это будут риторические вопросы. Для чего это нужно? Ну, во-первых, вы создаете эффект контакта с аудиторией. И люди, которые вас слушают, они уже становятся с вами как бы на один уровень. То есть они не смотрят на вас как на человека, который там суперпрофессионал где-то находится, и они не понимают, кто вы, но вас надо послушать. Но с другой стороны, когда вы начинаете общаться, люди становятся с вами метафорически одним целым или одной аудиторией. Вы одновременно и спикер, и при этом одновременно находитесь с ними на одной волне. Следующий элемент, который мы можем использовать в нашем выступлении, это риторические вопросы. Для чего это нужно? Первое, это для того, чтобы найти общий язык с аудиторией. Иначе бы мы это назвали эмпатией, если бы мы говорили об обычном общении. Второй момент, зачем это нужно? Это нужно в первую очередь именно вам, как спикеру. То есть, когда вы задаете риторический вопрос, этот вопрос создает некую паузу. И эта пауза помогает вам собраться с мыслями и подумать, что вы можете сказать, или лучше выразить свою мысль. Например, как можно эти два момента объединить в одном риторическом вопросе. То есть и момент единения с аудиторией, и момент того, что вы можете подумать над тем, что сказать далее. Я покажу вам пример того, как риторический вопрос может и влиять на ваше единение с аудиторией, и давать вам возможность подумать. И это может быть вопрос, на который однозначно можно ответить «да». Он может быть довольно-таки очевидным. Например, бывало ли в вашей жизни такое, чтобы вы куда-нибудь опаздывали? Подавляющее большинство людей, если не все, ответят у себя в головах, что, конечно же, было так, чтобы я куда-то, да, опоздал, даже если я суперпунктуальный человек. И вот этот момент единения с аудиторией, когда вы говорите, что вот, да, вы все опаздывали, и я такой же человек, то вы говорите, что я такой же, как и вы. И таким образом у вас создается эмпатия. И таким же образом у вас появляется вот эта небольшая пауза для того, чтобы перевести дух и подумать, что же сказать дальше. Здесь же в теме вопросов мы с вами можем зайти и подальше. То есть, если вы чувствуете в себе уверенность, что вы способны вести равноправный диалог с аудиторией, не боитесь каких-то возражений и готовы управлять этим, то тогда вы можете напрямую задавать вопросы по теме, на которые люди будут вам отвечать. А если даже будут отвечать неактивно, то вы можете начать обращаться к конкретному человеку, на которого вы посмотрели. И это будет создавать все важные эффекты, то есть и эффект единения, и эффект того, что вы действительно крутой, классный специалист в той теме, о которой вы говорите. Отдельно расскажу о таком моменте, как харизма. Это очень важный элемент, если вы выступаете перед аудиторией. Потому что люди, которые вас слушают, они должны чувствовать, что вы не уверенный мальчик или девочка, которая не особо понимает, о чем говорит. Но вы человек, который действительно разбирается и действительно знает, что говорит. Что же нам поможет в харизме? И здесь я выделю два основных элемента. Конечно, здесь можно еще много об этом говорить и улучшать с разных сторон, но основным я вижу, первое, это выражение нашего лица, второе, это управление голосом или тембр нашего голоса, выражение лица или его мимика. Здесь главный аспект в том, что ваша мимика или лицо должно соответствовать тому,

то вы говорите. То есть, если вы доносите важную информацию, то и ваше лицо должно говорить о том, что вы серьезно настроены. Если вы что-то говорите важное и при этом немножко улыбаетесь, то это создает эффект того, что вы не совсем серьезно относитесь к тому, что говорите, и уж тем более не совсем серьезно относитесь к аудитории, которая вас слушает. Второй аспект – это тембр нашего голоса, который включает в себя три регистра. Это грудной регистр, средний и головной регистр. И, как правило, для того, чтобы обращаться к аудитории с харизмой, нам нужно больше работать именно с грудным, низким регистром, потому что в других регистрах наша речь выглядит менее серьезной. Приведу пример. Сейчас я скажу в верхнем, в головном регистре. Меня зовут Андрей Чернышов, и я являюсь тренером по ораторскому мастерству и технике речи. Сейчас я скажу в среднем регистре. Меня зовут Андрей Чернышов, и я являюсь тренером по ораторскому мастерству и технике речи. И сейчас я скажу в низком, в грудном регистре. Меня зовут Андрей Чернышов, и я являюсь тренером по ораторскому мастерству и технике речи. Чувствуете разницу? Как же научиться работать нам с регистрами? Для этого я предлагаю вам выполнить следующее упражнение. Мы с вами просто будем произносить звук «ммм», но при этом мы будем менять тембр от низкого к среднему, к высокому и опускаться обратно вниз. Давайте попробуем. И теперь назад. Когда вы выполняли это упражнение, вы могли почувствовать, что когда ваш регистр поднимался, то у вас и сам звук уходил вверх, в голову, а затем он спускался обратно. И таким образом вы почувствовали, как может меняться ваш регистр. Теперь мы с вами усложним это упражнение и применим к нему еще и наш текст. Пусть это будет такой текст. Я являюсь высококлассным специалистом в речи. И выглядеть все это будет так, что мы будем с вами поднимать регистр, останавливаться на определенном уровне и тут же произносить этот текст. Пробуем. Я являюсь высококлассным специалистом в технике речи. Я являюсь высококлассным специалистом в технике речи. Я являюсь высококлассным специалистом в технике речи. Таким образом, вы можете использовать любую фразу, которая вам нравится. И сразу же будете постепенно учиться понимать, где и в каком регистре вы говорите. Выполняя это упражнение, раз за разом вы будете все больше и больше чувствовать, где и в каком регистре вы говорите, и тем более научитесь его менять, улучшать и использовать там, где это нужно. В притчах Соломона написано: «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Помните, что каким бы вы ни были красноречивым человеком, ораторское искусство – это не только про то, чтобы знать, что, кому и как говорить, но и про то, чтобы понимать, где молчание будет громче любых слов. Напоследок маленький, но очень важный совет. Не пытайтесь освоить все и сразу. Хорошая речь – это регулярная практика. Тренируйте каждый навык по отдельности. Проявите усердие, и вы обязательно добьетесь успеха. С вами был Андрей Чернышов, тренер по ораторскому мастерству и технике речи. Но я только во вторую очередь, а в первую очередь – это Господь. Божьих вам благословений!

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответ.

ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Священное Писание предупреждает нас об ответственности. Каждый человек даст отчет перед Богом. Нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его, и Ему дадим отчет. Важно научиться правильно расставлять приоритеты и делать самое главное. Однако на сегодняшний день существует много отличных техник планирования, позволяющих научиться рационально использовать свой временной ресурс и извлекать из этого процесса максимальную выгоду для себя. Но в этом видео мы приведем в пример лишь одну, которая отличается своей простотой и эффективностью. Эта техника называется матрицей Эйзенхауэра. Смысл матрицы Эйзенхауэра заключается главным образом в том, чтобы научиться грамотно распределять все свои дела, отличать важное от срочного, несрочное от наименее важного, а также по максимуму сокращать время на занятия любыми делами, выполнение которых не дает никаких существенных результатов. Давайте же поговорим о том, как все это работает на практике. Суть матрицы Эйзенхауэра представляет собой 4 квадранта, основанием которых служат 2 оси. Это ось важности по вертикали и ось срочности по горизонтали. В итоге получается, что каждый квадрант отличается своими качественными показателями. В каждый из квадрантов записываются все задачи и дела, благодаря чему образуется предельно ясная и объективная картина того, чем следует заняться в первую очередь, чем во вторую, а чем вообще заниматься не стоит. Все это довольно просто. Квадрант А. Важные и срочные дела. При идеальном планировании этот квадрант матрицы должен оставаться пустым, так как появление важных и срочных дел является показателем неорганизованности и допущения завала. Эта часть графика заполняется у многих людей из-за присущей им лени и неправильной расстановки приоритетов. Естественно, временами подобные дела могут проявляться у каждого человека. Но если это происходит ежедневно, то самое время обратить внимание на самодисциплину. Итак, появление дел в квадранте А следует избегать. А для этого необходимо лишь вовремя выполнять пункты остальных квадрантов. Но если в первый квадрант что-то все же и стоит вписать, то это дела, невыполнение которых отрицательно сказывается на достижении поставленных целей. Дела, невыполнение которых может стать причиной затруднений и неприятностей. Дела, которые имеют отношение к здоровью. Квадрант Б – важные, но несрочные дела. Второй квадрант заслуживает наибольшего внимания, так как дела, находящиеся именно в нем, являются наиболее приоритетными и перспективными. И именно из них должны состоять повседневные задачи любого человека. Замечено, что люди, которые занимаются преимущественно делами этого квадранта, достигают в жизни наибольших успехов, продвигаются по службе, зарабатывают больше денег, имеют достаточно свободного времени и живут

счастливой и насыщенной жизнью. Опытные специалисты по тайм-менеджменту рекомендуют включать в квадрант «Б» все текущие дела, связанные с основной деятельностью, планирование и анализ работы, учебные и спортивные занятия, соблюдение оптимального графика и режима питания, то есть все то, из чего состоит наша обычная повседневность. Квадрант «С» – срочные, но неважные дела. Дела, которые находятся в этом квадранте, по большей части являются отвлекающими и нисколько не приближающими человека к намеченным результатам. Нередко они просто мешают сосредоточению на действительно важных задачах и снижают эффективность. Главное при работе с матрицей не перепутать срочные дела из квадранта С со срочными делами из квадранта А. Иначе образуется неразбериха, и то, что должно было выполнено быть в первую очередь, остается на втором плане. Всегда помните о своих целях, учитесь отличать важное от второстепенного. К делам квадранта С можно отнести, к примеру, навязанные кем-либо со стороны встречи или переговоры, празднование дней рождения не очень близких людей, внезапно возникшие хлопоты по дому, устранение не жизненно важных, но требующих внимания отвлекающих факторов. Разбилась ваза, сломалась микроволновая печь, перегорела лампочка и тому подобное. А также другие всевозможные дела, которые не продвигают вас вперед, а только тормозят. Квадрант «Д» – несрочные и неважные дела. Задачи, относящиеся к последнему квадранту, не приносят совсем никакой пользы. Во многих случаях полезно не только заниматься ими в последнюю очередь, но и не заниматься ими вообще. Хотя знать о них непременно нужно, так как именно они являются пожирателями времени. Интересна еще одна особенность дел из данной группы. Они являются очень привлекательными для многих людей. Эти дела просты в выполнении и доставляют удовольствие, позволяют расслабиться и приятно провести время. Поэтому и противостоять соблазну ими позаниматься бывает довольно проблематично, но делать это непременно нужно. Квадрант «Д» можно записать такие дела, как разговоры по телефону с друзьями о чем-то несущественном, ненужные переписки или времяпрепровождение в соцсетях, просмотр сериалов и развлекательных телепередач, компьютерные игры и тому подобное. Конечно, отдыхать и развлекать себя периодически должен каждый человек. Но для этого существуют и другие способы. Чтение хороших книг, интеллектуальные игры, посещение спортзалов и бассейнов, поездки на природу. Если же полностью избавить себя от занятий делами из квадранта «Д» не удается или не хочется, то нужно отложить их выполнение хотя бы до того момента, когда дела из квадранта «Б» и «С» будут выполнены, а время, которое вы уделите делам из квадранта «Д», должно быть сведено к минимуму. Здесь будет уместна всем известная пословица: «Делу время, потехе час». Как только вы освоите матрицу Эйзенхауэра и научитесь грамотно распределять внутри нее свои дела, вы заметите, что у вас появилось довольно много нового свободного времени. Вы успеваете все делать своевременно и без спешки. Все ваши дела в порядке, цели достигаются одна за другой. А сами вы практически всегда находитесь в хорошем настроении и бодром расположении духа. Желаю вам успехов!

0: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Оля, привет.
1: Привет, Борис.
0: Оль, рано или поздно молодежи приходится выбирать, чем же заниматься в своей жизни, на какое поприще нам встать. И, как правило, у подростков, ну, все-таки 15-17 лет, возникает сложный вопрос. Чем же заниматься, если ты не знаешь ни талантов своих, ни каких-то своих пристрастий, вообще ничего. На уме-то там что? Любовь да голуби.
1: Да, у меня самой был сложный выбор с профессией, но я ее нашла. У нашей гости Алены тоже был сложный выбор с профессией. Расскажи нам свою историю.
2: Да, у меня был сложный выбор, потому что в 10 классе думала просто, куда идти, была большая паника. Перечисляла все там учителем английского, но учительница по английскому говорила только даже не вздумай. И в итоге в 10 классе поначале я встретила одну девочку, и она как раз поступала в медицинский. И когда мы с ней разговаривали, я ей сказала такую фразу, что медицинский — это единственное место, куда я не ногой. Что это единственное место, которое для меня такое запредельное, куда невозможно не поступить, не учиться там. Вот. И в итоге, через полтора года, мы встречаемся в стенах нашего любимого университета. Вот. А как получилось, что через месяц...
0: Прости, перебью тебя, Ален. То есть ты поступил в медицинский, как я понял?
2: Да, в итоге я сейчас учусь в медицинском.
0: Угу. Ты поступил в медицинский. А вообще родители, друзья, близкие что-то, может быть, рекомендовали?
2: Единственное, у меня бабуля фармацевт, и она очень хотела, чтобы я поступала в медицинский, но я ее всеми способами уговаривала, что не нужно этого делать, не нужно меня туда заставлять поступать. И она прекрасно знала, что я туда не пойду.
0: Но, как мы поняли, кто-то все-таки повлиял на твой выбор.
2: Да, все-таки повлияло. И именно этот человек была она. Вот. Как получилось? В итоге через месяц после, через два после того разговора я, в общем, заболела. И непонятно было чем. Даже для врачей было непонятно. И, получается, каждую неделю меня лечили от разного. Пробовали то одни лекарства, то другие лекарства. И мне настолько это стало интересно, я завела даже дневничок, записывала свои реакции, там, как на меня влияют, воздействуют эти лекарства. И через месяц сижу, как-то думаю, наверное, интересно было бы в медицинском учиться. После этого мне звонит бабуля, которая прекрасно знает, что я туда не ногой, и говорит: «Алена, в медицинском начались курсы, давай, пожалуйста, иди, я сама буду все оплачивать, только иди». И к тому времени я уже была готовенькая, говорю: «Ну, давай, попробуем».
0: А, то есть вот так произошло, то есть до того, как ты поступила в медицинское, так скажем, училище, это ты на практике, университет, ты на практике увидела вообще, как, в кавычках говоря, как это действует.
2: Угу. Да, и, по сути, это меня заинтересовало.
0: То есть, а до того, как ты это увидела, какого-то интереса у тебя и не было?
2: Да, это было что-то очень далекое, какое-то такое недоступное.

0: Так а в итоге-то врачи выяснили, что это за заболевание это у тебя было?
1: В итоге выяснила я сама, где-то спустя 4 года.
0: То есть врачи не выяснили, а ты выяснила, да?
1: Да, ну, пока училась, выяснила.
0: Ага. Ну, ты хоть врачам-то потом сказала, что, ну, смотрите, вы тут надо мной столько суетились, а я вот.
1: Ну, к тому моменту это уже была не детская поликлиника, поэтому... Поэтому уже было некому, в принципе, это говорить. Вот. Но еще интересный момент, на каком я факультете учусь. Потому что на тот момент, когда я подавала документы, подавала только на 2 факультета. Причем в разные города. Подавала и в Москву, в Самару, в Ижевск, вот, куда угодно. И подавала только на 2 факультета. И так тоже случилось, интересно, что летом мы ездили на свадьбу, и мои родители, ну, мама... встретилась с одной девушкой, и она ей подсказала, что есть еще один факультет, можно попробовать на него поступить. И мама говорит, ну что терять, давай тоже попробуем подать. Хотя к тому моменту мы даже не понимали, что за факультет, о чем он, к чему он.
0: То есть получается, что вот когда ты сделала для себя такое решение пойти учиться на врача, у тебя не было заинтересованности в каком-то именно конкретном направлении, потому что все-таки медицина — это очень широкий профиль. Ты просто увидела, что тебя лечат, и ты просто захотела тоже научиться лечить.
1: Да, просто стала интересна именно эта сфера, медицина.
0: А у тебя не было такого момента, что, знаете, что некоторые люди принимают какие-то, так скажем, профессии очень эмоционально. То есть для них привели презентацию, они посмотрели и подумали, вау, как классно, интересно, все, пойду на это, буду то, все, буду лечить, там, людей спасать, спортсменам. А потом вот эти эмоции как-то утихли, и ты уже думаешь, что как-то уже это неинтересно, как-то вот остываешь к этому и понимаешь, что да, ну вообще все это. Вот как-то не было у тебя вот такой вот, так скажем, остывала ли ты вот к медицине?
1: Ну, в моем случае у меня и не было особого порыва. Просто я как шла, потому что понимаю, что на данный момент это мне в принципе интересно. И, в принципе, это пригодится в жизни. Но куда именно, на кого, на какого врача, у меня не было даже идей, на самом деле.
2: Найди, найди свой путь.
3: А когда ты поняла, что это вот именно твоя профессия, и что тебе стало совсем интересно уже?
1: На первые 3 курса я училась с мыслями, оно мне надо или нет. И поэтому особого энтузиазма тоже в учебе не было. Ну, и успехов тоже. Но что-то меня останавливало, чтобы не уйти оттуда. Но на 4-м курсе, в самом начале, у меня были мысли оттуда уйти. Потому что было очень тяжело, и эти мысли, эти сомнения, нужно ли оно мне или нет, меня очень мучили. И уже спустя 1/2 года, когда уже пошли более профильные предметы, я уже поняла, что... Оказывается, вот для чего я здесь училась все эти года. И сейчас я понимаю, уже приблизительно вижу путь, к чему я иду. Вот. И только теперь я понимаю, что на самом деле это самый лучший вариант.
0: Угу. А относилась ли ты фанатично вот к своему обучению? Потому что, знаешь, некоторые люди, которые учатся на музыкантов или на спортсменов, нет, на спортсменов не учатся, или на артистов, они видят только оболочку, видят, что это какое-то шоу, что это развлечение, что ты даришь людям настроение, но потом они убеждаются, что это все-таки труд. И на самом деле порой кажется, что веселухи-то в этом мало, что это такая изнурительная работа, что ты не только помогаешь людям и лечишь их, что многие врачи выслушивают какие-то недовольства своих пациентов, что приходится принимать на себя какие-то вот эти вот эмоциональные удары, что-то ты не так сделал. Вот, вот был ли у тебя такой момент, что вот ты это вообще осознала? Ну, пришла к тому, что все-таки здесь нужно не только лечить, но еще и очень большая психологическая и эмоциональная нагрузка.
1: Да. На 1-м курсе у нас был латинский язык, и мы проходили там разные фразы, тоже заучивали. И одна из фраз, скажу только перевод, звучала так: «Служа другим, сгораю». И когда вот я, ну, слышала эту фразу, учила, я действительно понимала, что это труд. Это не какое-то развлечение, что здесь придется очень вкладываться.
0: Как еще раз называется поговорка?
1: «Служа другим, сгораю».
0: Ну, я так понял, когда, то есть получается, что ты жертвуешь собой. То есть, служа другим, отдавая себя другим, ты, получается, ну, жертвуешь, отдаешь себя.
1: Да, жертвуешь своим временем, своими силами, эмоциональной

0: тащаешься, потому что большие труды, большие вклады, и очень много времени уходит.
1: А как ты считаешь, профессия врач – это все-таки призвание или так, работа?
0: Я думаю, это призвание, но если человек даже не призван к этому, но будет очень трудиться, он может стать профессионалом.
1: Ну, то есть достаточно, наверное, желания, да, помогать людям?
0: Да, достаточно желания.
1: Угу. А сейчас ты еще учишься?
0: Я сейчас учусь на 5-м курсе.
1: Угу. Так на кого все-таки учишься-то?
0: Такой интересный факультет, медико-профилактический. Раньше он назывался санитарным. То есть, по сути, это эпидемиология, это гигиена. Вот. То есть задача стоит не как вылечить человека, а как сделать так, чтобы человек не заболел, в принципе.
1: Угу. Ну, смотри, Алёна, сейчас ты учишься уже на 5-м курсе. Сейчас есть какие-то сомнения по поводу того, правильный ты выбор сделала или неправильный?
0: Сейчас сомнений абсолютно нет.
1: Вообще никаких сомнений нет. А какие-то интересы есть? Просто смотри, некоторые люди действительно получают серьезное, высокое, очень квалифицированное образование, но помимо этого у них есть какие-то интересы и хобби. И некоторые из таких людей начинают свое хобби превращать в свою основную профессию. Ну, там юмор, как кино, музыка, что-то вот такое. Есть у тебя тоже какие-то такие увлечения, которые ты бы не против развить?
0: Да, на самом деле люди думают, что если человек учится в меди, то у него нет времени ни на жизнь, ни на какие-то хобби.
1: Ведь 6 лет, да, врачи-то учатся?
0: 6 лет.
1: 6 целых лет.
0: Да, это именно в университете. Но после университета еще длинный путь. Вот. Но на самом деле находишь время и для своих хобби. Мне нравится петь. Мне нравится читать. На самом деле очень много увлечений, и все равно я успеваю даже учась в медицинском много чем заниматься.
2: А скажи, пожалуйста, вот по поводу выбора профессии, что же тебе больше всего подтолкнуло на медицину? Ты говорила, что тебе очень хотела твоя бабушка, чтобы ты пошла в медицинский, а остальные тебя особо как бы просто поддерживали то, что ты выберешь. Но сама ты как считаешь, что же тебя подтолкнуло именно туда идти учиться?
0: Ну, скорее всего, подтолкнул меня Бог, потому что я начала за это молиться. Когда началась паника, невозможно было понять, что я хочу на самом деле, в какой профессии я себя вижу.
2: А в какое время вот ты начала молиться?
0: Начала молиться как раз вот в 10 классе.
3: Найди, найди свой путь.
1: А почему именно Бог, Ален? Почему так уверен, что это именно Божий какой-то позыв? Почему ты не думаешь, что это, например, самовнушение какое-то, или ты себя настроила? Почему именно Бог?
0: Потому что, когда я начала анализировать весь ход событий, понимаю, что настолько много совпадений, столько много всего складывалось в единую картину.
1: А, я перебью тебя, прости, смотри, давай мы прям по полочкам сейчас разложим. Вкратце вспомним ситуацию, что было до молитв и как все поменялось, что именно изменилось. Вот до молитв.
0: До молитв я пыталась просто сама разобраться.
1: То есть просто думала, анализировала, что я хочу, что вообще
0: хочу,
1: мне нужно.
0: Что хочу, что мне нужно, да, кем я себя представляю. Поняла, что это безуспешно.
1: То есть представлялось тебе что-нибудь?
0: Представлялось много что, но именно в чем-то определенном я себя не видела.
1: Так.
0: Вот, и как раз, когда я начала молиться, и вот заболела, начала изучать это все, интересоваться, и мне настолько было это интересно, хотя до этого меня это вообще не интересовало, не трогало никак, вот, после этого звонит бабуля ни с того ни с сего, зная, что прекрасно, что я туда не ногой, что туда не собираюсь. У нас немного об этом разговоров было. Но при этом она все равно говорит, иди, я буду сама все оплачивать. Вот в итоге я иду на эти курсы, поступаю. Вот,
2: вот ты на протяжении 3 лет сказала такую фразу, что тебя что-то сдерживало там. Что ты училась, ну, не особо, как бы, посвящая много этому желания, времени. То есть ты как бы училась, но не особо старалась. Как ты думаешь сама, что тебя сдерживало?
0: Возможно, сдерживал как раз-таки и Бог. Возможно, потому что мне не было ни желания,

0: учиться особо. Ну, бывали проблески иногда, что, о, да, интересно, но было очень тяжело, и поэтому энтузиазма не было из-за того, что еще не было определенности, а кем я буду после того, когда закончу. Хорошо, я отучусь, а что дальше? Куда я пойду? Вот. И именно только на четвертом-пятом курсе начались именно предметы по специализации. И именно тогда я поняла, что вот именно та ниша, которая приготовлена именно для меня.
1: Алена, ты сказала, что сдерживал тебя Бог, но ты еще и сказала, что и Бог тебя и натолкнул на это. То есть как так получается, что он тебя сдерживал, а дальше все пошло как по маслу?
0: Ну, скорее всего, он просто взял меня в свои руки, довел до медицинского, там мне помогал, сдерживал все мои порывы.
1: А что это, между послом, сдерживал? Что именно? Он тебя ограничивал в чем-то?
0: Ну, скорее, будет правильнее сказать, не то, что Бог меня сдерживал, а меня сдерживало то, что это был ответ на мои молитвы, и что все-таки я дождусь того момента, когда Бог мне покажет, для чего он именно туда меня вообще привел.
1: Угу. Ну и как, показал?
0: Или сейчас показал, да.
1: Показал. Ну и для чего же?
0: Именно для той профессии, которую я сейчас уже вижу, в чем я себя вижу.
1: Угу. То есть, как мы поняли, Бог тебя навел на это поприще, угу. Он тебя в нем, так скажем, держал, оберегал, помогал, правильно?
0: Да, можно сказать, закрытыми глазами меня вел.
1: Прямо на руках.
0: И сейчас открыл, да.
1: Ну ты ведь, ты дальше, ты внуждаешься в Боге? На протяжении, на дальнейшем,
0: да,
1: своем пути.
0: Да, конечно, потому что впереди еще очень много придется преодолеть, и еще много нужно придется вложиться.
1: Так что. Угу. Ален, спасибо тебе за твой рассказ. Хочется пожелать тебе успехов в твоем дальнейшем продвижении, в твоем призвании. Оля?
2: Да, нам зачастую очень сложно выбрать свою будущую профессию. Мы обращаемся ко всем своим друзьям, родителям, общаемся с новыми знакомыми, ищем советов везде, где только можно. Но мы забываем самое главное, мы забываем обратиться к Богу. Бог нам всегда поможет выбрать и развить наши таланты, Он покажет нам наш путь. Уповайте на Бога.
1: В гостях у нас была Алена. Программа «Найди свой путь». Мы ее ведущие, я Борис, моя подруга Ольга. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш аккаунт, делайте репосты, делитесь своими историями, если таковые имеются. Мы обязательно вас пригласим. Спасибо за внимание. Пока.

0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Я прах, но ты творил из праха, склонившись низко над землей, чтоб сотворить весь род людской, тебе не надо бы и взмаха, лишь слово молви, ночь как день, и чудом звезды свет и тень, и явью мир. Мечта и сон, любовью, счастьем одарен. В безмолвии и день, что век. Руками вечности самой из праха создан человек. Запечатлен в нем образ твой. Я прах, я тлен, но ты творил из праха, испачкав руки.

и красотой Твоею покорен, мольбой к Тебе, не зная страха, стремлюсь. Быть может, я так буду оживлен. Пусть прах, но поднимусь из праха.

Нам с вами очень часто сложно принимать решения. Сомнения в момент принятия решения касаются каждого из нас в опыте наших отношений. И в связи с этим мне бы хотелось пригласить вас к исследованию этой темы на основании Священного Писания. Поэтому сегодня мы начнем с небольшой истории. Она случилась с молодым Рональдом Рейганом. Он пришел к сапожнику для того, чтобы заказать у него пару ботинок. И когда он пришел, то ему предложили выбор. В то время было модно либо с круглым носом ботинки носить, либо с квадратным. И ему так было сложно сделать выбор между тем и другим фасоном. Он сказал сапожнику: «А могу я зайти через какое-то время и потом сделать свой окончательный выбор?» Сапожник сказал: «Да никаких проблем, вы можете зайти в любой день». Была приготовлена кожа для того, чтобы изготовить ботинки, и сапожник начал работать с ней. И вот он встречает кого-то из семьи Рейганов и говорит: «Скажите, пусть Рональд забежит ко мне, чтобы определиться с фасоном». Но шло время, неделя, другая, Рональд никак не мог определиться с выбором. И тогда, когда уже пришло время забрать заказ, сапожник встретил Рональда на рынке и сказал: «Забеги ко мне и забери свои ботинки, они уже готовы». Тогда Рональд пришел к сапожнику, тот увидел его в дверях, наклонился за стойку, вынул пару обуви и поставил на стойку перед Рональдом. Рональд удивился, потому что перед ним стояли два красиво сшитых ботинка, но один был с круглым носом, а другой с квадратным. Как использовать время для принятия решения? Потому что в критический момент, если мы не принимаем правильное решение, мы допускаем ошибки в нашем выборе. И сегодня мы с вами отправимся в историю, которая записана в 23 главе Евангелия от Луки. И мы будем читать эту драматическую историю, которая описывает для нас страдания нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Она описывает то, что происходит на Голгофе. Но особое внимание мы уделим именно тем людям, которые так же, как и Христос, распяты на кресте рядом с Ним. Итак, 39 стих 23 главы Евангелия от Луки мы читаем. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“». Этот человек, который находится на кресте, рядом с Иисусом Христом, обращается к нему с просьбой. Он говорит: «Если ты Христос, если ты тот, который можешь сделать что-то сегодня, сделай это сейчас для меня». И Иисус Христос слышит эту просьбу. И мы с вами понимаем, что Иисус Христос – всесильный Бог, способный совершить все, что угодно, в том смысле, чтобы помочь человеку. Но Он слышит эту просьбу, и эта просьба оказывается без ответа. Почему? Почему Иисус Христос не отвечает на просьбу, которая звучит к Нему? «Если ты Сын Божий, освободи нас от этого состояния». Вы знаете, этот момент, который отражен в Евангелии, для нас с вами сегодня представляет очень характерное поведение человека. Мы ищем Бога в трудных обстоятельствах жизни. И мы испытываем религиозные чувства тогда, когда у нас возникают какие-то трудности в жизни. Когда

очень тяжело, когда мы скованы какими-то обстоятельствами, какая-то проблема лежит перед нами, какая-то трудность, связанная с нашими близкими, родными, детьми. Мы говорим: «Господи, ты только помоги, мы отдадим для тебя все». Но как только Бог делает для нас то, что мы хотели бы получить, это время мы быстро забываем. И проходя через трудность, оставляем ребенка.

получил свободу, он бы отправился сразу же для того, чтобы изменить свой образ жизни. Или в его сознании формируется представление, которое характерно для преступника. Всегда, когда вы попадаете в тюрьму и слышите рассказы, истории людей, которые находятся в заключении, 90% из них говорят о том, что они невиновны. Они оказались случайно в этом месте. Потому что они понимают, что обвинение, которое легло на них, и ответственность, которая легла на них, требует от них определенного терпения и страдания. Но как только вы отпустите их, как только вы дадите им возможность выйти на свободу, большинство из них, к сожалению, вновь возвращаются к своей предшествовавшей жизни. То же самое случилось бы и с этим человеком, потому что для этого разбойника Бог нужен только для того, чтобы выполнить ту задачу, которая стоит на сегодняшний момент. А дальше будет все то, что было всегда. Просто теперь уже нужно знать, что это может случиться, и не попадаться. Именно поэтому просьба этого разбойника о том, чтобы страдания были прекращены здесь и сейчас, оказывается непринятой и неотвеченной Иисусом Христом. Религия момента – это то, что, к сожалению, не удовлетворяет, потому что оно дает импульс только на какой-то небольшой промежуток времени. Но когда мы с вами вновь смотрим на Голгофу, мы видим там еще один крест, который находится рядом с Иисусом Христом. Давайте прочтем то, что описывает евангелист Лука. Далее, с 40 текста. «Другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Давайте остановимся над этим отрывком, немножечко больше посмотрев на каждую деталь, которую записывает здесь для нас Лука. Он говорит, другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога. Обратите внимание, что для этого человека крайне важно почувствовать то, что происходит сейчас. И когда вы посмотрите на описание других евангелистов о событиях, связанных с Голгофой, вы обнаружите, что с начала этих минут, этих часов присутствия Христа там оба разбойника злословят Христа. Но посмотрите, что происходит со вторым. Он, увидев в Иисусе Христе действительно того, кто страдает, не заслужив этого страдания, он увидел в нем Сына Божьего, который совершает свою миссию на этой земле. И именно поэтому он обращается к своему бывшему коллеге, к тому, который вместе с ним участвовал в каких-то событиях и обстоятельствах, и говорит ему, или ты не боишься Бога. Оказывается, для того, чтобы мы с вами могли правильное решение принять в ответственный кризисный момент нашей жизни, нам нужно принять авторитет живого и истинного Бога. Если человек боится Бога, если он осознает, что здесь, рядом с ним, присутствует живой Бог, он не будет безразличным к этим обстоятельствам. Присутствие Бога рядом с человеком побуждает его задуматься о том, что он должен предпринять сегодня. И тогда, когда Бог присутствует здесь, когда этот второй разбойник, повешенный рядом с Иисусом Христом, говорит о том, что он принимает этого живого истинного Бога, что происходит с ним? Посмотрите, что описывает евангелист Лука. «И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Удивительная вещь. Человек, который видит Бога, который
узнает в Иисусе Христе присутствие живого Бога.

Он говорит потрясающие слова. Он говорит слова, которые отражают опыт его состояния, его переживания прямо сейчас. И этот опыт очень ясно характеризуется христианскими терминами. По сути дела, то, что говорит этот человек о том, что он страдает за свою вину, свидетельствует о том, что именно сейчас, прямо в этот момент, он пережил покаяние. Он раскаивается в том, что он сделал. Он осознает и признает, что он осужден по достоинству за свои поступки и за свои деяния. И обращаясь к своему бывшему коллеге, он свидетельствует о своем покаянии. Самое ценное, что случается в нашей жизни, когда мы узнаем для себя Бога, это признание своей вины и нужды в том, чтобы Бог что-то сделал для нас. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, что находится здесь в этих словах? И сказал Иисусу, помяни меня, когда придешь в царствие твое. Обратите внимание, что происходит с человеком в присутствии Божьем. Он просит у Иисуса Христа то, что для него сейчас казалось совершенно недостижимым. Когда мы с вами смотрим на опыт нашей жизни, на то, чему мы уделяем больше всего внимания, что нас обычно заботит? Прошлое, настоящее или будущее? Что требует от нас наибольшее количество энергии, чтобы мы затратили? Конечно же. Более всего мы трудимся, заботимся и переживаем о своем будущем. Мы заботимся о будущем своих детей, мы вкладываем в их образование, мы заботимся о том, где они будут жить, мы заботимся о том, чтобы им помочь чем-то, мы думаем о том, что будет с нами в будущем, мы заботимся о том, чтобы у нас было достаточно стажа, чтобы мы выработали все необходимое, чтобы получить хорошую пенсию. Человек, живя на земле, более всего заботится о будущем. Это дорогое, то, что важно для человека. И когда мы с вами смотрим на этого второго разбойника, находясь рядом с Иисусом Христом, находясь в присутствии Божьем, он говорит о том, что он осознает свою ответственность за прошлые поступки. Более того, он говорит для нас о том, что на самом деле он доверяет свое будущее, свое самое ценное в руки Бога, в руки Иисуса Христа. И он говорит о том, что все, что он просит от Бога, это о том, чтобы Бог по милости своей, видя его состояние, видя его переживания, видя его осознание, что он действительно по достоинству страдает, чтобы он сделал нечто особенное, чтобы он позаботился о его будущем. Доверие Богу. Доверие Богу не только в прошлом, не только в том, что происходит сегодня. Доверие Богу в том, что Бог позаботится о нас в будущем. В критический момент, когда мы переживаем сложность, очень важно довериться в руки Божьи. Потому что наше будущее на самом деле, находясь в Его руках, находится в самом защищенном состоянии. Итак, перед нами два человека, которые висят на кресте рядом с Иисусом Христом. С одной стороны, человек, который исповедует религию момента. Если, Господи, Ты есть, помоги мне здесь и сейчас. И если мне поможешь здесь и сейчас, я буду счастлив, доволен, мне этого достаточно. Дальше не нужно. Потому что если Ты дальше будешь влиять на мое сердце, влиять на мое сознание, будешь ожидать, что я изменю свою жизнь, будешь ожидать, что я раскаюсь во всем, то это слишком большая цена, я не готов это заплатить. Ты мне просто помоги, а дальше я сам разберусь. Второй разбойник, которого мы видим, совершенно другое представление. Религия, которая начинается с признания авторитета живого Бога. И когда он признает авторитет живого Бога, когда он согласен, что Бог находится рядом с ним, следующий его шаг свидетельствует о том, что рядом с Богом он переживает состояние обращение.

Он исповедует свои грехи, он раскаивается в своих грехах и теперь просит, чтобы Бог, тот, который силен и способен, тот, которому можно доверять, тот, который жизнью заплатил за спасение человечества, чтобы он теперь ответил на ту задачу, которая для него теперь кажется неразрешимой. Потому что в кризисе он должен отдать себя в неизвестность будущего. Именно поэтому он просит у Христа, чтобы тот позаботился о его будущем. Он доверяет Иисусу Христу. Перед нами картина совершенно другого представления о подлинной религии. Находясь рядом с Богом, в присутствии Божьем, мы можем осознать свою греховность, исповедать свои грехи и, в свою очередь, доверить свое будущее сегодня в руки нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, чтобы Он вспомнил о нас в Царстве Своем. Следующая часть, которую представляет евангелист Лука, она отражается совершенно другим переживанием. Третий крест, на который мы смотрим с вами сегодня, описан следующими словами. «И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе ныне же, будешь со мною в раю. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Мы с вами смотрим на третий крест. Третий крест, он является особенным, потому что третий крест – это крест служения. Крест, который отражает опыт человека, который посвятил себя служению. Перед нами Иисус Христос, который несет этот грех всего мира на себе, служа этому миру. И на этом кресте мы обнаруживаем потрясающее явление любви, обращенной к человечеству. У каждого из нас, когда мы читаем события, произошедшие на третьем кресте, содрогается сердце. Что делает Христос? Отдает себя ради этого человека, который еще вчера был разбойником. Он отдает себя без остатка полностью. Он отдает себя за всех жителей земли, которые никогда не смогут осознать, понять и почувствовать до конца, что он пережил. Безгрешный Сын Божий. И вот теперь, когда мы смотрим на этот крест служения, мне хотелось бы рассказать вам одну небольшую притчу. Что значит этот крест служения на самом деле? Говорят, что в одной школе один человек, преподаватель, обратился к ученикам и сказал, «Пожалуйста, закончите по вашему усмотрению притчу о стрекозе и муравье». Поднялись несколько рук. Кто-то один поднялся и сказал, «Ну, на мой взгляд, стрекоза и муравей разделили все поровну, помирились и стали жить вместе в доме муравья». Второй ребенок, который встал, он говорит, знаете, я думаю, что на самом деле муравей обратился к соседям, они пришли и помогли освободить его жилье. Ну и, наконец, еще одна рука поднялась в классе. Мальчик вышел к доске и сказал, а я думаю, что все было наоборот. Оно должно было закончиться по-другому. Муравей оставил свой дом для стрекозы, собрался и вышел из дому. Он шел очень долго. Начался ветер, затем дождь, потом пошел снег. И вот идя этой дорогой, муравей все дальше и дальше уходил из своего дома, пожертвовал.

всем для стрекозы. И вот в какой-то момент, совсем продрогнув, он так и остался замерзшим на обочине дороги. Повернулся к доске и нарисовал на доске крест. Крест служения – это путь, которым идет Иисус Христос. Этот крест отражает полное пожертвование собой ради других. Именно поэтому, когда мы с вами смотрим на три креста на Голгофе, мы понимаем, что эти три креста характеризуют понимание опыта спасения человечества каждым человеком. И каждый из нас с вами выбирает, каким путем пойдем мы. Что выберем мы? Мы можем выбрать крест отвержения. Крест, на котором находится первый разбойник. Крест, который говорит нам о том, что человек, который находится здесь, он готов услышать и принять от Бога спасение, избавление, но только в этот момент. Он не готов позволить Богу вмешаться в его жизнь, в его сердце, в его сознание, изменить его. Это религия момента, когда очень тяжело, ты нужен. Когда нет, когда стало полегче, человек забывает о том Боге, который все для него сделал. Второй крест, который мы так детально с вами рассмотрели, мы тоже можем выбрать этот путь для себя, потому что это крест признания или принятия Иисуса Христа своим Спасителем. И когда мы с вами смотрим на крест принятия, мы обнаруживаем, что это путь, которым должен пройти каждый человек. Потому что если он пойдет этим путем, он увидит величие Бога. Он признает авторитет Божий в своей жизни. И это побудит его к следующему шагу. И следующий шаг будет выглядеть так же, как он выглядит у этого бывшего разбойника. Следующий шаг состоит в том, что он признает свою вину и раскаивается перед Богом. И теперь, когда он раскаялся перед Богом, когда он отдал все, что случилось с ним в его руки, он обращается к Богу с просьбой: «Господи, вспомни обо мне в Царстве Твоем». Это самый дорогой момент в жизни человека, когда он готов доверить не свое прошлое, не свое настоящее, когда он готов доверить свое будущее в руки Божьи. Это самое важное решение, которое мы можем принять в своей жизни, отдавая свое будущее в руки того, который никогда не предаст, никогда не обманет, никогда не оставит нас наедине в критической ситуации. Это решение, к которому должны быть готовы мы сегодня. Это решение, к которому хочется призвать каждого человека, потому что от этого зависит его вечная участь. Ну и, наконец, третий крест. Крест служения. Да, может случиться в нашем опыте веры, что нам придется пронести в своей жизни этот крест служения, когда нужно будет забыть о себе и пожертвовать собой ради того, кто призвал нас последовать за ним. И мы знаем с вами о том, что огромное количество людей на протяжении тысячелетий отдавали свою жизнь, идя путем креста служения. Они были не поняты многими окружающими людьми, но они были приняты и поняты Небесным Отцом. И когда мы с вами смотрим на три креста на Голгофе, мы можем сделать вывод для себя. Что выбираю я сегодня? Каков Бог, которому я поклоняюсь? Для чего он нужен мне сегодня? Хочу ли я сегодня этому Богу сказать то, что сказал человек, висевший рядом с Иисусом Христом на кресте отвержения? Хочу ли я ему сказать о том, что он мне нужен только на сегодня или на завтра? Или пока решится мой какой-то вопрос? Или когда я смотрю на этого человека, я понимаю, что этот человек, находясь рядом с Богом, имел шанс обрести жизнь,

покаяние и прощение, но так и не решился сделать правильный выбор в своей жизни. И так страшно от того, что он сделал свой выбор не в том направлении, которое позволило бы ему обрести радость и счастье в опыте доверия Небесному Отцу. Конечно, у нас есть выбор пойти путем креста принятия. Этот крест, который выражает состояние человека, который доверяет Небесному Отцу. Это крест, который говорит о том, что человек готов отдать себя сегодня полностью в руки Божьи. Он доверяет, что Бог его нашел в этом мире, что Бог открыл ему свой характер, свою любовь и готов принять его сегодня в свои объятия. На этом кресте мы с вами переживем момент покаяния. Мы исповедуем свои грехи, и мы скажем Господу: «Вот он я, прими меня, Господи, и вспомни обо мне там, в Царстве Твоем, потому что я хочу жить там с Тобой. Я хочу быть с Тобой, потому что Ты даешь мне подлинное счастье». И, наконец, третий крест. Это тоже выбор каждого из нас сегодня. Третий крест – это то место, которому призывает Господь людей, последовавших за Ним. Это крест служения другим людям. Это крест, который может потребовать от нас заплатить высокую цену за ту веру, которую мы обрели от Иисуса Христа. Это крест, на котором была совершена жертва искупления всего человечества. Это крест – великая часть, которой приобщиться может каждый, последовавшим за Христом. И мы с вами должны знать. И если мы пойдем путем креста служения, следуя за Иисусом Христом, мы пройдем путь больших волнений, трудностей, но этот крест будет принят нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом.

Псалом Давида. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он – твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он – твердыня моя и спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте перед Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие – только суета, сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога и у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его».

0: остановиться? И что поможет такому человеку прийти в себя? На вопросы отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну, в общем-то, понятно, что мы не говорим о ситуации, когда что-то человек делает плохое, но не со зла. Ну, так получилось. То есть, ну, тут вроде бы понятно. Мы все-таки говорим о том, когда... Ну, и в нашей жизни такие ситуации часто бывают. Мы говорим, когда... Ну, о ситуации, когда человек что-то делает нехорошее и, в принципе, должен бы понимать, что это нехорошо. То есть, ну, такое часто бывает в конфликте в каком-то, что нас обидели, может быть, даже незначительно, но мы пытаемся вот соразмерно что-то противопоставить и обижаем человека в ответ. Все это накапливается, усиливается, и в результате мы переходим вот все границы. То есть мы говорим о ситуации, когда вроде бы каждый понимает, причем обе стороны понимают, что вот это нехорошо, что вот конфликт – это не то, что нужно, ну, то есть ни мне, ни ему. Что делать? Как остановиться? Что?
1: Ну, дело в том, что если мы понимаем, что это нехорошо, то мы в этом раскаиваемся, значит. Ну, если мы формулируем себя, это нехорошо, угу. Да? Это сгоряча я сделал или угу. Еще что-то. Угу. Вот раскаиваемся и больше так стараемся не делать. Вопрос решен.
0: Легко сказать. Да, просто... То есть мы раскаиваемся, но дальше начинает, ну как, ну он же меня обидел.
1: Да, видите, это вечная тема добра и зла. Вот. Почему в мире существует зло? Зло, которое люди творят сознательно, получают даже от этого удовольствие. Вот какую-то вот радость, да, от творения зла. Вот это на самом деле проблема.
0: Когда удовольствие, тут, по-моему, даже и вопрос не стоит. То есть если человек от этого удовлетворяется, и он доволен, ну как, тут ничего не поменяешь тогда, это все.
1: Да, видимо, как бы у человека в его сознании внутри, да, где-то там отключаются какие-то нравственные ориентиры, предохранители, и он, ну, сбой происходит. Знаете, как в навигационной системе происходит сбой. Бывает, едешь по навигатору, да, ну и какой-то сбой, и навигатор начинает...
0: И он показывает тебя совершенно в другом.
1: В другом месте, да, а если незнакомый город, то это катастрофа.
0: Ну да.
1: Ты не знаешь, куда ехать. Налево поворачивать или направо, и ты начинаешь уже вот так, как тебе кажется, ехать, да. Вот примерно то же самое здесь. Происходит сбой навигации, развлечения добра и зла. И человек начинает вести себя, ну, так, как ему подсказывает там что-то, а не так, как навигатор его ведет. Да? Вот. Ну, на самом деле, для такого поведения есть разные причины. Вот. Ну, например, соответствующее воспитание или невоспитание. Да, если он вырос в такой среде, которая сбила эти ориентиры у человека еще в детстве, вот, то вот он так всю жизнь с этим и живет. Да, какая-то травма полученная где-то, или много травм полученных. Угу. Вот, или это может быть болезнь. Если человек болен, если он адекватно себя не оценивает, если у него критическое мышление отсутствует, вот, то тоже может быть причиной. И в этом смысле, конечно, легче нам не становится от того, когда мы испытываем на себе агрессию или какие-то со стороны другого человека, ну, такие несправедливые, да, отношения к себе. Угу. Вот. Ну, так устроен наш мир. Да, это в Библии называется грехом.
0: То есть бывает, что мы воспринимаем, что это несправедливо, А как это назвать?
1: С точки зрения того человека это справедливо.
0: Контрагент это воспринимает как вполне себе правильное.
1: Да, да. Поэтому общество или взаимодействие людей в обществе регулируется законом. Угу. Вот. И вообще вот, право, да, правовое поведение человека – это одно из самых великих изобретений вообще человечества. Угу. И оно, в общем-то, с самого начала истории, да, если читать Библию как историю человечества, то первое повеление, которое Бог дает, повеление – это, собственно, есть норма права. Угу. Он вводит норму поведения, что можно делать, угу, что нельзя делать. Вот. И когда эти нормы поведения есть, тогда можно легче ориентироваться. Да? Но за нормой поведения еще должна быть система наказания. То есть как бы нормы сами по себе, они вещь относительная.
0: Ну, самое простое – это глаз за глаз, зуб за зуб.
1: Зуб за зуб, да, да. Ну, иногда, наверное, это тоже работает. В каких-то ситуациях, когда норма права попирается, да. Угу. Вот. Но я, когда говорю о праве, то имею в виду, что здесь есть как бы тот, кто следит за установлением. Не я, угу, а кто. Да? То, что глаз за глаз и зуб за зуб – это как бы больше свойственно такой системе архаической такой, не нашей, не современной. Да? Потому что все-таки мера противодействия, она может быть разной. Вот. И вот жить в современном обществе в этом смысле намного комфортнее. Потому что есть правоохранительная система. Угу. И мы не должны быть сильно озабочены, или совсем не озабочены, может быть, да, поддержанием этого правопорядка. Для этого есть суды, для этого есть...
0: Мы-то не должны быть озабочены, но когда меня обидели, легко сказать.
1: Я думаю, что нам в этом смысле, конечно, интереснее рассуждать вот в плоскости добра и зла, которое в человеческой природе присуще изначально. Угу. Вот. И когда человек согрешил, когда он нарушил эту установленную Богом норму, угу, да, не вкушай от дерева познания добра и зла, то это какие-то последствия страшные совершенно за собой повлекло. Вот. Мы сейчас привыкли с вами к тому, что мы все совершаем ошибки, самые разные. Это могут быть какие-то бытовые ошибки, там не туда что-то там включили, оно сломалось, там, да, или что-то не то сказали человеку, он неправильно нас понял, обидели. Такая ошибка исправимая. Можно извиниться, можно починить. А вот та ошибка первого человека, так как она описана в книге «Бытие», она повлекла за собой неисправимые последствия. Как апостол Павел в послании к римлянам говорит, что в Адаме все согрешили. И с этим грехом смерть перешла на всех людей. То есть вообще вот в богословии христианском это называется первородным грехом. Да? Когда человек уже рождается...
0: Ну, то есть я грешник уже просто потому, что родился.
1: Потому что родился, да. То есть я уже несу в своей природе некий испорченный код, да, сломанный.
0: Нет ли в этом определенного тоже оправдания или самооправдания? Я грешник уже потому, что родился. И потому, вообще говоря, то, что я себя так веду, это нормально. И это не моя вина, по большому счету, а это вина там... родителей, воспитателей, еще.
1: Да, но вот, понимаете, не все так просто. Дело в том, что тогда, когда что-то сломалось, да, тогда Творец активировал еще одну опцию в природе человека – это совесть. Это вообще совесть, слово «совесть», «со» вместе, да, весть, угу. совмест, весть совместная. Угу. То есть я и еще кто-то.

0: Ну, да. И внутри меня вот есть что-то такое, какой-то голос, который живет, да? Угу. Какое-то мое второе «я», которое как бы со стороны следит за моим поведением. И если я что-то делаю не так, то эта совесть начинает меня обличать. Вот. Конечно, можно говорить о том, что совесть бывает притупленная, или вообще мы говорим бессовестный человек, да, на кого-то. Или наоборот, слишком как бы обостренная. Вот. Это понятно, но тем не менее нельзя сказать, что человек, который творит зло, он абсолютно не понимает, что он делает. Ну, за исключением, может быть, тех случаев, когда он болен просто. Потому что болен не отвечает за свои поступки. Ну, с таких людей особо и не спрашивают. Их просто изолируют. Вот, и как бы то, что они представляют опасность для общества. Но в основном, ну, большей частью, люди отдают отчет того, что они делают. Да, и они могут идти против своей совести. Или, вот, например, сейчас, в последнее время, развито такое бессовестное поведение, как мошенничество.
1: Угу.
0: Вот. Когда вам звонят, я думаю, всем звонили, да. Когда вам звонят и начинают как-то вас или запугивать,
2: или шантажировать. По большому счету, да, вами манипулировать так, чтобы у вас...
0: И знаете как, вот...
2: Чтобы добиться от вас.
0: Да, я вот, например, так могу. Иногда, я в последнее время вообще не беру трубку. Ну, в принципе, отвечать можно так, да, или как я пробовал. Вот, а у вас вообще совесть есть? У вас есть же дети. Вот, а как вы им говорите, детям? Вот я работаю в колл-центре мошенником. Ну, вот начинаешь, вот, и на этом разговор заканчивается. То есть в данном случае... Ну, вообще, с человеком в любом случае можно вести диалог. Даже вот мы знаем там, примеры того, что люди, совершившие там, тяжкие преступления, приговоренные к пожизненному заключению за это, да, у нас смертной казни нет в стране, есть пожизненное заключение. То есть, таким образом, у человека появляется шанс раскаяться, шанс переосмыслить, шанс принять то наказание, которое, на котором человек подвергся. И есть такие... Ну, есть люди, это, может быть, священнослужители, которые, ну, частью своего служения вот, считают вот, пойти к этим людям и призвать их к покаянию. Да? И примеры такого покаяния есть, когда вот, человек раскаивается, когда он публично, да, говорит о том, что он совершил преступление, хотя вот тогда и, может быть, умышленно, но теперь он в этом раскаивается. То есть пока человек жив, пока жив, он может раскаяться, может обличить себя в своей совести и может избрать другой путь. И то, что он идет часто против своей совести, как помните, апостол Павел, когда на пути в Дамаск встретился ему Спаситель, Спаситель ему говорит: «Саул, Саул, что ты меня гонишь? Трудно тебе идти против рожна, да? Против острия копья».
2: Угу. И... Рожно – это такой шип в этом, в ярме, да? Ну, так, чтобы представлять, или ну, что это? Ну...
0: Наверное, я как бы точно не могу сказать, но я себе представлял это как копье, знаете, вот, да? Угу. Рог, вот, что-то острое. И можно истолковать это как трудно тебе идти против своей совести. То есть, видимо, в душе апостола Павла, Савла в то время, да, а уже что-то было. Если он, евангелист Лука говорит, что он стоял, когда Стефана, диакона Стефана побивали камнями, он там вот находился, он видел эту верность или эту преданность Христу, христиан, в его душе что-то, может быть, было не так, но он все-таки шел против этого. И вот в какой-то момент он уже не мог больше идти против своей совести. Он поменялся. Да. Точно так же человек, который идет против своей совести, сознательно, творя зло, да, вот, первородный грех, то есть, который в нем живет, сути, у него есть возможность прислушаться к этому голосу.
2: Да, по сути, измениться. Получается, в ситуации с Павлом не было ли так, что он просто совершил столько зла, что уже дальше, как сказать?
0: Ну, совесть ему уже не позволяла это делать, да, не позволяла. И в этом смысле ситуация, когда мы вот говорим, что вот я родился грешником, и поэтому я себя могу оправдывать, она как бы не работает. Да, я родился грешником, но у меня есть тот внутри моем, моя совесть, которая вовлечает меня в том, что я грешник, и призывает меня к тому, чтобы праведно поступать. И, собственно говоря, вот когда мы говорим о нормах права или о законах, которые регулируют жизнь в обществе любой страны, да, возникает вопрос, а что является источником этого права? Ну, откуда оно взялось? На каком основании вот этот закон принят, этот или этот? Почему нельзя красть, например? Да? Или там нельзя это делать? Дело в том, что это соответствует этой естественной природе человека. Что такое плохо, что такое хорошо, что такое добро и зло, даже не как бы получая какое-то очень хорошее воспитание, да, или какое-то образование, человек и так знает.
2: Потому что, то есть какой-то эталон есть.
0: Потому что если к тебе плохо относятся, то ты понимаешь, что точно так же, если я к другим плохо отношусь, это плохо. Мне же не нравится, когда ко мне плохо относятся. Не нравится. Когда я к другим отношусь плохо, им не нравится, не нравится, я это понимаю. Это уже является основой для установления отношений между людьми. Поэтому не все так безнадежно. Человек грешен, но в нем живет совесть. Да? А мы, как христиане, мы верим, что эта совесть является мостом, который связывает нас с Богом. Да? Это голос Святого Духа, который нельзя измерить, может быть, какими-то обычными способами, но опытно мы знаем, что он присутствует в жизни каждого из нас.
2: Спасибо, Павел Владимирович. Дорогие друзья, все мы имеем внутреннего судью. Вопрос в том, прислушиваемся мы к нему или оправдываем себя, к чему мы склонны. Понятно, что если мы в любой ситуации будем себя оправдывать, то никакие изменения невозможны. Если же мы будем следовать голосу совести, то для нас не все потеряно. Мы можем измениться. Всего доброго. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите новый выпуск программы «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Часто в нашей жизни бывает так, что когда мы выбираем Бога, от нас могут отвернуться даже самые близкие и дорогие нам люди. Как быть в данной ситуации? И можно ли построить гармоничные взаимоотношения с близкими, при этом оставаясь верными Богу? Сегодня поговорим об этом и не только с нашей гостьей, бизнес-вумен, мамой троих детей, успешной женщиной Натальей Ворониной. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо вам, что вы нашли время и приехали к нам. Наталья, глядя на вас, я понимаю, что, безусловно, сочетание и успешности, и ведение бизнеса, и просто мамы и бабушки – это сопоставимые вещи. Как вообще вам удается это все? И всегда ли вообще так было, что вот столь успешны вы могли быть? Вот давайте поговорим о вашем детстве вообще. Вот где вы родились, да? Кто ваши родители? Вот расскажите немного об этом.
1: Аня, мне немножко неловко, что вы несколько раз произнесли слово «успешный» в отношении ко мне. Я не считаю, что я достигла каких-то вершин успеха, просто я в своей жизни делаю то дело, которое мне нравится, и стараюсь делать его хорошо.
0: Ну, результат, я скажу вам, налицо. При этом прекрасно выглядите, правда.
1: Спасибо.
0: Вот расскажите, откуда вы, вот где вы родились? Очень интересно вообще, кто ваши родители?
1: Я родилась в городе Ленинграде, у меня место рождения город Ленинград, потому что там мои родители учились в институте. Это была студенческая семья, а все свое детство я провела в городе Йошкар-Оле, потом училась в Москве, и после окончания вуза мы с мужем вернулись в Йошкар-Олу. Мои родители, я считаю, что они выдающиеся люди. Я очень много почерпнула именно из детства. Очень многому обязана, очень многим обязана и маме, и папе, и бабушкам, и дедушкам своим. Многому у них научилась. Можно сказать, что мои родители, если говорить о том, верующие они люди или неверующие, да, то, с одной стороны, они были атеистами, как все были в Советском Союзе. А с другой стороны, я всегда называла их верующими людьми. Мой дедушка свято верил в коммунизм. Он по-настоящему был коммунистом. Мои родители были люди, преданные своему делу, и были, остаются. Они у меня до сих пор работают, несмотря на уже достаточно такой серьезный, солидный возраст. Они занимаются наукой, занимаются производством, и всегда были преданы очень своему делу и работали с большим интересом. Поэтому вот если говорить о такой вот преданности идее какой-то, то это у меня от родителей.
0: Вот это вот чувствуется все-таки, вот когда действительно ты предан своему делу и идешь к этой цели, да, к определенной, особенно в бизнес-моментах, вот от родителей действительно вот это чувствуется, что вот эта вот стабильность какая-то, организованность, это чувство, что присуще вам. А вот вообще вот в детстве и в юношеском возрасте у вас какие-то вот свойственные черты характера особенно вам запомнились, определенные такие черты?
1: Наверное, то, опять же, чему я научилась у родителей, это в первую очередь тому, что не бывает безвыходных ситуаций в жизни. Что у любой задачи, которая встает перед тобой, обязательно есть решение, и не одно решение. Это даже меня учили в школе, когда я решала какую-то задачку по математике, это было сложно, например, я говорила, что она не решается, то родители помогали ее решить и говорили, а теперь еще тремя способами реши эту задачу. То есть то, что у любой задачи есть несколько решений, это я знаю со школы, и это очень помогает в жизни. Когда самого разного уровня задачи стоят перед каждым человеком, вот это качество не отступать и доводить дело до конца, наверное, вот это вот такая семейная черта, которая, которая мне перешла от моих

0: родных, ну а в остальном, да, мы совершенно обычные люди.
1: А вот получается, вот этот вот стержень определенный, он с детства вам дан такой, да? А вот определение цели для себя, когда вы стали уже четко понимать, чего вы хотите от себя и вообще от жизни?
0: Я недавно нашла свой дневник, который я вела, когда мне было 15 лет.

0: казалось забавным. Опять же скажу, что у меня никогда не было цели вот, ну, какого-то достигаторства, да, там, достичь какого-то положения, там, в карьеру какую-то сделать. Абсолютно, это вот я говорю совершенно искренне, такого у меня не было. Я просто понимала, что моя жизнь не должна быть бесполезной. Вот это я понимала тоже с самого детства, что если я чем-то занимаюсь, значит, я должна приносить пользу, и значит, я должна, ну, какие-то делать реальные дела, которые, ну, что-то меняют в этом мире.
1: Угу, здорово. Наталья, вот смотрите, вы также, хочу отметить, почти 20 лет работали главным редактором известной христианской газеты «Сокрытые сокровища». При этом вы являетесь инициатором создания данной газеты. Вот расскажите, как вы пришли вообще вот к этой идее создать эту замечательную, да, газету? Вот что вдруг повлияло, да, на эту мысль? И вообще, как вы это все реализовали?
0: Если говорить о «Сокрытом сокровище», то это был, ну, абсолютно Божий проект. Я до сих пор абсолютно уверена, что ее создание — это промысел Божий был. Инициатором, вот непосредственно инициатором создания этой газеты был пастор, который служил в то время в городе Йошкар-Оле, Самвел Григорян, молодой человек, у которого было много идей. И вот одну из идей он решил реализовать, издавать небольшую газетку для того, чтобы члены поместной общины могли делиться своими убеждениями, ну, с горожанами. Mm-hmm. Тогда не было идей, чтобы наша газета вышла за пределы города Йошкар-Олы, вышла за пределы нашей республики Мариэл. Мне позвонили, тогда я находилась в отпуске по уходу за ребенком. Мне позвонили и сказали: напиши, пожалуйста, заметочку. Вот у нас есть такая идея сделать газету. Я написала заметочку, и вышла газетка такая четвертого формата, 3 статьи, 12 ошибок, которые мы потом там нашли. Но, тем не менее, вот это дело началось. И на первом номере газеты было написано: ежемесячная христианская газета.
1: Как интересно.
0: И вот, как это часто бывает, первый номер вышел, а до второго руки ни у кого не дошли. Но вот просто, может быть, вот действительно Господь увидел мое вот это качество характера доводить дело до конца, и вот эта вот фраза «ежемесячная», она просто начала, ну, что-то сверлить в моей голове. И я действительно чувствовала вот побуждение, которое, ну, теперь я знаю, как обращается Господь.
1: Да.
0: Да, это на физическом уровне. Я не могла ни есть, ни спать. И я понимала, что нужно делать эту газету дальше.
1: Это еще удивительно, вот извините, Наталья, здесь такой вот момент, вот неспроста все-таки ваш характер, вот этот вот, да, организационный, вот этот вот у вас уже стержень, да, который был, и он именно вот вас и подвел, и был предназначен, собственно, вот для ежемесячного вот этого вот выпуска, да, и написания статьи.
0: Ну, это совершенно не моя заслуга, просто я знаю, что Господь, вот если, это же у Господа проект, да, и поэтому он и подбирает себе команду тех людей, которые могут его реализовать. И вот тогда я позвонила пастору и поинтересовалась, кто занимается вторым номером этой газеты. И он сказал: о, слушай, давай ты будешь заниматься. Ну вот, и я так 20 лет потом прозанималась.
1: Здорово. Наталья, а вот до этого мне интересна еще история. Вообще, вот как вы поняли для себя, да, что Бог вас побуждает и призывает к Нему, призывает именно вот к личным взаимоотношениям с Ним? Как вы для себя приняли это решение?
0: Вы имеете в виду именно вот мое обращение,
1: да,
0: к Богу,
1: именно,
0: да?
1: Встречу с Ним.
0: Да, ну действительно, поскольку я из атеистической семьи, да, то это был, ну, такой несколько ступеней, скажем так. Это нужно было поверить, да, что есть что-то, что выходит за рамки обычного. Ну, честно говоря, первое зернышко все-таки зародила мама. Несмотря на то, что она так не являлась верующим человеком, и мои родители никогда не ходили в церковь, там, ну, ни в какую конфессию. Но у меня мама такая по натуре немножко диссидент. И в свое время она слушала

0: радиостанции, там «Голос Америки» настраивала на это в советские времена еще на старом приемнике. И на этих радиоканалах иногда транслировали религиозные передачи, транслировали проповеди какие-то. И я помню вот этот момент, мне было, наверное, лет 7 или 8, когда звучала проповедь какая-то в нашем доме, и я пионерка. Подхожу к маме и говорю: мама, ну какие глупости говорят о каком-то Боге? И мама так очень мудро сказала: ну как знать, может, это неправда, а может и правда.
1: Это действительно очень мудрые слова.
0: И вот это были первые семечки, которые позволили мне вообще думать в этом направлении. А дальше, следующий этап, когда Господь ко мне обратился, это был уже студенческий период, когда в рамках курсов философии мы стали изучать религии. И тогда наша преподаватель, она, ну, во-первых, мне поручили доклад подготовить по протестантизму. И тогда я окунулась вот в эту тему протестантизма и сделала доклад такой, ну, знаете, я в восторге была, у меня еще папа очень помог тогда, потому что отец меня всегда учил: читай первоисточник, если хочешь в чем-то разобраться, то читай первоисточник. И преподаватель, когда она дала мне тему про Джона Кальвина, она мне в общих чертах сказала, что я должна там сказать, да, в этой теме. Но я пошла в библиотеку, я нашла произведения самого этого автора, ну, в переводе, конечно. Я их прочла, я была в восторге, я сделала доклад, я сказала, что такое грех, я сказала, что такое покаяние, и так далее, и так далее. Мне поставили 4, преподаватель не очень была довольна.
1: Почему? То, что слишком все откровенно, слишком все подробно, да?
0: Да, но это вот, опять же, был шаг. Ну, и мое знакомство непосредственно с Иисусом Христом тоже произошло по совету вот этого преподавателя философии, потому что однажды она нам посоветовала прочитать книгу Александра Меня «Сын человеческий». Как раз тогда Александр Мень был очень популярен, да, и тут вот была история с его гибелью и так далее, и это меня заинтересовало. Но и опять же, это был Божий промысел, потому что мы с мужем ехали в метро на день рождения к нашим приятелям. И вот когда мы бежали с одной станции на другую по переходу, в переходе стоял человек и держал в руках вот эту книгу «Александр Мень, сын человеческий», 25 рублей, как сейчас, я помню, половина стипендии. И мы купили эту книжку, и я прямо в метро начала ее читать.
1: Удивительно.
0: Я читала ее в гостях, я читала ее всю ночь. К утру я ее закончила читать и поняла, что я верю в Иисуса Христа. Я поняла, что эта личность не могла быть выдумана. И это учение, оно настолько нечеловеческое, что это просто невозможно придумать. Вот тогда я сделала над собой усилие. Это даже было усилие, потому что для атеистического мозга это не просто вот так взять
1: именно
0: и поверить.
1: Принять эту информацию.
0: Но я как-то так для себя решила, что я ничего не теряю, если я буду в это верить. И я сказала: да, я буду верить, что есть Бог, что Иисус Христос – это Бог.
1: Здорово, такое твердое решение вы приняли, это очень здорово.
0: Знаете, нередко, да, спрашивают, что вас привело к вере, может быть, какие-то трудности, какие-то переживания. У меня ничего этого не было. Я пришла к вере вот чисто аналитически, скажем так. Я просто поняла, что это разумно. И, ну, вот это меня не подводило в жизни никогда.
1: А, Наталья, вот вы приняли Иисуса в свое сердце. А вот кроме вот этого принятия как факта, да, что Бог существует, что вы еще, помимо этого, да, в своей жизни стали менять? Ну, какие-то изменения все равно стали происходить постепенно. Вот расскажите об этих изменениях.
0: Да, это осознание тоже пришло не сразу, но после того, вот как я, ну, можно сказать, приняла Иисуса, я взяла в руки Евангелие. Я стала читать, и вот эти вот моральные принципы, да, которые заключены в этой божественной книге, они

0: безусловно, стали касаться моего сердца. Я стала все больше и больше понимать, что моя жизнь не может оставаться такой, как прежде. Жизнь у меня была, ну, как у обычного студента, знаете, веселая такая, разгульная, можно сказать. Но постепенно, это такой процесс был не сразу, не мгновенный, да, но постепенно я еще себя не отождествляла ни с какой религией, скажем, ни с какой церковью. Это просто были мои вот личные взаимоотношения с Иисусом Христом, и шаг за шагом я, ну, общалась с Богом, я молилась, как могла, абсолютно никакими молитвами, да, просто я разговаривала, бывало, шла и разговаривала с Богом, и беседовала с Ним, и советовалась, можно ли поступать в этой ситуации, как правильно поступать в этой ситуации. Получается, что мой процесс общения с Богом, он начался еще до того, как я пришла в какую-то церковь.
1: Ваши взаимоотношения с ним стали крепнуть, расти, и вот мне очень интересно, наверняка ваши родные, близкие видели какие-то изменения в вас, да, что они происходят, как они реагировали на это, и реагировали вообще, да, может быть, какие-то вопросы уточняющие задавали, вот здесь вот как вот в данном случае все происходило?
0: Вы знаете, может быть, это была моя ошибка, но я человек, в общем-то, по характеру, ну, интроверт, да, и достаточно, ну, скрытный, и не афиширую свои эмоции, и поэтому вот это вот мои взаимоотношения с Богом, они тогда были тайной, собственно, даже от моего мужа, там, от моих родителей, я не считала нужным этим делиться, и уже позже, когда я пришла в церковь, и когда я приняла, когда моя вера утвердилась настолько, что я поняла, что я должна заключить завет с Богом, принять крещение, но вот тогда это было, ну, таким немножко шоком для моих родных.
1: Наталья, вот вы интересно сказали принять крещение и заключить завет. Это вот то же самое? Вот поясните вот здесь вот этот момент.
0: Я на примере это, на своем примере это объясню. Я тогда работала, ну, в трудовом коллективе, инженером. И в нашем коллективе были две верующие женщины-христианки. Они очень активно делились своими знаниями о Боге, рассказывали. Ну, а я-то считала, что у меня тоже есть, да, и знания, и взаимоотношения с Богом. В каких-то вопросах я с ними спорила. В каких-то я понимала, что они глубже знают Библию и понимают лучше, чем я. Они подарили мне Библию, я стала ее читать более глубоко, уже Ветхий Завет. И в определенный момент, опять же, внутри себя, я поняла, что я согласна с ними. Я разделяю практически абсолютно все те убеждения, которыми они делились с нами. Но внешне я этого не показывала. А отношение коллег к этим двум женщинам, оно было таким неоднозначным. Где-то над ними посмеивались, где-то возникали какие-то конфликты даже им. И когда вот начались такие открытые нападки на них, ну, из-за их веры.
1: А со тогда, стороны кого?
0: Это со стороны членов коллектива. Да, ну, это женский коллектив, знаете, всегда бывают какие-то конфликты. И люди просто начали открыто, ну, где-то даже издеваться, да, где-то, ну, проявлять такое открытое неуважение к вере людей. И тогда я поняла, что у меня проблема. Потому что я разделяю их убеждения, но если я открыто их не высказываю, то тогда я на стороне тех, кто вот так вот пренебрежительно относится к христианской вере, да, к вере в Иисуса Христа. И тогда я поняла, что я что-то должна сделать для того, что я должна встать на их сторону. Ну и самый лучший путь встать на их сторону – это действительно принять крещение, заключить завет с Богом. И когда я это сделала, опять же, это был шок для членов коллектива, но нужно сказать, что вот эти вот открытые нападки, они прекратились. Да, потому что, ну,

0: Может быть, у меня был какой-то, ну, я не думаю, что это был мой авторитет, но то, что я человек, в общем-то, из другой среды совершенно, да, но присоединилась вот к христианству, кардинально поменяв направление своей жизни, кардинально поменяв весь образ своей жизни, это произвело на наших коллег впечатление, и всяческие нападки практически прекратились.
1: Здорово, то есть они увидели результат, да, определенные плоды изменения вашего характера, да. Можно сказать, что вы стали крепче, сильнее, да, вот в каких-то моментах действительно Бог дал вам эту силу. То есть это приобретение, просто наивысшее приобретение. Здорово. Ну вот здесь такой момент относительно также ваших родных и близких, потому что вот ситуации, конечно, разные бывают, да, и принятие крещения. Вы озвучили этот факт своим родным?
0: Ну, видите, я приняла крещение в протестантской церкви, церкви христиан-адвентистов седьмого дня. И на тот момент, это был 94-й год, на тот момент вообще очень мало что люди знали о протестантизме, о вере. И, может быть, единственная конфессия, которая вот исторически, да, на Руси известна, она, ну, была распространена, и люди более-менее положительно к ней относились. А здесь мало того, что я меняю свою жизнь, да, и, ну, как бы добровольно принимаю даже какие-то, ну, как это казалось людям со стороны, ограничения на свою жизнь. То есть я, ну, заявила, что я не буду там пить, курить, да, ну и прочие какие-то изменения в моей жизни. Да, и плюс это еще незнакомая конфессия. Поэтому мои родные, они отреагировали негативно. В принципе, я их понимаю, потому что они переживали за меня. Да, тогда напуганы были, ну, какими-то даже сектами, сравнивали, значит, как-то церковь с этим. И просто у них была тревога, и они думали, вот сейчас они мне запретят, и все, я послушаюсь, эта проблема будет решена. Но поскольку у меня моя вера, она была уже достаточно глубока, и мое решение присоединиться к церкви и заключить завет с Богом, оно было очень глубоким, то так просто меня переубедить уже было невозможно.
1: Ну и потом, я думаю, что ваши близкие все равно увидели результаты изменения вашего характера, насколько вы стали сильны, да, и я думаю, что успешны в плане именно вот служения Господу, да, ведь именно тогда, получается, вы захотели как раз стать инициатором, да, вот пошли уже такие моменты, когда вы захотели именно что-то создать, да, что-то такое действительно ради имени Господа, чтобы это распространялось и действительно, вот, чтобы это было, приносило какую-то пользу, да, определенную людям.
0: Это тоже был процесс, потому что все это произошло не сразу. Я могу сказать, что это несколько лет был такой период, когда мои родные крайне негативно относились к моей вере. Это были годы. В 1994 году я приняла крещение. В 2000 году мы создали «Сокрытое сокровище». То есть это были 6 лет, в общем-то, еще такого очень настороженного отношения моих близких к моей вере. Когда мы начали заниматься газетой, возник еще один конфликтный момент. Потому что сначала мы занимались этим на, ну, на таких волонтерских основах, да, это было просто наше увлечение, можно сказать, и правда, у меня тогда уже было двое детей, и мне приходилось ночами там заниматься газетой. Но пока это было увлечение, в принципе, никто не был против. Но когда наша газета стала развиваться, когда стал увеличиваться тираж, когда мы поняли, что это такое серьезное дело, которое уже превращается в работу, которому нужно посвящать, в общем-то, полный рабочий день, тогда я приняла решение оставить работу и заняться газетой. Ну, как бы один фактор, что это была зарплата в 5 раз меньше, чем та, которую я получала, работая на производстве, это как бы фактор, но не самый главный.
1: Но внутренний приоритет

0: При этом у вас какой был, вот все-таки?
1: Ну, конечно, я не представляла себе, ну, как я могла поступить иначе, если я видела, что Господь меня призывает вот на это служение. Но, наверное, основное было то, что я получила профессию такую, которую мне дали мои родители. Они занимались металлургией, порошковой металлургией, и продолжают заниматься ею, да. Они дали мне образование в этой области. Я 10 лет проработала на предприятии порошковой металлургии. Я, в принципе, имела там опыт уже такой серьезный. Более того, это было предприятие, которое создавали мои родители, и, в общем-то, они были акционерами этого предприятия, то есть, а я единственная дочь, то есть я должна была, по их мнению, быть продолжателем их дела, и это, ну, все шло к этому, да. И тут доченька приходит и говорит: вы знаете, я не смогу больше работать, потому что мне нужно издавать газету. Ну, вы понимаете, что это стресс.
0: Это просто стресс огромнейший,
1: да.
0: Тут, конечно, такая мудрость должна быть все-таки именно вот в плане принятия, да, вот именно принять выбор дочери.
1: Ну, я хочу сказать, вот, может быть, кто-то будет смотреть нашу передачу, из тех людей, кто тоже переживает сложности во взаимоотношениях с родными. Мне хочется сказать, что нам в первую очередь самим нужно быть терпимее и понимать наших родных. Понимать, что они действуют, может быть, они действуют жестко, да, может быть, они как-то действуют конфликтно, но они действуют, любя нас. И они думают, что они действуют в наших интересах. Да?
0: С заботой о нас.
1: Да, с заботой о нас. И мы тоже должны, может быть, больше рассказывать, больше пытаться вот, донести до них наши внутренние вот, ощущения.
0: Да, то есть нашу, не молчать. Если мы принимаем веру, это решение, не молчать.
1: Но при этом я хочу сказать, что в моем случае это прошли не просто годы, а прошли десятилетия, прежде чем мои родные приняли мой выбор и мою веру. И вот если говорить, например, о моей маме, да, то получается с 94 года, вы представляете, сколько прошло времени уже, как я иду вот по этому христианскому пути. И всего 3 года назад произошел у меня разговор с моей мамой, когда она мне позвонила, мы беседовали, и она сказала: «Все-таки ты победила». Мне, конечно, было невероятно приятно это слушать, да, она, ну, она это сказала не то, что она признала поражение, да, а она, дальше она произнесла такую фразу: «А я рада, что мои внучки ходят в церковь, что они воспитаны по-христиански».
0: Слава
1: потому
0: Богу.
1: Что сейчас, видя, какая молодежь, да, это ну, такая существенная разница, когда родные смотрят на наших детей, которые выросли в Господе, и смотрят на те проблемы, с которыми сталкиваются сегодня семьи, воспитывая молодежь. То есть это было тоже таким очень значительным фактором принятия моих родных.
0: Здорово. Ну, просто результаты она увидела, оценила, действительно, что это провидение Божие, и никак иначе. Наталья, а как вообще вам удается сейчас, на данный момент, совмещать и бизнес, поскольку у вас несколько направлений, плюс семья большая, 3 дочери, это просто чудесно. К тому же вы еще и бабушка 2 внуков. Как просто удается все это совмещать и быть настолько активной и красивой женщиной?
1: Спасибо за комплимент. Ну, я так скажу, в сутках 24 часа у всех людей, абсолютно. И ты не можешь, к сожалению, да, сколько бы ни было у тебя идей, ты ограничен этим временем. И поэтому очень важно сохранять баланс. Я не могу сказать, что я как раз в этом была успешна. Может быть, что-то многое я упустила в своей жизни, может быть, даже что-то не додала своим детям, потому что, ну, невозможно, знаете, разъезжать с семинарами по всей стране, там, когда я работала в редакции, и мы обучали распространителей, и это были поездки, ну, по несколько раз в месяц. допустим, я уезжала там на несколько дней, проводя какие-то форумы с распространителями и так далее. И при этом дети оставались дома. Конечно же, я что-то им не додала, я это понимаю. Но при этом я старалась всегда сохранять баланс. То есть я пыталась и уделять время там, хозяйству, детям, каждую свободную минуту там, что-то для них организовывать. Ну, может быть, муж больше всех страдал, потому что, знаете, как бывает, что у женщины уже дети вперед, мужчина по остаточному принципу. Но он у меня молодец, он
0: справился. В каких-то моментах?
1: Ну, конечно, можно сказать, что если бы не мой муж, то у меня бы и не получилось, наверное, вот то, что удалось сделать, когда вот я работала в редакции. Uh-huh. Все-таки это было, получается, 4 печатных издания, 5 сайтов мы содержали, и большая работа вот именно по работе с распространителями. Uh-huh. Конечно, если бы мой муж так смиренно не принял эту ношу на себя, да, то у меня бы, наверное, это не получилось. Поэтому нужно отдать ему должное. Он молодец, он терпеливо, в общем-то, эти все тяготы одинокого отца сносил. Но я при этом, конечно, я всегда стараюсь, чтобы, ну, чтобы он чувствовал себя комфортно дома.
0: Здорово. Дорогие друзья, также записано несколько ряд программ с Натальей Ворониной на проекте «Территория реальности». Обязательно смотрите на YouTube-канале, подписывайтесь. Очень много полезной, ценной информации для вас и ваших близких. Наталья, очень интересная история. Также вот очень интересно ваше направление «Магазин здорового питания». И название такое интересное – «Чечевица» уже подразумевает то, что, собственно, зайдешь в этот магазин и возьмешь все самое полезное, самое такое необходимое для здоровья. Вот как пришла идея? Тоже вот немножко расскажите об этом. Как пришла идея создания, да, такого открытия, именно такого направления магазина? Что послужило вообще реализации этой идеи?
1: Ну, я думаю, что всегда идеи приходят, когда появляются новые знания. Это, кстати, лайфхак. Если вы хотите, чтобы у вас было много идей, просто нужно больше знаний. Нужно развиваться в разных областях, нужно что-то новое изучать. И чем больше у тебя знаний, тем легче тебе реализовывать какие-то новые проекты. Так получилось, что когда мы занялись организацией здоровья, организацией газеты «Ваши ключи к здоровью», безусловно, это потребовало от нас дополнительного образования в области здоровья. Слава Богу за то, что в церкви христиан-адвентистов седьмого дня, к которой я принадлежу, очень много информации дается о здоровом образе жизни. И я уверена, что это тоже Божий промысел. В этом видна забота Бога о человеке, да, не только uh-huh. забота о его духовном здоровье, о его спасении для вечности, но и забота о людях, которые живут здесь, на этой земле, да, которые стареют, которые болеют. И Господь дал определенные законы для того, чтобы помогать людям сохранять высокое качество жизни, uh-huh. да, на протяжении этой жизни. И вот, естественно, я, как главный редактор такой газеты, я должна была получать образование в этой сфере, и в свое время я получила образование через Лигу здоровья нации, как инструктор здорового образа жизни ГТО при вот, Московской академии туризма, там есть такие uh-huh. курсы. А потом мы обучались в нашем Марийском медицинском колледже тоже, ну, на коротеньких курсах, но тем не менее они тоже давали какие-то знания. Ну и так далее. То есть вот это, эти знания, они в конце концов и открыли новые возможности для служения людям. То есть магазин, который мы открыли, это не мой частный бизнес, это ну, проект вот, группы единомышленников, это можно сказать, что редакция очень поддерживала uh-huh. на начальном этапе этот проект, потому что мы поняли, что для того, чтобы люди были здоровы, они должны питаться здоровой пищей, А где ее взять? Это не так просто. И вот мы поставили себе цель сделать.

0: здоровые продукты доступными для людей. И ну, практически это невозможно сделать никак иначе, чтобы привести в город вот все разнообразие, палитру этих полезных продуктов, но и еще научить людей их готовить. А еще сразу мы открыли кафе для того, чтобы люди могли попробовать эту пищу. То есть тут тоже такой вот широкий был проект.
1: Это очень здорово. Наталья, вы, безусловно, обладаете необходимыми качествами, мне кажется, и как мама, да, качественного характера, и при этом как руководитель. Как удается вообще это все в себе совмещать? И вот как вы переключаетесь? Ведь все равно же нужно переключаться иногда с одного характера на какой-то, может быть, более такой организованный. Вот как это вам удается совмещать в себе?
0: Ну, я уже говорила, что я не уверена, что у меня это хорошо получается на самом деле. Но я думаю, что если Господь мне доверил, да, если доверил какие-то проекты, значит, их нужно делать. Если доверил семью, значит, ты тоже должен, ну, сделать все, что от тебя зависит, чтобы твоя семья была счастлива. А вообще у нас большая семья. Вот это тоже, можно сказать, мой тыл, моя поддержка, моя опора. Мы, когда мы собираемся на праздники, практически на все праздники, мы собираемся у моих родителей, ну, это вот от 16 человек, чисто своей семьей, да, от 16 там до 25, когда вот все родственники, если имеют возможность собраться вместе, и это всегда Новый год, там 8 марта, и дни рождения. Мы часто собираемся вместе, мы друг друга поддерживаем, и ну, когда мои родные тоже видят, что у меня там какая-то запарка, то это всегда помощь бывает. Помощь большая и от родителей мужа была, когда росли наши дети. Это тоже была интересная история. Они переехали специально, чтобы когда родилась вторая дочь у нас, они переехали из Татарстана сюда к нам в город Йошкар-Олу. Ну, они уже ну, не работали к тому времени, были пенсионерами и искали квартиру. И нужно сказать, что вот в тот момент мои отношения со свекровью и свекром тоже были не идеальны. Именно вот по причине моей веры. Они даже, наверное, строже, чем мои родители, отнеслись к этому и не восприняли никак. И поэтому я понимала, что это хорошо, что они переезжают, но в глубине души думала, ну пусть это будет какой-то другой конец города, чтобы, может быть, ну исключать какие-то вот такие частые встречи и конфликты. Но Господь распорядился иначе. Мама мужа приехала, чтобы выбирать квартиру, и вот несколько недель они не могли ничего подобрать. Тогда я уже сказала, давайте мне все ваши телефоны, я сама найду квартиру.
1: Вы взяли просто это в свои
0: руки. Да, я взяла это в свои руки и позвонила по первому же телефону и нашла квартиру в соседнем доме. И в итоге они переехали в соседний дом.
1: Но отношения стали лучше все-таки?
0: Отношения были разными, да. Но вот сам факт, что они жили в соседнем доме, это очень помогало мне в свое время, потому что, ну, тут сами понимаете, в тапочках можно прибежать, там что-то помочь с ребенком.
1: Слава Богу.
0: И это очень помогает мне сейчас, потому что когда сейчас они больше нуждаются в нашей заботе, да, и муж может часто прийти, и дети наши постоянно, значит, к ним бегают, чем-то помогают, там укольчик сделать, значит, я бегу. Вот. Ну, и нужно сказать, что сейчас, вот, опять же, воспою гимн терпению и смирению, да? Если у вас в семье недопонимание, просто будьте терпеливыми. Просто будьте терпеливыми и максимально сохраняйте отношения. Я вот вознаграждена в моей семье, потому что на сегодняшний день у меня замечательные взаимоотношения и с родителями мужа, с моими родителями, с другими родственниками. Ну, потому что вот эта любовь, которую дает Господь, да, Он же дает и какое-то терпение понимать близких, понимать, что если они бывают раздражены, если они бывают недовольны тобой, что мотив их все-таки это любовь и забота.

0: о тебе. Да.
1: Наталья, благодарю вас. Очень ценные советы. Спасибо вам за эту беседу. Спасибо вам, что вы были с нами.
0: Благодарю вас.
1: Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии. Всего самого доброго. До свидания.

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы».

0: Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в России с религиозной свободой?
1: Религиозная ситуация в современной России, имея в виду отношение государства к религиозным организациям, в принципе, осуществляется на нормальной нормативной базе. У нас развитая и, в общем-то, если сравнивать и с международным, и с европейским законодательством, хорошее законодательство. Но если, на мой взгляд, на федеральном уровне все-таки в этом плане законодательство соблюдается в большей мере, то, к сожалению, вот в субъектах федерации иногда, на мой взгляд, происходят какие-то отклонения. Не чувствуется такого единообразного соблюдения законодательства во всех субъектах федерации. И я даже в своем выступлении говорил, что, скажем, на федеральном уровне, ну, представители основных протестантских конфессий, это уважаемые люди, члены президентского совета, участвуют на всех президентских мероприятиях, то в ряде субъектов по-прежнему, как рецидив советских времен, относятся чуть ли не как к сектантам. И это, в общем-то, я из своей практики знаю. Факторов здесь, конечно, много, но вот, на мой взгляд, это все-таки в отсутствии единого государственного органа, который бы координировал и соблюдение законодательства, и выстраиванию однообразных отношений между государством и церковью. Потому что даже, скажем, ну, в советское время Совет по делам религии, ну, может быть, за исключением последних времен, был таким репрессивно-надзирающим органом, но, тем не менее, он обеспечивал единообразную политику. А сейчас, как говорится, у нас есть, ну, понимаете, федеральная политика, иногда, так сказать, на местах какие-то избытки совершенно другие. Вот. Поэтому много есть как сторонников вот такой структуры, как и противников. Но я считаю, что все-таки такой орган должен быть, потому что в наше время, тем более он будет находиться здесь, в Москве, в центре, он будет нормальным, нужным и позитивным.

0: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит: «Ой, мой, хочу». Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю: «Какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь».
1: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
2: Когда мне было где-то 22 года, я работала в санатории. Жила в общежитии для сотрудников, и мы жили в комнате с веселыми девчонками. Вместе делились своими какими-то переживаниями.

0: волнениями. И то, о чем, наверное, волнуются многие девушки в 20-25 лет, это в том числе и мы волновались о нашем будущем семейном. И одна из подруг предложила: давайте мы будем вместе молиться о мужьях. Вот. Я думаю, что каждый из нас волновался об этом, но как-то стеснялся об этом разговаривать. И здесь вот мы как-то были очень искренни друг с другом и разделили эти переживания. И вот мы начали молиться. И надо сказать, что мы даже делали это не слишком долго. Как-то другие заботы навалились, и было много других поводов для молитв, размышлений и так далее. Но вот какое-то время мы вот собирались и молились о мужьях. И прошло какое-то время, я думаю, что мы даже об этом подзабыли как-то. Но буквально через полгода я вышла замуж, потом через полгода еще одна из моя подруга вышла замуж, и еще через полгода третья моя подруга вышла замуж. Вот. И прошло уже с того времени 15 лет. Вот. У нас у всех троих крепкие семьи. У одной мы все разъехались, кстати, по разным городам, но до сих пор поддерживаем связь. Вот у одной моей подруги двое детей, у меня трое детей, а у третьей аж четверо детей. Ну, естественно, не детьми измеряется счастье, но, на мой взгляд, действительно такие хорошие, крепкие семьи. И эти хорошие отношения, это хорошие мамы. И я считаю, что это огромное благословение в нашей жизни. И тут вот именно такой важный момент, мне кажется, который хочется мне отметить, что важно было то, что мы вместе это делали. Мы вместе друг за другом молились, не просто каждый сам за себя, а вот мы разделили это переживание, волнение на троих и приобрели такое большое благословение. Сейчас мы уже делимся совсем другими переживаниями за наших детей, а у кого кто там подростковый возраст начался у детей, а кто в школу пошел, а кто не слушается и так далее, и так далее. То есть, ну вот, до сих пор мы вспоминаем этот интересный опыт.
1: За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

Если Бога нет, то нет и будущего. Но дело в том, что Бог есть.

Всем привет! Пару лет назад у меня появилось два младших брата, и тогда в нашей семье появилось много рецептов из творога. Давайте приготовим парочку из них. Давайте начнем с творожных ватрушек с ягодами. Нам понадобится непосредственно творог. Берите любой, можно рассыпчатый, можно низкопроцентный, все равно. Добавляем к нему одно яйцо. Я кладу на глаз, но 3-4 ложки муки. Все это перемешиваем. Перемешивайте тщательно, потому что потом мы это оставим, и оно будет настаиваться, и вам будет потом неудобно из этого лепить ватрушки. Получившуюся массу оставляем на 10-15 минут. Пока что приготовим начинку. Нам понадобятся любые ягоды, которые у вас есть замороженные в холодильнике. У меня это клубника и голубика. Немного крахмала и подсластитель по вкусу. Все ягоды вместе с крахмалом и подсластителем отправляем в кастрюлю, помешиваем и варим в районе 10 минут.

0: Ягоды готовы. Я их накрываю крышкой. Пусть они пока что постоят. Можем переходить к тесту. Я сделаю 6 ватрушек, а вы ориентируйтесь на свою семью, кто сколько ест.
1: Все нормально.
0: Вот у нас тут мы жруны. Мы разделили творог на 6 порций, делаем углубление и заливаем наши ягоды вовнутрь. Вы можете сделать углубление ложкой или руками, как вам удобнее. Делайте поглубже, чтобы ягоды не вытекли у вас на противень во время запекания.

все готово. Берем наши ягоды, они как раз настоялись. Очень красивые. И выкладываем. Я сначала обычно кладу по одной ложечке, а потом распределяю остатки. Мне нравится брать два вида ягод, потому что получается очень красиво. Все они индивидуальные. Мы разложили ягодную начинку, отправляем все это в духовку на 190 градусов на 30 минут. Пока ватрушки в духовке, давайте приготовим сырники с шоколадом. Рецепт достаточно простой и всем нам знаком, но я покажу, как положить внутрь шоколад так, чтобы он у вас не растекся по всей сковородке. Нам понадобится творог, опять же. Вы можете его протереть через сито или нет, все зависит от времени, от ваших предпочтений. Мне кажется, что он так немножко воздушнее. Та-та-та-та-та. Мы протерли творог через сито, добавляем к нему манку, немножко сахара, перемешиваем. На свой вкус я добавляю немножечко и перемешиваем. Мы приготовили основу, перекладываю я на доску, вы можете на столе, где вам удобнее. И формируем из нее шарики опять. Я думаю, что я хочу в этот раз сырники побольше. И я приготовлю 6 больших. Но стандартно из такой порции идет 8 штучек. А теперь вовнутрь каждого шарика также делаем.

маленькое углубление, кладем шоколадную дольку и закрываем. Такие сырнички сюрпризом у нас получаются. У меня молочный шоколад, но вы можете использовать любой по вашему вкусу. Белый шоколад очень красиво выглядит, потому что и сырнички белые, и шоколад вытекает из них белый. Смажем сковородку

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

Здравствуйте! Смотрели ли вы когда-нибудь мультфильм «Валли»? В нем авторы постарались предсказать будущее человечества, в котором оно достигло всего, о чем могло мечтать. Людям больше не надо вставать с подвижных кресел, не надо беспокоиться о пропитании и одежде. Обо всем заботятся преданные роботы. Перед каждым стоит монитор компьютера, который обеспечивает все духовные потребности. В результате человечество превратилось в стаю пингвиноподобных беспомощных человечков. Такой прогноз будущего не случайно пришел в голову сценариста. Человечество действительно быстро идет к минимализации физической нагрузки. Еще не так давно для наших предков было нормально пройти 5-10 километров в соседнее селение, чтобы просто пообщаться. Да и пешая прогулка за вещами и продуктами в районный центр по 20-30 километров не казалась чем-то из ряда вон выходящим. В наше время мы устроились куда лучше. Даже на второй этаж супермаркета, в который мы доехали на машине, нас поднимает лифт или эскалатор. И там мы расплачиваемся электронной карточкой, которая помогла избавиться от переноски тяжелой мелочи.

Медленная смерть грозит человеку, который днями, неделями и месяцами проводит большую часть жизни в помещении, ограничиваясь при этом лишь редкими нерегулярными движениями на свежем воздухе. Это кажется слишком сильное выражение. Но на самом деле, если человек мало двигается, то постепенно те системы и органы, которые должны работать, они приходят в негодность. Попробуйте, например, руку, сломанную руку положить, загипсовать, забинтовать в гипс такой и оставить это, ну, скажем, на 3 месяца. Что будет с этой рукой, если это больше, чем нужно? Там все атрофируется, потом проблема будет. Проблема, чтобы разработать это все обратно. Потому что то, что не используется, оно всегда атрофируется. Давайте мы сначала упомянем о том, какие последствия малоподвижного образа жизни. Увеличение массы тела, повышение артериального давления, повышение уровня жиров в крови, снижение чувствительности клеток к инсулину и увеличение риска атеросклероза и ишемической болезни сердца. Все вот эти вот эффекты, они присутствуют, если не хватает движений. Человек, он не был создан так, чтобы жить в 4 стенах. Даже вот наше строение нашего организма, оно об этом свидетельствует. У нас есть руки, у нас есть ноги, и мы двигаемся. Если бы мы должны были только думать, то у нас была бы, может быть, голова побольше, руки поменьше и ноги поменьше. То есть были бы другие пропорции. Но то, что у нас есть мышцы, у нас есть кости, мы должны двигаться. Какой должна быть физическая нагрузка? Ну, во-первых, она должна быть умеренной. Когда она маленькая нагрузка, она не оказывает своего положительного эффекта. С другой стороны, когда человек очень много имеет такую большую перегрузку, много имеет вот такое вот много мышечного напряжения в спорте, например, в большом спорте это, как правило, наблюдается, то опять же здесь уже идет речь даже о вреде физических перегрузок. Для того, чтобы была польза, должна быть умеренность. И, кстати, это касается вообще любого принципа здоровья. Не все знают какие-то упражнения, не все умеют эти упражнения применять, но зато каждый умеет ходить. Поэтому, как правило, мы эту нагрузку сравниваем с ходьбой. Умеренная нагрузка совершается в темпе быстрой ходьбы. Что такое быстрая ходьба? Это какая ходьба? Темп ее, он должен быть такой, чтобы мне было тяжело разговаривать с тем, кто идет рядом. Вот такая ходьба, она будет быстрая. И для меня это может быть одна ходьба, а для человека, у которого, например, болит сердце, ну, больное сердце, или склонность к повышенному давлению, для такого человека эта ходьба будет намного медленнее. То есть нужно ориентироваться на вот эту вот способность там разговаривать, да, с рядом идущим человеком. Но еще важно, чтобы... Если есть какая-то проблема, больное сердце, например, чтобы не достигать такого состояния, при котором может заболеть это сердце. Не вызывает чрезмерной усталости такая нагрузка. Можно так сказать, я никогда не делал, например, зарядки, и с завтрашнего дня начинаю делать эту зарядку. Можно ее сделать целый час, и через день мы вообще ни на какую зарядку уже не выйдем, потому что уже не захотим ничего делать. Лучше делать ее понемногу, но постепенно увеличивать ее темп и ее объем. Лучше начинать с малого, потому что ну, мы склонны сделать такую перегрузку, а потом все бросить. Чтобы этого не было, мы должны быть ну, так, умеренные и постепенные в этой нагрузке. Для того, у кого нету таких особенных физических проблем, можно ориентироваться на частоту пульса при нагрузке. Частота пульса при нагрузке в минуту может быть вот по этой формуле определяться. 220 минус возраст, это в скобках, умножить на 0,7. Это частота пульса, которой нужно достичь при нагрузке. К этой частоте можно стремиться. Что еще важно, когда мы говорим о физической нагрузке? Какой она должна быть? Она должна быть ежедневной. Мы, например, с вами не кушаем один раз в неделю. Мы же

0: каждый раз это планируем, что в течение дня у нас будет 2 или 3 приема пищи. И мы даже не задумываемся о том, что у нас, может быть, времени нету на то, чтобы поесть. Это не подлежит сомнению, что это необходимо. Она должна быть не менее чем 30 минут в день, не менее. Можно больше, даже лучше, когда это больше. Но вот тот самый положительный эффект физических упражнений, о которых мы говорили, он проявляется при вот этой вот, при таком объеме нагрузки, 30 минут в день. Мне нужно спланировать это время, спланировать. То есть, если у меня есть сейчас, например, 10 минут, я могу, ну скажем, пройтись от дома до работы пешком. Или я могу пройтись в доме уже пешком вместо лифта. Это тоже ведь физическая нагрузка. То есть я могу спланировать, где и когда я могу поработать своими мышцами. Может быть, у меня вообще времени нету, но я могу встать из-за своего стола рабочего и 5 минут, ну, буквально там поприседать, какие-то движения поделать, походить вокруг того же стола, хотя бы 5 минут. И потом через час, через два еще 5 минут, потом еще 5 минут. За целый день у нас набежит как раз полчаса, а то и больше. Еще одно свойство для физической активности – это то, что она должна нравиться. Брали добровольцев, которым предложили выбрать физическую нагрузку по своему вкусу. И одни из них бегали, другие прыгали, третьи в теннис играли, и каждый, в общем, выбрал то, что ему нравилось. И эффект, результат вот этих физических упражнений мерился по уровню холестерина в крови. При физической активности холестерин снижается. И когда у этих людей мерили уровень холестерина, то оказалось, что он становится меньше. Но потом эксперимент немножко поменяли, условия немножко поменяли. И им предложили делать упражнения одни и те же. То есть все они должны были работать на тренажерах. И вы знаете, что после этого, когда мерили холестерин, то он или не менялся вообще, или даже повышался. И оказалось, что эти упражнения большинству из этих людей не нравились. Поэтому, если вы думаете о том, какую нагрузку вам выбрать, выберите то, что вам нравится. Выберите то, что вам нравится. Каждый принцип, он как грань в таком, в алмазе нашего здоровья. Для того, чтобы этот алмаз был таким полноценным, сверкающим, каждая грань важна. Поэтому нам нужно с вами уметь на каждый принцип обратить внимание.
1: Даже те, кто никогда не читал Библию, слышали, что труд – это проклятие после изгнания человека из рая. Но на самом деле труд был и в раю, ведь в Библии написаны такие слова. «Взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Серьезные исследователи говорят, что и после грехопадения возможность тяжелого труда была дана человеку как способность избежать деградации. Врачи согласны, что без физической нагрузки человеку грозит множество заболеваний. Кроме того, она приносит человеку и душевную радость.

Во время физической работы в организме повышается уровень эндорфинов, гормонов счастья. Особенно благотворна для этого работа на земле, в саду или в огороде. Уже не говоря о том, сколько пользы могут принести органические продукты, выращенные собственными руками. Конечно, мы очень устаем, и энергии зачастую едва хватает, чтобы забежать в соседний магазин, купить какие-нибудь полуфабрикаты и готовый салатик на ужин. Но, может быть, именно эти продукты и отнимают у нас необходимую нам для жизни энергию.

Здравствуйте. Попробуем сегодня разобраться в том, что за продукт пришел к нам из французской кухни. Майонез. Он представляет собой эмульсию, то есть смесь масла в воде. Для того, чтобы сделать ее устойчивой, традиционно использовался яичный желток. Позже он стал вытесняться соевым лецитином и другими эмульгаторами. Мало кто будет спорить с тем, что майонез – это вредно, потому что он содержит много жира. И если

поглощать его в больших количествах, то нет ничего удивительного в том, что печень и поджелудочная железа не справятся с нагрузкой. Да и жировые отложения могут о себе напомнить. Однако жир – это не единственный опасный компонент майонеза. Яичный порошок – основной структурирующий компонент майонезных эмульсий. Содержит до 2% холестерина – вещества, которое может откладываться на стенках сосудов, ухудшая их проходимость, что становится предпосылкой сердечно-сосудистых заболеваний. Этот факт делает майонез нежелательным для употребления больными атеросклерозом, гипертонией, ожирением, а также людьми пожилого возраста. Казалось бы, современная пищевая промышленность решила этот вопрос, предлагая потребителю легкий, маложирный продукт. Но и его нельзя считать полезным. Легкий майонез производят на основе модифицированных растительных масел – трансжиров. Эти молекулы не встречаются нигде в природе и появляются только как продукт химической модификации растительного масла. Они есть в маргарине, легком масле и легком майонезе. А дело в том, что трансжиры практически не расщепляются нашими ферментами. Поэтому они быстрее, чем животный жир, накапливаются в организме. Результат – лишний вес, атеросклероз и другие обменные нарушения. Кроме того, нежирный майонез для поддержания структуры будет дополнительно наполнен структурообразующими веществами и загустителями. Например, там можно найти гуаровую муку, крахмал, желатин. Исторический состав майонеза изначально был предельно прост. Растительное масло, вода, яичный желток, горчица, уксус, соль и сахар. Однако при таком составе он хранится всего несколько дней. Поэтому производители добавляют в состав консерванты. Неприятные последствия связывают с консервантом Е211, бензоатом натрия, и антиоксидантом Е385. Профессор молекулярной биологии университета в Шеффилде Питер Пайпер установил, что Е211 может привести к циррозу печени и болезни Паркинсона. Опасность бензоата натрия в том, что он употребляется очень широко. От зубной пасты до джемов. Поэтому его суммарное количество может выходить за рамки безопасности, определенной врачами. То же самое можно сказать и про добавку Е385. Само по себе это вещество далекое от полезности, особенно для маленьких детей, хотя и не ядовитое, если не попадает в организм в большом количестве. Итак, если вы покупаете майонез, обращайте внимание на срок его годности. Чем он больше, тем больше консервантов добавлено в майонез. Надо понимать, что совсем без них не обходится ни один вид майонеза, кроме домашнего. Оптимальный вариант – выбирать продукт со следующими сроками годности. 2 недели для низкожирного майонеза и 2 месяца для высокожирного. Майонезы со сроком годности 1,5 года и более напичканы консервантами, антиокислителями и антибиотиками. Также перед вами фальсификат, если на упаковке майонеза со сроком хранения 2 месяца не указаны добавки антиокислителя или консерванта. Скорее всего, у производителя была причина забыть огласить эту добавку. В составе майонеза можно обнаружить целый список химических веществ, которые улучшают внешний вид. Это красители. Те, которые регулируют консистенцию. Это загустители. Эмульгаторы, стабилизаторы. Вещества, регулирующие вкус и аромат, ароматизаторы и вкусовые добавки. Проверить качество майонеза можно, подогрев его на сковороде. Доброкачественная эмульсия распадается, и на сковороде остается почти чистое масло. Но в случае суррогатного майонеза при подогреве образуется шипящая, булькающая молочно-белая масса. Важно

0: знать, что майонез можно употреблять только здоровому человеку. Помните, что этот продукт содержит в себе одну из самых высоких концентраций пищевых добавок, неполезных для человека. Для питания больных с повышенной кислотностью, а также для детей до 9 лет, он строго противопоказан. Итак, будьте внимательны и здоровы.
1: Белки, жиры и углеводы – основные компоненты пищи, каждый из которых необходим для жизни человека. Тем не менее, мы часто слышим о вреде жиров. Как правило, это связано с тем, что основным источником жиров для нас является пища животного происхождения, а она перегружает организм холестерином, врагом сердца и сосудов. Между тем, существуют такие источники полноценных жиров, которые не только не содержат холестерина, но и очень полезны для сердца.

Из древесины этого дерева раньше делали пропеллеры для самолетов. Циолковский назвал его деревом будущего, а Мичурин – деревом-комбинатом, потому что все его части – зрелые и зеленые плоды, скорлупа, листья, древесина и даже кора – все идет в дело. Речь в этой программе пойдет о многофункциональном грецком орехе. Хейердал – один из самых известных путешественников 20 века. Он поражал мировое сообщество своими рискованными экспедициями. Со своими помощниками он пересекал океаны на рукодельных лодках и даже на плоту. Такие путешествия могли занимать много месяцев, поэтому организаторы очень тщательно подходили к подготовке путешествий. Продуманным шагом было обязательное включение грецких орехов в рацион мореплавателей. Орехи по калорийности вполне сопоставимы с мясом или маслом, а по количеству витаминов могут поспорить даже с цитрусовыми. Благодаря совершенному составу толченые с медом ядра орехов быстро возвращают силы ослабленным людям. Не случайно даже космонавты во время полетов едят приготовленные из орехов пасту и сливки. Орехи практически на 60% состоят из важных для здоровья жиров. Но большей частью это жиры ненасыщенные. В отличие от насыщенных жиров животного происхождения, они не опасны для сосудов. Кроме того, в ядрах грецких орехов много магния, который обладает сосудорасширяющим и мочегонным действиями, а также много калия, способного выводить натрий из организма. Все это полезно для сердечно-сосудистой системы и нормализует давление. Из-за большого количества фосфора и кальция ядра ореха полезны беременным женщинам. По той же причине орешки полезны детям для профилактики рахита. При малокровии и при упадке сил орехи также незаменимы, потому что содержат в составе много железа, кобальта, меди и цинка. Орехи содержат целый комплекс биологически активных веществ, которые положительно влияют на состояние головного мозга. Древнегреческий историк Геродот утверждал, что жрецы древнего Вавилона запрещали простым людям есть грецкие орехи. Считалось, что они способствуют развитию интеллекта, а простолюдинам это ни к чему. По счастью, сейчас никто не запрещает употреблять этот полезнейший продукт. Институт питания Российской академии медицинских наук рекомендует годовую норму потребления ореха для человека 3,6 килограмма, то есть по 10 грамм каждый день. Особенно полезен орех людям умственного труда. На масле грецкого ореха замешивали свои краски Леонардо.

0: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Гоя и Рембрандт. Пусть грецкий орех, появившись на вашей кухне, также вдохновит вас на творчество. И пусть удовольствие принесет вам и вашим близким только пользу.
1: Однажды я видела интервью с бывшей балериной, которая уже давно оставила сцену. Ей было около 70 лет. Во время интервью без каких-либо видимых усилий и напряжения она закинула ногу на плечо, то есть сделала вертикальный шпагат. Потрясенный репортер захотел узнать секрет ее великолепной физической формы. Она объяснила, что весь секрет в регулярности занятий. Каждый день она утром и вечером делает несколько простых упражнений, не пропустив ни одного дня в своей жизни. Так, ценой получаса в день, она сохранила молодость своих мышц и суставов на долгие десятилетия. Привычка к движению – это привычка, которая никогда вас не подведет. С каждым прожитым годом ее польза только заметнее.

Многие сотрудники офисов сталкиваются с негативными моментами малоподвижной сидячей работы. Длительное нахождение в одной и той же позе очень опасно. Оно формирует очень сильные спазмы в глубоких мышцах позвоночника, стойкое напряжение, а это очень плохо. Поэтому мы желаем предложить вам несложный гимнастический комплекс, который поможет вам размягчить затекшие мышцы и повысить работоспособность. Эти упражнения вы можете делать, не покидая своего рабочего места, сидя на стуле. Первое упражнение. Наклон головы вперед, при этом постарайтесь подбородком коснуться груди. И задержитесь на 5 секунд. Вперед наклоняем. И исходное положение. Повторите его несколько раз. Следующее упражнение. Также мы наклоняем голову вперед и в этой позиции делаем повороты в сторону. При этом также задерживаемся на 5-7 секунд. В одну сторону и задержались. И в другую сторону. Следующее упражнение. Руки кладем на бедра и делаем... Сводим и разводим лопатки. На счет раз свели лопатки. Два развели лопатки, округлили спинку. Также повторите 3-4 раза. Следующее упражнение. Как можно больше обнимите себя ладошками за лопатки. Возьмитесь, сделайте глубокий вдох и задержитесь в этом положении. Хорошо. Также это упражнение повторяем 3-4 раза. Следующее упражнение. Кладем одну ногу на другую. При этом локтем противоположной руки опираемся о наружную поверхность бедра. Плечо идет вперед и максимально до упора скручиваем позвоночник. И задержались. Хорошо. То же самое мы повторяем в другую сторону. Следующее упражнение уже на ножке. Выпрямите ножки и покачайте. Если вам трудно, то можете держаться за сиденье стула. Вверх-вниз. А теперь сгибаем и разгибаем. Хорошо. А теперь мы покачались. Носочек-пяточка. Носочек-пяточка. Можно поочередно. Одна нога, другая нога. Хорошо. Следующее упражнение на мышцы живота. Напрягаем и расслабляем мышцы. Напряглись и застыли на 5-7 секунд. Пусть мышцы поработают. Напряглись. Жесткий животик. И расслабились. Также повторяем где-то 3-4 раза. И то же самое упражнение мы делаем на ягодичные мышцы. Этот несложный комплекс упражнений поможет вам справиться с негативными моментами сидячей работы. Помните, что ваше здоровье в ваших руках. Будьте здоровы!

Так же, как постоянная физическая нагрузка сохраняет молодость тела, интеллектуальные усилия сохраняют молодость ума. Думаю, каждый может вспомнить людей, которые до преклонных лет не теряют ясности и проницательности ума. Это те, кто всю жизнь нагружали свой мозг, а человек, который позволял себе быть в жизни сердечным, к старости не просто сохраняет свою душевность, но он как будто бы начинает светиться изнутри. К таким людям все тянутся. Человек создан удивительным образом. Все, что не используется, постепенно деградирует и отмирает. Поэтому я желаю вам использовать то, что вам дал Господь, все ваши возможности на 100%. И пусть ваша жизнь будет полноценной и счастливой.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Так не отчаивайтесь. Если даже наша плоть стареет и слабеет, то дух ежедневно обновляется.
1: «85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. Освободись от табачной зависимости, не отнимай у ребенка возможность развиваться».

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о пище. Мы помним, что пища хорошо помогает справляться со стрессом, а где-то помогает лучше пережить последствия стресса. Мы уже немного коснулись этой темы, когда говорили, как питание взаимосвязано с повышением уровня мелатонина в крови. Но что можно еще предложить, чтобы противостоять стрессу здоровым питанием? Как высказался доктор Эммануил Чераскин из медицинского факультета Университета Алабамы, питание – это основа, на которую опирается хороший план управления стрессом. Важная роль в вопросе питания отводится здесь углеводам. Как вы знаете, углеводы делятся на простые и сложные. Мы посвятим целое занятие, чтобы раскрыть тему о простых углеводах. Там мы будем говорить о сахаре и о сладком. Но сегодня мы расскажем о важности сложных углеводов. Их основная составляющая – клетчатка или растительная оболочка, которую Бог специально создал для этой пищи. К сложным углеводам относится практически вся растительная пища в первозданном виде. Это зерновые, каши, хлеб грубого помола, бобовые, фасоль, чечевица, горох.

фрукты и овощи, все, что находится в естественном виде. Непроизводные от этих продуктов, когда пищевая промышленность очищает злаки и риск от ценного элемента клетчатки, когда вы ножичком срезаете с фруктов кожуру и лишаете себя ценной клетчатки и витаминов, ценных пигментов, которые находятся прямо под кожурой. Первое преимущество для контроля стресса требует более длительного пережевывания. Пища, богатая углеводами с клетчаткой, что способствует хорошему пищеварению и скорее вызывает чувство сытости. Вы спросите, а в чем тут плюс контроля стресса? А я скажу вам, когда мы испытываем стресс, то для многих из нас свойственно успокаивать его с помощью еды, не так ли? Забрасываем ее хаотично причем и как следствие переедаем. Избыток калорий усугубляет стресс. Ведь вы же помните об одной реакции стресса, о которой мы говорили, когда переговаривались о том, какие симптомы возникают во время стресса. Снижение активности пищеварительной деятельности. Эта пища наиболее простая, если вы, конечно, не заправите ее изрядным маслом. Но она дает быстрое насыщение в результате клетчатки и, конечно же, требует тщательного пережевывания. Эффект налицо, не так ли? К тому же, требуя более длительного переваривания, эта пища поглощает пищеварительные кислоты, которые могли бы повредить чувствительную оболочку желудка в минуты тяжелого стресса. Порой мы чувствуем, какой день предстоит нам, не так ли? Насколько он будет подвергнут стрессу? Так давайте же вооружимся, приготовимся к нему. И помимо других принципов контроля стресса, глубокого дыхания, физических упражнений, когда мы говорили с вами о достаточном сне, обратим наше внимание на количество и вместе с тем и на качество пищи. Послушайте по этому поводу библейскую мудрость, которая записана в книге Притчи, 15 главе, в 17 стихе. Мы читаем следующий текст. «Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть». Еще один библейский стих, он также записан в книге Притчи. «Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомствами его, это обманчивая пища». 23 глава книги Притчи. Два этих библейских стиха призывают нас к воздержанию, к меньшему потреблению тяжелой пищи, когда речь идет о важных событиях, когда речь идет о каких-то встречах, может быть, с начальником, может быть, с каким-то другим руководителем. Еда дана человеку, чтобы подкреплять его, но не дана для того, чтобы и еще перегружать организм, когда мы и так испытываем эмоциональные переживания и можем вспылить, можем раздражиться и сорвать вечер. Вот почему блюдо зелени, условно обозначающее простую пищу, будет лучше всяких яств. Когда речь идет о явствах, то самой тяжелой пищей будет для нас мясная пища. Хотя и картофель фри, насыщенный жареным маслом, не назовешь легкой пищей. Три момента подчеркну в отношении мясной пищи. Первое. Подобные продукты обильно обогащаются солью. Вы когда-нибудь ели мясо без соли? Оно требует очень много соли. При этом данные экспериментов, проведенных на животных, позволяют предположить, что соль может служить химическим веществом, порождающим стресс. Соль увеличивает количество рецепторов в мозговых клетках, которые реагируют на гормоны, запускающие стрессовый механизм. И, как представляется, способствует нарастанию раздражительности. Второе. Мы часто перчим и используем какие-то пряности, острые пряности, которые обжигают ротовые

слизевую оболочку. И в результате, получая внутреннее раздражение слизистой желудка, мы вызываем дополнительный стресс. Неадекватно поступить, вспылить, опять же, пара пустяков. Зачем вам в ответственный день потреблять ту пищу, которая сама по себе будет для вас дополнительным стрессом? Ну и третье. При забое животных совершенно не учитывается фактор массового выброса адреналина скотиной в момент смерти. Подобный процесс превращен в хорошо отлаженный бизнес, в котором совершенно не учитывается ваше здоровье. А значит, весь адреналин, выделенный животным во время его убийства, будет ваш, в мясе. Он прибавит дополнительную раздражительность и без того тяжелый день. Хочу сказать вам, что не стоит думать, что только пища животного происхождения будет поводом для стресса, как тяжелая пища. К сожалению, мы можем сделать пищу тяжелой с уже упомянутыми продуктами растительного происхождения. Когда мы говорим о картофеле, готовящемся во фритюрнице, который насаждается и острыми специями, и обилием соли. Это и острые чипсы, очень соленые, и растительные другие продукты с обилием соли и острые. Перекусить или добавить в пищу большое количество семечек. Сейчас их изрядно солят для вкуса клиента. Избыток орехов в один прием пищи – это тоже можно назвать состоянием, которое способствует интенсивному пищеварению, а значит своеобразному стрессу от тяжелой пищи. Пожарить или обильно снабдить пищу маслом или майонезом, бухнуть несколько ложечек сметаны, а значит снабдить избыток калорий любой овощ, это все будет относиться к тяжелой пище. Высококалорийная пища – это тяжело перевариваемый продукт. Во время стресса организму будет тяжело справляться и с этим фактором, и с другим внешним стрессом. Как мы видим, чем здоровее пища, тем лучше для нас предупредить или же преодолеть стресс. Выбирайте лучшее, больше растительной пищи, наиболее натуральный продукт, подверженный меньшей пищевой обработке, меньше перца и соли. И помните, выход есть.

пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающему.

любил поля и холмы и большей частью проповедовал под открытым небом, а не в храмах или синагогах. Ни одна синагога не могла бы вместить толп, которые собирались возле него. Но не только по этой причине он предпочитал учить в полях и рощах. Природа влекла Иисуса. Для него тихое, уединенное место –

Приветствую вас, драгоценные! Сегодня мы продолжаем говорить о покаянии. Кто-то скажет, ну что тут непонятного, покаяние, да и покаяние. Оно и в любой стране должно быть покаянием. Но при внимательном рассмотрении, к чему мы приходим? Мы видим, что во время покаяния человека может иметь место неискренность. И неискреннее покаяние как раз-таки очень плохо сказывается на взаимоотношениях. Второе, что очень важно подметить и в вопросах покаяния, что у покаяния всегда есть будущее. Вот если человек не покаялся, у него плохое будущее. А если он покаялся, это как бы некая ступенька выхода человеку в совершенно в другую реальность. Даже если он был очень виновен, но он покаялся. Это такое слово или такой гриф, который идет за ним потом еще очень долго. Он покаялся, он уже не такой, он изменился, он покаялся, он другой. Поэтому сегодня, когда мы с вами откроем Священное Писание, мы увидим несколько важных причин, почему покаяние должно быть нашей правой рукой, сопровождать нас, и какую роль оно сыграет в вопросах молитвы.

его и вашего спасения. Потому что одно дело каяться по пути, когда мы, например, живем среди людей, муж извиняется перед женой, жена перед мужем, дети, родители, коллеги по работе, все это как бы нормально. Но я сейчас все-таки хочу сказать о глобальном покаянии перед Богом, все сотворившим, и который будет судить эту землю. Поэтому покаяние и суд Божий – это такие две темы, которые... Ну, являются очень важными. Уберите покаяние, оставьте суд Божий. Страшно. Если добавить покаяние и оставляется суд Божий, надежда появляется. И поэтому именно Иоанн Креститель начинает свое служение с проповеди, очень короткой проповеди. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И Иисус выходит на арену служения и начинает то же самое. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Поэтому... Что должно с человеком происходить по мере приближения этого царства? Именно должно прийти осознание необходимости в покаянии. Вот почему мы сегодня будем говорить о некоторых библейских текстах, которые очень важную вещь прямо в лоб. Они пишут о том, что авторы библейские, о том, что человек очень часто не имеет нужды в покаянии. Вы знаете, когда вы когда-нибудь мирили, наверное, детей, а иногда и взрослых, и говоришь, ну, ты бы этого, не надо было, может, погорячился там, или ты бы извинился. За что? Да, то есть вот это возмущение. Я извинился? Да вы что такое говорите? Да никогда я не буду извиняться. То есть, как бы человек не чувствует ни малейшей нужды извиниться. А это о чем говорит? Что он не понял, что происходит, не понял глубину ранения, не понял трагизм, может быть, всего происходящего. Поэтому он не считает это нужным. Вот почему Бог никогда никого страхом не спасает. Потому что напугать человека, взорвать что-то рядом с ним, много ума не надо. Но важно, чтобы человек изнутри... покаялся, а не его покаяли. Вот почему покаяние изнутри, а крещение снаружи происходит. Но это очень интересная мысль. Приглашаю вас открыть второе послание апостола Павла к Тимофею, и мы будем читать третью главу с первого стиха. И вот мы читаем следующее. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Ну, понимаем, что сегодня мы с вами реально по всем библейским пророчествам, мы с вами живем в последние дни. Вопрос в том, что иногда, я маленькую ремарочку сделаю с отступлением, последние дни некоторые люди трактуют по-своему, знаете, каждое цунами. Каждый снег, каждая заварушка, какие-то там военные действия, все, сразу они приравнивают или привязывают к концу времени, что ну вот, все понятно, вот видите, началось, ну все, сейчас уже Христос, завтра должен прийти. А мы смотрим, а таких событий уже прошло, ну скажем там, в течение 20 лет, немало, или 2012. 2012, ждали глобальный апокалипсис, не случился, ну и так далее, еще целый ряд причин, там войны, еще что-то, вот все, это уже точно Христос идет, а смотрим, а это еще нет, еще проходят дни, поэтому то, что мы живем в период конца земной истории, это да и аминь, а вот то, что это может продлиться какое-то время, не должно нас пугать. И поэтому здесь лучше обратить внимание на признаки пришествия того, что конец действительно земной истории очень близок. Поэтому он здесь говорит, наступят времена тяжкие. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели». Наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Ну, интересно то, что написано в другом переводе, будут иметь вид благочестия, но совершенно не иметь силы благочестия. То есть получается, что Бог предупреждает нас, что в последнее время люди будут вот такие. И это потому оно и последнее время, что сатана настолько активизировался, распоясался, что его слуги, его агенты, его последователи, они везде берут верх, они начинают верховодить, командовать, и вот такое общество создается. Четвертая глава, она здесь объясняет очень интересную вещь с первого стиха. И так говорит, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его.

Обратите внимание, речь не идет о том, что после смерти один в рай, другой в ад. Написано, что при его пришествии он будет судить живых, ныне, ну, скажем, живущих и встречающих его живым, живыми, да, скажем, его живого, и мертвых. То есть те, которые умерли, они тоже будут ждать до

праведники, которые умерли когда-то, они, их могилы открываются, они выходят. Это называется первое воскресение. Вот почему Писание говорит, что блажен и свят, имеющий упование, да, скажем, надежду и возможность в воскресении первым проснуться. Это очень важно. Или, ну, точнее, там вообще прямо написано, имеющий участие в воскресении первым. А вот второе воскресение, это уже для того, чтобы озвучить приговор. Поэтому между ними происходит 1000 лет для того, чтобы те живые, кто спаслись, и те, кто воскресли, могли ознакомиться со всем происходящим. И только после этого Христос приходит, и пробуждаются нечестивые, и будет уже окончательное истребление. Так вот, он и говорит, что он будет судить живых и мертвых. Второй стих. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». То есть, если бы время было не последнее, то, наверное, не нужно было бы никого останавливать, как здесь написано, обличать, запрещать, увещевать, ну и много всего подобного. То есть, чтобы они там здравое учение не принимали. Если все хорошие, так нет, в последнее время будет как раз-таки мораль падать. Честь, да, скажем, совершенно по-другому представляться. И люди будут растлеваться. Это признаки, как было вот перед потопом, как было в одни, например, если вспомнить библейскую историю Содом и Гоморра, то есть до такого растления дошло, что уже, ну, в наш разумный, скажем, современный даже ум не входит, а мы уже видим, что уже и сегодня некоторые принципы морали так пошатнулись, что здравомыслие должно стоять где-то далеко, в стороне, выглядывать из-за угла, потому что какой-то абсурд занял главенствующую роль. Ну, не будем вдаваться в каких сферах, но я думаю, вы сами догадываетесь и понимаете. Поэтому он говорит, ждут нас времена тяжкие. Теперь что хочу сказать. Как я сказал чуть-чуть раньше, что одно дело, когда человек что-то не понимает, и Бог делает все, чтобы он понял. Вот это важно. Богопознание. Познавая Бога, ты познаешь все происходящее, ты познаешь его реакцию на происходящее. А от этой реакции зависит и поведение. Вот почему мы не просто боимся Бога, верующие люди, христиане, да, вот трепещут, потому что Бог сейчас разнесет тебя в пух и прах, не знаю, там, как говорится, мокрое место не останется. Нет, абсолютно нет. Просто понимать Бога, это так же, как понимать человека, да, ну, к примеру, человек там любит свой автомобиль, или компьютер, или технику, или музыку, или музыкальный инструмент, или музыкальные колонки, ну, там, и всю эту аппаратуру. И вот если для него это важно, то ты понимаешь, что если ты пришел и поставил кружку чая ему на клавиатуру, то кто-то, может быть, сегодня сам ставит так кружку, даже не смотрит. Но человек, который ценит, который дорожит, да, вот как он отреагирует? Так надо ли быть профессором, чтобы понимать, что определенные действия могут вызвать определенные противодействия или последствия? Вот поэтому надо поднять Бога, а не просто уповать, грешить, как нам нравится, а потом уповать, Господи, помилуй. И вроде бы все сходится, покаяние, но человек же кается, Господи, помилуй. Знаете, есть такое интересное наблюдение или вопрос, можно ли назвать человека круглым сиротой того, который поубивал своих родителей? Понимаете, что происходит? То есть мы понимаем, что человек потерял родителей, и он остался круглым сиротой. Это одно. А человек, который убил своих двух родителей, это не круглый сирота. Хотя де-факто он как бы сирота, он уже без родителей. Но де-юре он бандит и преступник. Он никак не бедняжка, который нуждается в защите, помощи и охране. Вот точно так же и здесь. Господь ведет нас не просто к покаянию выдавленному, когда мы в силу каких-то тяжелых таких жизненных обстоятельств вынуждены признать и говорим, ну ладно, ты прав. Нет, Бога такое вообще никогда не устраивает. Вот почему потоп, когда должен был пойти на землю, ну, наступить уже, то 7 дней было еще все открыто, ковчег стоял, и получается, что грома нет, никто не бежит в ковчег. Но когда дверь затворилась, и когда потом начались тучи, то вы видите, что произошло. Писание говорит, все побежали к ковчегу, стучались и просили, чтобы их пустили. Давайте мы посмотрим на послание к римлянам, 2 главу. А точнее, конец 1 главы и переход во 2 главу. Давайте с 1 главы ознакомимся с контекстом. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму,
делать.

непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, расприй, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Мы видим параллели, да, между тем, что говорит апостол Павел здесь, а в последнем времени, то, что мы читали только что в другом тексте. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Читаем дальше. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию? Итак, мы видим, что апостол Павел здесь очень красиво представляет идею покаяния. Благость Божья ведет человека к покаянию. Представьте себе, что на небе будет потом целая группа спасенных. И когда мы вдруг познакомимся с ними и скажем: «Привет, привет, ты откуда? Оттуда. Как ты вообще нашел Христа? Как ты узнал о Боге, и ты вот в числе спасенных?» И человек скажет: «Ты знаешь, я был вот плохой, я был такой, сякой, я там бандитом был, не знаю, зло делал. А потом меня вот коснулось то, другое, третье, да, и я вот увидел, что Бог благ ко мне, и Он меня как-то, вот, знаешь, побудил, вот, что я должен был покаяться. Или события развернулись на земле, какие-то такие страшные, когда тебе жить захотелось, и я покаялся». То есть благость Божья, смотрите, ведет человека к покаянию. Не покаяние склоняет ко мне благость Божью. Вы слышите разницу? Вот это важно понять. А благость Божья ведет, выталкивает меня к покаянию. Чтобы я покаялся, и покаянный я могу быть спасенный. А вот непокаянный не могу быть спасенный. А благость Божья многие из нас даже и не знают. Вот как я сказал, да, некоторые люди и не собираются каяться. И поэтому им эта благость Божья вообще не нужна. Я не грешник, я никого не убил, все у меня хорошо. А некоторые наоборот: а я убил, а я в горячих точках там был, а я там, например, кто-то аборты, говорит, делала, и тоже меня Бог не простит. Так вот, неправильное понимание и представление о благости Божьей, оно вносит совершенно неправильную картину. Давайте мы посмотрим вот на какой вопрос, что благость Божья ведет человека к покаянию, а покаяние предшествует спасению. Поэтому человек не может быть спасенный, если он не покается. А каяться есть в чем? Не только вот в этих страшных вещах. Потому что я сейчас уверен, читая все это, каждый из нас себя в этом не находит. Но он здесь четко говорит: ты осуждаешь делающих такие дела, а сам делаешь то же. Только мотивы у тебя другие. Вот в чем разница. Человек, который тоже так грешит, он говорит: не, ну мне, а мне куда деваться? А у них-то есть, что они так делают? И наступает вот этот диссонанс такой, да, как бы неправильное понимание. Но я хочу больше сказать, что мы можем иногда осуждать, особенно вот сейчас мы слышим осуждение в сторону нации. Там кто-то на русских, кто-то на украинцев, кто-то на другие там национальности. Нельзя этого делать. Нация не должна отвечать за те проделки, которые делают те или другие люди. Не нация отвечает. Потому что не это является первичным или первостепенным. Ни в коем случае не национальность. Вот почему Бог говорит: дам вам новое имя, напишу на челах их новое имя. И получается, что когда мы вернемся, если в Евангелие, обратите внимание, кстати, очень интересно, и в Евангелии от Луки, и в Евангелии от Матфея, 3 глава, 8 стих, и там 3.8, 3.8. Что мы там находим? Обратите внимание. Матфея 3.8. Тут написано следующее. Иоанн Креститель проповедует и говорит такие слова: «Сотворите же достойный плод покаяния». А говорит он людям, которые, как написано, и увидев Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» То есть покаяние было не

искренно изнутри. А покаяние, как на всякий случай, чтобы вот тот гнев, когда придет Божий, чтобы меня не покарал, не затронул, я иду, приму крещение. Интересно, что говорит справочная литература богословская об этом эпизоде. Было две категории людей. Первая категория людей – это грешники, которым проповедовал Иоанн Креститель и говорил, что вам нужно покаяться и креститься. То есть перед крещением предшествовало покаяние. А была вторая категория людей, которые как раз-таки наоборот. Они считали, что они только достойны быть крещенными. Все остальное это неправильно и не считается. И вот поэтому Иоанн, понимая, что это та самая категория людей, он их блокирует и говорит, порождение ехиднины. Помните, в украинской Библии есть такое слово «кодло гадюче». То есть там, ну, как бы очень жесткое выражение. Он говорит, что вы делаете? Вы делаете вид, там мы читали, вид благочестия. То есть с виду мы святые, набожные. Кто-то скажет, я православный, а кто-то скажет, а я там другой конфессии, да, я адвентист, а я баптист, а я пятидесятник. То есть это первично. А нет той силы, которую Бог дает, и поэтому нельзя прятаться за конфессию. А вопрос в другом. И он говорит, сотворите достойный плод покаяния. Получается, у покаяния должны быть плоды. То есть, если человек покаялся, да, как ребенок, он покаялся, значит, что-то должно в нем измениться. И если мы откроем Ефесянам 4:28, мы с вами найдем один очень интересный пример. Ефесянам 4:28, что здесь мы читаем? Ну, давайте даже не 28, а немножко выше, с 24 стиха. Он здесь говорит о том, что нужно нам обновиться духом ума вашего и облечься или одеться в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Потому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость и гнев, и крики, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, что мы здесь видим? Плоды покаяния. Очень просто. Крал – не кради, гневаясь – не греши. Солнце пусть не заходит во гневе, чтобы ты успокоился, чтобы ты мог примириться, потому что, а вдруг ты не проснешься утром, и ты так и уйдешь из жизни этой непокоренной, да, или, скажем, несмиренной, не покаявшейся. И это тяжело, это плохо. Поэтому, говорит, никакое гнилое слово не исходит. Мир будет злоречивый, но ты не будешь такой. Но ты будешь говорить только доброе для назидания, не оскорблять Духа Божьего. Не раздражайся, не гневайся. То есть это все путь, это все шаги, которые нас ведут к тому, чтобы мы стали похожи на Иисуса Христа. Поэтому интересно, есть, кстати, формула. В книге притчи мудрый Соломон однажды ее очень красиво запечатлел. И эта формула работает безукоризненно, безукоризненно на протяжении тысячелетий. 28.13, притчи 28.13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Опять же, вот она формула покаяния. Осознал, оставил, результат получил помилование. И поэтому Бог никого насильно не ведет к покаянию, ни одного человека. И возвращаясь во 2 Фессалоникийцам, которое мы, вообще, скажем, послание апостола Павла, ну, оно очень мне лично нравится, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, и вот здесь 9-10 стих написано, что того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи.
То есть Господь

Господь насильно никого не будет, знаете, вот просто оттаскивать любой ценой. Он будет делать все, чтобы человек сам пришел к сознанию вот этого слова метаноя или покаяние или разворот на 180 градусов в обратную сторону. Бог может развернуть любого. Знаете, как не то, что там танк развернуть. Богу развернуть, хоть всю вселенную в другую сторону запустить. Ничего не стоит. Но самое трудное, чтобы, как мы сегодня, кстати, рассуждали, очень интересная мысль пришла, что Богу хватило и понадобилось всего 40 дней, чтобы вывести израильский народ из Египта. А потом еще 40 лет нужно было, чтобы выветрить этот Египет, который жил в мозгах и в головах вот этих уже спасенных израильтян. Поэтому иногда нужно время для того, чтобы человек осознал, а Бог продолжает влиять. Он зовет, он приглашает. Вот почему Писание говорит, что и Христос сказал, должно быть проповедано вечное Евангелие. Не суд страшный Божий, в котором мы будем рассказывать, что ты будешь гореть вечно в аду. А я уже еще раз повторю, я не верю в эту байку, в эту историю о каком-то вечном адском пламени. Читайте Библию, вы увидите, что это противно Божьей воле, Божьей любви, и этого никогда не произойдет. Есть только смерть и жизнь вечная, другого нету. Нет вечной жизни, но плохой. Поэтому я уже об этом, кстати, несколько раз проповедовал, и есть у меня на канале эти мысли. Поэтому, когда мы смотрим на эти тексты, мы понимаем, что дьявол будет очень люто себя вести в последнее время. Он будет коварным в конце, потому что это ему терять нечего, это его жатва. Я и все, кто со мной, пускай гибнут, ничего страшного. А Господь продолжает стучать. Вот почему насильно спасенный, это считайте, что вообще не спасенный. Это как насильно, знаете, пьяницу поместить в компанию трезвенников. И вот сказать, все, приехали, ты больше не пьешь, все, радуешься вместе с нами. И представляете, да, как он себя будет чувствовать и как он себя будет вести, когда его принудили к здоровому образу жизни или к трезвому образу жизни. Нет, а вот когда человек сам говорит, я бросил, я завязал, я больше не хочу, ты что, я за ум взялся, у меня теперь, я с семьей и так далее. Так это человек, которому цены нет. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы посмотрели на эти вопросы иначе. В заключении вот этого нашего духовного размышления я хочу прочитать 60 главу книги пророка Исаии. Во втором стихе написано, даже с первого стиха, ключевая мысль, это мое пожелание всем вам, дорогие друзья, всем нам. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава явится над тобою, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». Сильнейшее обетование Божье о том, что когда Бог приходит, и яркий свет Божий, он, написано, освещает все скрытое во мраке. Это и есть побуждение к покаянию. Это как, знаете, комната, в которой беспорядок, и вдруг включили свет, и видно этот беспорядок. Или представьте, когда в комнате порядок, и включили свет, и даже там где-то вдалеке под столом чистый пол сверкает. Как это красиво. Вот так и происходит с нами, когда Иисус приходит в нашу жизнь. Он светит и освещает вот эти скрытые уголки. А там зависть уже сгусточек лежит. А там намазанная жадность. А там еще что-то. И вот потихоньку мы начинаем это все избавляясь. Каемся перед Господом и говорим: Господи, если бы ты не пришел, я бы на фоне всех людей вот так выглядел бы. Но так как ты меня осветил, я смотрю на Иисуса, я смотрю на твой пример. Мне так далеко до тебя. И Христос говорит: а я прощаю тебя, я смываю твой грех, я очищаю тебя. Пусть Господь нас благословит, дорогие друзья, чтобы мы по-настоящему осознали, что такое и как выглядит истинное библейское покаяние. Помолимся. Отец Небесный, благодарны Тебе за то, что Слово Твое так понятно, доступно и логично объясняет, как происходит процесс покаяния в жизни человека. Благодарю Тебя за то, что Ты в первую очередь даешь нам осознание греховности, осознание греха, тяжести греха, последствий греха. И я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты в сердце каждого из нас послал истинный дух настоящего покаяния. Чтобы мы каялись не от страха, что Ты будешь нас наказывать, а чтобы мы каялись, потому что знаем, что если мы не покаемся, мы никогда не обретем те самые безгрешные небеса. Ту вселенную, которая никогда

никогда не была бы подвержена ржавчине, каким-то кусающим вопросам, чтобы, Господи, там не было разложения, растления, аморальности и всего плохого. Господи, да будешь Ты прославлен и возвеличен в нашей жизни, Тот, Который взывает к нашему разуму, к нашей совести, и просишь нас, чтобы эта благость Твоя, Твоя любовь вела нас к покаянию. Благодарим Тебя за Твое служение, за Твою поддержку, великого Бога. Аминь.

0: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую», и у нас в гостях ученый, библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич. У нас уже получается целый цикл передач с вами. Цикл мы идем последовательно по главам Священного Писания, пока еще по главам книги «Бытие». И говорили мы о сотворении, говорили мы о Каине. И теперь, в общем-то, мы подходим еще к одной теме. Ну, собственно, дальше происходит, ну, или как описывается в Священном Писании, события потопа, Божьего суда. После потопа, собственно, на земле остается совсем немного людей. Бог говорит им расселиться по земле. И вроде бы так оно и происходит. Но прежде чем расселиться по земле, люди совершают какие-то, ну, странные, на взгляд современного человека, читателя, вещи. Зачем-то они собираются в одном месте.

0: и хотят построить себе имя и город. Вот, пожалуйста, опишите.
1: Да, это очень интересная история, которая, ну, на самом деле, берет свое начало, опять-таки, от Каина. Потому что мы читаем о том, что первым строителем города был Каин. Это написано в 4 главе, в 17 стихе. «Познал Каин жену свою, она зачала, родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Еноха».
0: Ну, то есть мы уточним только, что это все произошло задолго,
1: еще до потопа. Да, это было еще до потопа, то есть это вот, еще только немного было людей на земле. И получается, что вот Каин, он совершает вот это вот действие, первый строит город. И затем в 11 главе Бытия мы встречаем еще один город. И у этих двух историй есть еще несколько параллелей. То есть, вот смотрите. Пошел Каин от лица Господня, поселился в земле Нод, или по-другому, как переводится, в земле изгнания, на восток от Едема. В 11 главе мы тоже встречаем. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину, поселились там. Вот это вот направление, связанное с Востоком, да, упоминание Востока, оно достаточно часто встречается в книге «Бытие» и тоже символизирует уход от Бога. То есть, когда вот это
0: но
1: упоминается...
0: Но тут-то они вроде как с Востока.
1: Ну, там на самом деле один и тот же предлог используется в еврейском стихе, который, ну, означает просто вот как бы восточное направление. Вот, то есть там на самом деле одна и та же фраза идет. И вот это вот направление восточное, скажем так, это тоже уже символ ухода от Бога. Дальше они пытаются построить город. Что такое город? Город — это, ну, в первую очередь, стена. То есть город отличался от какого-то другого поселения только одним вот этим фактором – это стена. Для чего строить стену? Стена нужна для обороны, скажем так.
0: Для защиты. От кого защищаться?
1: Да, ну, Каину, видимо, он боялся, да, что вот придет какое-то возмездие, он защищался от мстителей, скажем так, за кровь своего брата. Эти люди... Мы не видим, от кого именно они защищаются, но тем не менее, они строят стену, и в определенном смысле они пытаются скопировать Эдем. Почему? Потому что вот, когда мы читаем о том, что Эдем — это был сад, да, сад, и вот это слово «сад», оно означает тоже ограда. То есть... Вот Бог создал какое-то место, которое было ограждено, выделено, скажем так, из всего мира. И теперь эти люди строят города, они пытаются подражать тому, что делал Бог. Помимо этого, когда они строят город, они отказываются от такой важной вещи, как, собственно, земледелие. То есть Бог изначально сказал, что должен делать человек на земле. Он должен возделывать землю, он должен, ну, наполнять землю и возделывать ее. Теперь, когда Каин проклят, и Бог говорит о том, что земля не будет больше давать силы для тебя, Каин уходит от земли, он строит город. И дальше в описании потомков Каина мы видим, что они стали там, игроками на музыкальных инструментах, кузнецами и так далее. То есть они создали определенную вот эту городскую цивилизацию, ремесло и так далее. То есть перестали быть земледельцами.
0: Ну, городская цивилизация, она же не может существовать без...
1: Ну, были другие люди на земле, которые возделывали землю, а они ими пользовались. И здесь теперь получается такая же история. Люди пытаются сознательно нарушить вот это поведение.

0: веление Бога возделывать землю, они селятся в город. И кроме того, они говорят, построим себе город и башню высотою до небес, сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Тоже вот этот вот предлог, который здесь используется, правильнее перевести не как «прежде нежели рассеемся», а «чтобы не рассеяться». Mm. То есть они говорят, что мы отказываемся от повеления Бога возделывать землю, и мы отказываемся от повеления Бога рассеяться по всей земле. То есть мы будем строить город для того, чтобы не слушаться Бога. То есть они прямым текстом декларируют цель основную для того, чтобы не слушаться того, что сказал Бог. Таким образом, вот это вот строительство города, оно здесь показано как своего рода вот этот бунт. Бунт против повеления Бога рассеяться по лицу земли и возделывать эту землю. Здесь важен еще элемент «сделаем себе имя». Вот тема имени, она встречается уже раньше. Она начинается с конца 5 главы и в 6 главе книги Бытия, то есть как раз перед потопом. Вообще, одного из сыновей Ноя звали Сим. Угу. Вот имя Сим означает имя. Само это имя означает слово «имя». Вот. И именно с, как бы, вот с именем Сим связано, вот это начинает быть связана тема имени. И в 6 главе, когда описываются ну, вот, те люди, которые стали развращенными, которые совершали зло, и там в 4 стихе говорится: «Это сильные, издревле славные люди». Вот это слово «славные люди», там на самом деле говорится «люди имени». Mm-hmm. То есть, по-другому говоря, правильнее, да, более такое правильное, красивое русское слово «тщеславные». То есть люди, которые пытаются сделать себе имя. Когда речь идет о том, чтобы сделать имя, да, сделаем себе имя, это означает отказ от еще одной вещи, которая является божественной. Мы уже говорили, да, с вами о том, mm-hmm. что Бог дает имя. Mm-hmm. То есть имя — это характер, имя — это судьба. То есть когда они говорят «сделаем себе имя», они...
1: То есть мы независимо от Бога будем решать, кто мы,
0: да,
1: что мы,
0: совершенно
1: к
0: верно.
1: Чему мы идем.
0: То есть они говорят, мы сами будем строителями своей жизни и своей судьбы. Мы создадим сами себе имя. Поэтому вот в этом, ну вот в этом как бы таком коротком высказывании сразу декларируются несколько вещей, каждая из которых означает одну и ту же мысль. Мы перестаем слушаться Бога и живем своей жизнью. И мы делаем это сознательно.
1: Мы сами себе Бог.
0: Хозяева, сами себе Бог. Да, и они строят башню. Тоже достаточно интересная вещь. Башня — элемент, скажем так, довольно редкий в Священном Писании. О чем он может свидетельствовать? Ну, мы с вами знаем из истории, что в Вавилоне они строили так называемые зиккураты. То есть это ступенчатая такая башня, mm-hmm. на вершине которой находился храм божества какого-то. Ну, это мог быть Мардук, вавилонский бог, или кто-то еще. И ну, сохранились до сих пор развалины вот некоторых таких зиккуратов. Их было много в разных городах. И, по сути дела, строительство этой башни — это было строительство храма.
1: То есть, самим себе.
0: Ну, по сути дела, да. То есть они строят башню высотою до небес. То есть именно речь идет о том, что они строят некий храм, который соединит землю с небом, да, вот, mm-hmm. какая-то такая идея. То есть, с одной стороны, это вот такая религиозность, да, они строят храм, с другой стороны, полный отказ от

0: всех повелений Бога, то есть они строят храм не Богу. И это, ну, своего рода такая попытка какой-то издевки над Богом, что мы сами, значит, поднимемся на небо, мы сами сделаем себе имя, мы сами выбираем, чем мы будем заниматься, мы сами полностью строим свою жизнь и сами выбираем, чему мы будем поклоняться и кому служить.
1: Ну, вопрос ведь такой. Сами поднимемся на небо. Это вообще серьезно мог сказать, ну, как это сказать, адекватный человек, просто адекватный даже?
0: Думаю, что древний человек мог, потому что я не думаю, что у людей того времени было, ну, такое, как у нас, скажем так, научное понимание, представление.
1: Нет, я понимаю, речь не об этом. Даже у тех людей, я думаю, что было понимание, что небеса — это, в общем, это не по лестнице подняться.
0: Не по лестнице подняться. Да. Но, тем не менее, мы встречаем много мифов, в которых рассказывается о том, как люди пытались, ну, стать богами, по сути дела, обрести божественное бессмертие, вот, войти вот в этот мир богов. Поэтому это некая, ну, может быть, в каком-то смысле метафора, да, того, что мы станем как боги. То есть, получается, они не верят тому, что говорит Бог, но они верят тому, что сказал в третьей главе Еве сатана. Змей, что они могут стать такими, как Бог, они просто должны сами взять в руки свою судьбу. И мы видим реакцию Бога на это. Реакция очень ироничная. То есть, ну, вообще в Библии очень много иронии. И вот это один из таких первых примеров. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие». То есть, показывается то, что Бог, он откуда-то с высот, он вот спускается, чтобы там где-то под лупой, микроскопом разглядеть, что же там они до небес-то вот это смотрят, строят. И Бог здесь решает вмешаться для того, чтобы выполнить все-таки свою изначальную задачу. То есть Бог говорит, они не отстанут от того, что задумали делать, сойдем, смешаем язык их, чтобы они не понимали речи, один не понимал речи другого, и рассеял их Господь оттуда по всей земле. То есть у Бога есть задача определенная. И очень часто даже открытый бунт, противостояние Богу, оно не мешает Богу выполнить эту задачу. То есть, да, это будет сложнее, да, может быть, люди, скажем так, не совсем добровольно эту задачу исполнят, но, тем не менее, исполнят. Мы встречаем подобные вещи там, где, например, Бог использует армии языческих народов для своих каких-то целей, для суда. Они же это делают не потому, что они слушаются Бога, да, и Бог им сказал, идите там кого-то там завоюйте, уничтожьте. Они это делают как бы из своих каких-то интересов, из своих амбиций, побуждений. Но Бог это использует для достижения каких-то своих целей. И в данном случае у Бога была важная цель, которую он должен был вот достичь добровольно или принудительно, но достичь. Это рассеяние людей по всей земле. И в данном случае приходится...
1: Ну, в общем-то, получается это даже не принудительно.
0: Да, ну, то есть он создал определенные условия, да, в которых они все-таки выполнили это предназначение. И важно, что они перестали строить город. Да, то есть про башню уже не упоминается, основным все-таки здесь является город, который они перестают строить. И интересно еще здесь есть вот этот ироничный момент. «Посему дано имя ему Вавилон, ибо там смешал Господь язык земли сей». Само слово «Вавилон», оно не означает смешание. Само слово «Вавилон» означает «город Бога». И здесь используется еврейская игра слов, потому что слова «Бабель» — «Вавилон» и «Балаль» — «смешание», они созвучны. И поэтому вот используется такое

0: интересный прием. И в целом эта история, она опять-таки о бунте против Бога, о сознательном бунте, о том, что люди, зная повеление Бога, зная, что именно Бог сказал им делать, они часто принимают противоположные решения, потому что человек хочет идти своим путем.
1: Упорствует в нем, и в результате, собственно, приходит к поражению.
0: Но очень часто Бог, он все равно ведет человека и, ну, добивается каких-то своих целей. Но, тем не менее, Бог не властен над сердцем человека. Если человек решает отступить от Бога, уйти от Бога, то он свободен в этом.
1: Понятно. Спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, мы вольны выбрать ту или иную сторону. Мы вольны делать выбор своей жизни, какими мы будем, что мы будем делать. Но все же в этом выборе лучше и безопаснее для нас слушать голос того, кто нас однажды создал и у кого есть относительно каждого из нас свое предназначение. Всего доброго, до новых встреч!

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванный к вечному наследию, получили обетованное.

Я бы хотел вам спеть еще одну удивительно красивую, достойную песню. Называется она так: «Стучит железный молот».

дыша в агонии, страдала, из глаз текли потоки слез.

0: «Вера без дел мертва». Эти слова не укладываются в голове. Они вдохновляют одних и вызывают споры у других. В мире, где громкие слова часто заменяют реальные дела, вопрос о сущности веры становится особенно актуальным. Кто автор этих слов? Сегодня в студии у нас Михаил Юрьевич Долженко, священнослужитель. И на этот и другие вопросы мы сегодня будем разбираться именно с ним. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вы считаете вообще, почему, да, вот у нас цикл называется «Библия 21 века»? Давайте начнем с этого вопроса. Почему она актуальна нам здесь и сейчас?
1: Ну, вообще, знаете, обычно, когда мне задают такой вопрос, я отвечаю, насколько актуальна жизнь вообще? Потому что Священное Писание, Библия — это про жизнь. И она про жизнь не столько там технический прогресс, какой-то там научные вещи, она про актуальные для человека вопросы, которые у него возникали во все времена, независимо от социального статуса, независимо от цвета кожи, нации. Человек нуждается в определенных вещах на протяжении всей истории человечества. Есть то, что его беспокоит всегда, из поколения в поколение. Это продолжается постоянно. А Библия — это книга, которая как раз рассказывает, угу,

0: об этом, и не просто рассказывает, она оголяет очень честно проблемы человека и говорит о том, а где на самом деле решение. Угу. Поэтому эта книга, она остается актуальной во все времена, тем более в нашем времени 21 века, когда очень много смыто всевозможных границ, правил, принципов, угу. и какой-то верный, можно так сказать, компас, который четко определяет поля, да, вот Священное Писание в этом плане как раз наилучшая книга.
1: Да, мне кажется, вот век как раз-таки информации, когда есть много источников, у нас есть самый главный, на который мы можем ориентироваться. Вот, а скажите, пожалуйста, вот, да, действительно, я так правильно понимаю, что в Библии есть ответы на очень многие вопросы. Она актуальна для всех?
0: Ну, абсолютно, на самом деле, независимо от возраста. Угу. И это можно увидеть потому, как вообще Священное Писание оказывает свое влияние и на молодежь, и на детей, и на подростков, и на стариков, и на мужчин, на женщин. Потому что когда человек начинает погружаться в Священное Писание, угу. и делать это не скептически, потому что Библия – это необычная книга. Если человек подходит к Священному Писанию как к сборнику сказок и мифических страшилок, то он в этой книге не найдет то, что он ищет на самом деле для души и сердца. Угу. Потому что эта книга раскрывается в своей красоте, когда человек, он подходит к изучению Библии вот такой, какой он есть. Все, он как бы, он открыт, он скромен и он
1: искренне
0: прост.
1: И открыто, просто.
0: Да, просто для того, чтобы узнать волю Бога относительно своей жизни. Поэтому здесь молодой человек найдет наставление в плане целеобразования своей жизни. Он поймет вообще, как строить семью. Да, по каким принципам, по каким идеалам искать себе спутницу жизни. Угу. Девушка найдет здесь для себя действительно ответы на вопросы настоящей женственности и красоты внутренней, прежде всего. Угу. Человек среднего возраста, который сегодня просто занят суетой жизни, он здесь найдет остановку для того, чтобы пересмотреть, проанализировать, понять для себя и определиться с остальными целями. И узнать на самом деле, а в чем вот суть его существования, для чего он ест, пьет, ходит на работу и все остальное. Человек престарелого возраста в Библии может найти для себя ответы на вопросы, ну, которые касаются уже негативного опыта. Потому что человек за жизнь накапливает огромное количество каких-то ошибок, в которых он признается только себе самому. Иногда он об этом не говорит даже тем, кто рядом. А это накладывает определенное чувство разочарования. Некоторые люди всю жизнь суетятся, а потом к концу жизни говорят, и что я сделал?
1: Так а вот, что у меня есть?
0: Да, что у меня есть на самом деле, да? И кто-то понимает, что все, что он приобрел, это, ну, на самом деле не дает утешения и покоя. И он начинает смотреть Священное Писание, и там он находит для себя то, чего он всю жизнь не видел, от чего он, может быть, бегал всю жизнь и прятался, но здесь он вдруг обнаруживает и находит для себя облегчение. И человек становится, ну, как бы по-другому смотрит на прожитую жизнь и видит, ну, оказывается, Бог меня вел. Поэтому это уникальная книга, в которой действительно есть ответы на
1: любые вопросы, от простых
0: все,
1: до
0: от
1: глубинных.
0: Простых до сложных.
1: Спасибо большое, да, это такой действительно важный момент, который хотелось бы обозначить. Вот в самом начале задала такой вопрос, вот «Вера без дела мертва», кто автор этих слов вообще, можно ли сказать? Потому что Библия, я понимаю, что она очень уникальна, вот, и в ней не все так, может быть, просто, как кажется.
0: Ну да, о чем я говорил, о том, что подход к Священному Писанию, это на самом деле очень важно. Почему я говорю, что, вы знаете, пример даже привести с ежиком, да? В детстве мы все, ну, по крайней мере, в моем детстве, когда я был в деревне, то мы встречались с ежиками, да, находили их, и очень хотелось его потрогать и погладить. Но понятно, что, почему я говорю пример с ежиком, потому что чем агрессивнее ты будешь пытаться раскрыть ежика, тем острее иголки. Но когда ты к ежику проявляешь вот милосердие, любовь, сострадание,
1: уважение все, немножечко.
0: Уважение, да, все совсем по-другому. Да, и ты можешь взглянуть ему в глазки и увидеть его носик чудесный. Точно так же со Священным Писанием. Если критически, агрессивно к нему подходить, оно не даст, Библия не даст тебе нужных ответов. Но если ты подходишь к Священному Писанию с открытым сердцем, и ты действительно хочешь узнать о взаимоотношениях Бога и человека, Библия раскрывается во всей своей красе. И как раз вопрос, который вы задаете в отношении, кто автор

0: слов, да. Вера без дел мертва. Это Иаков, очень интересная личность. Угу. Да. Хотя Иаков в Священном Писании всего 5 глав. То есть
1: да,
0: послание
1: вот
0: Иакова всего
1: 5 глав. Такая она не сильно большая.
0: Да.
1: Почему он так мало написал, что в нем такого уникального?
0: Вы знаете, когда я стал изучать Священное Писание, когда я

0: 60,
1: смысла посчитали.
0: Да, 60 глаголов в этой книге повелительного наклонения. То есть для меня, как для мужчины, в то время был молодым человеком, который формировал свою жизнь. И когда я увидел, стал читать и вникать в послание Иакова, я понял, что это послание вот в своей кратости, но настолько много глубины в этой кратости, настолько много там вот важного и практичного, что я думал, ну действительно, вот всем мужчинам нужно читать послание Иакова. Почему мужчинам? Потому что это очень мужское послание. Это очень мудрое послание. Там все сферы. Абсолютно.
1: Так, какие?
0: Иаков опередил многих ученых в своем послании на многие столетия вперед. И даже тысячелетия.
1: Так.
0: Он говорит о психологии, когда психологии вообще даже на горизонте никаким образом не может быть. Он затрагивает социологию, он затрагивает отношения, он затрагивает проблемные темы внутренней природы человека. Да? То есть все эти вещи, они настолько глубинные, что когда ты... послание Иакова можно сравнить, знаете, вот как вот с таким небольшим колоссом, да? Вот, ты в него заглянул, но дна не видишь. Вот, и там та бездна, та глубина, которая скрывает, да, скрывается, ее нужно, вот, до нее нужно добраться. Вот это послание, оно уникально. Почему я говорю для мужчин? Потому что мужчина настоящий — это человек дела, это человек действий, это человек, который призван строить, защищать, это человек, который призван заботиться, да. А мужчина, который читает Библию, это мужчина, который священник в семье. Это человек, который ответственен в первую очередь за построение отношений с Богом, своей супруги и своих детей. Вот настоящий мужчина – это тот, который действительно ведет свою семью не только в плоскости земной, в плане принести зарплату, там, забить холодильник и техникой там, обставить квартиру. Нет. Задача мужчины не только в этом. Задача мужчины и в том, чтобы свою семью привести к дверям Царства Божьего. Вот, познакомить с Богом. Это ключевые вещи, которые имеют острую необходимость.
1: Ну да, как вы здорово сравнили над тем, что вот в послании Иакова, как вот пирамида потом уже, которая была известна по психологии Маслоу, что сначала физиологические потребности, а потом мы идем к духовным, так и здесь мы тоже можем смотреть, рассказать.
0: Да, и Иаков, он вот за эти 108 стихов, он просто-напросто рассказывает все Священное Писание практически. Вот для меня лично, я какой-то момент даже думал об этом, для меня лично, если бы Библия состояла там из нескольких книг, и в ней было послание Иакова, для моей бы веры это было достаточно.
1: Да?
0: Потому что, в принципе, в ней я увидел ответы на все свои вопросы, с которыми сталкивался в жизни.
1: То есть она такая очень важная книга, в которой все кратко, сестра таланта.
0: Она очень практична, эта книга. То есть здесь нет, знаете, глубокой там, философии богословской. Хотя ее тоже можно здесь найти при желании. Но эта книга действия. То есть ты веришь,
1: такая.
0: Да, вот ты заявляешь, человек, что ты верующий. Хорошо, где? Где подтверждение твоей заявки? А мы знаем с вами, да, что, почему я говорю о мужчинах? Потому что если мужчина любит, он это доказывает, да? И в данном случае мужчины, они практики, чтобы доказать это. Здесь тоже Иаков, он задает этот вопрос и задает этот тон. Он говорит о том, что верующий человек равно дела, подтверждающие эту веру. А иначе какой смысл заявлять о вере, если ты ее никак не проявляешь? Поэтому Иаков, он говорит о том, в каких сферах жизни эта вера проявляется и каким образом она действительно оказывает сильное, позитивное, созидающее состояние на тебя, на твою семью, на окружающий твой мир, в котором ты живешь.
1: Ну, спасибо большое, Михаил Юрьевич. Вот вы говорите вот про эту фразу, да, «вера без дела мертва». А вот... Ну и про то, что есть вот эти вот повеления для, так скажем, мужчин. Что может быть здесь найти для себя женщина? Потому что дальше мы будем раскрывать, да, в наших последующих программах. То есть, чтобы женщины тоже могли...
0: Были не обделены, да. Ну, действительно, женщины почему многим нравится послание Иакова? Понятно, что каждая женщина, она по-своему красива и уникальна. И некоторым женщинам нравится Иаков именно потому, что там подтверждение веры. Потому что для женщины важно иметь

0: рядом с собой сильное проявление дел. Да?
1: Угу.
0: И каждой девушке хочется иметь рядом с собой сильного мужчину, за которым она за мужем, да? То есть она за ним, как за каменной стеной. И вот эта внутренняя потребность, она реализовывается у Иакова в вопросах веры. Потому что Иаков говорит о действиях, о делах, подтверждающих веру. А дела – это, ну, это явный, видимый, подтвержденный, осязаемый, можно так сказать, мир Священного Писания. Это мир отношения человека с Богом. И пять глав сегодня – это очень короткое, можно сказать, послание, которое тоже нравится женщинам, потому что четко, конкретно, ну, как это, такая это инструкция.
1: Как, это как сейчас у нас, да, есть видео на Ютубе, да, в час, и есть шортс, который
0: да, да.
1: минуту,
0: и
1: но вкладывает
0: и поверьте, все. Шортсы сегодня смотрят намного больше, чем длинные видео.
1: Да, да, да, совершенно верно.
0: И поэтому сегодня молодежь, девушки, женщины, да, они любят короткие вещи, четкие, конкретные. Информации много, сегодня в мире огромное количество. Но вот чтобы прям вот детально какие-то дела, какие-то действия, этого сегодня не хватает очень сильно.
1: Спасибо. То есть мы поняли, для какой аудитории и что там есть. То есть там есть от простого до глубины, да, и
0: да,
1: что
0: и
1: актуально нам сейчас.
0: И от глубокого к простому.
1: Но у меня такой вопрос. Вообще, вот, а кто это послание, да, мы это поняли, а кто такой Иаков?
0: Угу.
1: Вот можно вот с этим немножечко разобраться, чтобы зрителю тоже было понятно вообще, о ком идет речь.
0: Ну, во-первых, удивительная личность. Вот просто-напросто удивительная личность. Хотя о нем в Священном Писании не так много.
1: Угу.
0: Да? И вот в дальнейших программах мы будем как раз пытаться составить, да, увидеть портрет этого человека. Но, насколько известно из разных исследований в этой теме, в Библии мы знаем о трех Иаковах,
1: угу.
0: да, которые
1: да.
0: существуют в Священном Писании. Двое из них – это ученики Иисуса Христа.
1: Угу.
0: Один – Иаков, сын Завидеев, это брат Иоанна.
1: Угу.
0: Второй – Иаков Алфеев, угу. которым тоже не так много. Но есть еще один Иаков, который в свое время был лидером христианской церкви в Иерусалиме. Был очень значимой личностью, яркой личностью. И, скорее всего, этот Иаков и является автором этого послания. Он же брат Иисуса Христа. Но во времена служения Иисуса он в него не верил.
1: Как интересно.
0: Он не воспринимал его за Мессию.
1: Ага.
0: И недостаточно скептически относился к этому. Мы это видим тоже в Евангелии, где описывается сюжет, где мать Иисуса приходит с братьями Иисуса и говорит ему: «Слушай, Иисус, давай уже закругляйся, пойдем домой».
1: Угу.
0: Вот. На что Иисус достаточно жестко, как может казаться в Евангелии, отреагировал, сказав о том, что «Извините, ну, мое дело вот как раз проповедовать Евангелие, являть Отца, но никак не возвращаться домой». Поэтому в тот момент Иаков не воспринимал Иисуса Христа. Но когда Иисус воскрес, угу. явился Иакову лично, детали мы этого разговора не знаем, но мы знаем, что после этой встречи Иаков изменился.
1: После такого Иаков уже
0: да.
1: не изменится.
0: Да, Иаков изменился и стал одним из самых ярких личностей в новозаветной в то время церкви в Иерусалиме.
1: Угу.
0: Поэтому он возглавил эту церковь и является вот этим автором. И что самое интересное, многое можно пытаться говорить об Иакове по тем крупинкам, которые можно собрать да. из Евангелий, что это был за человек, что это была за личность. Вот. Но ясно одно, он был уникален в том, что он был человеком дела, раз он описывает в этом
1: Евангелии.
0: Это практический человек, и он, по крайней мере, он понял для себя, вера равно действия. И если он поверил после встречи с Иисусом, то он это явил всей своей жизнью. Он не просто поверил и сказал: ну все, я поверил, пойду, сяду, буду философствовать, думать, там,
1: размышлять,
0: вникать в себя, да, и никак.
1: Иаков вообще говорилось иногда, может быть, неудобным автором. Это относится к тому, что он был скептиком, что он сначала был каким-то так не очень настроенным, или почему? И правда ли это?
0: Ну, вот как раз

0: Вот этот вопрос, он чем сложен? Вот, сложновато понять, о чем думает другой человек.
1: Ну да, мысли мы читать не умеем.
0: Да, мысли мы читать не умеем. Поэтому какие-то действия, они что-то рассказывают. Угу. Да? Насколько скептически... Вы знаете, нету скептиков вот абсолютных.
1: Согласна.
0: Почему? Потому что абсолютный скептик – это совершенно безэмоциональное существо, угу. которое должно жить в полной изоляции и одиночестве, потому что он тогда должен скептически относиться абсолютно ко всему, начиная от физических ощущений и заканчивая эмоциональными всеми остальными. Но таких людей, ну, как бы, не знаю, я не знаю таких. Угу. Вот. Любой скептик имеет в себе основу для своей собственной веры. Угу. Во что-то или в кого-то, да? Будь то даже в самого себя. Но это нужна очень сильная вера, быть уверенным, что ты последняя инстанция решения всех вопросов. Угу. Ну, как бы, не получится. Каждый скептик ровно скептик до тех пор, пока он не столкнется с какой-то стеной непреодолимых препятствий. И вот в эти моменты человек обычно, ну, какие-то приобретает другие ориентиры. Угу. Поэтому насколько Иаков был вот человеком до встречи со Христом вот скептически настроенным к нему, ну,
1: все-таки... Мы можем только предполагать,
0: да. Угу. Возможно, просто он не видел конкретно в Иисусе Христе того Мессию, потому что он рядом с ним находился какое-то время, рос. Но как раз тайна веры, uh-huh. она и заключается в том, что в какой-то момент что-то вот случается, знаете, как бы, uh-huh. и невозможно здесь выработать какой-то шаблон конкретный. А что нужно человеку, чтобы вот это вот включение, да,
1: да, вот это
0: веры, оно произошло?
1: Спросить, а что вот нужно, мы говорим вот про то, что вера без дела мертва, вот, а что нужно, чтобы вот человек вот мог поверить, так, да, как вот это сделал Иаков? То
0: есть, вот, как... Знаете, есть несколько тайн.
1: Поделитесь.
0: Несколько тайн. О вопросах веры, неверия и всего остального. Первая тайна – это тайна как раз веры. Угу. Потому что веру объяснить невозможно. Угу. Потому что если веру можно объяснить, ее можно сформулировать, загнать в какую-то вот видимую формулу, она перестанет быть верой. Угу. Точно так же с грехом или злом. Если грех и зло можно объяснить, оно перестанет быть грехом и злом. Угу. Потому что его можно, если объяснить, значит, оправдать. Хотя человечество постоянно это пытается сделать. Ну и третья тайна – это тайна бытия, явления, вернее, Христа в мир. Угу. Об этом Библия ясно говорит. Сия есть тайна. Попытаться вникнуть и понять, как Бог воплотился в человеческую природу без участия мужчины, произошло зачатие Девы Марии, да, и вот как эти процессы все, вот, ну, вот как вот.
1: Мне кажется, наш мозг...
0: Вот наш мозг просто не способен это понять и воспринять, и в этом как раз, наверное, наше счастье, да. Нашей греховной природе. Как бы нам ни казалось это, что, ой, мы ограничены, но поверьте, для нас это, мне кажется, счастье, потому что даже с тем интеллектом, который человек обладает сегодня, он умудряется великолепно уничтожать друг друга и природу. Вот. И в этом он совершенствуется постоянно. Представьте себе, если бы наш мозг был еще на несколько процентов
1: более
0: в среднем более совершенен. Что бы мы тогда
1: знаем,
0: сотворили?
1: Мы не знаем.
0: Да. Поэтому, слава Богу, мы ограничены в чем-то. Да. Поэтому вот эти тайны, они должны остаться тайнами. Иначе они теряют свою силу. И, в принципе, ну, человек пока что не смог объяснить все эти три тайны. Как бы он ни пытался это сделать, ну, пока что это не...
1: Мы четко хорошо. Можем понять, что это не магия, это не что-то такое, это сверхъестественное, но это исходит от Бога, да, то есть вот...
0: Бог позволяет потрогать ровно столько,
1: да.
0: сколько мы можем вместить. Угу. Вот в этом как бы Божья мудрость. Божья мудрость. В принципе, этой мудрости Священное Писание нас и учит, угу. потому что... Мудрости, достаточные для того, чтобы спастись, в Библии есть. То есть ее вот сверх. Почему я говорю, что для моей веры несколько книг Библии хватит для того, чтобы верить в Бога. Кому-то нужно 66 книг, плюс еще там апокрифы, плюс еще чудеса, там знамения и все остальное, для того, чтобы хоть немножко в своей вере продвинуться. Мы разные, уникальные. Бог это очень хорошо знает, и Он с нами взаимодействует на понятном нам языке. В общем для человечества и конкретно для

0: каждого. Вот. Поэтому можно так сказать, что опыт личной своей веры, своего отношения с Богом, он вот особенный, он уникальный. Да, мы можем делиться этим опытом, пересказывать его другому человеку, но поверьте, другой человек, даже если попробует повторить так, как вы ему рассказали этот опыт, у него будет по-другому.
1: Да, согласна с вами, Михаил Юрьевич. Вот скажите, пожалуйста, краткий обзор, вот что мы будем вообще изучать в дальнейшем, да, какие нас ждут вообще темы, да, в этом цикле. И расскажите вообще взаимосвязи вот все-таки веры и дел.
0: Да, на самом деле, почему Иаков, он является вот удивительной книгой? Угу. Он очень четко пытается расставить вот как раз вот это взаимосильное влияние веры и дел. Потому угу. что для веры нужен толчок какой-то определенный, да? Ребенок не рождается уже сформированной верой, угу. да? То есть да. На него что-то влияет по мере его взросления. Оно угу. влияет или к созиданию веры в сердце этого ребенка, да, или к отсутствию созидания этой веры. И в какой-то момент, так как взаимодействие Бога с каждым человеком продолжается на протяжении всей жизни, Бог какими-то вещами пытается подтолкнуть, какими-то действиями со своей стороны он пытается подтолкнуть человека, обратить внимание на веру. Да? Угу. И как раз мы, почему и говорим, здесь есть у Иакова и общие вопросы, которые угу. он здесь поднимает, они касаются жизни церкви. И в то же время он касается глубинных вещей на уровне мыслей, рассудка, на уровне решений, на уровне анализов, да, какого-то. И как раз вот эти все вещи, они помогают сформировать какие-то действия, принять какие-то решения, которые в дальнейшем или делают тебя ближе в состоянии веры в отношения с Богом, или наоборот дальше. Угу. Поэтому вот эта взаимосвязь, она очень серьезная. И в дальнейших программах мы как раз попытаемся практически, затрагивая разные сферы жизни, увидеть, а как Бог через свои действия побуждает нас к вере, которая выражается в действиях наших угу. по отношению к тем, кто рядом, по отношению к своей жизни, по отношению к самому Богу. Вот в этом как бы как раз и уникальность и интерес этого послания.
1: Здорово. То есть получается, что благодаря этому посланию мы можем вообще понять, как с нами разговаривает Бог. Потому что очень часто люди, наверное, ну, как бы иногда не понимают, кто это, да, там сказал, или как это происходит. А здесь действительно, как вы в самом начале сказали, про то, что вера — это достаточно такое интересное понятие, на которого конкретного какого-то определения, ну, нет. Вот. Поэтому благодаря вот этим вот шагам практическим мы можем понять, как мы можем, наверное, взращивать внутри себя эту веру.
0: Ну, задача вообще на самом деле Бога, если уж прям коснуться глобально, да, угу. его главная задача – это вернуть человека в состояние примирения с Ним. Угу. Да? То есть Бог создал человека для радости, для гармонии, для счастья, но не просто для эгоистичного существования в каком-то своем там Эдемском саду, нет. Мы с начала книги «Бытие» читаем о том, что Бог лицом к лицу встречался со своим творением, он коммуницировал, и Бог раскрывал те вещи, которые ну, человек не мог понять, постичь сам в себе. Вот. И вот к этому состоянию Бог пытается вернуть человека. Но сегодня он это делает с поправкой на грех. И поэтому необходим был Иисус для того, чтобы человека, ну, можно так сказать, дать возможность ему вот эту коммуникацию с Богом выстраивать. Но Богу нужно было показать, а кто он для греховного человека, у которого в результате греха там многие вещи смылись из сознания, из истории, из представлений. И Бог через Иисуса Христа пытается вот как раз раскрыть, а кто он, а кем он вообще желает быть для человека, и кто человек для него. И когда мы смотрим Евангелие, мы читаем Евангелие, мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, мы удивляемся и думаем, надо же, вот он, какой Бог. А это рождает веру. Вера, которая не может не проявляться в делах. И как раз Иаков пытается вот сопоставить одно с другим и показать, смотри, ты веришь в Иисуса, да? А где это в жизни? То есть, если ты веришь, вот оно в делах.
1: Как все уникально, на самом деле взаимосвязано. Спасибо большое, Михаил Юрьевич, за то, что так подробно и интересно пояснили и объяснили, что нас ждет впереди в изучении послания Иакова. Спасибо огромное. Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Послание апостола Иакова.

Это живое слово, которое и сегодня бросает нам вызов. Оно напоминает, что настоящая вера не может оставаться скрытой. Она проявляется в наших делах, словах и мыслях. Иаков призывает нас не просто верить, но действовать. Не только слушать, но исполнять. Не только мечтать о духовной жизни, но и ежедневно воплощать ее в реальность. Оставайтесь с нами, впереди еще много глубинных и важных тем. Благословений вам и до новых встреч!

просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют».

0: бывают черные, они крошечные, но у них огромное брюшко. У них 6 ножек, а из головы торчат небольшие отростки.
1: Их называют антеннами.
0: Они способны нести груз в 10 раз тяжелее их самих, а то и больше.
1: Это все равно, что мне тащить дельфина. Ты даже поднять его не сможешь.
0: В этом выпуске мы говорим о муравьях.
2: Творение учит нас.
1: Моя мама терпеть не может муравьев.
0: Муравьи такие надоеды. Они забираются повсюду, особенно если речь идет о сладком. Сладкое,
1: шоколад, пироженки. Муравьев можно встретить по всему свету.
0: Ну, разве что кроме Антарктики.
1: Видов муравьев в мире больше 10 000. Огненные муравьи, электрические муравьи, пулевидные муравьи.
0: В Сингапуре водятся 4 основных вида муравьев.
1: Муравьи-призраки, фараоновые муравьи,
0: муравьи-плотники, сумасшедшие муравьи. Муравьи живут в семьях, называемых колониями.
1: Я люблю свою семью. Люблю маму, папу и младшего братишку. А это моя семья. Мама, бабушка и мой дядя.
0: Это похоже на муравьиные колонии. Они все такие разные.
1: Муравьиная колония может быть крошечной, всего из нескольких муравьев, или огромной, где их целый миллион.
0: Муравьиные колонии живут в гнездах. Прямо как птицы?
1: Ну, не совсем.
0: Муравьиные гнезда встречаются под землей, в трухлявой древесине, в траве и деревьях или в холмиках грунта на поверхности земли.
1: Вы можете найти их даже в своем доме, в стенах, в дверных косяках. В общем, там, где есть прогнившая древесина.
0: В колонии муравьев есть 3 типа взрослых особей. Это муравьи-самцы, муравьи-самки и королева или матка.
1: У каждого взрослого муравья есть своя работа. И они выполняют ее отлично.
0: У моих мамы и папы также есть работа. И они всегда напоминают, что у меня тоже есть обязанности.
1: Это что, каждый день ходить в офис?
0: Да нет, просто обычные домашние дела. У каждого в семье есть важные обязанности, и у всех они разные. Моя работа – убирать игрушки, пылесосить полы и складывать постиранное белье.

0: Колония муравьев как семье. Важно, чтобы трудился каждый, ведь колония может выжить только тогда, когда каждый прилагает все свои старания. Задача муравьев-самцов – заботиться, чтобы колония всегда пополнялась малышами.
1: Работа королевы – откладывать яйца и обеспечивать процветание колонии.
0: Она самый крупный муравей в колонии и может прожить до 30 лет. Это весьма солидный возраст для муравья.
1: В некоторых колониях всего одна королева, в других их может быть несколько.
0: Еще один вид муравьев называют по-разному. Это самки. Их называют рабочими муравьями или муравьями-солдатами.
1: Рабочие муравьи отвечают за поиск пищи для колонии, ее защиту, уход за яйцами, отложенными муравьиной маткой, а также за строительство и ремонт гнезда.
0: Каждый муравей в колонии играет свою роль, и их задачи меняются в зависимости от возраста.
1: Когда я была маленькая, мама говорила мне после обеда просто отнести посуду в мойку. Теперь она говорит, что я уже достаточно взрослая, чтобы еще и помыть ее.
0: Это похоже на муравьев. Молодые рабочие муравьи остаются в гнезде, чтобы защищать королеву и малышей. Старшие рабочие муравьи часто покидают гнездо в поисках пищи.
2: Сладкое!
0: Шоколад! Пироженки!
1: Как сказано в Библии, посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. 1 Коринфянам 12:26.
0: Муравьи или люди, у всех нас есть важная работа.
1: И выполняя ее, мы должны делать все, что в наших силах.
0: А у тебя есть домашние обязанности?

0: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Ну вот, наконец-то закончим. Ребята, вы, наверное, думаете, что это Афанасий Филиппович здесь такое вымеряет. Нет-нет, это не проект новых ботинок. Сегодня вы станете свидетелями интереснейшего и грандиознейшего эксперимента. Сегодня Ленька заявил о том, что география – бесполезная наука. Вы думаете так же? Так вот, сегодня Леонид должен будет по этой карте отыскать клад на территории нашего двора. А что из этого получится, давайте посмотрим вместе. Вперед! За мной!

0: наделали?
1: Это все ты, Машка. Давайте напугаем. Весело будет.
2: Я думала, на самом деле будет интересно.
0: Не дышит. Что делать-то будем, а? Афанась Филиппович, сердечный приступ с вами будет.
1: Значит, сердце можно так еще подмывать.
0: Вы взрослый человек, как вам не стыдно?
3: Да, да, да, Марья Ивановна, взрослый человек.
2: Дядя Афанасий!
0: Ну, ладно, ладно. Мы больше никогда и никого не будем пугать.
3: Ладно. Вот это вот хорошо.
1: Ну что, вы готовы, дядя Афанасий?
3: Конечно, разумеется. Вот карта. Разумеется, все географические названия и понятия я в ней намеренно исказил. Карта повествует о том, где находится клад, спрятанный мною. Здесь дается точное описание, как его искать. Я его вам вручаю, эту карту. И в путь.
0: Интересно, как это мы будем без географии клад искать?
2: Да проще простого.
1: Легко. А сколько у нас времени?
3: Сколько угодно. Как найдете, так сразу приходите ко мне.

0: Хорошо.
1: Ну что, пойдемте посмотрим. Давайте.
2: Давайте.
3: Ничего не понятно.
0: Через закрывающиеся
3: двери. Даже географических названий нет.
1: Ничего не понимаю.
0: Марья Ивановна, а вы куда?
1: Да мне там еще соседнюю улицу надо убрать. В общем, ребят, я пошла, до вечера. У вас все получится.
0: Да.
3: Ну что, приступим?
0: Давай. Пошли.

0: Вася Филиппович, ну что там, новостей не слыхать, клад не нашли?
1: Судя по тому, что я не услышал победных криков, пока нет.
0: Вы только посмотрите на них, а? Посмотрите, Афанасий Филиппович. А? О, кладоискатели.
2: Ну что, ребята, давайте пойдем и посмотрим, что у наших друзей из этого получилось.

0: Ну, как дела?
1: Все плохо.
2: Клад мы не нашли.
3: Ой, измучилась бедняжечка.
2: Я больше не буду его искать.
1: Я тоже.
0: Вот. А представьте, как бы чувствовали себя ученые, геологи, если бы пользовались неверными картами. Сколько бы научных открытий не было бы сделано. Но я вам помогу. Минуточку. Сейчас. Это настоящая карта. Она сделана по всем законам географии. Обратите внимание, здесь есть масштаб. Указаны все стороны света. Пожалуйста.
1: Дайте я посмотрю.
2: Нет, я!
3: Спокойно. Будем смотреть все вместе. Из моих рук. Ну-ка.
1: Все даже красивее выглядит.
0: Обратите внимание на обозначение.
2: Да. Ну, пошлите искать.
3: Пойдемте.
2: Пошли.
3: Так, Лёнь, вот дверь. Иди, выходи из неё.
2: Да.
3: Так, выйди через открывающуюся дверь. Пройди 3 метра строго вправо. Лёнь, иди.
1: Раз, два, три.
3: И повернуть направо. Пройди 4 метра, давай.
1: Раз, два, три.
3: Так, лицом на север еще шаг, да? Клад находится прямо перед вами.
2: Он там?
3: Ничего себе. Так он был у нас все время на глазах, а мы и не знали.
0: Да.
3: Вот это да. Ну-ка смотри, чего там.
2: Давай быстрее, что же там?
1: Что это?
0: Это награда.
1: Библейская история?
2: А я думала там...
3: Золото? Так если было Афанасий Филиппович золото, разве он в мастерской-то сапожником работал?
2: Думаю, что да.
0: Да, я думаю, что тоже бы работал. Я вижу, вы разочаровались. Но, понимаете, дело в том, что для меня настоящую ценность имеет то, что приносит счастье.

0: счастье, веру и знание. Поэтому я эту библейскую историю положил в качестве клада. Ну, вот. Ну как, ощутили всю прелесть географии?
1: Конечно. Когда знаешь, где Запад, где Восток, легче искать даже.
0: Да, и это самое простое. А сколько открытий сделали?
2: Географы.
0: Точно. А то могли бы корабли плавать по морям и океанам, самолеты летать по небу.
3: Да, как бы мы без географии знали бы, что есть Париж, Лондон и другие города.
0: Ну как, будем учить географию?
2: Да.
1: Будем.
0: Ну вот, молодцы. А я вам хотел сегодня рассказать о другой географии.
3: О какой?
0: Помните, как-то я вам рассказывал о том, как Господь вывел народ израильский из египетского рабства и ввел в обещанную землю?
2: Помним.
0: Вот. Довольно долгое время, садись, довольно долгое время они шли по пустыне без компаса, карты и не могли даже определить сторон света.
1: Так а как же они вошли в землю обещанную?
0: А вот это настоящее чудо. Так вот, слушайте. Во время своего путешествия народ Божий шел по пустыне, ни разу не сбившись с пути. Днем, когда пекло яркое солнце, над народом простиралось большое облако, которое не давало солнцу обжигать людей. Израильский народ шел туда, куда это облако двигалось. А в темноте, когда дороги совсем не видно, их вел столб огненный. Он согревал их и указывал путь. Благодаря таким проводникам народ Божий оказался совсем рядом с обещанной землею. Уже больше месяца длится томительное ожидание. И дети, и взрослые, и старики ждали возвращения 12 вестников, которых Моисей отправил осмотреть Ханаанскую землю и людей, которые в ней живут. Многие уже устали быть в пути, им хотелось обрести свой дом и земли. После долгих ожиданий разведчики вернулись. На своих плечах они несли множество разнообразных плодов огромных размеров. Они подтвердили, что эта страна действительно богата и плодородна. Но лица многих вестников были опечалены. Один из них сказал: «Не можем мы идти против народа этого, потому что они сильнее нас». И многие это подтвердили. Испугался народ, возмутился и решил: «Поставим себе другого начальника вместо Моисея и возвратимся в Египет». Тогда двое разведчиков стали убеждать их: «Если Господь милостив к нам, то введет нас в эту благодатную землю. Только против Господа не восставайте и не бойтесь врагов ваших, ведь с нами Господь». И рассердился Господь на свой непослушный народ и сказал Моисею: «Сколько еще они будут гневить меня? И когда они начнут верить мне, ведь я столько чудес показал им? Я истреблю их, и произойдет от тебя другой народ». Тогда пал перед ним Моисей и умолял его не делать этого. Бог простил мятежный народ, но наказание не отменил. Он сказал, что только потомки этого народа будут жить в обещанной земле, где течет молоко и мед. И еще двое верных соглядатаев, Иисус Навин и Халев, будут жить на этой земле. Вот таким образом чудесным вел Господь по пустыне свой народ. И Он преподал им свой урок географии, полный чудес. И, к сожалению, они так и не смогли до конца своему Господу довериться.
3: Вот. Ничего себе! Они хотели вернуться в рабство?
2: Да, только по дороге домой.

0: они могли 100 раз потеряться и погибнуть.
1: Да.
2: Об этом они, наверное, не думали.
1: Это точно.
3: Да, вот такая вот немножко печальная история. Дорогие ребята, напишите нам, понравилась ли вам история, которую я сегодня рассказал. Нам очень приятно получать ваши письма. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч.
0: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Дим Луч, для ребят летом наступают собачьи дни.
1: Да нет, ты что? Наоборот, наступают самые хорошие дни, каникулы.
0: Я о том и говорю. Собачьи. Такие хорошие дни, теплые. Привет,
1: да
0: смотри,
1: не,
0: какой.
1: Наташ, ты, наверное, сама только понимаешь, о чем говоришь. Или, наоборот, загадку какую-то говоришь нам, да? Ты лучше расскажи нам, что ты имеешь в виду.
0: А с удовольствием. Никакой загадки нет. Мне кажется, ребята понимают, о чем я говорю.
1: А я почему не понимаю?
0: Просто ты пока не знаешь, что собачка и каникулы – это, в общем, одно и то же. Сейчас все объясню. Дело было довольно давно. Когда в Греции у ребят был отдых от учебы, на улице стояла сильная жара. В это время на небе хорошо была видна яркая звезда и созвездие Большого Пса. Греки думали, что жара пышет от этой звезды, поэтому называли жару собачьей. Так повелось с тех времен, что время отдыха от учебы стали называть словом «каникула», что значит «собачка».
1: И ты думаешь, ребята знают такую сложнятину?
0: Мне кажется, они тебе не такое смогут о своих каникулах рассказать.
1: Правда? Ребята, я с огромным удовольствием хотел бы прочитать ваши истории о каникулах. Напишите, я с удовольствием напоминаю вам наш адрес.
2: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, друзьям в огороде.
0: Дим Луч, это еще не все, что я хотела бы рассказать тебе о собачке и каникулах.
3: Да, есть еще что-то интересненькое.
0: Важное, я считаю.
3: Ну, ничего не поделаешь.
0: Почему ты не поделаешь? Хочешь, из лука постреляем?
3: Нет, не получится. Ребята с нами не смогут из лука пострелять. И к тому же, какая...

0: Какая же мы компания, если будем отдельно от ребят стрелять? Лучше рассказывай про свое важное.
1: Хорошо, я расскажу тебе историю одного моего знакомого щенка.
2: Щенки не рассказывают, ты старик.
1: Но они с ними случаются. В собачью жару хорошо пойти в прохладный лес за грибами и ягодами. Подумала я как-то. Не я одна.
0: Тебе и ребятам хорошо. А вот у меня это вряд ли это получится. Я ведь расту на одном месте.
1: Вот и хорошо.
0: И что же в этом хорошего?
1: Да нет, хорошо не то, что ты в лес пойти не можешь, а что понимаешь, что тебе это не по силам. А вот один мой знакомый щенок решил, что раз наступили собачьи дни, то и делай, что хочешь. Я в лес, и он за мной. Хвостиком машет, смотрю на его довольную морду и понимаю, точно решил за мной увязаться. Думаю про себя, топать на него все равно бесполезно. Не испугается, а все истолкует свою пользу, мол, играю с ним. Тогда говорю сердитым голосом: иди домой. А он смотрит на меня. Глаза веселые, ни в одном страху нет. Одним словом, грибы мы вместе с ним собирали. И вначале у нас все даже шло хорошо. Я по склону грибу спускаюсь, и он рядом катится. Надо признаться, что щенечком он был сильненьким. Мы прошли уже много, а он остался все таким же веселым. И глаза одно говорят: я рад. Все было хорошо до тех пор, пока в лесу мы не встретили стайку взрослых собак. Это были наши общие со щенком знакомые. Настроение у них тоже было замечательное. Они скакали по траве высокой, как кузнечики, и рыли землю, встав в вертикальную стойку с поднятым к небу хвостом. Ну и забавно же это было. Но, уделив нам не так много внимания, они умчались прочь. А мой щенок помчался вслед за ними. Я окликнула его, позвала к себе. Он остановился, посмотрел на меня, весело помахал хвостиком и припустил снова за ними. Надо сказать, что след его простыл очень быстро.
0: Это он плохо подумал. Силёнок у него не хватит, чтобы бежать долго с большими собаками.
1: Я тогда тоже так подумала.
0: И что же, он потерялся?

0: Нет, к счастью, все закончилось благополучно. Правда, прошло немало времени, пока я его услышала. От пережитого перепугу и радости, что отыскал меня, он заливался звонким не то лаем, не то плачем.
1: И как же он тебя нашел?
0: Думаю, большей части ему повезло. Всю оставшуюся дорогу его маленький нос тыкался в мои пятки. Я шла и думала про себя, глупенький. Испугался ты не на шутку.
1: Это история придуманная?
0: Нет, настоящая.
1: Ну, согласись, ты ее рассказал не для меня.
0: А для кого?
1: Я расту на месте и потеряться не могу. А вот ребята могут. Они в каникулы ходят в лес за грибами и ягодами. Это им важно не потеряться.

0: помчался, и в темный лес попав один, он очень сильно испугался. Я очень рад, друзья, тому, что отыскался. Потеряйка и не случайно вам рассказ поведала его хозяйка.
1: Ребята, напишите нам, и мы обязательно вам вышлем картинку про щенка. Она будет вам напоминать о том, что надо в лесу себя вести очень внимательно.
2: Снова пришло время сказать друг другу
1: «До свидания». Пишите.

Здравствуйте. В последнее время все больше встречаюсь с людьми, с христианами, с верующими людьми, которые относятся к чудесам, происходящим в этой жизни, с большим недоверием или с большим подозрением. Если, допустим, мы совершили молитву, человек был болен, и мы над ним помолились, и он получил исцеление, они говорят, это совпадение. Если, допустим, я говорю людям, что я видел какое-то видение, и со мной разговаривал Бог, то мне, скорее всего, припишут, что, что это галлюцинация. Вот. Если вы говорите о том, что как некогда ученики или последователи Христа встретили Иисуса по дороге в Дамаск, то таких людей совершенно засмеют. Мне кажется, что сегодня людей бы я так охарактеризовал, большую часть христианства, это им подходит одна фраза, Фома неверующий, который сказал, пока не увижу глазами своими вот отверстий от гвоздей, пока перстами своими не почувствую, не пощупаю, то не поверю. С одной стороны, конечно, я могу сказать, что это правильно, это замечательно, что все нужно исследовать, да, но все-таки же мне кажется, что христианство – это религия чудес. Христианство – это религия чудес. И проповедь сегодня называется так. Я все еще верю в чудеса. Я верю в чудеса. Когда мы открываем с вами Новый Завет, Евангелие от Марка, 16 главу, с 17 по 18 стих, мы читаем, когда Христос обращается к своей церкви, и Он говорит, уверовавших же будут сопровождать сии знамения. И дальше Он начинает перечислять, что будет сопровождать верующих людей. Поэтому, друзья мои, мне бы хотелось вместе с вами посмотреть, во-первых, вначале на книгу Библия, на Библию и чудеса в этой книге, которые описаны. Мы начинаем с вами с самой первой книги, с книги «Бытие». Мы открываем и видим, что Господь, написано словом Господа, сотворены небеса и все воинство их. Мы видим, что каждый день Бог говорит что-то, и что-то происходит. Происходит чудо появления в этот мир жизни, который нас окружает. И все это он делает силой своего слова. А как можно сказать, что это не чудо, когда Бог явился во плоти? Он родился Бога-человеком. Это тоже чудо. Если мы говорим о Библии, и мы... Тут, кстати, недавно был такой интересный момент в спортзале. Там с кем-то я познакомился уже. Они знают, что я священнослужитель.

И там пришел один новый человек, и они ему говорят: это священнослужитель. Он поворачивается так ко мне с таким этим, говорит: да ладно, сколько книг в Библии? Задает мне вопрос. Я говорю: 39 книг Ветхого Завета и 27 Нового. И эти авторы писали Библию на протяжении 2000 или более 2000 лет. Они с друг с другом никогда не встречались. Они никогда не договаривались, но тем не менее Библия описывает одни и те же события. Библия описывает, эти авторы описывают пришествие Иисуса Христа на эту землю. Как не назвать это чудом? Мы с вами переживать будем скоро интересный праздник. Называется он Пасха. Мы с вами знаем события, которые происходили и описаны в Библии. Мы знаем, что Иисуса Христа распяли. Мы знаем, что Он погребен был по Писанию. И в третий день воскрес по Писанию. Пойдите, отвалите камень и посмотрите, там он гроб пуст, в гробе никого нет. Разве это не чудо, что Иисус и Христос воскрес из мертвых? А когда 120 учеников находились в верхней горнице, находились единодушно вместе, и вот они услышали как бы шум дующего ветра, и сошел на них Дух Святой в виде языков пламени на каждом. Я не знаю, как это выглядело, но я думаю, что это было чудесное зрелище. И после этого события, когда они вышли и начали проповедовать, и приняло Господа более 3000 человек. Как не назвать это чудом? Ну и самое для меня яркое событие в моей личной жизни, что Бог является, или вера в Бога приводит к чудесам, это является то событие, что произошло лично со мной. Когда грешник, изменяем Богом, рождается свыше и становится совершенно иным человеком. Проходит через покаяние. Итак, друзья мои, невозможно объяснить молитву человека, почему человек молится, почему он обращается к Богу. Невозможно объяснить веру, и также невозможно объяснить благодать без чуда Божьего присутствия в нашей жизни. Поэтому, друзья мои, я все еще верю в чудеса. Я верю в чудеса. Нет чуда, и нет ничего сверхъестественного. И если нет ничего сверхъестественного, то это не является церковью. И я вместе с вами хочу на это посмотреть. Чем будет церковь без чуда? Без чуда преображения человека, без чуда обращения, без чуда веры в Бога. На самом деле церковь будет просто загородным клубом. Да, в этом клубе будут обеспечивать людей чувством товарищества, дающим возможность быть активным, совершать какое-то служение. Это просто будет клуб, если верующие не станут сопричастны божественного естества. Допустим, смерть мы переживаем с вами. Что такое смерть без чуда? Без чуда воскресения. Вот жил человек, родился в роддоме, я не знаю, там номер один, похоронен на кладбище номер два. Все. Если нет чуда воскресения, жизни нет, продолжения нет жизни. Если нет чуда, то проповедь Слова Божьего превращается просто в назидательную лекцию. Когда мы берем какую-то определенную тему, эту тему раскрываем людям, они получили какую-то определенную информацию. Если нет чуда влияния Духа Святого, который влияет на сердце человека, который влияет на разум человека, который побуждает человека к преобразованиям в условиях сказанного, то это просто лекция. Что такое будет молитва без чуда, без чуда услышания? Молитва будет всего лишь отчаянным криком человека с одной стороны, и никого нет на другой стороне. Никого нет на другой стороне провода. Итак, друзья мои, Новый Завет говорит нам, что церковь – это божественное учреждение, где люди собираются вместе, чтобы встретить Бога, где единая молитва возносит нас до небес, где сверхъестественная любовь связывает ищущие сердца в семью по вере, а немощные и смертные становятся строителями Царства Божьего. И время от времени Бог подтверждает свое слово знамениями и чудесами. Почему я решил сказать проповедь на эту тему? Я был на одном совещании, на этом совещании встречал

Встречались руководители церкви, встречались пасторы, и один из докладчиков говорил о том, что церковь сегодня терпит, ну, мягко говоря, крах. Сегодня все больше церквей становятся пустыми, все больше людей перестают ходить в церковь, перестают верить в Бога. И эта тенденция, она и в Европе,

что вот этот докладчик сказал, что наступит время, когда от церкви совершенно ничего не останется. Церковь схлопнется, как будто ее и никогда не было. И вы знаете, эти слова могли... Я мог согласиться с ним, потому что были приведены определенные доводы, примеры, статистика определенная приведена. Но в то же время я подумал о том, что Бог – это не просто какой-то менеджер земли, да? А словом своим Господь сотворил чудеса. И я подумал про себя, да, может быть, с человеческой точки зрения, да, все катится к своему концу, катится к краху церкви. Но я верю в чудеса. Я верю, что наступило время Богу действовать. В чем разница между благотворительной организацией и истинной Божьей церкви? В принципе, и там людей учат добру, как помогать другим, как заботиться друг о друге. Но Божья церковь отличается тем, что только Божья церковь дает человеку возможность, да, или надежду на воскресение и вечную жизнь. В Деяниях апостолов во второй главе описано состояние церкви, когда они, 120 человек, единодушно были вместе, они молились, они просили Господа о том, чтобы Господь излил на них Дух Твой Святой. И мы знаем, что произошло чудо. На учеников раздался шум, как будто сильного ветра, сошел Дух Святой в виде языков пламени. И начали происходить удивительные события. Несмотря на то, что церковь была гонима, несмотря на то, что Иисус Христос был только что распят, несколько дней буквально прошло с этого события, в церкви присоединилось огромное количество людей, более 3000 человек. Когда-то пели гимн прекрасный, который мы пели. «Приди с высот небесных, Дух истины святой, и посети нас грешных и страждущих душой. О, пусть огонь священный зажжет нас правды свет, даруй нам неизменно хранить святой завет. Сомнения и неверие растут все с каждым днем, умножь же нашу веру в борьбе с грехом и злом. Нам свыше дай терпение и силы побеждать, постигнут ли гонения, даруй нам устоять. Сверши, Дух Божий, чудо, сойди, как в те века, и пусть проникнет всюду свидетельство Христа. Даруй через все несгоды весь смело возвещать, чтоб многие народы могли ее принять». Вот, друзья мои, вот такой гимн был прекрасный, когда церковь пела о том, чтобы Дух Святой сошел на нас с вами. И сегодня, если мы обратимся с вами к Писанию, вот это Слово Божье, о котором мы говорим, которое пронизано Божьими чудесами, Божьим присутствием, во второй книге Паралипоменон, 7 главе, в 14 тексте записаны слова. Что сегодня необходимо нам, чтобы мы видели чудеса, которые окружают нас в этом мире, в этой жизни? «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Вот к чему призывает нас Слово Божье. Если мы хотим, чтобы Бог сегодня действовал точно так же, как 2000 лет тому назад, то первое, что необходимо, это смириться и обратиться от худых путей своих. В Иаиле, во второй главе, в 17 стихе, записан такой текст. «Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят, пощади, Господи, народ Твой, и тогда воззреет Господь на землю свою и пощадит народ свой». Вот, друзья мои, какой призыв сегодня звучит и к верующим людям, и к священникам, о том, чтобы мы могли обращаться к Богу, просить Его о милости, о благости, о Его святом присутствии. В современном мире, может быть, да, есть такой взгляд, что сегодня нужно как-то подстраиваться под молодежь, нужно подстраиваться в богопоклонении к людям, которые живут сегодня в этом мире. Но Слово Божие говорит о том, что не нужно ни под кого подстраиваться, нужно жить согласно Слову Божьему. Как же нам жить? Я сегодня хочу предложить вам для примера, для образца, как вести себя, как жить в этом мире. Послание апостола Павла к евреям. Послание апостола Павла к евреям. Книга Евреям описывает, начинается с описания того, кто такой Иисус. Это первая глава. Вторая глава книги послания Евреям описывает, кто такой человек –

3 по 11 главу рассказывается о том, что Иисус Христос обладает компетенцией, и Он может, Он знает, что делать для человека, Он знает, как спасти человека. 11 глава свидетельствует о, или перечисляет о героях веры. 12 глава. Бог убедительно зовет к покаянию и вдохновляет нас проходить путь, представленный перед нами. И 13 глава раскрывается уже для нас таким образом, как нам с вами нужно жить в этом мире. Когда-то кем-то сказано, если у вас все валится из рук, то читайте инструкцию, как это делать. Так вот, если вы хотите быть хорошими христианами, в жизни которых происходят чудеса, читайте инструкцию. Итак, первый стих, о чем написано в послании Евреям, 13 главе. Этот стих говорит о братолюбии. Как выглядит настоящий христианин? Это человек, который обладает друг другу, питает братскую любовь. Второй стих говорит о страннолюбии и гостеприимстве. Этот человек страннолюбен и гостеприимен. Мне хотелось бы, знаете, вот заметить такую интересную вещь. Много лет тому назад, больше 20 лет, когда я пришел в церковь, гостеприимство было просто неотъемлемая часть верующих людей. Мы собирались вместе в церкви. Очень часто после богослужения мы устраивали такие застолья, чаепития, пили чай. Когда мы видели людей, которые приходят, гости церкви, мы приглашали их себе в дом. И мы, каждая семья, я думаю, что каждая семья в то время была готова принять у себя гостей. То есть, когда мы готовились к богослужению, мы уже готовили пищу так, чтобы мы могли кого-то принять к себе в гости. Так было раньше. На сегодняшний день, ну, я не знаю, может быть, из-за того, что стремительно бежит время, стремительно мы куда-то мчимся, мы уклоняемся от страннолюбия и гостеприимства. Может быть, по причине того, что сегодня очень много так называемых профессиональных нищих, попрошаек, и это нас каким-то образом настораживает и останавливает. Я понимаю все это, но тем не менее, если мы хотим видеть Бога в нашей жизни, то мы должны строго следовать этим Это инструкции страннолюбия и гостеприимства. Третий стих, он говорит о сострадании людям, что мы должны сострадать людям, которые нас окружают. Что значит сострадать? Это поставить себя на место человека. Это попытаться почувствовать то же, что чувствует человек, находясь в тех или иных обстоятельствах. Но помните, есть такие интересные тексты, когда в Библии написано просящего занять у тебя от просящего занять у тебя не уклоняйся. Если человек у тебя чего-то сегодня просит, не говори ему, приди завтра. Если человек сегодня плачет и просит тебя молиться, да, то есть не думай, что твои проблемы гораздо больше, чем его. То есть соучаствуй, сострадай. Четвертый стих. Кто такой верующий человек? И речь там идет о том, что мы должны быть верны брачному обету. Я себе представить не могу, друзья мои, даже такой ситуации лет 10 тому назад или 15 лет тому назад, чтобы христиане, верующие люди могли развестись. Это был нонсенс. Развод в церкви – это был нонсенс. Потому что люди жили Христом, люди жили Библией, люди жили Словом Божьим. И если мы с вами читали, что оставит человек отца и мать свою, прилепится к жене своей, будут двое одно – и мы читаем слова Иисуса Христа, где Христос говорит такие слова, что «Моисей дал разводное письмо». Почему? По жестокосердию вашему. А вначале не было так, что соединит Бог, то не разделяет человек. И отношения выстраивались таким образом, что люди долго ухаживали друг за другом. Они долго приглядывались друг к другу. Подходят ли они, как сегодня говорят, мы характерами не сошлись? Не подходят. Но потом, когда уже шли под венец и заключали брачный договор, брачный союз, он был неразрывен. Навсегда. Но сегодня верующие люди, к моему большому сожалению, имеют такую тенденцию, что часто очень стали разводиться. Поэтому, друзья мои, если вы хотите видеть чудеса, если вы хотите видеть людей в церкви, пожалуйста, будьте верны брачному обету. Это инструкция для жизни нашей.

Еще что включает в себя эта инструкция. 5 стих. Этот человек доволен жизнью, избегает жадности. Но у апостола Павла написано: корень всех зол – сребролюбие. Даже есть такая поговорка, говорит, в магазин пришел, зла не хватает. Потому что цены растут, да, и если корень всех зол – сребролюбие, да, зла не хватает денег. Тем не менее, апостол Павел говорит о том, что верующие люди – это люди, которые должны быть довольны тем, что у них есть. Расскажу вам один маленький пример. У меня есть знакомые, такие достаточно состоятельные люди, и вот с одним, ну, такие достаточно близкие отношения. Есть еще один знакомый, но он такой побогаче, чем этот мой друг, так, гораздо богаче, ездит на очень крутых, дорогих машинах, но каждый день, когда мы с ним встречаемся, он такой грустный, вот каждый день он грустный, расстроенный. И мы как-то говорили, я говорю: Алексей, вот что-то денег не хватает. Он говорит: я вот на тебя смотрю, ты каждое утро приходишь такой, улыбаешься, улыбка у тебя на лице. Я вижу, что ты такой вот жизнерадостный, счастливый, довольный человек. Ты доволен своей жизнью? Я говорю: да. Ты счастлив? Я говорю: да. А вот смотри, вот видишь, человек богатый, у него деньги есть, а несчастен, говорит. Деньги ему счастья не приносят. Поэтому удовольствуйся тем, что ты имеешь. Ты счастлив и будь доволен. И вы знаете, интересная вещь, что это сказал мне неверующий человек. То есть человек, который сделал выводы, просто он грамотный человек, он сделал выводы, что деньги не приносят человеку счастья. И поэтому, если мы хотим сегодня жить согласно вот библейских уставов, мы должны быть довольны, избегать жадности. Следующее, что значит жить согласно с библейской инструкцией. 7 стих говорит о верности своим наставникам. О том, что если вас кто-то обучал, если вас кто-то привел к Богу, то не будьте людьми неблагодарными. Я бы, знаете, как сказал, вот есть русская пословица: не плюй в колодец, пригодится водиться напиться. Так вот, если вы ходите в церковь свою, да, и в этой церкви есть у вас наставники, будьте к ним, будьте им верны, будьте верны, будьте к ним дружелюбны. 9 стих. Верный человек не принимает неизвестных доктрин, не принимает причуд. Сегодня очень модно стало, знаете, есть такие прогрессивные верующие, которые начинают говорить о том, что кто написал Библию, Библия неверна, Библию неправильно понимают, Библию неправильно толкуют. Вы знаете, что вера в Бога, христианство существует более 2000 лет. И огромное количество верующих людей, богословов, людей, которые изучали, исследовали Библию, собирались на так называемые съезды и принимали какие-то решения. И вот одно из очень важных и популярных решений в церквях протестантских – это соло скриптура, Библия, ничего кроме Библии. И в Слове Божьем написано: вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И когда вот сегодня современные вот такие так называемые верующие пытаются дискредитировать Библию, мне хочется задать вопрос: а на основе чего вы будете верить, если вы будете дискредитировать Писание? Все Писание богодухновенно, полезно для научения, наставления, назидания в праведность. Итак, друзья мои, не старайтесь лететь за какой-то новизной. Придерживайтесь вот библейских критериев веры. 15-16 стих. Верующий человек служит Богу, как первосвященник, приносящий жертву хвалы, плод уст и добрых дел. Вот так должен вести себя верующий человек. Он служит Богу, как первосвященник, и приносит жертву хвалы и плод уст своих. Дальше 17 стих. Написано, что истинно верующий повинуется своим наставникам. 18 стих напоминает нам о том, что они непрестанно молятся за них. И хочется задать вопрос, когда читаешь вот это Евреям 13 главу, и этот образ жизни, какой мы должны с вами вести, то хочется сказать, это высокие стандарты. Высокие стандарты. Но я хочу сказать вам, что не расстраивайтесь. Филиппийцам во 2 главе 13 стихе написано так. Он был, есть тот, кто производит в нас, в верующих людях, и хотение,
и действия,

по своему благоволению. Самое главное в нашей жизни с вами, друзья мои, знаете, как-то читал, в Откровении написано так: «Претерпевший же до конца спасется». И я думаю, что сегодня нам с вами, чтобы жить вот этой жизнью, исполненной чудес, в согласии со Словом Божьим, да, если мы согласны с Ним, если мы приняли Его как своего Спасителя и живем согласно Им, то наша жизнь будет наполнена чудесами Божьими, Божьим присутствием. Нам необходимо терпение. В этом терпении необходимо свой взор направить на Бога, направить на то, что вот для нас с вами год – это, казалось бы, время, а в Библии написано, что для Бога тысяча лет, как один день. И то, что мы проявляем свое нетерпение, нам кажется, быстрее бы пришел Господь, быстрее бы закончилось все то, что происходит на земле. У Бога время немножко исчисляется не так. Я хотел бы вам посоветовать, как это терпение проявлять, дать вам маленький совет. Я когда-то купил себе новый автомобиль, взял его прямо с автосалона. И поставил на автостоянке, и кто-то мне гвоздем поцарапал. Вы знаете, раньше, когда я выходил, смотрел на машину, я наслаждался, видел, какая мне красивая машина. А после того, когда царапину сделали, я выходил и все время смотрел на эту царапину и расстраивался. И до меня дошла интересная мысль, что не нужно смотреть на царапину. В нашей жизни очень много, знаете, таких жизненных проблем и царапин, которые нанесла нам эта жизнь. И если мы на них смотрим, то мы расстраиваемся. Не надо смотреть на это. Смотрите на жизнь в целом. Церковь установлена Богом. Она никуда не денется, она никуда не исчезнет. Она будет до самого его пришествия. Что от нас требуется, это, как написано у пророка, покаяние. Это молитва. И что от служителей требуется, это молиться, просить за народ Божий, чтобы Господь благословил нас всех. И Слово Божие говорит, что Бог не оставит нас и не покинет нас, и Он будет вместе с нами. Пусть Господь благословит вас. Я все еще верю в чудеса, что Бог сохранит и благословит свою церковь до самого пришествия. Аминь.

0: «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию».
1: Скиния – переносное святилище в виде шатра для служения Богу во время странствования израильтян по пустыне. Предметы скинии и совершавшиеся в ней ритуалы наглядно показывали Божий план спасения человечества от греха и смерти через последующую жертву Мессии. В 25 главе книги «Исход» Бог повелевает Моисею построить скинию, где он будет обитать среди своего народа, и дает для этого подробные указания. По окончании сооружения скиния была освящена, помазана елеем. Скиния просуществовала вплоть до построения царем Соломоном храма в Иерусалиме. Вокруг скинии располагался двор, обнесенный оградой. Во дворе был устроен медный жертвенник всесожжений и медная умывальница. На жертвеннике сжигались жертвы, а умывальница предназначалась для омовения рук и ног священников. Скиния имела два отделения – святое и святое святых. В святом находились светильник с семью лампадами, стол со священными хлебами, которые заменялись на свежеиспеченные каждую субботу, и золотой жертвенник для воскурения благовоний. В святом святых находился ковчег Завета, в котором помещались скрижали с 10 заповедями, данными Богом Моисею на горе Синай. Крышку ковчега осеняли своими крыльями два отлитых из золота ангела Херувима. В отличие от святого, куда свободно допускались священники, в святое святых мог заходить только первосвященник, и только один раз в год, в день искупления, с кровью закланной жертвы за грехи всего народа. Кровь, приносимых в жертву животных, указывала на истинную жертву – Сына Божьего, Иисуса Христа, который умрет на Голгофском кресте ради спасения всего человечества. В Новом Завете открывается истина о небесном святилище, по образцу которого была построена земная скиния. Апостол Павел называет это святилище «скинией истинной», которую воздвиг

0: Господь, а не человек. В нем воскресший Христос выполняет служение первосвященника. В книге Откровения Скинии назван Новый Иерусалим, город, где будут жить спасенные. Все Скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.
1: Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие.

В 2011 году 53-летний мужчина заплыл далеко в воды залива Сан-Франциско. Случайные свидетели забеспокоились, что он может утонуть. Поэтому они вызвали спасателей 911. Вскоре к месту происшествия прибыли спасатели, даже полиция, пожарные. Однако они ничего не сделали, чтобы помочь этому несчастному человеку. Хотя это кажется странным, но так все и было. Причина в том, что за 2 года до этого случая была введена политика оптимизации, запрещающая спасение на воде. Это банально просто. Из-за сокращения бюджета тренировки по водному спасению были запрещены. Правило есть правило. Итак, 53-летний мужчина утонул, а спасатели остались сухими. И это самое ужасное в этой истории, потому что правила были соблюдены. Поступили ли они правильно? Кому нужны такие горе-спасатели, наблюдатели? Нельзя просто стоять и смотреть, как кто-то тонет в течение часа. Они побоялись нарушить правила города только потому, что они муниципальные служащие. Возможно, сделать правильный поступок по неправильным причинам. Мы видим это сегодня, разбирая в одной из притч, которую Иисус преподал нам. И в рамках нашей серии «Притчи Христа» мы рассмотрим одну из них в Евангелии от Луки. Мы откроем 18 главу и посмотрим вот это повествование. Дело в том, что эта притча рассказывает нам о настойчивой молитве, о Боге, который любит реально отвечать на молитвы. Давайте начнем и откроем Евангелие. Первый стих 18 главы. В Библии сказано: «Итак, Иисус рассказал им притчу. И сказал им также притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Это полезно сегодня знать. Ты должен молиться и не унывать. Продолжать молиться и не сдаваться, когда кажется, что все уже кончено. Позволь поделиться с тобой 7 секретами эффективной молитвы. С тобой когда-нибудь случалось такое, что ты искушаем не молиться? Было ли такое, что ты и вправду молился и думал про себя: мой брак никогда не улучшится, так что нет смысла молиться об этом? Или: мой отец никогда не поправится, так зачем же молиться о нем? Я никогда не найду себе работу или никогда не смогу сделать это предприятие успешным. Так

какой смысл молиться? Несколько лет назад одна молодая женщина сказала, что брак ее родителей распался. И отец снова начал пить, и ее три брата перестали посещать богослужение. Она осталась в церкви, но то верит, то не верит. И ей кажется, что в основном не верит. Но она сказала сама себе, что готова молиться Богу и делать все возможное, чтобы вернуть всю свою семью к прежней, настоящей вере в Бога. Да, шансы на то, что это когда-либо произойдет, были ничтожными, даже нулевыми. Ее поддержали, помолились с ней. Наверное, каждый подумал, молясь, этого никогда не случится. Но как ты думаешь, дорогой друг, что случилось дальше? Да, как и в этой притче, в Евангелии от Луки, 18 глава. Иисус призывает нас продолжать молиться, не терять веру в Бога, продолжать верить, что Бог продолжает творить великие дела, даже когда кажется, что Он может этого и не сделать. Итак, давай вернемся к Евангелию от Луки, 18 главе, и мы продолжим с 2 стиха. Кстати, там Иисус сказал следующее. «Был в одном городе судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Там была одна вдова в этом городе, и она приходила к нему и говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. И после сказал сам себе, «Хотя я Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что даст им защиту вскоре». Судья, о котором говорил Иисус, ясно дал понять, «Я не боюсь Бога и не забочусь о ближних». Нужно помнить, что у судей сегодня также есть иммунитет и защита от правителей. И во многих вопросах у них есть полная автономия защитить или наказать человека. Имейте в виду, что без системы социального обеспечения в патриархальном обществе тогда, во время этой вдовы, она очень сильно нуждалась в помощи. И судья не хотел ей помочь. Так же бывает и в нашем мире. Люди не помогают другим. Но есть и другие примеры, когда хорошие, добрые помощники отдают себя другим и служат на благо страны. Один наш татарский пенсионер пожертвовал 99% своего состояния для того, чтобы помогать детским школам, приютам. Это было удовольствием его жизни. Да, между прочим, Билл Гейтс пообещал, что отдаст большую часть своих ресурсов на добрые дела. Что-то плохо, не знаю, мне не верится. Ну, посмотрим, как оно будет. Многие люди, многие чувствуют ответственность и помогают другим на самом деле. То же самое и даже больше можно сказать сегодня о преподавателях, о полицейских, о волонтерах и о тысяче всевозможных дел, которые люди совершают. И в нашей стране еще до революции был такой доктор Газ. И он от всего сердца помогал пациентам, он помогал страждущим, тем, кого забирали на каторгу. Он очень многое совершал в своей жизни и жил в очень скудных условиях. Между прочим, княгиня Ольга, сестра императора Николая II, тоже была добродетельной и помогала многим в своей жизни. Хотя могла жить комфортно, с прекрасными условиями, но эти люди старались облегчить ближним их тяжелую, трудную жизнь. Эти люди чувствовали и откликались на более высокий призыв. Судья же в этой притче был совсем другим. По своей сущности. Вдова приходит к нему и многократно рассказывая о несправедливости, которую она претерпела, но судья снова и снова отвергает ее. Однако там

где другой, возможно, сдался бы, эта женщина настойчива и продолжает возвращаться, решив, что в конце концов добьется справедливости. Да, между прочим, она думала, что есть на этом белом свете правда. В конце концов, судью это утомляет. И он говорит: хотя я Бога не боюсь, людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. Здесь Иисус учит нас. Это классический случай себялюбия и такого самовольного управленца, который делает все-таки правильную вещь, но по неправильным мотивам. Ему нет дела до справедливости, ни до горя этой бедной вдовы. Он просто делает это, чтобы она отстала. И в конце концов принимает правильное решение по отношению к этой вдове. Да, правильное дело по неправильной причине. Каков урок? Чему Иисус учит нас здесь, в этом примере о Боге? Бог похож на этого судью. В 6 стихе мы читаем дальше. «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их?» Вот ответ. Иисус фактически говорит: послушайте, вот судья по своей сущности, каков он, а Бог совсем не такой. Когда люди Божии приходят к нему в молитве, Бог слышит, Бог помогает, Бог не игнорирует человека. Однако, бывало ли, что ты молишься, опять молишься, и кажется, что Бог не отвечает? Ты молишься о больном родственнике, который не выздоровел. Может быть, ты молишься о финансовой ситуации, и она, казалось, вот-вот решится, но так и не разрешилась. Ты молишься, чтобы спасти брак, и что же теперь? Что делать с этим, когда такие молитвы остаются без ответа? Это непросто. И непросто, потому что такие молитвы совершаются под надрывом человеческой души. Возможно, просто еще не пришло время. Возможно, ты просил не о том. Возможно, есть причины, о которых ты не понимаешь. Могут быть вовлечены другие люди, а у них, между прочим, свободная воля, и они не отдали свое сердце воле Божией. Не стоит забывать, что Бог не Дед Мороз, и Он не действует по щучьему велению. Мы не всегда получаем то, что хотим, и это должно быть для нас нормой. Можно доверять Богу, даже необходимо, причем тогда, когда, по вашему мнению, все идет не так, как надо. Очень важно, дорогой друг, вспоминать Бога как правильного, как судью честного и заслуживающего доверия. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Я бы даже изменил слова известной песни по-другому. Пусть Бог его прогнет под нас в нужный момент. По всей Библии вы прочитаете о Божьей милости. И от этого не уйти. В Псалме 102, в 11 стихе, мы читаем следующее. «Ибо как небо выше земли, так и велика милость Господа к боящимся Его». Многократно в Библии говорится: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Бог хочет, чтобы у нас была ясная картина этого мира. Вот какая она на самом деле. Вот такой у нас Бог, дорогие друзья. И Ему стоит доверять. Эта притча учит, что бывает так, неправедный судья игнорирует бедную, нуждающуюся вдову. Но Бог иной. Давайте рассмотрим дальше эту притчу. Женщина просит судью: защити меня от соперника моего. Библия говорит, что судья смотрел, и у этого народа есть противник. И у каждого из нас сегодня есть

тот, кто клевещет перед Богом днем и ночью. И, между прочим, этот противник есть сатана, великий противник Бога и всего человечества. Он без выходных клевещет, клевещет и клевещет. Очень яркий пример мы находим в книге страдальца Иова. Один из величайших примеров в Библии, где раскрыта чистота, терпение и стойкость Божьего человека. Давайте посмотрим. В книге Иова, 1 глава, 7 и 8 стих. «И сказал Господь сатане», ну вот этому противнику, «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Это непростая история. Сатана тут же обвиняет Иова в верности Бога только потому, что Бог так явно благословил его процветание. Бог, к сожалению, позволяет сатане испытать Иова. И когда тот теряет все, богатство, имущество и даже детей, все, кроме придирчивой жены и троих слуг, которые передают вот этот смысл. И есть даже поговорка такая, что с такими друзьями и врагов не надо. И тем не менее, Библия говорит, что при всем этом Иов не согрешил и не произнес ничего неразумного о Боге. Это мы находим в 22 стихе. В один момент Иов даже заявил с горя, он объявил Богу и сказал, «Хотя бы он убивал меня, но я буду надеяться на него». 13 глава, 15 стих. А знаете, как заканчивается эта история? Она заканчивается тем, что Иов вознагражден за свою верность и терпение. И Бог дает ему совершенно новую семью, в два раза больше имущества, в два раза больше животных, которые содержал он раньше. И, кстати, детей ему Господь дал точно столько же, 10. Конечно, это не произошло в один миг по требованию настоящей веры от Иова. Но в этом и состоит суть притчи. Мы должны всегда молиться и не унывать, не сдаваться. Со временем вот это тяжелые эти раны залечиваются. Есть еще одна похожая история. Это записано в книге пророка Захарии. Причем там раскрывается история Иисуса Навина. Очень интересно, образно представляется в Иисусе весь народ Божий. И вот он предстоит перед престолом Божьим, и вот такая сцена. Сатана обвиняет Иисуса, и в лице Иисуса весь народ в том, что они ужасные грешники. Иисус представлен одет в грязные одежды, и это символ греха всего народа Израиля. И как в истории у Иова, так же и у Иисуса обвинитель становится по правую сторону и снова произносит все свои ужасные обвинения. Захарии 3 глава, 1 стих там сказано. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противостоять ему. И сказал Господь сатане, «Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избавивший Иерусалим, не головня ли он исторгнутый из огня?» Иначе говоря, что было сказано? «Отойди, сатана! Я с таким трудом спас вот этого искупленного дорогого человека из горящего огня! Отойди!» Теперь Иисус был одет в грязные одежды и стоял перед ангелом. Ангел отвечал и говорил стоящим перед ним так: «Снимите с него эти грязные одежды». Потом сказал ему: «Смотри, я снял с тебя

вину твою и облеку тебя в одежды торжественные». Но злодей не унимался и не унимается по сей день. Сатана обвиняет народ Божий, но Бог быстро приходит на защиту, чтобы оправдать. Это история, которая должна ободрять сегодня тебя, мой друг. Потому что повседневная христианская жизнь не всегда так прекрасна и не все так просто и гладко у каждого из нас. Есть много чего из жизни Иова, жизни Захарии, много очень плохих, и, к сожалению, эти ужасные, жуткие моменты случаются и по сей день с каждым из нас. Мы подвергаемся этой массированной атаке дьявола, и годы, бывают даже месяцы депрессии, невзгод могут пройти, пока появится просвет, и это закончится. И ты задаешься иногда вопросом, если когда-нибудь я помолюсь, кто-нибудь услышит меня? Друг, поверь, Бог слышит тебя сейчас, и Он реально действует, даже если не ответил тебе сразу. И вот сейчас, будь внимателен, хочу поделиться вот этими 7 секретами успешной молитвы. Первое. Ты должен чувствовать необходимость в молитве. Бог заявляет в своем слове: «И залью воды на жаждущие и потоки на иссохшую землю». Исайя 44 глава 3 стих. Иисус говорил о тех, кто считает себя совершенно здоровыми и не нуждающимися в враче. Если мы приходим к Богу, не чувствуя особой нужды, то мы как фарисеи. Мы не можем ожидать, что Он вмешается в нашу жизнь. Поэтому проси. Проси о том, чтобы Бог участвовал в твоей жизни. Потому что вот этот первый пункт, Бог помогает тому, кто осознает свою нужду. Избавься от явного греха. И это второе. Мы читаем в Псалме. «Если бы я взирал на беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Или другими словами, если бы я, видя, что явно грешу и ничего бы не делал, это значит, что Бог не отвечает на молитвы грешников, которые явно грешат и не хотят исправиться. Будь внимателен, береги себя от этого. Потому что, когда ты любишь грех и цепляешься за него, когда ты знаешь, что это настоящий грех, но называешь его просто проблемой или вот такие затруднения у меня, это мешает твоим молитвам быть услышанными. Итак, третье. Имей твердую веру. Послание к евреям говорит нам: «Приступающий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает». В Евангелии от Матфея Иисус усиливает эту идею и говорит: «И все, чего не будете просить в молитве, с верою получите». Это очень сильное утверждение. Помни, ты молишься не просто, чтобы убедить Бога сделать то, что ты хочешь. В конечном счете, молитва – это на самом деле ты молишься о том, чтобы узнать, а что хочет Бог. И когда ты убежден, что есть вот это и есть воля Божия, тогда ты хватайся за Его руку, и Господь перенесет тебя в прекрасные и недоступные, чего ты не видел до сих пор. Друг, веришь ли, что Бог сделает это? Итак, четвертое. Будь готов прощать других. Это очень важно. Прощать, потому что на самом деле обиду можно помнить долго-долго. Причиненное зло держать в своем сердце годами, десятилетиями. Но Иисус очень ясно говорит, что если ты не готов простить тех, кто причиняет тебе зло, Бог не может простить и тебя. Итак, читаем текст библейский. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный

не простит вам согрешений ваших. Матфея 6 глава, 14 и 15 текст. Прощение – это самая лучшая идея в любом случае. Итак, пятый. Будь настойчив, как вдова. Будь настойчив, как та женщина, которая просила: защити меня от моего противника. И Иисус рассказал эту историю только для того, чтобы ободрить нас и дать нам бодрость и помнить, что уныние не помогает решению наших проблем. Да, Павел тоже говорит Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих, непрестанно молитесь. Итак, шестой пункт. Молись везде. В истории Неемии царь Артаксеркс спрашивает у Неемии, чего тот хочет. И прежде чем ответить, Неемия помолился в мыслях про себя. Ты можешь молиться в школе, на работе, дома. И если ты занят уборкой квартиры или едешь на работу, или ждешь трамвая, поезда, представь, сколько всего изменится, если ты будешь молиться чаще. Просто молись в течение дня по мере возможности. И посмотри, что сделает Господь. Итак, седьмой принцип очень хороший. Молись с хвалой. Молитва часто бывает как список покупок. «Боже, вот что мне сегодня нужно от Тебя. Я хочу решить этот вопрос, чтобы и дома с моими родными все было хорошо» и так далее. И мы перечисляем, как будто заходим в магазин и решаем обычные вопросы по покупкам. Да, в некоторой степени это нормально просить, но вот такое одностороннее, эгоистичное прошение приводит к пустоте. Проводи время в благодарении Господу. Хвали Его. Между прочим, чтобы Бога похвалить, нужно и подумать, нужно и поискать, чтобы эта хвала была конкретной. И говори Господу искренне то, какую хвалу и что ты хотел бы порадоваться вместе с Ним. Давид однажды сказал: «О, чтобы восхвалили Господа за милость Его и за чудесные дела Его для сынов человеческих». Псалом 106, 8 стих. Друзья, вот они, семь принципов. Я очень прошу вас, доверяйте Богу. Если ты видишь, дорогой друг, что нет ответа на молитвы, доверяй Богу в любом случае. Он не перестает быть Богом только потому, что одна из молитв не услышана. Бог видит полную картину. Он знает, что тебе в действительности нужно. И Он понимает, как может извлечь добро из того, что кажется бессмысленным, из того бездействия, которым ты можешь быть одурен. Помни, молитва – это не выход из тюрьмы, просто так. Это не безграничный кредит от Бога. Молитва дана, чтобы приблизить тебя к Богу, укрепить веру. Иногда неуслышанная молитва – это лучше, чтобы ты понял, что даже если молитва не услышана, даже если не отвечена так, как ты хочешь, ты все равно доверяешь Богу. Иисус учил именно в этой притче о неправедном суде, каким Бог не является. Он благ и милостив. Бог, отвечающий на молитвы тогда, когда это надо. И Он слышит человека напрямую, даже если в какой-то степени медлит с ответом. Какова твоя молитвенная жизнь сегодня, мой друг? Веришь ли ты, что Бог благ и желает ответить тебе на твою личную молитву? Если бы ты видел, что некоторые молитвы остались без ответа, возможно, тебя беспокоит это, и ты задаешь этот вопрос вновь и вновь. Но я хочу обратить тебя сегодня, твои взоры к Богу, и сказать: дорогой друг, Бог отвечает на большую часть молитв. Иисус сказал:

просите, и дано будет вам. Бог дал сотни обещаний, чтобы заверить тебя, что Он заботится о твоих интересах. Итак, молясь, верь. Молись и ожидай, что Бог совершит великие дела для тебя. Он действительно это сделает. Ты хотел бы помолиться со мной? Давай обратимся к Богу, и пока я буду молиться, ты мысленно доверься Создателю. Отец наш Небесный, мы очень благодарны Тебе за этот чудесный, прекрасный пример этой бедной вдовы, которая непрестанно молилась и взывала о справедливости, о защите, которой она так сильно нуждалась. Боже любящий и праведный, Ты лучше этого поверхностного и очень несправедливого судьи. Ты по-настоящему проникаешься нашими проблемами. Ты знаешь, Господи, грех, который останавливает лично каждого в этой жизни. Поэтому, взывая к Тебе сегодня, я умоляю, Боже, спаси, защити и сохрани. Защити и сохрани для вечности, потому что Ты достоин сегодня хвалы. Ты достоин той радости нашей, когда мы увидим ответы на молитвы. Господи, мы понимаем, что не на все молитвы можно увидеть и услышать Твой ответ. Но мы очень надеемся, что когда Ты явишься на облаках небесных, когда закончится история этого мира, мы увидим всю картину и поймем Тебя гораздо лучше, чем сегодня. Боже, заступись сегодня за Твоих детей. Я очень прошу Тебя, Господи, заступись за друга моего, который находится сейчас по ту сторону экрана. Помоги, чтобы доверие к Тебе крепло день ото дня. Во имя Иисуса Христа молитва наша. Аминь. Итак, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашей программе «Притчи Христа».

В Кремле Нижнего Новгорода можно увидеть экспозицию, которая состоит из 15 тысяч фотографий. И когда мы приближаемся к этой экспозиции, то мы можем увидеть лица людей, которые воевали во время Великой Отечественной войны. 15 тысяч фотографий, судьбы, медали. Мы можем все это посмотреть детально. И когда первый раз я увидел, меня это очень потрясло. Но что самое интересное во всем этом, когда ты отходишь от этой экспозиции на небольшое расстояние, то ты увидишь нечто другое. Появляется одна картина, и ты уже не видишь детали, ты не видишь лица, ты не видишь медали, ты не видишь обмундирование, ты видишь нечто другое. Ты видишь самолет, ты видишь «Катюшу», ты видишь танк Т-34, то есть одна большая картина появляется перед твоими глазами. Мне это напомнило изучение Священного Писания. Вы знаете, когда мы детально приближаемся, детализируем Священное Писание, смотрим на судьбу людей, это хорошо. Но очень важно в нашей жизни немножечко встать на расстоянии и увидеть весь замысел Творца, великого Творца, великий план Его спасения для того, чтобы понять глубину, красоту и величие этого замысла спасения. Сегодня я предлагаю сделать это. Я хочу предложить посмотреть на это немножечко со стороны, увидеть всю картину. У одного знаменитого нейрохирурга Бена Карсона есть так книга, которая называется «Вся картина», которая помогает посмотреть весь спектр поднимаемого вопроса. И мы отправимся в этот путь. Какая проблема есть у людей, которые смотрят на план спасения в узком спектре своего видения? Проблема следующая, что много священных текстов, записанных в Священном Писании, они принадлежат тому или иному этапу плана спасения. И когда человек смотрит узко, когда он не понимает всей широты, то ему приходится запихивать эти тексты в узкий спектр своего богословия. И в итоге получается, ну, по сути, Вавилон. Он не может примирить эти тексты один с другим. Они никак не согласуются один с другим. И годами происходит так, что человек задает себе вопросы, не может найти ответы. И в итоге он сам стоит на неосновательном таком фундаменте, который сам не может объяснить. И какое благословение посмотреть на все Священное Писание, на весь замысел Творца от начала и до конца, от Ветхого Завета до Нового, от книги «Бытие» до «Откровения». Я хотел бы сегодня это и сделать. Многие христиане сегодня вообще не читают Ветхий Завет. Они говорят, что это было ветхое, это было старое, обращаясь к Новому Завету. И в итоге

И получается, что они не могут вместить многие библейские красивые истины в прекрасном замысле Творца, не могут их объяснить и живут в этом богословии долгие годы. Давайте посмотрим на некоторые тексты Священного Писания, которые очень часто смущают людей. В одном месте апостол Павел пишет: «Пища не приближает человека

и аминь. Потому что об этом записал Павел в Священном Писании. Это записано в послании к Коринфской церкви. Но с другой... И еще есть такой текст о том, что некоторые лжесловесники говорят или запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы люди верные употребляли это в пищу. Потому что всякое творение хорошо, и ничто не предосудительно, ибо принимается, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Так пища – это важный фактор в жизни христианина или нет? Имеет ли какое-то значение ко спасению? С одной стороны, мы видим, что нет. Но в другом месте написано о том, что Господь сам дал пищу человеку. И сам ее разделил на чистую и на нечистую. Сам это сделал. И в другом месте написано о том, что у нас есть ответственность, потому что мы храм Духа Святого. И то, и как мы едим, и что мы едим, как мы живем, имеет важное значение. И человек в своей христианской практике начинает переживать, как же относиться к питанию. В одном из мест Священного Писания написано о том, что обрезание – ничто. Обрезан ли ты, не обрезан ли ты, не имеет никакого значения, пишет апостол Павел. А в другом месте в книге Деяния написано о том, что однажды, после одной из проповедей, наверное, апостол Павел сказал: «А теперь, Тимофей, останься, пожалуйста, и теперь я тебя обрежу». Вы представляете, Павел проповедует и в этой проповеди говорит о том, что обрезание – ничто, и после проповеди говорит: «Тимофей, останься, я тебе сейчас, мы совершим этот обряд обрезания». Вы понимаете что-нибудь? Непростые вопросы. Или еще один из вопросов. В послании к Ефесянам Павел утверждает, что мы мертвые по преступлениям, и Бог оживотворил нас со Христом. Благодатью вы спасены. Бог говорит о спасении, что благодаря принятию жертвы Христа мы спасены. В другом месте, обращаясь в церкви к Филиппах, апостол Павел во 2 главе, в 12 и 13 текстах говорит: «Со страхом и трепетом совершайте спасение свое, потому что Бог производит и хотение, и действие по своему благоволению». Дорогие мои, так мы спасены или спасаемся? Апостол Павел, обращаясь к Филиппам, к церкви, к спасенным, к уверовавшим во Христа, говорит: «Со страхом и трепетом совершайте спасение свое». Так я же спасен. Уважаемые зрители, я хотел бы спросить сегодня и вас. А спасены ли вы? А что такое спасение? И некоторые, когда им задаешь вопрос: спасены ли вы, они поднимают руки. Другие, когда им задаешь вопрос: спасаетесь ли вы, они тоже поднимают руки. И третьи, когда им говоришь: будете ли вы спасены, они говорят: да, мы будем спасены, и тоже поднимают руки. А некоторые поднимают руки во всех трех случаях: спасен, спасаюсь и буду спасен. Что же это такое? Что такое христианство? Как это понять? И вот сегодня мы и рассматриваем вот эту полноту плана спасения, потому что Священное Писание как раз и открывает нам полноту плана спасения. Апостол Петр пишет: «Вооружитесь той же самой мыслью, как и Христос, однажды пострадав, умер, то и вы вооружитесь той же самой мыслью». Есть некоторые тексты Священного Писания, которые не являются такими фундаментальными. Они такие точечные. Их не надо, ну, как бы глубоко или широко, может быть, рассматривать. Один из таких текстов я начал зачитывать. В послании Петра Петр говорит: «Вооружитесь той же самой мыслью. Христос пострадал, и страдающий плотью перестает грешить». Так ли это?
страдающий плотью перестает грешить. Так написано в Священном Писании. Но сколько мы видели людей, которые страдали плотью, но грешить не переставали? Сложный вопрос, вроде бы. Но достаточно лишь только посмотреть другой перевод, открыть оригинал текста, и станет все понятно. Этот вопрос не требует долгого и широкого рассмотрения, потому что там написано...

Вооружитесь той же самой мыслью. Как и Христос пострадал, вот, так и вы вооружитесь той же самой мыслью. Потому что тот, кто... Сейчас я прочитаю этот текст в другом переводе. Здесь написано следующее. Тот, вооружитесь тем же самым решением, потому что тот, кто во плоти своей страдания претерпел, со грехом порвал. Тот, кто во плоти своей страдания претерпел, со грехом порвал. То есть смысл этого текста очевиден. Не страдающий плотью перестает грешить, а перестающий грешить будет страдать плотью. Вооружитесь той же самой мыслью. Как и Христос пострадал, порвав со грехом. И мы, наверное, не видели ни одного человека, и вы не видели, который бы порвал со грехом, жил благочестивой жизнью и не страдал плотью. Плоть будет страдать, так оно и написано. Поэтому есть такие маленькие вопросы, которые не требуют широкого, может быть, рассмотрения. Как люди задают, допустим, вопрос, а сколько же лет евреи были в египетском рабстве? В одном месте написано 430, а в другом 400. И непонятно, вроде бы, с первого взгляда, но когда мы чуть-чуть только рассмотрим пошире, мы увидим о том, что в Египте евреи были 430 лет, а в рабстве они были 400. До тех пор, пока не восстал фараон, который не знал Иосифа, они жили в благоденствии в земле Гесем. Но мы сейчас касаемся фундаментальной темы плана спасения, она более широкая. И для того, чтобы раскрыть это широко, план спасения, я предлагаю сделать следующее. Я предлагаю представить план спасения в виде прямой линии. Даже не линии, а отрезка, потому что план спасения имеет начало и конец. Это будет ограниченный отрезок во времени, который имеет Бог и предложил нам для, в своем видении, в своем замысле план спасения. И для того, чтобы увидеть широко план спасения или план исцеления, это то же самое. Бог исцеляет нашу землю. И это называется в одном месте планом спасения, в другом планом исцеления. Нужно найти границы эти. Давайте попробуем это сделать. Как вы думаете, когда план спасения на земле начал свою работу? Когда план спасения начал свою работу? И здесь есть много ответов. Люди предлагают разные варианты. План спасения был от начала. План спасения начал работать тогда, когда пришел в мир Христос. План спасения начал работать тогда, когда появились Адам и Ева, были сотворены. План спасения начал совершать свое действие, когда Адам и Ева преступили закон. На самом деле план спасения был от начала, но свое действие он начал совершать тогда, когда появилась в этом нужда, когда Адам и Ева приткнулись и произошло грехопадение. Тогда план спасения начал работать. С этим просто найти начало вот этого отрезка плана спасения в библейской концепции. Труднее с последней точкой, когда наступит время, момент во времени, дата, событие, когда Бог скажет, план спасения закончился. Это непростой вопрос, над которым спорят многие. Но нам нужно это определить для того, чтобы знать, к какому действию, куда мы идем сегодня. И здесь есть много вариантов. Многие христиане говорят, ну, крест, Голгофа, это все, Бог все совершил на кресте. Да, Он много совершил на кресте. Другие говорят, второе пришествие, Бог во время второго пришествия все совершит. Да, Он много что совершит. Третьи говорят о том, что в небесах сейчас Господь совершает великое служение, и когда там произойдут некоторые процессы, все будет совершено, и праведный еще будет делать правду, а неправедный будет делать свое нечестие. Да, и это правда. Четвертые говорят о том, что после второго воскресения есть еще события, и все вроде бы люди правы. Так когда же наступит момент во времени, когда Бог скажет, план спасения закончился? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я предлагаю пойти другим путем. Любой план достигает каких-то целей. Вот я приехал сюда и сегодня стою здесь. И у меня был план, у меня была цель приехать сюда. И для того, чтобы достичь эту цель, у меня появился план. Я спланировал свою жизнь, я заправил машину и так далее, и так далее. И по этапам я приближался к этой цели, чтобы сегодня быть здесь. Так и у Бога. Есть цели, которые Он достигает, реализуя план спасения. Если мы определим цели и определим их верно, то тогда нам будет проще увидеть план спасения.

закончился или нет. Какие же цели преследует Бог, реализуя план спасения? Их три. И первое – это восстановить образ Божий в человеке. Божья цель – восстановить образ Божий в человеке. В дух, душа и тело во всей целостности без порока. Это грандиозный план. Бог желает восстановить человека в том образе, который был у него от начала. И это достойно того. Следующий замысел Божий, следующая цель – это уничтожить грех. Не просто восстановить образ Божий в человеке, не просто, чтобы мы были благочестивыми людьми, но чтобы вокруг не было греха, внутри не было греха. Потому что грех, он гнетет, он унижает человека. И Павел говорит: бедный человек, плоть потому что требует своего, а духом я уже с Господом. Но Павел говорит: я благодарю Бога за то, что всегда я побеждаю. Но хотели бы вы всю вечность жить в этой борьбе? Нет. И Бог желает уничтожить грех. И до тех пор, пока Он не уничтожит грех, везде, до тех пор план Божий не закончился. До тех пор, пока Он не восстановит образ Божий, план Божий не закончился. И обо всех событиях библейских мы можем говорить лишь только как об этапе плана спасения. Об этапе плана спасения. Вы знаете, говоря о грехе, грех сегодня пронзает нас и делается нормой в жизни многих людей. Я слышал людей, которые в Африке совершают служение. У них там совсем другая культура, у них совсем другие возможности. И многие люди, которые едут там помогать, они говорят: там так сложно, там не просто, там такие неприятные запахи, там такая отвратительная вода и многое другое. И самое сложное, говорят они, одно из самых сложных – это ходить в гости к людям. Потому что ты приходишь, и вот этими, ты видишь, как хозяйка грязными руками накладывает тебе, этот стол формирует, потом берет куриное яйцо и начинает чистить, и оно уже такое грязное, вот, и ты понимаешь, что она чистит его тебе, и когда она почистила, она видит эту грязь, вот так вот его делает, и потом подает тебе. Для них это норма, для тебя это невозможно. И грех искажает человека. Искажает. И сегодня то, над чем, где нужно плакать, люди смеются в пошлости, в грубости. Представьте Иисуса, который пришел на эту землю и вот ходил между людьми, которые смеялись над тем, над чем нельзя смеяться. Как тяжело было людям. Поэтому Бог желает уничтожить грех, чтобы его не было нигде и никогда. Следующая цель, которая третья цель, которую преследует Бог, она по богословии называется теодиция. Оправдание характера Божьего, потому что характер Божий был подвергнут сомнению, и там, на небесах, Люцифер поставил под сомнение любовь Божию, и сегодня люди нуждаются в том, чтобы характер Божий был оправдан. Почему? Потому что многие люди, не зная характера, все-таки принимают за чистую монету, когда сатана свои качества предлагает Богу, а Божие качества, Божьими качествами наделяет себя. И поэтому сегодня нам нужно разобраться в этом. Вы знаете, даже мы, христиане, сегодня в этом приближении несовершенны в понимании характера Божьего. Объясню вам почему. Потому что, ну, представьте себе вопрос, который зададут когда-то вам, а может быть и задавали. Почему Бог не уничтожил сатану сразу? Почему Бог не уничтожил сатану сразу? Люди говорят, ну, потому что его действия были неочевидными, нужно было, чтобы он проявил себя, ну, и так далее, и так далее. И да, это верное, ну, это верный ответ, но полный он или нет? И тогда я задаю людям другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а у вас есть дети? А когда они несносны, когда они противны, а может быть, они являются очень противными дома, почему бы вам их не убить и новых не родить? И никто еще пока не сказал мне о том, что, ну, их действия неочевидными для соседей являются. И вот когда они станут очевидными, тогда я, в принципе, об этом подумаю. Все люди говорят: я люблю его, поэтому. Но в отношении Бога почему-то мы забываем об этом, что Бог любит свое творение. И в Библии мы читаем, что осеняющий Херувим был любимым творением. Да, он убийца от начала, но каким, чем наполнены эти слова из уст самого Господа? С ужасной болью и страданием. Поэтому сегодня Бог решает все эти вопросы, полноту, восстановить образ Божий, уничтожить грех и оправдать свой характер планом спасения.
В итоге Бог желает, чтобы человек вернулся в первоначальное состояние.

состояние, в Эдемский сад, там, где не было греха, где был образ Божий, и там, где никто не сомневался в характере Божьем. Вот такой Бог максималист, перфекционист, и до тех пор, пока Он это не совершил, до тех пор план спасения не закончился, и мы можем говорить лишь только об этапах плана спасения. Поэтому богословие выделяет три этапа плана спасения. Это оправдание, освящение и прославление. И к каждому этапу в Библии находится свое место. И все тексты Священного Писания, они определены или к этому, или к этому, или к этому этапу плана спасения. Если мы этого не понимаем, если у нас все в кучу, то тогда у нас появляется иное богословие, тогда мы повреждаем Слово Божие, тогда это называется библейским словом «Вавилон». Вот нам нужно разобраться во всем этом. Давайте посмотрим с вами на первый этап, этап оправдания. Каким образом человек оправдывается перед Богом? Каким образом? Вместе с апостолом Павлом мы можем смело утверждать. И апостол Павел в послании к Римлянам в 3 главе, в 28 тексте пишет: «Мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Мы оправдываемся верою. И чуть раньше, в 24 тексте, получая оправдание даром по благодати Его. И далее. Один Бог оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. В одной главе, в нескольких текстах апостол Павел утверждает эту фундаментальную истину, что мы оправдываемся верою вне зависимости от дел закона. И мы можем сказать «Аминь». Истина так. Мы можем добавить через покаяние, да, по вере, принимая Господа своим спасителем. Что происходит в этот момент в духовном мире, в момент, когда человек через покаяние принимает Господа своим спасителем? Происходит буквально следующее. Имя человека записывается в книгу жизни. Скажите, пожалуйста, человек спасен? Да. Человек спасен по вере. В тот момент, когда мы принимаем Господа Спасителем, имя записано в книгу жизни, значит, я имею право на небо. Да и аминь. Что происходит еще? А происходит следующее. Грехи человека прощаются. Царство Божие внутри вас есть. То есть мы соглашаемся и принимаем Господа своим Спасителем и даем Ему право на самого себя, чтобы Он там жил и возрастал внутри нас. Но хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, достиг ли Бог своих целей? Образ Божий восстановлен в человеке? В полноте? Дух, душа и тело, все совершенно в человеке становится? Нет. Грех существует еще? Существует, и иногда спотыкает и притыкает человека, и ты вокруг видишь его, внутри ты с ним борешься, и ты познаешь характер Божий. То есть, по сути, мы можем сказать, что когда человек получает спасение по вере, план Божий не закончился. Он, может быть, даже только начался, когда мы даем Богу право восстанавливать образ Божий в нас. Это великий путь, который мы проходим, когда каждый день, откликаясь на призыв Духа Святого, позволяем Духу Святому совершать в нас, чего Бог того хочет, чего Бог хочет в нашей жизни. Поэтому сегодня мы должны это твердо понимать. Великий процесс освящения начинается. То есть в момент принятия Господа своим Спасителем, начинается великий процесс освящения. Многие люди, приняв Господа своим Спасителем, они говорят: «Аллилуйя, Господь нас спас! Аллилуйя, Господь нас спас!» Они поклоняются, они прославляют Господа за это великое действие. И это нужно делать. Но, глядя на картину спасения широко, мы должны понимать, что у Бога больше замысел, чем понимают эти люди. И в жизни этих людей ничего не происходит в сторону изменения. Образ Божий не восстанавливается в них. Поэтому сегодня я хотел бы, чтобы мы могли посмотреть на это. Вот, смотря на это, широко понимать, что в тот момент, когда мы приняли Господа своим Спасителем, и Бог нас утвердил и заверил в том, что Он спас нас, мы избавил нас от страха смерти,

чтобы мы смело, впустив его в свою жизнь, позволяли Богу делать то, что Он хочет. И поэтому сегодня христианская жизнь, христианский путь – это благословенное сотрудничество, когда, будучи спасенными, мы начинаем откликаться на призывы Духа Святого, и в нашей жизни продолжают происходить изменения. Именно об этом пишет апостол Павел в послании к филиппийцам. Посмотрите, как все становится складно, как уместно становится то выражение, та весть апостола Павла в послании к Филиппам во второй главе: «Со страхом и трепетом совершайте спасение свое, потому что Бог производит в вас и хотение, и желание по своему благоволению». Будучи спасенными, не сомневаясь в этом, избавившись от страха смерти и других страхов, мы можем, сотрудничая с Богом, позволять Ему менять себя. Именно к этому призвал апостол Павел в своей проповеди тогда церковь в Филиппах. Замечательный путь восстановления. Если человек не соглашается, не откликается, то Богу очень тяжело будет его довести до конца, до конца. А в конце книги Откровения, в 14 главе, апостол Павел пишет: 144 тысячи спасенных, взятых от земли, это будут те, которые будут следовать за Иисусом, куда бы он ни пошел. А где они ему этому научились следовать? Они научились этому следовать здесь, живя на земле. Поэтому сегодня христианство – это не просто принятие Господом своим Спасителем, но понимание Его замысла и согласие, чтобы этот замысел исполнился в жизни каждого человека. В этом есть воля Божия. Поэтому апостол Павел говорит: воля Божия есть освящение ваше. Будучи спасенными, мы имеем великое преимущество иметь Господа своим наставником в своей христианской жизни. Поэтому сегодня я хотел бы, завершая, обрадовать, да, и еще раз утвердить эту истину. Праведный человек спасается по вере. Приняв Господа своим спасителем, он имеет спасение и может смело поднять руку: «Да, я спасен по вере». Но замысел Божий намного шире. И поэтому я сегодня хотел бы призвать всех христиан или всех людей подумать об этом, посмотреть и отойти немножко дальше, и посмотреть на всю картину для того, чтобы увидеть величие его замысла. Для того, чтобы все тексты Священного Писания могли быть примирились и не конфликтовать друг с другом, чтобы наше богословие не было узким, и только тогда.

0: Самый необычный, наверное, да? Угу. Что можно необычного про клюв тукана сказать?
1: Ну, конечно, его размер.
0: Да, в первую очередь, наверное.
1: Форма
0: да.
1: очень достаточно большая. В отличие от других птиц, у которых клюв, как вы знаете, вот, допустим, мы возьмем дятла или еще какую-то другую птицу, то клюв намного меньше размера тела птицы.
0: Ну да, даже если он длинный, он, по крайней мере, необъемный.
1: Да, он необъемный.
0: А тукана можно назвать рекордсменом по размеру клюва среди других птиц?
1: Если мы с вами возьмем, допустим, пеликана, то пеликан тоже имеет очень большой клюв.
0: Да, клюв-мешок.
1: Да, клюв-мешок достаточно серьезный. Иногда даже из-за этого клюва птица выглядит неловкой. Когда она идет по земле, она переворачивается, ну, переваливается, и, соответственно, очень сложный. Но тело пеликана, оно очень массивное и большое. Что же касается тукана, то у него клюв в соотношении с телом, он одинаковый.
0: Ну, то есть в соотношении тела и клюва тукан действительно рекордсмен, побил все рекорды. Так, ну вот он, наверное, тяжелый. Вот я предположение могу выдвинуть. Мне кажется, что он тяжелый. У него и шея, кажется, толстая тукана. Это правда?
1: Конечно, по внешнему виду мы смотрим и видим, ну как же такая птица может, наверное, перемещаться по веткам, уж тем более летать.
0: Да, клюв перевешивает.
1: Да, клюв может перевешивать, это вот как мы с вами сейчас думаем. Но увидев такую птицу в естественной природе, даже вот в зоопарке, мы видим, что она легко прыгает с ветки на ветку, и клюв ей нисколько не мешает, а уж тем более в полете. Вот что самое интересное в строении клюва, то, что клюв внутри, он имеет полую структуру.
0: А на что это похоже? То есть он пустой просто, только оболочка или там что?
1: Нет, конечно, нет. Клюв, он же необходим птице не только для того, чтобы как бы красоваться в тропических лесах, но прежде
0: Хотя
1: всего...
0: с таким клювом покрасоваться можно.
1: Ну,
0: да?
1: Конечно, клюв очень такой симпатичный, яркий и очень сразу бросается издалека. Но прежде всего это тоже и оборона от хищников или, допустим, для разгрызания каких-то крупных плодов. Клюв должен быть прочный.
0: А так что же у него внутри тогда? Что
1: так вот, сейчас я вам покажу на примере. Вот как раз я приготовила тот такой вот муляж клюва тукана. Это пена, обыкновенная строительная пена.
0: Строительная пена, ага.
1: Да. Вот мы заполняем ею вот такой стаканчик. Вот, Ольга, попробуйте, какой стаканчик? Он легкий?
0: Практически невесомый.
1: Практически невесомый. А теперь попрошу вас подержать вот это.
0: Ну, разница невелика особо. То есть монтажная пена, она очень легкая, но это понятно.
1: Да.
0: И вот эта вот пористость видна, это клюв тукана внутри?
1: Это клюв тукана, да, изнутри. Вот можно я возьму?
0: Казалось бы.
1: Клюв тукана, он имеет внутри такой вот решетчатый лабиринт. То есть внутри даже, вот, даже пена, она не может показать, насколько клюв тукана идеально, вот он...
0: Спроектирован, даже можно сказать.
1: Да, вот такая вот сложная структура его. Дело в том, что внутри есть много разных решетчатых таких лабиринтов, которые обеспечивают прочность клюва тукана, и в то же время он легкий.
0: То есть летать ему оказывается не тяжело.
1: Не тяжело.
0: И вот прочная оболочка сплошная, да, сверху все это прикрывает?
1: Снаружи клюв тукана, он покрыт такими, вот знаете, вы наверняка наблюдали, сейчас в строительстве используется черепица, да, на конечно. Крыше домов. Ну вот клюв тукана имеет тоже такую черепицу, только она, естественно, намного меньше,
0: ну да,
1: то, которое мы с вами видим, меньше
0: и красивее.
1: Тоньше, да. И если вот с вами мы обратим внимание на фотографию клюва тукана, то мы не увидим здесь такой черепицы. Дело в том, что это видно только под микроскопом или
0: вот
1: под лупой.
0: Она мелкая?
1: Да, она очень мелкая и почти что незаметная. И вот это как раз и обеспечивает вот прочность именно клюва.
0: Как интересно. У него вот эти зазубринки на клюве, они как бы тоже создают прочность конструкции или они для чего-то другого нужны?
1: Ну, здесь уже другая функция этих зазубринок. Вы знаете, что тукан, он питается фруктами,
0: это для
1: плодами,
0: питания.
1: Да. Ну, вот здесь мы с вами видим такой достаточно крупный фрукт, и он имеет оболочку. Чтобы эту оболочку разломать.
0: Разгрызть,
1: клюву надо, да,
0: раскусить.
1: Вот, раскусить. Клюв должен иметь такие вот зазубрины и удержать прежде всего, потому что достаточно крупные плоды.
0: Они друг другу, раз они такие стайные и дружные, они друг другу передают фрукты, угощают друг друга.

0: Вы не знаете?
1: Да, конечно, ученые заметили то, что иногда туканы, особенно вот когда у них любовные игры, иногда вот они перекидываются ягодками. Но это стайные животные, птицы, поэтому они имеют возможность вот баловаться.
0: Дарья, а я вот слышала, что когда исследуют какие-то необыкновенные свойства животных или птиц, то ученые потом результаты своих исследований могут применять где-то в производстве, в создании там, может, каких-то сооружений. У тукана вот то, что связано с клювом, вот эти вот результаты исследований, нашли какое-то свое применение?
1: Конечно, человек, он все, что находит в окружающей природе, он использует для своих нужд. Ну вот ученые, они, когда разгадали строение клюва тукана, они это использовали в строительстве, допустим, бамперов машин.
0: Автомобильных, да?
1: Да, автомобильных бамперов. Бампер, как вы знаете, часто бывает вот подвергается повреждениям,
0: да,
1: особенно
0: да,
1: если это молодые, неопытные водители.
0: Ну и в большом городе пробки.
1: Да, да, пробки. И вот бампер имеет такую возможность не ломаться. Ну, конечно, если удар не превышает его возможности, вот, и прогибается, но не ломается.
0: То есть эта технология уже используется, да? Впечатляет.
1: Да, конечно, Ольга, но это еще не все. Дело в том, что вы знаете, что тукан, он живет в тропических лесах.
0: Да.
1: А как вы думаете, какая температура там?
0: Очень высокая, я думаю.
1: Очень жарко, да, вы правильно говорите. Ну вот, вы, наверное, спросите, а как же тукан, он борется с окружающей вот этой температурой, то есть с жарой, которая там происходит?
0: Ну да, интересно. Я, честно сказать, вообще даже не знаю, как птицы справляются с перепадами температуры. У тукана что? Что-то особенное припасено на этот счет?
1: Дело в том, что тукан, он обитает в Южной Америке. Южная Америка, там у нас распространены тропические леса, и здесь температура достаточно высокая,
0: да,
1: и еще влажность.
0: Ну, это вот окрестность Амазонки как раз, да? То есть там,
1: да, конечно,
0: сплошная вода кругом.
1: Да, это влажность, и вы знаете, что в условиях влажности очень сложно переносить жару.
0: Да, ну, как в парнике.
1: Да, как в парнике, как в теплице. Ну вот тукан, он имеет такую вот способность регулировать температуру своего тела. И как раз-то вот эту способность обеспечивает ему его большой клюв. Дело в том,
0: вот он еще и поэтому такой большой.
1: Да, конечно. Да. Дело в том, что вот если мы с вами возьмем млекопитающих животных, то млекопитающие животные, они имеют потовые железы.
0: Угу.
1: А это им помогает как раз вот справляться именно с окружающей температурой. То есть, когда если жарко, то потеет, допустим, животное, и, соответственно, охлаждается тело. Но у тукана нет потовых желез. Именно клюв, он помогает вот справиться с этой проблемой.
0: А как? У клюва-то тоже нет потовых желез.
1: Да, да, вы правильно заметили. Дело в том, что ученые, когда вот начали изучать клюв тукана, они обратили внимание на это. Они взяли инфракрасные датчики и просветили как бы вот клюв тукана. И обнаружили, что тукан, он способен, когда температура воздуха повышается, то клюв тукана, он начинает тоже под инфракрасным датчиком, видно, что он начинает краснеть, то есть он набирает в себя тепло.
0: А как? За счет чего?
1: Клюв тукана, он тоже снабжен, так же, как и все тело тукана, клюв тукана снабжен кровеносной системой. И это помогает ему регулировать движение крови в организме.
0: То есть у него получается, что происходит отток крови к клюву во время
1: жары. Правильно думаете.
0: И он охлаждается благодаря клюву. А если ему клюв в воду опустить, наверное, он бы еще быстрее охладился, да? Интересно, они об этом догадываются?
1: Ну вот Бог им дал такую вот возможность как бы не самим думать об этом, а вложил именно в их настроение это свойство. Учеными было замечено, что когда температура окружающей среды начинает повышаться, то клюв тукана на конце его он начинает тоже краснеть. То есть это все опять же через инфракрасные датчики. Он набирает тепло. тепло из организма. Если температура дальше повышается окружающей среды, то и весь клюв он начинает уже более, вот он набирает тепло организма. И, соответственно, помогает птице не перегреться.
0: Можно выдвинуть предположение?

0: выражение в связи с этим. Наверное, он еще поэтому такой светлый. То есть черный клюв, он бы от солнца нагревался, да? И тукану было бы труднее охладиться.
1: Конечно.
0: Почему вот у него такой цвет? Я правильно угадала?
1: Конечно, вы правильно говорите, что черный цвет, он притягивает тепло, и сложно охладиться черному цвету. Здесь мы видим, что цвет тукана, цвет клюва тукана, прежде всего, он имеет такую вот оранжево-красную окраску. Это помогает птице больше всего не в терморегуляции, а для того, чтобы отпугивать непрошенных гостей.
0: А, то есть тех же самых хищников
1: отпугивать? Да, конечно, красный цвет, он очень
0: цвет опасности,
1: пугающий.
0: Да. Не подходи, а то получишь... Я хотела уточнить, ведь тукан, он не родственник попугаям, да? Он ближе к дятлам, по-моему, насколько я знаю. Я готовилась к программе, читала эту информацию.
1: Да, к дятлам.
0: А гнезда они вообще не вьют?
1: Допустим, как воробьи, как голуби, они не вьют гнезда. Туканы, они тоже, как и дятлы, живут в дуплах. Только вот эти дупла, они... не подготавливают сами, они занимают чужие дупла.
0: Выгоняют
1: жильцов? Да, они выгоняют тех жильцов, которые там жили, которые
0: старались.
1: Вот для
0: чего еще нужен такой устрашающий клюв.
1: Конечно, тут любой испугается. Ну, а, соответственно, те жильцы, которые там жили, они этот дом для себя готовили, для своих размеров, для своих нужд. А тукан, он пришел как бы занять чужую территорию.
0: А, то есть его еще нужно перестроить, да?
1: Да, конечно. И он подгоняет, опять же, этим клювом это дупло для себя.
0: Подскоблит, где надо.
1: Да, где-то подскоблит, где-то там отточит. И своих птенцов они выращивают именно вот яйца, они откладывают вот на этой стружке, которую вот соскребают с этого дерева.
0: Дарья, вот из того, что вы рассказали, я, наверное, могу сделать вывод, что удивительное строение тукана, особенно его клюва, оно свидетельствует не о цепочке случайностей, как говорят сторонники теории эволюции, а свидетельствует о разумном замысле, что у тукана есть творец. Есть библейский текст, который я хотела бы прочитать, это как раз об этом. «И подлинно спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» Дарья, спасибо вам большое за такую интересную беседу, за то, что вы даже наглядные пособия подготовили. Очень было приятно пообщаться. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Смотрите наши следующие программы. Пишите нам, звоните. Всего доброго. До свидания.

Эта морская черепаха размером в несколько сантиметров и весом около 200 граммов собирается отправиться в морское путешествие длиною в тысячи миль и продолжительностью в несколько десятилетий. С масштабностью опасности и трудностей этой черепаховой одиссеи могут сравниться только чудеса, сопровождающие ее жизненный цикл и творческая сила создателя. Эта история начинается на скрытых от глаз пляжах, простирающихся вдоль побережья Центральной и Северной Америки. После того, как на протяжении 6 недель яйца пролежали в теплом песке, из них вылупляются новое поколение решительных маленьких рептилий, которые начинают прокладывать себе путь в мир. Движимые инстинктом, они изо всех сил мчатся навстречу прибою и затем плывут, не останавливаясь, на протяжении следующих 48 часов в попытке спастись от хищных птиц, крабов и рыб. Но спасение от хищников – это не единственная их цель. На протяжении первых 2 суток они проходят критическую подготовку, необходимую для жизни в новой, жидкой вселенной. Ориентироваться в открытом океане – задача не из простых. Поэтому с самого рождения черепахе предстоит не только научиться определенным навыкам, но и определять место, куда она движется. Морские черепахи в одиночку пересекают Атлантический, Тихий и Индийский океаны, не имея при этом каких-либо постоянных визуальных ориентиров. Они полагаются на биологическую систему, откалиброванную для взаимодействия с невидимым щитом, который окружает Землю. Наша планета постоянно подвергается бомбардировке частицами высокой энергии, излучаемой Солнцем. Мы защищены от этого смертоносного шквала магнитным полем, которое простирается на 65 тысяч километров в космосе. Оно подобно огромному стержневому магниту, линии поля которого текут вверх из южного полушария и оборачиваются вокруг Земли. Каждая линия пересекает разные точки на поверхности Земли под определенным углом и с определенной интенсивностью. Они наиболее сильны на полюсах и слабее всего на экваторе. В итоге они создают отчетливую картину, которая может быть нанесена на карту, подобно линиям широты или долготы, уникальным для любого места на планете. С момента своего рождения черепаха может фиксировать свойства магнитного поля, его интенсивность и угол наклона. Таким образом, она делает геомагнитный отпечаток своего места рождения и начинает путешествие к месту кормления, где она проведет долгие годы своей жизни. Например, для черепахи, родившейся в Коста-Рике, ареал обитания может быть коралловым рифом в Доминиканской республике на расстоянии более 1000 километров. Когда молодая черепаха дрейфует в Карибском море, она продолжает запечатлевать координаты на карте магнитного поля. Как только черепахи входят в воду, они обнаруживают магнитные поля и ориентируются по ним во время своего дрейфа. В течение первых 2 лет жизни они запоминают путевые точки, которые будут потом использовать 15, 18 или 25 лет спустя для того, чтобы вернуться к своему гнездовому пляжу. С возрастом все больше развивается их способность ориентироваться по внутренним компасам в их мозге. Микроскопические клетки, обогащенные кристаллами магнетита, реагируют на магнитное поле Земли, выравниваясь на север. Этот крошечный магнит действует подобно стрелке компаса.
Для ориентации в пространстве им нужно понимать, где они находятся и в каком направлении движутся. После того, как черепаха достигает кормовой базы, она часто остается там на 10 лет или даже дольше, пока не достигнет зрелости. Взрослая особь, в зависимости от вида, может весить от 30 килограмм до тонны. И когда она готова к размножению, то берет курс на возвращение к пляжу, где она родилась. Во время этого обратного путешествия она снова будет полагаться на свой внутренний компас и следовать координатам, которые запечатлела в своей памяти много лет назад. Но когда она приближается к суше, в дело вступают другие органы чувств. Для того, чтобы определить точное местоположение своего родного пляжа, она использует еще один навигационный прибор – свое обоняние. С помощью него черепаха распознает в воде определенные химические вещества. Это могут быть молекулы разных отложений или грязи на пляже. Эта информация фиксируется и хранится в ее мозге. И потом, спустя 25 или 30 лет, черепахе нужно вспомнить эти сигналы, чтобы понять, какое конкретное место ей нужно.

Каждый год эта сцена разыгрывается на тропических пляжах по всему миру. Взрослые самки выползают из океана и движутся к тому самому месту, где они когда-то появились на свет. Они роют гнезда и откладывают сотни яиц, из которых появятся новые черепахи, которые выйдут в море. А потом, спустя десятки лет, вернутся в это же место. Этот миграционный цикл будет повторяться десятки раз в течение следующего полувека. Как ученый, я восхищен тем, насколько это сложная и удивительная система. Трудно представить, что черепахи способны, мигрируя на тысячи километров, найти дорогу обратно с точностью порой до нескольких метров к месту, где они родились. Когда мы изучаем систему навигации морской черепахи или детали и точность функционирования какого-либо другого живого организма, это не может не удивлять как интеллектуально, так и духовно. Так же, как мы аплодируем работе талантливого ученого, архитектора или инженера, нам стоит признать поразительную творческую силу Бога, который даровал жизнь каждому существу силой своего слова.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем общаться на тему святилища с Виталием Олейником. И сегодня мы поговорим о святилище как о центре духовной жизни людей. Приветствую вас, Виталий.
1: Добрый день.
0: Вот в жизни израильского народа святилище не просто был некий храм в центре поселения, да, или в центре их страны, а вообще занимал центральное место в жизни, потому что необходимость постоянного принесения там жертв, необходимость постоянного участия в служении так или иначе заставляла человека не забывать об этом святилище. Да. Чуть что жертва в храм, чуть что в храм, чуть что консультация со священником, левитом или другим представителем вот, священства. У нас вообще это все, в принципе, потеряно уже, потому что храма нет, жизни совершенно другие цели, другие аспекты являются, находятся на центральном месте. Есть ли какие параллели, и не потерялись ли мы вообще из Священного Писания и из спасения из-за этого?
1: Я думаю, что здесь важно вспомнить хотя бы вскользь, о чем мы говорили касательно разницы духовного опыта и целей, которые осуществлялись в храме, в храмовом служении и в синагогальном богослужении. То есть далеко не по каждому поводу нужно было ходить в храм. Фактически Тора предписывает только лишь трижды в год физически ходить на паломнические праздники, на Пасху, на Пятидесятницу, на праздник Кущи. Вот это нужно было, как говорится, виновен или невиновен идти туда и участвовать в служении.
0: Ну а как же жертвы в случае, если человек согрешил, он должен был принести за

0: себя жертву, когда и куда он шел с этой жертвой.
1: Верно. И здесь это определенную сложность составляло для человека, потому что не все жили в 5 минутах ходьбы.
0: Так вот, в том-то и дело. Храма. Чуть что, и беги. Это, получается, тебе 2 недели туда, 2 недели обратно, а за эти 2 недели ты еще нагрешишь, ого, так можно и не уходить.
1: Ну, там чуть меньше, скажем, было 3-4 дня, это максимум.
0: Тем не менее.
1: Ну, условно говоря, верно, время тратилось, силы тратились, ресурсы тратились, потому что жертву нужно принести. Это, вот, знаете, как вот в тех обществах, где штрафы действуют, мы знаем это на своем опыте, вот по России или по любой другой стране, когда вот штрафы стали явлением более серьезным, то и нарушений как-то стало меньше. Потому что когда человек сопрягает последствия с поступком, то тогда и легче это мотивирует тебя делать правильный выбор.
0: Один раз прогулялся и понял, что больше не хочется. Да,
1: то есть это дополнительный вот такой вот способ мотивирования человека. Ну, вместе с тем, все равно верно, что храм был значимым. Важно еще раз подчеркнуть, что он не служил всем нуждам верующих. Да? То есть туда фактически никто не мог зайти, чтобы там богослужение провести. Да? То есть там все, что на еженедельной вот, основе происходило, это все в синагогах происходило, да? Которые тождественны вот, в христианском понимании церковному служению. Тем не менее, храм в действительности был центром литургического служения, литургического богослужения. И вот теперь, когда наступила эпоха Нового Завета, нам важно помнить слова Иисуса Христа, которые Он оставил в Нагорной проповеди. Это самая известная проповедь Спасителя. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 17-18. «Не думайте, — говорит Христос, — что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». Несколько пояснений. Слово «нарушить» вот так вот, на первый взгляд, кажется лишь описанием нарушения предписаний, то есть нарушить закон.
0: Ну, то есть согрешить, допустим.
1: Согрешить, да. Ага. И все христиане соглашаются в том, что Христос не согрешал.
0: Да.
1: Иначе Он не мог бы стать вот агнцем непорочным, незапятнанным, Он не мог бы стать нашим заместителем и нашей жертвой.
0: Угу.
1: Однако термин «нарушить» в оригинале, в данном случае на греческом языке, это слово, которое в следующий раз встречается в 24 главе Евангелия от Матфея, где Христос говорит о разрушении храма. Сказано, ученики пошли показать ему здания и камни храма. И он говорит, все это будет разрушено. Соответственно, вот базовое значение этого слова. Христос здесь говорит, не думайте, что Я пришел разрушить закон. То есть не думайте, что Я пришел положить ему конец, не думайте, что Я пришел его уничтожить, отменить и так далее. Вместо этого, говорит он, Я пришел исполнить. И вновь слово «исполнить», ну, в качестве вот такого часто используемого смысла, означает «соблюсти». То есть Я пришел соблюсти закон. Это в действительности верно. Однако термин, который используется в подлиннике, он имеет еще несколько нюансов. Когда Матфей использует этот вот древнегреческий глагол «плероо», то оно звучит часто вот в каком контексте. Например, говорится, что произошло то-то и то-то, да сбудется, реченное через пророков, которые говорят то-то и то-то. То есть «плероо» означает исполнение в смысле исполнения предсказания. То есть не в смысле соблюсти только лишь, а именно в смысле вот воплотить в реальность то, что было сказано в законе.
0: Ну, естественно, это можно было сделать только Христу. Получается, да. В этом плане никто не мог исполнить закон, кроме
1: Абсолютно
0: Него.
1: Верно. То есть это говорит нам о том, что закон, все предписания, Торы, они делятся на предписания, которые необходимы к исполнению, и одновременно же часть этих предписаний является прообразной, является пророческой, и только один мог это исполнить в полном смысле этого слова, то есть воплотить в себе. И Иисус Христос стал воплощением Агнца и всего, что происходило с Агнцем, и Он же стал воплощением служения священника и всего того, что происходило со священником. Потому Он пришел не для того, чтобы упразднить, отменить, разрушить, а чтобы вот часть подтвердить, то есть нравственные принципы остаются неизменными на все века, а часть в себе воплотить, и он это доселе

0: исполняет, доселе соблюдает.
1: Вот вы сказали, доселе исполняет. Это что значит? Разве он не сказал, я пришел исполнить все? Вот, в совершенном виде этот глагол звучит.
0: Но если читать дальше, то сказано, ибо истинно говорю вам, 18 стих, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. То есть, соответственно, смотришь на небо на месте, на землю на месте. Доколе не исчезнет небо и земля, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не пройдет. То есть, соответственно, до сих пор все законы Торы, в том числе касающиеся святилища, в служении Иисуса Христа как Агнца и служении Его как священника, исполняются. Библейская модель молитвы – это не монолог или стол заказов.
1: Куда нам приходить со своими грехами? Извините, крыльев пока у себя не наблюдаю.
0: Он вознес нас.
1: Тогда и моя жизнь должна быть построена совершенно по-другому.
0: Андрей, как бы вы сказали, насколько фанатично регулярно питаться?
1: Интересно, а разве мы не говорили вот несколько тем ранее о том, что служение в святилище, оно уже прекращено, и все те, или та часть закона, которая относилась к церемониальному служению, она уже упразднена, и она...

0: своему дому в Иерусалиме, на горе Мориа, быть разрушену в силу того, что когда Иисус Христос в качестве Агнца Божия умирал на кресте, то сказано, в этот момент завеса в храме разодралась сверху донизу. Бог показал, что здесь теперь служение проводить больше не надо. Но, как уже было сказано ранее, служение здесь на земле было лишь тенью служения на небе. И вот Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос вошел в небесное святилище, чтобы ради нас предстать там пред лице Господне. И когда мы открываем книгу Откровения, то там очень много говорится о том, какое служение происходит уже теперь в небесном святилище. Ну, вот несколько картин. Например, в первой главе Иисус Христос описан так, стихи 12-13. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, семь лампад, минора, семисвешник».
1: То есть то же самое, что было в первом отделении земного святилища.
0: Верно. «И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир, падир – длинная одежда первосвященников, так? И по персям, опоясанного золотым поясом». То есть он совершает вот там служение в первом отделении.
1: Причем совершает служение первосвященника.
0: Да.
1: И единственный, кто может это делать в небесном святилище, это Христос.
0: Это Иисус Христос. Мы пролистываем несколько страниц, и потом в начале 4 главы, в первом стихе написано: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: „Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре“». И открывается картина святого святых. То есть там Божий престол, здесь служители, одетые в льняную одежду. И дальше вот в 5 главе описывается, как вот чаши золотые, вновь строго по Торе, полные фимиама, возносятся. Затем у нас в 8 главе описано, как есть золотой жертвенник, где воскуряется фимиам. И далее происходят определенные события на земле. В 11 главе мы видим, в начале 11 главы сказано в стихе 1 и 2 так: «Дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: „Встань и измерь храм Божий“». Иоанн в видении по-прежнему на небе находится. Вот. А в конце 11 сказано: «Отверзся храм Божий», 19 стих. «И явился ковчег завета его в храме его». И далее, хотя бы еще одну картиночку давайте посмотрим. 15 глава, сказано в 5 стихе: «После сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченных в чистую и светлую льняную одежду». Вновь, это строго по Торе. Именно так служители храма одевались. И сказано: «Наполнился храм дымом от славы Божьей, и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». То есть что мы видим? Там происходит служение, как вот оно предписано было Моисею, как Моисей все устроил, как на земле все происходило. Ныне это все продолжается, но на небе, в небесном святилище.
1: По большому счету, можно сказать, что в земном святилище оно было установлено только потому, что небесное существует. И только потому, что в небесном святилище происходит какое-то служение, то было сделано земное для того, чтобы на земле люди понимали, что происходит на небе.
0: Если уточнить, то поскольку на момент дарования истины о святилище Моисею однажды в небесном святилище, помимо служения поклонения, должно было начаться еще и искупительное служение, ибо без пролития крови не бывает прощения, соответственно, только лишь вот в первом веке нашей эры началось служение в небесном святилище. Вот поэтому Господь, готовя свой народ, фактически готовя все человечество, начиная с Адама, который был первым, кто участвовал в жертвоприношении и так далее, он это все показал и раскрыл.
1: Хорошо. Вот теперь, когда служение происходит в небесном святилище, в земном святилище служение не происходит.
0: Да.
1: И мы видели, что для израильтянина земное святилище служило эдаким центром, центром богопоклонения, центром богопознания. И хотя он не каждый день там проводил, в силу как бы и наличия только одного святилища, и того, что он живет, может быть, далеко, да и в силу того, что были какие-то синагоги вот, по месту жительства.

0: где он мог решить повседневные свои нужды. Как нам быть теперь? Если у нас небесное святилище, то куда нам приходить со своими грехами? Извините, крыльев пока у себя не наблюдаю, чтобы можно было туда.
1: Так. В послании к евреям это все объясняется очень обстоятельно. Я думаю, если мы почитаем хотя бы несколько отрывочков, это поможет вот сформировать библейскую концепцию нашего участия в этом служении. Ну, например, в 10 главе послания к евреям с 19 стиха читаем. Сказано: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивших сердца от порочной совести, омывши тело водою чистую». То есть, смотрите, что происходит. Используются все слова, которые являются повторением предписаний Торы. То есть то, что происходило в земном святилище, продолжает происходить теперь в небесном святилище. И Священное Писание говорит о том, что мы можем туда входить. Что это значит? Верою. Вот этот вот термин неоднократно повторяется и в послании к евреям, и в иных местах Священного Писания. То есть мы знаем на основании Слова Божьего, что небесное святилище реально. И мы знаем, что там происходит то же служение, что и в земном святилище. Соответственно, все нужды верующих, которые в храме удовлетворялись, а не в синагогах, ибо те нам и доселе доступны, то есть церковное служение, общинное служение, так, все эти нужды доселе удовлетворяются там. С разницей в том, что теперь мы делаем это, не видя этого. Вот это разница. Здесь визуально человек приносил жертву, осязаемую, кровную. А вот эпоха служения в небесном святилище – это эпоха, где наша вера должна постоянно возрастать. Лично я, когда вхожу верою в небесное святилище, я рисую себе те картины, которые нам даны. У нас есть картина первой главы книги пророка Иезекииля, где престол Божий, где херувимы. У нас есть 6 глава книги пророка Исаии. У нас есть 7 глава книги пророка Даниила. В книге Откровения святилище подробно описано. То есть я мысленно представляю себе вот именно то место, которое реально существует. И когда, допустим, мне нужно очищение от греха, я подхожу к крови Агнца и ее востребую. Когда я молюсь, это уже служение во святом, тогда курение воспринимается и вот востребуется. Или же, когда речь идет о просвещении, которое связано со светильником, с Духом Божьим во мне, или новой нуждой в Духе Божьем, я этот образ представляю, и так далее. То есть мы могли бы подробнее поговорить о всех вот элементах предметов святилища. При исследовании окажется, что каждый из них доселе востребован и может быть использован для нужд верующих.
0: То есть, получается, вы все это проводите, все это действие, все эти картины вы проводите во время молитвенного своего служения с Богом, общения с Богом.
1: Это в любом случае связано с молитвой в первую очередь. Молитва – это не единственный ресурс. И опять же, очень важно подчеркнуть, что библейская модель молитвы – это не монолог или стол заказов, да, у Всевышнего, а это именно общение. То есть ты спрашиваешь, Господь отвечаешь, этот ответ реален и действителен, и Господь осуществляет руководство. Но вот верно будет сказать, что для нас, живущих на земле, верою входить в небесное святилище, помимо того, чтобы реально представлять именно так, как оно нам дано, как оно описано, вот каналом являются наши слова. И здесь очень важный момент. В послании к евреям наш первосвященник Иисус Христос назван так. Он назван первосвященником, это 3 глава, 1 стих, сказано: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника».

0: священника исповедания нашего Иисуса Христа. Термин «исповедание» часто понимается в контексте вероисповедания. То есть, как бы, вот есть такое учение, есть такое течение, скажем, да, или вот какой-то набор доктрин, набор истин.
1: Я состою в этой церкви, соответственно, я его принимаю. Там,
0: это мое исповедание или мое вероисповедание. Однако термин, который используется здесь, греческое «homologeo», дословно означает «говорить тоже». «Логео» — «говорить», «homo» — «тот же», «одинаковый», «такой же». То есть это означает, что что-то человек вслух провозглашает.
1: То есть это то самое свидетельство, о котором мы как-то с вами общались и говорили, что если человек засвидетельствует о Господе перед людьми, то, соответственно, и Господь засвидетельствует перед Отцом Небесным.
0: И ангелами. И именно там, где он совершает служение. Да. Да, то есть он первосвященник исповедания нашего. Это не в том только смысле, что мы исповедуем, то есть верим, что он наш первосвященник, но и в том также, что когда мы совершаем исповедание, во-первых, это исповедание грехов, когда мы подходим к жертвеннику всесожжения, и вот там осуществляем процесс, о котором можно было бы чуть подробнее поговорить сегодня, мы вслух это произносим. Во-вторых, исповедание как заявление о том, кем он для меня является. Вот когда это происходит, то тогда он и может быть нашим первосвященником. Если этого нет, то тогда нет основания, на котором он мог бы задействовать все свое служение в небесном святилище. Поэтому повторю, первосвященник исповедания нашего, эта фраза означает, что на основании нашего провозглашения, на основании наших слов, запускается механизм его служения для нас.
1: Так получается, что мне действительно приходится регулярно приходить вот такой вот верой во святилище небесное. Тогда и моя жизнь должна быть построена совершенно по-другому.
0: Да, начнем с того, что в служении во святилище предписано утром и вечером приносить жертву всесожжения и утром и вечером воскурять фимиам. Фимиам, мы говорили уже, это молитва. Соответственно, минимум дважды в день я должен молиться. Это минимум. Молиться можно в любое время, всегда.
1: Ну да, как апостол Павел говорил, непрестанно молитесь. Но вообще с колен не вставать. То есть тоже в определенном смысле надо понимать правильно, иначе нонсенс.
0: Теперь только бы найти, кто бы зарплату за это платил.
1: Да.
0: То есть понятно, что речь идет о так называемой умной молитве, так она называется в православной традиции, когда ум человека вот настроен на Всевышнего и вот беседу с ним и так далее. Но есть два вот момента. День начинается, мы не знаем, что произойдет. Ночь начинается, мы не знаем, что случится. Вот в этих двух моментах это молитвенное служение. Дальше, в это же самое время...
1: То есть можно разделять молитву, скажем так, коленопреклоненную, когда я действительно обращаюсь к Господу, у меня для этого есть выделенное время, выделенное место, и я прихожу для того, чтобы помолиться Богу. И молитва, которая происходит в моих мыслях, в какой-то там спонтанно в течение дня или вдруг по необходимости, там, когда... То есть это разные вещи.
0: Это разные. То есть нечто установлено законом, просто чтобы мы не забыли, просто чтобы уже привычка сформировалась. И когда это стало вот на уровне автоматизма, то тогда человек защищен. Он уже не пропустит вот это драгоценнейшее время духовного роста, вот этой связи с Господом. В это же самое время утром и вечером зажигаются лампады. Который говорит, что вот Аарон священник утром и вечером будет это делать. Ну, что значит зажигается? Они всегда горели. Просто это означало, что добавляется масло туда, фитили поправляются, там снимается какая-то, вот все, что там нагорело и так далее. То есть приводится светильник в порядок. Ну и коль скоро, как уже речь об этом шла, кратко, светильник – это, во-первых, сам Господь, во-вторых, это Его Слово, Слово Твое и светильник, и затем мы призваны, будучи светильниками, сияющими в темном мире, это Слово отражать, то это вновь минимум дважды в день, утром и вечером, когда молитва происходит, необходимо посвящать время изучению Священного Писания. Потому что вот это способ, которым Бог с нами говорит. Если молитва, это в основном мы Богу говорим, ну и надо не забывать, что мы должны дать Ему возможность нам лично что-то сказать, то вот Слово Божье – это Божий голос для нас. Вот это то, что происходит регулярно, ежедневно, вне зависимости от погоды, времени года и так далее. Это вот стабильная такая духовная жизнь, которая нас взращивает и которая нас питает.
1: Вы знаете, очень многие слушатели могут сказать, так это совершенно фанатизм. потому что...

0: для некоторых у них есть жизнь, у них есть подъем там, у кого раньше, у кого позже, сборы на работу, и там нет лишнего времени для того, чтобы... Ну ладно, для молитвы я могу еще найти, там, выкроить 5 минут для того, чтобы помолиться в уголочке или перед сном, или что-то еще. Но для изучения Писания 5 минут, извините, тут вникнуть не успеешь в то слово, которое ты читаешь. То есть надо выделять какое-то время. А это, получается, перестраивать весь график. А у некоторых этот график настолько плотный, что там некуда что-то вклинивать.
1: Да. Андрей, как бы вы сказали, насколько фанатично регулярно питаться?
0: Ну, хочешь не хочешь, даже если я пропущу день-два, но на третий все-таки желудок востребует.
1: Ну, проживешь, может быть, 30-40 дней максимум, ну и все. То есть в Библии Слово Божье представлено в образе пищи. Духовное молоко, потом твердая пища и так далее. Чтобы духовно жить, нужно духовно питаться. Потому это просто вопрос жизни и смерти. Человек может принимать решение сам, но вот если мало ешь, то и, как говорится, трудно будет тягаться с врагом и так далее. Вот. Важно упомянуть, пока у нас есть немножечко времени, и о том, что когда теперь что-то случается вне графика, вне плана, вот как грех, да, то нужно тогда уже идти во святилище. И там я просто напомню, что когда приносила жертва за грех, человек поименно, конкретно называл, в Торе сказано так, исповедуется, в чем он согрешил. То есть эту исповедь мы направляем к нашему первосвященнику Иисусу Христу. Он же и Агнец Божий, который уже этот грех оплатил. И вот во время этого исповедания грехов мы обретаем очищение и обретаем силу
0: для служения. Я так понимаю, это в первую очередь нужно самому человеку для того, чтобы осознать, что он, что же все-таки он сделал неправильно.
1: Да. И, может быть, еще хотя бы коротко сказано, что мы входим туда благодаря служению Иисуса Христа. Он в действительности открыл это служение и вход туда. Но в Библии говорится о том, что Он, Слово, стал плотью. И Священное Писание в апостольских писаниях говорит о том, что мы со Христом умерли, если мы крещены во имя Его, но мы же с Ним воскресли. Сказано, Он вознес нас. Когда сам возносился, он в своем теле весь человеческий род вознес в небесный туда храм, и сказано, мы там с ним в его лице присутствуем. То есть в лице Иисуса Христа есть все ресурсы для полной победы над грехом, для преобразования характера. То есть вот там на небе есть человек, который уже прошел весь этот путь, одержал полную победу. И в его лице, благодаря завету с ним и служению, которое он совершает, у нас нет никаких ограничений, что касается уподобления образу Божию, что касается вот духовных побед и достижения Божьей цели в нашей жизни.
0: То есть, действительно, получается, без посредника нам там делать нечего. И нам нужен посредник, и этим посредником является Господь.
1: И Он один.
0: И Он один. Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, дорогие друзья. И мы видим действительно, что Господь призывает нас вот в это небесное святилище. И наш Господь Иисус Христос стоит там, как посредник между нами и Богом, и Он желает, чтобы мы приходили к Нему чаще. Приходили к Нему и сделали Его и вот это святилище центром своей жизни, как оно было центром действительно духовной жизни в Израиле. Пусть Господь вас благословит найти этот уровень взаимоотношений с Господом, чтобы мы не истощились без духовной пищи. Куда делся храм?
1: Вспоминается мне сейчас известная басня. А слона я там и не приметил.
0: Такое ощущение, как будто он прослушал вот то, что ему сказано было.
1: Внутри этого храма другого храма больше нет. О городе небесном, о городе Божьем всегда, оказывается, знали.

Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Дорогие друзья, приветствую вас вновь на наших видеоуроках. И сегодняшняя наша тема называется «Молитва и воля Божья». Случалось ли с вами, что вы просили Бога о чем-то важном, а получили совсем другое? Это происходит часто, потому что люди не знают условий, которые управляют молитвой. Многие думают, что Бог их просто не слышит, потому что Он не заинтересован в том, чтобы благословлять. Но дело в том, что в самой молитве, точнее в том, как она совершается, есть нечто мешающее человеку получить просимое. Послание Иакова в 4 главе, в 3 стихе ясно, точно говорит: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро». Просить не на добро может иметь много последствий. Существует правильный способ молиться. Мы уже узнали, что должны молиться во имя Иисуса и по Его заслугам, должны молиться искренне, демонстрируя реальную нужду, должны молиться в настойчивости и вере, веря, что Бог нас любит и всегда делает для нас нечто лучшее. Но и этого недостаточно. Картина должна быть полной. Библия добавляет еще одно условие. Чтобы молитва была приемлема для нашего Небесного Отца. Это записано в первом послании Иоанна, в 5 главе, 14 стихе сказано, что мы должны молиться согласно воле Божьей. Если хорошо подумать, молитва имеет отношение к исполнению воли нашего Творца. Мы выражаем нашу волю через молитву, обращаясь с просьбами к Богу. И естественно, что желанием нашего сердца является, чтобы эти просьбы были приняты. Конечно, мы хотим, чтобы вещи происходили или не происходили. Мы хотим быть исцеленными, хотим, чтобы наши близкие тоже были исцелены. Мы хотим быть защищены, хотим процветать, хотим самого наилучшего. Все, что в мире есть для нас и для нашей семьи. Поэтому нам нужно научиться молиться, подчиняя нашу волю воле Всевышнего. Эллен Уайт, христианская писательница, учит нас: посвящайте себя Богу с утра, сделайте это вашим первым делом, пусть ваша молитва будет: «Возьми меня, Господи, целиком к своим ногам, представь все мои планы, используй меня на свое служение, прибудь со мной и позволь мне творить все в тебе, все твое, все для тебя». Далее, на этой же странице она говорит: «Это вопрос каждого утра. Посвящайте себя Богу на этот день, подчините».

объявите ему свои планы, чтобы они исполнились или не исполнились согласно его провидению. Так день за днем вы можете отдавать свою жизнь в руки Божьи, и она будет все больше и больше формироваться по подобию жизни Христа. Мы должны понимать, что Всевышний Бог знает, что для нас лучше. Мы должны осознавать, что Бог знает будущее с самого начала, с минуты зачатия. Поэтому мы должны просить Его исполнить свою волю, когда мы молимся, обращаемся к нашему Творцу. Прося Его исполнить свою волю в нашей жизни, мы не только признаем Его верховную власть и смиряемся перед Его замыслом, но и видение нашей жизни будут определяться не только Божьим суверенитетом, но и Его вечной любовью. Именно так, когда Бог слышит молитву или не слышит ее, чтобы исполнить свою волю, которая в том конкретном случае противоположна нашей просьбе. Бог поступает так не просто потому, что Он верховный властелин, прежде всего потому, что Он нас любит, знает наше будущее и знает, что для каждого из нас лучше. Запомните, подчинение Божьей воле не только имеет отношение к Его суверенитету, но прежде всего к Его любви к нам. Есть прекрасный пример подчинения Божьей воле, который мы находим в словах Иисуса в Евангелии по Луке, 22 глава, 42 стих, где показано, что в Гефсиманском саду в момент величайшей скорби сам Иисус молится, доверяя вечной любви Отца, и учит нас, что цель молитвы не изменить Божью волю, а согласоваться с Божьей волей. Мы можем быть в этом уверены словами Бога из книги пророка Иеремии, 29 глава, 11 текст, где записано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Когда мы молимся, ища Божьей воли, мы сталкиваемся с мыслями Божьего мира, и этот мир поселяется в нашем сердце. Так в покорности мы обретаем уверенность, что Бог нас любит. Он знает, что для нас лучше, и Он исполнит только то, что произведет мир в нас. Проблема в том, что нам трудно понять Божью волю, потому что мы не думаем, как Бог, не видим так далеко, не понимаем, как Бог, и поэтому не знаем, что для нас лучше. Нам нужно обновить свой ум, то есть перенаправить мысли и желания и волю, чтобы согласоваться с тем, чего Бог хочет для нас. Такое обновление ума, чтобы понимать Божью волю, возможно только через ежедневное действие Святого Духа, понимая важность искать Божьи замыслы. Желаете ли вы подчинить свою молитву Его доброй и угодной совершенной воле? Давайте мы помолимся этой молитвой. Дорогой наш Творец и Спаситель, благослови нас получать и видеть Твою волю в нашей жизни, в наших прошениях, в наших молитвах. И пусть Твоя воля исполнится, но не наша. Именем Иисуса мы молим и просим об этом. Аминь.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

Тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует доверять.

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: Распорядок дня домохозяйки значительно отличается от графика бизнес-леди. Так или иначе, каждому приходится распределять свое время так, чтобы успеть как можно больше в рекордно короткие сроки. Важных дел порой так много, что даже не знаешь, за какое взяться в первую очередь. А вечером, когда сил уже не осталось, ты возвращаешься к своей семье. И чаще всего ты бываешь настолько эмоционально истощен, что ни детям, ни родителям, ни мужу или жене уже ничего стоящего дать не можешь. Это так странно, что на самые важные дела у нас никогда не хватает ни времени, ни сил. Мы ведь живем ради них, ради наших близких. И больше всего нам не хватает ни денег, нет, нам не хватает друг друга. Но есть еще кое-что. Часть нашего сердца не может быть занята никем и ничем другим, кроме Бога. Мы так всю жизнь не будем чувствовать пустоту и неудовлетворенность, пока не придем к Нему. Только не получается. Как в том афоризме. Слишком молод, чтобы думать о Боге. Слишком весело, слишком влюблен, слишком занят, слишком устал, слишком стар. А потом слишком поздно.

затих поток речей ненужных, незваных мыслей карнавал. Мне в тишине Творец Вселенной слова любви своей шептал.

В любом возрасте, при любой занятости, будь то дом и дети или бизнес и карьера, нам, женщинам, очень важно знать, что тебя ценят и любят просто потому, что ты есть. Почему же порой мы чувствуем себя ненужными? Зададим сегодня этот вопрос. –

0: Девочки, а вот что, на ваш взгляд, приводит к тому, что женщина, даже имея семью и работу, порой чувствует эмоциональную какую-то неудовлетворенность?
1: Вообще, мне кажется, для женщины внешние признаки благополучия, вот семья, работа, это, в принципе, не так уж важно. Женщина — это существо эмоциональное. Вот если она понимает, что она нужна, ее ценят, любят, тогда она будет довольна собой, и у нее все будет хорошо в душе. А если этого нет, тогда очень много может быть не так.
2: А может быть, ее и ценят, и уважают, и все остальное, а самореализации нету. Да. Вот тоже может быть. А то ее все ценят, уважают, а она сидит.
0: Она сама себя не ценит, имеешь в виду?
2: Ну, не то, что не ценит, а как бы у нее нет удовольствия в том, что она делает. Например, она там что-то хочет чем-то заниматься, да, или она для себя это открыла, вот она это делает, она прям вся в этом растворяется, она прям там... А то, что ее там ценят, уважают, это важно. Но важно еще найти себя, мне кажется, в этой жизни. Не просто ты мама, там жена, но что-то еще. Потому что ведь, я думаю, и муж, и дети ценят, когда ты не просто мама и жена, кушать им подносишь, еще что-то делаешь, но у тебя есть какой-то род деятельности.
1: Да, что-то оставить для себя, именно вот этим быть довольной.
2: Ну, да.
0: Ну, мне кажется... Если у нас такая хорошая семья, то, в принципе, наверное, нас ценят и любят. Может быть, не стоит трактовать их действия так? Может быть, мы, женщины, склонны к тому, чтобы трактовать их какие-то слова и действия так, что это не проявление нужных нам любви и уважения. И поэтому мы начинаем испытывать какие-то не те чувства. А ты, Танюш, что или Алена думаете?
3: Не знаю. Я не знаю, почему так может себя женщина чувствовать. Иногда неудовлетворённая и... эмоционально упавшая, расстроившаяся, когда у нее есть там семья, работа. Потому что, мне кажется, вообще для женщины очень важно, что у нее есть семья. Поэтому нет семьи тоже как-то не совсем.
2: А кто одиночка? Угу. Кто еще не замуж не вышел? Все?
3: Ну, в перспективе будет.
2: Ну, то есть она сейчас еще не удовлетворена, у нее нет эмоционального удовольствия.
4: Надежды, надежды. А, то есть, ну, мне кажется, мы сейчас обсуждаем это... вот особенно с Таниных слов, мы такое впечатление, что лишаем женщину, знаете, образа личности. То есть вот есть у тебя семья, вот ходи, подтирай за всеми.
2: И будь вот, счастлива.
4: И будь счастлив, все. В принципе, твоя миссия выполнена. Такое ощущение, что женщина, как только выходит замуж, больше у нее никаких не должно быть интересов.

0: границ как бы отдельно, да. Она не существует.
1: Всё, только да, она с мужем не личность. И семьёй. То есть она жена, она мама, она кухарка, там она прачка, она воспитатель. Но ни в коем случае не человек. Да, получается так? Что, значит, все, что она должна делать, и все ее существование сводится к тому...
2: Служи.
1: Да, просто вот семья, все, семья. Получается так? Когда мы говорим, ну, как она может быть несчастлива? Как она может быть несчастлива? Она должна быть счастлива. Работа есть, о, уже муж не попрекнет, что сидит на ее шее. Все, уже одну статью можно вычеркнуть, да? Дети есть, все хорошо, не бесплодное, да?
2: Алена, я знаю, что действительно у тебя есть многое, что сказать женщинам, чтобы мы не впадали в такое состояние. Давай мы дадим чуть позже тебе слово. Знаю, что сегодня нам Ангелина будет готовить что-то очень вкусное.
3: Вкусная выпечка всегда ассоциируется у меня с мамой. И то, что сегодня я вам покажу, это произведение моей мамы. Но я не скажу то, что у нас в результате получится. Создадим небольшую интригу и начнем замешивать пока тесто. Для приготовления его нам потребуется вода, масло, соль, ванилин, дрожжи, сахар, пшенная каша, которая обогатит и сделает более питательным состав теста. И, конечно же, мука. В качестве красителя нам потребуется сок свеклы и куркума, курага и киви для оформления. Прежде всего, в одной чаше необходимо соединить несколько ингредиентов. Берем сахар, пшенную кашу, дрожжи, сухие или классические, сырые, пожалуйста, любые, ванилин, соль, вода и масло. Все эти продукты необходимо взбить до однородной консистенции.

Почему же женщина может оказаться в своей собственной семье невостребованной? Откуда появляется этот эмоциональный вакуум однажды в ее жизни? Сегодня мы попытаемся разобраться с этим и дать себе совет, что же сделать для того, чтобы выбраться из этой ситуации или не попасть в нее. Для начала давайте подумаем о том, что каждый имеет право. Мы условно назовем это работа над собой. Признайте и поразмышляйте, что все имеют право на свои интересы и увлечения. И самое главное, на это имеете право и вы. Следующая рекомендация. Найдите дело. Условно назовем работа над ситуацией. Подумайте и займитесь каким-нибудь хобби, чтобы это касалось именно вас, чтобы это было ваше хобби. Но если вам интересно это хобби разделить со своими подругами, или родственниками, или детьми, то почему бы и нет? Пусть увлечения вас сближают. Если вам необходимо, чтобы вас одобрили, чтобы это было в пользу всех ваших близких, пусть ваше увлечение приносит эту пользу. Например, вы любите читать, и ваша любовь к литературе точно так же может послужить вам в этом. Например, внесите в список вашего чтения какое-нибудь произведение из школьной программы ваших детей. И когда наступит время, вы можете с удовольствием помочь своему ребенку написать на сочинение, и это, возможно, объединит вас. Не ждите сразу внимания и благодарности. Все равно продолжайте делать и работать над собой. И результат обязательно будет.

как вы видите, здесь мы вставили начинку. Это может быть курага, это может быть изюм, чернослив, что угодно. Маслом смазываем края. По центру

и сворачиваем, начиная с того места, где у нас начинка. Так. Давайте посмотрим. Ага, отлично. Можно немножко вот так вот соединить, чтобы уже наверняка у нас не расползлось ничего. И аккуратненько разрезаем пополам. Так, переворачиваем, смотрим, что у нас получилось. Надо немножко подкорректировать. Можно вот так углубить начинку, чтобы она была более такой, более низкой розы. Корректируем. И все, собственно, кладем на противень. Какая прелесть, правда? Мне так кажется, прям как настоящий. А теперь несколько моментов, что касается дальнейших действий с нашими булочками. Необходимо дать им время подняться в теплом месте. Зависит это от температуры и качества дрожжей. Это где-то 40 минут, а может быть и час нужно будет. А после этого выпекаем при температуре 180 градусов 20-25 минут. Очень внимательно следите за тем, чтобы не подгорел верх изделий. Сами понимаете, что розы тогда потеряют свою привлекательность. Что мы сделаем с ними потом, я вам пока не скажу. Переходим к напитку. Имбирный лимонад. Для приготовления нам потребуются лимоны, мед или сахар, по вашему желанию, куркума и имбирь. Прежде всего, нужно нарезать лимоны такими кусочками, который вас вот устроит, и залить их медом, оставить на некоторое время, чем мы и займемся.

0: Девочки, как вы думаете, вот если хобби занимает не только время, но и деньги, которые мы должны как бы потратить, ну, на что-то там, что нам интересно, как вы думаете, вообще это нормально? Как бы мы можем взять из бюджета денежку или нет?
1: Ну, конечно, нормально. Не может быть такого хобби, чтобы оно не отнимало ни денег, ни времени. В любом случае отнимает. Просто во всем должна быть разумность. Конечно, не больше половины бюджета на это тратить.
2: Ну, а как семья вот, как должна реагировать?
3: Да, на это.
4: Но мы говорили о том, что мы должны набраться терпения. Что, потому что это не значит, что ваши интересы могут разделяться интересами вашей семьи. Нужно понять, что это определенные вложения тоже. Вложение в саму себя. Вложение о том, что через там, 10 лет, да, Катя такая вот в каком-то состоянии эмоционального вакуума, да, решила заняться, вот, к примеру, своим хобби, и она вот через 10 лет осталась полноценной, жизнерадостной Катей. Они удрученные, не депрессивные такой. И это будет, я думаю, что это достойное вложение. И муж будет рад, и дети будут достойны.
0: Вот какой надо аргумент говорить. Но...
4: Только так.
5: А вот по поводу себя, моего хобби. Мне вот хочется, чтобы хобби пользу приносило. То есть не просто так, для интереса, для увлечения, чтобы это имело какое-то, ну, для пользу для окружающих, даже, наверное, может быть, для близких.
4: Ты не можешь
5: не могу определиться. Да.
4: Ну, вот мы же только что говорили, если плавно перетекать, то польза, что есть польза, да? Какая польза? Польза для того, чтобы ты себя чувствовала востребованной, да? То есть, опять-таки, через хобби ты, можно сказать, пытаешься, ну, как бы...
2: Получить благодарность,
4: да? Получить благодарность, получить внимание. Но дело в том, что как бы мы можем найти такие хобби действительно. Просто у нас как бы есть такой стереотип восприятия хобби. То есть хобби там это вязание, там шитье.
2: Вышивать,
4: да,
2: крестиком.
4: Вышивание, да, еще что-то. Ну, вот я, допустим, не обладаю ни одним из этих талантов, честно говоря. И все это меня только раздражает нервную систему. Я не могу сидеть.
1: Наоборот.
4: Но я, к примеру, люблю читать, да? Или, к примеру, люблю писать. Вот, то есть я стараюсь всем своим знакомым, кому нужно там какую-нибудь программу составить или еще что-то. То есть это доставляет, там, участвую в каких-нибудь там лагерях. То есть я пытаюсь реализоваться. Иногда ты просто разрываешься, наоборот, от того, что ты не знаешь уже, куда бежать. И там ты востребована, и там. И при этом я тебе хочу сказать, что

0: то не всегда, допустим, я вижу понимание со стороны своей семьи, да? Они, конечно, там ворчат, там, зачем это тебе надо, тебе лишь бы смыться из дома.
1: То есть общественная деятельность – это твое хобби,
0: да,
1: можно
0: сказать.
1: Да, вот
0: я могу свадьбу, к примеру, провести, да? И вот муж мне говорит, да хватит, тебе уже сколько лет, хватит там прыгать, как клоун. А все равно, я все равно это делаю, потому что мне это приятно, да? С одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что, допустим, есть моменты, когда вот... Это потому что мне не надо, к примеру, чтобы они 100% меня одобрили. А вот у меня, знаете, одна знакомая, она, к примеру, такое сделала себе хобби. Она каждый день, допустим, вот готовила, если там любит она что-то делать, она каждый день готовила своему мужу, значит, такую маленькую открыточку приятную. Такую. Mm-hmm. И там писала такие слова и запихивала в кармашек. Когда он открывал, он... Срабатывало несколько как бы таких вот моментов. Во-первых, ему было приятно, что она подумала о нем, да, запихнула, что это от нее открыто. Во-вторых, а что она его внимательно выслушала накануне, не просто в одно ухо влетела, что то есть он любим и нужен. И знаешь, я тебе хочу сказать, 100% никто не может пройти против этого. Вот мимо этого, вернее. Никто не может, потому что всем нужно, чтобы их любили. Всем. Даже всяким букам все равно нужно, чтобы их любили. Мы таким образом можем свое хобби.
1: Но ты знаешь, Ален, вот иногда мне кажется, что женщине уже трудно даже бывает разделить, это дела ее или это ее хобби. Например, многие женщины любят там кулинарию, то есть готовить что-то. Кто-то любит очень огородничество. Есть женщины, я знаю, которые любят убираться. И вот здесь уже вообще не понимаешь, то ли ты занимаешься только постоянными делами, то ли все-таки у тебя есть просто хобби, которое приносит пользу.
2: Так может, ей вообще не надо хобби? Она там готовит, убирает, и вообще у нее удовлетворенности, никакого вакуума нету.
0: Мы говорили о том, что если разобраться, по сути, хобби для чего нужно?
2: Для удовлетворения.
0: Реализация.
2: И да? Реализация.
0: Реализация. Да. То есть, ну, мы сейчас здесь, конечно, безусловно, собрались молодые достаточно женщины, да, которые еще имеют очень много функций, которые затрачивают
1: нам
0: очень
1: не скучно,
0: много.
1: Да.
0: Нам не скучно, нам бы, наоборот, поскучать. Да? А вот я, допустим, очень часто разговариваю с женщинами, которые более в возрасте, да, которые более зрелые, которые действительно в этом эмоциональном вакууме находятся. То есть они пришли к тому пониманию, что дети выросли, дети не нуждаются, дети самостоятельные, они уже в бабушке. Да?
2: А, то есть в свое время они как бы не были хобби,
0: да,
2: они там свои функции
0: они
2: выполняли, функции кончились.
0: Катя, они не сформировали совершенно никакие свои увлечения. Знаете, весь ее смысл жизни свелся к чему? К дому, к семье, да? А своей какой-то вот ниши, такой маленького занятия у нее нет. Потому что
1: это очень важно.
0: Да. То есть очень важно, чтобы мы были реализованы, да? Мы же люди. Таким образом мы устроены, нас Бог таким образом создал, что мы прежде всего личность.
2: То есть мы не можем быть реализованы в том, что мы мама,
0: Можем,
2: да. Или если может, это... на каком-то определенном уровне мы...
0: Мы до определенного момента, это безусловно, сидим. Но ты же сама знаешь, что очень много там просто механических движений, да? Очень много просто физических сил отрачивают. Но при этом, допустим, когда ты моешь посуду, ты много реализовываешься.
1: Обычно ты пережёвываешь какие-то другие эмоции.
0: Да, ты в этот момент можешь где угодно, да?
2: Но не с посудой.
0: Да, но не с посудой, безусловно. Нет, есть, конечно, женщины, которые получают колоссальное удовольствие от чистоты, идеально чистоты дома. Или вот есть у меня одна знакомая тоже, которая говорит, вот я люблю готовить, вот люблю я готовить. Вот я проснулась сегодня утром, и мне захотелось, чтобы у меня дома пахло пирогами. Все это хорошо. Если действительно женщина чувствует себя вот комфортно в этой обстановке. Она вот созидает. У нее процесс созидания. Это же тоже творческий процесс. То есть созидание дома – это тоже творческий процесс. Но если дом уже создан...
2: Нет, а если другая ситуация, например, я, да, нашла свое хобби, я нашла то, чем я хочу увлекаться, все вот это вот, и вот я знаю, я иду. Но семья у меня страдает. Говорит, иди лучше на кухню, мне муж говорит. Чего ты тут сидишь? Иди на кухню, вари.
0: Понимаешь, если они уже не хотят понять тебя в этом отношении, да, то тут проблема не в твоем хобби. Проблема в том, что ты говоришь, послушайте, мне нужно немножко воздуха. Мне нужно немножко реализации. Я чувствую, что мне это необходимо. Вот сейчас, в данный момент. И проблема же не в хобби совершенно. А проблема в том, что тебе нужна какая-то... У тебя возникла какая-то потребность, а эта потребность нарушает планы твоей семьи. Они хотят видеть тебя в другом месте, понимаешь? И они всегда будут хотеть там тебя видеть. И более того, если, допустим, ты все-таки решишь пренебречь своими собственными потребностями, однажды ты поставишь им вину, что ты

0: не пошла по пути своей собственной реализации, понимаешь? А пошла на кухню. Да, они были накормлены, но завтра они снова будут голодные.
1: А послезавтра ты будешь злая?
0: Да.
1: Конечно, а ты что хотела сказать?
2: Да я подумала о том, что, мне кажется, есть еще другая группа людей, у которых крайность, наверное, в другую сторону будет. Они хотели бы, может быть, хобби какое-то иметь, чем-то заняться, но они не уверены, что они смогут что-то сделать. То есть, ну, не верят в свои силы, что получится, что они что-то умеют, что что-то смогут достичь. Просто
3: если не пробовать, то ты никто и не узнает. Надо куда-то. Просто если у тебя это уже есть, ну, то есть потребность, что как-то себя реализовать, ты найдешь, я думаю.
4: Вот это... неуверенность в себе, мне кажется, она идет у женщины от того, что она чересчур на самом деле занята семьей. Когда ты постоянно в заботах о муже, о ребенке, еще о чем-то, то ты вот в этот круговорот погружаешься и боишься уже сделать шаг вправо, шаг влево, что-то поменять в своей жизни. Уже думаешь, я не смогу. Вот в этом я ключе живу, и все, больше уже никуда и не стоит пытаться. Вот у меня была мысль, я в лекции тоже об этом услышала. Должно быть еще какое-то хобби, которое объединяло бы семью. Вот мы говорим лично о своих сейчас. У кого-то такое, у кого-то такое. А должно быть еще какое-то общее увлечение. А не то, чтобы муж в одном углу квартиры, жена в другом, ребенок вообще в третьем. Хочется что-то найти вот такое, что было бы приятно всем. А до сих пор этого не нашла. Вот как в этом случае быть, пока я еще и не придумала. Не знаю.
0: Кать, но все-таки, мне кажется, слово «должно быть» — это неправильное слово в этом случае. Потому что все мы, ну, люди с правом выбора, да? И если, допустим, не надо себе ставить это вот прям в цель, так, напрягаться и думать, у меня нет хобби, обвиняющий, знаешь, семью, да, у меня нет хобби. На самом деле, просто нужно, мне кажется, что нужно просто стремиться к пониманию, и просто свою жизнь стараться разнообразить. Вот это очень важно. Потому что, как ты сказала, мы очень часто себя загоняем вот в эту рутину. Мне кажется, важно разнообразить свою жизнь.
1: Ведь... То есть, имеешь в виду, будем пробовать какие-то разные моменты все вместе, и вдруг наткнемся на то, что нам всем понравится.
0: И стараться быть интересным друг для друга. То есть, если ты знаешь, допустим, о том, что твой муж увлекается рыбалкой, ну ты хотя бы сделай попытку заинтересоваться этим тоже. Не надо заранее себя отгораживать, к примеру, от этого. Ребенка. А почему нет? Запросто. Вот да, у нас у всех дети. Естественно, мы их любим, как без них. Мы для этого их и рожали, чтобы любить. Да? Значит, детьми надо заниматься? Надо заниматься. Все, давайте организуем детей и нас вместе с ними. То есть мы организовали, допустим, там детский какой-то коллектив. Одна пишет музыку, другая пишет стихи, третья шьет костюмы на вот этот наш коллектив. Мы все путешествуем семьями, понимаете? Хобби? Хобби. Всем нам очень весело. Выезжаем на природу. И там, почему нет? И, казалось бы, мы в пределе. Да, и семья в пределе, и мы с детьми рядом. Мы не тяготимся им присутствием. И как наши мужья говорят, вам лишь бы повод. А нам лишь бы повод, почему бы нет? А все же от этого хорошо всем. Хобби, оно и есть, это как бы дополнение. Это какая-то такая изюминка, да, твоя вот, которую ты бы вот подчеркнуть, вот какие-то свои вот
1: свои
0: качества. Да. Ну, я же говорю, вот Бог нас создал очень вот такими творческими людьми. Мы же по образу и подобию, да? Мы созданы творческими людьми. И, естественно, у нас все равно возникает какая-то потребность, чтобы нас воспринимали как личность. Как вот личность, которая имеет вот спектр всяких талантов, да? И вот как бы, когда мы вот занимаемся просто повседневными делами, рутиной, вот этими бытовыми проблемами, постоянно изо дня в день мы делаем одни и те же движения, да, изо дня, особенно когда у нас маленькие дети. И, естественно, все равно возникает какой-то момент, когда нам хочется вот все, что в нас сложил Бог, тоже реализовать, да.
1: Ой, девочки, спасибо вам огромное, спасибо, Алена. Я думаю, тема эта просто неисчерпаемая. Есть нам теперь над чем подумать и пофантазировать. Давайте посмотрим, что же в итоге получилось у Ангелины.

Осталось добавить имбирь, куркуму. И охлажденную воду. Для того, чтобы специи равномерно

разварились. Будем воду добавлять понемногу. Вот и готово. По желанию можно процедить напиток и подавать. Давайте посмотрим, какие получились розы. Правда красиво? Дарю.

0: Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и с хобби вместе.
1: Хобби моей мамы и мое личное хобби – кулинария. Мы открыли для себя удивительный мир и нашли себя в нем.
2: Сегодняшняя встреча вдохновила меня на поиск новых семейных увлечений. Я хочу, чтобы и моя семья, и ваша тоже стали еще дружнее и счастливее благодаря новым семейным традициям.
3: Милые женщины, желаю вам непременно обрести себя и с Божьей помощью найти понимание.
4: Я благодарна программе и девочкам, которые сегодня были тут, потому что я убедилась в том, что мое хобби – это важное вложение в мое будущее.
5: Не забывайте, что творческое начало заложено в нас самим Богом. Всего вам самого доброго, благословений!

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем.

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». И сегодня в нашей студии Ольга Лебедева, которая является клиническим психологом. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Я хочу начать с одной истории. Это интервью одной интересной пары. Я видел их и это интервью еще тогда, когда не был женатым, и мне они стали очень симпатичны.

0: эти мужчина и женщина, они рассказывали о своих взаимоотношениях. Рассказывали о том, что уже на протяжении многих лет, а порядка 40 лет они были вместе, их отношения становились все лучше и лучше. Они продолжали улыбаться друг другу, продолжали дарить друг другу подарки. Mm-hmm. И каждый год, встречаясь, отмечая годовщину своей свадьбы, они делились вот этими чувствами, нежные слова друг другу говорили. Ну, в общем, смотрел я на них, mm-hmm. умилялся, удивлялся, мечтал, чтобы в моей жизни mm-hmm. так было. И такой вопрос. У этой пары что-то не так, как у всех. Они застряли на влюбленности, той, которая была в самом mm-hmm. начале. Либо же они развили эту влюбленность. Или еще какой-то вариант. Вот mm-hmm. скажите, что с ними происходит? Может быть, что-то не так?
1: Мне кажется, что с ними все так. И наоборот, и вот то, что есть у этой пары, я бы желала всем парам, всем супружеским союзам, которые есть. Вот. Но я думаю, что эти люди просто развивают свои отношения, и они развивают свою эмоциональную связь, укрепляют ее. В принципе, они делают очень правильно. А с другой стороны, вот здесь вот речь в вашем вопросе шла о влюбленности, как о таком начальном периоде, большинство отношений начинается вот именно с нее. Большинство отношений.
0: Ну, я прошу прощения, складывалось такое впечатление, как будто они действительно только познакомились. Вот только три месяца назад влюбились друг в друга.
1: Да.
0: Вот, наверное, отсюда и вопрос.
1: Вот нормально ли это?
0: Да, нормально ли это?
1: Ага. А сколько они были?
0: Ну, в районе 40 лет.
1: А, порядка 40 лет.
0: Да.
1: Здорово. Ну, этой паре можно только позавидовать, в хорошем смысле слова, пожелать счастья.
0: Угу.
1: Да. Ну вот, что происходит, да, я вот хочу немножечко, может быть, по циклам, которые проходят отношения, как бы немножко пройти, что эти люди сумели сделать это просто правильно. Вот. Обычно, как я уже сказала, большинство отношений начинается с влюблённости. Вот. И ну, очень важно, чтобы эта влюблённость переросла именно в любовь. Очень важно. Потому что что такое влюблённость? Это надетые розовые очки, это такие нереалистичные ожидания. Это очень много ошибок, которые люди совершают в плане того, что ошибок не в действиях, а ошибок того, что они приписывают свои чувства другому человеку, качества. Они дорисовывают образ. То есть что такое влюблённость? Это когда есть какой-то образ у человека в голове, складывается из каких-то сказок, мифов, мультиков, фильмов, реальной жизни. И потом приходит человек, и этот образ, он на него надевается, ну, как бы неосознанно. То есть когда еще узнать человека, его настоящего, со всеми плюсами и минусами, как раз еще предстоит. И почему вот в браке одним из таких тяжелых периодов может быть, когда эти розовые очки спадают, когда у человека возникает очень много разочарования.
0: Ну, так, может быть, эти розовые очки спадают еще до бракосочетания?
1: Например? Может быть. У кого? У всех по-разному.
0: Но это может быть кризисом. Я знаю одного молодого человека, были хорошими друзьями еще в далекой молодости, и он встречался с девушкой. Потом вдруг, внезапно, они расстались. Ну, девушка хорошая была, и мы ценили их отношения. Я стал задавать ему вопросы, что не так. Он говорит, ты знаешь, что-то как-то все уже скучно. Я понял, что хочу еще вот этих вот чувств особенных.
1: У него притупились чувства? И он пошел искать.
0: Ну, с другой стороны, чувства. Не сказать, что в их отношениях что-то шло не так. Все вроде как благополучно было. Человек стал понимать, что влюбленность куда-то пропадает, и их отношения приобретают более стабильный характер. Вот это его испугало?
1: Я думаю, да, может быть. Да, может
0: а
1: быть,
0: если это в браке происходит, не может быть разочарования?
1: Может быть, люди разочаровываются, и возникает очень много ссор, скандалов. И главное то, что люди винят в этом партнера. Хотя на самом деле все вопросы должны быть к самому человеку, что это я придумала такой образ, это я надела эту маску на другого человека. Этот человек не оправдал именно моих ожиданий, то есть речь шла о моих ожиданиях, а не о том человеке. То есть это вот как бы, ну, люди склонны смотреть на другого через такую определенную призму. Но я даже сейчас не об этом хочу поговорить, а о том, как, с чего начинаются большинство отношений. Конечно, не все. Есть из этого исключения. Но все-таки такая статистика,

0: что большинство пар начинает свои отношения именно с влюбленности, и большинство пар начинают свои отношения с так называемого симбиоза. То есть вот это вот полная слитость с другим человеком. И это эйфория. То есть кажется, что это рай. И кажется, что у нас одна жизнь на двоих, одни чувства на двоих.
1: Шалаша только не хватает.
0: Вот это, вот эти вот, еще причем, ну, все песни, романтические фильмы, они вот именно подыгрывают вот этому вот образу. Вот такая песня: я это ты это я, то есть границ никаких нету, и нам так хорошо, и так вообще здорово в этом вот симбиозе. И то есть, если это представить так вот графически, ну, метафорически картинка, это представить вот, если два кружочка, две отдельные жизни, которые раньше были у людей, что они полностью слились воедино, полностью. То есть границ никаких нет.
1: Но... Я прошу прощения, Ольга, если вернуться к тому примеру, который я рассказал в самом начале. Вот у этой пары, у них сохранился этот симбиоз или у них что-то другое?
0: Нет, я думаю, что они перешли на новый, более качественный уровень.
1: О, расскажите об этом.
0: Да.
1: Это интересно.
0: Но вот я продолжаю свой рассказ, что вечно вот так вот продолжаться невозможно. Вечно в симбиозе быть нельзя. Кому-то становится тесно, душно, скучно, ну, как бы надоедает. Это уже такая вот... Потому что это не зрелая любовь, это, скорее всего, что зависимость. Это эмоциональная зависимость. Конечно, поначалу это приносит огромную-огромную какую-то эйфорию. Но... законсервировать свои отношения навсегда вот в этом вот, это невозможно. Почему? Потому что у отношений есть, естественно, цикл развития. Это все равно, что понятно, что когда у нас рождается ребеночек маленький, это вот сладкий младенчик, мы его так любим. Но я думаю, ни один родитель не захочет, чтобы ребенок и в 20 лет сохранял такой же вот вид младенца. Такое иногда бывает. Это огромное горе, это болезнь, ну, то есть это серьезная болезнь, это горе для родителей. То есть мы понимаем, что сейчас этот маленький сладенький младенчик, которого мы вообще любим просто безусловно любовью, он будет расти, и у него будет неприятный кризис 3 лет, у него будет неприятный подростковый возраст, а потом он вообще уйдет из нашей семьи. Мы понимаем, что все эти стадии немножко болезненные, они будут. Также и здесь отношения, они не могут законсервироваться, ну, вот в этой вот стадии. И происходит какая дальше вещь, какая вот естественная как бы эволюция отношений, что происходит дальше? Дальше происходит, что кому-то из партнера становится немножко скучно и тесно, и уже происходит тяготение вот этой вот зависимостью. И обычно это бывает мужчина, потому что мужчины, ну, чаще всего мужчины, потому что более ценят свою какую-то независимость, самостоятельность. И мужчина на каком-то этапе, он понимает, что ему уже здесь вот полностью слитым быть с другим человеком скучно. Хочется выйти куда-то, хочется вернуться к своим развлечениям, хочется вернуться к своим каким-то хобби, к друзьям, ну, какие-то вот как бы начать опять вернуться к той прежней жизни, которая у него была до отношений. И получается, что вот этот вот наш круг, он вытягивается в такой треугольник. То есть получается, что на одном углу треугольника он, на другом углу треугольника она, на третьем углу треугольника его интересы, его какие-то интересы прежние. И для женщины, если она не перестроится, вот эта ситуация, она воспринимает очень болезненно, как предательство. То есть особенно это мы говорим о женщине, которая, ну, скорее всего, находится не в состоянии взрослой ответственной личности, она находится в состоянии ребенка. То есть симбиоз он кому нужен? Симбиоз нужен маленькому ребенку. Вот. И обычно, если такая ситуация происходит, женщина очень болезненно, очень ревностно начинает реагировать вот на эти вот, на попытку, ну, супруга, мужа или парня, да, если у них еще отношений нет, ну, в смысле, не зарегистрирован брак, вернуться к каким-то своим увлечениям. Вот. Она начинает очень ревновать его к этим увлечениям, к друзьям, к старым, и все это заканчивается слезами, ссорами, сценами, ревностью. Вот. Таким образом, женщина неосознанно пытается вернуть вот эти вот отношения опять в круг. Но это уже сделать невозможно. Как ребенок у нас вырос, мы его опять не затолкаем в те самые размеры. Угу. То есть либо здесь происходит разрыв, такой достаточно болезненный для женщины. Для мужчины это понятно, что он хочет вырваться на свободу. Ну вот если его так начинают, ну, как сказать... Угу. Вот, возвращать в зависимость, то есть то, что я рассказываю, это эмоциональная зависимость. Вот. Либо здесь выход такой, что женщине нужно эту фигуру треугольник превратить до фигуры квадрат.
1: То есть у нее свое еще должно что-то.
0: Да, вести. Да. То есть он, она, его интересы, ее интересы. То есть он, она, его интересная жизнь, ее интересная.

0: жизни. И вот
1: я прошу прощения, а может оставаться треугольник, когда он, она и их что-то совместное интересное?
0: Да, тут даже знаете, какая вот как бы правильная схема? Вот если мы показываем графически кружками, да, вот он, она, их жизни, они соединены, но вот, вот настолько, да. То есть, конечно, у них есть перехлёст, конечно. Это мы, обязательно в паре должно быть наша интересная жизнь, наши интересы. Но, с другой стороны, вступая в брак, вступая в отношения, человек не должен терять себя. Ни в коем случае. Ни женщина не должна полностью растворяться в мужчине, в детях, в семейной жизни. Ни мужчина не должен полностью растворяться, ну, в жизни женщины вот, и иметь только семью, и все.
1: Ну вот я прошу прощения, не должен или не может?
0: Не должен. Он, конечно, может. Он, конечно, может, но это уже называется перекос. То есть есть отношения такие симбиотические, есть отношения, где люди порознь вообще находятся, между ними ничего общего нету. Как бы перекосов на самом деле их, ну, существует достаточное количество. Но единственный возможный вариант, когда отношения способны именно приносить огромную радость и удовлетворение, это когда и он, и она являются взрослой самостоятельной ценной личностью. И общаются они на равных. То есть они партнеры. У них отношения взрослый-взрослый. Это не отношения ребенок и ребенок. Вот этот вот симбиоз – это отношения ребенок и ребенок. По сути, иногда бывают такие пары, что, ну вот у нас тело вырастает, нам там по паспорту уже много лет, а душевный человек может оставаться в детской позиции, ну из-за каких-то травм детства. И он всю жизнь может пытаться искать партнера, который заменит ему недополученную, там, допустим, материнскую любовь. И всю жизнь он будет пытаться прыгать, сделать симбиоз, ну, вот, с каким-то человеком. Ну, просто такому человеку нужно расти. Вот. И бывает такой также перекос, когда, например, кто-то из партнеров находится в состоянии ребенка в детской позиции, кто-то занимает родительскую позицию. То есть есть женщины, которые становятся мамами, ну, в кавычках, мама.
1: Но им эта позиция нравится? Устраивает их эта позиция?
0: Кому? У кого? Мужчинам?
1: Женщина как мама.
0: Видимо, устраивает, если она туда забирается. Другой вопрос, как чувствует себя мужчина? Некоторым мужчинам тоже это выгодно и интересно, и просто. То есть кто такая мама? Ну, в кавычках, мама для своего мужа. Она указывает мужу, что нужно делать.
1: Так, может быть, их оставить в покое, пусть живут себе счастливо?
0: Это недолговечный союз.
1: Это чем чреват?
0: Недолговечный союз, потому что либо женщина устает быть постоянно мамой, и она, ну, потому что это достаточно большая нагрузка, она просто выходит. Кто-то из них может выйти просто из отношений. Вот. Либо мужчине надоедает быть в роли ребенка. И чаще происходит так, что он находит себе другую женщину и уходит из этих отношений. По сути, он уходит от мамы, ну, от мамы в кавычках. Вот. Ну, женщине, конечно, приносит это очень много страданий. Она не понимает, почему так случилось. Вроде бы как она заботилась,
1: старалась,
0: любила, да, и все делала. То есть эти вещи нужно очень, ну, как, хорошо отслеживать. Бывает, конечно, перекос в другую сторону, когда женщина находится в состоянии ребенка, и она ищет себе папу, то есть муж ее находится в состоянии папы. Но это все перекосы. То есть разные варианты перекосов есть. Но единственный вариант, вот, как можно достичь тех отношений, о которых вы рассказывали в этой паре, это когда каждый из партнеров повзрослеет, когда отношения не будут партнерские. А партнерские отношения – это равные отношения. И здесь идет уважение к личности другого человека и уважение к его границам. То есть партнеры, они не переступают границы личности, ну, другого человека, супруга. Ну, ни в ту, ни в другую сторону. Они уважают чувства, они уважают мнение другого человека, они не берут ответственность друг за друга, не поучают, не воспитывают, не переучивают, не переделывают.
1: На практике это в чем может выражаться? Я имею в виду вот эти вот моменты, развлечение, может быть, какое-то, может быть, хобби или еще что-то. Об этом вы говорите? Свой какой-то интерес? Или, может быть, профессиональные навыки определенные?
0: Это на практике что означает?
1: Я имею в виду, когда мы говорим о квадрате.
0: Да, да, да.
1: Есть мужчина, есть женщина,
0: да.
1: А в противоположных углах,
0: да,
1: это
0: их,
1: что?
0: Их интересы, какая-то их личная жизнь.
1: Личная жизнь. Но это профессиональная личная жизнь или, может быть, какое-то развлечение?
0: Какая им нравится. То есть до этого же, до того, как люди встретились, Они же были личностями,

0: они имели, вели свою какую-то интересную жизнь. Вот почему? Может быть, не вели, конечно, да, но это проблема. Если человеку скучно, от этой скуки он пытается эту скуку решить супружеством, ну, как бы это проблема. Но, по сути, мы берем сейчас двух, допустим, зрелых, здравых личностей. По сути, у мужа была какая-то интересная жизнь до брака, и у жены была какая-то интересная жизнь до брака. Свои хобби, увлечения, может, какая-то самореализация в любимом деле, в профессии. И они соединили свои жизни. Но, с другой стороны, они остались, они не перестали быть личностью, они не перестали быть самостоятельным людьми, они полностью не растворились друг в друге. То есть вот эта ненормальная ситуация, она потом аукается и приносит очень много проблем, когда люди стремятся полностью раствориться друг в друге. Долго вот эту ситуацию выдержать нельзя, кому-то станет, ну, тесно, скучно, кто-то кого-то потянет вернуться опять к интересам. То есть когда женщина имеет интересную жизнь, когда мужчина имеет интересную жизнь, с другой стороны, у них есть еще то, что очень сильно связывает их. То есть еще их совместное что-то есть.
1: Действительно, тема очень важная, актуальная, наверное, для каждого из нас. Спасибо вам большое, Ольга. А мы желаем вам сохранить свою индивидуальность, цените отношения, и пусть семьи будут ваши счастливы. Вы смотрели программу «Мужчина и женщина». Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. Жизнь с избытком. Практичная книга о здоровом питании. Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triibn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
3: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют, их царство – Царство Небесное.

В этом мире, где каждый день приносит новые вызовы, новые тревоги, существует одно умение, превосходящее по ценности все остальные. И это способность распознавать голос Божий в шуме дел, повседневности и Библии.

свидетельствует. Бог, он не перестал говорить. То есть его слово сегодня, оно так же живо и действенно, как и тысячи лет назад. Поэтому, когда мы учимся слышать его и повиноваться, наша жизнь, она наполняется невероятной глубиной, смыслом и удивительными Божьими сценариями, которые мы бы не могли бы придумать сами. Общение с Богом – это всегда диалог. И мы уже много говорили на предыдущих темах о том, как общаться с Богом, как обращаться к Нему. Но вот подлинная близость, она рождается, когда мы начинаем не только говорить, но и внимательно слушать. Представьте, Владыка Вселенной жаждет общения с вами. Каждое ваше утро – это новая возможность для Него сказать что-то важное, открыть свои мысли, направить ваши шаги. И сегодня мы начинаем с вами завершающий цикл наших тем и вопрос исследования того, как настроить свое сердце на его чистоту, как отличить его голос от множества других и как сделать так, чтобы эти диалоги стали неотъемлемой частью вашей, моей повседневности. Готовы ли вы к этому самому важному уроку вашей духовной жизни? Если да, то давайте начнем. Дорогие друзья, приветствую вас вновь на очередной теме нашего цикла встреч онлайн с Богом. Эти встречи посвящены вопросу того, как лично общаться с Богом, как иметь эту связь с Ним. Поэтому сегодня у нас начинается такой небольшой завершающий цикл, где мы больше будем говорить именно о том, как слышать Бога и через какие способы или инструменты Бог обращается к нам. Несколько тем мы посвятим именно этому. Как услышать голос Божий? Потому что я думаю, что каждый, особенно те, кто смотрит эту тему, каждый желает и верю, что, и надеюсь, что у каждого был определенный свой опыт, когда вы слышали Бога. И нам, конечно, хочется слышать его голос без каких-то особых усилий, может быть, даже чтобы вдруг внутри нас он звучал или говорил, что делать, с кем общаться, встречаться, дружить, куда пойти, что одеть и так далее. То есть вот, знаете, как сегодня мы уже многие привыкли к помощникам, виртуальным помощникам, когда ты просто дал запрос, и он тут же тебе ответил. Окей, Google, и все. Да? Но ясно понимать, что Бог говорит нам различными способами. И когда Бог говорит нам, знаете, это наивысшая точка практического познания Бога. То есть если мы научились только говорить Богу и не слышим Его, ну, это говорит о том, что что-то нарушено в нашей христианской жизни, в нашем общении с Богом. Быть близким к Богу означает общаться с Ним, говорить Ему о том, что у нас на сердце, да, но также и слышать, и понимать, что Он говорит нам. Именно вот эта вторая половина нашего разговора с Богом очень важна. Но в то же время может быть очень сложно для нас. Как мы слышим Его голос? Как мы можем быть уверены, что то, что нам кажется, да, и то, что мы слышим, действительно принадлежит Богу, а не просто нашему подсознанию? Какую роль в этом играет Библия? Что, если то, что Бог говорит нам, оно непонятно? Попытаемся в этом разобраться, и важно понять, что Бог говорит нам через Святого Духа, и Он делает это разными способами. В Священном Писании мы видим достаточно много способов того, как Бог говорит человеку. Начиная от таких, скажем, нечасто встречаемых каких-то уникальных случаев, потому что мы видим, что Бог может и через ослицу сказать пророку, Бог может послать ангела, сон, видение, сам проговорить своим голосом. Но при этом есть те способы, которые чаще встречаются в нашей христианской жизни. И мы поговорим об этих способах в этих передачах. Это общение с Ним или умение слышать Бога через Священное Писание, в молитве, через различные обстоятельства, через верующих людей и церковь. И вот в Библии мы видим, что Бог общался с людьми, опять же, да, какими-то иными способами. В Ветхом Завете мы также можем вспомнить, там использовались камни, Урим и Тумим. Были знамения, чудесные какие-то проявления. То есть, и я не исключаю того, что в жизни верующего такое может произойти. Но все-таки, общаясь, анализируя свой опыт, опыт других людей, я вижу, что Бог общается посредством Святого Духа чаще всего через вот те инструменты, которые я перечислил.
Если ты находишься в тесном

общении с ним, у тебя есть эти личные отношения, то ты будешь узнавать его голос, да, и это сложно порой объяснить тем, кто не переживал этого опыта, но я верю, что большинство из вас переживало. Ну, если нет, то, возможно, после этой темы вы сможете тоже пережить этот опыт слышания Бога. И это тот момент, когда ты понимаешь, что к тебе обращается Бог. Ты понимаешь, что это не просто твои мысли, не просто, ну вот, ты размышлял об этом, и у тебя родилась какая-то мысль. Нет. В этот момент происходит нечто сверхъестественное, если так можно сказать. В этот момент ты соприкасаешься с чем-то непонятным для тебя, и у тебя есть четкое, устойчивое понимание того, что это не просто так. То есть в этот момент Бог говорит к тебе. И по моему мнению, да, и поэтому мы сегодня начнем в этой теме, что основной способ общения с Богом, с человечеством, это Слово Божие, то есть, это Библия. Да, это и есть речь Бога, сохраненная для нас в письменной форме. То есть Бог непосредственно обращался к Моисею, Иезекиилю, Павлу и многим другим, затем уже к их устами, к народу Израиля или к церкви, а посредством Библии ко всему миру, то есть ко всем поколениям. И есть два подхода к восприятию Божьего Слова. То есть в духовной жизни существует принципиальное различие между таким поверхностным и глубоким восприятием Слова. То есть первый тип людей, ну, лишь формально присутствует там, где звучит Слово Божие, при этом, ну, со своей стороны не прилагают усилий для его осмысления. Или они, может быть, читают Слово, не просто его слушают в церкви, они открывают, читают, но читают его поверхностно. Второй тип – это те, кто с искренним рвением ищет Божьего водительства, да, записывая какие-то важные моменты, задавая вопросы и стремясь применить услышанное в жизни. И вот такой активный подход, первое можно назвать пассивным подходом к Слову и к слушанию Бога через Священное Писание, а второй – это активный подход к изучению Писания. Да, и прекрасно можно этот пример проиллюстрировать примером, помните, верийцев, благомысленных верийцев, христиан, которые не просто слушали проповедь Павла, но они ежедневно проверяли его слова, да, по Священному Писанию. То есть апостол Иаков также, он подчеркивал важность не просто слушания, но такого глубокого проникновения, да, как он пишет, закон совершенный, закон свободы, с последующим исполнением того, что вы узнали. К сожалению, многие верующие могут десятилетиями оставаться вот такими пассивными слушателями. Они регулярно посещают богослужения, но Слово Божие, оно не оставляет какого-то глубокого следа в их сердцах. Потому что где-то там они не верят или не пришли к этому пониманию того, что Слово Божие – это, ну, не просто полезная истина для жизни. Они не пришли к пониманию того, что Слово Божие – это и есть ответ Бога на твои запросы, на твои нужды, вызовы, перед которыми ты стоишь. То есть это непосредственно то, что Бог сегодня желает тебе сказать. Да? И здесь это есть в этом слове. Если так позволить сказать, он знал, что однажды, в определенный день, вы откроете это место из Писания. И вы должны будете через действие Святого Духа в вашей жизни и прочитанные слова получить ответ именно на те, ну, чаяния, или те проблемы, которые у вас сейчас есть. И, конечно, когда Слово Божие не оставляет вот этого глубокого следа, да, в жизни человека, в результате, даже после многих лет в церкви, такие люди, они, ну, оказываются неспособными поделиться библейской истиной с другими или, может быть, дать какой-то духовный совет. То есть представьте, ну, если бы вы получили личное письмо от самого Бога. Ну, и это было бы действительно так. Открываете вы свою электронную почту, а там письмо от Бога. И вы были бы уверены, что это именно так. Разве стали бы вы откладывать его чтение или, не знаю, пробегать глазами по диагонали? Да, конечно, нет. Да, мы бы с трепетом изучали каждое слово, перечитывали и размышляли над, этим посланием. Вот Библия – это и есть такое Божье письмо каждому из нас, которое содержит истины, способные преображать нашу жизнь. Поэтому так важно не просто механически слушать Слово или читать, но вникать в него всем сердцем, позволяя ему изменить наши мысли, изменить наши поступки. И вот цель Библии состоит в том, чтобы мы воплотили библейские принципы в жизнь. И псалмопевец, он

Исайя говорил так: «Закон Бога совершен, укрепляет душу, откровение Бога верно, умудряет простых, повеление Господа праведно, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи». В первой главе книги Иисуса Навина мы также читаем очень известный отрывок, да, связанный опять же со Словом Божьим, где Иисус Навин говорит следующее: «Но только будь тверд и мужествен».

все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Бог открывает свою волю в слове своем. Да, каким образом это может происходить? Ну, те, кто уже слышал голос Божий, я думаю, надеюсь, многие уже слышали, это происходит, и вы поймете, о чем речь. Это происходит таким образом, что вы читаете, да, какую-то главу, какой-то текст, какой-то отрывок Священного Писания, и вдруг в определенный момент вы, ну, встречая этот отрывок, и прочитывая какие-то места, вы можете вновь вернуться к нему, и вдруг это место, оно вас цепляет, если так можно выразиться. И, знаете, ты присматриваешься, и такое ощущение, что даже, у меня иногда такое впечатление, что даже шрифт как будто там другой в этом отрывке. То есть ты вдруг понимаешь, что вот, вот эта мысль, да, заложенная в этом тексте, это то, что Бог именно тебе сейчас и сегодня приготовил. И вы начинаете исследовать этот отрывок, читать, и он особенно как-то ложится на ваше сердце. И вы где-то можете записать этот текст, поразмышлять над ним, с кем-то поделиться и сказать: ты знаешь, как Господь мне сегодня ответил. Посмотреть, может быть, другие места Священного Писания, которые тоже говорят на эту тему. И когда Бог открывает вам текст, да, что можно сделать? Можно отделить время. И, возможно, кто-то сегодня это сделает, да, когда услышите эту тему. Отделить время, чтобы пообщаться с Господом. А именно попытаться услышать Его голос через Писание. Потому что читать Библию тоже можно по-разному. Но из своего опыта скажу, что я читаю Библию по-разному. То есть разные есть мотивы и цели чтения Библии. То есть я читаю Библию, первое, как уже говорил в предыдущих темах, желая познать Господа. То есть для меня это основной, да, такой способ чтения Библии. Но при этом я скажу, что у меня, допустим, есть графики, где я читаю Библию по определенному количеству глав каждый день для того, чтобы в целом, да, видеть весь контекст Священного Писания. Я могу читать Библию с целью изучать ее, допустим, готовясь к проповеди, к служению, я изучаю какие-то отрывки и так далее. А можно читать Библию именно с целью услышать, что же Господь сегодня желает сказать мне, да, опять же, на какие-то мои вопросы. Поэтому вы можете даже записать ваши вопросы, запишите их в блокнот, составьте список вопросов, да, которые у вас есть и на которые вы хотели бы получить ответ. Что делать, куда двигаться, как поступить в какой-то вашей ситуации. Я верю, что Бог будет давать вам ответы. Да. Важно сформулировать, что вы конкретно хотели бы услышать от Господа. И дальше начинайте читать Священное Писание. И при этом Он не обязан ответить вам именно сегодня, да, всему свое время, именно так, как, может быть, вам хотелось. То есть Он может ответить в любой момент. Но вы, читая Священное Писание, встречая ответ, вы будете понимать, что да, это ответ на тот ваш запрос. Что Бог открыл вам, да, о себе, о своих намерениях, что вы должны произвести в вашей личной жизни, семье, церкви, на работе. И вы можете записать свою ответную молитву. Ну, приведу пример. Например, читая книгу Псалтырь, например, Псалом 36, что там написано в 21 тексте? Написано следующее. Нечестивый берет взаймы и не отдает. Ну, просто такой, можно сказать, рандомный текст. Нечестивый берет взаймы и не отдает. И, возможно, кто-то много раз читал этот псалом, этот текст. Но в этот раз этот текст влечет человека. То есть он возвращается к нему, он перечитывает его. Почему? Не случайно. Он вспоминает о долге, который не вернул. И Дух Святой, Он обращает внимание его на этот стих. Да, он обличает его в этом грехе. Да, и таким образом Бог говорит через это слово. Он хочет, чтобы у каждого из нас не было каких-то препятствий в отношениях любви с Ним. Чтобы не было какого-то греха или еще что-то, что мешает нам быть в этом близком общении. Да, ну и следующий шаг, когда ты услышал голос Божий через Писание, которое обличило тебя или наставило, вдохновило. Важно, как ты ответишь на это. То есть, применишь ли ты это слово, этот ответ, который дал Бог в своей жизни. То есть, конечно, ты, по-хорошему мы должны согласиться с этой истиной, потому что эта истина относится к нам. Да, и исповедовать, и исправить обстоятельства, проявив это послушание,
к Слову Божьему.

Ну, из своей жизни могу привести несколько примеров. Конечно, такое случается регулярно и постоянно. Я думаю, как, так же, как и многие из вас, я не записываю все случаи, когда Бог мне отвечает через Писание. То есть, ну, потому что не всегда записываю. Он ответил, я обрадовался, да, у меня есть определенный опыт, какое-то время я живу этим опытом. Ну, дальше он может где-то забываться, и да, приходит следующий опыт в твоей жизни. Но есть какие-то такие яркие опыты. Я, наверное, хотел бы привести один из таких самых для меня ярких опытов, который произошел еще когда я был студентом. Но тогда впервые я понял, что Бог мне вот прям ответил сейчас из Библии. Это было практически тогда, когда я только пришел к Богу, стал посещать собрания, я стал читать Писание, и вдруг я где-то услышал от кого-то мысль о том, что мы должны всегда спрашивать волю Божию в различных наших делах. И так как я очень хотел, чтобы именно воля Божия исполнялась во всей моей жизни, во всех обстоятельствах моей жизни, то я очень буквально и прям очень буквально и ревностно воспринял эту мысль, идею, и я стал во всем спрашивать волю Божию. Ну, я скажу так, доходило до, ну, даже крайности, абсурда, может быть. Я мог спрашивать во всех таких мелких вопросах. Типа, Господи, есть ли Твоя воля, чтобы я сегодня пошел на занятия в университет? Или, Господи, есть ли Твоя воля, чтобы я сегодня там, ну, одел это? Ну, то есть буквально вот в каждом вопросе я задавал этот вопрос Господу. Господи, в чем воля Твоя? И знаете, ну, я задавал этот вопрос. И читая Священное Писание, я помню, что как раз передо мной стоял какой-то важный выбор, и я вновь молился, обращался к Господу. Господи, в чем же воля Твоя? В чем воля Твоя? В этом вопросе я уже не совсем помню, в чем был конкретно вопрос, но я помню, что я очень ревностно и спрашивал его воли, знание его воли. И открыв Священное Писание после этого, да, послание к Фессалоникийцам, я стал читать, и конкретно прям вот первый текст, который мне попался, там написано: «Воля же Божия есть освящение ваше». И для меня это был четкий явный ответ, потому что только что я задал вопрос: «В чем воля твоя?» И тут же я получил ответ. И Дух Святой как бы через этот текст он проговорил ко мне, и я понял: Господи, ну подожди, у меня же другой запрос. У меня был другой вопрос. Условно говоря, Господи, ну, буду немножко утрировать, какой свитер мне сегодня одеть? А ты мне говоришь: воля твоя есть освящение. И вдруг действительно я понял, что мне Бог сказал. То есть вот Дух Святой, он четко мне дал эту мысль, что Антон, моя воля, она в первую очередь в освящении. А все остальное, ну, я ставил либо в Писании, да, я тебя также наделил разумом, возможностью выбирать согласно моим принципам. Поэтому, ну, ты задаешь слишком много вопросов. То есть ты свободная личность, поэтому, ну, я, если тебе так важно мое мнение знать, я оставил его в Священном Писании. И на данный момент я больше хочу, чтобы ты задалась вопросом не в чем твоя воля, а то, что ты планируешь делать, приведет тебя к освящению в твоей жизни, к твоему духовному возрастанию, к изменению твоего характера. И знаете, для меня это такой был прям четкий ответ, и я вдруг остановился, и после этого я, ну, перестал вот это постоянно, эту практику, да, применять, задавая вопросы так, Богу, такое количество вопросов на эту тему. Я вдруг понял, что каждый раз, когда у меня вдруг что-то такое происходит, Господи, в чем воля Твоя? Я каждый раз возвращаюсь к этому тексту, знаете, на всю жизнь, что, Антон, не переживай. Мое самое главное желание и воля — это в том, чтобы освящалась твоя жизнь. Вспоминаю еще один тоже случай. Мы только создали семью, поженились, и я помню, как один брат из церкви обратился ко мне с просьбой, что, Антон, ну, мог бы ты выступить поручителем? Я планирую взять определенную сумму денег в банке под развитие и так далее. Мне нужен поручитель, я бы хотел, чтобы ты был. Мы были в очень хороших отношениях, и, ну, я так подумал, наверное, ну, надо как-то помочь брату. Но другое место из Священного Писания, да, прозвучало для меня как ответ. Потому что, когда я поделился,

сам вот это свои мысли с женой, она говорит, подожди, но в Библии же написано, не поручайся, да, за другого. И это тоже был ответ Божий, я вдруг понял, вот как. То есть действительно в Библии есть ответ на это. И знаете, это было правильное решение, потому что в дальнейшем, ну, если бы я поручился, у меня было бы много проблем. Вот так Священное Писание, оно может отвечать, да, на какие-то наши вопросы. При этом есть другая крайность, скажу так, что есть люди, которые считают, что в Библии есть ответы абсолютно 100% на все вопросы. Библия не рассматривает все абсолютно житейские вопросы. Здесь нет, может быть, тех вызовов, проблем, которые есть сегодня. Но в Библии есть основные принципы. При этом Бог может говорить к нам и с помощью других способов, о которых мы с вами поговорим на следующих темах, поэтому обязательно послушайте. Поэтому Бог может говорить нам через Писание. Но опять же, здесь, говорит, есть некоторые опасности. Есть опасности попытки поиска ответов на все вопросы различными способами, методом случайности, открывая какие-то тексты. Да. Есть опасность также в том, что мы можем, когда у нас есть уже какой-то желаемый ответ, мы можем искать в Библии тексты, которые подтвердили бы то, что мы желаем, а не то, что Бог желает нам открыть. Да, то есть так бывает, что мы пытаемся соотносить нашу волю со словом из Библии. Поэтому тут надо быть очень аккуратным и не выдавать желаемое за действительное. Знаете, тут важный совет следующий. Относитесь к избранному вами отрывку как к месту священной встречи с Богом. То есть вот прочтя несколько строк, задумайтесь над ними и помолитесь, чтобы Дух Божий помог вам полностью понять их умом и соотнести их с собственной жизнью. Да? Всегда спрашивайте себя, если это верно, то так ли я живу? Как я должен жить, говорить и действовать? Возможно, вам захочется только что прочитанными словами прославить Бога или обратиться к Нему с молитвенной просьбой. Чтобы обрести спасительное живое знание Бога, совершенно не обязательно быть, не знаю, ученым-библеистом или вообще ученым. Достаточно со смирением и открытым сердцем подойти к Священному Писанию. Те, кто все знает о Слове Божьем, могут так никогда и не услышать его, и не узнать. Те же, кто слышал его и умеет узнавать, могут знать о нем очень мало. Однако, чем больше людей знают Слово и о Слове, ну, тем, наверное, легче будет этот путь к такому единству верующих, и тем полнее будет отклик в их сердцах. Только при этом условии христиане научатся слышать голос Бога. Поэтому сегодня я приглашаю вас к тому, чтобы научиться слушать Бога. Не только говорить Ему, а научиться слышать Его через Слово Его. Запишите вопросы, если они у вас есть. Помните, что Бог вне времени ответит тогда, когда это будет нужно. То, что нам сегодня кажется незамедлительным и важным, Он даст нужное время и, возможно, не сейчас, потому что Он смотрит совершенно в другой перспективе. Почитайте сегодня Священное Писание с целью услышать голос Божий. То есть читайте до тех пор, пока вы не увидите этот текст или какая-то мысль, она не запечатлеется в вашем сознании. Бог проговорит вам через него. Может быть, запишите, поразмышляйте. То есть если он обличает, примите какое-то решение следовать согласно этому слову. Уделяйте время тому, чтобы слышать голос нашего любимого Господа. И помните, что первый способ, о котором мы сегодня размышляли, как Бог чаще всего желает обратиться к нам, это именно Священное Писание. Именно в Слове Божьем есть от Бога ответы на многие вопросы в нашей жизни. Именно Слово Божие, как я говорил в одной из тем, это, ну, такой мессенджер. Да, это то, что дает нам ответ Бога. Здесь, сейчас и сегодня. Если мы в молитвенном духе приходим к Священному Писанию, и открывая его, мы понимаем, что это способ, как Бог сегодня говорит ко мне. Мы искренне подходим к этому слову. Мы честны сами с собой и пред Богом. То мы можем быть уверены, что Бог будет говорить нам через него. Поэтому я желаю каждому из вас пережить в этом

жизни этот опыт и переживать ее регулярно, а именно опыт слышать Господа через Слово Его. В завершение я хотел бы совершить молитву и помолиться за вас. Отец Небесный, Господь, благодарность Тебе за то, что Ты предусмотрел такой доступный и простой способ общения с Тобой. Это Слово Твое, которое Ты дал нам и которое каждый день может звучать лично к нам, в нашу жизнь, раскрывая Твою волю, Твои желания для нас. Боже, помоги нам быть способными слышать этот голос. Помоги, Господь, нам слышанное верой растворять в сердцах наших, дабы это приносило добрые плоды в нашей христианской жизни. Благодарность Тебе, Господь, за то, что Ты сам инициируешь эти двухсторонние отношения между нами. И Ты предусмотрел много различных возможностей, чтобы в разные периоды нашей жизни, с учетом наших особенностей, Ты мог обращаться к нам. Слава Тебе и хвала за это. Аминь. Ну что, я приглашаю вас досмотреть этот цикл онлайн с Богом до конца, потому что в ближайшие встречи мы расширим эту тему и поймем, что Бог говорит к нам и может говорить к нам и обращаться к нам не только через Священное Писание. У Него есть еще и другие удивительные способы, как Он может донести до нас свою волю, свои желания. Поэтому обязательно услышьте это для того, чтобы Бог услышал вас. Божьих вам благословений, до скорых встреч, пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Продолжая цикл «Пророки в Коране», мы вновь приветствуем Джабира Исмаиловича. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И сегодня хотелось бы поговорить с вами о Боге, о Его святости и, как ни странно, о связанных суевериях, как они противоречат или вступают в конфликт со святостью Божией, с тем, что святость только в Боге. В Священном Писании, в Библии, да, в Законе, в Торе у Моисея есть такая заповедь: «Не произноси имени Господа Бога твоего в суе или напрасно». Да? Что такое суеверие? Есть ли в исламе понятие суеверия?

0: если в исламе то, что на практике противоречит тому, что святость только в Боге. И откуда вообще это понятие взялось, что святость вот в Боге только?
1: Да. Ну, вы знаете, символ ислама, сам символ ислама, он уже как бы вступает сразу в конфликт с суеверием. Он уже вступает в конфликт.
0: Для многих символ ислама – это полумесяц. Вы что и подразумеваете под символом?
1: Символ ислама – это произношение калима. То есть это сокрытых в словах. Калима в словах. Да? Это звучит «Ля иляха илляллах».
0: «Нет Бога, кроме Аллаха» обычно переводят это.
1: «Нет Бога, кроме Аллаха». Но вот если так мы говорим, тогда мы оставляем какие-то вещи каким-то святыням, каким-то святостям, которые потом приобретают какие-то формы оберегов, формы амулетов, и мы понимаем, что они могут нас защитить от чего-то, сохранить, там разные цепочки. Там,
0: это если мы переводим «нет Бога, кроме Аллаха», да?
1: Ну, потому что да. Вот, или даже многие, даже произнося это, просто не понимают, что это
0: что
1: такое.
0: Что это такое?
1: И вторая часть Мухаммаду Расулалла, то есть Мухаммед является посланником. А первая часть, что она значит, люди даже не понимают. Конечно, люди, которые арабский язык у них родной, они понимают, что это такое.
0: Ля-Элла – это еще не просто божество, а это еще и святость, да?
1: Да,
0: слово может переводиться.
1: Да, ля-ляхи. То есть это что-то…
0: Ля-ляхи
1: илля-Аллах. То есть нет никакой святыни или святости, кроме Бога, кроме Аллаха. Вот когда мы так это понимаем, то мы понимаем, что нет никаких амулетов, нет никаких надписей, нет никаких записей, нет никаких
0: талисманов,
1: все правильно, каких-то брелков, которые могут спасти нас, понимаете? Если мы на прошлых передачах, да, мы говорили о том, как можно спастись, то мы понимаем, что вот эти маленькие какие-то вещи...
0: Ну, какие, например, вот в исламе...
1: Ну, амулеты. Знаете, детям шьют разные, цепляют там на булавочках какие-то в треугольниках красивых, в таких вот, в материях треугольничками вшивают туда надписи из Корана.
0: Они обращаются
1: к муле и говорят, вот ребенок болеет, что делать? Ага, мула выписывает, там, служитель, духовный служитель выписывает какую-то суру из Корана, они складывают и носят на ребенке. Опять же,
0: и верят, что сама вот эта вот бумажка...
1: И верят,
0: бумажка,
1: что это дает силу, да, верят в это.
0: Ну, такое же часто бывает и в христианстве, когда берут поясок, например, на нем псалом 90-й, живые помощи. И вот этот поясок либо в кармашек кладут, либо опоясываются им, и верят, что это их хранит. А смысла псалма 90-го, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, что Бог защищает этого человека, не понимает. То же самое и тут, мне кажется.
1: Понимаете, вот может быть мы сейчас скажем что-то, может быть, противное слушателям уха, что Коран не может защитить. На самом деле Коран — это всего лишь навсего книга.
0: Так же, как и Библия, так же, как и любая другая.
1: Слово Бога
0: воспринятое, услышанное и растворенное верою слышавших, как сказано. Вот оно спасает, оно охраняет, оно дает защиту. Да.
1: Написано, что человек не рождается верующим, он становится, потому что вера от услышания, а услышание от Слова Божьего. Поэтому человек не рождается верующим, он становится. А как стать верующим? То есть потихоньку, шаг за шагом, ты меняешь свою жизнь, ты меняешь свои принципы, ты меняешь свое понимание о мире.
0: В результате чтения, изучения священных писаний.
1: В результате молитв, в результате того, что ты уже начинаешь действовать не так, как ты жил вчера. И это помогает тебе начинать изменять.
0: Ну да. А если ты просто взял текст, сложил его, положил куда-то себе, вшил или и думаешь, что это тебя охраняет, а смысла этого не понимаешь, вот мне кажется, врагу Божьему, да, врагу рода человеческого этого и надо, чтобы люди как можно меньше читали, изучали и знали о Боге, о характере Божьем и так далее. И думали, что их при этом, что они в Бога верят, что его какие-то священные предметы
1: свитки или
0: их,
1: надписи,
0: охраняют.
1: Да, их охраняют. И вот представьте ситуацию. Вот, например, я родитель, да, несведущий человек. У меня заболел ребенок. Я обратился там, в мечеть, в церковь. Мне объяснили, дали 90-й псалом, сказали, пришей куда-нибудь ребенку там, в распашоночку или написали что-то. И вот представьте, ребенок мой исцеляется. Вот исцелился ребенок. Как я эту весть понесу другим родителям?
0: Кто исцелил?
1: Бумажка исцелила, понимаете? Открытка исцелила с надписью. И я уже буду говорить людям о том, что

0: моего ребенка спасла бумажка. Или моего ребенка спас амулет. Понимаете? И я уже начинаю, потому что я сам в это поверил, мне не объяснили, мне толком ничего не сказали. Мне дали эту вещь, сказали, повесь. Вот ребенок исцелился, и теперь, когда я пойду, я-то не понимаю, что в этом деле мне поспешествовал враг Всевышнего. Дьявол.
1: Ну и Бог, я думаю, может, понимая наше незнание, нашу ограниченность, то, что человек искренне ждет и верит, и Бог может, конечно же, исцелять через вот это. Но самое главное, что не Богу, потом люди благодарны.
0: Конечно.
1: Они будут советовать другим не к нему обращаться,
0: конечно,
1: а пойти купить побольше таких,
0: конечно,
1: же амулетов.
0: Купите амулеты, и они вам помогут. Понимаете? И потом в таких случаях сразу цена амулетов растет. И самое главное, что нет понимания о том, что тебе ребенка кто дал? Бог дал. Его судьба в Божьих руках. Если что-то и будет с твоим ребенком, это воля Бога. Нет того, что могло бы меня исцелить или могло дать мне спасение. Это прерогатива Божья. Вместо паломничества, знаете, паломничество.
1: Превратили сейчас, наверное.
0: Толпы людей туда ходят. Толпы людей.
1: Мусульманами себя считающих.
0: Вы верите, что вода вас исцеляет? Вы верите, что камни вас исцеляют? Или вот, например, есть тоже такой оберег, этот глаз Фатимы. То есть, если он моему сыну дал жизнь, это его прерогатива, в какой день его забрать.
1: Но человеку свойственно просто желать видеть какой-то ощутимый предмет, ли какое-то либо изображение, или какое-нибудь, может быть, специальное место, в котором вот сосредоточена определенная святость, да, святыня и так далее. И вот туда приходя, эти люди настраиваются на определенную волну, на определенное, может быть, какое-то вот такое смирение и так далее. Но мы знаем, что много в язычестве очень было этого. И я вот, например, был уверен, что как раз в исламе нету ни изображений в мечетях, да, ни каких-то вот предметов, пред которыми они преклоняются. Я был уверен до сих пор, что мусульмане только Аллаху поклоняются. Да, и даже Мухаммед – это просто вестник. Это не святой, и ему не надо там поклоняться. Он недостоин, как Бог, такого же поклонения. Но вот из ваших слов понял, что не совсем так. А какие примеры есть?
0: Скажу вам, знаете, сплошь и рядом. Вот, может быть, арабоязычные страны, у которых арабский язык родной, которые, когда говорят, что «ля иляха илля Аллах»,
1: они понимают,
0: что
1: нет
0: это
1: святости,
0: кроме Бога. Нет ничего, что может спасти в этом мире. Ничего на земле нет того, что могло бы меня исцелить или могло дать мне спасение. Это прерогатива Божья. Это в его руках. Но люди, которые не понимают арабского языка, это сплошь и рядом. Начинается с источников воды. Вот есть источники воды, туда нужно прийти один раз в неделю, там какой-то день недели, четверг там, или пятница, и там есть время какое-то, да, там с 6 до 7 утра нужно прийти, вот воду набрать, и потом пойти дома попить, там может какое-то исцеление прийти, понимаете?
1: Или вот, это в исламе так, да? Потому что то, что вы говорите, вспоминаю крещение, да, вот в христианской традиции, что крещенская вода, она там исцеляет, и она святая, и там целый год будет стоять и не протухнет, и эту воду ставят вот обычно в какое-то место, и весь год хранят люди. И в исламе такое же
0: есть? В исламе тоже такое же есть, знаете, больше того. Вот в исламе, опять же, я говорю в исламе. Говоря ислам, мы должны понимать,
1: конечно,
0: что это даже, может быть, если и в исламских традициях, но это в странах, где арабский язык не был родным, понимаете?
1: То есть вот. Это не традиционный ислам,
0: ислам, да.
1: Учение Корана.
0: Да. Вот, например, вот там, откуда я родом, да, есть одно место такое, вы знаете, большая пещера, она между городами находится.
1: Между Самаркандом
0: и городом Карши находится одно место, она называется Святой Давид. Так называется эта пещера.
1: Это связано как-то с царем Давидом, нет?
0: Да, вот я когда говорю, спрашиваю. Есть один Давид. И в книге Коран, и в Священном
1: Писании. Который Забур написал,
0: есть один,
1: да?
0: Давид, да, который Дауд. Являлся царем. Да. Как он оказался в наших краях? Якобы он там пришел, вот пещеру, прям камни, прям видно, пальцами раскрыл. За ним гнался якобы дьявол,

0: и он раскрыл пещеру и туда спрятался от дьявола. И теперь эта пещера является вот местом
1: паломничества. Давид скрывался в пещерах от царя Саула. Мы читаем в Библии об этом, да, то есть есть похожие
0: штуки. Мы находимся минимум в 3000 километрах.
1: Да, того, далековато. Что,
0: да. Ну хорошо, даже если он спрятался, Но это место приведено в место паломничества, знаете,
1: Превратили сейчас, наверное.
0: Толпы людей туда ходят,
1: Мусульманами себя считающих.
0: Режут, приносят в пожертвование туда, да.
1: Баранов режут,
0: приносят туда, отдают мясо, приходят, молятся, оставляют свои записки там. Это место превращено в место паломничества, понимаете?
1: И вот это, эти действия, они суеверием являются, да?
0: Это просто отвержение Бога.
1: И противоречит главному вот исповеданию ислама, что нет святости.
0: Нет святости. Я начинаю объяснять.
1: Кроме Бога, да?
0: Нет как, а как вы понимаете тогда, для чего вам символ ислама нужен? Зачем вам символ, если вы начинаете ходить, поклоняться? Вы верите, что вода вас исцеляет? Вы верите, что камни вас исцеляют? Вы верите, что вот исцеляют какие-то амулеты? Зачем тогда вам называться мусульман? Зачем вам называться приверженцами ислама?
1: Да и в христианстве то же самое. И в 10 заповедей, из них 2 говорят: да не будет у тебя других богов, не служи им, не поклоняйся им, не сделай кумира, никакого изображения, да, не поклоняйся им также. Но люди со временем отошли от этого тоже, и не исполняются эти заповеди сегодня во многих местах, потому что люди поклоняются видимым каким-то вещам. Причем не просто почитают эти предметы, а многие доходят до такого в суеверии в своем, естественно, этому не учат официальная религия и церковь, что соскребают там с иконы красочку, вот эту вот, да?
0: Для чего?
1: А смешать, чтобы с кашкой или с чем-то, и вот больного накормить. И верят, что вот таким образом получат исцеление. Рассказывают притчу такую, что одна благочестивая старушка дала записанную молитву женщине, которая к ней пришла, говорит: вот ребенок болеет, что сделать? Она дала молитву: вот это тебе поможет. И она пришла и не знает, что с этой делать молитвой. Взяла ее, порезала на мелкие кусочки, и в чайник заварила и поила вот этим настоем, этим чаем с этой молитвы. Люди до того в своем суеверии доходят, что не знают, что делать с текстом Библии, что делать с текстом Корана, что это надо читать и изучать, а не чай из него заваривать, там, да, не пришивать к одежде, не опоясываться, потому что это не поможет. Поможет только сила Божия.
0: Алексей, вы правильно сказали. Человек хочет видеть Бога. Вот понимаете?
1: Ну, для меня удивительно, что даже в исламе это. Я думал, ислам все-таки они воздерживаются от таких.
0: Вот в таких странах, арабских странах, там я не знаю, я не был. Но вот где, откуда я родом, все называют, все ходят в пятницу на мечеть, в мечеть на молитву, все совершают намаз 5 раз в день, любят Бога, любят Священное Писание, но при этом, у них, у маленьких детей, вот есть такой, знаете, от сглаза, оберег такой, от сглаза, он так и называется, от сглаза, да. Детишки носят, да, понимаете, вот. Или вот, например, есть тоже такой оберег, этот глаз Фатимы, сейчас...
1: Из Турции многие привозят такое.
0: Его, да. Его где-то, ну, я не знаю, он, когда я был молодым, я не видел этого с глаза. Вот сейчас, где-то лет 15, может, 10-15 назад, он стал очень модным. Во многие машины садишься, многие там водители вешают этот глаз. Вот. А Фатима, это дочка Мухаммеда, дочь пророка Мухаммеда, она была женой Али, это его и племянник был, и зять, который стал впоследствии вождем шиитского движения, да, вот она как-то его отправляя в путь, она собрала его в путь и взяла камешек, вот, сжала его с сердца там к сердцу, там как-то, ну, вложила свое чувство, свою любовь и дала ему камень этот, и он, уйдя, придя обратно, вернулся живым и здоровым, и вот этот камень он как бы потом начал в дальнейшем хранить. Ну, вы знаете, может быть, на самом деле, когда говорят о камнях, да, все цари там, все вельможи тоже на коронах носили драгоценные камни, да, там алмаз, бриллиант,
1: большие камни. Просто потому что это украшение.
0: Кто знает, может быть, это украшение, а может быть, это тоже была какая-то сила оберега, сила там от сглаза, но я знаю то, что символ ислама, он четко и ясно говорит, что в этом мире ничего нас не спасет, ничего нас не

0: не исцелит.
1: Не сохранит.
0: Да. В том плане, да, в том плане, что нас не исцелит, когда мы к чему-то обращаемся и просим у него спасения или исцеления, понимаете? Да? То есть в этом мире ничего такого нет. Это прерогатива Бога. И здесь я всецело согласен вот именно с этой частью символа веры, что «Ля иляха илля Аллах». Нет святынь, нет никаких оберегов, нет никаких амулетов, нет ничего, кроме Бога. Бог для нас дает и жизнь, Бог нам дает и смерть. Понимаете? То есть, если Он моему сыну дал жизнь, это его прерогатива, в какой день его забрать. Я могу что делать? Я могу только Богу молиться, просить продлить жизнь сыну, а если нет, просить себе терпение и силу жить дальше. Вот все, что я могу сделать. А вот когда я начинаю уже, знаете, там обращаться к земным вещам, как-то к земле обращаться, да, к земле, то есть там, ну, пещера, дерево, источники, все это.
1: Гадалкам обращаются.
0: Гадалкам,
1: всяким, экстрасенсам.
0: Это все земное. Вот в данном случае.
1: Я хорошо, говорю, если просто земное, а часто ведь это и бесовское бывает.
0: Все, если я обращаюсь, то есть все, что я должен сделать, я должен понять. Дал Бог, если ему нужно, возьмет Бог. Но при этом просить себе силы жить дальше. Вот и все. Потому что я без ребенка жил, Бог мне дал ребенка. Если он возьмет, конечно, это теперь...
1: Мы будем скорбеть, но мы понимаем, это воля Божия. Таким образом, если подводить итог нашей сегодняшней встречи, то можно сказать, что святости кроме Бога нет ни в чем. Ни в предметах, ни в местах, ни в амулетах, ни в каких-то там списках и прочих вещах. Святость и сила только у Бога. Да, мы можем, читая Библию, узнавать больше о его характере. Мы можем с помощью текстов священных узнавать о Боге больше, и там приводится много разных молитв, которые мы можем использовать в псалтире, например, да, чтобы это стало частью нашей молитвы. Но если мы превращаем Библию, либо другую какую-то священную книгу, в амулет, в талисман, в оберег, то это тоже нам не поможет. Только Господь может дать силу для исцеления, только Господь может сохранить нас в пути, сохранить нас от каких-то недоброжелателей. Нет святости, кроме Бога. Пусть Господь благословит нас в этом.
0: Нужно благодарить уже, потому что мы находимся в этом мире, в это время, в этой стране, где мы находимся. Он все переносил, эти трудности, эти все страдания. Но самое главное, он не понимал, почему это с ним происходит.
1: Значит ли это, что каждый верующий в Бога человек должен стремиться к тому, чтобы жить благополучно, как можно лучше?
0: Это пишутся о таких людях, которые жили не мечтами, а богатстве.
1: А что есть богатство на самом деле? Вот есть люди очень богатые, но они недовольны.

Слышали много слов, много мудрых поучений, славных наших праотцов. Чтобы был во всем порядок, много правил нужно знать.

много дел, как Соломон построил храм и вавилонский беспредел. Но дела сего Иисуса не творил еще никто.

0: Когда случаются проблемы, мы расстраиваемся. И это нормально. Но представьте, если бы кто-то сказал вам: радуйтесь, что у вас трудности. Звучит странно, правда? Именно так начинает свое послание Иаков. Почему? Что особенного он знал о радости и испытаниях? Сегодня на наши вопросы отвечает Михаил Юрьевич Долженко, священнослужитель. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: Михаил Юрьевич, вот мы с вами, да, на прошлой программе говорили о том, что чем уникально это послание, да, что оно очень такое маленькое, но очень емкое, и в нем есть много практических интересных советов. Вот. И мы сегодня начинаем читать с вами первую главу. Мы читаем как синодальный перевод, так и институт перевода Библии. Вот мы коснемся, конечно, наших еще вопросов, да, про испытания и радость. Но вот хотелось бы, наверное, начать читать.
1: Да, давайте с первого текста.
0: Да, прочитайте, пожалуйста.
1: Да. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться.
0: И вот первый вопрос. Да, что вообще? Кто

0: такой вообще раб? Да, и вот поясните, пожалуйста, что здесь имелось в виду?
1: Вообще, еще бы хотелось немножко про само послание сказать о том, что Иаков один из первых, кто вообще начал писать откровения о Боге и из всех евангелистов. И датировка послания Иакова примерно где-то 45-49 год. А это говорит о том, что это было раньше, чем евангелисты начали описывать жизнь Иисуса Христа. И по праву можно сказать, что это практически самые первые слова, адресованные будущим поколениям. Естественно, они писались тогда для своих современников, но это легло в основу. И многие вещи, которые потом будут повторяться у других авторов, они вот перекликаются с тем, о чем будет говорить Иаков.
0: То есть он был первопроходцем?
1: Он был практически, да, первопроходцем в этих темах. И что самое интересное, вот обратите внимание, что его послание, его вступительное слово, оно очень короткое, но очень четкое и емкое. Мы сейчас попробуем разобраться, почему. Потому что во всех остальных посланиях, у остальных апостолов, у них есть какое-то там вступление. Иногда там по 10 стихов они приветствуют, они говорят о любви Божией, там еще что-то. Иаков нет. Это даже не послание, не письмо, это проповедь, которую он просто решил записать. И здесь он излагает те мысли, которые касаются веры и проявления веры в делах. И поэтому он практически, Иаков, врывается в сознание читателя, но он это делает через призму определенных очков, которые он тут же пытается предоставить читателю.
0: Ну, вообще интересно, я раб.
1: Да, вот, и он сразу, и вот возникает вопрос, да, он пишет, Иаков, то есть он говорит, да, Иаков автор. И дальше он говорит, раб Бога и Господа Иисуса Христа. И вот сразу практически, когда человек начинает читать Библию, да, если он вдруг открыл Священное Писание с послания Иакова, первый такой удар очень серьезный по сознанию, по интеллекту, это раб Бога и Господа Иисуса Христа. Для человека не христианина, для человека, допустим, который в Священное Писание глубоко не погружался, это некий шок такой интеллектуальный.
0: Ну, вообще, да.
1: Потому что выражение «раб Бога, Господа Иисуса Христа», как понять? У нас же ассоциация с рабом обычного человека, да, там, рожденного в советское время, особенно, да, это вот средний возраст, мой возраст, который люди начинают читать Библию, потому что жизнь заставила, да, вот. И в нашем представлении раб – это афроамериканец, закованный в кандалы, где-то там на сахарном тростнике пашет под палящим солнцем.
0: Ну да.
1: У нас представление, да, это униженный, это растоптанная личность, говоря языком психологов, да. И человек в таком состоянии, а кто он? Да, ты безличностен, ты безволен, ты не имеешь свободы, ты, в принципе, ну все, ноль. Тобой управляет кто-то другой. Когда Иаков начинает говорить и позиционировать себя, он таким образом пытается разъяснить не униженное состояние себя как раба Бога, а возвышенное состояние. Иаков не стесняется говорить о себе, что он раб Бога. Вот кто бы из нас сегодня сказал, да, я там раб Божий, да.
0: Это интересно, вот а возвышенное, что как это, он возвышается над нами?
1: Как раз Иаков пытается объяснить вот эту разницу между представлением рабства, которое присутствует в сознании людей, да, безволие, отсутствие свободы. А он говорит, что рабство в Боге – это, наоборот, привилегия обрести свободу. То есть практически Иаков говорит, он позиционирует «я кто перед Богом?». То есть он четко говорит «мой господин». Бог,
0: так,
1: не человек, да, то есть мой господин Бог. Подчиняться Богу – это высшая степень мудрости и самое высокое звание человека. То есть практически так Иаков позиционирует. И он говорит, дорогой читатель, когда ты сейчас начнешь читать вот эти строки дальше, да, которые пойдут ниже, давай ты как бы сразу в своем сознании, в своем разуме ты выставишь четкое понимание, чей ты. То есть для того, чтобы...
0: Вот это и есть самоопределение человека.
1: Ты должен определиться. Ты вот ты чей

0: сейчас, да? Ты сейчас раб человеческих интересов, ты раб мирских, ты раб похоти, плоти, там, что чего-то, да? Или ты раб Божий? Если ты раб Божий, для тебя Писание сейчас откроется во всей своей красоте, во всей своей прелести. Практически Иаков дает в руки читателю ключ, который откроет замок его послания. Если ты человек, который читаешь сейчас, приступаешь к чтению Священного Писания как скептик, критик, да, что я здесь могу увидеть там, а что мне тут вот предлагается, и начнешь возмущаться там, ты не откроешь эту книгу.
1: То есть получается, когда он говорит, что я раб Божий, он тем самым помогает нам просто быть более открытым к тому, что мы дальше будем читать.
0: Это переформатировать сознание. Другими словами, человек сразу должен задать себе первый вопрос. Я чей? Да? Я принадлежу кому? Я вообще себя позиционирую как кто? Да? Потому что мы люди, мы очень часто как-то пытаемся возвысить себя в том, в чем мы невысоки. Да? Человек всегда пытается представить себя сильнее, чем он есть на самом деле. Это вот наша греховная такая природа. Вот, и мы очень любим бороться за определенное свое положение в этом мире. И это не касается, ну, начиная даже там каких-то, не говоря уже о глобальных вещах. Дело в том, что человек, ему не свойственно смиряться, ему свойственно властвовать. И вот это вот проявление власти, оно везде. Допустим, в семье, да? Например, родители, они любят властвовать над детьми. Я тебе сказала, сделай, да? Вот. А братья и сестры между собой начинают постоянно выяснять, кто старший, кто младший. И старший всегда требует подчинения младших. Ты младший, ты давай там, да, делай вот это, вот уберись там, вот то, то, все, потому что ты младший. То есть сразу такое вот принижение статуса. Ты подчиняешься мне. А там муж пытается постоянно как-то перевоспитать жену, да, говорить о том, что ты жена, ты подчиняешься. А жена сегодня современная, она говорит, а с какой стати, да? А вообще, как бы, ну, сегодня современный взгляд на мир, он другой. Так что, извини,
1: подвинься.
0: Мы с тобой как минимум равны, как максимум, ну, я больше зарплату получаю. Так что сиди, помалкивай. Вот, ну, то есть, как бы, вот эта борьба за власть, она вот присутствует. И человек никогда не хочет добровольно сказать, что, ну, я раб, я в подчинении, да, то есть я в смирении. Что делает Иаков? Иаков, он сразу говорит, что я принадлежу Богу без остатка. То есть дышу, вижу, слышу, мыслю. Это все потому, что Бог мой
1: Господин.
0: Господин, да? Я безраздельно принадлежу Ему. Я сейчас, я инструмент в руках Бога. Я подчиняюсь Духу Святому, который через меня дальше будет раскрывать важные вещи. Инструкцию жизни, инструкцию спасения. И то, что сейчас, дорогой читатель, ты будешь делать, ты должен понять. Ты раб своих мыслей, своих идей, которые ты черпаешь, да, из суетного греховного мира. Или ты сейчас раб Божий. Ты смиришься, и ты будешь принимать все, что ты здесь будешь читать и услышишь, даже если это будет взрывать просто твой мозг, если это будет противоречить твоей человеческой логике, но ты будешь смиряться, ты будешь соглашаться с этим, что я тебе предлагаю. И Иаков, он такой пример, он говорит, я раб Бога. Я раб Иисуса Христа.
1: То есть получается, что для того, чтобы, мне кажется, признать, что я раб Божий, для этого тоже уже нужна какая-то вера. Ну, потому что как мы можем, допустим, прийти к какому-то смирению, к подчинению, если у нас нет веры?
0: Вопрос, знаете, очень интересный по одной простой причине, потому что технологии сегодня подчинения, они бывают такие, что не до веры. Но как раз вот особенность Священного Писания, и о чем мы говорили в прошлой программе, о том, что Бог очень индивидуален к подходу к человеку, да, и Он очень осторожен. Если посмотреть на взаимоотношения Бога и человека, Бог очень ласково и нежно на самом деле подступает к каждому человеку, зная его боли, его страдания, его переживания.
1: То есть он не действует как раз-таки через вот...
0: Да, Бог не желает прогнуть во что бы то ни стало, хотя он это может сделать. Для него как бы, ну, раз и все, и ты...
1: Для Бога нет ничего невозможного.
0: И ты смиришься очень сильно. Но вопрос возникает в том, что Богу нужно смирение не потому, что ты боишься. а потому что ты любишь. Это разные вещи.

0: Да,
1: можно, допустим, я сын своей матери, да? Угу. И в какой-то период времени, допустим, будучи сыном своей матери, я подчинялся, потому что мама могла наказать. Угу. Но насколько это приносило удовольствие матери, ну, большой вопрос. И я думаю, что, ну, да, может быть, для выполнения какой-то задачи родительской, угу, ты действуешь по короткому пути, да, сказал, сделал, и все, не будет.

0: страхи, наказание. А это больше связано с переживанием и страхом причинения неудобства Богу, обиды, да, какое-то огорчение, может, больше так сказать. И поэтому Иаков, он с гордостью заявляет об этом. Он говорит, я раб Божий. Это высшая степень осознания человеком своего положения во
1: Вселенной. Мне кажется, принятие даже некого Бога в свое сердце, некой открытости, потому что мне кажется, что Бог, он же не действует, да, вот как мы сказали, не насильно, да, и не действует, допустим, только в свою какую-то там, допустим, выгоду. Он же это делает, потому что он нас любит.
0: Безраздельно, да. Бог делает ради человека. Это просто человек не всегда это осознает и понимает.
1: Это сложно иногда осознать и понять, особенно когда у нас есть, допустим, какие-то, уже какие-то убеждения, и нам кажется, что этот мир, он настолько прекрасен, мы знаем какие-то блага этого мира, и нам кажется, что ничего лучшего быть не может. Но когда мы, мне кажется, знакомимся со Христом и признаем Его, то тогда, наверное, и рождается вот это понимание и осознание того, что прекрасно все-таки быть рабом-то Божьим,
0: ну да, а не рабом здесь, человеческим. Находясь в руках господина, Иаков говорит, это лучшее благо. Опять же, если господин Бог, он говорит, это лучшее благо, потому что Бог своим детям, он не пожелает злого. Хотя иногда, вот мы дальше будем читать, может показаться, что как-то это шокирует.
1: Да, вот интересный был такой момент, да, вот испытание, радость в испытаниях. Я думаю, что мы коснемся
0: да,
1: этого.
0: Да, но он здесь как раз и пишет, он говорит, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться, да.
1: Это
0: речь
1: как?
0: Ведется о тех иудеях, верующих во Христа, которые исповедуют религию, новую религию. И, естественно, Иаков говорит, ну, это сложное время. Потому что вы в гонениях за свою веру. И в то время евреи были рассеяны, и не только по причине того, что кто-то из них уверовал во Христа, как в Мессию, и стал его последователем, а в принципе, потому что евреи требовали свободы, независимости от римского ига, что, естественно, по человеческим меркам. Но так как Иаков сказал, ребята, я раб Божий, а вы чьи рабы? То есть вы хотите отстаивать, ну, себя, позиционировать как дети Божии, или вы хотите позиционировать себя как революционеры, которые во что бы то ни стало, вы хотите сменить одну правящую империю на другую, как это в греховном мире всегда происходит.
1: Пусто
0: место, да, свято не бывает. Поэтому как бы вот эта вот тема, она как раз говорит о том, что вот вы верующие, вы, которые сейчас позиционируете себя как дети Божии. Вы же как бы, ну, избранный народ, да? Находясь в рассеянии, он говорит им радоваться. То есть ваше состояние, ваше положение, в котором вы оказались, смотрите дальше. Смотрите на это через призму того, что ваш Господин Бог. И если ваша ситуация жизни, вот она такая сейчас, это благо для вас. То есть это Бог приготовил что-то, что будет вам важно понять. Уроки, которые вам необходимо будет усвоить. И он говорит, дорогой читатель, то, что будет происходить дальше, это нелогично в некоторых вещах, с которыми ты привык сталкиваться в своей жизни. Ты сейчас столкнешься с тем, что твою логику будет ломать. И первое, что он делает, он говорит, я раб Божий. Ты готов признать, что ты раб Божий? Если готов, читаем дальше, и ты поймешь, насколько все интересно.
1: Мы готовы. Читаем дальше.
0: Да.
1: Что там дальше написано? То есть
0: да, дальше немножко давайте перейдем в Институт перевода Библии, потому что оборот речи, он более такой приближенный к нам. «Братья мои, если выпадает на вашу долю какие-то испытания, пусть это будет вам в радость, так об этом думайте. И знайте, что в испытаниях веры вашей обретете вы стойкость». А стойкость должна получить свое полное развитие в вас, чтобы стать вам людьми зрелыми.
1: Что вы здесь, вот к чему первому мы должны прикоснуться?
0: Ну, во-первых, о чем я говорил, это слом парадигмы.
1: Да.
0: Потому что мы, люди, всегда стремимся за комфорт. Ну,
1: да,
0: то есть, как бы, весь технический прогресс, вся сейчас индустрия потребления, она построена на удовлетворении, ну, комфорта, да, то есть сотовые телефоны, я не знаю, вся бытовая электроника, техника, она создается для того, чтобы создать комфорт.

0: Ну да, чтобы людям было
1: чтобы сэкономить
0: удобно.
1: Время для чего-то главного. Угу. Ну, по крайней мере, так это теоретически звучит. Угу. И у нас есть там робот-пылесос, который за тебя все ходит пылесосить. У нас есть стиральные машины, у нас есть хлебопечки, мультиварки там и все остальное, остальное, остальное. Угу. И оно все высвобождает время для главного. А что это главное?
0: А что, да, вот, а что это что главное?
1: И как выясняется, что на самом деле практика жизни показывает то, что мы высвобождаем огромное количество времени, ну, не для главного, а для очень второстепенного и очень приземленного, исключительно плотского, да, там, сериалы, интернет, я не знаю, что-то еще, все что угодно, но только не то, что по-настоящему тебя... ну, становится для тебя главным.
0: Порой мы освобождаем время и не знаем просто, чем его занять. И в этот момент мы начинаем убегать в какой-нибудь там сериал. Нам, мне кажется, не хочется иногда думать о главном, потому что нам порой очень сложно осознать и принять, что я раб Божий. Нам легче быть рабом чего-то другого.
1: Да, поэтому Иаков и задает этот вопрос. Но когда мы читаем этот текст, посмотрите, он обращается сразу с определенным повелением. Угу. То есть мы с вами читаем, что Иаков – это книга действий.
0: Да.
1: Вера, которая проявляется в делах. Он обращается к братьям по вере, он говорит: «Братья мои, если выпадают на вашу долю какие-то испытания, пусть это будет вам в радость». И вот почему я задаю этот вопрос. Да, когда мы сталкиваемся с дискомфортом, мы пытаемся решить эту проблему, да, и вернуться опять в зону комфорта. Да, то есть никто не будет самостоятельно сидеть на горошине, да, и там терпеливо выдавливать из себя новые черты характера. Понятно, что он попытается как-то с этим дискомфортом что-то решить. Но здесь речь о чем? Здесь Иаков говорит не просто о каком-то бытовом дискомфорте. В контексте речь ведется о том, что испытания, с которыми сталкивается верующий человек здесь на земле, это испытание противопоставления, как раз осознание того, что я раб Божий, тому, что в этом мире царит.
0: А что это может быть за испытание?
1: Для верующего человека того времени, для верующего человека того времени, представьте себе, вы буквально недавно приняли Христа, вы называетесь христианином, вы автоматически становитесь проблемным человеком для существующей иудейской традиции. По одной простой причине. Потому что иудеи официально Христа не приняли. Он не их мессия. А значит, последователи Христа, они не больше не ходят в храм. Они не приносят денежку в храм. Они не покупают жертв, которые приносили до этого. Да? Они не платят за это. Они собираются отдельно, у них отдельное богослужение. Появилась какая-то форма поклонения, которая и иудеям неприемлема. Это вопрос политики. Это вопрос контроля и власти. И поэтому, естественно, христиане становятся невоспринимаемыми иудеями и их лидерами. С другой стороны, присутствуют римляне, у которых своя жесткая система, в которой есть свои боги, да, в которой есть своя система поклонения, своя есть система подчинения, и эта римская машина отлично работает. И когда появляется конкурентно способная какая-то организация или угрожающая конкуренции, да, и которая подвергает сомнению власть императора как Бога на земле и всего остального, естественно, для римлян, кто такие христиане. И вот в этих тисках оказывается верующий человек. Зачем? Это испытание, внешнее давление, которое он испытывает, и каждый из этих сторон, с одной стороны иудеи, с другой стороны римляне, пытается тебя прогнуть, чтобы ты, ну, остался шестеренкой в этой огромной системе, сидел, как говорится, и не блеял. Вот, и поэтому он обращается к ним и говорит: когда вы испытываете, когда вы попадаете в дальнюю ситуацию, он говорит: радуйтесь. Почему? Потому что это подтверждает ваше звание раба Божьего. Ваша принадлежность к Господу. А раз вы принадлежите Господу, понятно, весь мир будет вас ненавидеть. Но это, они говорят, это не ужасно, это неплохо, это радость. И дальше фундаментальная вещь, которая звучит из уст Иакова. Это формула для того, чтобы иметь силу переживать вот эти испытания. Он говорит: так об этом думайте. Так об этом думайте. Сегодня уже доказано о силе мысли.
0: Да.
1: Дело в том, что мысль практически формируется.

0: формирует человека. Любое желание, которое возникает в наших мозгах, оно сначала здесь, оно здесь формируется. Дальше мы его пытаемся как-то реализовать. Из-за этой, когда мы продумываем четкую реализацию каких-то своих действий, рано или поздно они вот будут проявляться. То есть на более научном медицинском уровне, да, мы формируем новые связи нейронные, да, которые начинают диктовать, да, свою волю. Да, и да, а так как человек сегодня греховен, понятно, нам сформировать какие-то отрицательные вещи очень легко.
1: Да.
0: Это быстро происходит. И поэтому здесь, когда речь об этом ведется, да, он говорит, смотрите, знайте, что в испытаниях веры вашей обретаете вы стойкость. Вот как раз ключевая тема – это победить проблему своей похоти на уровне мыслей. И поэтому он говорит, когда вы попадаете в проблемное испытание вашей веры внешними факторами, да, он говорит, вы вооружитесь мыслью, что вы дитё Божие. Вы представитель Бога на земле, царя Вселенной. То есть, вооружившись этой мыслью, вы начнете понимать на самом деле, что ваше испытание, оно временно, оно касается, ну вот, земли. И тяжесть этого испытания закаляет вашу верность, ваш характер, о чем здесь как раз идется и речь. И вот это Иаков здесь четко выстраивает то, к чему пришли сегодня ученые-мужи, там, которые занимаются психологией там, и нейрохирургией, о том, на медицинском уровне, психологи на другом, о том, что мысль формирует определенное настроение человека. Да, это настроение человека, оно толкает к решениям. Решение к действиям, а действие, в свою очередь, формирует привычки, черты характера.
1: Да,
0: а характер определяет судьбу в итоге.
1: Еще бы вот я хотела здесь затронуть такой момент. Сейчас очень многие люди стремятся к некой какой-то осознанности, да, это используя различные там медитации или различные там практики и тому подобное. Мне кажется, здесь мы, кстати, видим о том, что преодолевая какие-то, может быть, маленькие испытания, мы как раз-таки вырабатываем эту стойкость и осознанность, когда мы обретаем свободу во Христе. Ну, то есть начинаем ему верить, начинаем смиряться перед ним в том плане, что вот открываем свое сердце для чтения, да, да, как вы ранее сказали о том, что здесь мы можем увидеть и для кого-то найти спокойствие, для кого-то там обрести, может быть, поддержку какую-то в испытаниях, да, ну, выстоять, так скажем. И вот через это как раз-таки обретается та самая осознанность, да, вот когда мы преодолеваем, да, как вот вы рассказывали про то, что да, действительно у нас происходят разного рода физиологические процессы в голове, вот, когда мы идем не по уже протоптанному пути, а немножечко вырабатываем в себе новые нейронные связи или новые навыки, да, обретая вот эту осознанность и стойкость нашего характера.
0: Да, вот в этом как раз и связь у Иакова между верой и делами. Потому что вера, которая формируется в сознании, да, вот в этот момент, то есть я переживаю проблемы, я переживаю стойкость, да, я переживаю гонения какие-то, да, со стороны там евреев, со стороны римлян. В современном мире мы, верующий человек сталкивается вот с гонениями со стороны вот менталитета мирского, да, как бы вот человека пытается прогнуть под систему потребления там или чего-то еще, дальше мы об этом будем говорить. Но когда верующий человек, он понимает, я кто, да, я чей, он как бы таким образом он отдает свою проблему своему господину. Говорит, Господи, слушай, я твой раб, да, вот сейчас проблема, да, ну, ты, Бог, разрулишь. И это очень серьезно формирует как раз вот представление в голове о том подчинении, которое позволяет тебе выйти из сложной ситуации, потому что ты отдаешься в руки Божьи. Это вопрос веры.
1: Да.
0: А дальше Бог говорит тебе, радуйся, проявляй стойкость. То есть эта радость позволит тебе выстоять. Понимание глобальности твоей принадлежности Богу, это позволяет тебе выстоять.
1: То есть мы, получается, приобретаем ценность и радость, когда...
0: А это выливается в поступки, в дела.
1: Да.
0: Поэтому твердость христиан, она была независима от внешних факторов. Они готовы были умирать за Христа с улыбкой на лице. Они пели гимны, потому что они знали, чьи они.
1: И это обрели вот эту главную ценность.
0: И по-настоящему это вот ломает

0: ложные стереотипы.
1: Благодарю вас, Михаил Юрьевич, за такие ценные советы.
0: Да, мы только начали, обязательно продолжим.
1: Дорогие друзья, спасибо, что это время вы были вместе с нами. В следующий раз мы поговорим о том, как справляться с гневом. Советами Иакова уже более 2000 лет, но они работают и сегодня.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены. Не за заслуги ваши сей дар Божий.

0: Привет, ребята. Марк, я смотрю, ты не теряешь времени даром. Уже какую-то поделку мастеришь. Что ты на этот раз нам приготовил?
1: Нет, Настя, я не поделку мастерю. Это я себя в порядок привожу.
0: Марк, у тебя рукав от кофты отвалился.
1: Ну вот опять. Он не отвалился, мне его дедушка один оторвал.
0: Дедушка?
1: Ну да, когда мы с Колькой и Витькой брали вражескую крепость.
0: Подожди, подожди, Марк, а что, дедушка на стороне врага воевал, что ли?
1: Ну, не совсем. Понимаешь, Настя, мы построили две крепости. Колька сказал, что мы с Витькой еще малявки, а он на 2 года старше нас. Поэтому он генерал, а мы солдаты, и все его приказы выполнять должны.
0: Ну, Марк, что ж делать, какая же армия без солдат?
1: Вот мы и стали с Витькой солдатами. Тут Колька приказал нам брать штурмом вражескую крепость. Но как только мы к ней подбежали, нас оттуда вражеская армия стала забрасывать колючками и обливать водой. Колька сказал, что нам надо отступать. Но тут же отдал новый приказ, что нам надо брать камни и бомбить крепость издалека.
0: Ого, так и покалечить кого-нибудь можно. Вы что?

0: этот приказ выполнили?
1: Не, мы отказались. А Колька сказал, что раз он генерал, и мы должны выполнять все его приказы, а если не будем, то мы трусы. А я сказал, что главнее всех генералов Бог. Я в первую очередь его слушаюсь. Бог велит выполнять только добрые приказы. Угу. Тут Колька взял камень и как кинет его во вражескую крепость. Но попал в окно. Окно разбилось, а Колька скрылся.
0: А потом пришел хозяин разбитого окна, да?
1: Не пришел, прибежал. И как начал нас с Витькой трясти, у меня аж рукав оторвался, пока мы ему все объясняли.
0: Бедный дедушка. Ему надо было помочь стекло-то вставить.
1: Я тоже бедный. Мне рукав оторвали.
0: Ну, твой рукав, Марк, я быстро пришью. Главное, что ты остался послушным Богу. А значит, все у тебя будет хорошо. Марк, а ты помнишь, какие чудеса происходили с людьми, которые тоже брали вражескую крепость, но при этом оставались послушными Богу?
1: За правду. А теперь об этом узнаете и вы, ребята.

0: Эта история произошла давным-давно, когда народ Божий вышел из плена в новую землю, которую Бог пообещал ему.
1: На его пути был город Иерихон, окруженный высокой крепостью. Жители этого города не были послушными Богу и не захотели впустить его народ.
0: Тогда Господь сказал вождю народа Божьего: «Никто не устоит перед тобою, только храни и исполняй закон мой».
1: То есть будь мне во всем послушным, и тогда ты победишь.
0: Верно, Марк. После этого вождь народа Божьего послал в город двух лазутчиков, чтобы они выведали, много ли в городе вооруженных людей и как можно преодолеть стены крепости.
1: А в это время царь Иерихона узнал, что в его город проникли лазутчики, и отдал приказ поймать их.
0: Стража повсюду искала этих людей, но не нашла. А они были в доме девушки по имени Раав.

0: Она спрятала их на крыше своего дома, потому что знала, что Бог этих людей совершает великие чудеса и хотела быть послушной ему.
1: Когда стража ушла, лазутчики покинули дом Раав, но пообещали ей, что помогут позже за то, что она спрятала их.
0: А в это время народ Божий ожидал вестей из города. И вот, наконец, вдалеке показались лазутчики. Когда они подошли, то рассказали, что стены города Иерихона неприступны.
1: Тогда Бог объяснил вождю народа Божьего, как взять город. А вождь дал приказ народу, и послушный народ стал в точности исполнять повеление Бога.
0: Каждый день народ Божий обходил крепость один раз в полном молчании.
1: Только священники, которые шли после воинов, трубили трубами. Так они делали целых 6 дней.
0: А в 7-й день народ встал очень рано и обошел город.

0: один раз, а целых 7. Им, наверное, очень хотелось поговорить. Трудно ведь целый день ходить по жаре и ни одного словечка не вымолвить.
1: Конечно, трудно. Но они были послушны Богу. А он велел им воскликнуть громким голосом только после того, как священники затрубят трубами в 7-й раз.
0: И когда в 7-й раз затрубили трубы, весь народ закричал изо всех сил. Произошло настоящее чудо. Стены города рухнули.

0: Взаправду, так и было. Из всего города спаслась только девушка Раав и ее родственники.
1: Вот так Бог помог взять неприступную крепость народу, который слушался его. Знаешь, Надь, мне кажется, что Колька никогда не слышал эту историю. Значит, бы он знал, что любую крепость можно взять, только когда Бога слушаешься.
2: Теперь ты можешь рассказать ему эту историю. А чтобы было понятней, можно смастерить модель Иерихонской стены.
1: Здорово! А как?
2: Очень просто. Сейчас покажу. Берем альбомный лист и нарисуем на нем стены древнего города. Так... Какая она будет башня. Кошечка. И здесь тоже такую же башню нарисую. Так, теперь мне понадобится кисточка и краски.

такая крепость у нас получилась. Теперь надо ее вырезать. Самое главное, не забыть оставить по 1 сантиметру с каждого края для склеивания.

0: Теперь нужно приклеить ее на лист бумаги, на котором мы нарисуем голубое небо.
1: А еще можно нарисовать солнце, облака и птиц.
0: Хорошая идея, Марк. Давай ты пока вот этим займешься. Вот тебе краски, кисточка. Пока ты рисуешь, Марк, я возьму лист картона и напишу на нем такие слова. Я Господь Бог ваш.

0: У тебя тоже все готово, да, Марк?
1: Да.
0: У меня тоже. Смотри, что у меня получилось. Теперь с обратной стороны этого листа нужно будет приклеить небольшие кусочки картона. Это будут держатели для того, чтобы этот лист стал устойчивым.

Наш держатель готов. Смотри. Мне нужно твое небо, Марк. Давай пока положим сюда. Так. На твоем рисунке, Марк, мы тоже отрезали все лишнее и оставили края по 1 сантиметр для склеивания. Теперь начинаем клеить. Наносим клей.

0: на эту сторону и на эту. И приклеиваем нашу иерихонскую стену. Так. И здесь то же самое делаем. И теперь поставим обе части одну за другой.
1: И когда я буду рассказывать Кольке эту историю о том, как народ Божий обходил крепость, на счет 7 я подтолкну наш макет, и откроется надпись.
0: Ребята, если вы захотите рассказать эту необыкновенную взаправдышную историю своим друзьям, то такая поделка вам поможет.
1: И песня тоже.

подвигам привела. Вот такая служба. Бог важнее, чем генерал. Он задание мне дал, я его исполнить рад. Точно лучше я солдат. Все задания на пять я намерен выполнять. Жить со всеми дружно, слабым буду помогать и, конечно, защищать, хоть и без оружия. Бог важнее, чем генерал.

0: Я не понимаю. Ты хочешь, чтобы я выбросила эту пустую, ненужную коробку или нет?
1: Хочу.
0: Так дай выбросить.
1: Ты ее не туда выбросишь.
0: Куда еще можно выбросить эту коробку, как не мусорное ведро?
1: Другое мусорное ведро.
0: Больше не могу. Забирай. Я Маша Грачева.
1: А я Сережа Сироткин. И сегодня мы будем говорить о мусоре. У меня есть важная информация. Чтобы спасти землю, нужно перерабатывать мусор раздельно. Коробки, еду, все в разные ведра.
0: А если в одно, что будет?
1: Придется на другую планету переселяться. На Марс, скорее всего. Последние новости смотрела?
0: Нет.
2: Глава аэрокосмической компании SpaceX и миллиардер Илон Маск изложил свой план освоения Марса людьми. Гвадалахарион рассказал, что SpaceX разрабатывает гигантский космический корабль. Он может перевозить 100 пассажиров и 450 тонн груза. Пилотируемый корабль может полететь на Красную планету уже в 2024 году. Затем SpaceX намерена отправлять корабли к Марсу каждые 26 месяцев. По словам Маска, нет никакой гарантии, что будущие колонизаторы Марса выживут во время опасной миссии.
0: Я лично туда не собираюсь. У нас на Земле тысячу раз красивее. А там даже пофоткаться негде. И при чем здесь мусорные ведра?
1: Если мусор не перерабатывать, Маш, а перерабатывать его нужно раздельно, то селфи можно будет делать только на фоне большой помойки.
0: А народ-то об этом знает?
1: Спросим.
3: А вы бы хотели сфотографироваться, если бы

0: Сзади вас была куча мусора.
1: Нет.
0: А ты слышала когда-нибудь о том, что разный мусор надо в разные ведра складывать?
2: Да.
0: А что?
2: Я видела мусорки, которые распределены, то что у меня туда пластмасса, туда стекло, еще чего-то. Ну что угодно.
0: А что ты об этом слышал?
3: То, что разный мусор загрязняет землю, и батарейки загрязняют очень-очень сильно землю.
0: А ты слышала о том, что разный мусор надо в разные ведра складывать?
2: Да, я слышала.
0: А что?
2: Не знаю.
0: А ты слышал когда-нибудь о том, что разный мусор надо в разные ведра складывать?
4: Ну, нет, это я не слышал такого.
0: А что ты об этом слышала?
2: Ничего.
5: Нет.
6: Почти никто не знает, что надо разделять мусор. А дело-то ведь серьезное.
7: Взрослые идут.
8: Дело в том, что старые свалки инфицируют воздух, воду и землю болезнетворными видами жизни и неестественными для природы веществами. Если мы не начнем в срочном порядке перерабатывать повторно, пускать в дело создаваемый нами же хлам, то вскоре отравим свою среду обитания до неузнаваемости. Причем перспектива...
7: В трех словах ваша понята в опасность.
0: Вот бы ученые придумали такого робота, который бы сам разделял мусор.
6: Уже придумали, только не ученые, а дети. Пойдем покажу.
9: Юные дарования из Белоруссии приняли участие в национальном этапе Всемирной олимпиады роботов. Лучшие команды будут бороться за победу на международных соревнованиях в Дели. Тема предстоящей олимпиады – «Борись с отходами». И робот одной из команд, похоже, может успешно справиться с этой задачей.
10: Наш робот, вы его можете увидеть, он сам автоматически находит мусор, допустим, в парке. Ну, здесь такие ленивые люди, которым лень дойти до мусорки и выкинуть бумажку, там, допустим, от мороженого. Вот, наш робот находит такой мусор, собирает его, определяет, из чего сделан этот мусор. Там, допустим, пластик, стекло, металл, пищевые отходы, банановая кожура и так далее. И раскидывает по трем контейнерам.
7: Поняла.
0: Классно. Только что делать людям, у которых нет таких роботов?
6: Есть люди, Маш, которые знают, что делать.
7: Ты куда пошел?
6: Пойдем.
7: Ага, ну ладно.

0: Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? С чего все началось?
1: А начали мы данную акцию год назад, в октябре прошла прошлая эта акция. И, то есть, сейчас мы собираем за одну акцию минимум 500 килограмм вторичного сырья.
0: А почему нужно разбирать мусор?
1: Свалки накапливаются и занимают большую территорию. А, кроме этого, при разложении выделяются вредные вещества и в воду, и в воздух, и загрязняют почву. Плюс это же все то, что мы делаем, там банки стеклянные, какая-то упаковка, это все изначально были природные ресурсы, которые исчерпаемы. Поэтому лучший выход – это собирать их, перерабатывать и изготавливать другие предметы.
0: Спасибо большое.
1: Ребят, я хочу вам подарить ручки, как раз сделанные из переработанного вторичного сырья.
0: Спасибо. Держите.
1: Пользуйтесь, рассказывайте всем.
0: Спасибо.
2: Здравствуйте, расскажи, пожалуйста, с чего все началось?
3: Я первый раз увидела о этой акции ВКонтакте, в группе, и решила в ней принять участие. Первый раз я пришла как просто участник акции, а сегодня я здесь как волонтер. Я занимаюсь разделением мусора, который приносят другие люди.
4: Началось все с того, что я начал собирать макулатуру, старые газеты, книги. Они захламили у меня там полки, балкон. И я подумал, куда мне их деть? Пошел в ближайший какой-то пункт местный сдавать. А сюда, как

0: когда мы на акцию приезжаем. Здесь можно сдать все виды вторсырья. Коллеги мои стали тоже собирать сейчас вторсырье и привозить его сюда, либо в ближайшие пункты какие-то. Вот.
1: А почему нужно разделять мусор? Почему нужно перерабатывать его весь сразу?
0: А нужно ведь, чтобы пластик был пластиком, дальше стал. Целлюлоза, это макулатура, книги, бумага, журналы. Она должна дальше пойти тоже в целлюлозу, в переработанную бумагу. Ее могут отбелить, а могут просто так лотки для яиц, например, сделать. Или какую-то упаковку.
2: А что случится, если не разделять мусор?
0: Это на самом деле опасная вещь, мусор. Там начинаются ядовитые вещества поступать в грунтовые воды, отравлять воду. И чтобы этого не было, делают полигоны специальные. Там дно у них не пропускает ядовитые вещества. Но под эти полигоны вырубаются леса. А леса производят кислород, которым мы дышим. И их становится все меньше. И почва, которая там есть, на ней уже никогда ничего не будет расти. А если мы сможем это все во вторичную переработку поставлять как можно больше, тем меньше мы лесов вырубим, тем больше у нас будет свежего воздуха.
2: Получается, вы спасаете нашу землю от гибели?
0: Ну, я вношу свой вклад посильный, какой я могу внести.
2: А как разделять мусор дома?
0: Берешь два пластиковых контейнера и складываешь, допустим, начинать надо с чего-то малого, в один бумагу, а в другой, например, пластиковые бутылки. И начать можно с этого.
3: Ну, наверное, началось с поездки в Швецию. Там мусор собирают раздельно.
4: Там в домах вообще очень интересная система. Стоит сразу много контейнеров и просто собирается мусор отдельно.
2: Как собирать мусор дома?
4: Да, у нас разные коробочки
3: стоят. Разные коробки. В одну мы складываем стекло, в другую бумагу, в третью пластик и еще пакетик под жесть. Вот, можно коробки.
4: А стекла
3: какие-то
4: у нас много, потому что наш малыш кушает детское питание.
3: Да, вот. Соответственно, мы это все копим, и когда накапливается, заполняются коробки, мы отвозим их сюда, сдаем.
2: То есть, получается, даже сможет сделать маленький ребенок?
4: Может.
3: Конечно, если он умеет отличать стекло от бумаги, то он вполне может сам разделять мусор.
2: Спасибо. Ну дела. Теперь понятно, почему ты про Марс говорил. Вся земля может мусором покрыться. Жди, пока он весь испарится.
5: Сейчас взрослый что скажет.
6: Дело в том, что консервные банки не исчезнут с поверхности Земли около 100 лет, а полиэтиленовые бутылки около 200 лет, а стеклянные бутылки около 1 000 000 лет. К тому же, если пищевые отходы хранятся в полиэтиленовых кульках, то образуется вредоносный газ метан.
2: Проще говоря, чтобы чистым воздухом дышать, надо мусор разделять. Воду чистую, чтобы мусор разделить. Еда полезной будет, если Маша не забудет, как правильно мусор разделять. Для начала ставим 2 ведра. Ой, да все просто, как в игре, съедобное и несъедобное. В красную коробку, в синюю пиццу. Шутка, что-нибудь вредное или лишнее. Научилась. Слушай, Сереж, а ведь есть такой мусор, который можно выбрасывать, не разделяя.
5: Ну что же это?
2: Жадность, зависть, злость, обиды, ворчалки, обзывалки и все тому подобное.
5: Ну дела.

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы

отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия на славянский язык переводилась много столетий.
1: Вот те части Библии, которые считались за богослужением, они были переведены в первую очередь.
2: А была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковно-славянской.
3: В этой программе перевод Библии на церковно-славянский язык. Геннадьевская Библия, Острожская Библия, Елизаветинская Библия, синодальный перевод.
4: Что мы называем Библией? Для нас уже людей там 20-21 века это такая толстая книга, содержащая полный перевод Священного Писания Ветхого и Нового Завета, отпечатана в достаточном количестве экземпляров, чтобы любой желающий мог ее приобрести. Но в древности было не так. Скажем, у евреев вот Библии в виде одного целого свитка не было. Обычно Священное Писание писалось во многих свитках. Ну, так удобнее было пользоваться и хранить. У греков тоже Библия, как отдельный кодекс, была достаточно редким явлением. Ну, сейчас вот мы знаем там Синайский кодекс Библии, Александрийский, Ватиканский. Позднее, вот еще в 15 веке в Венеции переписывались тоже библейские кодексы. Но в основном у них были сборники, причем как книг Ветхого, так и Нового Завета. Скажем, Новый Завет в одном кодексе тоже у греков был редким явлением.

0: До нас только 3-4 кодекса дошло. Ну и, соответственно, эта традиция пришла к славянам.
1: Когда на Руси появилась Библия? В 1499 году. Вот так. До этого никакой Библии на Руси не было. Это не значит, что не было библейских текстов. Но Библия – это сборник текстов, еще раз. Поэтому под одной обложкой только в 1499 году в Новгороде под руководством архиепископа Геннадия была сделана Геннадиевская Библия, рукописная еще. И, кстати, во многом по западному образцу, потому что в это время уже и в Германии печатали, да, Гутенберг уже давно сделал свой первый тираж, уже печатали в разных странах, прежде всего в Германии, с которой Новгород торговал довольно активно, Ганзейский союз. Вот выходили эти самые полные Библии, и в Новгороде решили тоже сделать свою. Была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковнославянской.
2: Церковнославянский язык – это искусственный язык, на котором никто никогда не говорил и не думал. Многие считают, что это был старославянский язык, но это был именно церковнославянский язык, искусственный язык, специально сконструированный для перевода Библии.
1: Еще прошло довольно много времени, пока в середине XVI века не появилась так называемая Острожская Библия. Это уже печатная первая Библия. Причем она была издана вовсе не в Москве. Ее издали в городе Остроге. Сегодня это Украина, тогда это была Речь Посполитая. То есть там издат, как это называлось в советские времена. И в Москве, может быть, она или в другом русском городе на территории Московского царства, может быть, она не могла появиться, потому что была серьезная оппозиция, как это технические новинки, как это печатать Библию, зачем вообще это нужно, чтобы полная Библия.
3: Острожская Библия – это первое полное издание Библии на церковнославянском языке. Оно было напечатано основателем русского книгопечатания Иваном Федоровым в Остроге в 1581 году на средства князя Константина Острожского. Издание включает в себя 76 книг Ветхого и Нового Завета. Тираж составил 1000 экземпляров.
1: Что было до того? Естественно, до того тоже были разные библейские тексты. Когда восточные славяне принимали христианство, то, конечно, вот случай для Средневековья необычный. Сразу началась переводческая деятельность. Они не учили латинский или греческий в массе своей, а наоборот, на их язык, те, кто знали латинский и греческий, переводили библейские тексты, не только библейские, богослужебные. И в основном как раз Кирилл и Мефодий, славянские учители, которые, кстати, не были славянами, они были греками из Салуни, Фессалоники сегодня называются. Вот они переводили то, что нужно для практических нужд, то, что нужно как раз для переводов богослужебной литературы, в том числе и библейской. Первое, что они перевели, Евангелие Апрокос, буквально Евангелие нерабочих дней, то есть то, что читается по воскресеньям в церкви. Есть православная традиция и свой круг недельных богослужений, и, соответственно, в воскресенье прочитывается, в зависимости от недели, разные евангельские чтения.
2: История вот этого перевода Библии на славянский язык и вообще перевода в Библии, она сопряжена с конфликтами, с огромным сопротивлением, с преследованием переводчиков, в том числе и на церковнославянский язык. Это была очень драматическая история. Переводчиков Библии Константина и Михаила, в монашество они приняли имена Кирилл и Мефодий, неоднократно вызывали высшие церковные инстанции, чтобы они дали отчет о том деле, которым занимаются. А на них непрерывно писали доносы, и доносов было столько, что с ними разбирались три римских папы подряд. Николай I, Адриан II и Иоанн VIII. Перевод Библии на церковнославянский язык происходил в Моравии, это территория нынешней Чехии, а тогда это была часть территории Священной Римской империи германской нации. И на эту территорию распространялась власть римского папы. Эти доносы были связаны с тем, что епископы, а это были немцы, считали, что Священное Писание не может и не должно переводить.

0: Садиться на варварский язык, то есть вообще на языки, которыми люди общаются в повседневной жизни. Епископы считали, что Священное Писание должно звучать только на трех языках, на которых была надпись на табличке на кресте, где был распят Иисус, то есть по-еврейски, по-гречески и по-римски, то есть по-латыни. Это была очень распространенная точка зрения, и обосновывалось оно тем, что Священное Писание слишком возвышено, слишком глубоко, слишком таинственно для того, чтобы выражать вот эти вот возвышенные тайны Божии на языке простолюдинов или на языке, которым мы общаемся в повседневной жизни. Поэтому считалось, что ни на какой национальный язык Библию переводить не следует, в том числе и на славянский. Даже на немецкий язык, даже на языки западноевропейские. Эта мысль сама о переводе Библии считалась ересью. Фактически Библия на славянский язык переводилась много столетий. То есть это не был труд только Кирилла и Мефодия, но также их учеников и учеников учеников.
1: И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев. Одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский».
2: Долгое время в России не было полной Библии. Вот то, что переводилось, это были куски Библии, связанные с богослужением. Вот те части Библии, которые считались за богослужением, они были переведены в первую очередь. Это Евангелие, это апостольское чтение, это те отрывки из Ветхого Завета, которые используются за богослужением тоже, и книга Псалтырь, конечно, она была переведена полностью тоже, достаточно быстро. А вот все остальное, ну, те книги, которые редко читаются или вообще никогда не читаются за богослужением, их переводили очень долго. Собственно, первый вот такой свод, кодекс библейских книг в нашем Отечестве появился только в самом конце 15 века. Это так называемая Геннадьевская Библия. Значит, под авторитетом инициировано это собрание было новгородским епископом Геннадием, вот по имени которого, собственно, мы называем эту Библию. Собирались разные рукописи, которые были, все это составилось в одну.
1: В 15 веке архиепископ новгородский Геннадий Гонзов поставил задачу собрать книги Священного Писания на славянском языке в единую Библию. Он организовал поиск частей славянской Библии по монастырям и соборам. Часть книг найти не удалось, и их перевел с латинской вульгаты хорватский монах-доминиканец Вениамин. Созданный трудами новгородского скриптория библейский кодекс получил имя его заказчика – Геннадия.
2: Там были очень разные по качеству переводы. Что-то они брали из кирилло-мефодиевского наследия, что-то они брали из богослужебных книг, которые ходили из русских, болгарских, моравских, из разных. Вот. Ну, когда начали сравнивать с Септуагинтой, оказалось, что некоторых книг по-славянски вообще нет. И что-то надо было делать. Почему-то решили, что надо переводить не с греческого, а с латинского.

0: были переведены с Вульгаты маковейские книги. Интересная история, что, ну, считается, что есть такая версия, что книга «Исфирь», первая ее часть Геннадьевской Библии, была кем-то переведена с иврита. Есть даже такое мнение, что, видимо, это был перевод, сделанный еврейской общиной, иудейской общиной где-то в России, и потом он был использован для, значит, Геннадьевской Библии. Получилась вот такая вот очень сильно скомпонованная Библия, в плюс вот к такому разношерстности в текстологии. От Вульгаты мы взяли раз и навсегда порядок книг. У нас порядок книг не по Септуагинте с тех пор, а по Вульгате.
1: Полная Библия – это была чрезвычайно редкая и дорогая книга. И она была недоступна даже для учащихся духовных учебных заведений.
2: Экземпляры мы встречаем и в Москве, и в Болгарии, и в Сербии, всюду, где пользовались церковно-славянским языком.
3: Потом эта работа была дополнена, перевозили много раз, переписывали, редактировали, поэтому, собственно, та церковно-славянская Библия, которую можно видеть сегодня, она не являлась, строго говоря, Кирилло- и Мефодиевской. Эта Библия зафиксировала состояние текста, которое сложилось в середине XVIII века. Ее называют Елизаветинской, потому что она вышла в царствование Елизаветы Петровны. Хотя указ о том, что нужно издать Библию, сверив ее с древними рукописями, издал Петр I, но, как и многие его начинания, они, вот эти библейские работы, не были при его жизни не то что завершены, даже, кажется, начаты.
4: По указу императрицы Елизаветы в 1751 году была издана тщательно исправленная церковно-славянская Библия, так называемая Елизаветинская. Ее текст был сверен с древним греческим переводом Септуагинтой. Елизаветинскую Библию почти без изменений до сих пор использует Русская Православная Церковь.
0: Это такой действительно опыт, первый опыт критического какого-то осмысления текстологии славянской Библии и опять очередная попытка стандартизации. Вот то, что мы сейчас имеем, вот если вы пойдете в библейское общество, попросите продать вам славянскую Библию, вам продадут, в общем-то, Библию на основе Елизаветинской.
3: Потом, конечно, они так или иначе издавались, но оставались очень дорогими. И, кстати, доступные Библии появились в России в начале XIX века, и во многом это связано с деятельностью британского иностранного библейского общества, которое в том числе открыло свое представительство и в России, а потом это представительство стало основой для российского библейского общества, и первой его задачей было дать народу дешевые Библии. Нужна была прежде всего технология, мы очень сильно зависим от технологии, и вот тогда в Петербурге была организована типография по новейшему слову техники тогдашней, печатавшая церковно-славянские Библии относительно большими тиражами. Ну а параллельно в эпоху после победы над Наполеоном и в связи с этой победой, кстати, потому что вот Россия выходит в мировые лидеры, и на языках всех народов Европы, включая какой-нибудь румынский, уже существует Библия, а на русском нет, как же так? И, соответственно, Александр I издает указ о двух предприятиях, о строительстве храма Христа Спасителя в Москве и о создании русского перевода, российского библейского общества, которое должно заниматься русским переводом Библии.
4: Библейское общество учреждено 13 января 1813 года в Санкт-Петербурге по высочайшему повелению государя-императора Александра I. В 1814 году Санкт-Петербургское библейское общество получило наименование «Российского».
3: Но все довольно быстро завяло, еще даже при жизни Александра в 1824-м прекратилась вся эта деятельность. А при Николае, конечно, никто возобновлять ее не стал, такое время заморозки. И вернулись к идее перевода Библии только официально в царствование Александра II. Неофициальная работа, конечно, продолжалась. Там были протоиерей Герасим Павский. Он читал лекции

0: И, собственно, перевозил как бы для этих лекций куски Ветхого Завета, пророки в основном там были. И эти переводы были настолько популярны, что их распространяли просто литографическим способом, копировали рукописи, да, и распространяли. Я сам видел такую копию в исторической библиотеке. Ну, а в царствовании Александра II работу решили возобновить. Взяли и труды Павского, и труды архимандрита Макария Глухарева, который был миссионером на Алтае. Помимо того, что он помогал алтайцам с переводами на их родной язык, он, соответственно, перевозил Ветхий Завет на русский, посылал даже в Петербург, и в Синод, и в другие разные места свои переводы, но большого успеха это все не имело, то есть государственная политика была ничего не трогать, пусть все остается как есть, и тогда эти переводы оставались его частным делом, но вот в новое царствование они пригодились. И, соответственно, составили из этих переводов и отредактировали существующие, включая Новый Завет, вышедший еще в 21 году. И в 1876 вышла так называемая Синодальная Библия, поскольку она выпущена под эгидой Святейшего Синода.
1: Я лично имею возможность читать на оригинальных языках текст. Это очень действительно важно. Но Не следует думать, что если у человека нет такой возможности, то у него нет возможности общения с Библией. Я совершенно точно знаю, что это не так. Такая возможность остается через переводы. И Библии повезло. Все-таки существует огромное количество переводов. Из них очень много хороших и вполне качественных и адекватных.
2: Лунный диск среди россыпей звездных, добела раскален от мороза. Серебрятся сугробов откосы, на ветру люденеют слезы. И ступая ногами босыми, он идет полями и лесом по заснеженной зимней России. Царь распятый, царь иудейский. Босоногий царь без короны, царь презренный, отверженный черни. Всех отрад на земле просторы дышат светом твоих речений. Всех печалей глубокие дали утешение твои излучают. Прокаженных дрожащие длани благодарно тебя осеняют. Ты прошел земным бездорожьем, чтобы смертным сияла вечность, чтобы утраченный образ Божий в ликах наших вочеловечить. Царь единственный, настоящий, воцарись, созидай и властвуй, в обретающей веру России, покаянно к тебе припавшей.

0: «Трубите трубою на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень».
1: Труба – сигнальный инструмент для созыва народа и возвещения важных событий. В Библии слово «труба» обычно обозначает «бараний рог». В 10 главе книги «Чисел» также говорится о двух серебряных трубах, которые Бог повелел изготовить Моисею, чтобы созывать народ. Богоявление на горе Синай, описанное в 19 главе книги «Исход», сопровождалось громким звуком, подобным звуку трубы. Наиболее часто трубы использовались на войне. Они сигнализировали о начале и конце атаки, предупреждали о нападении или провозглашали победу. В 6 главе книги Иисуса Навина рассказывается о завоевании израильтянами Иерихона, стены которого обрушились от звука труб. Согласно 10 главе книги «Чисел», трубы отмечали начало каждого месяца. В 23 главе книги «Левит» говорится о празднике труб, который отмечался в первый день седьмого месяца. В этот день трубили на самых звуках.

0: мощных трубах. Израильтяне прекращали работы и собирались на священное собрание. Звук труб призывал народ к исследованию сердец и покаянию в преддверии Дня Искупления или Судного Дня. В Новом Завете труба провозглашает пришествие Христа и День Суда. «Тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Апостол Павел в 15 главе 1 послания к Коринфянам говорит о последней трубе, звук которой пробудит мертвых. В книге Откровения описано последовательное звучание семи труб. Шесть труб объявляют о начале разных несчастий, которые постигают землю, а седьмая труба возвещает второе пришествие Христа.
1: «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков».

0: Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты».
1: После пасхальной трапезы Христос вместе с учениками медленно направился в Гефсиманский сад. Полная луна сияла на безоблачном небе. Тишина объяла спящий стан паломников. Иисус, как всегда, откровенно беседовал со своими учениками, наставлял их, но, приблизившись к Гефсимане, вдруг замолчал. Он часто приходил сюда, чтобы помолиться и поразмышлять, но никогда его сердце так не скорбело, как в эту ночь, в предчувствии последних мучений. Здесь, в Гефсимане, Иисус вынес тот страшный гнет безмерной душевной муки, который исторг из его уст невольный душераздирающий вопль: «Душа моя скорбит смертельно». Борение означает здесь духовную борьбу между двумя сторонами природы Христа – человеческой, которая страшится неминуемых мучений и желала бы избежать их, и божественной, которая придает ему силы. В искусстве встречается много изображений моления Христа в Гефсиманском саду. Определенный иконографический тип изображения этого сюжета установился в эпоху Возрождения. Посмотрим на картину итальянского художника XV века Андреа Мантегни. Моление о чаше Андреа Мантегни

обильно символами. Коленопреклоненный Спаситель молится на скале, которая символизирует мужество, силу, твердость в вере. С неба к нему являются ангелы. Один из них держит крест в руках. В руках другого – копье. У третьего ангела – колонна. Это орудие страстей Господних. Слева от Христа, вверх по скалистой дорожке, убегают кролики, олицетворяющие робость и плотские похоти, что символизирует победу духа над плотью. У подножия горы крепко спят трое его любимых учеников. Сон символизирует духовную смерть. А три кролика, что-то грызущие возле учеников, указывают на то, что в учениках еще много человеческих слабостей, которыми и объясняется их сон. На высоком полусухом дереве сидит пеликан, символ жертвенной смерти Христа. А внизу, возле спящих учеников, мы видим птенцов пеликана. Издревле существовала легенда об этой птице, которая вскармливала птенцов своей собственной плотью и кровью, принося себя в жертву ради них. Поэтому Данте называл Христа «Ностро пеликана», «наш пеликан». Скала, на которой находится Христос и его ученики, отделена от остального мира руслом ручья, через который перекинут мосток. Мост, соединяющий два берега, символизирует переход из одного мира в другой, от мира смертных и смерти к миру вечной жизни, бессмертия. На бесплодной скале рядом с учениками видны ростки новой жизни. Растет молодое деревце, и местами сквозь камни пробивается травка. Учение Христа уже дало ростки в душах учеников, которые в будущем станут сильными проповедниками новой веры. Вдали мы видим стены Иерусалима и группу воинов во главе с Иудой, которые уже приближаются к саду, чтобы взять Христа под стражу. Картина Монтэньи кажется очень рассудочной. В ней идеи и символы преобладают над образностью. Обилие деталей и подробностей разрушают целостность образа и гармонию эстетического восприятия произведения. Во многих картинах художники помещают трех спящих учеников Христа на переднем плане. Почему это так важно для них? Дух бодр, плоть же немощна. Художники строят композицию на основе антитезы. Сон как символ духовной смерти человека – и бодрствование как работа над совершенствованием души. А также при внимательном рассмотрении картин на сюжет моления о чаше неизбежно, само собой разумеется, возникает раздумье о трагическом одиночестве Иисуса Христа во время его земного служения и жертвенного искупления. Атмосфера тревожного предчувствия надвигающейся беды передана в картине испанского художника греческого происхождения Эль Греко «Страсти в саду» или «Моление о чаше». Лунный свет ночи, мрачное грозовое небо, вихревые потоки ветра пригнули к самой земле небольшие деревья и кустарники. Справа неумолимо приближаются стражники с мечами. Слева – ни о чем не подозревающие спящие ученики Христа. На этом фоне, в самом центре картины, художник запечатлел фигуру Христа, смиренно стоящего в молитве на коленях. Удлиненная фигура Христа изгибается и мерцает, подобно языкам пламени, свободным от земного притяжения. Судьба всего человечества оказалась на колеблющихся весах. Его взор обращен к небесам. В прозрачном и сияющем облаке к нему спускается чудесный ангел с чашей в руке

Цветовые тона, ярко-красное одеяние Христа с синей накидкой и блистающие золотистые одежды ангела призваны подчеркнуть основные смысловые акценты картины. В тот момент Христос мог еще отказаться испить чашу, предназначенную для виновного человека. В Библии образ чаши используется не только в Евангелиях, но довольно часто встречается и в Ветхом Завете, являясь символом страданий и испытаний, выпадающих на долю народа или человека. На склоне лет Эль Греко не покидала мысль об одиночестве и близкой смерти. Отпечаток этих личных переживаний лежит на его работе. Трагическое восприятие мира, чувство обреченности составляет своего рода лейтмотив его произведения. Он звучит с огромной эмоциональной силой. И изобразительные приемы мастера подчинены этому лейтмотиву. Деформация и экспрессия становятся основными средствами выразительности. Моление о чаше – одна из вершин его творческих поисков. Испанский художник и гравер, один из первых и наиболее ярких мастеров изобразительного искусства эпохи романтизма, это вторая половина XVIII века, Франциско Гойя, в позднем своем творчестве обращается к религиозной живописи, которая по своей экспрессии напоминает визионерские полотна Эль Греко. Гойя осваивает живописные традиции Эль Греко. Роднит этих двух художников – и трагическое восприятие жизни, обусловленное внешними ее обстоятельствами. В середине жизни на Гойю обрушивается страшная болезнь – сатурнизм, которая вызвана, как предполагают исследователи, используемыми им красками, содержащими свинец. Она приводит художника к глухоте. Ранние жизнеутверждающие картины Гойи с их праздничными и утонченными светлыми оттенками сменяются на монохромные, напряженные, написанные на очень трагические сюжеты. В его живописи все чаще царит подвижный ночной мрак, поглощающий фигуры, которые то едва проступают сквозь тьму, то ненадолго разгоняют ее, вспыхивая тревожным сиянием. В творчестве художника остро зазвучало также чувство одиночества, уязвимости человека в тревожном мире. Мрачные видения Гойи не останавливают движение, которое становится лейтмотивом в алтарной картине «Моление о чаше». В облике Христа, в его раскинутых покорно руках, Гойя отобразил борьбу и решимость Христа принять волю Отца. «Да будет воля Твоя!» Посмотрим на картину «Моление в Гефсиманском саду» французского художника, крупнейшего представителя постимпрессионизма Поля Гогена. Поль Гоген, далекий от религии, некогда преуспевающий брокер, счастливый семьянин, живший в Париже, потерял все в 1882 году из-за финансового кризиса. Всеми оставленный, Гоген пытается искать себя в искусстве, колесит по свету, пробует разные стили живописи, пока не найдет свой собственный, чтобы выразить свою тоску по единству Творца и творения. И только в маленьком южном городке Понт-Авене, где он будет окружен бедными, но искренними людьми, он сможет открыть для себя смысл веры и секрет рая. Художник увлекся Библией, которая ожила перед ним, пробудила его воображение, обожгла его сердце. В 1889 году Гоген написал картину «Моление о чаше». Христос явно напоминает его самого. Художник входит в пространство евангельского повествования и стремится почувствовать то, что чувствовал Христос.

молясь до кровавого пота. Гоген передает состояние человека, оставленного наедине со своим страданием. Нестерпимая душевная мука читается в положении его рук, наклоне головы, всей его позе. Дерево делит картину надвое. С одной стороны – Христос или Гоген в образе Христа, а с другой – приближающаяся стража, готовая его схватить. Цвета красок на картине мрачноватые, и только рыжие волосы главного героя пламенеют на темном фоне. Благодаря сохранившемуся письму Гогена известно, что для самого живописца эта работа имела колоссальное значение. Он писал ее не для показа, а для себя, пытаясь решить свои внутренние проблемы. Может быть, художник, страдая от одиночества, молился словами Христа: «Боже, для чего ты меня оставил?» Гогена часто критиковали за экстравагантность его картин. Но как отрадно для нас видеть, что и в XIX веке, когда Гоген писал свои картины, а Ницше провозгласил смерть Бога, и в наше время Бог оживает на картинах многих художников, жаждущих веры, ищущих правды и истины.

0: Этого человека характеризуют как одного из самых ярких и достойных государственных деятелей эпохи Ивана III. Георгий Вернадский, комментируя политическую и дипломатическую историю того времени, отмечает, что Ивану несказанно посчастливилось заручиться поддержкой такого способного дипломата, каким был его посольский дьяк Федор Курицын. Федор Курицын был не только видным дипломатом, но и фаворитом великого князя Ивана III. Иосиф Волоцкий, настоятель одного из монастырей, жаловался, что царь во всем его слушает. И было почему. Это был образованнейший человек своего времени, владевший несколькими иностранными языками, который действительно оказал сильное влияние на религиозную жизнь того времени. Федор Васильевич Курицын – один из самых загадочных персонажей русской истории. Шел 15 век. Посольский дьяк Федор Курицын играл важнейшую роль в развитии дипломатических отношений Руси с другими странами. Не только европейскими, но и с крымским ханом Менглигереем, который поднял восстание против Золотой Орды. Менглигерей стал ценнейшим союзником для Ивана III, который использовал его как против Литвы, так и против Золотой Орды. Важной мотивацией крымской политики Ивана III было культивирование дружеских отношений с рядом влиятельных евреев. Русский ученый Владимир Иванович Вернадский отмечает, что Курицын использовал евреев так же, как проводников московской политики в Литве, Крыме и на Ближнем Востоке, имеющих широкие полномочия.
1: Как человеку глубоко религиозному, думающему и ищущему, Федору Васильевичу не безразлично.

0: безразлично было духовное положение тогдашнего общества и церкви. Он глубоко почитал Священное Писание и проповедовал обращение от церковной традиции к первоначальному пророчеству или откровению Писаний и признание именно его основным источником религии.
1: Он осуждал самоправедность внешнего жительства, как фарисейство, и отрицал необходимость посредников между Богом и человеком. Он подчеркивал непосредственность этих отношений. Фёдор Курицын был одним из лидеров так называемой ереси жидовствующих, которая отстаивала чистоту библейской истины. Он твердо стоял за авторитет Библии. Жидовствующие разрушили традиционные стереотипы древнерусского мышления. Они привнесли в него элементы просвещения и критического анализа и также стремились к тому, чтобы каждый человек мог свободно обращаться к знаниям и не страшился инакомыслия, веротерпимости. В практических делах Курицын выступал против церковной иерархии, обрядовости и монашества как явлений небиблейских. Таким образом, центром борьбы между реформаторами и хранителями старины стал вопрос об авторитете. Что является авторитетом в вере? В своем лаодикийском послании Фёдор Курицын так рассуждает о душе и вере.
0: Душа самовластна, ограда ее – вера. Вера – наставление, устанавливается пророком. Пророк, старейшина, направляется чудотворением. Чудотворение, дар, поддерживается мудростью. Мудрость – сила, фарисейство – образ жизни. Пророк ему наука, наука преблаженная. Ею приходим к страху Божьему. Страх Божий – начало добродетели. Им вооружается душа.
1: Против еретиков выступил Иосиф Волоцкий, настоятель Иосифа Волоколамского монастыря. Идеалом, к которому он стремился и преуспевал в этом, был суровый, хорошо организованный монастырь с долгими службами и постами, тяжелым трудом. Иосиф Волоцкий считал, что Библию нельзя читать своим разумом, но необходимо руководствоваться толкованиями святых отцов. Он резко выступал против попыток знать Библию и размышлять над ней. По его словам, Библия плодит ереси.
0: У реформаторов нашлись союзники. Это были нестяжатели, монахи Кирилла Белозерского монастыря во главе с наставником Нилом Сорским, молитвенника, духовно мыслящего, кроткого и совершенно нечистолюбивого человека. История нестяжательства – одна из светлых страниц в истории отечественного православия. Кирилло-Белозерский монастырь Нила Сорского на многие годы стал центром религиозной жизни, духовности, светом для всей страны.
1: Иосиф Волоцкий требовал, чтобы инакомыслящих сжигали заживо, как врагов христианства. А Нил Сорский мечтал и верил, что сила молитвы, любви и наставления может преобразовать всю русскую жизнь. Он отказывался от всех высоких постов, которые предлагал ему Иван III, и верил, что жизнь преобразуется изнутри, а не извне. Все эти споры привели к формированию двух основных проблем, которые должен был разрешить собор 1504 года. И это был вопрос об авторитете. То есть, одна Библия или все священные книги в совокупности? И вопрос о том, как поступать с инакомыслящими, то есть с еретиками. Этим собором заканчивались все религиозные идейные движения 15 века и открывался новый 16 век. Он ознаменовался и еще одним важным событием. В борьбе с реформаторами была собрана первая полная Библия на славянском языке, которая до тех пор была

0: только в разрозненных книгах. Некоторые из них были известны только образованным реформаторам. Заслуга собирания Библии принадлежала новгородскому архиепископу Геннадию. Но он сделал это не из любви к Божьему Слову, а из ненависти к реформаторам, чтобы знать, чему они учат. На соборе 1504 года встретились нестяжатели и иосифляне. И победили последние. Чтобы казнить Федора Курицына, нужно было лишить его защиты царя. На Ивана III было оказано сильное религиозное давление. Ему угрожали адом, и больной царь сдался, а вскоре и умер. Брата из подвижника Федора Курицына сожгли в клетке. Других единомышленников тоже казнили. И с реформаторами, как казалось, было навсегда покончено. Собор 1504 года оказался судьбоносным в истории России. На нем открыто торжествовало обрядовое христианство, и были сформулированы его основные принципы, а именно: неприятие ни Библии как Слова Божьего, ни право на ее исследование и обсуждение, ни людей, которые желали жить по Писанию.
1: Федор Курицын в повести о валашском воеводе Дракуле нарисовал образ грозного правителя, который пытался истребить в своей стране всякую неправду и зло жестокими мерами, и среди них прежде всего казнями и мучительствами. «Толика грозен бысть этот Дракула», по-русски «дьявол».
0: Но грозная власть, на которую так рассчитывали еретики конца XV века, обманула их надежды. Сам Федор Курицын, очевидно, на собственном опыте убедился, что может принести с собой власть монарха-деспота. Костры 1504 года повлияли на взгляды наследников Федора Курицына.
1: Несмотря на репрессивные меры, которые предприняла государственная власть вместе с официальной церковью по отношению к жидовствующим, влияние их взглядов на русское общество продолжало оставаться довольно-таки значительным. Это видно хотя бы из того факта, что Стоглавый собор Русской Православной Церкви, собравшийся в 1551 году при Иване IV Грозном, в 95 главе повелевает праздновать наряду с воскресным днем и субботу на основании правила, приписываемого апостолам Петру и Павлу.
0: В 1500 году Курицын вел переговоры с литовским послом Петрашкевичем. Это последнее упоминание о нем в исторических источниках. К сожалению, нам ничего не известно о дальнейшей судьбе Федора Васильевича. Вероятно, он умер в самом начале XVI столетия и не стал свидетелем тех жестоких казней, которые постигли его друзей и брата Ивана в 1504 году. Известно только, что один из районов Москвы называется Куркино. Мало кому известно, что своим названием «Тихое сельцо» обязано Федору Васильевичу Курицыну. Именно ему в XV веке принадлежало тогдашнее Курицыно, впоследствии ставшее Куркино. Так виднейший деятель Средневековья увековечил свое имя в русской столице.

0: С этим земноводным связано множество мифов. Французские моряки брали его в плавание, так как считали, что оно отпугивает корабельных крыс. На Львовщине его целовали, чтобы губы не трескались. Ну а в России многие сегодня не возьмут его в руки из страха заработать бородавки. Верили также, что это животное помогает появиться любви, родиться детям. Если оно пересекало дорогу молодоженам, это был добрый знак. Да, к свадьбам мы еще вернемся. Ну а что касается нашего героя, то вы наверняка уже догадались. Это жабы. Вы знаете, что такое жабоход? Только недавно я сам выяснил, что так на Псковщине называют пересыхающие проходимые болотца. Но странное это слово «жабоход» пришло мне в голову несколько лет назад, когда я шел от станции к дачному участку. Заканчивался апрель. Утро было прохладное, и по едва оттаившей грунтовке двигались толпы серых жаб.
1: Пожалуйста, не путайте жаб и лягушек. У лягушек кожа гладкая, они длинноногие, хорошо прыгают, я с трудом удерживаю ее в руке. А жабы, напротив, довольно неуклюжие, больше ходят, чем прыгают. Их кожа покрыта большим количеством желез, таких вот пупырышков. В старину было поверье, что жабы происходят из земли, а лягушки – из воды. Здесь есть доля истины, потому что жабы зимуют в почве лесной подстилки, а лягушки на зиму уходят в водоемы. Кстати сказать, ни лягушки, ни жабы бородавок не вызывают. Это вымысел.
0: Зиму и лето жабы проводят на суше. Там они кормятся беспозвоночными, уничтожая вредителей на огородах. Зимуют в земле или в лесной подстилке, а весной отправляются на размножение в водоемы. Во время своих жабьих свадеб они не квакают, а тихонько улькают и похрюкивают. Икра жаб похожа на подводные слизистые шнуры, где икринки скрепляются в цепочку. За свои весенние путешествия главная задача жаб – расселить икру, а значит, головастиков и жабят, как можно шире. Жабоход – одно из первых и самых ярких проявлений весеннего праздника жизни. На своих коротеньких ножках жабы с завидным терпением преодолевают километры, рискуя погибнуть под колесами машин. И правда, немало жаб уже было раздавлено. И чтобы не умножать их число, мне приходилось постоянно смотреть под ноги. Временами я поднимал жаб и бросал их в лес, но они снова вылезали на дорогу. Для них это был сравнительно быстрый, хотя и опасный путь к окрометанию. Из ближайшего прудика уже раздавалось восторженное ульканье и довольное похрюкивание. Это явление происходит ежегодно. В Подмосковье, в зависимости от того, когда оттает земля, жабоход начинается в конце апреля или в начале мая и длится несколько дней. Даже если погода портится, исход серых жаб не прекращается. Их настырности можно позавидовать. Днем и ночью они идут к цели. Если бы каждую весну они не рисковали жизнью, стремясь любой ценой отложить икру, жабий род давно бы исчез. Так что не только люди, но и жабы могут быть примером целеустремленности и терпения в борьбе. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, с терпением будем проходить прилежащее нам поприще.

0: Все, наверное, слышали слова «Иоанн Предтеча». А что означает слово «предтеча»? Давайте будем разбираться. Здравствуйте, дорогие друзья! Николай Генрихович Кунцевич, я, Юлия Ефимовна Уткина, приветствуем вас вновь в программе «Что есть Евангелие». Передаем привет нашей дорогой Елене Валентиновне. Сегодня ее с нами пока тоже нету. Скучаем без нее. Нам гораздо легче, приятнее, когда она здесь. Но Господь все равно руководит этими программами, все равно Он дает нам раскрывать те темы, которые Он полагает в наши сердца, в ваши сердца, когда вы нам пишете, обозначаете те темы, которые вам интересны. Коль мы в 13 главе книги «Деяния апостолов», и мы утверждаем, что книга «Деяния апостолов» — это Евангелие в действии, и что оно, это Евангелие, работает и сегодня с нами, с вами, с каждым человеком, живущим на земле. Оно проявляется. Вот и мы пытаемся его все глубже и глубже понять, что есть Евангелие для нас с вами сегодня. Итак, Коль, ты выбрал вот такую тему сегодня – предтеча.
1: Да, ну, очень интересно звучит проповедь апостола Павла вот, в той синагоге, где он появился вместе с Варнавой, Марком, своими помощниками, и где им предоставили слово сказать наставление для народа. Вот Павел сказал такое слово. У него одна мысль – проповедовать Христа распятого и воскресшего. И цель-то у него, чтобы Христос поселился в каждом человеке, чтобы все приняли Его как своего Царя, как своего Господа, и чтобы вошли в Его Царство, в Царство благодати, в Царство славы.
0: А ты считаешь, что это вот и к нашим зрителям сегодня относится тоже, что всех Господь хочет видеть в Своем Царстве Славы? Он хочет, чтобы Господь поселился в каждом, чтобы Он поселился в каждом сердце, да, в каждом?
1: Конечно, потому что все люди являются детьми и дочерьми Божьими, созданными по Его образу и подобию.
0: Независимо от того, как складывается их жизнь, каким, может быть, тяжелым и даже, может быть, очень греховным путем они идут, это не играет роли.
1: Конечно, Бог

0: переживает, Бог страдает вместе со страдающими и плачет с плачущими. Тем не менее, Он хочет, чтобы никаких больше слез у человека не было, и страданий тоже, чтобы он выбрался из всех вот сложных ситуаций, в которые мы оказываемся, может быть, даже по своей вине. Тем не менее, Господь хочет, чтобы все люди были счастливы, все были радостные, исполненные благодарности Богу, исполненные счастья. Вот такими хочет нас видеть Господь. И Он нас такими делает, если мы позволяем Ему вселяться в наше сердце, в наш разум. И это происходит вот не просто каким-то символическим образом, это происходит буквальным образом. Ведь апостол Павел знал, что такое Христос, живущий в вас, то есть в нас, во мне, конкретно в Павле.
1: Духом Святым Он живет в нас, да?
0: Духом Святым, да, который является другим утешителем или, можно сказать, что заместителем Иисуса Христа на земле.
1: Ну, представителем.
0: Но Он чудесным образом может быть во всех людях и одновременно во всех, и по времени, и в пространстве. Для Него этого никаких проблем не составляет. Такой чудесного нам Господь послал заместителя себе. Вот Павел с этой целью начал речь в синагоге, чтобы Христос вселился в людей, в слушателей, что Он...
1: То есть прямо вот во время чьей-то речи, во время вот чего-то разговора, даже нашего сейчас разговора, Христос может вселиться в сердце человека, да?
0: И стать полноценным владетелем, то есть управителем, царем, что ли?
1: Этого сердца.
0: Этого сердца, этого человека. И дальше вести по жизни, при этом не умаляя индивидуальных качеств, не умаляя личности человеческой. Он не такой, он не так действует.
1: Но... Ведь вот сказано, да, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть вот так приходит к нам вера, так вселяется Господь в наше сердце.
0: Да, Слово Божие, да, оно первично, задолго до нашего рождения оно уже было, это Слово, у Бога. И оно само было Бог, как написано в Евангелии от Иоанна. И Слово потом стало плотью, обитало с нами. И мы тоже можем стать Словом, что ли, плотью своей, прославлять Царя и позволять Ему жить в нас. Вот о предтече здесь Павел упоминает дальше в своей речи. В 23 стихе. «Из сего потомства, то есть из потомства Давида, царя, Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса».
1: Христа, про Христа речь.
0: То есть он был рожден в Вифлееме иудейском, в обычной семье иудейской, как человек рожден, Спаситель нам Иисус. И затем, перед самым явлением Его, то есть когда,
1: воплощением, да, на земле?
0: Когда он уже вошел в зрелые, вот, в зрелые года, вот, когда Иисусу было лет 30, как Лука говорит, вот в это время... Перед явлением Его Иоанн, креститель уже, проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. То есть перед тем, как Христос должен быть явлен народу, как царь, как Христос, как помазанник, как спаситель, должен был прийти Иоанн, то есть предтеча, вот о чем мы с вами начали говорить.
1: Значение этого слова «предтеча», как можно...
0: Ну, вот старорусский, вот нам Михаил наш Севастьянов подсказал, что как бы впереди текущий, что ли, вот это русское слово такое. Но это предшественник, этот человек, который проходит путь, тот же самый, по сути дела, путь, который пройдет следующий за ним.
1: Понятно.
0: Предшественник, что ли. И действительно...
1: И можно даже сказать, прокладывающий путь, да? Даже так можно сказать?
0: Можно, потому что вот есть в книге Малахии такое пророчество о пришествии Мессии, о пришествии предтечи. «Вот я пошлю...» Господь говорит, «Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господнего, великого и страшного. И вот этот Илья пророк обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам, чтобы я, Бог, то есть

0: придя, не поразил земли проклятием. Ну, вот про Илья уже давным-давно приходил вот по времени написания вот этого пророчества. И этот пророк Малахий предрекает, что придет еще Илья перед тем, как наступит День Господень. Угу. Какой День Господень? Что значит День Господень? Мы можем говорить о двух днях Господних. О первом пришествии Христа и о втором пришествии Христа. И оба можем назвать днями Господними, что ли. И когда пришел Христос в первый раз, родился в Вифлееме, в человека, то есть как человек. Перед этим родился Иоанн Креститель за полгода где-то. Тоже удивительным образом, чудесным образом он был рожден. И вот этот... Кстати, они были даже родственниками дальними. И вот этот Иоанн Креститель, он должен был приготовить путь Господу. Как он сам говорил, как написано в книге Исаии, «Прямыми сделайте пути ему, кривизны да выпрямятся, долины да разгладятся». В общем, вот так, что прежде чем придет вот этот день Господень. И во многом Иоанн Креститель повторил судьбу самого Иисуса. То есть проповедь его была та же самая. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И Иисус, когда пришел, его никто не узнал. Хотя должны были бы узнать по всем пророчествам. Звезда даже там была Господом зажжена, чтобы люди, чтобы люди только поняли, что пришел Мессия. Пришли люди из дальних северных стран, как называют в Библии, волхвы, мудрецы, то есть. И тем не менее, ни Ирод, царь тогдашний, ни окружение его, ни религиозные круги совершенно этому не придали значения никакого. Но вот предтеча как раз должен был приготовить сердца людей своей деятельностью, своей жизнью. Он действительно, как Илья пророк, выглядел. Жил в пустынных местах, носил такие вот одежды из кожи, из шерсти. Ел скромную пищу с полей. В общем, люди могли принять его за Илью, да. Очень был похож. И об этом-то и писал Малахий, пророк, что придет Илья и приготовит путь к Господу. И действительно... Много народа крестилось, когда я провозгласил весть. И однажды он такую вещь сказал. Вот среди вас стоит тот, кому я недостоин развязать ремень обуви. Вот агнец, который берет на себя грех мира. Угу. И вот он указал на Иисуса. Вот он, смотрите. И все могли его видеть. То есть, перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния. Вот для чего все это нужно было. Чтобы люди обратились от грехов своих, раскаялись и впустили бы царя вот уже тогда в свое сердце, чтобы Царство Божие внутрь них оказалось, чтобы оно начало свое победоносное шествие по земле с этого момента, с этой точки, что ли. И при окончании поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня?» А люди ждали Мессию, царя. Как об этом вот все Евангелие нам повествует. Ждали победоносного владыка, который придет, все тут устройство теперь изменит, римские войска он уберет, ликвидирует, может быть, даже. И теперь будет, теперь, как во времена царя Давида и царя Соломона, всеобщее процветание Израиля. Вот этого ждали Мессию, такого царственного. А он пришел...
1: И воинственного, да?
0: Да. А он пришел как простой плотник. Он пришел ни вида, ни величия. И народ отвращался даже, как вот мы отвращали от него лицо свое. И он изъязвлен был, в конце концов, еще за грехи наши. И мучаем за беззаконие наши.
1: Это Николай сейчас цитирует слова из пророка Исаии.
0: Да. Это 53-я знаменитая глава, где говорится о Мессии-страдальце, Мессии-жертве. Угу. Вот эту жертву люди не хотели принимать.

0: И вот к этой-то жертве должен был подготовить предтеча Иоанн Креститель, людей. «За кого почитаете вы меня?» – это вопрос к людям. А люди, конечно, говорили, это, наверное, Христос, это Мессия.
1: На Иоанна Предтечу, да?
0: На Иоанна Предтечу, да. Хотя он не сделал никакого чуда, как Писание говорит. Никого не исцелил, никого не воскресил из мертвых. Вот никого не наказал.

0: который должен спасти мир, угу. на Избавителя Иисуса.
1: То есть в этом вот была, что ли, суть миссии Предтечи, да, указать на Христа.
0: И поэтому он был величайшим из пророков, назван Христом потом. И интересно, что люди, они вот израильские, иудейские, им было свойственно пропускать предтечу, пропускать сразу к Мессии. Никаких предтеч, нам сразу Мессии подавайте. Нет, говорит Господь, нет, я сначала должен вас приготовить. Ваши сердца не готовы к приходу Мессии. Вы совсем не о том думаете, не того желаете. Вам нужно сердце чистое, чтобы от грехов ваших освободить и чтобы получить прощение грехов. Потому что спасение, как вот в Евангелии написано, спасение заключается в прощении грехов. А прощение грехов без покаяния невозможно. Вот к этому-то и готовил Иоанн Креститель людей, приходящих к нему. То есть, в преддверии второго пришествия. Ведь книга Деяния – это пророческая книга. Она и говорит о втором пришествии, о событиях второго дня Господнего. Ведь в случае с вторым пришествием Христа ситуация похожа та же. Люди не ждут предтечу.
1: Это как раз то время, в которое мы с вами живем, да? Вот сейчас. Да, ждет ли кто-нибудь предтечу? Предшественника Иисуса Христа.
0: Все ждут сразу Христа, без предтечи. Но без предтечи не приходит Мессия. Вот к чему нас должен научить случай вот с отвержением тогда Христа и Мессии, и предтечи в том числе.
1: А предтеча – это обязательно вот просто конкретный человек?
0: Ну, Библия говорит, что да. Кто-то должен прийти. Конкретный человек. Как царь конкретный человек, так и предтеча конкретный человек. Но вот Христос в первый раз приходит как... Не как царь. Вернее, как царь, но не от мира сего. Он приходит как скромный труженик. Из бедной семьи. Для того, чтобы пострадать. Второе пришествие Христа – это уже совсем другое дело. Христос уже не приходит как страдалец. Он не придет как... мученик, как бедный человек, он придет...
1: Как жертва.
0: Да, как жертва, как агнец, да. Вот это же все было, все. Это этап прошел. Теперь мир нас ждет приход царя, царей. Приход царственного Христа, что ли. Вот того Христа, который ждали Израиль тогда в первый раз. Но это они ждали второго, по сути дела, пришествия, это не первого. А мы сейчас ждем второго. И перед этим приходом конкретный должен быть предтеча. Вот так говорит нам Писание. Я пошлю Илью пророка перед Днем Господним. Перед первым Днем Господним Илья пророк. И перед вторым Господним тоже должен быть.
1: Может это быть какое-то движение?
0: Вот может быть, но движение,
1: пробуждение.
0: Да. Тогда нужно в движение и включить и следующий этап, то есть царя. Но мы знаем, что это не так, что царь должен быть конкретный. Скорее всего, и предтеча должен быть конкретный. Вот о чем я хочу сказать. Угу. Может быть, это только теория, может быть, только это мои там, не знаю, умозаключения. Но вот я к этому как бы склоняюсь. Вот такой вот мысли, что должен быть... Причем это должна быть царственная особа. Это не какой-то пустынник, да, в таких скромных одеждах, и которого никто не знает. Этот человек должен быть известным и должен быть царем. Так же, как и тот, кто за ним идет. Потому что предтеча повторяет путь. То есть не повторяет, а...
1: Прокладывает.
0: Прокладывает, да. Как-то вот это слово еще... предшествующим путем идет. Он предтеча. Он первый, что ли. А уже за ним идет дальше. Ну, вот, я не знаю.
1: Ну, когда-нибудь или сами застанем, или потом нам Господь уже покажет всю историю человечества.
0: Пока еще этот предтеч не пришел, во всяком случае. Но мы можем быть действительно, правильно ты говоришь, что мы можем быть сами предшественниками, предтечами.

0: Потому что мы царственное священство все-таки, верующие люди. И наша задача тоже похожа на задачу Иоанна Крестителя. Готовить путь Господу в сердцах наших близких, наших знакомых, соработников. Этим самым
1: и вас, дорогие друзья, да. Всех тех, кто смотрит нас.
0: И тем самым мы расширяем продвижение Царства Небесного на земле. Что, в общем-то, Господь делает. Он хочет, чтобы вся земля в итоге осветилась от славы Его. И оно так и будет, как нам говорит книга Откровения. Вот здесь вот мы дальше читаем. «Я недостоин развязать обувь в ногах его». Это слова Иоанна Крестителя. И вот дальше Павел. «Мужи-братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, нам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророчества, читаемые каждую субботу». И вот вопрос, что это за слова пророчества, которые читались каждую субботу в синагогах? Ведь в синагогах читались совершенно разные тексты.
1: В разные субботы.
0: В разные субботы, да. Книга Ветхого Завета, она очень обширная. И там очень много, что написано. И читались они, вот эти тексты, каждый раз разные. А Павел тут пишет нам, что они исполнили слова пророческие, которые читали каждую субботу. Что же это за слова такие? И тут напрашивается вот то, о чем мы говорили в прошлую программу, что Ветхий Завет, он для человека иной культуры, ни иудейской, ни израильской, не совсем понятен. Может быть, даже совсем непонятен. И думаешь, зачем мне вот... Я вот когда читал первый раз книгу Левит, я думаю, зачем мне вот об этом знать? Это там жертвоприношение, эти вот обрядность, вот это вот все вот эти скрупулезно так выписано прям вот там до мелочей все это.
1: Кто как одет, да, кто какие действия совершает, да, во время храмового служения.
0: Ну, это, конечно, интересно, познавательно, может быть, да, для историков. Мне что-то вот не очень как-то это интересно. И самое-то главное, чему я поразился, столько крови, а зачем столько крови? Вот столько же...
1: Невинных животных, да.
0: Да, это целый прям цех прям по производству мяса. Тут все, вот это храм, и там потоки крови, вот это льется, все это зачем, все... И описание каждой жертвы, как должна принестись, как вот, что с ней нужно сделать. Все это в мельчайших подробностях. Я подумал, не, я эту книгу не понимаю. Я лучше ее потом почитаю как-нибудь. Буду дальше читать. Но в дальнейшем я понял, что никакая из книг Ветхого Завета так выпукла и так подробно не говорит о Христе, как Левит. Потому что она говорит о жертве Христа, а вот об этих всех о нюансах, вот, то есть о значении его жертвы. Вот это можно увидеть в книге Левит. И, конечно, когда вот так мы читаем Ветхий Завет, то он становится уже нам более понятным. И он, вот все его сцены оживают. Когда мы, допустим, место Иоаннафана ставим Христа, в истории Давида и Иоаннафана. Вместо Давида ставим Христа, когда он в истории Давид-Саул, там, да, то есть когда он там отрезает кусочек плаща у царя вместо того, чтобы лишить его жизни. И вот такие вот случаи с любыми героями Ветхого Завета происходящие. Мы можем все это через служение и деятельность и жизнь Иисуса Христа вот так вот посмотреть и увидеть там ответ. Почему же это все, зачем это все написано? И почему нам это нужно знать? А потому что вот Ветхий Завет открывается через Христа. И поэтому вот эти слова, которые читались в синагогах каждую субботу, все пророчества, они все жирной стрелкой указывали на Христа, на его служение.
1: То есть это их все объединяло.

0: И это всех объединяло, да. И вот эти пророчества, они были исполнены в конце концов, когда пришел Христос. И он даже сказал так, Павел: «Жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророчества сего».
1: Угу.
0: Вот как должно было пострадать Христу. Ну вот по поводу «к сожалению», да, конечно, там ну, такая жертва, это немыслимо просто, какие страдания испытал Христос там на Христе. Это, да, это очень тяжело. Но, тем не менее, без этой жертвы мы бы с вами здесь не жили и не сидели бы сейчас.
1: Угу.
0: Просто нас не было бы никого. Этой жертвы, это вот с одной стороны, да, великая скорбь, а с другой стороны, это великая радость, великое благословение для нас. Вот, вот так вот двояко эту жертву, понимаете, это, ну, не знаю, какое-то раздвоение получается. Но вот, как сказать, к счастью это или к огорчению нашему, да, наверное, все-таки к счастью.
1: Нет, к счастью, да.
0: Потому что Иисус, Он на это пошел, чтобы мы были счастливы, чтобы мы радовались жизни и чтобы радовались наступлению Его Царства.
1: Угу. Ну, избавил нас от власти греха, да? Понес на себе все наше беззаконие.
0: Поэтому вот 2000 лет написанные слова, вот эти, они приобретают и для нас актуальность сегодня, что и мы можем... То есть мы благодаря жертве, во-первых, живы, и можем спастись, и можем оказаться в Царстве Небесном, и Царство Небесное оказаться внутри нас, благодаря вот этим всем вот историям, которые мы читаем и в Ветхом, и в Новом Завете. «Не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем», да опять же, да, «все написанное о нем исполнилось. И этому послужили люди, которые жили тогда в Иерусалиме, и которые не понимали значения этих вот пророчеств всех, хотя каждую субботу они их слышали. И то сняв, когда же исполнили все написанное, то сняв с дерева, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. И в продолжении многих дней являлся тем, которые были с ним из Галилеи, вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом».
1: Это все ведь вот идет рассказ Павла, да?
0: Это все его проповедь. Его, вот, подобный проповеди Стефана тогда, вот, по-моему, в 7 главе книги «Деяний». То же самое, ну, их можно сравнить параллельно, как бы и тот в историю, там, в экскурс вот этот вот вошел, и Павел тоже говорит об истории, желаю напомнить. Немножко разная тут цель у них. То есть Павел все-таки, Стефан все-таки стремился расположить вот эти черствые сердца, которые, людей, которые его судили, и хотели судить на смерть, уже готовы были камни. Вот он хотел и к этим людям достучаться все-таки, попытку делать вот эту последнюю. Павел же здесь говорит о другом. Он проповедует Христа распятого и воскресшего. Он хочет, чтобы Царство Божие сейчас, оно раздвинуло свои пределы за счет вот этих слушателей. Там эти язычники сидели тоже в этой синагоге. Не только к иудеям было обращение, но большей частью Павел старался для язычников, он в продолжении многих дней являлся, то есть Христос, являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи, то есть очевидцем, да. Но вот сам-то Павел очевидцем не был. Он все это слышал от кого-то. А историю о распятии Христа, историю о его воскресении, сам он не был вот очевидцем. Тем не менее, Бог его избрал. Одним из самых выдающихся глашатаев в Царстве Небесном, потому что он был, наверное, более благословен, чем очевидец. Точно так же более благословенны сегодня и мы, блаженные, не видевшие, как сказал Христос, но уверовавшие. И по нашей вере. Мы сегодня тоже, вот, мы же не участвовали в этих событиях, мы не знаем точно, какие там, ну,

0: что там происходило, как это все выглядело. Ну, тем не менее, вот мы сегодня свято верим, что Христос наш Спаситель, Христос, Он вошел в нашу жизнь, Он ее изменил. Реально. Это не вот какие-то вот наши, я не знаю, или умозаключения, или
1: Или символическая какая-то система, да, в нашем...
0: Или, может, что-то мы вбили в голову себе, да, просто вот так, что вот, да, угу, надо менять жизнь и так далее. Это же Он реально преобразовывает нас.
1: И... Ну да, Он реально действует в нас.
0: Мы по вере нашей сейчас действуем, не видя Христа, не видя всех событий, не участвуя в этих событиях. И Павел тоже. Самым, наверное, ну, если так можно сказать, успешным апостолом, если так можно выразиться, среди всех апостолов Павел, являлся Павел, обращающий язычников. Один за другим, один город за другим, то есть устраивая одну церковь за другой. И Павел, причем, не был, действовал только по вере своей, что вот да, на кресте умер Христос, да, он был воскрешен из мертвых. И в это Павел свято верил, хотя этого не видел. Он видел очевидцев только. Но, тем не менее, это его была центральная весть. Вот, центральная весть всех его проповедей. Угу. Он заканчивал на этом. Воскрес Христос. Вот воскрес он. И радуйтесь теперь, что он живой, что он воскресший, что он не умер. Вернее, что он умер, но воскрес. И вот дальше вот его слова. Он в продолжении многих лет, да. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, в детях их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано. И тут же Писание. Вот Павел Богослов, он все это, у него сразу вот эти мысли на Писание, на текст, на псалмы. Как во втором псалме написано: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». И вот... Вот этот текст очень многих, как, кстати, смущает. Как это Иисуса кто-то, значит, родил? Что это значит? Вот, это Рождество? Или что это? Или это крещение? Или еще что-то? Что значит родил? Как это? А вот Павел дальше объясняет. А что воскресил его из мертвых, так это уже не обратился, что он уже не обратился в тление. О сём сказано так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно». То есть речь идет о воскресении его из мертвых. «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Читай: «Ты, сын мой, я ныне воскресил тебя». Угу. Из мертвых.
1: Очень интересно.
0: Угу. Поэтому и в другом псалме, в другом месте написано: «Не дашь святому твоему увидеть тление». То есть смерть навсегда. Тление – это значит без воскресения. Давид в свое время, говорит дальше Павел, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление. То есть Давида никто не воскрешал. Давид до сих пор в могиле. Он истлел. Он увидел тление, как тут сказано. А Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил, приложился к отцам своим, увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не видел тления. Итак, вот вывод из всей речи Павла. Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. Угу. Вот к чему готовил предтеча Иоанн Креститель. Прощение грехов. Вот к этому... Все люди должны быть готовы принять Христа, чтобы получить прощение грехов. Все ли мы нуждаемся в прощении грехов? Вот вопрос. Может, кто-то говорит, что... Вот я так считал долгое время. Какое... Зачем прощение? Я ничего такого... Я никого не ограбил, никого не убил, никого... Ну, гадости какие-то я не делал особые. Так, ну да, по мелочи там что-то. Но я же хороший человек. Зачем мне прощение грехов? Но Господь показал мне, зачем. Без прощения грехов не может быть спасения. Ради Него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли...

0: могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий, то есть им Христом. То есть мы не можем оправдать себя никак. Как бы я ни говорил, что я хороший человек, я от этого не стану хорошим человеком и не стану спасенным.
1: Даже если ты никого не убил и не ограбил, ты все равно не хороший человек.
0: Ну, потому что моя плоть уже греховна, я уже истлеваю. Это значит, что грех все-таки живет в плоти человеческой. Во всех он живет. Независимо от того, хороший ты человек, плохой ты человек. Ты все равно греховный, а значит смертный, а значит нуждаешься в спасении.
1: Ты в какой-то момент это понял, да?
0: Это нужно, да. Это, конечно, в какой-то момент, да. Я не знаю, как это приходит к человеку, в какой момент, что должно произойти, чтобы вот это пришло внимание. Вот с Павлом произошло одно, да, хотя он как бы вроде бы верующим был всю жизнь, но оказалось, что он был необращенным верующим. И обращение пришло ему вот так вот. Кому-то приходит, я не знаю, у всех свои пути.
1: И у всех свои предтечи.
0: И у всех свои предтечи, да. Всех свои предтечи. Что-то происходит, какая-то пустыня перед этим происходит. Маленькая она, большая, или что-то мы лишаемся, чего-то мы теряем. И вот эта пустыня помогает нам приблизиться все-таки к Богу. А потом приходит вот некое слово. Откуда оно приходит?
1: Оно приходит в сердце, это слово, да?
0: Оно приходит, да. Оно как вот копьем тебя. Раз, и ты понимаешь, вот это вот, да, вот это вот что-то вот, это очень важное что-то, вот это надо мне принять, вот это нужно об этом, во всяком случае, подумать, поразмыслить все-таки.
1: Вот, дорогие друзья, когда такое что-то происходит, когда Господь обращается к сердцу, то не проигнорируйте это, не отвернитесь от этого, не отметите это как что-то малозначимое, потому что это очень-очень много значит. Вот сегодня мы вам свидетельствуем об этом. Николай рассказал свою историю. Я могла бы рассказать свою историю. Я думаю, что большинство верующих могут рассказать свою историю о том, насколько важно отдать свое сердце Богу.
0: И вот заканчивается вот эта проповедь тоже вот таким же похожим вот воззванием: «Смотрите, презрители», это Павел цитирует Ветхий Завет, «смотрите, презрители, подивитесь и исчезните». А, перед этим он говорит: «Берегитесь, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам».
1: Презрители, то есть, наверное, от слова «презирать», да, то есть те, кто презирают Божью весть, те, кто, пренебрегают Словом Божьим, про это, наверное.
0: Да, и берегитесь, он, Павел говорит, чтобы вот это вот не исполнилось, вот это пророчество, чтобы оно не исполнилось в вашей жизни. Это пророчество для тех, кто презирает вот знание о Боге, знание Бога, весть Его, которые презирают Священное Писание, говорят, что это просто люди пишут там, от нечего делать. Вот как бы вот это не исполнилось в вашей жизни. Вот Павел об этом вот в конце своей проповеди, он предупреждает, что это, это не шутки. На кону стоит наша вечная участь. Как и во Второзаконе написано, у свидетели, призывая небо и землю, говорит Господь, жизнь и смерть предложила тебе, благословение и проклятие, и избери жизнь, чтобы жил ты.
1: Ну что же, очень интересно, Николай. Мы еще ведь до конца 13 главы не дошли. У нас много еще впереди?
0: Ну, наверное, десяток текстов точно, да.
1: Но я думаю, что можем мы сейчас вот на этом завершить сегодня. Избери жизнь. Господь предлагает нам жизнь. Господь нам каждому дает своего предтечу, того, кто открывает нам Слово Божье. А может быть, открывает даже не Слово Божье, а просто своей жизнью открывает вот Божью суть. Да, вот своей добротой, своей любовью. Давайте не будем пренебрегать, давайте будем внимательными ко всему тому, что в нашей жизни открывает нам Господь, все, каким образом Он нас ведет. Ну что ж, дорогие друзья, пожалуйста, пишите нам комментарии.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа –

Нам задали такой вопрос, очень интересный. Почему Божий пророк берет в жены блудницу? Очень интересный вопрос, поскольку в какой-то степени в нашем представлении, что Божий человек, Божий пророк – это совершенный образ, человек, который во всем слушается Господа, который живет безукоризненно, безупречно, он действительно святой, безгрешный, ведь он же общается с Богом, он близок очень к Нему, и как он мог вообще на такой шаг-то вообще решиться? На самом деле, действительно, вопрос непростой. О ком вообще идет речь? Вначале давайте попробуем определиться. Речь идет о пророке Осии. У пророка есть целая книга. Она так и называется – «Книга пророка Осии». И вот в этой книге как раз и описывается вот эта драматичная история самого пророка. Но на самом деле это не сам пророк решает взять в жены блудницу, а действует он именно потому, что ему так повелевает Бог. И вот тут еще больше может появиться вопросов, но тем не менее давайте попробуем прочитать. В самом начале первой главы книги пророка Осии мы читаем во втором стихе: «Начало слова Господне к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда». И вот вам, пожалуйста, сам Бог повелевает пророку взять в жены блудницу. Это как вообще? Я понимаю, что наше представление о Боге, особенно сегодня, настолько причесанное, такое, знаете, идеальное, да, представление о Боге. И мы, к сожалению, сами живем немножечко в такой культуре, где слишком много стереотипов и представлений о Боге, потому что уже веками, тысячелетиями складывался определенный образ Бога. Но если мы читаем Священное Писание, то мы видим, что когда Слово Божие говорит о Боге, то оно очень часто показывает Бога не очень однозначным. То есть Он всегда своими какими-то действиями или словами вызывает какой-то, ну, либо он провоцирует, да, либо он вводит недоумение, и, естественно, появляется много вопросов и непонимания. Но именно в той культуре, в которой живет Осия, именно в ту эпоху, в которой он живет, это было важным. И Осия действительно в данном случае выполняет безукоризненно то, что говорит Бог. Но причина вот какая. Посмотрите, этот же самый второй стих, вторая его часть. «Ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Что делает Господь? Господь берет на примере жизни пророка целую иллюстрацию. Он разворачивает.

Прокачивают целую драму, которая происходит на глазах у жителей. Когда Оси идет к блуднице, берет ее в жены, потом от этого брака у них появляются дети, потом она опять от него убегает, и Бог вторично говорит о том, чтобы ее снова взять, вернуть к себе. И мы видим, как страдает сам пророк, насколько он переживает вообще всю эту ситуацию, насколько глубоко она затронула его сердце и душу, и насколько скандальным становится эта ситуация. Но она, эта ситуация, которая, скажем так, вот на глазах людей разворачивается, она используется теперь пророком для того, чтобы показать, что вот эта ситуация, вот на что похоже, что Осия, как Господь Бог, а блудница, как народ Израиля. И получается, народ Израиля грешит, блудодействует, отступает от Бога, а Господь пытается, как пророк Осия, вернуть Божий народ к покаянию, вернуть его, наконец, к осознанию того, что Бог есть истинный, и что все, что Он велит сделать, нужно слушаться и исполнять. И вот в этом отношении получается, что пророк не грешит этим, а он, наоборот, исполняет Божий замысел. Это, знаете, как сегодня, например, какой-нибудь нестандартный подход в кино. Какой-нибудь режиссер задумывает такой провокационный сценарий и показывает этот фильм так, что и в этом фильме, например, он обличает пороки общества. Да? То есть вот как бы так неоднозначно, да, необычным образом сценарием, да, он показывает какую-то проблему, но так, что это вызывает в людей, ну, действительно, недоумение, может быть, даже интерес, а может быть, на том, что они начинают задумываться над тем, как они живут, и в обществе происходит какое-то переосмысление. Вот в какой-то степени Бог в данном случае, как режиссер, срежиссировал вот такой сценарий для пророка Осии и для Божьего народа Израиля, с тем, чтобы он вернулся к нему, с тем, чтобы он покаялся, одумался и, наконец-то, услышал слова Божии и стал жить так, как он, собственно, и обещал жить, да, что жить в повиновении у Господа Бога. Поэтому вот по этой причине Осия берет себе в жены блудницу как метафора, как иллюстрация возвращения и любовь даже, можно сказать, Бога к своему народу.

Я думаю, что каждый человек, который относит себя к последователям той или иной религии, безусловно, нуждается в соблюдении своих законных интересов, порой в их отстаивании и даже защите. Более того, мне кажется, что в этом нуждается и общество, независимо от того, состоит ли оно из людей верующих или неверующих, поскольку мы хорошо понимаем, что принцип светскости общества не подразумевает его жесткой атеистичности, как это было в некоторые времена, да, памятные нам. Поэтому задача сохранения мира, согласия в российском обществе подразумевают и нормальное взаимоотношение между верующими и неверующими, и между верующими всех религий. Поэтому очень большого одобрения заслуживают такие структуры, как Российская ассоциация защиты религиозной свободы, РАРС, как комиссия Совета при Президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями, по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Аналогичного названия комиссия Общественной палаты Российской Федерации. И, как мне хочется отметить, деятельность профильного комитета Ассамблеи народов России по взаимодействию с религиозными объединениями. Дело в том, что социальный мир, он зиждется на согласии всех членов общества. И поэтому доброе, нормальное

Эмоциональное отношение, взаимопонимание, способность понять запросы и потребности своего собрата, другого россиянина – это непреложное условие для того, чтобы мир и согласие были.

0: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться с друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.
1: Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня темой наших духовных размышлений будет возрождение и роль Святого Духа. В наше время очень часто слышится слово «возрождение». Возрождение – это подъем, это возобновление после периода упадка и разрушения. Возродиться – это значит вновь стать деятельным, живым, восстановиться. Библейское определение слова «возрождение» следующее. Это обновление духовной жизни. Это оживление сил разума и сердца. Это воскрешение от духовной смерти. От возрождения неотделимо преобразование, изменение привычек, поведения, обычаев. Истинное возрождение и преобразование могут иметь место только под руководством Святого Духа. Размышляя о возрождении и преобразовании, это особое время. Время нашей личной духовной инвентаризации, пересмотра и переоценки имеющихся ценностей, верная расстановка их по приоритетам. Это обновление своих отношений с Богом, это время духовного прозрения, это возможность увидеть себя во свете духовного рентгена Слова Божия и улучшить свои отношения с Богом и ближними. Возрождение имело место во все века и времена. Когда мы открываем страницы Ветхого Завета, мы читаем об общественном возрождении. Во второй книге Паралипоменон с 29 по 34 главы мы читаем о возрождении, которое было во времена царя Езекии и во времена царя Иосии. Это, во-первых, очищение святилища, это исследование священного писания, это удаление различных идолов из сердца народа и из в той стране, и страны, в которых они находились. Мы читаем также и о личном возрождении. В книге Псалмов, в 50 главе, мы читаем следующие слова: «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня». Давид восклицает: «Ибо беззаконие

кони мои, я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония Твои, все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения, и Духом владычественным утверди меня. Новый Завет также открывает нам эти удивительные периоды возрождения, о чем мы читаем в Евангелии от Матфея в 3 главе. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Другой пример возрождения мы находим в Евангелии от Луки, в жизни сборщика податей Закхея. Когда Христос посетил его дом, произошло следующее. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Возрождение способствовало не только подъему, вдохновению, восстановлению отдельных личностей, но возрождение способствовало и проповеди Евангелия по всему лицу земли. И Господь Иисус Христос в книге «Деяния апостолов» говорит следующие слова: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Мы читаем об обильном излитии Святого Духа на апостолов во второй главе книги «Деяния апостолов», когда Дух Святой излился в обильной мере, и плодами, и результатом излития Святого Духа были сотни и тысячи душ, обретших надежду и спасение в Господе Иисусе Христе. Эллен Уайт, известная писательница, однажды написала следующие слова: «Христос, великий учитель, имел на выбор бесчисленное множество тем, но та, на которой он останавливался наиболее обстоятельно, была тема об излитии Святого Духа. Какие великие свершения предсказывал он благодаря этому излитию! Однако, о каком предмете мы реже всего размышляем сейчас? Какое обетование исполнено в наименьшей степени? В случайных рассуждениях мы касаемся вопроса о Святом Духе, после чего эту тему оставляем для дальнейшего размышления». Почему сегодня нужно размышлять и говорить о возрождении силы Святого Духа в жизни людей, живущих в 21 столетии? Потому что без силы Святого Духа все наши усилия в борьбе с грехом напрасны. Мы нуждаемся в том, чтобы увидеть свое настоящее духовное состояние, но сами этого сделать не сможем. Эту работу совершает нас Дух Святой, и одна из его задач является в том, чтобы прикоснуться к сердцу человека. Под действием этого прикосновения происходит осознание греха. Исаак Ньютон сказал об этом так: «Человек никогда не сознается и не захочет признать себя заблудшим, жалким грешником до тех пор, пока его не преодолеет и не убедит сверхъестественная сила Духа Божия». В чем же наше участие в возрождении? Каково наше участие? Каков наш вклад в возрождение, которого мы ожидаем на просьбу об излитии Святого Духа в нашу жизнь?

Наше участие – это исповедание. Наше участие – это смирение. Наше участие – это покаяние. Наше участие – это серьезнейшая молитва об исполнении тех условий, на которых Бог обещал дать нам свои благословения. Возрождение следует ожидать только на молитву о Духе Святом. Давайте коснемся нескольких факторов, побуждающих нас к возрождению и преобразованию. Один из них – это обстоятельства жизни. Очень часто Господь помещает нас в различные обстоятельства жизни, чтобы удержать нас от греха и самодовольства морем душевных волнений. И, казалось бы, в этом негативном, несимпатичном для нас мы находим те удивительные плоды, которые делают нас ближе к Богу. Следующий фактор – вечность побуждает нас к этому. И апостол Павел в послании к Колоссянам пишет следующие слова. «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». И апостол продолжает, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Однажды женщина пришла к врачу, и у которой болели глаза в результате перенапряжения. И врач дал ей совет – чаще смотреть на далекие виды природы. Когда мы взираем на эти удивительные, прекрасные вопросы вечности, открытые нам в Священном Писании, мы можем по-настоящему осмыслить ценность каждого из нас и ценность служения и поклонения Богу. Следующим фактором, побуждающим нас к возрождению, является второе и скорое пришествие Господа нашего Иисуса Христа на землю. И евангелист Матфей в 25 главе, в 13 тексте, записал следующие слова. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын человеческий». Есть еще один фактор, побуждающий нас к возрождению и преобразованию. Когда Господь Иисус Христос оставил наш мир, осуществив свою спасительную миссию, Он оставил нам особого утешителя, Он оставил нам особого руководителя, третью личность Божества, которая является нашим помощником в нашем духовном следовании на этой земле и в поиске спасения. И в книге «Бытие», в 6 главе, в 3 тексте мы читаем удивительные слова. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Бог всегда будет оставаться милостивым и долготерпеливым. Он всегда исполнен любви и сострадания. Однако его огорченный и оскорбленный дух может покинуть нас и уйти в последний раз. Что же предваряет возрождение? В чем же проявляется возрождение? Каковы его плоды? Возрождение каждого из нас предваряет глубокое покаяние, глубокое смирение, осознание своей греховности и желание изменить настоящую ситуацию. Возрождение проявляется в очищении внешнем и внутреннем храма нашего тела и храма нашей души. Плоды и результаты возрождения выражаются в поиске Господа, Его воли и желании исполнять волю Божию превыше всего. Каковы же те плоды истинного возрождения и преобразования? Священное Писание открывает нам эти удивительные плоды в книге «Послание апостола Павла к Ефесянам». В 4 главе апостол записал следующие слова. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего –

облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу.

примусе. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». В чем проявятся эти плоды истинного возрождения и преобразования? Во-первых, в прекращении греховной жизни. Кто использовал свой язык для сплетен и злословия, исповедует свой грех и впредь будет благословлять. Кто был небрежен в соблюдении субботы, будет свято почитать день Господень. Кто был небрежен относительно принципов здорового образа жизни, будет есть и пить во славу Божию. Возрождение и преобразование проявятся в том, что тот, кто был поклонником различных представлений, ведущих к потере времени и отвержению Господа, найдет удовольствие в исполнении Его воли, в исследовании Священного Писания и в служении ближним. Плоды истинного возрождения и преобразования проявятся в том, что наши семейные очаги превратятся в уголки рая на земле. И пророк Малахия говорит об этом так. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». В чем еще проявится возрождение и преобразование? В принесении глубоких духовных плодов. Когда мы начинаем делать шаг за шагом в богопознании, когда мы ближе приходим к нашему Господу, тогда нашим дыханием души, естественным дыханием души будет молитва. Мы будем благодарить Бога больше в молитве, чем просить. Мы будем не спрашивать благословения на окружающих людей больше, чем на свои нужды. Возрождение проявится и в интереснейшем и глубоком желании исследовать Священное Писание. Мы будем прочитывать одну книгу за другой. Многие тексты нам глубоко западут в наши сердца и души. Некоторые из них будут заучены нами наизусть, потому что мы будем находить в них силу, красоту, упование и надежду. Возрождение и преобразование проявится также и в спасении людей, не знающих о Боге. Когда вы имеете какую-то особую радость, имеете удивительное счастье или удивительную надежду, вы не можете молчать. Также и те из нас, кто познакомился с Господом Иисусом Христом как своим Спасителем, не смогут молчать и будут делиться с этой надеждой с теми людьми, кто не имеет ее. В книге притчей мы читаем эти удивительные слова. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Итак, сегодня к нам звучат слова Священного Писания. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час придет Сын Человеческий». Итак, давайте проснемся ото сна. Давайте удостоверимся, что наши светильники полны елея Святого Духа. Давайте будем молиться ежедневно, чтобы Господь излил на нас в обильной мере Дух Святой, и чтобы в жизни каждого из нас произошли великие преобразования и возрождения. И да поможет нам Господь в этом.

Два человека зашли в храм помолиться. Один фарисей, а другой сборщик налогов. Фарисей, встав впереди, молился про себя так: «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как остальные люди, грабители, мошенники, прелюбодеи, да и не такой, как этот сборщик налогов. Пощусь два раза в неделю, отдаю десятую часть всего, что приобретаю». А сборщик налогов, стоя поодаль, не смел даже глаз поднять к небу и бил себя в грудь, говоря: «Боже, прости мне, грешнику, вину мою». Говорю вам, что он, а не фарисей, вернулся домой оправданным в глазах Божьих. Ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а принижающий себя будет возвышен.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Почему народ Божий так долго скитался по пустыне на пути к обетованной земле? Кто в этом виноват? Народ? Или таким был план Бога? Что происходило в пустыне? Сегодня у нас в гостях доктор практического богословия, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
6: Здравствуйте.
5: Ну, вот, собственно, тема «Народ в пустыне». Давайте, может быть, предысторию какую-то расскажем.
6: Да, как же оказался там народ в пустыне. Книга «Исход» посвящена как раз этой теме выхода народа из египетского плена. Потому что в предыдущей книге, в первой книге Священного Писания, книги «Бытие», рассказывается о том, как семья Иакова оказалась, благодаря Иосифу, в Египте. Они нашли там спасение от голода. И фараон дал семье Иакова хорошие земли для жительства. Они поселились, стали жить. Они занимались скотоводством. Вот, и жили отдельно, потому что египтяне, они, у них была другая форма, значит, заработка на жизнь, они занимались в основном растениеводством, да, и они как бы были землепашцы, а семья Якова была, были они скотоводы, поэтому они жили отдельно от египтян. И, в общем-то, в начале своей жизни в Египте они процветали, эта семья умножалась, у них рождались дети, внуки, правнуки. Но потом прошло время, Священное Писание говорит о том, что появились новые правители Египта, которые забыли о всех чудесах Божьих, явленных во времена Иосифа, да, которые забыли о том, что сделал Иосиф для них. И, в общем-то, стали угнетать народ Израилев. К тому времени он уже весьма-весьма размножился, увеличился. Писание говорит, что ко времени появления Моисея фактически народ оказался в рабстве. Египтяне использовали евреев в качестве рабов и на самых тяжелых работах. И, конечно, они лишили евреев всяких прав социальных в то время. Вот Моисей, как посланец Божий, приходит к фараону. В результате, опять же, Божьих чудес, Божьих язв, которые он наложил на Египет, народ Божий получает свободу, они переходят через Красное море, Господь раздвигает даже волны, воды моря, они по суше переходят, это было чудо. И оказываются они на той стороне Красного моря, на Синайском полуострове современном. Но мы знаем по географии, что

0: Синайский полуостров – это засушливая местность, в общем-то, пустыня, по-нашему, если говорить. Вот они оказываются в этой пустыне, пустыне Син ее там называли, называется она в Священном Писании. Им не хватает, естественно, воды, они идут, значит, по этой пустыне, Бог их поет водою, проявляет чудеса, им не хватает пищи, Бог их кормит манной. Ну и в конечном итоге они приходят к горе Синай, получают там 10 заповедей, возобновляют свой завет с Господом. И после Синая Господь готов ввести народ в землю обетованную, как Он обещал Моисею, или через Моисея. Они должны прийти в землю обетованную для того, чтобы там поселиться и жить вместо языческих народов, живших там, хананеев, ферезеев, хитеев. Эти народы должны были быть изгнаны или уничтожены. Почему так жестко, да? Потому что эти народы к тому времени, они настолько далеко отошли от Бога, что потеряли всякие остатки какой-либо нравственности или морали. Вот, там процветали человеческие жертвоприношения, там процветала храмовая, так называемая, языческая проституция. В общем, это было развращенное, жестокое, безнравственное общество, и Господь решил вот таким образом, что они должны быть изгнаны с этой земли, там должен был поселиться Божий народ.
1: Ну, то есть израильтяне, если коротко, должны были осуществить суд, который Богом определен, и занять эту территорию. Территорию, которую изначально Бог им обещал. Ну, не им лично, а там через их предка, через Авраама, через Исаака, через Иакова. Господь говорил, что вот они должны туда вернуться и, собственно, поселиться в этой земле. Называется, вообще говоря, земля обетованная по этой причине. У нас, на самом деле, когда говорим «земля обетованная», мы подразумеваем некую, практически рай. То есть, где не надо ничего делать, где, можно лечь. Можно лечь под плодовым деревом и ждать, когда тебе в рот упадет.
0: Да, вы правильно сказали, что я с этого и начал, что эти народы должны были быть уничтожены, чтобы над ними свершился суд Божий за их нечестие, за их вот аморальность, отпадение от Бога. Это своего рода такой мини-потоп. Да? Вот, во время потопа же Господь тоже уничтожил нечестивых людей. Вот. Зачем еще, какой еще смысл вот того, чтобы Бог дал землю обетованную или обетованную народу Божьему? Чтобы они не просто жили там, а чтобы они прославляли имя Божие своей жизнью. Потому что Божий народ был избран для того, чтобы через этот народ миру явился Спаситель, грядущий Спаситель, Мессия. То есть основная задача или миссия Божьего народа заключалась в том, чтобы через него в этот мир пришел Мессия, Спаситель, который умрет за грехи человеческие, всех людей, живущих на земле, и который спасет всех людей на земле. То есть через Израиль должны были быть спасены все народы. Включая, кстати говоря, и представителей хитеев, там, ферезеев или так далее. То есть они должны были тоже иметь возможность покаяния, те, кто останутся, да, в живых. Вот фактически на народ Божий была возложена вот эта вот особая миссия на этой земле. И теперь наступил момент какой. Они должны войти в эту землю, но как войти? Ведь эти народы, которые там жили, они были воинственные народы. Довольно сильные воины, причем физически очень сильные. И вот книга чисел повествует нам о том, 13 глава книги чисел говорит о том, что Господь посылает, прежде чем начать военные действия в этой земле обетованной, Он посылает разведчиков. Как обычно это делается,

0: в любом военном искусстве, да, Господь говорит в 13 главе со 2 стиха мы читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». И здесь вот, мы не будем читать, Господь посылает 12 разведчиков, то есть от каждого колена по одному представителю, для того, чтобы они произвели вот эту разведку, посмотрели на землю. «Смотрите землю, — говорит Господь, — какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен он или многочислен». Вот. И эти разведчики пошли, потом они вернулись, написано 26 стих, «высмотрев землю, возвратились они через 40 дней и пришли доложить народу». Ну, они принесли плоды той земли, куда они ходили. Плоды были очень такие богатые и обильные, так что виноградную кисть там они несли на специальной палке, мужчины как бы не могли ее...
1: Вдвоем.
0: Вдвоем, да, несли виноградную кисть. Представляете, сколько она там килограмм весила, да? Ну, если так, наверное, килограмм 40, да? Вот, 30-40. Вот, такие плоды были. Это только одна виноградная кисть. Ну, вот что говорят разведчики. Они говорят, да, там течет молоко и мед, то есть это плодородная земля, 28 стих. Но народ, живущий на земле, то есть силен, города укрепленные, весьма большие. Сынов Енаковых мы видели там. То есть они видели там великанов. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, говоря, земля, которую... Это 33 стих. «Проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые, великаны, сыны Енаковы, исполинского рода», написано 34 стих. «Мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были мы в глазах их». Ну, действительно, потом в дальнейшем мы читаем историю с Голиафом. Видимо, Голиаф, он был как бы потомок вот этих сынов Енаковых. И, соответственно, с теми данными, которые дает нам Священное Писание, рост его был больше 3 метров.
1: Ну, там вот. больше шести локтей, да?
0: Ну, больше 3 метров, по сути дела. То есть сегодня таких людей даже не живет, да? Если там баскетболисты, там 2.10, может быть, 2.20, это уже считается какой-то вот... В книгу рекордов Гиннесса его записывают, да, человека. А там жили великаны по 3 метра. Вот, и естественно, что разведчики испугались. Все, кроме двух разведчиков. Одного звали Халев, другого Иисус, сын Навины.
1: Ну, по большому счету, я так вклинюсь, по большому счету, народ... должен представлять из себя армию, войско, для того, чтобы осуществить ту миссию. Да. Ну, то есть, они должны прийти, они должны изгнать эти народы.
0: Да, да,
1: то
0: да.
1: А как изгнать? Изгнать военной силой.
0: Да.
1: А к этой военной миссии народ был абсолютно не готов. Ну, то есть, военных среди них, ну, Моисей, наверное, какую-то военную науку приобрел в свое время, а все остальные, будучи рабами, пусть даже, может быть, кто-то из них был начальствующим в своем народе, там еще чего-то, но точно никаких военных навыков они не имели.
0: Да, да, по сравнению тем более с этими народами. Именно поэтому они испугались.
1: Ну, логично.
0: И логично, их можно понять, да, с этой точки зрения. Они испугались и говорят, ну как мы это сделаем, мы все погибнем, да. И только двое из этих разведчиков, как я сказал, вот Иисус, сын Навина и Халев, они стали убеждать народ, что «а чего вы боитесь? Ведь до этого, смотрите, Господь какие чудеса совершил. Он спас нас от египетской армии, не менее могущественной и воинственной в то время. Да? Он кормил нас в пустыне, да? Он показывал чудеса у Синая. Вы все это видели. Чего вы боитесь? С нами будет Господь». Но народ возроптал, и они отказались как бы идти в эту землю. Вот. И за это Господь

0: посылает наказание. Раз я, вы
1: я,
0: готовы...
1: Я тоже вставлю еще один момент. Вот, как мы говорили, страх – это нормально. То есть то, что они испугались, то, что, ну, как бы вот пришли, ну, это можно понять. Но штука в том, что они же не просто испугались, они стали свои страхи оправдывать и говорить, что, ну да, земля-то плодородная, но на самом деле она плохая земля-то. То есть она вот поедает...
0: Ну, смотрите, ответ-то, в общем-то, в Священном Писании мы можем прочитать. Мы не будем выдумывать, да?
1: Ну да.
0: Просто прочитаем. Числа, 14 глава, с 20 стиха. «И сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою, знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвой обещал отцам моих, все раздражавшие меня, не увидят ее. Но раба моего Халифа, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семья его наследует ее». И также дальше он говорит про Иисуса, сына Навина, что вот те двое, которые... не побоялись разведчики, да, их Господь сказал, они войдут в землю обетованную еще живыми, а все остальные должны умереть в пустыне в течение 40 дней. Вот по количеству тех дней, когда
1: лет.
0: Они... Да, угу. В течение 40 лет, да, по количеству дней, тут где-то написано, которые вот они ходили, да, осматривали... значит, эту землю, да, ну, сейчас я не вижу здесь текста, написано здесь. Для чего так делает Господь? Здесь же Священное Писание объясняет как раз. Они видели все чудеса Божьи, и 10 раз они роптали. Ну, 10 – это, опять же, наверное, символическое число. Угу. То есть они видели все, что делал Бог для них, все вот эти чудеса, и продолжали роптать на Бога. То есть они не просто испугались, они проявили недоверие Богу, который их вел. И вот в этом была основная причина того, что Господь вынужден вот произнести такое, в общем-то, проклятие, да, что они все умрут, не увидят землю.
1: Но вообще интересно, потому что ну, мы помним, что вот это вот путешествие их по пустыне, ну вот, когда они подошли к земле обетованной, оно сопровождалось очень многими тоже событиями, когда... народ проявлял неверие, когда народ роптал, когда народ, ну, вообще говоря, прямо отступил от Господа, ну, когда, например, сделали золотого тельца, ему поклонялись и так далее. То есть таких эпизодов было довольно много. Ну, то есть, возможно, больше, чем написано даже. Вот. Таких эпизодов было много. Но, тем не менее, Господь их вот до конца довел, сказал, вот мы подошли, вот идите разведайте, идите занимайте эту землю. То есть до какого-то времени получается так, что Господь их учил, прощал. Ну, хотя там был один момент, когда даже, ну, возможно, он испытывал Моисея, когда сказал, давай, все, я сейчас... Они меня раздражают, я их сейчас уничтожу, от тебя создам новый народ. Вот. Но, тем не менее, вот он их прощал до какого-то момента. А здесь народ говорит, нет, не пойдем. И, по сути, то, что сказал Господь, это ж был выбор самого народа.
0: Да, безусловно. Кроме того, если брать военную точку зрения, да, этого вопроса, вот мы говорим сейчас... потому что они должны были войти и силой взять эту землю. Понимаете, если любая армия морально духом пала, да, вот, то есть дух армии ослаблен, какое бы ни было количество солдат в этой армии, она проиграет заранее. То есть в армии значит, важен дух войска. Вот у них, сердце их, как говорится, трепетало. Они боялись, страх... Они перестали.

0: стали, понятно, они основная причина, что они перестали полагаться на Бога. Вот, они должны были положиться на Бога. Но и это тоже как бы аспект надо учитывать, что они не могли воевать в таком состоянии, да? Это тоже было невозможно.
1: По большому счету, та земля, в которую они шли, у них и военного-то преимущества не было. Ну, имеется в виду количественного какого-то.
0: Конечно. То есть... Тут не в преимуществе дело, Олег Иванович, а именно в духе вот, тех людей, которые сражаются. Об этом еще, кстати, Лев Николаевич Толстой в известном романе «Война и мир» писал, что победа зависит не от количества войска, да, там, порою, да, и, хотя это тоже важно, там, пушек или так далее, победа зависит от духа войск. Вот дух их был надломлен, сломлен. Угу. Но, конечно, без Бога они не могли вообще ничего сделать. И, кстати, вот следующая страница Священного Писания, они показывают именно это, потому что дальше история как развивается. Они пошли воевать против небольшого города, который... Это уже было, да, это я извиняюсь, это уже была история из книги Иисуса Навина. Там, когда после Иерихона они пошли завоевывать Гай, город, они потерпели поражение, потому что они пошли без Бога. Вот. И вообще в Священном Писании...
1: Уверовав в свои силы.
0: Вот. Ну и здесь тоже как бы это описывается поражение, потому что после того, как Господь сказал, вы все умрете, они стали спорить с Богом. И второзаконие, первая глава, кстати, описано там эти события, они сказали, нет, а мы вот все-таки мы поняли свою ошибку, осознали. Нет, мы пойдем воевать. Они пошли и потерпели поражение от этих племен. Это вот второзаконие, первая глава. То есть мы видим, что без Бога невозможно было выиграть вот эти битвы, невозможно было выполнить этот план.
1: Ну, то есть дух важен, безусловно. Уверенность войска в победе важна. Но уверенности, под этой уверенностью что-то должно быть.
0: Но они,
1: то есть основание.
0: Понимаете, но это все как бы все это едино, так скажем. Угу. Да? То есть, если бы они полагались на Бога, то и, ну, соответственно, дух был бы у них высокий, да, вот, смелость бы у них была. Это все такие увязанные вещи, да. Как мы говорим. Ну, вот такая история. Они 40 лет действительно скитались по пустыне, пока не вымерло это поколение и не родилось новое поколение, уже готовое выполнить Божие повеление. Да?
1: Ну, то есть, по большому счету, можно увидеть в этом определенную милость Божью.
0: Да, потому что все эти 40 лет, когда они ходили, странствовали по пустыне, Господь же не оставлял их, он,
1: люди жили,
0: он их поил, люди... кормил, защищал, да?
1: Да.
0: Они жили, то есть...
1: Они жили, они приобретали опыт, они воспитывали своих детей, да, уже в определенном... Ну, потому что, слушайте, ну, дети – это продолжение родителей.
0: Да, и детям они уже говорили, что вот мы не можем войти, да, потому что мы вот согрешили.
1: Мы проявили малодушие.
0: Да, и вы вот такими не будьте. Совершенно верно, выросло вот это поколение новое за это время, уже воспитанных детей в духе доверия Богу. И они смогли выполнить свою миссию уже потом, во времена Иисуса Навина, он их повел.
1: То есть, когда мы читаем поверхностно, ну, просто вот прочитываем текст, есть определенное недоумение. Ну, вот вывел. Ну, вот, ну, они как бы тут вот проявили свое малодушие. А чего же вы хотели? Они, да, они рабы, которые привыкли так жить. Они боятся, да. И после этого Бог их по пустыне водит 40 лет, пока все не умрут. Выглядит, ну вот на первый взгляд, выглядит как какое-то издевательство. То есть вывел, обещал, но не ввел, и 40 лет водит по пустыне, ну вот во всех этих лишениях, страданиях, хотя, ну, там можно по-всякому на это посмотреть, но никто не вошел в землю обетованную. Если же немножко поразмышлять, подумать, посмотреть, то, в общем-то, понятно, что в этом милость.
0: Да, в этом проявлена милость Божия по отношению к народу. Вот. Ну и кроме того, мы же говорим о том, что Господь должен был подготовить новое поколение для покорения, да, израильтян. То поколение, которое не знало Египет. Все-таки они, живя в Египте, народ Божий, Он впитал в себя.

0: себя вот эти суеверия, традиции языческие, да, образ жизни египетский, они в себя это впитали, они не могли это, знаете, как у нас говорят, что можно переселить человека из деревни, да, вот, на новое место жительства, но вот деревню из его головы очень трудно как бы выселить, да, из мышления. Вот то же самое и здесь. Господь вывел из Египта свой народ, но Египет еще продолжал жить в их мышлении, в их менталитете. И они постоянно роптали на Бога именно из-за этого, вспоминая о том, как они хорошо жили в Египте.
1: Ну, то есть контекст Завета же можно вспомнить, да? То будете слушать меня, будете мои постановления исполнять.
0: Мне кажется, что это очень хороший урок вот для...
1: И будете моим народом среди всех, будете народом священников и царей и так далее. Ну, ну трудно представить себе священников и царей, которые, ну, что бы там ни говорили, которые потерпели поражение. Большое духовное такое вот поражение.
0: Ну. Вот Священное Писание говорит о том, что вся история израильского народа дана в наставление нам. В частности, в послании к евреям об этом написано. Вот. И в других апостольских посланиях тоже упоминается история из Ветхого Завета. Все это полезно для нашего научения, наставления, как все Писание полезно, да, Богодухновенно. Пишет апостол Павел. И вот эти истории, они, в общем-то, для нас, потому что мы, верующие, я говорю о верующих людях, мы тоже в определенном смысле евреи. Хотя по национальности, конечно, каждый из нас, я вот русский, например, кто-то украинец, кто-то там другой национальности, грузин и так далее. Мы все разные, у нас разная, значит, земная родина, но если мы приходим ко Христу и обретаем веру, то у нас появляется еще и небесная родина. То есть та родина, которую когда-то принесет на эту землю Господь. То Царство Небесное, которое, в принципе, уже приходит к верующему человеку, когда он уверовал во Христа. Да? Уже Царство Божие наступает в его душе. И вот мы, получается, подобно Божьему народу, на этой земле, почему я сказал, что мы похожи на евреев, да, в каком-то смысле, евреи – это пришелец, так переводится это слово на наш язык. Вот мы, как пришельцы, мы, обретя веру в Иисуса Христа, мы начинаем свое движение здесь, на земле, к Царству Божьему, который придет во время второго пришествия Христа в соответствии с...
1: Ну, то есть аналогия простая. Наша земля обетованная.
0: Да. И мы при этом тоже, подобно народу израильскому, мы выходим из плена, из Египта. Египет в этом смысле, образно говоря, это прежний образ жизни наш. Это греховный мир, в котором мы живем. Грех. Да?
1: Ну и, по сути, мы этот Египет в себе несем.
0: И мы несем, конечно, мы боремся с ним. Вот поэтому очень-очень такие глубокие параллели с скитанием Божьего народа по пустыне и нашей жизнью, христианской жизнью здесь на земле. Ведя христианскую жизнь, мы боремся с этими искушениями, испытаниями. В нашей жизни тоже ропот бывает, и очень часто. Вместо того, чтобы возблагодарить Бога за те благословения, которые мы имеем, мы часто ропщим и говорим: вот, Господи, а почему с нами такое произошло? Почему у нас этого нет, того нет, и вот это случилось? И часто мы находим только какие-то отрицательные вещи, да, в своей жизни, подмечаем, но мы забываем о тех обильных Божьих благословениях, которыми Он каждый день нас одаривает, нас наделяет. И мы то же самое в этом случае совершаем ошибку, как народ израильский. Мы отвергаем Бога. Да? И трудности нас страшат. Многие говорят: а как же, если я стану верующим, уверую в Иисуса Христа, ой, а как же я буду, как меня поймут мои родители, как поймут меня мои другие родственники, там, может быть, муж или жена. А вдруг они будут смеяться надо мной? А как меня поймут мои друзья? А начальство на работе? А я теперь вот уверую и потеряю работу, потому что я вот буду жить по другим принципам. И вот у меня все будет плохо. И дьявол порой пытается

0: нашептывать это и говорить, ну, куда ты, зачем тебе какая-то церковь, зачем тебе какая-то вера, живи как все, тебе будет плохо. И вот, вот эти вот страхи, это подобно тем высокорослым народам, да, с которыми встретились. И затем мы боимся этих трудностей, и забываем о том, что ведь с нами-то идет Господь, не своими силами мы будем это все преодолевать, да. Вот как раз эта история и учит нас, чтобы мы не забывали о Божьих благословениях, а свою христианскую жизнь доверили Богу. И, живя здесь на земле, идя к небесному Ханаану, мы твердо полагались на волю Божию, на Божию милость, благодать, и всегда были благодарными, благодарными людьми. Тогда с нами не случится того, что случилось вот с народом Божьим.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич, за эту беседу. Дорогие друзья, мы благодарны вам за то, что вы смотрите нашу программу. Всего доброго, до свидания.

Для поддержания жизнедеятельности все клетки нашего тела, друзья, должны постоянно снабжаться кислородом. Лишь несколько минут без этого газа, и они погибнут навсегда. Эту важную функцию в нашем организме выполняют легкие. Кроме них, в процессе дыхания также задействованы нос, рот, гортань, трахея и бронхи. В совокупности эти органы образуют дыхательную систему человека. Сегодня мы хотим поговорить с вами о том, как употребление тех или иных продуктов питания влияет на ее здоровье. И вначале мы предлагаем сравнить некоторые группы продуктов. В последние годы быстро растет количество научных исследований о пищевых продуктах, а методы химического анализа приобретают все большую точность. В связи с этим становится очевидным, что, например, молочные продукты способны инициировать обострение кашля, поскольку увеличивают выработку слизи в дыхательных путях. Ракообразные и моллюски могут вызывать аллергический ринит, воспаление слизистой оболочки носа. А переработанные мясные изделия, такие как колбаса и ветчина, являются частой причиной затрудненного дыхания у людей. В то время как фрукты и овощи производят полностью противоположный эффект. Их употребление облегчает дыхание и снижает риски удушья. Они также защищают организм от острых респираторных заболеваний, препятствуя развитию бронхита и пневмонии. А весь секрет в том, что растительная пища содержит некие элементы, которых нет в продуктах животного происхождения и коровьем молоке. Вам интересно узнать, что это за элементы? Во-первых, это витамины-антиоксиданты А, С и Е. Они укрепляют иммунную систему и борются с токсинами и другими ядовитыми веществами. А также они поддерживают слизистую оболочку дыхательных путей и легких в хорошем состоянии. Кроме того, растительные продукты изобилуют природными минералами. К примеру, в здоровье дыхательной системы важную роль играет магний. Он хорошо расслабляет и расширяет бронхи. Дефицит этого минерала может провоцировать бронхиальную астму. А еще фрукты и овощи содержат фитохимические соединения, такие как флавоноиды и эфирные масла. Эти вещества уничтожают вирусы и укрепляют защитные силы организма. А теперь давайте рассмотрим два растительных продукта, которые помогут укрепить здоровье органов дыхания и дыхательных путей. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это лук. О его целебных свойствах люди знали.

еще в глубокой древности, когда строились египетские пирамиды. Чтобы сделать достаточно кирпичей, работникам целый день приходилось возиться в мокрой глине. Представьте, насколько велик был их риск заболеть бронхитом или воспалением легких в таких условиях. Однако употребление в пищу лука заряжало их энергией и укрепляло иммунитет. Этот овощ и сегодня считается ценным природным продуктом. Так, например, в педиатрической клинике университета Людвига Максимилиана в Мюнхене, в Германии, было доказано, что теосульфенат, один из компонентов эфирного масла лука, воздействует на респираторный центр мозга, расширяя дыхательные пути. Возьмите себе на заметку, друзья, что все респираторные заболевания от синуситов до пневмонии при употреблении лука облегчаются. Лечебный эффект этого овоща сравним с действием антибиотиков. Кстати, вдыхание эфирного масла лука также полезно при любой простуде и больше подходит для детей. Помимо того, исследования показали, что использование сырого лука оправдано при бронхиальной астме по причине его противоаллергенного и бронхорасширяющего действия. При его употреблении в этом случае улучшения наступают уже через несколько минут. Следующий продукт, который мы сегодня рассмотрим, это инжир. Сочный, сладкий инжир созревает на прекрасном дереве, которое называется смоковницей. Первое упоминание о нем мы находим на страницах Священного Писания, когда Адам и Ева сшили себе из крупных смоковных листьев одежду. События, связанные с инжирным деревом, неоднократно будут встречаться и в Новом Завете. По всей видимости, это райское дерево считалось каким-то особенным и восхищало как самого Бога, так и людей. И это неудивительно, ведь его нежные плоды не только вкусны, но и невероятно полезны. Велико их влияние и на здоровье дыхательной системы. Приготовленный любым способом инжир благотворно воздействует на органы грудной клетки, борясь с разного рода инфекциями. Употребление смокв останавливает кашель, облегчает отхаркивание и смягчает дыхательные пути. Инжир особо рекомендован при хронических бронхитах, а также при простуде и гриппе. Помимо того, что плоды кушают свежими, их еще и отваривают в соевом молоке, добавив в сироп несколько столовых ложек меда. А также инжир употребляют в сушеном виде. Кстати, в результате сушки целебные свойства продукта только усиливаются. А в качестве десерта и в завершении нашей сегодняшней беседы мы хотим предложить вам простой рецепт изумительных инжирных пирожных. Они зарядят вас энергией и укрепят весь организм. Для этого понадобится сушеный инжир. Измельчите его в блендере, выложите в емкость и смешайте с тертым миндалем. Затем добавьте щепотку ароматных трав и сформируйте из полученной массы шарики. Инжирные пирожные готовы. В книге «Бытие» во 2 главе написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни». Любящий Бог даровал нам величайшую возможность дышать. Дышать легко и свободно. Цените, друзья, этот дар. Берегите себя и будьте здоровы. При каких-либо сопутствующих заболеваниях перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

0: в вашей семье счастливое событие. Родился ребенок. Отныне ему предстоит пройти долгий путь от крохотного комочка до почти сознательного годовалого малыша. Но не так просто молодым родителям понять, есть ли у их крохи проблемы в развитии, какие изменения происходят с их ребенком в каждый из 12 месяцев его первого года. Чему учится малыш в первый год своей жизни и как он воспринимает мир вокруг себя. Чтобы лучше понять малыша в эти первые месяцы развития, мы пригласили специалиста, врача-педиатра Наталью Анатольевну Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Первый месяц для молодой мамы, ну, наверное, самый сложный, самый такой беспокойный, трудный. А какие моменты в этот период можно выделить как самые главные? Вот что нужно знать в первую очередь и уделить этому особое внимание?
1: Ну, самое главное, самое большое внимание нужно уделить маме. Mm-hmm. Да, чтобы мама была отдохнувшая, чтобы она не нервничала. Ей нужно обеспечить отдых, покой и помощь.
0: Надо, чтобы эту передачу тогда смотрели еще и папы, и бабушки.
1: Да, да. Вот. Это, наверное, самое главное. Если мама будет спокойная, сытая, выспавшаяся, не будет сильно нервничать, и новорожденному ребенку тоже будет хорошо.
0: Угу. То есть только это?
1: Нет, конечно, не только.
0: Это
1: самое главное. Угу. Мама, да, самое главное. Сначала мы уделяем внимание маме.
0: Угу. Хорошо. А медицинские осмотры в первое время, да, они постоянны, буквально каждый месяц, иногда чаще. На что здесь нужно уделить особое внимание?
1: Угу. Маме уделить.
0: Да, да, при осмотре, когда она приходит на этот осмотр, на что она должна уделить?
1: Ну, мама должна подготовить вопросы, которые ее беспокоят. Вот. Не просто она пришла, постояла рядом с ребенком или там засыпала доктора вопросом. У нее должны, вот что ее беспокоит, она подготовила, пришла в поликлинику, спросила. Также дома мама сама должна наблюдать за ребеночком. Она должна померить окружность головы, да, чтобы там не в попыхах медсестра померила грудь, там мама не успела посмотреть. Мама должна следить за окружностью головы. Вот. Потому что форма, там что-то соседка сказала, нет. Мы обращаем внимание на окружность головы, пропорциональность этой окружности головы к грудной клетке. Вот. Mm-hmm. Если что-то туда плюс-минус, мама задает вопрос. Это не значит, что нужно паниковать там, да? Потому что роднички, они могут быть большие, маленькие, они могут закрыться раньше, позже, а мы смотрим на окружность головы. Также мы смотрим на плач ребенка. Ну, обычно плачет на грудного ребенка, ну, мама может, ну, там, не переживать, он хочет кушать, он мокрый. А если ребенок плачет монотонно, или он переходит на писк, вот, появляется какой-то судороги, тремор, вот, и такое периодические закатывания, то мама тоже должна об этом сказать. Угу. Если это ребеночек постарше, месяц-два, мама должна смотреть, когда он начинает поднимать головку, вот. А если ребеночка вот нас выписали с роддома, мы смотрим, что мама даже вот... Конечно, доктор это должен посмотреть, доктор может все посмотреть, но бывает, что не везде есть врачи. Иногда это фельдшерский, акушерский пункт, да, иногда просто

Сестра домой пришла. Вот. И мама должна посмотреть ключицы. Вот после роддома целые ключицы нет. Да? Если что-то будет, какие-то изменения, будет припухлость, мама это заметит. Ручка. Ну, ребеночек у нас спонтанно шевелит руками. Вот у нас ребеночек, да, вот он лежит. И он будет спонтанно шевелить руками. Одна ручка может не участвовать. Иногда бывают родовые травмы, или кости, или нервы, что-то вот повреждается. И все вот это лучше, вот чем раньше мама

0: прищепки, и когда ребенка выписывают, то что с этой прищепкой делать? Вот я, например, очень боялась ее трогать. Несколько дней я прям ее очень аккуратно передвигала, потом пришла медсестра через 7 дней и сказала, ты что, надо ее вообще вот так вот вертеть, чтобы она быстрее отвалилась. Вот, а мне было страшно. Как все-таки правильно в этой ситуации себя вести при обработке, да, то есть я обрабатывала, и как вот ее, можно ли ее трогать так, вертеть, так скажем?
1: Ну, во всяком случае, ребенку больно не будет. А если вы не будете применять таким прям жестких
0: отрывательных
1: методов,
0: пытаться
1: да,
0: ее скорее
1: конечно,
0: убрать.
1: Да. Если вы вдруг прям уж таки боитесь, что даже не дотрагиваетесь одежды и прям открываете всю эту прищепку, выставляете на показ на улице, нет, ну, до такой степени нет, вы ее немножко, ну, задели. Ну, с разных сторон вы ее обходите, если вы обрабатываете, да, и там перекисью, зеленочкой. Можете чуть-чуть приподнимать, специально отрывать. Нет, она все равно у вас подсохнет, она все равно у вас отвалится, и это может быть и ночью, и может быть сами памперс. Если она большая или в каком-то неудобном положении, вы берете памперс просто и вот эту вот сторону памперса вот так вот подгибаете и вот так вот под прищепочку. Чтобы... Да. Сейчас есть памперсы, у которых прям вырез под эту.
0: Так удобно.
1: Да,
0: уже.
1: Да. Ну вот. Ну, во всяком случае, бояться этого не стоит точно. Это все
0: то
1: нормально.
0: Спокойно к ней относиться.
1: Да, спокойно. И лишний раз по этому поводу переживать точно не стоит. Да.
0: Вот и еще мне сейчас пришел такой вопрос в голову. Насчет микрофлоры вы просто сказали. Вот ребенка выписали, можно ли его целовать, так как микрофлора же у нас разная. Мы просто, например, в роддоме нам медсестра сразу сказала, целуй скорей, вот, чтобы он твою микрофлору. А свекровь мне, например, всегда говорила, не надо, зачем ты лезешь к ребенку, что ты ему свои микробы передаешь. Вот здесь как правильно, здраво к этому относиться? Целовать же хочется.
1: Хочется, да. Ну, вообще микрофлора заселяется у ребенка в первый день-два, ну, у кого-то неделю.
0: А, то есть
1: да?
0: Это в роддоме происходит?
1: Да, и лучше, конечно, что первый контакт с мамой, да, почему сейчас уделяют этому внимание очень большое. Да, вот там, например, в некоторых странах, если мама вдруг на кесарево, то они сажают папу и дают, чтобы папа дарал ребенка, да, чтобы был этот контакт, чтобы, да. Потому что ребеночка стерильна, у него пока нет бактерий, там, среда кишечника, вот, и... Да. Знаете, почему раньше вот бабушки наши считают, что нельзя целовать, вот, что нельзя сопли глотать ни в коем случае, чтобы ребенок не проглотил ни сопли, ничего? Потому что раньше было много туберкулеза. Вот. И были вот эти легочные формы. И когда эта палочка микобактерии туберкулеза со слюной попадает в желудочно-кишечный тракт, то появляется вот кишечная форма туберкулеза, желудочная форма. Вот. И поэтому старались ограничить вот именно контакт со слюной, закрывали коляски, чтобы никто не посмотрел, вот именно предотвратить вот распространение этой инфекции.
0: Вот откуда?
1: Да.
0: Все.
1: А так, ну, вы можете целовать, вы можете прикладывать, потому что у нас кожа, это тоже там такое у нас столько всего, наши микрофлоры хорошие, добрые, полезные, ребеночек свое возьмет. Ну и, конечно, грудное вскармливание.
0: Угу, понятно, спасибо. Первое время ребенок спит аж по 18 часов. Потом, когда он вырастает, растет, то он спит уже буквально ну, час в день, да, там, дневной, да, вот этот сон. Как маме правильно организовать режим дня ребенка и к чему вообще нужно быть готовым изначально?
1: Ну, первое время нужно быть готовым. Поспать самой, отдохнуть, да. Вот Бог так устроил, что ребеночек, он маленький, он высыпается. И мама родила, у нее стресс. Если ребенка ничего не беспокоит, он сыт. И маме тоже нужно максимально отдохнуть. Не нужно там наглаживать пеленки, кипятить воду, там, стирать коляску. Вот он спит, и подстраивайтесь под режим ребенка. Вот. Когда он начинает различать день-ночь, когда у него появляются дневные бодрствования, ночные, все-таки лучше как бы подстроить это под маму. Некоторые мамы не спят целыми ночами с детьми, потому что он у них перепутал день-ночь. И днем ребенок спит, мама варит папе кушать, и ночью он спит. Да. Все-таки нужно как-то регулировать. Да? Потом до года ребеночек два раза у нас переходит, двух раз после года к разному дневному сну. Угу. Дневной сон очень важен, и нужно постараться максимально сохранить для ребенка вот дневной сон. Потому что у ребенка раннего возраста, у него очень большой поток эмоциональной информации, и во сне

0: немножко нервная система раскладывает по полочкам и отдыхает. Вот. Поэтому режим дня под малыша мы подстраиваемся. Если у ребенка проблемы с животиком и нужно его кормить, как-то стараться по часам, да, если вы на груди, если вы видите, он переедает, то старайтесь выдерживать интервалы вот, на грудном. Если вы на смеси, вам все равно придется там выдерживать интервалы, да. Вот. А ребеночек подрастает, и вы подстраиваетесь. Трехразовый сон, двухразовый, и потом один раз.
1: Ясно. То есть надо об этом знать, наверное, в начале, да, и к этому, в общем-то, себя готовить, чтобы правильно относиться и к своему режиму дня тоже. Пустышка. Как к ней правильно относиться? Вообще, мне говорили, нельзя давать пустышку, потому что зубы будут кривые, неправильный прикус разовьется. Я не смогла обойтись без пустышки, но тогда встает вопрос, какую лучше выбрать, потому что их настолько много вариантов и форм, и из чего сделана она, да, вот латексная, да, и всякие вот они. Что вы скажете вообще? Хорошо, плохо?
0: И ну, какие? Почему вы не могли обойтись? Плакал или... Почему
1: да, потому что он плачет и решила, что, наверное, надо его успокоить, что он будет сосать, и ему станет легче. Действительно, так и было. Дашь сосочку, ну, я ее так называю, пустышка, да? И все, ребенок как-то притих, успокоился. Он вот почмокал, и ему стало хорошо.
0: Да, действительно, у них сосательный рефлекс, и от этого сосательного рефлекса ребеночек успокаивается. Но... Понятно, что вы не будете ребенку пустышку давать до 5 лет.
1: Да.
0: Прикус у нас портится, если вы до 5 лет, ребенок у вас там ночами, и это уже психологическая зависимость. Да? Когда у ребенка полезли зубы, мы ему даем пустышку, суем постоянно в рот. Сейчас
1: так, очень... Подождите, тогда, вот чтобы мы еще не выбирали их, а до скольки оптимально? Если можно, то до скольки оптимально? Или когда отнять, скажем так, пустышку?
0: Ну, ребенок вас начал кушать. Забирайте, зачем ему пустышку? Вот, он покушал, все. И у него, он хочет что-то, ну, дайте ему воды попить в промежутках, да, и все, ему больше не нужно. Заигрывайте, играйте, да. Бывают беспокойные дети, если они не на груди, ночью укачали и потихонечку достаем. Вот. Ну, лишний раз не нужно, да, с пустышкой. Вообще, в принципе, пустышка, она не нужна. И грудной ребенок, мои грудные дети, они не брали эти пустышки, я старалась, да, у них были проблемы с животом, я старалась им туда засунуть, они выплевывали, вот, хотелось дать пустышку, и действительно, если ты же не будешь ему все время кормить, он успокаивается, да. Но потом ему становится хуже, да, пустышка вручает, ты дал, он пососал, успокоился, вот, но только в таких случаях, злоупотреблять не нужно, вот, все-таки этими пустышками.
1: Хорошо, тогда покажите, расскажите, какие же из них нам в первую очередь лучше выбрать, а какие стоит вообще отмести и не брать?
0: Ну, они, в принципе, делятся на латексные, да, и силиконовые пустышки.
1: Да.
0: Очень часто бывает аллергия на латекс и на силикон. Но
1: и на то, и на другое?
0: У взрослых.
1: А, у взрослых.
0: Да, у взрослых. У детей, в принципе, аллергии, они, в большей части, вот у таких малышей пищевые, но... реакции могут быть разные. Поэтому если у мамы на что-то аллергия, нужно быть поосторожным. Да? Мы сначала просто, если вот есть такие вот случаи с аллергией у кого-то были, мы там к ножке прикладываем, немножечко поддержим, если кожа спокойная, все. Если даете и видите какие-то раздражения, тоже убираете. Вот. Это латексное и силиконовое. И, в принципе, вы поймете по ребенку, какая ему больше нравится. Не маме, а ребенку.
1: Лучше попробовать тогда, получается, несколько, да, взять для того, чтобы...
0: Да, просто... Она будет схожа со структурой маминой груди. У всех у женщин разная кожа, и поэтому ребенок подберет именно то, что похоже. Они бывают анатомической формы, вот, ортопедические формы, бывают плоские. Это тоже ребенок смотрит из, ну, он ассоциирует с формой соска материнской. Вытянутые, загнутые, большие, маленькие. Вот. Но не рекомендую брать дешевые там по 10 рублей, такие круглые, и особенно для более старших детей. Потому что вот действительно вот эти круглые такие пустышки, они портят прикус. Если уж у вас ребенок старший, вы ему или забираете пустышку, или берете ему анатомическую и согласно вот маркировочке возраста. Они делятся до года, до полгода, с полугода, да, до полтора, ну так вот. Понятно, да, вот с пустышечкой.
1: Ясно. Насчет пеленания вопрос.

0: Вот у меня был такой вопрос, очень остро стоял, потому что, опять же, моя добрая свекровь говорила, что надо обязательно туго пеленать ребенка. Он тогда будет спокойнее, и вообще у него будут красивые ровные ноги. А я, начитавшись и насмотревшись, мне нравилось, чтобы ребенок был в красивой распашоночке, чтобы он свободно двигал ручками, ножками. Вот как все-таки правильно? И вообще, как правильно пеленать, если это нужно?
1: Правильно то, как будет комфортно ребенку. А дети бывают разные. Бывают дети легко возбудимые. Вот. А у детей, вот нас испугают, мы вздрогнули. У детей реакция генерализованная. На любой шум, шорох, боль, животики, колики, они отвечают генерализованной реакцией. Вздрагивание всем телом, ручки, ножки, голова. И вот он спит и вздрогнул. Ну, может, ему во сне что-то вот приснилось. И есть детки, которые ручкой себя разбудят, все, они не могут спать, они плачут. И таких деток пеленают. Это не должно быть тугое пеленание. Да. А если раньше считали, что будут прямые ноги, да, ну вот у папы моему ноги не прямые, не стали, его пеленали, но не стали. У мамы наоборот. Вот. Если вы хотите вот именно этого добиться, это вот именно для комфорта ребенка, чтобы ему не мешали ручки, ему не мешали ножки. Еще пеленание хорошо в том плане, если вы хотите, чтобы ребеночек отдохнул от памперсов. Вы можете, конечно, ему натягивать каждый раз ползунки, но, знаете, он дергает ножками, ползунок слез, фиксировать носочками жарко. Поэтому проще, мы одеваем распашоночку, снизу мы ему ножки запеленали, и все. И он у нас так лежит. Потом пеленочку сменили. Вот. Или если это беспокойные детки. У меня два ребенка абсолютно разных. Один, если я ему не запеленаю ручки, он не спит, плачет, беспокоится. А другой, если я вот хоть чуть-чуть его запеленаю, все, ребенок спать не будет. Мы его раскрывали, он руки кверху, вот так вот он спал всю ночь. Смотрите на ребенка.
0: Ясно. Ну и напоследок покажите, как надевать подгузник.
1: Ну, наверное, для такого малыша это у нас будут не трусики, а обычный подгузник. Да? Мы немножечко берем нашего малыша, открываем подгузничек, расправляем все, никаких складочек, липучечки. Фирму мама подбирает каждого под кожу ребенка. Кому-то подходят обычные, дешевые, кому-то и дорогие не подходят. Вот, поднимаем. Не бойтесь, что вы что-то сломаете ребенку, что у него что-то отвалится. Нет, все крепко,
0: спокойно
1: все крепко сделано. Да, наоборот, это физическая активность, гимнастика будет малышу. Хорошо. Подставляем. Ручки, ножки. Закрепили. Расправили. Мальчикам можно перед этим немножечко приподнять наше добро, чтобы ничего не зажать последующими надеванием ползунков. Все. Туго затягивать не надо. Если у вас прищепочка, немножечко отгибаем.
0: Опустили.
1: Да, все. Малышка.
0: Наталья Анатольевна, большое вам спасибо. Очень интересно, познавательно. Мы с вами продолжим эту тему буквально совсем скоро. До встречи.
1: До свидания.
0: Подведем итоги. Ваш малыш после рождения абсолютно беспомощен и полностью зависит от вас. Будьте для него всем – теплом, любовью, питанием, защитой, счастьем и источником информации. Для нормального развития нервной системы и всех внутренних органов в целом малышу будет полезен правильно установленный режим дня. Но не стоит слишком строго относиться к нему, нужно подстраиваться под ритмы малыша. При подборе пустышек учитывайте индивидуальные особенности ребенка и возрастные потребности. Будьте счастливы и здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сколько уже интересных блюд мы приготовили вместе с вами из самых простых продуктов. Неужели нас можно еще чем-то удивить? Сегодня я просто не сомневаюсь, что да, потому что с нами Оксана Козлова, которая любит готовить именно вкусную и здоровую пищу. Здравствуй, Оксана!
1: Здравствуй, Анечка!
0: Ты говорила, что сегодня будут блюда, на первый взгляд, простые, но тем не менее необычные. С чего начнем?
1: Начнем с горячего картофельного салата.
0: А почему такое интересное название? Почему он горячий?
1: А сейчас все узнаешь.
0: Тогда давай пока перечислим продукты.
1: У нас картофель, маслины черные, помидоры, зеленый горошек, редис, лук, зеленый огурец свежий, соль, растительное масло, соевое молоко и мука. И зелень, укропчик.
0: Хорошо. Очень много продуктов.
1: Да.
0: Наверное, нужно что-то сделать с картошкой.
1: Я тебя попрошу, Анечка, сначала нашинковать картофель, не очень мелко, средними такими кусочками. А сама пока займусь соусом для картофеля.
0: На сколько частей нужно порезать картофель?
1: Порежь на 6-8 частей.
0: Хорошо.
1: Сегодня мне досталось шинковать лук.
0: Вот так я хорошо режу?
1: Хорошо. Мне вообще нравится готовить простые блюда, которые не требуют многого времени, но при этом они могут быть очень интересными. Простые и интересные.
0: Да, это замечательно. Ты уже ставишь пассеровать лук?
1: Да. Сейчас у нас лук немного потушится. Прекрасно.
0: Так, вот я закончила.
1: Угу. Так, давай я переложу это в кастрюльку.
0: Да, я подам тебе горячую воду.
1: Так, спасибо.
0: Оксана, откуда такой рецепт? Ты взяла?
1: Ну, должна признаться, что я его обнаружила в одной книге очень интересной о здоровой пище. Я добавлю немного соли, и мы поставим варить.
0: Хорошо. А здесь у нас лук уже, наверное, почти готов, да?
1: Да.
0: Помешай немножечко, да, его?
1: Угу.

0: Нальем маслица, чтобы оно у меня с ним успело поджариться. Мы его сейчас слегка перемешаем. И добавим муки.
1: Да, такой ответственный всегда момент при удавлении соуса, чтобы мука не была одним комом.
0: Да,
1: все-таки
0: да,
1: это был потом соус, а не кусок теста в воде.
0: Добавим немножечко у нас еще соли.
1: Соли, да?
0: Да, потому что уже в соусе будет соль.
1: Я смотрю, что ты используешь соевое молоко, да?
0: Да, я использую соевое.
1: Я думаю, что с луком оно приобретет такой интересный очень вкус. Мы с тобой пробовали его обычно в сладких каких-то блюдах, да?
0: Да.
1: А здесь оно с луком очень интересно.
0: Вот сейчас секундочек 30, это теперь мы можем залить молоко.
1: Здесь так много достаточно соуса, да, у нас?
0: Да. Сейчас это будет закипать, и это должно потушиться, ну, минуточки две.
1: Наверное, соус будет постепенно густеть?
0: Да, конечно, за счет муки. Так, Анечка, вот видишь, у нас соус загустел.
1: Да, замечательно.
0: Закипел, загустел,
1: нет.
0: Да. Пусть он у нас немножечко потушится, пару минуточек. Так. И у нас, как видишь, закипел картофель. Угу. И ему нужно повариться минуточки три.

0: Соус готов? Для того, чтобы в него поместить картофель наш, который тоже уже слегка поварился, да?
1: И готов соединиться с соусом.
0: И мы сделаем это таким образом.

0: Просто мы картофель переложим в соус. Ты видишь, все очень просто.
1: Да, все очень просто. И ты знаешь, я просто предвкушаю же, насколько это вкусно. Потому что вот соус сейчас благодаря вот этой жидкости с картофеля чуть-чуть стал более жидким. И такая масса действительно аппетитная.
0: Мне нравится тебя удивлять. Приятно. Приятно удивлять.
1: Знаешь, я тоже люблю удивляться, потому что Бог вот просто, так сказать, творит как будто чудеса. Простые продукты и новые блюда. Мне кажется, уже меня сложно бывает удивить, а я все еще продолжаю удивляться с удовольствием.
0: Да, слава Богу. Теперь мы перемешаем все это и оставим тушиться до готовности картофеля. Это где-то 5-7 минут. А пока наш картофель доходит, мы с тобой займемся украшениями. И я попрошу тебя порезать кольцами маслинки и пошинковать нашу зелень. А я займусь редисочкой и помидорами.
1: Ты знаешь, я думаю, что это как раз те самые краски, которые разукрасят это блюдо из картофеля. Потому что, хотя оно и вкусное, но я думаю, что недостаточно для того, чтобы действительно оно радовало и глаз, и вкус, да?
0: Да,
1: а здесь сейчас такие краски. Вообще замечательно.
0: Ну, это не секрет, что блюдо должно быть не только вкусным, но и приятно взору, приятно глазу. Ведь его даже аппетитнее будешь, с большим аппетитом будешь кушать, когда это красиво. Ведь сначала у нас глазки включаются в процесс пищеварения.
1: Да.
0: Особенно это мужчинам нравится.
1: И когда видишь, знаешь, красивое какое-то блюдо, сразу испытываешь чувство благодарности и ешь уже совсем в другом настроении. А это, кстати говоря, одно из условий хорошего пищеварения.
0: Да, действительно.
1: Все маслины порезать кольцами, нет?
0: Половинку. Половинку порежь. У нас половинка пойдет кольцами, а половинка будет украшение целиковыми маслинами. Редиску мы режем тоже кольцами.
1: А еще ты знаешь, Оксана, если бы мы говорили только о пользе, мне кажется, это было бы как-то скучно и занудно. А дело в том, что на самом деле пользу Бог сочетал с прекрасным видом и прекрасным вкусом. То есть разные овощи, они дополняют друг друга, да? Не только ведь по пользе, но по вкусу, по цвету, по аромату.
0: Да, я абсолютно с тобой согласна.
1: И тогда процесс пищи для нас становится таким приятным занятием.
0: У тебя не только хорошо получается резать лук, но и укроп.
1: Спасибо, Оксана.
0: Здоровья. Все овощи для украшения мы с тобой нарезали. Теперь займемся соединением всей этой красоты. Анечка, попрошу тебя, да, большое блюдо.
1: Хорошо.
0: Мы включим картофель, он у нас готов. И сейчас ты узнаешь, почему именно горячий картофельный салат. Пока картофель горячий, и когда он залит в этом соусе, мы его выкладываем на большое блюдо.
1: Слушай, так аппетитно, так восхитительно выглядит.
0: Сейчас, Анечка, я его разровняю. Мы его должны положить горочкой. Так. И теперь самый, наверное, приятный момент, который мне нравится, это украшение. И начну с помидора. Я положу его просто посерединке. Раз, это можно уже отставить. Мы возьмем теперь огурчик и будем вот так вот вдоль укладывать.
1: Да, так интересно. То есть сейчас здесь пойдут такие круги?
0: Да.
1: Слушай, мне кажется, что этот салат можно было бы назвать радугой.
0: Я не против, я не против. И последний штрих к нашей прекрасной картине. Анюта, подай, пожалуйста, зелень.
1: Да, я думаю, что мы про нее уже забыли. Но какое блюдо может быть без зелени, правда?
0: Мы вот так вот украсим, да, действительно. Особенно укропчик, да к картошечке.
1: Да к огурчику с редисочкой.
0: Да к огурчику с редисочкой.
1: Давай мы. И горошку, замечательно.
0: Огурчик с редисочкой. Приятного аппетита.
1: Спасибо, Оксана. Запишем рецепт.
2: Горячий картофельный салат. Картофель 7-8 штук разрезать на 6-8 частей. Запустить в кипящую подсоленую воду и варить около 3 минут. Приготовить соус. Для этого одну луковицу мелко нарезать

0: небольшим количеством воды. Когда лук будет готов, добавить 2 столовые ложки растительного масла. Перемешать. Добавить 2 столовые ложки муки. Тщательно перемешать, посолить. Влить 1 стакан молока. При помешивании довести до кипения и поварить еще несколько минут. Картофель переложить в соус. Перемешать и тушить 5-7 минут до готовности картофеля. Маслины порезать кольцами. Редис и свежий огурец кружочками. Свежую зелень укропа порезать мелко. На большую тарелку выложить горкой картофель. На вершину положить половинку помидора, а затем кругами выложить остальные овощи. Огурцы, редис, зеленый горошек, маслины, зелень.
1: А какое второе блюдо ты сегодня нам приготовила?
2: Ну, хотелось бы удивить и приготовить колбасу из гороха.
1: Из гороха?
2: Да.
1: Перечисляй скорее продукты.
2: У нас гороховые хлопья, растительное масло, чеснок, кориандр, соль и свекла.
1: Так, с чего начать вообще? Гороховые хлопья, что с ними делать?
2: Нам нужно их заварить. Мы для этого возьмем, закипятим воду.
1: Да, такой новый продукт, гороховые хлопья, недавно появился у нас в магазинах, да?
2: Угу. Вот водичка у нас закипела, и мы всыпем наши хлопья. Размешаем.
1: Они быстро варятся?
2: Да, они варятся 10 минут. 10-15 минут и достаточно. Нужно периодически помешивать, чтобы они не прилипали ко дну. Хлопья готовы. И займемся специями, которые придадут колбасе особый вкус.
1: Действительно, какая колбаса без чеснока, да?
2: Угу.
1: То есть для всех такой привычный вкус. А ты знаешь, ведь на самом деле люди, которые употребляют в пищу мясо, это один из самых распространенных продуктов – колбаса, с помощью которого можно всегда быстро и очень легко утолить голод.
2: В нашем случае это практически так же.
1: Да?
2: Теперь мы выкладываем наши хлопья сюда. У нас стеклянный кувшин, стеклянный. У кого кувшин пластмассовый, можно немножечко подождать, чтобы хлопья совсем немножко подостыли, но не совсем остыли.
1: Да, потому что горох, когда остывает, он схватывается, mm-hmm. действительно.
2: Теперь мы всыпаем соль.
1: Да, то есть хлопья, так же, как и все бобовые, варятся.
2: Анечка, дай мне, пожалуйста, еще сок свеклы. Это вот наша изюминка. Почему, казалось бы, горох желтоватого цвета, а у нас колбаса будет натурального цвета.
1: Но ты же обещала, что это будет все-таки как колбаса.
2: Мы добавляем свеклы. И сейчас нам нужно включить. Надо иногда останавливать, чтобы немножечко помочь нашему, скажем так, фаршу прокрутиться. И вот когда уже у нас образовалась вороночка, мы можем влить масло.
1: Как обычно, тонкой стройкой?
2: Ну да.

0: Остановим. Еще немного перемешаем.
1: Ты видишь, она светлеет.
0: Да,
1: приобретает нежно-розовый цвет.
0: Да, удивительные свойства натуральных красителей. Слушай, что произошло со свекольным соком?
2: Ну вот, Анечка, мы достигли нужной консистенции, и теперь мы займемся формированием колбасы.
0: Интересно, как ты это будешь делать?
2: Я попрошу тебя подать мне вон ту бутылочку, и сейчас все расскажу. Мы заранее, это тоже все просто, мы заранее приготовили обыкновенную пластиковую бутылку, отрезали в ней горошко, и будем просто-напросто выливать сюда наш полученный фарш.
0: Да, слушай, наверное, важно это сделать, пока еще пюре теплое, да?
2: Да, да. Вообще желательно, чтобы это все, весь процесс был быстро произведен, чтобы пока она горячая, залить ее в бутылку.
0: Да, это масса.
2: Да.
0: А что-то можно здесь использовать вместо гороховых хлопьев? Гороховая мука еще появилась в продаже.
2: Да, можно использовать гороховую муку и в тех же пропорциях, в которых будет...

0: Потом дан рецепт. Анечка, возьми, пожалуйста. Мы немножко вот так прижмем. Ничего страшного, если будут эти пустоты. Они придадут интересный вид колбасе. Теперь это нужно остудить. Можно под холодной водой, можно при комнатной температуре. И потом отправить в холодильник на несколько часов.
1: Хотелось бы посмотреть на это блюдо в готовом виде.
0: Конечно, Анечка, я приготовила заранее.
1: Да, слушай-ка, действительно.
0: Мы вытаскиваем из бутылочки
1: Очень напоминает вот таким образом. Колбасу.
0: И у нас получился действительно как батончик колбасы. Возьми, пожалуйста. Важное такое дополнение, что когда мы наливаем колбасу в бутылочку, ее можно немного смазать маслом, чтобы потом легче было вытащить. Но если вы подзабыли или еще что-то, бутылочку можно просто разрезать острым ножом. И как видишь, у нас консистенция получилась как у натуральной колбасы. Она плотная, розовая.
1: Я думаю, что это было не самое главное, когда мы готовили это блюдо. Но действительно очень удобный такой продукт, который можно приготовить заранее. Сколько он хранится в холодильнике?
0: До 3 дней может храниться. Ты знаешь, что удивительно, когда я угощаю своих друзей и гостей этим продуктом, они сначала даже не понимают, что это гороховая колбаса. Они думают, что это какой-то мясной продукт. И когда я говорю о том, что это на самом деле гороховая колбаса, какое-то время удивлены.
1: А ты знаешь, этот горох на самом деле, он очень питательный продукт. Его в самом деле сравнивают с мясом,
0: да,
1: и он вполне может его заменить.
0: Поэтому он стал прекрасным заменителем в этом отношении.
1: Ты знаешь, а ведь мы, например, готовим летом окрошку или готовим какие-то привычные для нас картофельные салаты. Ты уже научил нас делать соевый майонез, а теперь благодаря такому рецепту мы сможем изменить привычные для нас салаты и другие блюда.
0: Слава
1: замечательно.
0: Богу. Я рада, что могла принести вам какую-то пользу и радость. Будь добра, дай, пожалуйста, и мы сделаем такой маленький штрих.
1: Чудесно.
0: Последняя маслинка. И, пожалуйста, Аня, приятного аппетита.
1: Спасибо, Оксана. Мы готовили вместе, время пролетело совсем незаметно. Нам пора прощаться, но думаю, что мы еще не раз встретимся с вами, чтобы готовить вместе, экспериментировать с самыми простыми продуктами. А сейчас не забудьте записать рецепт. Всего вам доброго. До свидания. Да благословит вас Бог.
2: Колбаса из гороха. 1 литр воды довести до кипения. Всыпать 2 стакана гороховых хлопьев. При помешивании варить до готовности. В блендер положить 4 зубчика чеснока, вареные гороховые хлопья, 2 чайные ложки соли, 2 чайные ложки кориандра, 2 столовые ложки свекольного сока. Взбить до однородной массы. Тонкой струйкой влить 4 столовые ложки растительного масла и продолжать взбивать. Из горячего фарша сформировать колбасу. Убрать на несколько часов в холодильник.

0: Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».
1: Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И наша встреча посвящена тренировкам бицепса. Если у вас есть какие-то заболевания или ограничения, то прежде чем заниматься спортом, проконсультируйтесь с врачом. Также в начале тренировки мы делаем разминку. И эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. Нам сегодня будет помогать наш ассистент Армен. Поприветствуем. Также помним о перчатках, либо о магнезии, чтобы защищать наши руки. И начнем мы нашу тренировку бицепса с первого упражнения.

Нам понадобится турник или перекладина. На уровне плечей, ладонями на себя, делаем подтягивание. Разворачиваем ладони на себя. Когда мы делаем это упражнение, то руки до конца разгибать не надо. Наш бицепс должен быть в постоянном напряжении. Это будет очень хороший эффект. Ладони на себя. Хорошо. До конца не разгибаем, правильно. Угу. Это упражнение мы выполняем 3-5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической подготовки. Переходим к следующему упражнению. Тоже подтягивание, только ладони уже от себя узким хватом. Армен, пожалуйста. Руки тоже до конца не разгибаем. Это упражнение мы выполняем от 3 до 5 подходов. И повторение в зависимости от нашей физической подготовки. Переходим к следующему упражнению. И это тоже будут подтягивания, но немножко иные. Перекладину мы обхватываем вот таким образом. Наши руки до конца не разгибаем. Сначала вправо, потом влево. Пожалуйста. Хорошо. До конца не разгибаем руки. Хорошо. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов, а повторение зависит от вашей физической подготовки. Также во время подходов не забываем смену рук. До конца не разгибаем. Хорошо. Переходим к следующему упражнению. Для этого нам понадобится такая вот резинка и такая палочка. Узким хватом на себя. И не забываем, что наши руки не должны разгибаться полностью. Бицепс должен быть в постоянном напряжении. Пожалуйста, Арман. Угу. Заворачиваем кисти еще на себя. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов, а повторение от вашей физической подготовки. Не отходя от этого снаряда, мы делаем наше завершающее упражнение. Мы берем также ладонями на себя узкий хват, но немножко по-другому это упражнение. Когда мы тянем на себя, наши кисти, они остаются вот в этом положении. Мы не заводим их на себя, а наоборот. И получается, мы подтягиваем вот так вот. И очень хорошо прочувствуете, как сокращается ваш бицепс. Сюда вытягиваем. Угу. Это даже видно, как мышцы бицепса очень сильно сокращаются. Угу. Хорошо. Угу. Это очень хорошее упражнение на бицепс. И это упражнение мы должны выполнять 3-5 подходов, а повторение зависит от вашей физической подготовки. После того, как мы потренировали наши бицепсы, нам нужно сделать заминку. Растянуть мышцы. Другую руку. Растягиваем наш бицепс. Следующее упражнение – заминки. Руки вытягиваем вниз и выпираем наш бицепс. Растягиваем. Когда мы тренируем бицепс, мы должны понимать, что бицепс, наша мышца, должна быть постоянно напряженной. Поэтому мы никогда не разгибаем руки до конца. Это будет лучшим эффектом для наших упражнений. Также мы должны давать нашим мышцам отдых. Поэтому

трехдневная тренировка на всю неделю – это то, что нам нужно. Потому что, когда наши мышцы отдыхают, в этот момент они растут и укрепляются. Но чем особенно тренировки бицепса, мы должны понимать, что нам достаточно 3-4 упражнения, которые мы должны выполнять, чтобы не перенагрузить бицепс. Бог создал нас удивительными. И сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив в свой образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. Будьте здоровы!

0: цикла «Глубина Евангелия». И сегодня наша тема – суд. Большинство, наверное, из вас слышали о страшном суде. Что Библия говорит об этом? В Евангелии от Иоанна, в 5 главе, тексте 24, сказано: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». В то время как в послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 10 тексте, говорится, что всем нам должно явиться пред судилище Христово. Так все-таки есть суд или он уже состоялся? Как понять два этих, казалось бы, противоречащих друг другу текста? Сегодня нам поможет разобраться во всем этом наш гость Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Проясните, пожалуйста, нам ситуацию, что говорит Священное Писание о суде.
1: Коль скоро у нас цикл «Глубина Евангелия», я предлагаю посмотреть на отрывочек, где понятие «Евангелия» и «суда» упоминается в рамках одного повествования. Это книга «Откровение», 14 глава, стихи 6 и 7. «Откровение», 14 глава, стихи 6 и 7. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». И вот, имея это вечное Евангелие, он говорил громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Таким образом, очевидно, что частью вечного Евангелия, благой вести о спасении, является весть о наступлении Божьего суда.
0: Странно.
1: Суд является частью Евангелия.
0: Ну да, казалось бы, Евангелие – это благая весть, добрая весть. И все, когда мы думаем о суде, у большинства из нас возникают какие-то вовсе неблагие ощущения. Суд – это всегда страшно, суд – это всегда связано с тем, что тебя могут осудить.
1: Верно. Верно. Потому-то и нужно нам Божье откровение на эту тему. И слава Богу за то, что в Священном Писании при более тщательном исследовании эта истина с легкостью открывается. Давайте посмотрим на тот отрывочек, который вы прочитали в самом начале. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих, где сказано, что верующий в пославшего Меня, говорит Христос, слушающий Слово Мое, имеет жизнь вечную и на суд не приходит. На суд не приходит. Что означает это? Не приходит ли на судебное заседание? Имеется ли в виду, что его могут судить без его присутствия? Да? На суд не приходит.
0: Но сказано, перешел от смерти в жизнь.
1: Все, как бы вопрос для вечной
0: решен,
1: жизни
0: решен. То есть он уже да. Оправдан на суде.
1: Я посмотрел на вот формулировочку, которая используется в подлиннике. Оказалось, что эта фраза, ну, во-первых, суд – это кризис, откуда в русском языке соответствующее слово «кризис». Кризис – это ключевой термин. И вот то, что ему предшествует, коротенькое слово «эйс». «Эйс кризис». Вот что говорит подлинник. У нас это переведено «на суд». «Эйс кризис».
0: А буквально «в суд».
1: Вот в этом-то и вся штука, чтобы понять, о чем идет речь. Оказывается, всего 4 раза используется в подлиннике апостольских писаний вот это словосочетание. Давайте посмотрим, где и как оно переводится. Тогда смысл станет совершенно очевиден. Первое послание Тимофею, 5 глава, 24 стих. 1 Тимофею, 5, 24. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии». Вот эта фраза «к осуждению» – это «эйс кризис». То есть речь идет об осуждении. Дальше, 2 Петра, 2 глава, 4 стих, еще один отрывочек. 2 Петра, 2 глава, стих 4, говорит: «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Вот эта фраза «эйс кризис»
0: на суд здесь
1: буквально «на суд для наказания» четырьмя словами в синодальном переводе. То есть это не просто суд как разбирательство, это не просто попытка выяснить, определить дело человека. Речь идет именно о

0: о наказании. Значит, у нас есть перевод «осуждение», дальше «наказание». И в третий раз, когда это используется, фраза «послание Иуды», 1 глава, 6 стих, здесь неподалеку, Иуды, 1 глава, 6 стих, говорит: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Вот, то есть вот здесь переведено «на суд». Но контекст тоже очень понятен. Речь идет о тех, кого Бог содержит в узах для наказания. Ибо сказано: «Идите в огонь, уготованный для дьявола и ангелов его». То есть вот тот день суда для них несет с собой осуждение.
1: То есть правильно ли я вас понял, что словосочетание в греческом языке, как вы сейчас хотите сказать, «эйс» – «кризис», означает приходить на суд в качестве обязательно подсудимого?
0: Не только подсудимого, но это означает услышать в отношении себя приговор «виновен» и «осужден». То есть это приговор наказания. Потому текст надо
1: приходить
0: читать
1: на суд для осуждения.
0: Современные переводы предлагают так. Вот эту фразу «и на суд не приходит», они говорят: «и не будет осужден». То есть верующий в меня, давайте еще раз, кто слушает Слово Мое, говорит Христос, верит в пославшего меня, имеет жизнь вечную и не будет осужден, не будет наказан. Вот о чем идет речь. Все мы предстанем на суд Христов. Суд является частью вечного Евангелия. Речь идет о том, что те, кто принял это Евангелие, они на этом Божьем суде не будут осуждены. И сейчас нам очень важно задать вопрос, почему? Почему верующий в Иисуса Христа уже перешел от смерти к жизни? Причина заключается в том, что имело место во время Голгофской жертвы. В пророческих писаниях, начиная с самого начала Богооткровения, провозглашается истина о том, что будет заместительная жертва. В частности, пророк Исаия в 53 главе, в стихах с 5 по 10, использует целый ряд понятий, которые описывают Божий суд, совершившийся тогда, когда Иисус Христос отдал Себя в качестве Агнца Божия. Давайте прочитаем. 53 глава Исаии, с 5 по 10.
1: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас».
0: Если позволите, в 5 стихе говорится «за грехи наши», «за беззаконие наше», в конце 6-го «возложил на Него грехи всех нас». Далее по тексту, когда мы читаем, например, 8 стих, написано: «От уз и суда Он был взят, но род Его кто изъяснит, ибо Он отторгнут от земли живых». И вновь важная фраза для нашего исследования: «За преступление народа Моего претерпел казнь». А в стихе 10 сказано: «Когда же душа Его принесет жертву умилостивления». То есть суд уже состоялся. Все грехи мира, которые были сотворены на момент смерти Иисуса Христа и которые продолжают твориться до конца истории Земли, все они целокупно и одномоментно были возложены на Иисуса Христа. И Иисус Христос Себя дал в качестве жертвы. То есть Божий суд над грехами состоялся в жертве Агнца Божия Иисуса Христа. Потому тот, кто принимает Его в качестве именно вот этой заместительной жертвы, он таким образом принимает ту смерть и то наказание, и тот Божий суд, который над его личными грехами уже в лице Иисуса Христа состоялись. Тот постоянно находится в пространстве, защищенном от излития Божьего суда. Не были найдены в книге жизни и были ввержены в озеро огненное. И на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец и в руке Его острый серп.
1: А зачем ангелам судить нас? Разве Бог не лучше их знает, кто достоин вечной жизни, а кто осуждения? То, чье имя записано в книге жизни, тот верующий, да?
0: Если посмотреть на апостоль,

0: Священские Писания, то апостол Павел в послании к Римлянам в 8 главе об этом пишет так, 3 стих, Римлянам 8 глава, 3 стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». То есть суд Божий над грехом состоялся в лице Иисуса Христа. Он выпил вот ту самую чашу, о которой он говорил в Гефсиманском саду.
1: Осуждение. Вот
0: он говорил, да, если возможно, пронеси эту чашу, потому что эту чашу невозможно было бы никому выпить. Чашу Божьего гнева за все грехи всего мира. Это была очень тяжелая ноша, но Иисус Христос по любви своей к нам ее понес, чашу он эту выпил, потому Божий суд в лице Иисуса Христа на Голгофе состоялся. Поэтому тот, кто принимает эту жертву, и тот, кто входит в заветные отношения с Иисусом Христом, кто, войдя во Христа путем крещения, вот облегшись во Христа, продолжает жить в Нем и во Христе находится, тот постоянно находится в пространстве защищенном от излития Божьего суда, потому что Божий суд уже состоялся.
1: То есть тогда логично сделать вывод, что суд, о котором говорится, страшный суд, он будет только над теми, кто не принял Иисуса Христа?
0: Именно так. Священное Писание рисует нам несколько этапов суда. Можно говорить о трех самых важных этапах суда. И каждый этап для разной аудитории, что касается вот свидетелей, что касается присяжных заседателей, также что касается подсудимых и что касается результатов суда. И вот, когда мы дойдем до последнего, третьего этапа Божьего суда, о котором мы читаем в 20 главе книги Откровений, уже после тысячелетнего периода, там вот подсудимые – это нечестивые, и они были судимы по делам своим, не по делам Христовым. И потому вот там описывается тот суд, который и будет вот судом осуждения на гибель, ибо сказано, не были найдены в книге жизни и были ввержены в озеро огненное, это смерть вторая. То есть эти люди сами умрут второй смертью, как заплата или расплата за свои грехи, а вот те, кто принимает жертву Иисуса Христа, над ними смерть вторая не имеет власти. Но если вернуться к тому стиху, который мы прочитали касательно единства между вечным Евангелием и судом, там открывается именно тот суд, который все же касается верующих. Касается, как сказано у апостола Петра, Дома Божия. Время начаться суду с Дома Божия. И всем нам, апостол Павел пишет, верующим, должно явиться предсудилище Христово. То есть будет какое-то время, где подсудимыми будут те, кто поверил. Да? И вот здесь, если мы вернемся к книге Откровения, к этой 14 главе, где провозглашается вечное Евангелие, частью которого является весть о суде, то интересно задать вопрос, что происходит сразу же после того, как эти вести трех ангелов прекращаются, как они перестают звучать. Говорится о том, что час суда уже наступил. То есть, когда эти вести звучат, суд уже идет, да, ибо наступил час суда его. А сразу же после того, как умолкает последний ангел, в 14 стихе написано следующее, 14-15. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». То есть сразу же после того, как заканчивается звучание вести трех ангелов и заканчивается исполнение того, о чем они прорекли, начинается описание пришествия Иисуса Христа. То есть вот эта вот жатва, которая созрела, это конец истории земли. Сидящий на облаках небесных, да, Сын Человеческий, Он приходит для того, чтобы одних в житницу, а другую жатву на уничтожение. Сказано в учении Иисуса Христа, жатва есть кончина века. То есть перед нами открывается удивительная картина. Оказывается, еще до кончины века, до второго пришествия Иисуса Христа будет суд.
1: Странно, потому что в сознании

0: большинства людей суд как раз связан с пришествием Христа. Да. То есть страшный суд — это вот когда уже конец этому веку, после второго пришествия Иисуса Христа, он сядет судить живых и мертвых и прочее, прочее.
1: И этот суд в действительности описан в Священном Писании. Да, мы могли бы уточнить, что будет, скажем, такой частичный суд над живыми во время пришествия Иисуса Христа, но это далеко не все нечестивые. Да? Чтобы всех можно было подвергнуть суду, нужно всех их воскресить. И об этом

0: место еще перед пришествием Христовым. И когда мы читаем книгу Откровения, мы всегда должны помнить, что написана она языком всего Священного Писания. То есть
1: символизм там всего
0: Священного. Апостол Иоанн, когда пишет, он не изобретает новые термины, новые образы. Он пользуется уже, если говорить таким техническим языком, он пользуется устоявшимися техническими терминами, которые имеют свой смысл и уже утверждены, установлены в Богооткровении, в священных книгах, написанных до этого. То есть, иными словами, чтобы понять книгу Откровения, необходимо основательно знать все Священное Писание. И оказывается, что вот в описании этого суда, который будет иметь место до второго пришествия Иисуса Христа, Иоанн оперирует терминами и понятиями из 7 главы книги пророка Даниила. Давайте посмотрим. Даниила, 7 глава, стихи 9 и 10 для начала. Даниила, 9 глава, то есть 7 глава, стихи 9 и 10. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели и раскрылись книги».
1: А почему мы думаем, что именно этот отрывок Иоанн к этому отрывку оперирует, к 7 главе?
0: Потому что по мере прочтения мы находим здесь все действующие лица, да?
1: Которые в Откровении.
0: Которые в книге Откровения. И главное, чем этот суд заканчивается. Давайте читать 13-14. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий.
1: Как раз второе пришествие описывается.
0: Дошел до ветхого днями и подведен к нему. И ему дана власть и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». То есть этот суд заканчивается пришествием Господа, установлением его царства, как написано и в 22 стихе далее, в изъяснении этого сна. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». То есть книга Даниила повествует нам в действительности о суде, который будет иметь место перед пришествием Иисуса Христа, и который заканчивается вторым пришествием Иисуса Христа. Ну, вот теперь несколько интересных моментов. Кто здесь судьи? Да? А судьи кто? Сказано, тьмы тем предстояли пред ним, тысячи тысяч служили ему, судьи сели и раскрылись книги. То есть это небесное воинство, это те, кто у Божия престола находится. То есть это картина небесная, ибо с облаками небесными подошел Сын Человеческий прежде земли, прежде явления на землю, подошел к ветхому днями.
1: Ну да, до второго пришествия там никого у Божьего престола с земли еще и нет.
0: Да, речь идет о том, что вот там у Божия престола, среди небожителей, в присутствии небожителей, и они-то как раз являются судьями, открываются книги. А в книгах наши записи, потому что суд дан был святым
1: наши записи,
0: Всевышнего.
1: Записи наших дел, имеется в виду, или чего? Какие записи?
0: Вот это, конечно, можно было бы отдельно обсудить. Есть памятная книга, есть книга жизни, да, есть информация обо всем, что мы собой представляем. И наши слова, и мысли, и дела, и так далее. И есть книга жизни, куда вписываются те, кто вошел в заветные отношения с Господом. Так вот, книги раскрываются, и вот эти небожители начинают процесс рассмотрения.
1: Но это небожители, вопросов. Ангелы, да, то есть те, кто у престола Божьего присутствует.
0: А если вы посмотрите, что вот означает эта фраза «тьмы тем и тысячи тысяч», в Библии это всегда ангелы.
1: А зачем ангелам судить нас? Разве Бог не лучше их знает, кто достоин вечной жизни, а кто осуждения?
0: Конечно, конечно. Коль скоро в Священном Писании мы уже прочитали, что верующий не судится, но перешел от смерти в жизнь, для Бога, соответственно, этот вопрос уже решен. Потому-то я и подчеркиваю, что Бог здесь не назван судьей. Этот процесс не для Бога, не для его пользы.
1: Он уже знает, кто будет новое спасен, а кто нет на тот момент.
0: Более
1: да?
0: того, именно он является тем, кто определяет, кто в книге жизни оказывается, а кто нет. Но Бог исповедует то, что можно назвать принципом открытого суда. Вы помните нашу тему «Нужда в Евангелии»?
1: Да, конечно.
0: Во Вселенной возник

0: конфликт. Бог был оклеветан.
1: Его справедливость подставлена под вопрос. Да. И здесь то же самое. То есть тот у Бога же... решение есть, да. Но он хочет продемонстрировать справедливость этого решения всей Вселенной.
0: Угу. Да. То есть это та же самая тематика, это теодицея, да, это оправдание Бога. И Бог здесь демонстрирует, Бог открывает все записи и показывает, что в действительности имело место. Нам теперь нужно обратить внимание на то, что и в апостольских писаниях есть та же самая картина, угу. Вот с участием всех этих действующих лиц, угу. То есть у нас Бог-Отец, ангелы угу. и Сын Божий, и решается вопрос о святых Всевышнего, представителей народа Божия. Книга Откровения, 3 глава, 5 стих, содержит чудное обетование на сей счет. Откровение 3:5. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред отцом моим и пред ангелами его».
1: Угу. Посмотрите, то есть здесь... чье-то имя изгладится из книги жизни, а чье-то там останется. И вот то, чье имя записано в книге жизни, то тот верующий, да?
0: И тех и Иисус Христос исповедует mm-hmm. на этом великом суде. Mm-hmm. Есть те же самые действующие лица. Отец, ангелы, Сын Божий, Иисус Христос. И он здесь дает обетование о том, что он там на суде будет mm-hmm. Наше имя представлять как спасенных, угу. как тех, кто достоин войти и наследовать жизнь.
1: И достоин вечно. Не по своим делам, которые в книге дел будут тоже отражены, да, а потому что эти грехи исповеданы.
0: Да. То есть потому-то он и может нас там представлять, потому что в его естестве, когда он жил на земле, не было греха, угу. Потом он стал агнцем Божьим, чистым, незапятнанным, и он понес грехи всего мира. И те, кто эту жертву принял, кто верует в него... Кто исповедал свой грех, известный, да, знакомый угу. ему, да, осознаваемый грех, тот будет исповедан Иисусом Христом для того, чтобы быть вписанным угу. в книгу жизни для наследования Царствия Божьего.
1: Осужден не будет.
0: Угу. Да. Так вот, вот по этой причине это и есть Евангелие. Потому что это суд не для того, чтобы осудить. Это суд для того, чтобы продемонстрировать вот, имена и назвать имена тех, кто будет спасен. И очень важно отметить, что уже в самом изначальном откровении книги Даниила на эту тему есть такая фраза. «Суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Mm-hmm. Вот эта фраза «дать кому-то суд», она имеет устойчивое значение в Богооткровении. Mm-hmm. Я приведу один отрывочек коротко из книги «Псалтирь», глава 82, стихи 3 и 4. «Давайте суд бедному и сироте». Та же фраза. «Давать кому-то суд». Да? Угу. «Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых». То есть цель суда – это...
1: Давать суд – это защищать. Знаешь.
0: Защитить. Угу. Потому что во всей этой 7 главе книги Даниила на сцену мировой истории выходят звери, разные государства языческие. Потом зверь страшный и ужасный, который постулирует себя как религиозно-политическая власть. И вот от всех этих зверей народ Божий страдает. Доколе не приходит ветхие днями, и им дан суд. То есть Господь их защищает. И вот этот вот суд на небе, он делает определения и постановления, которые для народа Всевышнего являются спасительными. И потому и завершается он вторым пришествием Иисуса Христа. Теперь это дело небесное. Мы там не присутствуем, но наши дела там будут изучены в определенный момент истории. Вопрос, как это практически может касаться каждого из нас.
1: Ну, да.
0: Если вернуться к Евангелию от Иоанна, Иисус Христос дает там очень четкое определение суда. В 3 главе, в стихах с 19 по 21 сказано так. 3 глава, стихи с 19 по 21.
1: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы».
0: Угу. Суд есть свет.
1: Угу.
0: Суд состоит в том, что свет пришел в мир.

0: мир. И вот когда Божья благодать, когда влияние Духа Святого вскрывает состояние человека, и человек начинает разуметь, что он грешен в том или в другом, вот это момент его личного суда. От того, как он отреагирует, пойдет ли к свету, пойдет ли к Спасителю, пойдет ли к прощению, пойдет ли к Господу, чтобы от него получить избавление от этого греха, от вины греха, а потом и от самого греха, или нет, вот от этого зависит, как его дело будет рассмотрено на суде. То есть в практических категориях ключевой вопрос заключается в том, когда Святой Дух освящает мои грехи, мое тайное, то, что я не хочу, чтобы кто-то знал, когда я понимаю, что Бог об этом знает, когда я понимаю, что это грех, когда грех становится крайне грешен, как пишет апостол Павел, да, вот выхожу ли я сам, прихожу ли я с покаянной Господу и исповедую, обнаруживаю ли этот грех, называю ли его по имени, отрекаюсь ли от него, прошу ли прощения за него. И если да, то тогда мне нечего бояться. Меня могут, как говорится, просвечивать со всех сторон.
1: Любым светом.
0: У меня ничего тайного нет, о чем я бы знал. Вот это благая весть о суде.
1: Спасибо. Дорогие друзья, евангельская весть к нам звучит сегодня со страниц Священного Писания и гласит о том, что на Божьем суде все верующие в Иисуса Христа, все, кто исповедовали Ему свои грехи, будут оправданы. И нам нет нужды бояться этого суда. Напротив, мы должны с радостью думать о нем, потому что это благая весть, потому что перед всей вселенной наши имена прозвучат, как имена тех, за которых умер Христос и которые войдут в жизнь вечную.
0: Это так называемые семь язв Божьего гнева. Они изливаются на принявших начертание зверя. Они знают, у кого власть над этими язвами. Они знают, кто эти язвы посылают. И они его хулят. Не будет того, чтобы какой-то грешник просто не успел добежать до Бога. Как грех влияет на человека и как он изменяет человека. Есть печать зверя. Зверь по природе прямо противоположен Христу. Антихрист, да, вместо Христа.

0: Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем.
1: Много есть подходов к пониманию того, что такое душа. Давайте сегодня посмотрим, что об этом говорит книга Откровения Иоанна Богослова, книга Апокалипсис. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады новой встрече с вами. Приветствуем Александра Камнева, Александр пресвитер церкви, глубоко исследует Священное Писание. Я как-то вот люблю это подчеркивать, что он специалист в области IT-технологий. То есть склонность есть вот к какому-то такому техническому анализу, обобщению. Вот, Лен, что такое душа? Ну, на самом деле, многие говорят, это вот опыт, я не знаю, там, когда человек находится в коме, что вот у него душа там отходила, что-то видела и так далее. У тебя какое представление о том, что такое душа? А потом Александр нас направит, потому что наше последнее размышление было о душах под жертвенником.
2: Да, о душах под жертвенником.
3: Но вообще, ну, как бы, читая Священное Писание, я, ну, вот, пришла к пониманию, что такое душа. Потому что, ну, до чтения Священного Писания, то есть были разные предположения,

0: Но они были основаны, можно сказать, ну, просто на каких-то человеческих измышлениях. Вот. А Священное Писание говорит, что душа живая – это мы с вами. Угу. Потому что Господь сотворил человека, да, и назвал его душою живое.
1: Да. Но давайте сейчас вернемся к этому нашему видению, да, потому что мы их видим, эти души.
2: Это,
1: да,
2: видение Иоанна Богослова, да, которое он имел на острове Патмос.
1: Души, да. Смотрите, давайте посмотрим на слайд опять. Этим душам даны каждому из них белые одежды.
2: Души поджертвенников.
1: Души, да, поджертвенников, да. Вот. Смотрите, то есть, ну давайте будем разбираться, что такое душа. Душа вообще впервые появляется в книге «Бытие».
2: Слово «душа».
1: Да, да, да. Вот «нефеш», да, появляется в книге «Бытие», когда нам идет рассказ о том, как же Бог сотворил человека. И это сотворение очень интересное на самом деле, да. Ну, давайте рассмотрим.
2: Это, наверное, тот текст, Лен, который как раз ты и прочитала, да?
1: Да, посмотрите. «Создал Господь Бог человека из праха земного».
2: Что вам? Можно сказать, что это из химических веществ
1: конечно,
2: земли?
1: Конечно, конечно. Он же создал землю. Вот человек творит самым последним, на самом деле. Это, так сказать, пиковое творение. Это самое лучшее творение, что мог создать Бог на земле. Он все до этого сделал. Да? За 6 дней творил это небо и землю. А человек создал последнего, да, в последний день, в 6-й день, в пятницу. Создал Господь Бог человека из праха земного. И вот посмотрите, там молекула ДНК, я специально, да, вот эта спираль, отобразил. Она очень длинная, очень сложная, да. Углеводородное соединение очень сложное. Вот если кто химики, они это понимают, о чем я сейчас говорю.
2: Он ДНК, она свойственна только живым существам, да? Только животным?
1: Ну, животным, растениям, то есть она у них есть. То есть это очень сложная структура, сама молекула.
2: В отличие от неживой природы, да?
1: Да, в отличие от неживой. Так сказать, не органика есть, и органика, да? То есть вот это органика, то есть создал Бог органика. Органика может жить, но она еще не живет. Почему? Потому что Бог, смотрите, следующее действие, вдунул в его лицо дыхание
0: жизни.
1: Вот это чудо, которое дает Бог. Он его создал. Жизнь. Да, он, представляете, совершенный человек. Не мы с вами. Не мы с вами. А совершенный человек, Адам, это же, о котором скажет потом Бог, весьма хорошо он его создал. И вдунул в лицо его дыхание жизни.
2: Можно сказать, что вдунул в лицо его жизнь.
1: По сути, да. То есть я к этому и веду на самом деле. Причем, посмотрите, Бог сказал, и появились животные. Бог сказал, и море закишило рыбами. А как Бог создал человека?
0: Руками.
1: Нет, да.
0: Руками.
1: Да. И вдунул в лицо. Посмотрите, насколько это личные отношения. Он еще не живет. Отношения лицом к лицу уже. Понимаете, как Бог хотел общаться с человеком? Лично вдунул в лицо его, да, написано, свое дыхание. Дает ему жизнь. И вот я хочу вас спросить, да, как у нас рождаются дети. То есть вот ребенок рождается, он связан с пуповиной, со своей матерью, да?
2: Причем он в утробе не дышит.
1: Он же не дышит в утробе. Он пользуется кислородом от своей мамы, да? То есть питательные вещества. Да, вот.
2: Да.
1: И только он, значит, выходит на свет, первое действие, что он делает?
0: Раскрываются легкие.
1: И вот он должен что сделать? Закричать. Вот когда он закричал, это значит, означает, что все, он дышит нормально. Все.
0: Он живет.
1: Он живет. Я все время представлял этот момент, как Бог взял в руки созданного им Адама, да, и вдохнул. Что Адам вдохнул? Первый человек на нашей планете начинает дышать, да, посмотрите. И стал Адам душой какой?
2: Живое. Это вот здесь впервые упомянуто слово «душа».
1: Да, здесь вообще написано, как сделан человек.
2: И что такое душа?
1: Да, сделано очень... Что такое душа, по сути, да. То есть это то, что Бог создал из праха земного, да, то есть земной материи, и вдохнул в него. Вот это вот то, чем обладает только сам Бог. Это вот как написано,
0: источник жизни.
1: Имеющий жизнь в самом себе. Помните, Христос что сказал? Как Отец имеет жизнь в самом себе, так и дал. И Сын имеет жизнь в самом себе. И дает ему, кому он хочет. Поэтому дал и суд вести Сыну, потому что он...
2: Христу.
1: Да, Христу, да. И потому что он еще является Сыном человеческим. Он был одним из нас.

0: То есть еще раз, прах земной, да. То есть элементы, ну, не знаю, там, материя, да?
1: Да.
0: Дыхание жизни от Бога.
1: От Бога, да.
0: И душа,
2: это есть душа живая.
0: Это есть душа живая, да.
1: То есть mm-hmm. человек стал жить.
0: То есть вот Лена – душа живая, да. Я – душа живая, да. Александр – душа живая, да?
1: Живая, живой, значит,
0: причем
1: дышит.
0: В комплексе, ведь вот и тело тут тоже, да? Mm-hmm. То есть вот прах земли-то тоже?
1: Мы можем обратный путь рассмотреть, да? То есть mm-hmm. помните, что Бог сказал, значит, Адаму, как только ты вкусишь, начнешь mm-hmm. умирать, тамот-тамот, умереть умрешь.
0: Вкусишь от дерева познания добра и зла.
1: От дерева познания добра и зла, станешь грешником, да? Вот, а апостол Павел говорит, что конец греха – это что?
2: Смерть.
1: Это смерть. Это смерть. И что говорит Бог Адаму? Он говорит, ибо ты прах, прах ты что? И
0: возвратишься.
1: Возвратишься. Проклята за тебя земля, ибо ты прах, прах возвратишься.
0: Это вот, после грехопадения.
1: Вот. Этих текстов много, на самом деле, в Священном Писании. Но здесь вот у нас Псалом 145. Угу. Там как написано? «Не надейтесь на князей, на сына человеческого». Ну, почему не надейтесь? В них нет спасения. Выходит дух его, да?
0: То есть дыхание жизни,
1: ну,
0: да?
1: Ну, то есть вот это же вот руах, дыхание, да? Mm-hmm. Дух его уходит, и он возвращается куда?
0: В землю.
1: Землю свою. Вот скажите, пожалуйста, какой признак клинической смерти вообще? Самый главный.
2: Отсутствие дыхания.
1: Отсутствие дыхания. А как понимать, жив человек или мертв? Как вот врачи, вот самое простое, что нужно сделать?
2: Ну, там зеркало.
1: Зеркало. Зеркало, потому что когда человек дышит, да, там же угу. влага все равно присутствует, угу. да, в его дыхании, тогда зеркало начинает запотевать. То есть отсутствие дыхания, это называется клиническая смерть. Вот сколько человек может без еды прожить?
2: Ну, без еды 40 дней может прожить.
1: 10 дней, да, может как-то протянуть. А без воды?
2: Ну, дней 15.
1: Да, меньше, наверное, да? То есть вода нужна, то есть смотря где он находится, да, еще. Потому что когда потеешь, это же быстро, там расход воды и все прочее. А без воздуха?
0: Ну, несколько минут, наверное.
2: Да, несколько минут.
1: Минуты две максимум. Вот из нас, наверное, нетренированных людей. Вот, посмотрите. И через 3-4 минуты после отсутствия дыхания начинается потеря нейронов мозга. Клетки мозга начинают что делать?
0: Умирать.
1: Умирать. Вот смотрите, что написано. Выходит дух его,
0: исчезает.
1: И он возвращается. В тот день исчезают все помышления
2: его.
1: Его.
0: Угу. Все помышления все его. Помышления. То есть память обо всем.
1: Вот
0: исчезает.
1: Я и хотел как раз вас спросить. Что такое человеческая личность? Что такое разум? Это память, способность мыслить. Правда?
2: Да.
1: Вот, вот выходит дух его... Клиническая все. Смерть, а потом биологическая смерть. Начинается она как раз с клеток
0: мозга.
1: Первые умирают клетки мозга.
0: Угу.
1: Вот, посмотрите, как устроен наш организм, как Бог создал вот эту систему дыхания. Да? Угу. Посмотрите. А, дыхательная система. Легкие, бронхи, да, трахея, там, ноздри и так далее. И самое главное, в легких там есть такие эти альвеолы, да, куда... попадает атмосферный воздух, они как работают, как меха, да, человек вдыхает, туда попадает воздух. Кстати, площадь легких, благодаря вот их расширениям и то, что они состоят из таких мешочков, она значительно превышает площадь кожи,
2: человека.
1: Кожи, да. Может, 70 раз превышать, 100 раз превышать, mm-hmm. у тренированных людей даже.
0: Mm-hmm.
1: Понимаете? Вот. И эти и легкие, они испещрены капиллярами. И благодаря вот тонкой структуре воздух способен проникать через вот это вот, через мембраны, да, то есть клеток, попадая в кровь. Попадая в кровь. Поэтому у нас есть кровеносная система, в которой главная вещь у нас, это мотор наш, это сердце. Это наш насос. Что он делает? Он
2: качает
1: кровь, да, через те же легкие, mm-hmm. кровь, насыщенная кислородом, поступает к каждой клетке нашего организма, и кислород, попадая в клетку, начинает в ней окислительные реакции, без которых невозможна жизнедеятельность
2: человека.
1: Клетки, да?
0: Так все сложно, да? Так удивительно.
1: Это все просто, на самом деле.
0: Дивно. Дивное устройство человека.

0: Оно
1: и вот,
0: дивное,
1: кстати, да, когда говорится,
0: и очень сложное.
1: Вот, что все могло это эволюционизировать, то есть постепенно образоваться, а на самом деле одно без другого невозможно. Оно могло возникнуть только все в комплексе. Все точно в так же, как зрение невозможно без слуха. Слух невозможен без зрения. То есть оно все, нету варианта, чтобы оно постепенно возникало. Оно все было создано Богом одновременно.
0: Да. Более того, что такое еще дыхание еще? То есть кислород, он, значит, окислился, да? И поскольку у нас углерод очень такой элемент, который присутствует в клетке, он забирает углекислый газ и возвращает их опять в альвеолы легких. И там, да. И опять это разность давления, опять через мембраны. Мы и через дыхание, обратный процесс, человек возвращает углекислый газ в атмосферу, в атмосферный воздух. То есть ему нужен атмосферный воздух. То есть вот.
2: И даже содержание воздуха, да, то есть если был бы нарушен те пропорции, которые есть, да, то мы не смогли бы дышать.
0: Вы понимаете,
2: то есть там вообще на мили-мили какие-то,
0: конечно,
2: даже.
0: Конечно, конечно. Вот. А вы понимаете, почему душа живая стала? Потому что без кислорода ни одна клетка не живет. Не живет. А первые клетки, которые умирают, это клетки нашей нервной системы, центральной нервной системы, клетки мозга. Вот как, значит, устроен наш организм. И вот, посмотрите, еще есть одно определение слова «душа» в Священном Писании. Это книга Левит, 17 глава. Если кто из дома Израилева или из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, предупреждает Бог через Моисея, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, душу, да, истреблю. Потому что душа, тело где находится?
2: В крови.
0: В крови. То есть вот то, что мы сейчас говорили с вами о анатомии человека, оно, оказывается, прямо подтверждается словами Священного Писания. Вот что такое книга Библии, оказывается. Представляете, вот в этом неинтересно.
2: И анатомия, и физиология.
0: Самые, как считается, неинтересные вот левиты, числа, да, книги, то есть там скучные. Можно найти такие.
1: Непонятно.
0: Да, они как будто бы непонятны. Можно такие найти вещи, вот, которым вам просто будут аплодировать современные врачи. Душа человека, дыхание его находится в крови. Вот, понимаете? Вот мы сейчас об этом говорили, а Моисей когда это написал? Ну, да, полторы тысячи лет еще до нашей эры, представляете? Я назначил вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Смотрите, тут и жертвенник есть. Душа-то, значит, кровь, да, она где должна оказаться? На жертвеннике, потому что душа, пролитая кровь, символизирует смерть Иисуса Христа.
1: То есть не кровь, обязательно пролитая человеком, то есть не о смерти человека,
0: нет,
1: тут говорится,
0: не о смерти человека,
1: а о принятии жертвы Иисуса Христа. Да?
0: О принятии жертвы Иисуса Христа. То есть нет, жертва Иисуса Христа, любая жертва на жертвеннике, вот на этом медном, с которым связано святилище, в пятом печати, вот, который мы сейчас продолжаем рассматривать, как раз говорится о том, что Иисус пролил кровь на жертвеннике. Любая жертва, принесенная на жертвеннике в Ветхозаветном святилище, символизировала пролитую кровь Иисуса Христа. Кровь любой жертвы всегда попадала на жертвенник. Всегда. Всегда. Обязательно. Вот. Посмотрите. Дальше Моисей прям конкретно пишет. «Ибо душа всякого тела, кровь его». Она, душа его, потому я сказал вам, сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет, есть ее истребится. Вот смотрите, что мы в итоге имеем. Мы имеем душу под жертвенником, значит, символическую кровь Иисуса Христа, которая всегда изливает.
1: Это мы сейчас делаем связку с предыдущей нашей встречей.
0: С нашей встречи, да.
1: Еще раз напомню, что такое душа под жертвенником.
0: Ну, душа под жертвенником – это пятая печать, когда Иисус снимает пятую печать.
1: Это те, кто записаны в книге жизни, да? Те, кто имели...
0: Да, они точно записаны в книге жизни. Это те, которые... Ну, вы же к жертвеннику не подойдете, если вы не заключили завет с Богом. Понимаете? Вот, это народ Божий.
1: То есть вот. Это те, кто приняли Господа в свое сердце.
0: Да. И мы говорили о том, что

0: начался суд. Они требовали суда и получили белые одежды. Вот все-таки, кто эти люди? Как они туда попали? Почему это все-таки души, да, под жертвенником? Вот мы будем как раз об этом с вами на следующих передачах разбираться.
1: Ну, очень интересно, я считаю, вот полезно то, что мы сегодня поговорили о том, что такое душа. Лен, еще раз, душа – это совокупность тела и Божьего дыхания.
2: Дыхание жизни, да? Да.
1: Вот, и в то же время душа – это кровь. Угу. Как это связано между собой?
2: Ну, вот как я понимаю, да, то есть не могут никакие процессы проходить у нас в организме, да, угу, без кислорода, который обогащает кровь, и благодаря этой крови, то есть живет, да, человек, то,
1: да,
2: есть
1: все человеческая жизнь. Да, да. Потому что именно вот кислород, да, он разносится по организму, ну, и
2: кровью,
1: и питательные
2: кровью,
1: вещества,
2: да,
1: они,
2: да,
1: разносятся кровью.
2: Да. Угу. И, да, вот эта вот связь. Да. Поэтому.
0: Мы же с вами заметили, когда читали Священное Писание, что пролитие крови в Священном Писании означает потеря жизни. Вот почему она связана с жертвенником, вот почему это связано с Иисусом Христом, вот почему это душа, вот эта пролитая кровь, нас очищает. Вот почему нельзя есть кровь, принимать кровь и съедать ее. Говорит нам Господь через Моисея.
1: Ну, то есть мы тут говорим параллельно и о крови вот физической, да, и о крови Христа, которую мы принимаем верой, как кровь, да, пролитая, да, за нас, как жизнь Христа, отданная за нас, вместо нас, во искупление нас от грехов. Да,
0: да, хочу сказать о том, что мы будем в следующей передаче говорить. То есть, ведь все-таки там люди находятся. Как они туда попали? То есть, мы же знаем, мы сейчас только что говорили, что любая жертва символизирует Иисуса Христа. Но мы до конца еще не разобрали этот символ. Мы будем в нем дальше разбираться вот на следующей передаче. Как они туда попали? Почему именно люди? Почему именно души? Вот.
1: Ну что же, очень интересно. Это мы продолжаем с вами разбирать книгу Откровения Иоанна Богослова, его видение, которое было ему дано на горе Патмос. Его видение является основой книги Апокалипсис. Очень важно и интересно это все понимать. Спасибо большое, Александр, Лена. Ждем новых встреч с вами. До свидания.
0: До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

Причина, по которой многие боятся и в глубине души не любят Бога, состоит в том, что люди представляют Его в виде бесчувственного механизма. И не осознают, что у него тоже есть сердце.

0: Вы когда-нибудь просили у Бога что-то и не получали? Молились, но ответа не было. Иаков говорит, возможно, дело не в Боге, а в том, как мы просим. Почему одни молитвы Бог исполняет сразу, а другие будто не слышит? И при чем здесь мудрость? Если нам нужно решение проблемы здесь и сейчас? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разбирать послание Иакова, первую главу. И у нас в гостях Михаил Юрьевич Долженко, священнослужитель. Михаил Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Давайте, наверное, продолжим читать,
1: да.
0: Потому
1: да.
0: что это такое практическое очень
1: мы будем практиковать
0: важное послание. Да.
1: Хорошо, сегодня у нас тексты с 5-го. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих».
0: Вы прочитали синодальный, да. А у меня перевод Института Библии.
1: Угу.

0: Вот интересные такие тексты, да, я смотрю, здесь есть про мудрость и вообще про сомнения. Вот первый вопрос, наверное, касается 5 стиха, да, мы читали с 5 по 8 первой главы. «Если же кому-то из вас недостает мудрости, просите у Бога, и дано будет ему». Вот мы уже в прошлой теме, да, разбирали о том, что да, очень важно обретать вот, стойкость, да, характера, и она закрепляется в испытаниях. Да, вот, а здесь мы тоже читаем вот этот вот самый такие изначальный текст, и здесь начинается почему-то тоже опять-таки про мудрость. То есть не про что-то простое, а про мудрость. Почему именно про нее?
1: Ну, вообще Иаков, он на самом деле в своем послании, он берется за самое вот, важное, за самое интересное и за самое необходимое для человеческой жизни, по крайней мере, для отношений с Богом, которое 100% влияет на твою реальность здесь на земле. Вот. Нам, людям, иногда свойственно, знаете, духовность отодвигать на второстепенное, что-то по самой последнюю очередь. Ну, где-нибудь да, там, на смертном да. одре, я, может быть, вспомню о Боге. Да?
0: Или в старости подумаю.
1: Да, и человек, в принципе, он как бы склоняется к тому, что моя главная задача – это здесь и сейчас решать материальные вопросы. Да, первый вопрос – деньги, второй вопрос – здоровье, третий вопрос – духовность. Со временем может что-то поменяться, то есть когда вдруг здоровья начинает не хватать, ты такой… Ой, я понял, да, я денег зарабатывал, угробил здоровье. Так, теперь нужно заняться здоровьем. То есть я теперь заработанные деньги трачу на то, чтобы поправить здоровье. Да, а когда иногда люди уже и этот момент пропустили, они вдруг так, стоп, ага, что-то с деньгами не то, за здоровьем еще хуже. Ну, хоть как говорится, ну, о Боге надо подумать, да. И человек начинает ковылять в церковь для того, чтобы как-то примириться с Богом. И как раз вот здесь Иаков, он задает вопрос о мудрости. Потому что предыдущие тексты говорили о характере.
0: Да.
1: То есть верующий человек, который позиционирует себя рабом Божьим, он выстраивает отношения с Богом через эту призму. Он воспринимает испытания своей жизни, понимая, что он в руках Божьих. А значит, Бог допускает их для того, чтобы сформировать в тебе характер. Почему характер? Потому что кроме характера ты перед Богом ничего не представишь.
0: Ну да, это вообще то, что у нас...
1: Это базис христианский, да.
0: И есть, будет с нами
1: всегда. Да, и понимаем, что кроме характера... И характер, в принципе, определяет судьбу. Твое да. и твое восприятие Бога и все остальное. Поэтому он здесь говорит, хорошо, вопрос формирования характера. Он говорит, что для этого нужно? Это не просто там записывайте, я продиктую, пункт 1, пункт 2, пункт 3. Он говорит, нужна мудрость, потому что, да, у Бога есть 10 заповедей. Это такой минимум. И в то же время максимум для того, чтобы защитить себя, сохранить себя для Царства Божьего. Но Бог говорит, ребята, включайте мозг, а для этого нужна мудрость. А вот вопрос, о какой мудрости Иаков говорит, вот это, мне кажется, основа, что здесь пытается Иаков...
0: Да, потому что Бог всем ее даст просто и без упреков. Но
1: да,
0: вот о какой мудрости? Именно мудрости да. здесь идет речь?
1: Вот главный вопрос, о какой мудрости. И когда ты начинаешь читать Священное Писание, когда ты, в принципе, уже немножко знакомишься, мудрость мы в Библии встречаем в псалмах. А это за 900 лет до Рождества Христова. Псалмы Иаков знал, он был еврей, очень хорошо он знал эти тексты. А, например, в 110-м псалме есть такой текст интересный. Начало мудрости, страх Господень. Да? В Институте перевода Библии это звучит как начало мудрости, благоговение перед Богом.
0: Красиво звучит.
1: Да, очень красиво. И вот... Осознание человеком свое положение перед Богом, смирение, кротость и благоговение перед Богом. А благоговение – это не просто физический страх, Бог меня накажет за какой-то мой проступок, да, или за что-то еще. Нет, здесь благоговение от осознания того, что я его дитё. Дитё, которое призвано своего господина возвысить да, вот в обществе, в мире, да. Для себя лично его возвысить его перед другими. И поэтому здесь, когда говорится о формировании характера в испытаниях, Иаков говорит «мудрость». Потому что поступать правильно, как этого хочет Господь, для этого не человеческая мудрость нужна,

0: Вы знаете?
1: Да, вот я хотела как раз-таки спросить про то, что есть у нас человеческая мудрость, и вообще под мудростью мы можем разное понимать.
0: Да, но вот знаете, что самое интересное, вот логически, да, если мы говорим о мудрости, то ассоциация у человека с мудростью — это что? Это зачастую или старец,
1: да,
0: который умудрен сединою, он много прожил, у него опыты жизни там, и так далее, и тому подобное, да? Или под мудростью мы понимаем просто опытного человека, нашего близкого, родного, у которого были много переживаний в жизни, в разных испытаниях. Он сформировал в себе какие-то вот четкие ответы на какие-то вопросы, и он может дать тебе мудрый и умный совет. Да? Ты как бы ему думаешь, вот мудрость — это вот про это. Потому что мудрость от знания отличается тем, что человек может очень много знать. Человек может выучить Священное Писание наизусть, но быть неверующим.
1: Да, конечно.
0: Вот, потому может что об этом.
1: Знания не дают нам веры.
0: Но мудрость иногда, человек может спотыкаться в некоторых текстах Священного Писания, но в своих поступках, в своих действиях он явно отражает веру, которую он имеет.
1: Угу.
0: И поэтому Иаков, он здесь говорит вот о мудрости какой? Мудрость в простоте. И вот здесь он поднимает вот этот вопрос, вот посмотрите в тексте в самом.
1: Угу.
0: Допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст ему. То есть, если мы понимаем, если мы просим у Бога благоговения перед Богом, разве Бог не даст? А благоговение перед Богом – это как раз ключик, который открывает очень много доступа к тайнам Божьим.
1: Вот благоговение Богу. Что вкладывается в это понятие? Что значит быть благоговенным?
0: Благоговение – это осознание, что Он царь твоей жизни.
1: То есть, опять же, принятие?
0: Это принятие, это вопрос веры. Мы опять возвращаемся к тому, о чем всегда Иаков говорит. О том, что вера и дела – это две вещи, которые неразделимы. Они, они действуют одним единым целым, одним фронтом. И поэтому здесь, когда он говорит о мудрости перед Господом, то есть мудрости, которую дает Господь, это мудрость, в которой ты осознаешь себя инструментом в руках Божьих. Ты его представитель здесь на земле. Ты посол, да, как бы Царства Божьего, но живешь, находишься здесь на земле. И в твоих поступках, в твоих действиях, в твоих реакциях проявляется, чей ты господин, кому ты принадлежишь, представителем кого ты здесь на земле являешься.
1: Кому ты веришь.
0: И поэтому он говорит, вот об этой мудрости здесь идет речь. Да, Яков говорит, не достает тебе, как это сделать правильно, проси у Бога, Бог тебе даст. Бог тебе поможет, как это сделать наилучшим образом, чтобы вот это представление Бога в этом мире, в тебе, в самом и для других, оно было максимально благословенным.
1: Так. Понятно, про какую мудрость идет речь, да, только просит пусть с верой, без малейших сомнений.
0: Да.
1: Вот вопрос теперь вот касается, наверное, вот этих вот малейших сомнений. В чем вообще, в принципе, ну вот мы живем в 21 как бы веке, да, у нас есть Библия, она уже достаточно давно, да, мы много чего знаем. Какие сомнения у нас вообще, в принципе, могут быть? В чем вообще мы можем сомневаться, и да, и про какие вообще сомнения?
0: Ну, это вопрос как раз постоянного скептицизма. Это вопрос как бы противостояния. А вообще это тема, которую Иаков очень хорошо понимал. Он затрагивает, начинает здесь вопрос борьбы, великой борьбы между добром и злом, между Богом и противником Божьим, в котором человек занимает не последнее место. И с самого начала, почему Иаков говорит, что раб, он раб Божий? Он четко дает позицию. Он говорит о том, что я принадлежу Богу, я Божий воин, я тот, который инструмент в руках Бога. А это значит, что есть те, которые являются рабами не Бога.
1: Ну да.
0: Это
1: да,
0: те, конечно, которые становятся на противоположной стороне, не те, которые сопротивляются. И дальше мы с вами как раз читаем о том, что христиане оказываются частью этого конфликта. Поэтому верующий человек, неважно, жил он тогда, живет он сегодня, он вступает вот в это противостояние. Он вступает в конфликт с законами противоборствующей стороны, он вступает на территорию противоборствующей стороны, он вступает на какие-то мотивы, какие-то понятия, какие-то действия противоборствующей стороны, ловушки противоборствующей стороны, да, какие-то засады. И здесь мы с вами как раз видим, что речь, о чем Иаков ведет.

0: Он говорит, что сомнение – это один из инструментариев. Если сила христианина в вере, то сомнение – это как раз инструментарий, разрушающий веру. И поэтому он здесь говорит, такого верующего человека, то есть вера и сомнение несовместимы просто-напросто в человеческом сердце. И поэтому он здесь говорит, начинает он делать сравнение, да, аллегория. Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой.
1: Какое интересное вообще сравнение, какое красивое. Почему именно с ним сравнивается?
0: Ну, во-первых, вообще для евреев море это была страшная вещь. Вот. Они явно не были людьми моря. Вот. И для них, представьте себе, скорость волны это страшно. Но Иаков, он наблюдателен. И он наблюдает о том, что какой бы страшной волна ни была, она временна. И ветром она может быть поднята, но ветром она раздуваема, развиваема, да, разбиваема в прах. То есть тонны воды, которые превращаются в пыль водную. И здесь он как раз это сравнивает и говорит, что сомнения, какими бы страшными они ни были, будь то давление снаружи, будь то давление изнутри, но они вот развиваемые, они просто вот разбиваемые. И вот эти сомнения, о которых говорит Иаков, говорит о том, что нету ничего общего между сомнением и верой. Потому что сомнения, которые начинают подтачивать основание веры, они разрушат в первую очередь понимание тобой, чей ты. А это за собой влечет потерю мудрости. А потеря мудрости толкает тебя к действиям и решениям глупым.
1: То есть получается, что если мы смотрим на призму нас сейчас, да, очень часто мы задаемся вопросом, кто я? Да? Мы знаем, если мы знаем ответ, да, что я сын, да, или дочь, да, Божий, мы знаем это определение, мы понимаем свою ценность, мы понимаем о том, что у кого мы просим мудрости.
0: Конечно.
1: Мы уже понимаем, что, вот как мы ранее говорили, да, через питание формируется наш характер, да, это наша основа. И, соответственно, мы уже понимаем, да, мы верим, начинаем верить. Да, это тоже приводит вот к нашей такой уверенной вере. И тем самым у нас сомнений, ну, возникает все меньше и меньше. Но сомнения могут вообще в принципе быть? Или любое сомнение это является, так скажем, смертным грехом?
0: Нет. Дело в том, что о чем Иаков как раз изначально говорит о силе мысли. Почему здесь он не просто так показывает о том, что мы должны вооружиться мыслью определенной. Да? Мысль – сильная вещь. И даже уже доказано на сегодняшний день, например, когда мать, переживающая за своего сына, очень чувствует, что с ее сыном или дочерью где-то происходит. Между ними может быть тысячи километров. Но она чувствует какую-то тревогу, что-то еще. Может позвонить по телефону, написать в соцсетях, и действительно, проблемы у дочери или у сына. То есть это говорит о том, что какие-то процессы нам непонятные, они в сознании есть. И материализация мыслей как раз это то, чем сегодня ученые и занимаются. Что когда в твоей голове, даже мы можем просто из практики жизни, да, вот, допустим, какая-то свербящая мысль, какого-то желания, вот она засела в сознании, да, если ты даешь ей развитие, 100% она реализуется.
1: Вот 100%. Если есть мысль, есть желание, и
0: да. Значит, это может. Когда ты действовать. Начинаешь эту мысль муссировать, да, ты начинаешь думать, как ее воплотить, она рано или поздно выстрелит. Иногда для этого достаточно несколько мгновений, иногда для этого уходят месяцы и годы. Но ты вот целенаправленно к осуществлению идешь. И поэтому как бы здесь Иаков это хорошо понимает, он это знает. И он говорит о том, что если ты допускаешь в своем сознании мысль сомнения, да, она может появиться, потому что мы греховны. Вот эту поправку на грех никогда не нужно забывать. А раз мы греховны, мы таким образом приоткрываем дверь для сил, противящих Богу, для того, чтобы он поселил в нашем сознании сомнения и начинал, да, как в Бытие мы читаем, когда Люцифер в виде змея говорит Еве, а истина ли, да? Ну, то есть как бы он сразу подверг сомнению, да. И когда это сомнение, ему стоило поселить сомнение в сознании,

0: и Евы. Дальше мы с вами что уже? Следующий момент мы видим, Ева с радостью бежит и несет плоды Адаму. Смотри, я тут вкусила, я там, короче, змей там разговаривал, я его понимала. Слушай, вот это вообще они дают знания, мы вообще станем сейчас богами.
1: Педалага.
0: Давай съедим.
1: Вот.
0: Вот, понимаете, вот. Как бы, вот оно, мысль, которая посеяна в сознание, и она воплощается.

0: И Бог это хорошо знает. Именно поэтому для Бога ценность человеческой жизни, она превыше всего. И Бог говорит...
1: Это знать не только Бог.
0: Да, и Бог говорит о том, что сегодня в твоей голове одна идея, но я силен эту идею поменять. Мы же люди иногда, мы говорим, нет, человек безнадежен. И вешаем на него какой-то штамп, ярлык. Да. Вот. Но Бог говорит по-другому. Бог говорит, пока человек жив, я с ним работаю. Но при этом здесь же он предупреждает, он говорит, будь осторожен. Иаков пишет об этом. Он говорит, разрыв между верой и делами происходит, когда появляются сомнения. Сомнения подтачивают основу веры.
1: То есть, если мы поддаемся сомнениям, да. то, соответственно, наша вера, она ослабевает.
0: Она ослабевает.
1: Это инструмент к ослаблению. Да. То есть, получается, что вот в самом начале, да, когда я говорила про то, что молитвы, вот на некоторые молитвы мы не слышим ответа. Может быть, это зависит от нашей веры, от того, что мы, может быть, не совсем так доверяем, может быть, мы не просим как раз-таки той самой мудрости. Мы действуем житейской мудростью, которая зависит больше от нашего опыта, а не от нашего взаимоотношения.
0: К сожалению, вот именно так оно и часто и происходит. Мы очень, мы же ограничены.
1: И да, наше сознание.
0: Наше сознание ограничено, наше представление о Боге ограничено, и о Его действиях оно ограничено. Мы иногда просим и просим то, что мы видим в определенных рамках. Мы говорим, Господи, хочу вот так. Да? И мы молимся и говорим, вот, наверное, вот так оно и должно быть. Бог может давать ответ совсем по-другому. Но мы такие, не-не-не-не, подожди, Господи, это не так, я вот так хочу. Да, Бог говорит, слушай, ну как бы я-то тебе предлагаю лучший вариант. Ты даже не представляешь себе, насколько он лучше. Мы говорим, не-не-не-не-не, мне вот именно вот такой. А если вдруг Бог не дает такой, как я хочу, мы говорим, ну все, Бога нет, что-то он мне не дает того, что я хочу, и так далее, и тому подобное. Очень много великих людей споткнулись именно вот об эти сомнения. Они не увидели Божьего ответа, они не готовы были смириться пред предоставленным Божьим инструментарием, потому что они посчитали, Бог должен ответить только так, как я это вижу.
1: Мне кажется, вот мудрость, кстати, здесь еще заключается в том, что очень часто мудрость житейская, она основанная на опыте. И нам кажется, что вот если я буду делать, как вот делал раньше, то вот, такой шор, да, нам страшно шагнуть куда-то вправо или влево. Когда мы надеемся на Бога, и когда мы знаем, что у нас вот эта вот есть связь, мы слышим Его голос, мы понимаем, что Он нам хочет сказать, наш страх, в любви же нет страха, они немножечко, так скажем, расширяются, и, соответственно, вот эта мудрость, она помогает видеть нам мир немного иначе. Мне кажется, это очень важно. Тогда мы можем, вот как Иаков, доносить какие-то очень важные мысли.
0: Ну вот как раз главный инструмент, о чем здесь Иаков говорит, он говорит о сомнениях, и он говорит, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Звучит достаточно жестко.
1: Да.
0: Потому что сомнение – это то, что убивает веру. А если человек не имеет веру, он не может правильно понять Божью волю в отношении своей жизни. И поэтому это губительно. И дальше написано, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Знаете, наверное, видели в интернете такой мем, когда человек пытался куда-то попасть, у него две очереди, да?
1: Ага.
0: И он за одной встал, потом видит, параллельно двигается быстрее. Он раз переметнулся в эту.
1: Да-да-да-да.
0: Тут это застопорилось, движется это быстрее. Он раз сюда. В итоге, пока он прыгал по очередям, все закрылось и закончилось. И он никуда не успел. Поэтому здесь иногда в жизни, вы знаете, бывает точно так же. Мы сомневаемся, и мы то в одно дернемся, то в другое. То верю, то не верю, да, то вот так вот. И человек, Иаков, он конкретный, он не врет, он честно говорит. Он признается так, как если он не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Потому что если человек думает, давай, может быть, по-моему, да? Ну, Господи, давай по-моему. Нет, ну, как бы я христианин, надо, чтобы все-таки твоя воля была, да? Ну, твоя воля, ну, я не знаю, ну, что-то как-то вот мне вот боязно. Нет, давай все-таки, ну, как бы твоя воля, ну, по-моему. И вот, понимаете, как бы Бог говорит, слушай, ты чего хочешь на самом деле?
1: За двумя зайцами погонишься,
0: да, не зря это пословица.
1: Не поймаешь.
0: На двух стульях не усидишь.
1: Да.
0: И два раза в одну речку не войдешь. Вся эта мудрость, она была основана на библейских принципах человеческой. Поэтому как бы здесь речь тоже ведется о том, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех, написано, путях своих.
1: Да, я, конечно, не думаю, что это про раздвоение личности.
0: Нет, это не про раздвоение личности, это как раз про то, что когда человек вот в таком состоянии, да, во-первых, он теряет главное.

0: ответ на свой вопрос, кто ты и чей ты.
1: Угу. А и это
0: дальше,
1: важно.
0: Иаков он пишет, что такой человек не тверд во всех путях своих.
1: Да.
0: Всегда. То есть получается, что ты постоянно будешь подвергаем каким-то внешним влияниям.
1: Угу.
0: И твоя жизнь, она полностью будет зависима исключительно вот от внешних ветров.
1: Вот, еще очень часто, с чем сталкивается современный человек, что мы живем, как сейчас любят говорить, не своей жизнью.
0: Угу.
1: А получается, что если мы не помним свой ориентир, кто я, если мы не имеем вот эту взаимосвязь с Христом, мы не проживаем свою жизнь, потому что мы постоянно подвергаемся воздействию, влиянию извне. Ну, если мы постоянно сомневаемся и колеблемся вообще в принципе в жизни, во всех каких-то делах и вопросах, да, потому что мы каждый день, каждую минуту принимаем какие-то важные решения в своей жизни. Ну, там, пойти что-то сделать, от этого тоже очень многое зависит. Ну,
0: вот, это происходит, да, же формирование. Почему Иаков говорит о самом главном, о характере?
1: Угу.
0: Потому что он говорит, человек с двоящимися мыслями, он не формирует свой характер.
1: Ну, да.
0: Он формирует привычки, которые, к сожалению, не делают человека счастливым и не делают счастливым людей вокруг него.
1: Угу.
0: И вот эти проблемы, связанные с влиянием, там, ну да, вот ты подросток,
1: да,
0: на тебя влияют друзья.
1: Сверстников,
0: потом ты пошел в институт, на тебя влияет окружение,
1: да,
0: в институте. Пришел, угу, ты на работу,
1: коллеги,
0: как говорится, не проставишься, коллектив не вольешься. Ну ладно, я пить не люблю, но надо.
1: Угу.
0: И вот это, понимаете, вот это вот, а в итоге ты, когда очнешься, извини, у тебя цирроз печени или еще что-нибудь, разбитая жизнь, там, дважды женатый, детей, куча алиментов, и в итоге ты такой сидишь и думаешь, а чего я в жизни добился?
1: А чего я в жизни вообще хотел?
0: А чего я
1: же шел?
0: Да, и в итоге как бы вся жизнь разбита, и ты думаешь, ну все, вот, ну теперь как бы, а что теперь?
1: Вот получается, что Христос и вера, они формируют в нас вот этот вот четкий стержень понимания, к чему мы должны стремиться в жизни, чего мы должны хотеть и куда мы должны двигаться. Вот этот вот характер, да, как закалялась сталь, как закалялись мы.
0: Да, да. Ну, вообще, на самом деле, я для себя вот в течение жизни, да, я вот уже 30 лет нахожусь среди верующих, верующим человеком, и вся моя жизнь, в принципе, сформирована. То есть я пришел к вере в 18-летнем возрасте.
1: Угу.
0: И я вижу разницу, вот за 30 лет я вижу разницу между своими сверстниками.
1: Угу.
0: И с той компанией, в которой я вращался, половина уже на кладбище моих сверстников.
1: Это
0: то есть
1: печально.
0: Мне еще нет 50 лет, но половина моих сверстников уже на кладбище. Потому что их жизнь как раз была вот под влиянием вот сомнений. То есть их позиционирование себя перед Богом, оно не сформировалось.
1: Угу.
0: В результате вот одно влияние, второе влияние, третье влияние, да, привычки и так далее, и то подобное, разбитые семьи, там кто-то покончил жизнь самоубийством, кто-то умер от наркотиков, кто-то от того, что допился до белой горячки. Но факт тот, что вот, нет, это, к сожалению, это реальность, в которой мы живем.
1: Угу.
0: Некоторые люди думают, ой, меня это не коснется. Нету людей, которые сегодня стоят в сторонке и наблюдают за борьбой между Богом и сатаной со стороны и думают, о, я никому не принадлежу, я свободная личность. Нет свободных людей, иллюзия.
1: Да.
0: Ты или раб Божий, или раб противника Божьего. Третьего не дано.
1: Мне очень понравилась как-то фраза, я слышала, что каждый человек во что-то верит. Даже если ты, так скажем, да, человек, который считает себя полностью атеистом, ты веришь, что в Бога нет. Твоя вера, она все равно во что-то есть.
0: Конечно.
1: То есть получается, что если ты не веришь, если там в Христа, в Бога, да, вот, то получается, ты веришь совершенно другой как бы силе, да, или веришь иному.
0: Ты принадлежишь, да, ей, но ты об этом даже не знаешь.
1: Да.
0: Верующий человек, почему он обладает мудростью? Потому что он конкретно знает, чей он, кому он принадлежит и что ему делать.
1: Да, тогда у него есть вот эта взаимосвязь, и, соответственно, есть вот эта Божья мудрость, которая, да, помогает ему ориентироваться по жизни.
0: Угу.
1: Михаил Юрьевич, благодарю вас.
0: Да, мы продолжим.
1: Спасибо вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Помните, апостол Иаков открывает секрет. Бог готов дать мудрость каждому, кто благоговеет перед ним.

а я воспевать буду силу Твою. И с утра раннего, ликуя, любовь Твою неизменную восхвалять. Ибо Ты крепостью был для меня, прибежищем в день бедствия моего.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Глаша, смотри, какие красивые куклы.
1: Не трогай, мама не разрешает.
0: А я хочу играть.
1: Ты можешь их сломать.
0: А я не буду их ломать.
2: Привет, маленькая синьорита. Хочешь узнать, что это за куклы?
0: Я хочу с ними поиграть.
2: Конечно же, ты поиграешь с ними, но только после того, как я расскажу, что это за куклы.
0: А я хочу сейчас.
1: Ты слышишь, что дедушка не разрешает с ними играть?
2: Вита, посмотри, а что там лежит на диване?
0: Что?
2: Иди посмотри, это небольшой сувенир для тебя.
3: Глашенька, присмотри за Витой, пока все не собрались.
4: Ух ты, что это за памятники древнего зодчества?
0: Не трогай, это мои куклы. Их дедушка не разрешает трогать.
1: Ах, да, это твои куклы, забирай.
4: Забирай свои куклы, а мы будем есть мороженое.
0: Какое мороженое? Я тоже хочу.
1: Клубничное.
4: Зачем вы ее дразните?
1: Они шутят, нет у них никакого мороженого.
5: Ну что, друзья, мы готовы рассказать вам новую историю. Присаживайтесь поудобней.
0: А можно я буду слушать историю с моей собачкой?
5: Конечно, и твоя

0: собачка пусть тоже слушает.
1: Но прежде чем мы расскажем нашу сегодняшнюю историю, я хочу показать вам, насколько она древняя. Если сегодня вы попадете на Ближний Восток, вы сможете увидеть там холмы или курганы. Местные жители дали им название Тель. Тель – это холм, который возник в результате строительства древних городов. Тель образовывался, когда один народ нападал на города другого народа и в знак наказания разрушал эти города.
0: Потом на этом же месте строили другой город, но снова приходили завоеватели и также его разрушали.
1: Таким образом, слой за слоем и возникали эти курганы или тели.
2: Это как? Это что? Город стоит на городе?
1: Да, город стоит на городе. Эти тели – настоящая находка для археологов. Когда археологи раскапывают первый слой, они раскапывают города из средних веков. Опускаясь ниже, они находят останки культуры времен Римской империи, потом Персидской империи, и на самом дне, уже под землей, находятся останки самых древних культур, которые развивались 4-5 тысяч лет назад.
3: Именно в это время и жил герой нашей сегодняшней истории. Этого человека звали Авраам.
4: Он жил 4 тысячи лет назад?
1: Да, Авраам жил около 4 тысяч лет назад.
5: Ого!
1: Он вместе со своей семьей жил в древнем городе Ур.
3: В этом городе и находились подобные статуи. Но это были не просто статуи. Это были боги, которым поклонялись жители древнего города Ур.
4: Как это боги? Ведь Бог живет на небесах, и его никто не видел.
1: Да, к сожалению, с этой историей и дальше мы будем рассказывать о народах и их так называемых богах, которым они поклонялись.
3: Еще мы будем называть этих богов идолами или истуканами.
2: Но ведь Авраам не поклонялся идолам.
4: Он любил Бога, и Бог его любил.
1: Правильно, Вита, молодец. Именно поэтому Бог нашел Авраама и сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе».
6: И куда он пошел?
3: Дорогие ребята, а вот куда пошел Авраам, когда послушался Бога, и какую награду он получил за свое послушание, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Итак, Авраам послушался Бога и покинул город, в котором жил много лет.
1: Авраам жил в древнем городе Ур. Однажды к нему обратился Бог и сказал: «Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам взял с собой также и Лота, своего племянника. Вместе они пошли в ту землю, которую указал ему Бог.
0: За то, что Авраам и Лот послушались Бога, Господь их обильно благословил. Стада овец, коз и верблюдов стали настолько большими, что их пастухи стали часто ссориться из-за того, где пасти скот.
1: Тогда Авраам предложил Лоту разделиться. Он дал Лоту возможность, чтобы тот сам выбрал землю, которая ему нравится больше.
0: Лот посмотрел вокруг и увидел реку Иордан. Вокруг нее росли прекрасные сады, и избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую.
1: После этого Бог снова явился Аврааму и сказал: «Авраам, тебя ждет великая награда».
0: Но Авраам сказал Богу: «Ты не дал мне детей, и мой слуга получит мое наследство».
2: Авраам напрасно беспокоится, Бог может все.
1: Авраам не напрасно беспокоился. Ему на тот момент было уже больше 80 лет. Он был старше, чем я.
3: Ого!
2: Дедушка, ты еще не

0: подары.
1: Спасибо, Вита.
2: А почему Авраам огорчался, что у него не было детей?
1: В те времена считалось большим проклятием не иметь наследника.
0: А почему Бог не давал ему детей? Он же сделал все, что сказал Бог.
3: Мы не всегда знаем действия Бога, ведь Бог действует так, как ему угодно. Но именно при этой встрече Бог снова повторил свое обещание.
0: Он пообещал Аврааму малыша?
1: Да, Бог снова заверил Авраама, что его ждет великая награда. Но прежде чем Авраам получит обещанного малыша, он должен будет вступить в завет с Богом.
4: Дедушка, а что такое завет с Богом?
1: Завет – это вступление двух сторон в особые отношения верности и преданности.
3: В древние времена люди очень хорошо знали это слово. Когда два человека вступали друг с другом в завет, они давали друг другу клятвы и обещали быть верными своим клятвам.
1: Подобный завет Бог предложил вступить Аврааму. Бог дал ему клятву, что если Авраам останется верным ему, то Господь Бог даст его потомкам всю землю, по которой странствовал Авраам.
0: А какую клятву Богу дал Авраам?
3: А Авраам поклялся Богу, что он будет верным ему и будет соблюдать его святой закон, и не будет поклоняться идолам.
1: В этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав ему: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата».
0: Ура! Скоро у Авраама появится малыш.
2: Сколько же ему было лет?
1: В это трудно поверить, но Аврааму было 100 лет, а его жене Саре было 90 лет.
5: Ого!
2: А разве такое возможно?
6: Нет, такое невозможно. В этом случае Бог совершил явное чудо для Авраама и Сары, потому что в такие годы люди не способны иметь детей.
2: А может, поэтому они так долго и ждали? Бог хотел им объяснить, что это чудо.
1: Именно так, Глаша. В Библии написано, что вера во всемогущество Бога позволила Аврааму стать отцом.
2: Какая хорошая история. Я люблю такие истории.
0: Авраам слушался Бога, и Бог дал ему малыша.
6: Правильно, Вита. У Бога были большие планы для потомков Авраама. Бог ожидал, что они совершат великие дела для Господа на этой земле.
2: А как Авраам и Сара назвали своего малыша?
3: Они дали ему имя Исаак. И переводится оно «тот, кто будет смеяться».
0: Он был хорошим малышом. Он слушался своих родителей.
3: Да, но больше про Исаака и его потомков мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!

0: Всем привет!
1: Привет!
0: А я такую замечательную новость узнала. Кстати, вы уроки сделали?
2: Да,
1: не полностью.
0: Ну, не полностью это классно, но если сделали, тоже хорошо. Все равно же потом придется это делать. Но после моего известия это будет делать намного легче.
2: А какое известие?
0: А я узнала такое замечательное средство для пятерок. Вот сейчас я вам расскажу. Я в журнале вот что прочитала. Существуют замечательные продукты, которые активизируют работу мозга. Ну, то есть умнее становится человек. В списке этих продуктов также у нас вот эти капуста и перепелиные яйца. Представляете, круто?
2: Вау!
0: Вот сейчас еще. Морская капуста помогает уставшему человеку вернуть силы и улучшить здоровье.
2: Вау!
0: А еще тут написано, что один китайский император Канси издал указ, чтобы все граждане

0: обязательно ели морскую капусту. А если кто-то не ел, того считали антигосударственным преступником, представляешь?
1: Ничего себе!
0: Просто из-за того, что не ел капусту. Вот так вот этот император поддерживал здоровье своих подчиненных. А еще вот тут про перепелиные яйца кое-что написано. Перепелиные яйца также положительно влияют на умственное развитие и способности детей.
2: Вот это да.
1: Вот
0: да. И поэтому правительство Японии издало закон ежедневно есть по 2-3 перепелиных яйца детям и по возможности взрослым. Представляете? Круто! И вот ученые выяснили, что при употреблении перепелиных яиц, вот слушайте, дети меньше устают и становятся более подвижными, и у них нет проблем с приготовлением уроков.
2: Да, да.
1: А, вот бы птичка-перепелка была дома.
0: Ага. Ну что, не будем терять время и начнем приготовление.
2: Да.
0: Сначала мы морскую капусту готовим. Вот она такая сушеная. В мисочку ее выкладываем. Вот. Давай. Так, оставляем.
1: А еще тут.
0: Ладно, все.
1: Все.
0: Теперь заливаем водой. И нужно ее обязательно промыть, потому что в ней очень много песка. Вот смотрите. Вот так. На, попробуй тоже.
1: Какая она, если
2: как можешь. Водоросли.
0: Ну так это и есть водоросли. А потом грязную воду нужно вылить, чистую налить и оставить ее постоять 3 часа. Но у меня она уже есть приготовленная. Клади. Я сейчас вам покажу ее. Смотрите, какая. Я тут уже воду слила. Смотрите, она как будто со дна моря.
1: Да. О, как макароны какие.
0: Только они немножечко липкие, но вот смотрите, какие красивые. Теперь, Вить, можешь, пожалуйста, нам раздавить чеснок? А ты вот... выдавить лимонный сок.
1: Выдавить лимонный сок.
0: Вот, на ножичек пополам. Теперь мы берем паприку.
1: Ага, спасибо, Алян.
0: Мы кладем туда чайную ложечку. Теперь еще берем чайную ложечку соли.
1: Что такое?
0: Вить, можешь мне подать, пожалуйста, сахар? Спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Берем столько же сахара. Теперь идем. Ты все уже?
1: Я?
0: Ну да. Тогда наливай. У тебя скоро, Вить?
2: Да, сейчас последнюю дольку выжму.
0: Тогда мы тебя подождем.
1: Ладно, пахнет.
0: Ага. Все. Все. Вот мы кладем чеснок.
1: Еще.
0: Сюда же.
1: Тут перемешать надо.
0: Да. Теперь вот смотрите, вот берем ручками и также перемешиваем. Да. Так, подожди, Алён, давай я сейчас. И потом я тебе тоже дам.
1: У них какие вот. Красивые ручки.
0: Ага. Так. Вот так вот перемешиваем. Хочешь тоже перемешать? Давай. И мы берем тарелочку.
1: Попробуй тоже. Всё, перемешали.
0: Теперь мы берем и выкладываем ее на тарелочку. Не берем много. Берем вот столечко.
1: Почему?
0: Ну, может быть, еще чуть-чуть. И помогите мне ее выложить в форме гнездышка. Давай вот так на середину. Ага. Спасибо. Вы догадались, почему в форме гнездышка?
1: Там да, это яйца.

0: там лежать.
1: Ага, правильно. И теперь надо почистить 3 перепелиных яйца. Мы еще 2 оставим, как на запас. Держите каждый по одному яичку. Так, и я возьму. Они очень маленькие и вот легко чистятся.
0: И просто сожмешь, а они уже чистятся.
1: Это вот такие вот у нас вареные перепелиные яички.
0: Уже вареные?
1: Да. Лишнее выбрасываем.
2: А яичко?
1: А яичко сейчас я вам покажу, что можно с этим сделать. Ах, точно, я еще маслом забыла полить. Вот берем оливковое масло и вот так вот еще поливаем.
0: Пока ты поливал, я же тут закончила.
1: Ну, это хорошо.
0: У меня вот такое гладенькое.
2: Что делать с яичками?
1: Сейчас я вам покажу. Давайте мне яички. Угу. Сейчас мы сделаем, вот, например, из этого яичка сделаем маленького цыпленка. Вить, ты можешь вот из морковки отрезать буквально 3 тоненьких кружочка, только вот без этой. А ты, Ален, можешь одну оливку порезать на маленькие кусочки. Угу. А я пока и сделаю из этого яичка цыпленка. Сначала мы вот здесь вот по контуру вот это вот все белок надрезаем.
2: Я сделала 3 тоненьких колечка.
1: Можешь еще потоньше?
0: Это было Надька, подскажи.
1: Маленькие-маленькие кусочки.
0: Маленькие. Кружочки?
1: Нет, просто маленькие кусочки.
0: Вот. Какие-то такие.
1: Да, можно еще поменьше будет.
2: Вот, еще одна тоненькая.
1: Вот сейчас мы этот белок вытаскиваем, но желток оставляем внутри. Тут у нас будет такой цыпленок.
0: Пока, а можно?
1: Вот. Давай.
2: Морковки.
1: Спасибо. Мы берем чуть-чуть, вот буквально надрезаем здесь. И сделаем из вот этого маленький хохолочек цыпленочку.
0: Хохолочек? Это что такое?
1: Гребешочек такой, хохолочек. Ну вот, вот такие вот. Можно даже побольше чуть-чуть. Ты просто делай несколько таких. Вот, вставляем этот хохолочек наверх.
0: Теперь... Корона!
1: Это не корона.
0: Похоже.
1: А теперь берем, вот, например, такой вот маленький треугольничек у нас здесь остался. И это будет его маленький клювик. Вот видите как?
2: Прикольный.
0: Хороший.
1: А теперь...
0: Глазки.
1: Да. Так, один глазок.
0: Так. Второй тебе тоже, пожалуй, нужен.
1: И второй. Вот, вот так вот. У нас получился вот такой красивый
2: тушок.
1: Цыпленочек, который только что вылупился. Давайте поставим его.
0: Внутрь.
1: Вот так вот. И тут рядом скорлупка, из которой он вылупился. Теперь из второго яйца сделаем маму.
2: А как мы сделаем, если такое же маленькое яичко?
1: А вот так вот, смотри. Мы тоже делаем хохолочек. Вот здесь у нее наверху надрезик наверху.
0: А почему она вот так, вот цыплят вот так, а она вот так?
1: А сейчас увидишь. Вот здесь вот делаем чуть поменьше. И вот у нас будет вот такой вот здесь у нее хохолочек. Гребешок.
0: Корона. А это кто будет, папа?
1: Да, это будет папа.
0: Такой маленький, правда.
1: Так, вставляем этот хохолочек. Теперь нам нужно сделать для нее клювик. Вставляем тоже, вот, например, клювик чуть побольше, чем...

0: цыпленка. Делаем небольшой надрез для клювика.
1: Я подумала, я забыла, что это вот так вот мама выглядит. Я подумала, что это будет хвостик.
0: А здесь еще сделаем надрезики для глазиков.
1: Только глазики.
0: Можно еще чуть-чуть побольше их сделать?
1: Давайте.
0: Я пока возьму вот такие вот. Вот у нас получается такая вот красивая мамаша.
1: А ей ножки не надо?
0: Нет, пусть она вот так вот сидит рядом с вылупившимся цыпленком. А из последнего мы сделаем папу петуха.
1: Она его целует.
2: А у него еще должен быть этот... Как его? Ну, то, что...
3: Бородка.
2: Да, бородка.
0: Да, сейчас мы это сделаем. Мы берем, отрезаем такую штуку.
1: Тихо, покажите.
0: Вот. Сейчас сделаем надрез.
1: А хвост ему тоже нужен.
0: Да, можно потом еще сделать хвост.
1: А это чего? Тоже морковки?
0: Да. Вот у него такой
2: еще бородка. Я сейчас сделаю кружочек хвостика.
0: Бородка.
1: Бородка.
0: Из вот этого сделаем ему хохолок. Даже можно сделать побольше вот такой вот хохолок. У петухов же большие хохолки.
1: Это разве петух?
0: Да, это будет у нас петух, большой папа.
1: А я думала, что это птички какие-то-нибудь, а это не курицы. Курицы слишком, вроде бы, маленькие.
2: Я слишком большие.
1: Может быть.
2: Вот, для хвостика.
0: Угу. Тоже можно будет ставить. Вот вставляем хохолок. Можно еще вот такой вставить. Еще нужно глазики. Можешь
1: глазики
0: поменьше.
1: Есть. Вот такие подойдут.
0: Да. Берем один глазик.
1: Можно я второй?
0: Да. Вот. А теперь сделаем ему хвостик.
1: Хвост у него вот такой, может быть, будет, да? Сейчас.
0: Ну, вот так вот можно сделать просто.
1: Нет, может быть, у него такой хвост, да?
0: Ну вот, смотри.
1: Такой? А ты не слишком вот маленький?
0: Да нет. И вот у нас, смотрите,
1: вот здесь
0: полноценная
1: папа.
0: Семья. Папа, мама и цыпленок. Ну вот, друзья, у нас тут все готово. Желаем вам быть всегда здоровыми, счастливыми и получать много пятерок. Пока!
4: Пока!

Хотели бы вы знать, любит он вас или нет? Правдивы его слова или он говорит их каждой девушке, которую встречает? Однажды я услышал об одном 100% тесте, который поможет найти ответ на этот вопрос. Он настолько простой, что доступен каждой девушке. Нужно сказать мужчине, что у вас не будет интимных связей до тех пор, пока вы не поженитесь. Кто-то может возмутиться, но ведь это архаика, мы живем в современном обществе, я ведь не монашка. Действительно, сейчас интимные отношения до брака считаются вполне логичным продолжением отношений между двумя влюбленными людьми без заключения брачного завета. И поэтому многим людям кажется, что ветхозаветный закон «не прелюбодействуй» устарел. Но христиане до сих пор относятся серьезно к этому. И вот почему я готов попытаться объяснить. Библия говорит: «никакого секса вне брачного обета». Или в положительном тоне: «секс только по брачному обету». Секс только в браке. Обет — это не просто слово, это мышление. Если два человека вступают в интимные отношения без обета, то есть без обещания друг другу заботиться и быть рядом при любых обстоятельствах, то это значит, что один или оба партнера выступают в этих отношениях потребителями, а это лишает их отношения уверенности и стабильности. Христианство утверждает, что интимные отношения являются священными. И в Библии написано: «станут двое, одна плоть». Интимные отношения – это способ соединиться с человеком полностью, не только физически, но духовно и эмоционально. Христианская идея брака основана на словах Христа, что мужа и жену следует рассматривать как единый организм. Это одна плоть. Христос, изобретатель брачных уз, сказал нам, что две половины брака, мужская и женская, созданы для того, чтобы соединиться в пары. Причем не только ради половых отношений. Союз этот должен быть всесторонним. Очень хорошо по этому поводу высказался Клайв Льюис. «Уродство половых связей вне брака в том, что те, кто выступают

них пытается изолировать один аспект этого союза, то есть половой, от всех остальных. Между тем, именно в неразделимости их залог полного и совершенного союза. Христианство не считает, что удовольствие, полученное от половых отношений, более греховно, чем, скажем, удовольствие от еды. Но оно считает, что нельзя прибегать к ним лишь как к источнику удовольствия. Это также противоестественно, как, например, наслаждаться вкусом пищи, избегая глотания и пищеварения. То есть, прожевывая пищу, просто выплевывать ее. Внутри брака секс – это способ сказать: «Я принадлежу тебе полностью. Я отдаю тебе свое тело, как и отдал тебе всю свою жизнь». Это как церемония обновления завета. Но человеку нравится ощущение, что кто-то близкий рядом. Он берет, но не отдает. Он оставляет свою жизнь себе, держится за свою независимость. И секс становится просто товаром. В журнале New York Times была опубликована статья «Негативные стороны сожительства». Оказалось, что люди, сожительствующие до брака, больше склонны к разводу. Кажется, это абсолютно нелогично, так как около 70% опрошенных утверждают, что сожительство до брака повышает вероятность сделать правильный выбор. Автор статьи пишет, что это невозможно. Он брал интервью и у мужчин, и у женщин, и он отмечает, что и мужчины, и женщины соглашаются, что стандарты для сожительства ниже, чем для мужа или жены. Одна женщина сказала: «Я чувствовала, что нахожусь на многолетнем бесконечном собеседовании на вакансию его жены». Секс вне брака становится способом поддержания отношений, но в нем нет доверия, покоя и отдачи. Сожительствуя, люди привыкают жить с потребительским отношением. А секс в браке является постоянным заверением в любви. Выбор остается за вами. Может быть, тест на любовь не так уж и невыполним?

0: Привет!
1: Дорогие друзья, вы вновь заехали к нам в гараж на пит-стоп, чтобы починить свои мысли, чувства, просто послушать интересную и полезную для вас тему. И с нами сегодня в гараже Богдан, Наташа, Надя и Сергей. А сегодня мы поговорим об экстремальном спорте. Подвиг или глупость?
2: Вот от чего я получаю удовольствие? Вот едете вы на Урал, берете свою доску. Вообще первая моя доска, это практически была моя первая девушка. Это просто такие чувства. И ты едешь на Урал, поднимаешься на гору, на подъемнике. Там, в сугробах, в лесу, где не все катаются, заезжаешь куда-нибудь подальше. Там снег, вот так вот тебе, если ты упадешь. Ты просто плюхаешься вот так вот, идет снег. Ты в горах далеко от суеты какой-то, это все свежий воздух, снег на тебе идет, елки. Это просто, это атмосфера, это не обязательно вот то, что там экстрим, это реально отдых.
3: На самом деле опасность, что вот твоя жизнь прервется, может быть в любой момент, не только в экстремальном спорте. Но когда идти прямо в ту ситуацию, когда ты знаешь, что вот там 50 на 50, как пойдет. То есть ты не контролируешь ситуацию, тебе никто не обеспечивает как-то твою безопасность, но ты все равно на это идешь. Мне кажется, это больше безрассудство.
1: Угу. Я знаю, вот, например, я человек такой, что мне... Когда я делаю что-то новое, мне хочется сразу делать классно, клево, круто, так же, как все, если там я катаюсь где-нибудь на какой-то плоской, да, там, равнине, а смотрю, там люди с горок прыгают с трамплина, мне хочется сразу тоже за ними. Поэтому я, зная себя, не буду, так скажем, подвергать себя таким вещам, не буду себе позволять идти туда и делать.

0: повторять что-то за ними.
1: Ну, потихонечку, потихонечку.
0: Вначале хочу рассказать вам вот такую историю, которая произошла в нашей стране. Не так давно в одном из городов произошел трагичный случай. Двое молодых людей, парень и девушка, совершая прыжок на веревках с автомобильного моста, упали прямо на лед и чудом остались живы. Причина проста. Веревка оказалась слишком длинной, пострадавших увезли на скорой помощи в реанимацию. И это не первый случай. Вот такие случаются ситуации. Но это бывает очень редко, может быть, да? То есть чаще всего просто все проходит хорошо, люди получают массу эмоций, экстрима и так далее. Скажите, как вы вообще относитесь к экстремальному спорту?
1: Ну, экстремальный спорт – это то, что может тебя оживить, если твоя жизнь, например, идет очень скучно. Потому что ты испытываешь какие-то такие чувства, ты испытываешь страх, ты понимаешь, что ты можешь умереть. Вот, поэтому, ну, как бы для тебя это какое-то новое, что-то очень интересное, и поэтому это очень завлекает многих. Вот, и я вообще за экстремальный спорт, но это смотря какой, например,
0: я так, бы сейчас, не стал... Давай пока остановимся, ты за экстремальный спорт, да. Давай на этом остановимся. Наташа, ты хотела?
2: Я когда-то очень давно... мечтала спрыгнуть с парашютом, просто, ну, летать там, все такое, вот, а, ну, недавно, может, года два назад, мы с родителями, еще друзьями купались, и рядом с нами была площадка, где, ну, прыгали с парашютом, и вот на наших глазах человек прыгнул, и у него парашют не раскрылся, и он...
0: Ничего себе,
2: так серьезно? Получилось, что он так запутался, что он прям в нем летел, а потом, ну, и что-то
0: То есть он упал прямо у вас на глазах?
2: Да, и он просто запутался в этом парашюте, и ты так вольно-невольно задумываешься, вот стоят вот эти ощущения вообще вот твоей жизни, по факту.
0: Да. Надя, как ты относишься к экстремальному спорту? У нас есть видео, уже мы как-то перечислили два негативных опыта. Не хочу, чтобы мы на этом только строили наше понимание, да, и сразу в негативном цвете, в плане... говорили об экстремальном спорте, просто мы пока наши субъективные взгляды рассматриваем. Надя.
3: Ну, я на самом деле ничего не имею против экстремального спорта. И, в принципе, иногда люблю тоже себе, но очень редко пощекотать так нервы. Но когда я точно уверена, и когда меня человек убедит, что это безопасно, потому что...
0: Например, как ты себе щекочешь нервы?
3: Ну, не знаю, я прыгала с похожей тарзанки, как было в истории, но, по крайней мере, до меня люди тоже прыгали, и я была уверена в том, что все будет хорошо, хотя не совсем была уверена, но меня нужно убедить, что я не потеряю как бы свою жизнь, потому что для меня она более ценна.
2: Ну, ты же не всегда, ну, не всегда все равно в экстремальном спорте, но он экстремальный, что стопроцентная гарантия того, что ты выживешь. Даже вот борды. Есть вероятность того, что ты просто можешь умереть. Вот недавно случай в Грузии произошел. Там экскалатор, он сошел с ума.
0: Да.
2: Просто ты вот... Люди могли погибнуть, но это тяжелые
1: уже,
2: травмы.
1: Это уже, ну,
0: это, конечно, зависит не от,
1: там и лыжи.
0: Не от спорта, это зависит там от да. инфраструктуры, ну, на этих, да, площадках. Да.
1: На самом деле, даже в экстремальном виде спорта, в каком-то конкретном, можно контролировать уровень экстрима. Например, на сноуборде ты можешь просто не прыгать с больших трамплинов, можешь вообще с трамплинов не прыгать, можешь вообще сидя на нем кататься, как бы снизить экстрим до минимума, потому что, ну, все зависит от тебя, насколько ты, не знаю, хочешь. Ну, в любом случае, ну, ты не останавливаешься.
2: Вот,
1: на этом.
2: Я так...
0: вот в этом вопрос.
1: Вот, это да,
0: способен
1: конечно.
0: Ли человек остановиться на том, чего он достиг, потому что, вставая на доску, ты рано или поздно захочешь делать что-то лучше, что-то круче, что-то интереснее, потому что всегда доза экстрима, она, когда добавляется, ты всегда хочешь добавить что-то еще большее. Вот. То есть здесь вопрос стоит, так скажем, вообще участвовать в этом, в экстремальном спорте или нет. Хотя многие из вас высказались положительно, хотя только от Наташи я слышал чисто негативный отзыв, да?
1: Вот я бы не стал, например, прыгать с моста на веревке, ну, потому что, ну, как-то для меня это, ну, оно, ты либо разобьешься там, либо не разобьешься.
0: 50 на 50.
1: Как бы, да, как-то

0: по мне вот так.
1: Не знаю. И,
0: например, горное катание на велосипедах. Да, это уже прикольно. Это требует каких-то тебя навыков и так далее. Вот, такие вот вещи.
1: Это тоже же, они разные же. Может, в этом прыжке с моста ты не порвешь, ну, веревка не порвется, но у тебя сердце остановится от страха. Сердце может остановиться вот даже не при экстремальном спорте, ну, даже, ну, менее экстремальном.
0: Вот знаете, что я вам скажу?
1: На здоровье
2: бильярд,
1: тоже. Бильярд,
2: играешь в бильярд и хоп.
1: Нет, вот, вот в аквапарке.
2: Опасный удар.
1: В аквапарке недавно женщина с горки скатилась, все, умерла. И она не ударилась.
2: От сердца?
1: Не ударилась, ничего, но вот ее сердце не выдержало, и она молодой погибла. Тоже нужно учитывать свое здоровье.
0: Ну да.
1: И на это обращать внимание, конечно.
0: По большому счету, просто люди привыкли смотреть, что да, это опасный спорт, это ужасно. Вот, но вот от чего я получаю удовольствие? Вот едете вы на Урал. Берете свою доску. Вообще первая моя доска, это практически была моя первая девушка. Это просто такие чувства. И ты едешь на Урал, поднимаешься на гору, на подъемники. Там, в сугробах, в лесу, где не все катаются, заезжаешь куда-нибудь подальше. Там снег, вот так вот тебе, если ты упадешь. Ты просто плюхаешься вот так вот, идет снег. Ты в горах далеко от суеты какой-то. Это все свежий воздух, снег на тебе идет, елки. Это просто, это атмосфера, это не обязательно вот то, что там экстрим, это вот, это реально отдых.
1: Ну, атмосфера такая может быть в любом лесу. На лыжах даже вот так, на лыжах катаешься, такая же атмосфера.
2: Хорошо, вопрос такой, вот, ребят, если вы идете, Богдан немножко уже как бы ответил косо на него, когда вы идете заниматься этим спортом, участвовать в нем, с какой целью? Получить удовольствие? Или как-то физические какие-то упражнения и так далее. Но какая главная основная
0: удовольствие,
2: цель?
0: Удовольствие, оно, конечно, есть, но цель – развиваться в этом, цель – становиться лучше, прыгать все с крутых трамплинов, приземляться все.
2: То есть развиваться в этом спорте?
0: Конечно.
3: А у меня больше все-таки преодоление себя и своих страхов. Не сказать, что я во всех, там, когда прям экстремальные ситуации какие-то происходили бы, я бы получала от этого удовольствие. Но преодоление себя и моменты, когда тебе очень страшно, но ты делаешь выбор, что вот да, я там поеду или да, я там прыгну, ну, это преодоление себя и потом гордость какая-то все равно, что
0: есть
3: ты смог.
0: Такое, да-да-да.
2: Ну вот вопрос тогда такой, мы уже переходим к самому главному. Если это риск, определенный риск для жизни, любой спорт, даже вот видите, девушка просто каталась, женщина, да, каталась на горках, аквапарке. Если что-то несет риск нашему здоровью, вообще не грех ли это себя туда помещать с риском для своей, ну, для здоровья своей жизни? Тем более, если ты не свободный человек, тем более, если у тебя есть жена, дети, которые, если ты с тобой что-то случится, они останутся одни. Будете ли ты, например, вот ты, Богдан, Надя, Наташа, будете ли вы подвергать риску своего здоровья и делать что-то такое?
1: Ну, конечно, нет. Это не грех. Я думаю, если ты полностью контролируешь, ну, как, максимально от себя делаешь все, чтобы... Ну, ты понимаешь там то, что я все-таки, ну, в пределах какой-то нормы, ну, вот катание на бордах, да, я стараюсь все-таки какие-то такие упражнения, которые я не умею, которые у меня не получаются, не делать, чтобы мало ли что не произошло. Но произойти может что угодно с тобой в любой момент жизни, на дороге, если, ну, вот это дело случая. Просто при экстремальном спорте этот процент, вероятность, она вырастает. Но если ты уверен, что эта вероятность не вырастает, то почему бы и нет?
3: Да, я, в принципе, согласна, что на самом деле опасность, что вот твоя жизнь прервется, может быть в любой момент, не только в экстремальном спорте. Но когда идти прямо в ту ситуацию, когда ты знаешь, что вот там 50 на 50, как пойдет, то есть ты не контролируешь ситуацию, тебе никто не обеспечивает как-то твою безопасность, но ты все равно на это идешь. Мне кажется, это больше безрассудство.
2: Да, знаете, в Библии как раз есть такая ситуация, когда, помните, дьявол возвел Христа на храм высоко и сказал ему: прыгни с высоты, потому что написано в Библии, что тебя ангелы подхватят, и тебе ничего не будет. Христос ему как отвечал, помните? Именно четкие слова.
3: Не искушай.
2: Не искушай Господа Бога твоего. То есть не делай то, чтобы как бы якобы проверить, насколько Бог тебя спасет.

ждет, насколько Бог тебе верен. И это, может быть, немножко сегодня, даже немножко, я думаю, напрямую относится к нашей теме. Часто мы в нашей жизни, мы иногда, может быть, не часто у кого, как принимаем какие-то решения, которые своего рода искушают нашего Бога. То есть мы себя подвергаем риску, и прося у Бога благословения и охраны для нас. А может быть, Бог вообще говорит, зачем ты меня просишь охраны, если ты идешь на этот риск, может, тебе вообще не стоит туда идти?

0: знаю, вот, например, я человек такой, что мне, когда я делаю что-то новое, мне хочется сразу делать классно, клево, круто, так же, как все, если там я катаюсь где-нибудь на какой-то плоской, да, там, равнине, а смотрю, там люди с горок прыгают с трамплинов, мне хочется сразу тоже за ними. Поэтому я, зная себя, не буду, так скажем, подвергать себя таким вещам, не буду себе позволять идти туда и делать, повторять что-то за ними.
1: Ну, потихонечку. Потихонечку.
0: Все,
1: просто потом уже со временем ты не будешь так, ну, бояться этих трамплинов, ты будешь эти трамплины так же легко преодолевать, как ты там поднимаешься по лестнице, например. Это будет так же для тебя легко, и ты там никогда в жизни не разобьешься на самом деле. Но когда ты уже...
2: Раз на раз не приходится все равно.
1: Ну, смотря какие трамплины.
3: Ну, неужели тебе ни разу не было такого, чтобы ты не падал, чтобы у тебя не было никаких травм?
1: Нет, у меня на самом деле травм особо никаких нет, и это у меня, ну, на самом деле у меня есть небольшая такая штуковина, но она случилась даже не на трамплине, а просто на маленьком пригорочке. Я как-то просто неудачно подпрыгнул и неудачно приземлился, у меня что-то в коленке щелкнуло, вот, и с тех пор у меня колено болит, если я делаю нагрузки, но я это дело вылечу и обязательно вернусь.
0: Когда я еще раз получу травму, я потом обязательно... Нет, это, конечно, шутка. Знаешь, у меня тоже есть травмы, тоже я люблю футбол, на футболе, но почему-то как бы эта травма меня не остановила, потому что участвовать в футболе. Вот что-то с нами людьми такое происходит, что мы, если что-то любим, даже если это нам, ну, так скажем, приносит какие-то боли или вред нашему здоровью, мы продолжаем это делать. И здесь нужно нам разумное решение принимать. Вот знаете, что хотел прочитать фразу, которую процитировать, слова знаменитого не боксера, он «Бои без правил» Федора Емельяненко. Я думаю, вы слышали о нем. Вот что он пишет. И у него задали вопрос. «Федор, вы человек верующий. Как вера в Бога сочетается с вашим видом спорта?» А он занимается не просто там катанием каким-то, а именно... так скажем,
1: мордобой.
0: В простонародье драки, да? То есть они просто дерутся на поле, и как можно... Это понятно априори, что это опасно. То есть можно, опасно для здоровья, и даже есть случаи исхода смерти. И вот вопрос. Как ваша вера в Бога сочетается с вашим видом спорта, где проявляется агрессивность? Что он говорит? «У меня на ринге нет агрессии. Я выхожу и стараюсь четко сделать все, что умею. Хотя многие вещи наработаны до автоматизма, прежде всего во время боя я думаю». Потому что бой выигрывает не тот, кто сильнее, но часто тот, кто умнее. Потому что главное на ринге – это думать. Вера в Бога – это не просто поклониться чему-то. Это смысл нашей жизни. Этим надо жить, а не просто сочетать в себе какие-то качества христианина. Нужно повышать свою духовность. Я выхожу на ринг, и я не озлоблен, не агрессивен. Я бьюсь, потому что я спортсмен. Это моя работа. Вот вопрос. Вы согласны с ним? Согласна с ним, что человек, выходя на бой и участвуя вот в этом бою, никогда не проявляет агрессивность. Или даже он не может не проявить агрессивность.
2: Ну, честно или говоря, агрессию. Мне кажется, также можно сказать, я пойду в солдат и буду убивать людей, я, конечно, это делаю без агрессии, потому что это моя работа.
3: Угу. Очень сложно представить, как равнодушно бьющего человека.
1: Ну, нет, если это его работа, и он к этому, в принципе, привык и выходит на это просто как вот чисто вот механически действовать, возможно, да, возможно, он совсем там не агрессивен.
3: Ну,
1: хотя, если, может быть, ему так хорошенечко двинут, я думаю, тут как бы ты по-любому как-то среагируешь эмоционально. Вот, поэтому, не знаю, какая-то доля, наверное, все-таки есть. Агрессии.
0: Знаешь, я соглашусь с тобой, я сам как-то пытался
1: играть
0: с ребятами, да, боксировать в общежитии, мы когда жили. Знаешь, вот как бы ты человека не любил, если тебе попадут по лицу хорошенько, хоть это, ну, перчаткой мягкой, там, да, супер мягкой, боксерской большой, она такая толстая, мягкая, тебе от этого, так скажем, радости не прибавят и любви к этому человеку, а наоборот. Вот, тебе хочется также ответить.
1: В бою, как правило, ну, даже, в принципе, наверное, где угодно, к тебе приходят силы, энергия от адреналина. Адреналин приходит от какой-то конкретной ситуации, от какого-то, ну, реакции на что-то. Это удар там, или это там, когда ты видишь эту очень крутую гору, которую ты боишься спускаться, сразу вырабатывается адреналин. Это энергия, благодаря которой, в принципе, ты можешь делать вещи, которые ты не сможешь сделать в любое другое время.
0: Знаете, что я хочу еще добавить в конце? Часто очень вот в таких экстремальных видах спорта

0: погибают те люди, которые являются профессионалами в этом. Почему? Потому что эти люди не боятся себе допустить зайти куда-то очень далеко. Конечно. Такой риск. И у нас был случай в моем городе, когда очень хороший пловец утонул, потому что он заплыл очень далеко, он там на себя рассчитывал свои силы, на свой опыт, и он утонул. То есть не было случая, что кто-то там глупый там, или человек первый, новенький, они потому что боятся. Но именно вот опасность в том, что если ты очень себя хорошо как раз чувствуешь, Богдан, если ты хорошо катаешься на бордах...
1: Не умеет останавливаться.
0: Ты, да, то есть надо уметь остановиться.
1: Азарт такой просыпается.
0: Во всем,
2: азарт есть,
0: во всем,
2: да.
0: В Библии написано, все мне позволительно, но не все полезно, апостол Павел пишет. Давайте мы будем сохранять вот эту вот мудрость, координацию, что если я знаю, что вот у меня есть такое чувство, я не могу остановиться, я не умею останавливаться. Я люблю вот это вот чувство, да, как ты сказал, драйва, экстрима, чтобы помнить от этого и себя периодически ограничить в этом, понимать, что это, ну, имеет очень большой риск. Спасибо, ребят, что вы участвовали в беседе с нами, обсуждали, рассказывали свои опыты. Это была программа «Пит-стоп». Мы сегодня говорили об экстремальных видах спорта. Мы вам желаем всем здоровья, жизни, чтобы вы могли себя вот в этом мудро оценивать в спорте, если вы этим занимаетесь, чтобы вас Господь охранял, но чтобы вы тоже могли делать это осторожно, как Надя сегодня нам рекомендовала, всегда оценивать меры предосторожности, насколько это надежно. И просите Бога, чтобы Он вас охранял. Пока.
1: Пока.
2: Пока.

0: жить по заповедям Его. Вот что значит любить. Сама эта заповедь была дана вам от начала, чтобы и вы следовали ей.
1: Почему люди решили, что они вечные? Как узнать, ты во власти лжи и что такое истина? Давайте чуть больше узнаем об этом. Вторая глава книги Даниила начинается с удивительного повествования о том, как царь волнуется, и в целом в царском дворце воцаряется хаос. Что случилось? Царь увидел сон. Увидел его несколько раз, но забыл его содержание и тем более не мог понять его значение. Что сделать в этой ситуации? Согласно верованиям языческих народов, забыть сон означает находиться во власти, в ярости богов. И, конечно же, нужно было решить эту дилемму. Даниил сдал экзамены. Прошло 3 года с того момента, как были эти экзамены, как сон увидел царь. И вот здесь разворачивается очень интересная драма, и мы увидим с вами, как снова Бог вмешивается в жизнь того или иного человека. Когда мы читаем с вами 2 стих этой главы, мы видим с вами, что царь велел созвать тайновецев, гадателей, чародеев, халдеев, чтобы они могли бы рассказать содержание сна и дать ему толкование. Интересно, что халдеи, они приветствуют царя такими словами: «Царь, вовеки живи». И в этих словах мы с вами усматриваем иронию. Почему? Потому что в этой главе как раз и будет идти повествование о том, что царствование Навуходоносора не простирается на вечность, как бы он этого не желал и не хотел. Вообще мы с вами думаем, что мы на этой земле вечные. Некоторые люди, особенно имея силу, власть, хорошее здоровье, деньги, хотели бы, конечно, чтобы они жили и жили и снова жили. Мы читаем с вами историю известного Рокфеллера, который 7 раз провел операцию по пересадке сердца и умер в 101 год. Конечно же, он хотел бы прожить больше. И цель всего сделанного была для того, чтобы простиралась земная жизнь бесконечно. Но мы увидим с вами, что в этом повествовании как раз и будет звучать

истина о том, что человек не вечен. Это одна из причин, почему мы нуждаемся с вами в Боге, почему мы должны строить с Ним отношения, почему Бог желает достучаться до сердца каждого человека и сказать ему, что ему нужен Бог. Я помню очень интересную ситуацию, печальную в то же самое время. Я был еще подростком, мне было всего 14 лет. Я шел вместе с отцом из церкви. И он своему другу говорит такие слова, что сегодня вечером в нашей церкви будет интересное богослужение. Не хотел бы ты прийти и послушать? На что он ему сказал: мне не нужен твой Бог. Ешь, пей и веселись. Это девиз моей жизни. Нужно сказать, что они... Наши соседи, они были неподалеку от нас, жили, и на самом деле всю субботу, воскресенье они ели, пили, веселились. Но в понедельник, когда я шел в школу в 8 часов утра, я увидел, что ворота открыты настежь. В нашей местности это означало, что беда случилась в этом доме. И я очень хорошо запомнил тот момент, как я побежал снова домой и говорю отцу: «Иди посмотри, что случилось». И буквально минут 10-15 спустя я узнал, что этот молодой человек, ему было всего лишь 48 лет, что от того, что много ели, много пили, у него произошел инсульт, видимо, обширный, и его не стало, врачи ничего не могли ему сделать. И вот в этом повествовании то же самое. Приходят халдеи, это люди, служащие идолам, язычники, Бога не знающие, и они говорят: «Вовеки живи, царь!» Но истина была как раз-то в обратном, что Бог, знающий будущее, предостерегает и желает сообщить о том, что жизнь земная коротка, и в том числе императору, царю, нужно пережить в своей жизни встречу с Богом, с тем, кто любит, с тем, кто желает лучшего человеку. И давайте мы увидим, что происходит дальше здесь. Царь, конечно же, здесь издает указ, чтобы были все созваны, чтобы дали толкование, значение, и он говорит такие слова: «Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел, вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете мне объяснить его и значение его». Он говорит: «Я знаю, что вы можете солгать, я знаю, что вы можете обмануть меня, потому что вы хотите выжить». И на самом деле, чтобы выжить, люди иногда склоняются к такому варианту и такому образу жизни. Обман как средство выживания. Обман, чтобы успокоить свое сердце. Обман, чтобы пережить ситуацию. Но в вопросах вечных обман неуместен. В вопросах познания Бога очень важно знать истину. И поэтому Иисус сказал, что «вы познаете истину, и она вас сделает свободными». Это очень важно. И мы читаем дальше, что халдеи говорят: нет на земле человека, который мог бы открыть это дело. Нет на земле человека. И вы знаете, когда мы читаем с вами 7 главу книги Даниила, это слово, используемое здесь для, на языке оригинала как «человек», используется в отношении сына человеческого позже, того, который открывает историю земли, того, кто создал эту землю. Эта фраза имеет отношение непосредственно к Иисусу. И вот здесь они говорят как будто бы, что нет на земле человека, в принципе, нет никого и нигде, кто бы дал бы тебе истину. Нет никого и нигде, кто мог бы помочь тебе как-то. И такое ощущение складывается, что мы обречены на ложь, мы обречены на обман. И нам нужно обманывать друг друга для того, чтобы достичь каких-то эфемерных целей на этой земле. Мы читаем дальше в этом повествовании, что снова царь рассвирепел, очень сильно разгневался, и вышло повеление убивать всех мудрецов. И в этот момент искали Даниила и товарища его, ведь они были самые лучшие, ведь они как раз-то и могли что-то сказать, ведь и они как раз могли эту ситуацию спасти. Уже было известно, что они люди, обладающие знанием. Очень интересно, что в истории, когда мы читаем с вами, замечаем, что в Вавилонской империи, поскольку она была очень большой, простиралась от Индии до Эфиопии, очень тяжело было удержать власть, и было очень много восстаний.

И поэтому царь очень сильно боялся заговора. Но здесь, в стихе, мы читаем с вами, в 16-м, Даниил говорит: «Дай мне время». А в 17 стихе мы читаем с вами, что Даниил пошел в свой дом и рассказал все Анании, Мисаилу и Азарии своим товарищам. Ему нужно было провести небольшое совещание, чтобы помолиться и воззвать к Богу. И Навуходоносор дает возможность это сделать. Вы замечаете, что эти люди были особенные, что им доверяли, что нельзя было делать по отношению к остальным халдеям, тайновецам и гадателям. Навуходоносор мог бы подумать, что сейчас будет очередной заговор, что как раз-то у них есть возможность все сочинить и подогнать. Но он говорит: пожалуйста, если в этом есть необходимость, им дано было время. И дальше мы читаем, что и тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. Очень интересно, в этой главе повествуется, что истина или откровение для человека, оно имеет божественное происхождение, что истина не исходит от людей, что ее нельзя сочинить, изобрести здесь, на этой земле. Мы читаем с вами о том, что Даниил показывает и ставит акцент в этой истории, что Бог Небесный открывает эту тайну, что Он дает познание и мудрость. И вы знаете, друзья, очень часто мы с вами попадаем именно в эту ловушку, когда люди становятся эталоном для каждого из нас, когда мы с вами пытаемся найти у людей истину и правду, когда мы пытаемся изобрести ее и спрашиваем людей: скажите нам, помогите нам. Я сегодня здесь не случайно с этой книгой, Библией. Это книга, которая помогает нам строить отношения с Богом. Она помогает нам познать живого и истинного Бога. Это книга, которая ведет нас к вечному. Это откровение от Бога к человеку. И в этой истории Даниил показывает, да, тайновецы, гадатели, халдеи. И, впрочем, люди. Ложь и обман сказать могут. Но, царь, сейчас такая ситуация, когда Бог открывает будущее, и для тебя у Него есть специальная весть. И эту весть ты должен услышать не от людей. Эта весть от тебя, для тебя будет сказана специально в этот час. И у Бога есть особый план. И дальше мы читаем с вами, что Даниил прославляет Бога и говорит: «Славлю и величаю тебя, Боже отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя». Халдеи такую фразу интересную говорят, что это человек познать не может. Никакой царь, никто. Но у вас есть боги. Почему же вы не спросите ваших богов, чтобы они вам сказали? Но боги тоже молчали. После этих слов прославления мы читаем с вами о том, что Даниил повествует непосредственно само откровение. Оно было последовательным. Царь увидел во сне истукана. Истукан состоял из разных металлов. И мы читаем с вами, что первая часть этой головы, она была из золота. И на самом деле царь не сомневался в том, что он есть эта золотая голова, потому что в Вавилоне золото, как песок, был много, везде, богатая империя и владычествующая. И здесь в 38 стихе даже очень интересное упоминание написано, что «Ты, царь царей, которому Бог Небесный дал царствовать власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, всех зверей земных и всех птиц небесных». Три категории владычества, что мы встречаем в Библии тоже, в книге Бытие, когда Бог Адаму дает владычество над этой землей, над птицами небесными, над всеми полевыми зверями. То есть Даниил в этом откровении говорит, что ты, подобно Адаму в прошлом, ты владычествуешь над всем, ты великая личность, ты есть та золотая голова. Конечно же, дальше, когда мы читаем с вами о другом царстве, втором, это царство, представленное серебром, Медоперсия, и царь Кир, который возглавил, его мама была медянкой, отец персом, и он был тем, который управлял этими двумя империями, завоевывал.

завоевывает их и дальше завоевывает Вавилон непосредственно. За ним следует третье царство, Медное, которое будет владычествовать. И мы читаем в этой истории, что это Великая Греция. И на самом деле Александр Македонский, который владычествует, стремительно завоевывает такую большую территорию. И четвертое царство, очень интересное, оно здесь в символах сравнивается с металлом, с железом. Оно как железо разбивает, раздробляет все, подобно всесокрушающему железу. И мы знаем с вами, что в Римской империи, как ни в какой другой, использовалось железо. И мы читаем дальше особую отметку о том, что ты видел дальше и ноги, и пальцы. И на ногах они состояли частью из глины горшечной и частью из железа. То будет царство разделенное. Когда мы с вами читаем об этой четвертой империи, для нас это очень важно. Потому что мы видим с вами очень важные характеристики, здесь две. Она состоит вначале из железа, а после этого ноги, и часть пальца и ступни железа, смешанное с глиной. То есть оно будет разделенное до конца всей истории этой планеты. После четвертой империи, которую мы видим здесь, мы читаем с вами о камне, который без содействия рук человеческих упал и раздробил всю эту статую, то есть все земные царства. Вы помните, что вначале было сказано «вовеки живи». Оказывается, не только Навуходоносор, но ни один правитель, ни Медоперсии, ни Греции, ни Рима, никто из них не будет жить вечно, и даже царства эти вечно жить не будут. В этой истории есть еще одна очень интересная деталь. Как вам кажется, такая высокая и большая статуя, а здесь отмечает Даниил, что это был большой истукан. Неужели он мог, этот истукан, держаться на глине? Ведь непосредственно сами ноги, пальцы состояли частью из железа и частью из глины. И отмечается, что вот глина как раз-то и держит все эти ценные металлы, всю эту большую мощную статую. И на самом деле, вот в этом элементе отмечаются две очень важные мысли. Все земное, оно нестабильно, оно очень хрупко, оно разделенно, оно не может удержать историю этой земли, оно не может нашу жизнь сделать постоянной, оно не может нашу жизнь сделать наполненной. Глина не может удержать все царства этой земли. И в этой истории мы замечаем с вами, как автор показывает несостоятельность всего земного. Когда мы читаем также о глине, мы видим с вами, что глина и, в принципе, тот термин, что используется здесь, имеет еще одно значение. Все металлы – это металлы, а глина – инородная, другого свойства власть. И в Римской империи возникает религиозная власть в будущем, который оказывает существенное влияние. Как интересно, Бог показал Даниилу все, что произойдет до образования Европы и в разделенной Европе в том числе. Но для нас важна еще одна деталь, немаловажная в этой истории, что все земные царства завершаются, и на смену этим царствам приходит камень, скала. И как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после того. В Библии камень или скала – это символ стабильного, вечного, долговечного, несокрушимого. Скала в Библии – это Христос. И Бог показал Даниилу и царю, что на смену всем мировым державам придет небесное царство, царство Божие. И на смену этому временному придет вечное. И поэтому, если и говорить о вечности, о жизни вечной, то о ней можно говорить только в рамках этого вечного небесного царства. А все остальное, вовеки живи, это всего лишь желание, которое заложено в человеке жить.
но оно несостоятельно.

без веры в Бога. Очень интересная деталь также в этой главе, когда мы с вами читаем. Вы не забыли еще об указе, чтобы все халдеи и все гадатели и все чародеи должны были быть уничтожены. Они очень сильно испугались, конечно, потому что они хотели жить, но они не могли сообщить о сне и о его значении. Как же быть с ними со всеми? Что с ними делать? Мы читаем с вами о том, что Даниил попросил царя не умерщвлять никого. В конце второй главы книги Даниила все остаются жить дальше. А знаете почему? Потому что Бог спасает каждого человека. Вот в этой истории мы с вами читаем о том, как после этой встревоженности, этого волнения, этой неопределенности, этого заявления о том, что Бог не может открыть нам тайны, что люди не могут тайну открыть, звучит другая торжественная весть. Один из философов такую мысль сказал, что боги, они, если бы и знали истину, они бы нам ее не открыли, пишет он. А в книге Амоса, в 3 главе, в 7 стихе, Бог говорит: «Я ничего не делаю, не открыв тайны рабам своим». И вот в этом повествовании мы замечаем с вами, что Бог на самом деле в этой неопределенности и хаосе, в этих глубоких переживаниях открывает тайну человеку, потому что Он желает приблизиться к человеку. Мы видим с вами, что среди этих указов об уничтожении и смерти Бог всех спасает через Даниила. И Он говорит им: «Скажи царю и всем-всем мудрецам, скажи о том, что я хочу, чтобы каждый из них жил». И самая главная мысль этой главы о том, что вся вавилонская система знаний, такая великолепная, вся эта система астрологии, предсказаний будущего, вся она несостоятельна. Астрология не может помочь человеку. Земные знания не могут помочь человеку. Земная наука, она терпит поражение, когда речь идет о будущем. И Даниил доносит очень главную и важную мысль. Друзья, если мы хотим стабильности, если бы мы хотим с вами иметь настоящее и будущее, если мы хотим, чтобы исполнились слова эти «вовеки живи», у нас с вами есть только один путь. И Даниил о нем сообщает. Но есть Бог, обитающий на небесах. Он открывает тайны. Он дает жизнь. Он открывает историю. И последнее слово за Ним. Он есть та скала, которая однажды установится для того, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда

успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

Когда приходит осознание, что живем в последних главах пророчества, тогда ни о чем другом вообще ни думать, ни петь не хочется. Когда и война, и болезни, и голод уже и не в Библии, а в новостях, тогда понимаешь, как он тебе дорог, а все остальное — прах. Тогда только ближе бы к небу стать, не касаясь земли ногой, над всеми несчастьями мира летать, зная, скоро придет покой. И все понимают, что миру зыбкому скоро придет конец. А ты читаешь главу с улыбкой, зная, в пути, дорогой отец.

Здравствуйте. Друзья, сегодня в нашей программе я бы хотел предложить вам поразмышлять на тему богатства лишений. Наблюдая этот мир современный, мы видим, что он как будто сошел с ума в погоне за приобретениями. Люди хотят иметь новую квартиру, новую машину, новые вещи и новое платье для того, чтобы люди чаще покупали вещи или какие-то предметы быта. Для этого, к сожалению, стало страдать качество товара. И сегодня средняя продолжительность жизни – 3 года бытовой техники. Помимо этого происходит постоянное функциональное обновление товара. Что-то небольшое изменение для того, чтобы заинтересовать покупателя приобрести новую вещь. Телефоны, компьютеры фактически обновляются каждые полгода. Желания людей подогреваются еще и рекламой. И они стремятся иметь не просто что-то новое, а такую вещь, которая нет ни у кого другого. Таким образом, выделиться хотя бы чем-то. Современный человек испытывает дискомфорт, когда он терпит убытки и какие-то лишения. И действительно, ему становится неспокойно от того, что он что-то потерял, лишился чего-то. И если человек потерпел убытки, он будет страдать от этого. Он будет беспокоиться и прикладывать все возможные усилия к тому, чтобы вернуть утраченное. Наверное, все мы испытывали подобное. И материальный мир воспитывает нас потребителями. Хотим мы этого или нет, но мир диктует нам определенные условия и вкладывает в нас определенные жизненные ценности. Нам, как людям верующим, христианам, живя в этом мире, нужно бодрствовать и понимать, что блаженнее давать, нежели принимать. И когда мы читаем Священное Писание, мы убеждаемся в этом не раз. Я хочу прочитать сейчас слова из книги «Деяний апостолов», 20 глава,

35 стих. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». И действительно, испытывать блаженство не от того, что ты приобретаешь, а от того, что ты можешь поделиться тем, что у тебя есть, с человеком, нуждающимся в этом. Как прекрасно действительно испытать состояние радости, что ты кому-то нужен, что ты кому-то мог помочь. В этом мире не пропагандируется искать удовольствие в убытках и лишениях. И это неестественно и не свойственно для нашей человеческой природы. Какие лишения существуют в юридическом и гражданском праве? Я хотел бы перечислить их, они все нам хорошо известны. Например, наказание в виде лишения свободы, лишение водительских прав, лишение родительских прав, лишение права человека на жизнь, лишение человека права на свободу совести и вероисповедания и многое-многое другое. Все это ограничивает нас в чем-то. И о каких убытках и лишениях говорит Священное Писание? Давайте посмотрим с вами. Каким лишением и убытком мы, как верующие люди, должны быть готовы, потому что не избежим их? Например, унижение чести, достоинства, клевета, гонения, презрения. Согласитесь, это тоже определенного рода лишения. Об этих лишениях пишет апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам. Я хочу прочитать вам эти слова. 4 глава, с 11 по 13 стих. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Поэтому, дорогие друзья, христианин, который посвятил свою жизнь Богу, будет всегда терпеть убытки в своей жизни. Как часто бывает в жизни верующего человека, что на добро, которое он оказывает человеку, ему платят злом. Тот, кто больше всего переживает за свои убытки, переживает больше всего за свое имущество, тот показывает дьяволу свое слабое место. И рано или поздно он будет связан и порабощен. В Евангелии от Матфея Иисус Христос описывает ситуацию, когда к нему, апостол Матфей описывает ситуацию, когда к Иисусу Христу однажды подошел богатый юноша и спросил его: «Что мне сделать доброго, чтобы обрести жизнь вечную?» И какой ответ услышал он, я бы хотел вместе с вами прочитать из Библии. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 16 стиха. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди“. Говорит ему: „Какие?“ Иисус же сказал: „Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя“. Юноша говорит ему: „Все это я от юности моей сохранил. Чего еще не достает мне?“ Иисус сказал ему: „Если хочешь быть совершенным, пойди,

Раздай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царствие Божье». Мы видим с вами в этой истории, что этот юноша, будучи богатым, он был обеспокоен, достоин ли он войти в Царствие Божье. Он испытывал постоянное какое-то внутреннее недовольство собою. И, подойдя к Иисусу Христу, спрашивает: «Но что еще мне сделать, чтобы войти в жизнь вечную?» И мы видим из ответа Иисуса, он говорит, что ты должен соблюдать все заповеди, перечисляет, какие именно. И это не новое для этого богатого юноши. Он говорит: «Все это я соблюдал от юности моей». И тогда Иисус Христос говорит ему следующее: «Если хочешь быть совершенным, все, что у тебя есть», а он был богатым, я подчеркиваю, «продай все, полностью все продай, раздай это нищим, и тогда приходи и последуй за мною». Какая реакция была богатого юноша, мы прочитали? Он отошел с печали. И вот именно в этой истории, которая реально произошла, мы видим, что многие люди, они стараются соблюдать скрупулезно все заповеди Божьи, но Бог, видя их сердце, говорит им: «А готов ли ты отдать все нищим и пойти за мною, последовав таким образом?» Поэтому, чтобы обрести жизнь вечную, нужно быть готовым к лишениям, готовым к убыткам. И всю жизнь, хотим мы этого или нет, нам грозят какие-либо убытки и лишения. В первом послании к Коринфянам, 6 глава, 7 стих, записаны слова апостола Павла, как совет не только для тех, кто читал в те дни, но и сегодня для современных людей. Послушайте, насколько это актуально и сегодня. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» И действительно, апостол Павел показывает, насколько важно на другом сосредотачивать внимание свое, действительно блажение давать. И в этом мире лучше потерпеть убытки, чем над кем-то господствовать. Лучше пусть тебя обкрадут, чем ты будешь вором. Всю жизнь нас могут беспокоить мысли и заботы о каких-то возможных потерях и убытках, унижениях и, возможно, даже бедность. Все повседневное, все мелочи жизни, какие бы они ни были в этой жизни, они не должны нас ослеплять, связывать и порабощать, делать рабами этого. Христианская писательница Елена Уайт по этому поводу пишет такие слова: «Христианин, сохраняющий терпение и радость в страданиях и лишениях, даже саму смерть, встречающий с миром, спокойствием и непоколебимой верой, может сделать для Евангелия больше, чем христианин, добросовестно трудящийся всю свою жизнь». Мы должны быть настолько готовы к лишениям и убыткам, что готовы даже умереть за имя Христово. Искусство сносить лишения требует от человека двух условий. Первое. У него должно быть в жизни некая высшая, все определяющая ценность, которая действительно должна быть больше всего в его жизни. То, что он любит, и эта ценность заслуживает любви.

и есть то, что, чем он живет, за что он борется. В этом и есть весь смысл, и он вкладывает всю свою жизнь в это и самого себя. Когда мы читаем христианскую писательницу Елену Вайт, она пишет о апостоле Матфее. Послушайте, какие слова она говорит, когда Иисус Христос призвал его быть его учеником. Матфей, оставив все, встал и последовал за ним. Он не колебался, не задавал вопросов и даже не подумал о том, что может потерять прибыльную должность и что меняет ее на бедность и лишение. Он довольствовался тем, что будет с Иисусом, что может слушать Его слова и делить с Ним Его труды. Вот что на тот момент для Матфея было ценностью или стало ценностью. Все остальное он отложил, он не жалел и готов был пойти на эти лишения и убытки ради этой ценности, о которой здесь написано. Довольствоваться тем, что будет с Иисусом, сможет слушать Его слова и делить Его труды или разделять. Второе. Человеку нужна способность сосредотачивать свое внимание не на том, чего у него нет, а довольствоваться тем, чем он обладает, и быть всегда довольным и благодарным. Кто постоянно думает о недостающем, тот будет всегда голоден, всегда будет завистлив, всегда будет недовольный и будет заряжен ненавистью на всех окружающих его людей. Вечная мысль об убытках может свести человека с ума и даже загнать его в гроб, в могилу. В рассказе Антона Павловича Чехова «Скрипка Ротшильда» рассказывается об одном таком человеке. Я хочу прочитать вам небольшие выдержки из этого рассказа. Послушайте. В этом рассказе Чехов рассказывает об одном гробовщике по имени Яков Иванов, который жил в маленьком городке. Хотя в этом городке жили почти одни старики, но они умирали крайне редко. И ему от этого было очень досадно. Жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе. Его была одна только комната. В этой комнате помещался он, его жена Марфа, печь, двуспальная кровать, гробы, которые он делал своими руками, и верстак. Яков никогда не бывал в хорошем расположении духа, так как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. Например, воскресенье и различные церковные праздники. Было грешно работать. Понедельник – тяжелый день, и таким образом в году собиралось около 200 дней, когда поневоле приходилось ему сидеть, сложа руки. Полицейский надзиратель был 2 года болен и чахнул. Иаков с нетерпением ждал, когда он умрет. Но надзиратель уехал в губернский город лечиться, но там и умер. Как-то Иаков весь день сидел дома. А когда совсем стемнело, взял книжку записную, в которой каждый день записывал свои убытки, и от скуки стал подводить годовой итог. Получилось больше 1000 рублей. Куда ни повернись, он от досады сделал вывод, одни убытки в его жизни. И вот однажды поздним вечером его жена Марфа почувствовала себя весьма плохо. И она позвала своего мужа и сказала ему, что, наверное, скоро умрет. И Иаков, глядя на умирающую свою жену, вспомнил,

что за всю жизнь он ни разу не приласкал свою жену, не сказал ей доброго слова, не пожалел ее, ни разу не догадался купить ей даже маленький платочек, а только кричал на нее, бранился и бросался на нее с кулаками. Яков вспомнил, что завтра день Иоанна Богослова –

нельзя будет работать. Тогда он взял свой железный аршин, подошел к старухе, своей жене, снял с нее мерку и стал тут же делать гроб. Когда работа была закончена, он надел очки и записал в свою записную книжку. Гроб Марфе Ивановой 2 рубля 40 копеек. К утру Марфа скончалась. На похоронах, чтобы не платить лишнего дьячку, Яков сам читал псалтырь. И за могилку с него ничего не взяли, так как кладбищенский сторож был кум ему. Четыре мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. И Яков похоронами своей жены был очень доволен. Все так было честно, благопристойно и, самое главное, дешево. Потом он, соображая, что от смерти все-таки одна только польза. Не надо ни есть, ни пить, не надо платить налоги, не надо обижать людей. А так как человек лежит в могилке не один год, а сотни и даже тысячи, то если подсчитать, то окажется, какая огромная польза от смерти человека. И он пришел к такому выводу. От жизни человека одни только убытки, а от смерти только польза. Друзья мои, вот к такому цинизму и унынию может прийти человек, который всем своим естеством заряжен на то, чтобы считать свои убытки. Вечный трепет перед возможными лишениями унижает человека и готовит его к рабству. И наоборот, тот, кто умеет с любовью вживаться в дарованное ему, он действительно счастливый человек. Он будет находить в каждой жизненной мелочи глубину и прикосновение Божьей руки в своей жизни. Такому человеку довольно простого цветка и прикосновения к нему, чтобы ощутить радость в своей жизни. Однажды ученики великого основателя восточного монашества Антония Великого спросили: «Скажи, учитель, как это ты видишь Господа?» И он ответил им: «Ранним утром, когда я выхожу из моей землянки в пустыню, я вижу, как солнце встает, слышу, как птички поют, тихий ветерок обдувает мне лицо, и сердце мое видит Господа и поет от радости». Каким богатством владеет бедняк, если он умеет радоваться и быть богатым в бедности? Поэтому нехорошо человеку обходиться без лишений. Они нужны ему. Они могут принести ему истинное богатство, о котором он раньше никогда не помышлял. И это богатство духовное. Они более глубокие для каждого из нас. Не ропщите на лишения и убытки, постигшие вас в этой жизни. Христос, чтобы вновь приобрести нас себе, похищенных сатаною, потерял абсолютно все. Лишился всего. И об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Послушайте эти слова. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Чтобы мы обогатились Его нищетою, Он, написано, обнищал
ради каждого из нас.

нас, друзья мои. Царь неба, владыка вселенной, оставил свой царский престол и пришел здесь в образе простого человека, нуждающегося в хлебе, в воде. Он часто нуждался в том, чтобы кров иметь над своей головою. И ради того он пошел на эти лишения, чтобы мы стали богатыми в нем, обогатились его нищетою. И христианская писательница Елена Уайт, я хочу прочитать еще одно высказывание ее. «Задолго до своего воплощения Христос видел весь путь, что предстояло ему пройти, чтобы спасти погибшее. Боль, которая пронзит его сердце, оскорбление, которое обрушится на него, лишение, которое он должен будет перенести, все было открыто ему еще до того, как он отложил в сторону свой венец и царственные одежды, и сошел с небесного престола, чтобы облечь свое божество в человеческую природу». Удивительно, Елена Уайт описывает, на что пошел Иисус Христос. Друзья мои, мы никогда с вами не испытаем то, что испытал Иисус Христос. Бог стал человеком. Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. Мы стали навеки богаты во Христе, когда принимаем Его как своего личного Господа и Спасителя. Благодаря Его благодати мы стали богаты в Нем, всем необходимым в этой жизни. Если бы Иов, праведник Иов, не лишился всего, чем обладал в этой жизни, он бы так и не познал истинного богатства, которое раньше ему было неведомо. Жена же Лота, не пожелав терпеть лишения, она обернулась на город, в котором жила, нечестивый город, и по слову Господа она превратилась в соляной столб. Как наглядно мы видим из примеров вот этих двух библейских персонажей. Один увидел и обрел то богатство, о котором каждый из нас может только мечтать и обрести во Христе. Другой же, не пожелав терпеть эти лишения, он превратился в соляной столб. Самое страшное лишение в жизни человека – это лишиться благодати Божьей. И об этом пишет апостол Павел в своем послании к евреям, 12 глава, 15 стих. Послушайте. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Друзья мои, будем же стремиться к тому, чтобы постоянно познавать нашего Господа Иисуса Христа, волю Его, которая изложена на страницах Священного Писания. Будем возрастать в вере, будем стойкими в вере, и тогда никакие лишения не отлучат нас от любви нашего Бога. Всего доброго, до свидания.

Иисус Христос сказал своим ученикам: «Но всем вам, слушающим меня, говорю, любите врагов ваших, делайте добро тем, кто ненавидит вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за тех, кто оскорбляет вас. Если ударит тебя кто-нибудь по одной щеке, подставь ему и другую, и кто снимает с тебя верхнюю одежду, тому не препятствуй взять и рубашку. Каждому просящему у тебя давай. Если кто возьмет у тебя что-то, не требуй этого назад».

Поступайте с другими людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Если вы любите только тех, кто любит вас, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди любят тех, кто их любит. Если делаете добро только тем, кто вам делает добро, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди так поступают. И если вы даете взаймы лишь тем, от кого надеетесь получить то же самое назад, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди дают взаймы друг другу, надеясь получить назад столько же. Но вы любите своих врагов. Делайте добро и взаймы давайте, ничего не ожидая получить обратно. И велика будет награда ваша. Вы будете детьми Всевышнего, потому что Он сам добр к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец.

0: Нужно ли от всех страхов избавляться? Или что-то можно оставить?
1: Страха, ну, не существует. Человек уже заранее заведомо себя вставит в категорию жертвы. Угу. Здесь нужны серьезные специалисты. У меня есть враги, и я их боюсь. Господь желает взрастить каждому из нас этого победителя.
0: Дорогие друзья, мы вновь рады вас приветствовать. Сегодня вместе с нами Василий Половинко, психолог-консультант. Василий, прочитал такую цитату: «Лучше страшный конец, чем бесконечный страх». Как думаешь, что из этого лучше? Конец,
1: ну, наверное,
0: или страх?
1: Лучше страшный конец, чем бесконечное состояние страха, в котором ты находишься или находится твой человек, который рядом с тобой.
0: Почему?
1: Почему? Чаще всего человек выбирает второй вариант. Угу. Бесконечный страх, потому что он боится столкнуться лицом в лицо с этим страхом, угу, чтобы решить его и поставить в этом точку. Поэтому он выбирает более такой растянутый вариант. Возможно, время решит вопрос. Кто-то извне включится в эту ситуацию, ее разрулит, и тогда мне не придется напрягаться в этом вопросе.
0: Скажи, вот практически как со страхом можно справиться? То есть, вот, допустим, у человека есть страх определенный. А как он может выйти из этого положения, то есть какие-то практические шаги, начиная от самых банальных страхов, там, боязни собак, да, заканчивая там страхом, ну, каким-то глобальным, допустим, летать на самолетах.
1: Ну, на самом деле, здесь необходимо понять первое, причина, почему у меня есть этот страх, откуда он берет свое начало. Навязан он кем-то. Кто-то, может быть, из моих близких друзей этого боялся. Либо, на самом деле, какие-то есть глубинные причины, которые тянутся еще из детства. И я уже на подсознании своем, просто не пытаясь вникнуть, разобраться, что это, оказывается, не страх или мнимый страх, а его реальной опасности никакой нет для меня, я автоматически, у меня сознание срабатывает, что тут у меня срабатывает защитная реакция.
0: Здесь скажи такой момент. Страх, он может рождаться в разное время. То есть это не обязательно, что из детства должно идти. То есть в разном возрасте он может появляться, ну или, так сказать, приобретаться.
1: Смотри, Игорь, вот ребенок, когда он только рождается, он ничего не боится. У него, он открыт этому миру, открыт этому обществу. И постепенно где-то, возможно, мы, взрослые, находясь
0: навязываем,
1: рядом с ним,
0: да, какие-то страхи.
1: Где-то, возможно, говорим, пожалуйста, там, да, бойся там общаться там как бы с людьми незнакомыми, там, да, это очень опасно. К примеру, конечно, есть важные моменты, которые имеют, на самом деле, предупреждение для ребенка, который идет со школы, и посторонние люди, которые имеют разные мысли, вот, они могут какие-то определенные даже злые поступки совершить. Это необходимо знать. Но когда постоянно идет, так скажем, тут, муссирование этого страха, этой опасности определенной, вот тут начинает уже вырабатываться определенный страх.

0: которые уже формируют в тебе площадку для того, чтобы на протяжении всей жизни тебя сопровождать.
1: Ну да, вот то есть, когда мы, допустим, видим, что ребенок на сцену не боится выходить, да, то есть у ребенка нет, как у нас, там, чувства стыда, то есть ребенок не краснеет. Но что-то потом происходит с человеком, что его изменяет. И вот такой момент, все-таки побороть страх – это очень тяжело. И кому-то, вот есть такое, что кому-то это легче сделать, а кому-то это сложнее?
0: В принципе, по большому счету, каждый человек принимает для себя решение, оставаться ли ему дальше идти по жизни с этим страхом, либо все-таки найти в себе силы для того, чтобы его попытаться преодолеть. Мы, как люди верующие, как люди, которые имеем Священное Писание, говорим о том, что есть Бог, который может еще в этом плане помочь. Когда мы говорили о том, какие пути, этапы, шаги можно пройти, чтобы преодолеть страх. Первый момент, мы уже проговорили, это то, когда человек пытается понять, откуда истоки этого страха берутся. Второй момент, он пытается понять, а на самом ли деле это страх, навязанный
1: или это надуманное что-то,
0: либо надуманное, либо это мнимое совершенно. Вот. И у него теперь возникает вопрос, что с этим делать дальше? Я с этим не хочу дальше жить, не хочу с этим мириться. И что можно сделать? У нас есть возможность обратиться к Богу, который, нашему Творцу, который нас создал. И Он может помочь нам эти страхи в своей жизни преодолеть. Что удивительно, что мне нравится в этом, в этой книге Библию, которая у нас есть почти у каждого человека, да, в своих книжных полках стоят, читаем мы ее или не читаем, это другой вопрос. Но в этой удивительной книге Господь позаботился и порядка около 360 раз повторил одну и ту же фразу «не бойся». То есть Господь, как наш Творец, прекрасно понимал, что дьявол будет использовать сильнейшее оружие, страх, чтобы нас сковать, чтобы нас поработить, чтобы нас сделать, условно говоря, подданными кого-то, кто мог бы нами манипулировать. А Господь говорит, я хочу, чтобы ты был свободен от этого, от этих страхов, чтобы ты не был рабом. И вот это вот внутреннее состояние мира в душе, которое ты получаешь от соприкосновения со своим Творцом в молитве, в чтении Священного Писания, оно постепенно, постепенно, не сразу, не сразу это произойдет, оно высвобождает тебя от этого страха и дает тебе свободу вздохнуть полной грудью и понять, что на самом деле это то, что тебя вчера еще держало в жестких ежовых там рукавицах, в жестких тисках. И ты с Божьей помощью мог это победить,
1: смотри,
0: мог это преодолеть.
1: Вот сейчас очень много разных платформ, которые помогают нам жить. Я не знаю, слышал ты или нет. Сейчас, допустим, можно там по СМС отправить, чтобы за тебя помолились, да, или совершили какой-то церковный обряд. Сейчас такие функции вводят. И я знаю, в разных таких вероисповеданиях, когда ты можешь исповедоваться по телефону. И там, говорит, даже вводят такой чат-бот. И вот мы настолько к этому привыкаем, что, допустим, если человек не знаком со Священным Писанием, и когда он понимает, что у него есть страхи, как это сейчас модно, да, он хочет с ними справиться. Вот кому ему нужно первоначально идти? Да, к психологу, там, консультанту, там, священнослужителю или какой-то, может быть, еще другой личности? Вот в таких действиях практично что мы можем рекомендовать сегодня людям?
0: Есть моменты, которые мы называем фобиями, то есть такими устоявшимися страхами, где человек на самом деле ничего не может сделать, реальных шагов предпринять. Здесь нужны серьезные специалисты. Нужны серьезные психологи, консультанты, психотерапевты, которые могли бы работать с человеком и помочь ему эту фобию выйти из нее или преодолеть, победить. Но во многом этот фактор зависит именно от личного желания этого человека. Но, как правило, человек и хочет, и боится.
1: И хочется, и колется.
0: И хочется, и колется, да. Вот. Другой момент, когда мы говорим о том, что есть гораздо такие, но несложные формы страхов, когда человек понимает, что на самом деле это то, что он в себе, в своем сознании заложил, и он живет с этим, но на самом деле он пытается разобраться и понять, что это как такового страха, ну, не существует. И он может быть или не быть, а я уже боюсь, я уже себя загоняю вот в, это патовое состояние. Вот здесь может прийти на помощь священнослужитель, да, то есть духовный наставник, человек, который может показать этот путь выхода из этой ситуации, помолившись за него, открывая Священное Писание, показать путь, как этот,

0: как от этого освободиться. Мне нравится история, пример, который записан в Священном Писании, где речь идет о том, когда ученики Иисуса Христа испытали страх. Шторм на Галилейском море, вечер, темно уже, да, стемнело, буря, лодка, и в лодке ученики с Иисусом. Все в смятении, все в страхе, кроме Христа. Он спит спокойным сном. И вот этот момент, эпизод, он записан очень интересно. Я хотел бы его тоже посмотреть вместе с вами. «Когда же вошел он в лодку, за ним последовали ученики его, и вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его, сказали: „Господи, спаси нас, погибаем“». Вот он, страх, о котором мы говорим. «И говорит им Иисус: „Что вы так боязливы и маловерны?“ Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина». Вот эта вот глубина этой мысли заключается в следующем. Господь сравнивает состояние боязни с отсутствием веры. Он говорит: что вы так боязливы, маловерны. Угу. Когда в моем сердце, в моей жизни и в моем внутреннем состоянии есть то, что меня терзает в виде страхов разнообразных, которые не имеют под собой на самом деле вот веской причины, Господь говорит: ты должен задуматься, что это первый сигнал, это колокольчик по поводу того, что у тебя отсутствует вера. Очень хороший, красивый пример, яркий тому для подтверждения, это рассказывает об одном канатоходце, где натянули канат вот, между двумя вершинами, вот, собралось огромное количество людей, этот канатоходец спокойно проходит с одной, так скажем, вершины на другую.
1: Все оценили, канат, наверное, со стороны это, да?
0: Все оценили.
1: Восторг, аплодисменты.
0: Аплодисменты, да. Вот он берет тачку. Угу. Туда тачка, так скажем, проходит
1: еще поэтому, раз.
0: Туда-обратно. Он спрашивает: а вы верите, что я могу это сделать? Все, конечно, восхищаются. Говорят: да, мы, конечно, верим, что ты можешь сделать. Это все нормально, все отлично. И тогда он задает следующий вопрос. А кто из вас готов сесть в эту тачку, чтобы я его провез на ту сторону и обратно? И тут, условно говоря, лес рог. Никого нет желающих.
1: Молчание.
0: Знаешь, Игорь, получается картинка очень такая интересная. Мы, с одной стороны, в этой жизни говорим, что мы верим в Бога. Мы говорим, что мы верующие люди. Мы живем в христианской стране. Но, как правило, мы видим уже реальную картину. В нашей жизни, в жизни наших друзей, знакомых, в сердцах многих людей живет этот страх, он имеет место быть.
1: Скажи, пожалуйста, а вот с этой
0: позиции... Который крадет эту веру.
1: Вот когда мы видим человека, у которого есть страх, и у нас есть желание помочь ему, как мы можем со стороны оказать действие? То есть что практично можно сделать для человека? И всегда ли вот оно может получиться? Или все-таки мы иногда должны отойти и... Ну, как бы человек живет уже с этим, пусть живет.
0: Знаешь, Игорь, вот очень часто человек находится в состоянии жертвы. Угу. То есть у него страхи есть, у него есть боязни, комплексы неполноценности. Угу. То есть набор всего-всего, что у него есть, что мешает ему жить полноценной жизнью. Угу. И он надеется, что вот благодаря вот преодолению вот этих вот моментов он все-таки сможет каким-то образом решить этот вопрос.
1: Я тебе даже более скажу, что я тоже встречаю людей, которые внешне очень кажутся сильными людьми, но ты знаешь, как бы, когда ближе знакомишься, что у человека очень много страхов, которые у него тянутся очень давно. Но внешне он создает такую картинку стены, которую нельзя ни обидеть, ни слова лишнее сказать, такого вот уверенного победителя. Вот, может быть, о чем-то.
0: Вот как раз-таки вот о чем ты сейчас сказал, на самом деле человек уже заранее заведомо себя ставит в категорию жертвы. Угу. Меня обидит, меня унизит, у меня там на работе будут проблемы с моими коллегами, угу. И он уже в некой такой стойке находится, в ожидании того, что еще не случилось.
1: Что какое-то действие могут, да, проявиться?
0: Какое-то действие навстречу, как бы, по отношению к нему. Угу. А в данной ситуации, на самом деле, Господь говорит нам: я хотел бы, чтобы вы поверили в себя. Поверили в то, что не то, что у тебя, Василий, есть сила, или у тебя, Игорь, а что я тебе могу эту силу дать. И ты сможешь это преодолеть, ты сможешь с этим страхом расстаться. И тогда, когда ты победитель, у тебя мышление совершенно другое. Ты уже и на других смотришь с уважением. Ты уже не ждешь подвоха определенного от людей, а ты готов к ним проявить уважение, проявить снисхождение, проявить, ну, поддержку. Вот эти слова, которые Господь говорит, побеждающий

0: чему дам сесть со мною, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле моем. Господь желает взрастить каждому из нас этого победителя, и в первую очередь над самим собой, над теми страхами, которые мешают и разрушают нашу жизнь.
1: Скажи, пожалуйста, вот, ну, ты тоже человек, наверное, тоже есть какие-то, может быть, страхи были. Есть такой положительный опыт, когда ты какие-то страхи в своей жизни преодолел?
0: Я скажу так, что у меня в свое время была молитва, которую я молился, и я говорил: Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты помог мне каким-то образом, чтобы я мог тех людей, которые являются для меня врагами, я мог как-то вот поменяться к ним, или они поменялись ко мне. Я прям даже, когда молился, мне такой сразу картинка всплывала: враги. А это вот тот, у тебя еще, наконец, враг у тебя еще, да.
1: Этот вот набирался, как бы, да, список?
0: Да, да, да. И я как бы сразу так вот при встрече с людьми так вот в стойке, в стойку такой установился, как будто я говорил уже, ожидание того, что что-то сейчас будет в мой адрес, но я уже готов. Я уже готов защищаться и так далее. Знаешь, Игорь, я потом, вот, я думаю, что Бог мне это открыл, поменял вообще стиль молитвы. Я говорю: Господи, помоги мне относиться к людям правильно, которых ты пошлешь в этом дне навстречу мне. И ты знаешь, буквально в скорости я забыл про эту категорию врагов своих. Они просто буквально как-то вот, может быть, у меня, ну, где-то, может быть, испарились. Потому что я каждый раз себе не напоминал, что у меня есть враги, и я их боюсь. И, Господи, помоги мне дальше, чтобы победить или продолжать. Ты помогай мне, Господи, победить, но я продолжаю бояться их.
1: То есть все это на самом деле реальностью становится.
0: Понимаешь, Игорь, когда ты просишь об этом Бога, помощи, Господь помогает не сразу, не мгновенно. Нужно, конечно, время где-то, какие-то определенные обстоятельства, в которые ты попадаешь, и они тебя учат другому, они учат быть тебе победителем. Мне очень нравится хорошая фраза, которая звучит так, что иногда худшие, или, так скажем, ну, худшие люди иногда делают лучшее будущее. Вот мы в своей жизни, нарисовав вот этих, ну, негодяев, условно говоря, от которых мы терпим свою жизнь, мы уже поставили на них крест. Все, с них ничего доброго, хорошего не будет. И по отношению ко мне, и по отношению к другим. Мы все в черный список занесли. Но вот эта фраза, она очень вещи, как бы, на самом деле, серьезно говорит. Иногда вот эти даже худшие люди, благодаря тому, что Господь касается их сердца, они делают гораздо лучшие дела в своей жизни, потому что они нахлебались, они были на этом дне, и Господь помог им стать победителями. Господь хотел бы, чтобы мы тоже становились победителями, выходя из этих страхов, побеждая.
1: Скажи, пожалуйста, нужно ли от всех страхов избавляться? Или что-то можно оставить?
0: Ну, есть здоровые страхи, которые должны быть. Как, допустим, ты должен думать о том, чтобы твоя семья была в безопасности. Да. Твоя супруга, твои дети. И ты уже как глава семьи работаешь над тем, чтобы ты, возможно, мог защищать свою жену от своих родителей, к примеру, да, которые тоже имеют частые моменты сложности вот в этих ситуациях. Это тоже защита определенная. Вот. Или ты, допустим, защищаешь, скажем, свою жену от ее же самой в каких-то определенных ситуациях, непростых, потому что наша прекрасная половина человечества — это такие эмоциональные вот, творения Божие уникальные, где на самом деле нужна и мужская поддержка, какая-то нужна стабильность, какая-то нужна твердая позиция, где твоя любимая женщина, она будет в тебе уверена, и она будет спокойна, что вот эти ее эмоции, они не выйдут из берегов. Благодаря уравновешенному, да, мудрому мужу это будет, это уравновесие.
1: И то же самое наоборот, семью. Да? Благодаря уравновешенной жене.
0: То же самое, может быть, как бы, да, наоборот. Муж эмоциональный, жена более такая, так скажем.
1: Или когда дети уже могут, да, за родителями обеспечивать и содержать, может быть, заботиться, тоже должны вот проявлять такие моменты.
0: То есть вот она защита, как бы, да, вот она. Мы думаем о безопасности определенно, она здоровая, она нормальная. Но когда это является уже патологической, то тут начинается проблема. Мы должны сразу задуматься.
1: Василий, спасибо тебе за интересную беседу. Дорогие наши друзья, поделитесь, какое ваше мнение о страхах и какие страхи могут быть здоровыми. Всего вам доброго.

Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте. Бог есть в каждом из нас. Но как принять Его призыв и последовать за Ним? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях священнослужитель из города Тула Вадим Качкарев. Вадим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо вам, что вы нашли время, приехали к нам. Вадим, вы не всегда жили в Туле. Расскажите, где вы родились, где выросли?
1: Родился я в прекрасном городе, в прекрасной стране, в которую я влюблен. Это Азербайджан, город Баку. Древнейший город, от которого я просто без ума. Я благодарю Бога, что мне посчастливилось родиться в этом городе, в этом народе, в этом обществе многонациональном, многоконфессиональном, очень красивом, хорошем обществе.
0: Здорово. Вадим, скажите немного вот о маме вашей, о папе. Они были вообще вот верующими людьми? Вот все-таки как-то вы же подошли вот к Богу, к вере. Они у вас заложили что-то? Вот расскажите об этом.
1: Вы знаете, родился я, несомненно, в семье интеллигентной. Мама моя всю жизнь проработала в школе. Она обучала детей грамоте, русскому языку. Обучала даже детей, которые к русскому народу не имели никакого отношения, иностранцев. И она была всегда очень сильным педагогом, к которой стремились. Среди ее учеников очень было много медалистов.
0: Здорово.
1: А вот. Папа мой, которым я также горжусь, он был представителем благороднейшей профессии. Он был офицером пожарной охраны. И начиная от бойца обычного, дослужился до начальника штаба. Вот. Но, к великому сожалению, папа мой очень рано умер. Вот. Но перспективы были у него великолепны.
0: Да, и, несомненно, нужно отметить, что сила духа у него была достаточно крепкая, если он достиг таких высот.
1: Ну, к этому хотелось бы сказать, конечно, родился я и вырос в то время, когда исповедовался коммунизм. Мы жили все в стране под названием Советский Союз, в которой коммунизм был исповедуем практически всеми, ну и тем более людьми, которые носили погоны. Папа мой был коммунистом.

0: экономистом. Папа мой закончил университет марксизма-ленинизма. Угу. Вот, он был достаточно таким четким, строгим. Но и вместе с этим был очень добрым, добрым человеком. Вот в такой семье я родился, в такой семье я рос, в такой семье я получал навыки какие-то. И родители, они очень всегда дорожили нами. Родители всегда хотели, чтобы из нас получились нормальные, хорошие люди, члены общества, за которых впоследствии не было бы стыдно.
1: Это очень важно.
0: Да,
1: очень
0: я благодарю Бога за то, что я родился вот в такой семье.
1: Да, слава Богу. Вадим, скажите, а как вы вообще можете себя охарактеризовать вот на тот момент, как личность, да, как вот тот парень, вот сейчас себя вспоминая, вот что вам было свойственно в характере?
0: Мне лично в характере лично. Что было свойственно? Ну, я с детства тяготел к творчеству. Вот. Мое детство проходило очень спокойно. Я был послушным ребенком в семье. Мне не приходилось ругать там часто за что-то. Вот. Я был склонен к творчеству, к размышлениям, к музыке.
1: А к творчеству здесь вот поконкретнее вы пели, да? Вы же поете, причем очень красиво поете.
0: Да, не сразу. У меня были какие-то определенные способности. Угу. Я начал заниматься на аккордеоне. Вот, мой учитель пения в школе, он был моим преподавателем по аккордеону. Я занимался частным образом. А потом со временем я стал тяготеть к ударным инструментам. Угу. Я научился играть на этом инструменте, играл во всевозможных группах, разную музыку, сидел за ударной установкой. Потом со временем, значит, это некая такая эволюция, угу. Эволюция. Со временем мне очень захотелось освоить духовые инструменты, и я остановился на саксофоне. Вот. Я стал заниматься на саксофоне и уже, собственно говоря, стал саксофонистом.
1: Здорово.
0: Вот так. Что касается пения, да, дело в том, что у меня пела очень хорошо моя мама. И мой дедушка, мамин отец. И когда бабушка моя слышала мое пение, она всегда умилялась и говорила: «Ну, вылитый дедушка». То есть муж ее хорошо пел, мой дедушка. И каким-то образом вот ко мне перешла вот эта способность, что ли. Я не учился нигде пению. Вот, просто оно у меня получалось, да и все. И я этим был доволен.
1: Но опять же, это дар от Всевышнего.
0: Наверное,
1: конечно.
0: Да. Наверное, да. Это способности, которые он в нас закладывает. Вот. Но эти способности по-разному можно использовать.
1: Да, абсолютно верно. Ну, вы играли же разную музыку.
0: Разную музыку.
1: А сейчас, вот как разную. Ваши предпочтения?
0: Ну, в этом плане тоже произошла определенная трансформация. Угу. Почему? Потому что музыкой, которой я занимался до своего обращения, до mm-hmm. своего прихода к Богу, она была определенного плана, определенного характера. Вот. Хотя можно утверждать, что музыка, она есть музыка, да? Знаете, но все же, когда человек приходит к Богу, и в его сердце происходят какие-то изменения, вот, то и, естественно, отношение ко всему тому, что ты делал до этого, оно тоже меняется. Соответственно, и музыка, которую ты исполнял, она тоже в каких-то отношениях меняется. Вот. Песни, которые ты пел, они уже будут иметь совершенно иное содержание. Понимаете? Музыка же это...

0: язык.
1: Да, абсолютно.
0: Это же не просто пение или извлечение каких-то звуков.
1: Угу.
0: Музыка – это язык. И причем язык, изобретенный Богом. Понимаете? Поэтому, когда человек обладает способностью на этом языке разговаривать, то он, конечно, должен отдавать себе отчет. А что он говорит? О чем он говорит на этом языке? Что человек, который послушал эту речь, скажем так, да, музыкальную, что он для себя извлек? Ты возбудил его, ты напряг его, ты вывел его из себя или наоборот? Своей музыкой или пением ты успокоил его, утешил его, или, так скажем, подтолкнул его к каким-то добрым мыслям.
1: Хорошим мотивом.
0: Понимаете, да? И, естественно, когда вот в моей жизни произошла эта перемена, естественно, и музыка изменилась, и содержание песен изменились, потому что до этого я отдавал предпочтение все-таки вопросу, мне это нравится, я это хочу.
1: Угу.
0: Понимаете, да? Мало задумываясь о том, что это несет.
1: А это было касательно не только вот именно предпочтений музыкальных. Вот мне это нравится, я вот хочу это, вот это по греховной природе, это свойственно нам всем.
0: Но это всего касается.
1: Да, и вот мне здесь интересен момент, когда вы непосредственно выбрали Бога, что вот вы поставили на весы, да, жизнь то и жизнь уже непосредственно выбирая Бога, какая она.
0: Да.
1: Как вы подошли к этому, ваш путь? Вот расскажите об этом.
0: О, это такой интересный путь. О нем я могу судить уже сейчас, когда прошло 30 лет. Потому что в то время, когда я находился на пути, мне было очень трудно видеть и замечать нечто. Я шел себе и шел, и пришел да, к чему-то. А вот когда прошло много лет, я смотрю назад, анализирую прошлое, я вижу руку Божью, которой мной управлял, посылая в мою жизнь то одного, то другого человека. И усилиями этих людей, их словами, их поведением, их наставлениями, Бог как будто бы подталкивал меня к определенному выбору, жизненному выбору. И вот, слава Богу, таких людей было много. Но, наверное, началось все с моей бабушки. У меня было две бабушки. К сожалению, я своих дедушек не знаю. Вот. Но было две бабушки. Вот. И вот мамина мама, она в этом плане оказала на меня огромное влияние. Она была человеком безграмотным. Вот. Но она была, как оказалось, человеком очень верующим. Глубоко верующим человеком. И я имел возможность наблюдать за ней, потому что очень часто я был с ней. Вот. Я наблюдал за тем, как она ходила в церковь, она сам меня брала с собой, как она ставила свечки, как она молилась. Она меня учила даже, как это нужно делать. А потом я еще и наблюдал за тем, как она готовилась к Пасхе. Вот она красила яйца, там, пекла вот, куличи, пироги, потом она развозила все это, привозила к нам, к моим тетям в семье. И я у нее постоянно спрашивал, я был маленьким, и я же понимал, что вот из года в год в определенное время бабушка начинает это делать. И мы даже этого времени ждали, что сейчас мы вот так наедимся этих сладостей, этих яиц крашеных, вот. И я подходил, у бабушки спрашивал, я говорю, бабушка, а что это, к чему это, вот, почему постоянно? Она мне, к сожалению, не могла ничего объяснить. Но вот эта фраза ее, она и легла в основу моих размышлений. Она говорила так, так Боженьке угодно, так Боженьке угодно. Вы знаете, тогда, ну, кто Божий, какой?

0: Ой, боженька, почему ему это угодно?
1: Но вы запомнили эту фразу.
0: Да, вот эта фраза, вот она отложилась у меня в сознании, и я с нею рос. Я с нею рос. Постоянно эти мысли крутились в моей голове, а я уже становился повзрослее до тех пор, пока я уже не приобрел друзей многочисленных, музыкантов, с которыми мы часто общались. Вот. И среди них тоже находились философы такие, которые любили вот, пофилософствовать на эти темы. Вот. И я мало тогда что мог сказать, вот, но в основном я постоянно слушал, о чем они говорят, на какие темы они пытаются побеседовать друг с другом. Потом в моей жизни была армия. Я тоже считаю, что по милости Божьей я человек без академического музыкального образования попадаю служить в элитное музыкальное подразделение советской армии.
1: Это
0: я попал служить в оркестр штаба Краснознаменного Закавказского военного округа без академического музыкального образования. У меня было музыкальное образование, но частное. Кто-то меня там этому научил, этому научил. Но я не ходил в музыкальные школы, я не заканчивал, не учились, ни консерватории. И меня прослушал там один музыкальный дирижер, военный дирижер, вот. И сказал мне, поедешь служить в оркестр штаба. Ему понравилось, наверное, что-то. Я вот оказался в городе Тбилиси, вот в этом оркестре штаба. И, конечно же, я благодарен Богу за то, что, попав туда, я, собственно, закончил и училище, и консерваторию, потому что уровень музыкального мастерства, который требовался в этом оркестре, он был достаточно высок. Вот. И я там потихоньку этот уровень, так скажем, приобретал. По крайней мере, после армии я вернулся домой уже немножко другим музыкантом.
1: Вот. Я думаю, что вы не только другим музыкантом вернулись домой, но и другим человеком.
0: Да,
1: вот расскажите
0: да,
1: про
0: да.
1: то, что
0: и
1: вас
0: вот
1: знает.
0: Это обстоятельство, оно в моей жизни сыграло большую роль и в духовном смысле слова, потому что в армии тоже было много людей. Наш оркестр состоял, по-моему, тогда это было 65 человек, наверное. Вот, большой оркестр. Среди них были солдаты, срочники, музыканты. И были сверхсрочно служащие. Да. Вот, мы их ласково сверчками называли. Да. И вот с одним парнем я подружился. Он играл в группе ударных. На вибрафоне, на ксилофоне. Вот. И мы с ним по вечерам размышляли. Почему? Потому что я видел, как он читает какие-то духовные книги, и его интересовало тогда индуистское вероучение. Он любил размышлять про всякие реинкарнации и так далее, про будущее, что с человеком после смерти происходит и так далее и тому подобное.
1: А вас что привлекло? Вас что в этом привлекло?
0: Меня привлекла вообще беседа на эту тему.
1: Ага.
0: Вот. Беседа на эту тему. Вот. И мне было интересно с ним посидеть.
1: Поразмышлять.
0: Потому что, да, но остальные все говорили о девушках, о сигаретах, о выпивке и обо всех вот этих вот, в кавычках, прелестях этой жизни. А вот нас интересовали, так скажем, другие немножко вещи, вот, которые создавали вот такое приятное наслаждение, такое, говоря на духовные темы. Вот, побеседовав с ним, прошли эти 2 года, я вернулся домой. Я вернулся домой в 89-м году. Вот, и как раз через некоторое время случился вот этот кризис, развалился Советский Союз, развалилась эта коммунистическая система.

0: И на смену этому пришла вот эта религиозная свобода. Открылись двери для провозглашения Евангелия.
1: Угу.
0: И как раз вот в ту пору это мне очень сильно помогло, потому что

0: Управляемый этими мыслями, я нечаянно, в буквальном смысле слова, наткнулся на один плакат. На этом плакате большими красными буквами было написано «Три ангела над Баку». И вот это название, вы знаете, оно меня так привлекло. «Ангелы над Баку». Я же это все воспринимал буквально, буквально, что какие-то ангелы появились над Баку. Но вообще слово «ангелы» – это же все связано с божественностью, все связано с запредельным вот этим миром.
1: И
0: это меня очень сильно привлекло. Да. И я тогда был связан контрактными обязательствами с одним из звезд, так скажем, советской эстрады. Был такой певец знаменитый и композитор Крис Кельми. Вот. Он был на гастролях в Баку, и он набирал музыкантов, которые могли бы ему помочь оформить вот этот концерт. И одним из этих музыкантов был я. Он меня пригласил, потому что в его репертуаре были песни, где звучала партия саксофона и так далее. И я подписал с ним вот, обязательства такие. У нас было два концерта, и между концертами был промежуток небольшой.
1: Вам нравилось вот то, что происходило?
0: Ну, конечно, конечно. Это же была моя жизнь, конечно. Мне это очень нравилось. Кто-то там играл в футбол, там кто-то
1: Вы
0: играл...
1: чувствовали в этом себя? Вот,
0: да, это мое.
1: Именно свое развитие.
0: Конечно, это было мое. Я не хотел никаких изменений. Мне нравилось это дети играть, когда люди слушают, что я играю, и так далее, и тому подобное. И вот, мы отыграли, я помню, один концерт, и между концертами было окошко такое. И вот как раз в этот день я попал, вот нарвался, можно так сказать, на этот плакат нечаянно. И увидел «Вечера духовных размышлений», «Приглашаем». И я побежал туда, по этому адресу, где проводились эти «Вечера духовных размышлений». Оказывается, один вечер уже прошел. Один вечер – это тот, на который я попал. И следующий вечер, на который я уже не мог прийти, потому что у меня концерт был. Вот. И я, конечно, захотел... Людей, толпа... Толпа людей, уйма людей, пройти практически невозможно. Столпотворение. Потому что молодцы тогда руководители церкви, они так хорошо все организовали и пригласили, и организовали продажу духовной литературы, музыкальное служение. Молодцы, ну что сказать.
1: Все было оформлено.
0: Да, да, в это было вложено сердце, действительно. Тем более, когда только-только открылись двери для Евангелия. Да. Конечно же, церковь получила возможность поделиться с людьми верованиями своими. И вот я попытался туда войти, меня не пустили сразу. Почему? Потому что зал был переполнен. Вот. Но потом, спустя некоторое время, я все-таки туда попал, вот. Нашел еле-еле там место и послушал лекцию.
1: Так, что вас привлекло в этой лекции?
0: Я вам честно скажу, вы сейчас попросите меня вспомнить, что это была за лекция, я ничего не смогу вам сказать, кроме одного слова.
1: Так.
0: Это слово, которое вызвало у меня кучу вопросов. Проповедник произнес его так. «Адвентус». «Адвентус». Причем по латыни его произвел. И я тогда познакомился с женщиной, которая сидела рядом со мной, которая дала мне понять, что она знакома с духовной литературой, с этим вопросом. И я ей задал тогда вопрос, скажите, а что такое адвентус? Она сказала мне, давайте мы дослушаем до конца, потом я вас провожу до метро и расскажу вам. Вот. Так оно и произошло.

0: она проводила меня до метро и рассказала мне не только это. Не только это.
1: Она
0: рассказала
1: она
0: мне все,
1: да?
0: Что мне нужно было к этому моменту узнать, чтобы влюбиться. Чтобы влюбиться в общество людей, провозглашающих Евангелие. Я тогда даже и не знал, что в Баку есть такая церковь. Но при входе в метро она мне вручила ласково буклетик такой. И в этом буклетике было четко и ясно показано, где, что, когда и так далее и тому подобное. И я тогда пришел.
1: Вы говорите влюбиться. Что вас привлекло вот в характере этой женщины, вообще в этой всей атмосфере? Что вы для себя открыли? Почему вы захотели именно посещать, да, вот подобные заведения и общаться с этими людьми?
0: Ну, учитывая то, что я все это время искал Священное Писание, Библию, и не нашел. Вот. Меня очень сильно привлекло, потому что я ей задал вопрос, а Библию мне можно будет там? Она говорит, да, конечно. И это меня очень привлекло. Я в буквальном смысле слова выхватил у нее из рук этот буклет. И в ближайшую субботу я пришел на это первое в своей жизни богослужение. И вы знаете, и все. Я уже оттуда никуда
1: а вы пели там?
0: Не уходил. Впоследствии, конечно. Но я был тогда еще человеком новым, ко мне тоже присматривались и так далее. Кто я? Потому что время-то было сложное, понимаете, и оно было связано с недоверием к религиозным организациям. Поэтому, естественно, ко мне присматривались, занимались со мной, объясняли. Но я был очень хорошим учеником, я слушал, я приходил домой, я изучал, потому что мне сразу дали Библию там, я смог получить Библию, и я просто ее проглотил. И благодарю, конечно, Бога за то, что в этот момент, я считаю, критический момент, рядом со мной оказались, ну, в буквальном смысле слова, знатоки.
1: Ну, это здорово. Просто Бог, вот такое ощущение, что вокруг вас вот создал прям вот эту вот почву, лишь бы вы служили, лишь
0: бы вы росли.
1: Кстати говоря, хочу отметить ваш невероятный талант вообще в исполнении песен, дорогие друзья, с участием Вадима. У нас есть потрясающие композиции музыкальные. Вы можете их посмотреть на нашем сайте, на YouTube-канале. Вадим, вы также, я знаю, что пишете красивые стихи, красивые песни. Вот расскажите мне о песне «Я верю, я надеюсь, я молюсь». Как она у вас родилась, эта песня?
0: Этой песне уже почти 30 лет. Родилась она у меня на заре вот моего осознанного уже христианства. Потому что, когда я попал в церковь, когда я стал знакомиться с библейской истиной, когда я стал знакомиться с людьми, знающими Библию, конечно же, это не могло не произвести на меня определенных впечатлений. И вот под этими впечатлениями, вот влюбясь в Библию, в истину, я обрел, ну что ли, музу такую. Вот. У меня стали рождаться песни, причем очень быстро стали рождаться. Мне оставалось только подбежать к инструменту, наиграть.
1: Уже все само там у вас происходило.
0: Я стал сочинять тексты сам для этих песен и так далее. И вот таким образом родилась вот эта песня «Я верю, я надеюсь, я молюсь». Она состоит из трех куплетов, трех припевов. Да. В первом куплете я пою о том, как я хотел бы уже встретиться с моим Господом. Вот. Как я с нетерпением это жду. Вот. Во втором куплете

0: Я пою о том, что, приняв Его, я готов следовать за Ним, испытывая на себе Его любовь, Его заботу. И в третьем куплете этой песни я обращаюсь к людям.
1: Я думаю, сейчас самое время послушать эту песню.

в чудный рай, расскажет нам про милость Божью. Человек.

0: Какая потрясающая песня в исполнении Вадима прозвучала сейчас. Как же все-таки важно верить, надеяться и молиться. Вадим, потрясающая песня. Вот действительно, спасибо. Я настолько воодушевилась сама, и она ободряет, поддерживает, подкрепляет, что есть надежда, что никогда не нужно опускать руки, что возможно все абсолютно вместе с Богом.
1: Спасибо большое, это действительно так. Да.
0: Вы начали расти и развиваться в творчестве, постепенно также познавая, открывая Бога. Это все так достаточно стремительно у вас происходило. Вот
1: ну, да.
0: Немного расскажите также вот о своей семье. Как вы вообще познакомились с супругой, как вы повстречались, о своих детях?
1: Вы знаете, это тоже такая интересная история. Дело в том, что вот в тот вечер, когда я оказался в этом дворце культуры, Церковь адвентистов седьмого дня организовала специальный сбор пожертвований благотворительный. Вот. И я, выходя из зала, увидел, что по обе стороны вот, от косяков дверей стоят две девушки. И так скромно держат корзиночки, в которые можно было опустить свои пожертвования. Ну, я тоже, выходя, достал из кармана деньги и бросил их в эту корзиночку девушки, которая находилась справа от меня. И ушел. Ну, естественно, я на это особого внимания не обращал, поэтому это событие, оно как-то выветрилось очень быстро из моей головы, потому что я был сконцентрирован на том, что такое адвентус. Вот. И вот эта женщина мне объяснила, я пришел, я остался в церкви. И там в церкви уже когда я стал адвентистом седьмого дня, когда я принял крещение, кстати, 21 марта будет день моего духовного рождения, 21 марта 92 года, принял 91 года принял крещение. Вот. И благодарю Бога, что это случилось вот в моей жизни. И там в церкви молодежь, знаете, мне было тогда 22 года, все молодые люди, вот очень много было таких же парней, девушек, верующих. Вот. И мне так нравилось находиться в этом обществе.
0: Атмосфера.
1: Да, очень нравилось. Это другие люди, понимаете? Это люди с другими мыслями, с другими побуждениями и так далее. И вот там я заметил, так скажем, одну девушку. Потом, как оказалось, она была дочкой пастора этой церкви, уклеенной Ивана Ивановича, а мама ее была руководителем, мама ее была учителем субботней школы, и от уроков которой я получал просто наслаждение, потому что у нее дар от Бога объяснять, помогать понять что-то, понимаете? И вот всякий раз, когда заканчивалось служение, я подходил к Любови Алексеевне, садился прям в буквальном смысле слова у ее ног и задавал ей кучу вопросов. И вот однажды такая встреча у меня с ней произошла, мы с ней беседуем, вдруг подходит девушка, такая хрупкая, такая изящная, симпатичная, такая. Я на нее так посмотрел, и что-то вот в сердце такое промелькнуло, что какие-то такие приятные чувства, так она мне понравилась. Вот. И она к Любови Алексеевне обращается, говорит: «Мам, ну я пошла домой». И я понял, что это дочка, там, как оказалось, самая младшая дочка. В общем говоря, положил я на нее глаз.
0: Здорово.
1: Да.
0: У вас...
1: И мы познакомились. И мы познакомились. И вот сейчас я хочу вспомнить опять вот то событие. Прошло уже достаточно много лет, может быть, 3-5, когда мы уже в браке с ней были. Я не могу ночью уснуть.

0: Она сходила к парикмахеру, пришла, а я на нее смотрю и ночью не могу уснуть от мысли. Что-то вот у меня в сознании воспоминания какие-то тех дней. И потом у меня озарение. Она лежит, спит. Я ее бужу. Я говорю, ответь мне срочно на один вопрос. Какой? Это не ты стояла у дверей, собирая пожертвования? Она говорит, я. Я говорю, а с какой стороны ты стояла? Она говорит, ну вот, с правой стороны. Я говорю, слушай, я вышел и бросил в твою корзиночку деньги, пожертвования. И на всю жизнь запомнил твою прическу. Я говорю, так это была ты? Она говорит, да. Вы знаете, мы посмеялись, я, конечно, там пошутил, верни мои 3 рубля, там, и так далее, и тому подобное. Вот. Но это такое дело, знаете. Вот. А я трешку, советские 3 рубля, такие зелененькие, я бросил ей тогда в корзинку. Но я с таким воодушевлением тогда, я думаю, Господи, даже тогда, еще тогда, ты уже знал, кто будет моей женой.
1: У Бога все под контролем.
0: Представляете? Вот это была такая чудесная история вот моей женитьбы, моего брака.
1: Это потрясающе. Да. Очень интересно, правда. Ну и дети ваши, соответственно, у вас 2 детей.
0: У меня 2 любимых детей, от которых я в восторге. Знаете почему? Потому что они хорошие дети. Потому что они очень уважительные дети к нам.
1: Опять же, это ваша заслуга, как родители, я считаю. Ну, вот как мне кажется.
0: Я не знаю, насколько это наша заслуга, потому что мы по отношению к ним тоже ошибки какие-то допускали. Но, вы знаете, они выросли любящими людьми. Что
1: это
0: сын,
1: главное.
0: Что дочь. У меня и сын, и дочь. Старший сын, ему 28 лет, Виталий, и младшая дочка, ей 17 лет. И, вы знаете, я благодарю Бога за моих детей. Они очень умные дети. Они очень, как бы вам сказать, так, со стержнем внутри. Со стержнем внутри. И я восхищаюсь ими. Вот мы вчера разговаривали по телефону с сыном. Он мне рассказывал о своих планах, о своих намерениях. И я ему давал какие-то советы, и он очень много приятных слов в мой адрес сказал. Для меня это такая честь. Вы знаете, что дети, они гордятся своими родителями, не только родители своими детьми. Дочка у меня просто великолепный человек, очень ласковая, очень любвеобильная, очень умная девочка, любит учиться. Любит познавать. Она очень хорошо знает Священное Писание.
1: Но опять же, вот тяга это, да, детей к этому, ко всему, к светлому, к доброму, к познанию истины, она же все равно закладывается, понятно, что Всевышним, но и родители, они обязательно должны показывать пример. И
0: конечно,
1: вы тому достойны.
0: Мы старались с женой. Я не хочу сказать, что мы во всем, скажем так, были идеальны и совершенны. А вот наверняка мы делали какие-то ошибки, может, подавали не тот пример, который нужно подать. Но, тем не менее, наша семья была очень хорошей, доброй.
1: Да, это тоже очень важно. Вадим, огромное вам спасибо за то, что вы выделили время и приехали к нам. И за
0: спасибо
1: это общение.
0: Вам спасибо. Большое за приглашение, всегда рад.
1: Дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы нас смотрите. К Богу можно прийти и можно последовать за Ним, но важно открыть свое сердце и полностью довериться.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

Я сейчас хочу поделиться не совсем своим опытом, но опытом моей свекрови. Я очень ее люблю, всегда называю мама. Наша мама работала начальником металлографической лаборатории. И какие-то сложные случаи всегда предоставляли писать заключение ей. В ее подчинении было достаточно много лаборантов, которые тоже работали в этой лаборатории. Это была очень ответственная работа. И вот однажды мама рассказывает, что случай, с которым они столкнулись и по которому нужно было написать заключение, был непонятен для них. Лаборанты ничего не могли понять, найти какой-то аналогии. Ну, естественно, они переложили как на начальника эту ответственность на нее. Она должна была писать заключение и сделать вот эти вот все анализы, спектральные и другие. А мама говорит, я тоже никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Но понимала, что на утро мне нужно давать заключение, потому что это очень важно. И она пришла пораньше в лабораторию и стала молиться. Говорить, Господи, я не знаю, как решить этот вопрос. Я абсолютно не понимаю. Сотрудники ждут от меня заключения, но я не знаю, что писать. И она говорит, что ее рука машинально потянулась вот к той лабораторной библиотеке, которая была у них. Она говорит, я взяла книжку, даже просто как-то в своих мыслях. Книжка открылась на том месте, я увидела, что это мой случай. И когда пришли сотрудники, мое заключение было полностью готовым. И они все говорили, Вера Ильинична, мы восхищаемся вами. Она говорит, это не я, это Господь, Он мне помог, я молилась. Ну, рассказала все, что я рассказала вам. Ну, они не хотели в это верить. Но это было действительно так. Господь, Он творец Вселенной, и Он знает все тонкости ее происхождения, и Он может открывать нам какие-то особенности, какие-то знания, которые нам недоступны. Я ему очень благодарна, и мама всегда благодарит его за вот этот случай в том числе.

0: любая аудиоверсия, любая проповедь проповедника из-за кафедры, когда он читает библейский стих, это интерпретация. Интерпретация с помощью интонации, с помощью каких-то логических ударений, которые мы ставим, с помощью даже пауз, которые мы делаем в тексте. Ну, естественно, я уже не говорю про тембр голоса, темп речи и прочие моменты. Ведь мы воспринимаем информацию не только из слов, которые мы слышим, но в целом из речи, включая и голос, включая какие-то голосовые особенности. Поэтому интонационно какие-то смыслы, те или иные смыслы, любой чтец книги, в том числе и Священного Писания, вкладывает. Поэтому эта интерпретация присутствует, но ее не нужно бояться, потому что мы ее не можем избежать. Просто когда мы с вами будем говорить о Священном Писании, например, и будем цитировать его друг другу, каждый из нас будет в каком-то смысле своей интонацией и другими речевыми инструментами интерпретировать его. Так устроен язык.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Власть.

0: Честная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.
1: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.

Всем привет! Пару лет назад у меня появилось два младших брата. И тогда в нашей семье появилось много рецептов из творога. Давайте приготовим парочку из них. Давайте начнем с творожных ватрушек с ягодами. Нам понадобится непосредственно творог. Берите любой, можно рассыпчатый, можно низкопроцентный, все равно. Добавляем к нему одно яйцо. Я кладу на глаз, но 3-4 ложки муки. Все это перемешиваем. Перемешивайте тщательно, потому что потом мы это оставим, и оно будет настаиваться, и вам будет потом неудобно из этого лепить ватрушки. Получившуюся массу оставляем на 10-15 минут. Пока что приготовим начинку. Нам понадобятся любые ягоды, которые у вас есть замороженные в холодильнике. У меня это клубника и голубика. Немного крахмала и подсластитель по вкусу. Все ягоды вместе с крахмалом и подсластителем отправляем в кастрюлю, помешиваем и варим в районе 10 минут.

Ягоды готовы. Я их накрываю крышкой. Пусть они пока что постоят. Можем переходить к тесту. Я сделаю 6 ватрушек, а вы ориентируйтесь на свою семью, кто сколько ест. Все нормально. Вот у нас тут мы жруны. Мы разделили творог на 6 порций, делаем углубление и заливаем наши ягоды вовнутрь. Вы можете сделать углубление ложкой или руками, как вам удобнее. Делайте поглубже, чтобы ягоды не вытекли у вас на противень во время запекания.

все готово. Берем наши ягоды, они как раз настоялись. Очень красивые. И выкладываем. Я сначала обычно кладу по одной ложечке, а потом распределяю остатки. Мне нравится брать два вида ягод, потому что получается очень красиво. Все они индивидуальные. Мы разложили ягодную начинку, отправляем все это в духовку на 190 градусов на 30 минут.

Пока ватрушки в духовке, давайте приготовим сырники с шоколадом. Рецепт достаточно простой и всем нам знаком, но я покажу, как положить внутрь шоколад так, чтобы он у вас не растекся по всей сковородке. Нам понадобится творог, опять же. Вы можете его протереть через сито или нет, все зависит от времени, от ваших предпочтений. Мне кажется, что он так немножко воздушнее. Та-та-та-та-та. Мы протерли творог через сито, добавляем к нему манку, немножко сахара, перемешиваем. На свой вкус я добавляю немножечко и перемешиваем. Мы приготовили основу. Перекладываю я на доску, вы можете на столе, где вам удобнее. И формируем из нее шарики опять. Я думаю, что я хочу в этот раз сырники побольше. И я приготовлю 6 больших. Но стандартно из такой порции идет 8 штучек. А теперь вовнутрь каждого шарика также делаем маленькое углубление. Кладем шоколадную дольку и закрываем. Такие сырнички сюрпризом у нас получаются. У меня молочный шоколад, но вы можете использовать любой по вашему вкусу. Белый шоколад очень красиво выглядит, потому что и сырнички белые, и шоколад вытекает из них белый. Смажем сковородку маслом, обваляем наши сырники в манке и отправим на сковородку. Главное, что они вкусные. Ох, как хорошо, он лучше всех сгорел, я считаю.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triibn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

Здравствуйте! Смотрели ли вы когда-нибудь мультфильм «Валли»? В нем авторы постарались предсказать будущее человечества, в котором оно достигло всего, о чем могло мечтать. Людям больше не надо вставать с подвижных кресел, не надо беспокоиться о пропитании и одежде. Обо всем заботятся преданные роботы. Перед каждым стоит монитор компьютера, который обеспечивает все духовные потребности. В результате человечество превратилось в стаю пингвиноподобных беспомощных человечков. Такой прогноз будущего не случайно пришел в голову сценариста. Человечество действительно быстро идет к минимализации физической нагрузки. Еще не так давно для наших предков было нормально пройти 5-10 километров в соседнее селение, чтобы просто пообщаться. Да и пешая прогулка за вещами и продуктами в районный центр по 20-30 километров не казалась чем-то из ряда вон выходящим. В наше время мы устроились куда лучше. Даже на второй этаж супермаркета, в который мы доехали на машине, нас поднимает лифт или эскалатор. И там мы расплачиваемся электронной карточкой, которая помогла избавиться от переноски тяжелой мелочи. Чем больше развивается технология, тем серьезнее перед человечеством встает проблема малоподвижности.

Медленная смерть грозит человеку, который днями, неделями и месяцами проводит большую часть жизни в помещении, ограничиваясь при этом лишь редкими, нерегулярными движениями на свежем воздухе. Это кажется слишком сильное выражение. Но на самом деле, если человек мало двигается, то постепенно те системы и органы, которые должны работать, они приходят в негодность. Попробуйте, например, руку, сломанную руку положить, загипсовать, забинтовать в гипс такой и оставить это, ну, скажем, на 3 месяца. Что будет с этой рукой, если это больше, чем нужно? Там все атрофируется, потом проблема будет. Проблема, чтобы разработать это все обратно. Потому что то, что не используется, оно всегда атрофируется. Давайте мы сначала упомянем о том, какие последствия малоподвижного образа жизни. Увеличение массы тела, повышение артериального давления, повышение уровня жиров в крови, снижение чувствительности клеток к инсулину и увеличение риска атеросклероза и ишемической болезни сердца. Все вот эти вот эффекты, они присутствуют, если не хватает движений. Человек, он не был создан так, чтобы жить в четырех стенах. Даже вот наше строение нашего организма, оно об этом свидетельствует. У нас есть руки, у нас есть ноги, и мы двигаемся. Если бы мы должны были только думать, то у нас была бы, может быть, голова побольше, руки поменьше и ноги поменьше. То есть были бы другие пропорции. Но то, что у нас есть мышцы, у нас есть кости, мы должны двигаться. Какой должна быть физическая нагрузка? Ну, во-первых, она должна быть умеренной. Когда она маленькая нагрузка, она не оказывает своего положительного эффекта. С другой стороны, когда человек очень много имеет такую большую перегрузку, много имеет вот такое вот много мышечного напряжения в спорте, например, в большом спорте это, как правило, наблюдается, то опять же здесь уже идет речь даже о вреде физических перегрузок. Для того, чтобы была польза, должна быть умеренность. И, кстати, это касается вообще любого принципа здоровья.

Все знают какие-то упражнения, не все умеют эти упражнения применять, но зато каждый умеет ходить. Поэтому, как правило, мы эту нагрузку сравниваем с ходьбой. Умеренная нагрузка совершается в темпе быстрой ходьбы. Что такое быстрая ходьба? Это какая ходьба? Темп ее, он должен быть такой, чтобы мне было тяжело разговаривать с тем, кто идет рядом. Вот такая ходьба, она будет быстрая. И для меня это может быть одна ходьба, а для человека, у которого, например, болит сердце, больное сердце, или склонность к повышенному давлению, для такого человека эта ходьба будет намного медленнее. То есть нужно ориентироваться на вот эту вот способность там разговаривать, да, с рядом идущим человеком. Но еще важно, чтобы... Если есть какая-то проблема, больное сердце, например, чтобы не достигать такого состояния, при котором может заболеть это сердце. Не вызывает чрезмерной усталости такая нагрузка. Можно так сказать, я никогда не делал, например, зарядки, и с завтрашнего дня начинаю делать эту зарядку. Можно ее сделать целый час, и через день мы вообще ни на какую зарядку уже не выйдем, потому что уже не захотим ничего делать. Лучше делать ее понемногу, но постепенно увеличивать ее темп и ее объем. Лучше начинать с малого, потому что мы склонны сделать такую перегрузку, а потом все бросить. Чтобы этого не было, мы должны быть умеренные и постепенные в этой нагрузке. Для того, у кого нету таких особенных физических проблем, можно ориентироваться на частоту пульса при нагрузке. Частота пульса при нагрузке в минуту может быть вот по этой формуле определяться. 220 минус возраст, это в скобках, умножить на 0,7. Это частота пульса, которой нужно достичь при нагрузке. К этой частоте можно стремиться. Что еще важно, когда мы говорим о физической нагрузке? Какой она должна быть? Она должна быть ежедневной. Мы, например, с вами не кушаем один раз в неделю. Мы же каждый раз это планируем, что в течение дня у нас будет 2 или 3 приема пищи. И мы даже не задумываемся о том, что у нас, может быть, времени нету на то, чтобы поесть. Это не подлежит сомнению, что это необходимо. Она должна быть не менее чем 30 минут в день, не менее. Можно больше, даже лучше, когда это больше. Но вот тот самый положительный эффект физических упражнений, о которых мы говорили, он проявляется при вот этой вот, при таком объеме нагрузки, 30 минут в день. Мне нужно спланировать это время, спланировать. То есть, если у меня есть сейчас, например, 10 минут, я могу, пройтись от дома до работы пешком. Или я могу пройтись в доме уже пешком вместо лифта. Это тоже ведь физическая нагрузка. То есть я могу спланировать, где и когда я могу поработать своими мышцами. Может быть, у меня вообще времени нету, но я могу встать из-за своего стола рабочего и 5 минут, буквально там поприседать, какие-то движения поделать, походить вокруг того же стола, хотя бы 5 минут. И потом через час, через 2 еще 5 минут, потом еще 5 минут. За целый день у нас набежит как раз полчаса, а то и больше. Еще одно свойство для физической активности – это то, что она должна нравиться. Брали добровольцев, которым предложили выбрать физическую нагрузку по своему вкусу. И одни из них бегали, другие прыгали, третьи в теннис играли, и каждый, в общем, выбрал то, что ему нравилось. И эффект, результат вот этих физических упражнений мерился по уровню холестерина в крови. При физической активности холестерин снижается. И когда у этих людей мерили уровень холестерина, то оказалось, что он становится меньше. Но потом эксперимент немножко поменяли, условия немножко поменяли. И им предложили делать упражнения одни и те же. То есть все они должны были работать на тренажерах. И вы знаете, что после этого, когда мерили холестерин, то он или не менялся вообще, или даже повышался. И оказалось, что эти упражнения большинству из этих людей не нравились. Поэтому, если вы думаете о том, какую нагрузку вам выбрать, выберите то, что вам нравится. Выберите то, что вам нравится. Каждый принцип, он как грань в таком, в алмазе нашего здоровья. Для того, чтобы этот алмаз был таким полноценным, сверкающим, каждая грань важна. Поэтому нам нужно с вами уметь на каждый принцип обратить внимание.

Даже те, кто никогда не читал Библию, слышали, что труд – это проклятие после изгнания человека из рая. Но на самом деле труд был и в раю, ведь в Библии написаны такие слова. «Взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Серьезные исследователи говорят, что и после грехопадения возможность тяжелого труда была дана человеку как способность избежать деградации. Врачи согласны.

Во время физической работы в организме повышается уровень эндорфинов, гормонов счастья. Особенно благотворна для этого работа на земле, в саду или в огороде. Уже не говоря о том, сколько пользы могут принести органические продукты, выращенные собственными руками. Конечно, мы очень устаем, и энергии зачастую едва хватает, чтобы забежать в соседний магазин, купить какие-нибудь полуфабрикаты и готовый салатик на ужин. Но, может быть, именно эти продукты и отнимают у нас необходимую нам для жизни энергию.

Здравствуйте. Попробуем сегодня разобраться в том, что за продукт пришел к нам из французской кухни. Майонез. Он представляет собой эмульсию, то есть смесь масла в воде. Для того, чтобы сделать ее устойчивой, традиционно использовался яичный желток. Позже он стал вытесняться соевым лецитином и другими эмульгаторами. Мало кто будет спорить с тем, что майонез – это вредно, потому что он содержит много жира. И если поглощать его в больших количествах, то нет ничего удивительного в том, что печень и поджелудочная железа не справятся с нагрузкой. Да и жировые отложения могут о себе напомнить. Однако жир – это не единственный опасный компонент майонеза. Яичный порошок – основной структурирующий компонент майонезных эмульсий. Содержит до 2% холестерина – вещества, которое может откладываться на стенках сосудов, ухудшая их проходимость, что становится предпосылкой сердечно-сосудистых заболеваний. Этот факт делает майонез нежелательным для употребления больными атеросклерозом, гипертонией, ожирением, а также людьми пожилого возраста. Казалось бы, современная пищевая промышленность решила этот вопрос, предлагая потребителю легкий, маложирный продукт. Но и его нельзя считать полезным. Легкий майонез производят на основе модифицированных растительных масел, трансжиров. Эти молекулы не встречаются нигде в природе и появляются только как продукт химической модификации растительного масла. Они есть в маргарине, легком масле и легком майонезе. А дело в том, что трансжиры практически не расщепляются нашими ферментами. Поэтому они быстрее, чем животный жир, накапливаются в организме. Результат – лишний вес, атеросклероз и другие обменные нарушения. Кроме того, нежирный майонез для поддержания структуры будет дополнительно наполнен структурообразующими веществами и загустителями. Например, там можно найти гуаровую муку, крахмал, желатин. Исторический состав майонеза изначально был предельно прост. Растительное масло, вода, яичный желток, горчица, уксус, соль и сахар. Однако при таком составе он хранится всего несколько дней. Поэтому производители добавляют в состав консерванты. Неприятные последствия связывают с консервантом Е211, бензоатом натрия, и антиоксидантом Е385. Профессор молекулярной биологии университета в Шеффилде Питер Пайпер установил, что Е211 может привести к циррозу печени и болезни Паркинсона. Опасность бензоата натрия в том, что он употребляется очень широко. От зубной пасты до джемов, поэтому его суммарное количество может выходить за рамки безопасности, определенной врачами. То же самое можно сказать и про добавку Е385. Само по себе это вещество далекое от полезности, особенно для маленьких детей, хотя и не ядовитое.

0: ядовитая, если не попадает в организм в большом количестве. Итак, если вы покупаете майонез, обращайте внимание на срок его годности. Чем он больше, тем больше консервантов добавлено в майонез. Надо понимать, что совсем без них не обходится ни один вид майонеза, кроме домашнего. Оптимальный вариант – выбирать продукт со следующими сроками годности. 2 недели для низкожирного майонеза и 2 месяца для высокожирного. Майонезы со сроком годности 1,5 года и более напичканы консервантами, антиокислителями и антибиотиками. Также перед вами фальсификат, если на упаковке майонеза со сроком хранения 2 месяца не указаны добавки антиокислителя или консерванта. Скорее всего, у производителя была причина забыть огласить эту добавку. В составе майонеза можно обнаружить целый список химических веществ, которые улучшают внешний вид. Это красители. Те, которые регулируют консистенцию. Это загустители. Эмульгаторы, стабилизаторы. Вещества, регулирующие вкус и аромат, ароматизаторы и вкусовые добавки. Проверить качество майонеза можно, подогрев его на сковороде. Доброкачественная эмульсия распадается, и на сковороде остается почти чистое масло. Но в случае суррогатного майонеза при подогреве образуется шипящая, булькающая молочно-белая масса. Важно знать, что майонез можно употреблять только здоровому человеку. Помните, что этот продукт содержит в себе одну из самых высоких концентраций пищевых добавок, не полезных для человека. Для питания больных с повышенной кислотностью, а также для детей до 9 лет, он строго противопоказан. Итак, будьте внимательны и здоровы.
1: Белки, жиры и углеводы – основные компоненты пищи, каждый из которых необходим для жизни человека. Тем не менее, мы часто слышим о вреде жиров. Как правило, это связано с тем, что основным источником жиров для нас является пища животного происхождения, а она перегружает организм холестерином, врагом сердца и сосудов. Между тем, существуют такие источники полноценных жиров, которые не только не содержат холестерина, но и очень полезны для сердца. –

Из древесины этого дерева раньше делали пропеллеры для самолетов. Циолковский назвал его деревом будущего, а Мичурин – деревом-комбинатом, потому что все его части – зрелые зеленые плоды, скорлупа, листья, древесина и даже кора – все идет в дело. Речь в этой программе пойдет о многофункциональном грецком орехе. Хейердал – один из самых известных путешественников XX века. Он поражал мировое сообщество своими рискованными экспедициями. Со своими помощниками он пересекал океаны на рукодельных лодках и даже на плоту. Такие путешествия могли занимать много месяцев, поэтому организаторы очень тщательно подходили к подготовке путешествий. Продуманным шагом было обязательное включение грецких орехов в рацион мореплавателей. Орехи по калорийности вполне сопоставимы с мясом или маслом, а по количеству витаминов могут поспорить даже с цитрусовыми. Благодаря совершенному составу толченые с медом ядра орехов быстро возвращают силы ослабленным людям. Не случайно даже космонавты во время полетов едят приготовленные из орехов пасту и сливки. Орехи практически на 60% состоят из важных для здоровья жиров. Но большей частью это жиры ненасыщенные. В отличие от насыщенных жиров животного происхождения, они не опасны для сосудов. Кроме того, в ядрах грецких орехов много магния, который обладает сосудорасширяющим и мочегонным.

0: действиями, а также много калия, способного выводить натрий из организма. Все это полезно для сердечно-сосудистой системы и нормализует давление. Из-за большого количества фосфора и кальция ядра ореха полезны беременным женщинам. По той же причине орешки полезны детям для профилактики рахита. При малокровии и при упадке сил орехи также незаменимы, потому что содержат в составе много железа, кобальта, меди и цинка. Орехи содержат целый комплекс биологически активных веществ, которые положительно влияют на состояние головного мозга. Древнегреческий историк Геродот утверждал, что жрецы древнего Вавилона запрещали простым людям есть грецкие орехи. Считалось, что они способствуют развитию интеллекта, а простолюдинам это ни к чему. По счастью, сейчас никто не запрещает употреблять этот полезнейший продукт. Институт питания Российской академии медицинских наук рекомендует годовую норму потребления ореха для человека 3,6 килограмма, то есть по 10 грамм каждый день. Особенно полезен орех людям умственного труда. На масле грецкого ореха замешивали свои краски Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Гоя и Рембрандт. Пусть грецкий орех, появившись на вашей кухне, также вдохновит вас на творчество. И пусть удовольствие принесет вам и вашим близким только пользу.
1: Однажды я видела интервью с бывшей балериной, которая уже давно оставила сцену. Ей было около 70 лет. Во время интервью без каких-либо видимых усилий и напряжения она закинула ногу на плечо, то есть сделала вертикальный шпагат. Потрясенный репортер захотел узнать секрет ее великолепной физической формы. Она объяснила, что весь секрет в регулярности занятий. Каждый день она утром и вечером делает несколько простых упражнений, не пропустив ни одного дня в своей жизни. Так, ценой получаса в день, она сохранила молодость своих мышц и суставов на долгие десятилетия. Привычка к движению – это привычка, которая никогда вас не подведет. С каждым прожитым годом ее польза только заметнее.

Многие сотрудники офисов сталкиваются с негативными моментами малоподвижной и сидячей работы. Длительное нахождение в одной и той же позе очень опасно. Оно формирует очень сильные спазмы в глубоких мышцах позвоночника, стойкое напряжение, а это очень плохо. Поэтому мы желаем предложить вам несложный гимнастический комплекс, который поможет вам размягчить затекшие мышцы и повысить работоспособность. Эти упражнения вы можете делать, не покидая своего рабочего места, сидя на стуле. Первое упражнение. Наклон головы вперед, при этом постарайтесь подбородком коснуться груди. И задержитесь на 5 секунд. Вперед наклоняем. И исходное положение. Повторите его несколько раз. Следующее упражнение. Также мы наклоняем голову вперед и в этой позиции делаем повороты в сторону. При этом также задерживаемся на 5-7 секунд. В одну сторону и задержались. И в другую сторону. Следующее упражнение. Руки кладем на бедра и делаем... Сводим и разводим лопатки. На счет раз свели лопатки. Два развели лопатки, округлили спинку. Также повторите 3-4 раза.

0: Следующее упражнение. Как можно больше. Обнимите себя ладошками за лопатки. Возьмитесь, сделайте глубокий вдох и задержитесь в этом положении. Хорошо. Также это упражнение повторяем 3-4 раза. Следующее упражнение. Кладем одну ногу на другую. При этом локтем противоположной руки опираемся на наружную поверхность бедра. Плечо идет вперед и максимально до упора скручиваем позвоночник. И задержались. Хорошо. То же самое мы повторяем в другую сторону. Следующее упражнение уже на ножки. Выпрямите ножки и покачайте. Если вам трудно, то можете держаться за сиденье стула. Вверх-вниз. А теперь сгибаем и разгибаем. Хорошо. А теперь мы покачались. Носочек, пяточка. Носочек, пяточка. Можно поочередно. Одна нога, другая нога. Хорошо. Следующее упражнение на мышцы живота. Напрягаем и расслабляем мышцы. Напряглись и застыли на 5-7 секунд. Пусть мышцы поработают. Напряглись. Жесткий животик. И расслабились. Также повторяем где-то 3-4 раза. И то же самое упражнение мы делаем на ягодичные мышцы. Этот несложный комплекс упражнений поможет вам справиться с негативными моментами сидячей работы. Помните, что ваше здоровье в ваших руках. Будьте здоровы!
1: Так же, как постоянная физическая нагрузка сохраняет молодость тела, интеллектуальные усилия сохраняют молодость ума. Думаю, каждый может вспомнить людей, которые до преклонных лет не теряют ясности и проницательности ума. Это те, кто всю жизнь нагружали свой мозг, а человек, который позволял себе быть в жизни сердечным, к старости не просто сохраняет свою душевность, но он как будто бы начинает светиться изнутри. К таким людям все тянутся. Человек создан удивительным образом. Все, что не используется, постепенно деградирует и отмирает. Поэтому я желаю вам использовать то, что вам дал Господь, все ваши возможности на 100%. И пусть ваша жизнь будет полноценной и счастливой.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Так не отчаивайтесь. Если даже наша плоть стареет и слабеет, то дух ежедневно обновляется.
1: «85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о пище. Мы помним, что пища хорошо помогает справляться со стрессом, а где-то помогает лучше пережить последствия стресса. Мы уже немного коснулись этой темы, когда говорили, как питание взаимосвязано с повышением уровня мелатонина в крови. Но что можно еще предложить, чтобы противостоять стрессу здоровым питанием? Как высказался доктор Эммануил Чераскин из медицинского факультета Университета Алабамы, питание – это основа, на которую опирается хороший план управления стрессом. Важная роль в вопросе питания отводится здесь углеводам. Как вы знаете, углеводы делятся на простые и сложные. Мы посвятим целое занятие, чтобы раскрыть тему о простых углеводах. Там мы будем говорить о сахаре и о сладком. Но сегодня мы расскажем о важности сложных углеводов. Их основная составляющая – клетчатка или растительная оболочка, которую Бог специально создал для этой пищи. К сложным углеводам относится практически вся растительная пища в первозданном виде. Это зерновые, каши, хлеб грубого помола, бобовые, фасоль, чечевица, горох, фрукты и овощи. Все, что находится в естественном виде. Непроизводные от этих продуктов, когда пищевая промышленность очищает злаки и риск от ценного элемента клетчатки. Когда вы ножичком срезаете с фруктов кожуру и лишаете себя ценной клетчатки и витаминов, ценных пигментов, которые находятся прямо под кожурой. Первое преимущество для контроля стресса требует более длительного пережевывания. Пища, богатая углеводами, с клетчаткой, что способствует хорошему пищеварению и скорее вызывает чувство сытости. Вы спросите, а в чем тут плюс контроля стресса? А я скажу вам, когда мы испытываем стресс, то для многих из нас свойственно успокаивать его с помощью еды, не так ли? Забрасываем ее хаотично причем, и как следствие переедаем. Избыток калорий усугубляет стресс. Ведь вы же помните об одной реакции стресса, о которой мы говорили, когда переговаривались о том, какие симптомы возникают во время стресса. Снижение активности пищеварительной деятельности. Эта пища наиболее простая, если вы, конечно, не заправите ее изрядным маслом. Но она дает быстрое насыщение в результате клетчатки и, конечно же, требует тщательного пережевывания. Эффект налицо, не так ли? К тому же, требуя более длительного переваривания, эта пища поглощает пищеварительные кислоты, которые могли бы повредить чувствительную оболочку желудка в минуты тяжелого стресса. Порой мы чувствуем, какой день предстоит нам, не так ли? Насколько он будет подвергнут стрессу? Так давайте же вооружимся, приготовимся к нему. И помимо других принципов контроля стресса, глубокого дыхания, физических упражнений, когда мы говорили с вами о достаточном сне, обратим наше внимание на количество и вместе с тем и на качество пищи. Послушайте по этому поводу библейскую мудрость, которая записана в книге Притчи, 15 главе, в 17 стихе. Мы читаем следующий текст. «Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть». Еще один библейский стих, он также записан в книге Притчи. «Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомствами его, это обманчивая пища». 23 глава книги Притчи.

Два этих библейских стиха призывают нас к воздержанию, к меньшему потреблению тяжелой пищи, когда речь идет о важных событиях, когда речь идет о каких-то встречах, может быть, с начальником, может быть, с каким-то другим руководителем. Еда дана человеку, чтобы подкреплять его, но не дана для того, чтобы и еще перегружать организм, когда мы и так испытываем эмоциональные переживания и можем вспылить, можем раздражиться и сорвать вечер. Вот почему блюдо зелени, условно обозначающее простую пищу, будет лучше всяких яств. Когда речь идет о явствах, то самой тяжелой пищей будет для нас мясная пища. Хотя и картофель фри, насыщенный жареным маслом, не назовешь легкой пищей. Три момента подчеркну в отношении мясной пищи. Первое. Подобные продукты обильно обогащаются солью. Вы когда-нибудь ели мясо без соли? Оно требует очень много соли. При этом данные экспериментов, проведенных на животных, позволяют предположить, что соль может служить химическим веществом, порождающим стресс. Соль увеличивает количество рецепторов в мозговых клетках, которые реагируют на гормоны, запускающие стрессовый механизм. И, как представляется, способствует нарастанию раздражительности. Второе. Мы часто перчим и используем какие-то пряности, острые пряности, которые обжигают ротовую оболочку. И в результате, получая внутреннее раздражение слизистой желудка, мы вызываем дополнительный стресс. Неадекватно поступить, вспылить, опять же, пара пустяков. Зачем вам в ответственный день потреблять ту пищу, которая сама по себе будет для вас дополнительным стрессом? Ну и третье. При забое животных совершенно не учитывается фактор массового выброса адреналина скотиной в момент смерти. Подобный процесс превращен в хорошо отлаженный бизнес, в котором совершенно не учитывается ваше здоровье. А значит, весь адреналин, выделенный животным во время его убийства, будет ваш, в мясе. Он прибавит дополнительную раздражительность и без того тяжелый день. Хочу сказать вам, что не стоит думать, что только пища животного происхождения будет поводом для стресса, как тяжелая пища. К сожалению, мы можем сделать пищу тяжелой с уже упомянутыми продуктами растительного происхождения. Когда мы говорим о картофеле, готовящемся во фритюрнице, который насаждается и острыми специями, и обилием соли. Это и острые чипсы, очень соленые, и растительные другие продукты с обилием соли и острые. Перекусить или добавить в пищу большое количество семечек. Сейчас их изрядно солят для вкуса клиента. Избыток орехов в один прием пищи – это тоже можно назвать состоянием, которое способствует интенсивному пищеварению, а значит своеобразному стрессу от тяжелой пищи. Пожарить или обильно снабдить пищу маслом или майонезом, бухнуть несколько ложечек сметаны, а значит снабдить избыток калорий любой овощ, это все будет относиться к тяжелой пище. Высококалорийная пища – это тяжело перевариваемый продукт. Во время стресса организму будет тяжело справляться и с этим фактором, и с другим внешним стрессом. Как мы видим, чем здоровее пища, тем лучше для нас предупредить или же преодолеть стресс. Выбирайте лучшее, больше растительной пищи, наиболее натуральный продукт, подверженный меньшей пищевой обработке, меньше перца и соли. И помните, выход есть.

любил поля и холмы и большей частью проповедовал под открытым небом, а не в храмах или синагогах. Ни одна синагога не могла бы вместить толп, которые собирались возле него. Но не только по этой причине он предпочитал учить в полях и рощах. Природа влекла Иисуса. Для него тихое, уединенное место –

Приветствую вас, драгоценные! Сегодня мы продолжаем говорить о покаянии. Кто-то скажет, ну что тут непонятного, покаяние, да и покаяние. Оно и в любой стране должно быть покаянием. Но при внимательном рассмотрении, к чему мы приходим? Мы видим, что во время покаяния человека может иметь место неискренность. И неискреннее покаяние как раз-таки очень плохо сказывается на взаимоотношениях. Второе, что очень важно подметить и в вопросах покаяния, что у покаяния всегда есть будущее. Вот если человек не покаялся, у него плохое будущее. А если он покаялся, это как бы некая ступенька выхода человеку совершенно в другую реальность. Даже если он был очень виновен, но он покаялся. Это такое слово или такой гриф, который идет за ним потом еще очень долго. Он покаялся, он уже не такой, он изменился, он покаялся, он другой. Поэтому сегодня, когда мы с вами откроем Священное Писание, мы увидим несколько важных причин, почему покаяние должно быть нашей правой рукой, сопровождать нас, и какую роль оно сыграет в вопросах моего и вашего спасения. Потому что одно дело каяться по пути, когда мы, например, живем среди людей, муж извиняется перед женой, жена перед мужем, дети, родители, коллеги по работе, все это как бы нормально. Но я сейчас все-таки хочу сказать о глобальном покаянии перед Богом, все сотворившим, и который будет судить эту землю. Поэтому покаяние и суд Божий – это такие две темы, которые являются очень важными. Уберите покаяние, оставьте суд Божий. Страшно. Если добавить покаяние и оставляется суд Божий, надежда появляется. И поэтому именно Иоанн Креститель начинает свое служение с проповеди, очень короткой проповеди. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И Иисус выходит на арену служения и начинает то же самое. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Поэтому что должно с человеком происходить по мере приближения этого царства? Именно должно прийти осознание необходимости в покаянии. Вот почему мы сегодня будем говорить о некоторых библейских текстах, которые очень важную вещь прямо в лоб. Они пишут о том, что авторы библейские о том, что человек очень часто не имеет нужды в покаянии. Вы знаете, когда вы когда-нибудь мирили, наверное, детей, а иногда и взрослых, и говоришь, ну, ты бы этого, не надо было, может, погорячился там, или ты бы извинился. За что? Да, то есть вот это возмущение. Я извинился? Да вы что такое говорите? Да никогда я не буду извиняться. То есть, как бы человек не чувствует ни малейшей нужды извиниться. А это о чем говорит? Что он не понял, что происходит, не понял глубину ранения, не понял трагизм, может быть, всего происходящего. Поэтому он не считает это нужным. Вот почему Бог никогда никого страхом не спасает. Потому что напугать человека, взорвать что-то рядом с ним, много ума не надо. Но важно, чтобы человек изнутри покаялся, а не его покаяли. Вот почему покаяние изнутри, а крещение снаружи происходит. Но это очень интересная мысль. Приглашаю вас открыть второе послание апостола Павла к Тимофею. И мы будем читать третью главу с первого стиха. И вот мы читаем следующее. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Ну, понимаем, что сегодня мы с вами реально по всем библейским пророчествам, мы с вами живем в последние дни. Вопрос в том, что иногда, я маленькую ремарочку сделаю с отступлением, последние дни некоторые люди трактуют по-своему. Знаете, каждое цунами, каждый снег, каждая заварушка, какие-то там военные действия, все сразу они приравнивают или привязывают к концу времени, что ну вот, все понятно, вот видите, началось, ну все, сейчас уже Христос, завтра должен прийти. А мы смотрим, а таких событий уже прошло, ну скажем там, в течение 20 лет, немало, или 2012 ждали глобальный апокалипсис, не случился, ну и так далее, еще целый ряд

причин, там войны, еще что-то. Вот все, это уже точно Христос идет. А смотрим, а это еще нет, еще проходят дни. Поэтому то, что мы живем в период конца земной истории, это да и аминь. А вот то, что это может продлиться какое-то время, не должно нас пугать. И поэтому здесь лучше обратить внимание на признаки пришествия того, что конец действительно земной истории очень близок. Поэтому он здесь говорит, наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Ну, интересно то, что написано в другом переводе, будут иметь вид благочестия, но совершенно не иметь силы благочестия. То есть получается, что Бог предупреждает нас, что в последнее время люди будут вот такие. И это потому оно и последнее время, что сатана настолько активизировался, распоясался, что его слуги, его агенты, его последователи, они везде берут верх, они начинают верховодить, командовать, и вот такое общество создается. Четвертая глава. Оно здесь объясняет очень интересную вещь с первого стиха. И так говорит, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствии Его. Обратите внимание, речь не идет о том, что после смерти один в рай, другой в ад. Написано, что при его пришествии он будет судить живых, ныне, ну, скажем, живущих и встречающих его живым, живыми, да, скажем, его живого, и мертвых, то есть те, которые умерли, они тоже будут ждать до двух воскресений. Первое воскресение – это праведники, которые в пришествии Иисуса, верующие, скажем, те, которые приняли Иисуса в свое сердце, которые познали Его, доверились Иисусу, и им удостоена честь встречать Его живыми, они возносятся от земли на облако, а эти, те праведники, которые умерли когда-то, они, их могилы открываются, они выходят. Это называется первое воскресение. Вот почему Писание говорит, что блажен и свят, имеющий упование, да, скажем, надежду и возможность в воскресении первым проснуться. Это очень важно. Или, ну, точнее, там вообще прямо написано, имеющий участие в воскресении первым. А вот второе воскресение, это уже для того, чтобы озвучить приговор. Поэтому между ними происходит 1000 лет для того, чтобы те живые, кто спаслись, и те, кто воскресли, могли ознакомиться со всем происходящим. И только после этого Христос приходит, и пробуждаются нечестивые, и будет уже окончательное истребление. Так вот он и говорит, что он будет судить живых и мертвых. Второй стих. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». То есть, если бы время было не последнее, то, наверное, не нужно было бы никого останавливать, как здесь написано, обличать, запрещать, увещевать, ну и много всего подобного. То есть, чтобы они там здравое учение не принимали. Если все хорошие, так нет, в последнее время будет как раз-таки мораль падать, честь, да, скажем, совершенно по-другому представляться, и люди будут растлеваться. Это признаки, как было вот перед потопом, как было в одни, например, если вспомнить библейскую историю Содом и Гоморра, то есть до такого растления дошло, что уже, ну, в наш разумный, скажем, современный даже ум не входит, а мы уже видим, что уже и сегодня некоторые принципы морали так пошатнулись, что здравомыслие должно стоять где-то далеко, в стороне, выглядывать из-за угла, потому что какой-то абсурд занял главенствующую роль. Ну, не будем вдаваться в каких сферах, но я думаю, вы сами догадываетесь и понимаете. Поэтому он говорит, ждут нас времена тяжкие. Теперь что хочу сказать. Как я сказал чуть-чуть раньше, что одно дело, когда человек что-то не понимает, и Бог делает все, чтобы он понял. Вот это важно. Богопознание. Познавая Бога, ты познаешь все происходящее, ты познаешь Его реакцию на происходящее. А от этой реакции зависит и поведение.

Вот почему мы не просто боимся Бога, верующие люди, христиане, да, вот трепещут, потому что Бог сейчас разнесет тебя в пух и прах, не знаю, там, как говорится, мокрое место не останется. Нет, абсолютно нет. Просто понимать Бога, это так же, как понимать человека, да, ну, к примеру, человек там любит свой автомобиль, или компьютер, или технику, или музыку, или музыкальный инструмент, или музыкальные колонки, ну, там, и всю эту аппаратуру. И вот если для него это важно, то ты понимаешь, что если ты пришел и поставил кружку чая ему на клавиатуру, то кто-то, может быть, сегодня сам ставит так кружку, даже не смотрит. Но человек, который ценит, который дорожит, да, вот как он отреагирует? Так надо ли быть профессором, чтобы понимать, что определенные действия могут вызвать определенные противодействия или последствия? Вот поэтому надо поднять Бога, а не просто уповать, грешить, как нам нравится, а потом уповать, Господи, помилуй. И вроде бы все сходится, покаяние, но человек же кается, Господи, помилуй. Знаете, есть такое интересное наблюдение или вопрос. Можно ли назвать человека круглым сиротой того, который поубивал своих родителей? Понимаете, что происходит? То есть мы понимаем, что человек потерял родителей, и он остался круглым сиротой. Это одно. А человек, который убил своих двух родителей, это не круглый сирота. Хотя де-факто он как бы сирота, он уже без родителей. Но де-юре он бандит и преступник. Он никак не бедняжка, который нуждается в защите, помощи и охране. Вот точно так же и здесь. Господь ведет нас не просто к покаянию выдавленному, когда мы в силу каких-то тяжелых таких жизненных обстоятельств вынуждены признать и говорим, ну ладно, ты прав. Нет, Бога такое вообще никогда не устраивает. Вот почему потоп, когда должен был пойти на землю, ну, наступить уже, то 7 дней было еще все открыто, ковчег стоял, и получается, что грома нет, никто не бежит в ковчег. Но когда дверь затворилась, и когда потом начались тучи, то вы видите, что произошло. Писание говорит, все побежали к ковчегу, стучались и просили, чтобы их пустили. Давайте мы посмотрим на послание к римлянам, 2 главу. А точнее, конец 1 главы и переход во 2 главу. Давайте с 1 главы ознакомимся с контекстом. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». Мы видим параллели, да, между тем, что говорит апостол Павел здесь, а в последнем времени, то, что мы читали только что в другом тексте. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Читаем дальше. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же». А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию? Итак, мы видим, что апостол Павел здесь очень красиво представляет идею покаяния. Благость Божья ведет человека к покаянию. Представьте себе, что на небе будет потом целая группа спасенных. И когда мы вдруг познакомимся с ними и скажем, привет, привет, ты откуда? Оттуда. Как ты вообще нашел Христа? Как ты узнал о Боге, и ты вот в числе спасенных? И человек скажет... Ты знаешь, я был вот плохой, я был такой, сякой, я там бандитом был, не знаю, зло делал. А потом меня вот коснулось то, другое, третье, да, и я вот увидел, что Бог благ ко мне. И он меня как-то, вот, знаешь, побудил, вот, что я должен был покаяться. Или события развернулись на земле, какие-то такие страшные, когда тебе жить захотелось. И я покаялся. То есть благость Божья, смотрите, ведет человека к покаянию. Не покаяние склоняет ко мне благость Божью. Вы слышите разницу? Вот это важно понять. А благость Божья ведет, выталкивает меня к покаянию. Чтобы я покаялся, и покаянный я могу быть спасенный. А вот не покаянный...

не могу быть спасенной. А благость Божия многие из нас даже и не знают. Вот как я сказал, да, некоторые люди и не собираются каяться. И поэтому им эта благость Божия вообще не нужна. Я не грешник, я никого не убил, все, у меня хорошо. А некоторые наоборот, а я убил, а я в горячих точках там был, а я там, например, кто-то аборты, говорит, делала, и тоже меня Бог не простит. Так вот, неправильное понимание и представление о благости Божьей, оно вносит совершенно неправильную картину. Давайте мы посмотрим вот на какой вопрос, что благость Божья ведет человека к покаянию, а покаяние предшествует спасению. Поэтому человек не может быть спасенный, если он не покается. А каяться есть в чем? Не только вот в этих страшных вещах. Потому что я сейчас уверен, читая все это, каждый из нас себя в этом не находит. Но он здесь четко говорит, ты осуждаешь делающих такие дела, а сам делаешь тоже. Только мотивы у тебя другие. Вот в чем разница. Человек, который тоже так грешит, он говорит, не, ну мне, а мне куда деваться? А у них-то есть, что они так делают? И наступает вот этот диссонанс такой, да, как бы неправильное понимание. Но я хочу больше сказать, что мы можем иногда осуждать, особенно вот сейчас мы слышим осуждение в сторону нации. Там кто-то на русских, кто-то на украинцев, кто-то на другие там национальности. Нельзя этого делать. Нация не должна отвечать за те проделки, которые делают те или другие люди. Не нация отвечает. Потому что не это является первичным или первостепенным. Ни в коем случае не национальность. Вот почему Бог говорит, дам вам новое имя. Напишу на челах их новое имя. И получается, что когда мы вернемся, если в Евангелие, обратите внимание, кстати, очень интересно, и в Евангелии от Луки, и в Евангелии от Матфея, 3 глава, 8 стих, и там 3:8, 3:8. Что мы там находим? Обратите внимание, Матфея 3:8, тут написано следующее. Иоанн Креститель проповедует и говорит такие слова. «Сотворите же достойный плод покаяния». А говорит он людям, которые, как написано, и увидев Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? То есть покаяние было не искренно изнутри, а покаяние как на всякий случай, чтобы вот тот гнев, когда придет Божий, чтобы меня не покарал, не затронул, я иду, приму крещение. Интересно, что говорит справочная литература богословская об этом эпизоде. Было две категории людей. Первая категория людей – это грешники, которым проповедовал Иоанн Креститель и говорил, что вам нужно покаяться и креститься. То есть перед крещением предшествовало покаяние. А была вторая категория людей, которые как раз-таки наоборот. Они считали, что они только достойны быть крещенными. Все остальное это неправильно не считается. И вот поэтому Иоанн, понимая, что это та самая категория людей, он их блокирует и говорит, порождение ехиднины. Помните, в украинской Библии есть такое слово «кодло гадюче». То есть там, ну, как бы очень жесткое выражение. Он говорит, что вы делаете? Вы делаете вид, там мы читали, вид благочестия. То есть с виду мы святые, набожные. Кто-то скажет, я православный, кто-то скажет, а я там другой конфессии, да, я адвентист, а я баптист, а я пятидесятник. То есть это первично. А нет той силы, которую Бог дает, и поэтому нельзя прятаться за конфессию. А вопрос в другом. И он говорит, сотворите достойный плод покаяния. Получается, у покаяния должны быть плоды. То есть, если человек покаялся, да, как ребенок, он покаялся, значит, что-то должно в нем измениться. И если мы откроем Ефесянам 4:28, мы с вами найдем один очень интересный пример. Ефесянам 4:28, что здесь мы читаем? Ну, давайте даже не 28, а немножко выше, с 24 стиха. Он здесь говорит о том, что нужно нам обновиться духом ума вашего и облечься или одеться в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. «Потому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы

оно доставляло благодать слушающим. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крики, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, что мы здесь видим? Плоды покаяния. Очень просто. Крал – не кради, гневаясь – не греши.

да, или, скажем, несмиренный, не покаявшийся. И это тяжело, это плохо. Поэтому, говорит, никакое гнилое слово не исходит. Мир будет злоречивый, но ты не будешь такой. Но ты будешь говорить только доброе для назидания, не оскорблять Духа Божьего, не раздражайся, не гневайся. То есть это все путь, это все шаги, которые нас ведут к тому, чтобы мы стали похожи на Иисуса Христа. Поэтому интересная есть, кстати, формула. В книге «Притчи» мудрый Соломон однажды ее очень красиво запечатлел. И эта формула работает безукоризненно, безукоризненно на протяжении тысячелетий. 28.13. Притчи 28.13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Опять же, вот она формула покаяния. Осознал, оставил, результат получил помилование. И поэтому Бог никого насильно не ведет к покаянию, ни одного человека. И возвращаясь во 2 Фессалоникийцам, которое мы, вообще скажем, послание апостола Павла, ну, оно очень мне лично нравится, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, и вот здесь 9-10 стих написано, что того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. То есть Господь насильно никого не будет, знаете, вот просто оттаскивать любой ценой. Он будет делать все, чтобы человек сам пришел к сознанию вот этого слова метаноя или покаяния, или разворот на 180 градусов в обратную сторону. Бог может развернуть любого. Знаете, как не то, что там танк развернуть. Богу развернуть, хоть всю вселенную в другую сторону запустить. Ничего не стоит. Но самое трудное, чтобы, как мы сегодня, кстати, рассуждали, очень интересная мысль пришла, что Богу хватило и понадобилось всего 40 дней, чтобы вывести израильский народ из Египта. А потом еще 40 лет нужно было, чтобы выветрить этот Египет, который жил в мозгах и в головах вот этих уже спасенных израильтян. Поэтому иногда нужно время для того, чтобы человек осознал, а Бог продолжает влиять. Он зовет, он приглашает. Вот почему Писание говорит, что и Христос сказал, должно быть проповедано вечное Евангелие. Не суд страшный Божий, в котором мы будем рассказывать, что ты будешь гореть вечно в аду. А я уже еще раз повторю, я не верю в эту байку, в эту историю о каком-то вечном адском пламени. Читайте Библию, вы увидите, что это противно Божьей воле, Божьей любви. И этого никогда не произойдет. Есть только смерть и жизнь вечная, другого нету. Нет вечной жизни, но плохой. Поэтому я уже об этом, кстати, несколько раз проповедовал. И есть у меня на канале эти мысли. Поэтому, когда мы смотрим на эти тексты, мы понимаем, что дьявол будет очень люто себя вести в последнее время. Он будет коварным в конце, потому что это ему терять нечего, это его жатва. Я и все, кто со мной, пускай гибнут, ничего страшного. А Господь продолжает стучать. Вот почему насильно спасенный, это считайте, что вообще не спасенный. Это как насильно, знаете, пьяницу поместить в компанию трезвенников. И вот сказать, все, приехали, ты больше не пьешь, все, радуешься вместе с нами. И представляете, да, как он себя будет чувствовать и как он себя будет вести, когда его принудили к здоровому образу жизни или к трезвому образу жизни. Нет, а вот когда человек сам говорит, я бросил, я завязал, я больше не хочу, ты что, я за ум взялся, у меня теперь, я с семьей и так далее. Так это человек, которому цены нет. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы посмотрели на эти вопросы иначе. В заключении вот этого нашего духовного размышления я хочу прочитать 60 главу книги пророка Исаии. Во втором стихе написано, даже с первого стиха, ключевая мысль, это мое пожелание всем вам, дорогие друзья, всем нам. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». Сильнейшее обетование Божье
о том, что когда Бог приходит, и яркий свет Божий,

он, написано, освещает все скрытое во мраке. Это и есть побуждение к покаянию. Это, как знаете, комната, в которой беспорядок, и вдруг включили свет, и видно этот беспорядок. Или представьте, когда в комнате порядок, и включили свет, и даже там где-то вдалеке под столом чистый пол сверкает. Как это красиво. Вот так и происходит с нами, когда Иисус приходит в нашу жизнь. Он светит и освещает вот эти скрытые уголки. А там зависть уже сгусточек лежит. А там намазанная жадность. А там еще что-то. И вот потихоньку мы начинаем это все, избавляясь, каемся перед Господом. И говорим: Господи, если бы ты не пришел, я бы на фоне всех людей вот так выглядел бы. Но так как ты меня осветил, я смотрю на Иисуса, я смотрю на твой пример. Мне так далеко до тебя. И Христос говорит: а я прощаю тебя, я смываю твой грех, я очищаю тебя. Пусть Господь нас благословит, дорогие друзья, чтобы мы по-настоящему осознали, что такое и как выглядит истинное библейское покаяние. Помолимся. Отец Небесный, благодарны Тебе за то, что Слово Твое так понятно, доступно и логично объясняет, как происходит процесс покаяния в жизни человека. Благодарю Тебя за то, что Ты в первую очередь даешь нам осознание греховности, осознание греха, тяжести греха, последствий греха. И я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты в сердце каждого из нас послал истинный дух настоящего покаяния. Чтобы мы каялись не от страха, что Ты будешь нас наказывать, а чтобы мы каялись, потому что знаем, что если мы не покаемся, мы никогда не обретем те самые безгрешные небеса. Ту вселенную, которая никогда не была бы подвержена ржавчине, каким-то кусающим вопросам, чтобы, Господи, там не было разложения, растления, аморальности и всего плохого. Господи, да будешь Ты прославлен и возвеличен в нашей жизни, Тот, Который взывает к нашему разуму, к нашей совести, и просишь нас, чтобы эта благость Твоя, Твоя любовь вела нас к покаянию. Благодарим Тебя за Твое служение, за Твою поддержку, великого Бога. Аминь.

0: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день

0: Духа Святого, Господа Животворящего,
1: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
2: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую», и у нас в гостях ученый, библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич. У нас уже получается целый цикл передач с вами. Цикл мы идем последовательно по главам Священного Писания, пока еще по главам книги «Бытие». И говорили мы о сотворении, говорили мы о Каине, и теперь, в общем-то, мы подходим еще к одной теме. Ну, собственно, дальше происходит, ну, или как описывается в Священном Писании, события потопа, Божьего суда. После потопа, собственно, на земле остается совсем немного людей. Бог говорит им расселиться по земле. И вроде бы так оно и происходит. Но прежде чем расселиться по земле, люди совершают какие-то, ну, странные, на взгляд современного человека, читателя, вещи. Зачем-то они собираются в одном месте и хотят построить себе имя и город. Вот, пожалуйста, опишите.
4: Да, это очень интересная история, которая, ну, на самом деле берет свое начало, опять-таки, от Каина. Потому что мы читаем о том, что первым строителем города был Каин. Это написано в 4 главе, в 17 стихе. «Познал Каин жену свою, она зачала, родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Еноха».
3: Ну, то есть мы уточним только, что это все произошло задолго
4: еще, да,
3: до потопа.
4: Да, это было еще до потопа, то есть это вот еще только немного было людей на земле. И получается, что вот Каин, он совершает вот это вот действие, первый строит город. И затем в 11 главе «Бытие» мы встречаем еще один город. И у этих двух историй есть еще несколько параллелей. То есть вот смотрите. «Пошел Каин от лица Господня, поселился в земле Нод», или как бы переводится, «в земле изгнания», на восток от Едема. В 11 главе мы тоже встречаем. «Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину, поселились там». Вот это вот направление, связанное с Востоком, да, упоминание Востока, оно достаточно часто встречается в книге «Бытие» и тоже символизирует уход от Бога. То есть, когда вот это упоминается...
3: Но тут-то они вроде как с Востока.
4: Ну, там на самом деле один и тот же предлог используется в еврейском стихе, который, ну, означает просто вот как бы восточное направление. Вот, то есть там на самом деле одна и та же фраза идет. И вот это направление восточное, скажем так, это тоже уже символ ухода от Бога. Дальше они пытаются построить город. Что такое город? Город — это, ну, в первую очередь, стена. То есть город отличался от какого-то другого поселения только одним вот этим фактором — это стена. Для чего строить стену? Стена нужна для обороны, скажем так.
3: Для защиты. От кого защищаться?
4: Да. Ну, Каину, видимо, он боялся, да, что вот придет какое-то возмездие, он защищался от мстителей, скажем так, за кровь своего брата. Эти люди... Мы не видим, от кого именно они защищаются, но тем не менее, они строят стену, и в определенном смысле они пытаются...

0: пытаются скопировать Эдем. Почему? Потому что вот когда мы читаем о том, что Эдем это был сад, да, сад, вот это слово сад, оно означает тоже ограда. То есть вот Бог создал какое-то место, которое было ограждено, выделено, скажем так, из всего мира. И теперь эти люди строят города, они пытаются подражать тому, что делал Бог. Помимо этого, когда они строят город, они отказываются от такой важной вещи, как, собственно, земледелие. То есть Бог изначально сказал, что должен делать человек на земле. Он должен возделывать землю, он должен наполнять землю и возделывать ее. Теперь, когда Каин проклят, и Бог говорит о том, что земля не будет больше давать силы для тебя, Каин уходит от земли, он строит город. И дальше в описании потомков Каина мы видим, что они стали там, игроками на музыкальных инструментах, кузнецами и так далее. То есть они создали определенную вот эту городскую цивилизацию, ремесло и так далее. То есть перестали быть земледельцами.
1: Ну, городская цивилизация, она же не может существовать без...
0: Ну, были другие люди на земле, которые возделывали Понятно. Землю, а они ими пользовались. И здесь теперь получается такая же история. Люди пытаются сознательно нарушить вот этот вот... Вот это повеление Бога возделывать землю. Они селятся в город. И кроме того, они говорят, построим себе город и башню высотою до небес, сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Тоже вот этот вот предлог, который здесь используется, правильнее перевести не как «прежде нежели рассеемся», а «чтобы не рассеяться». То есть они говорят, что мы отказываемся от повеления Бога возделывать землю, и мы отказываемся от повеления Бога рассеяться по всей земле. То есть мы будем строить город для того, чтобы не слушаться Бога. То есть они прямым текстом декларируют цель основную для того, чтобы не слушаться того, что сказал Бог. Таким образом, вот это вот строительство города, оно здесь показано как своего рода вот этот бунт. Бунт против повеления Бога рассеяться по лицу земли и возделывать эту землю. Здесь важен еще элемент «сделаем себе имя». Вот тема имени, она встречается уже раньше. Она начинается с конца 5 главы и в 6 главе книги Бытия, то есть как раз перед потопом. Вообще, одного из сыновей Ноя звали Сим. Вот имя Сим означает имя. Само это имя означает слово имя. Вот. И именно как бы вот с именем Сим связано вот это, начинает быть связана тема имени. И в шестой главе, когда описываются те люди, которые стали развращенными, которые совершали зло, и там в четвертом стихе говорится, это сильные, издревле славные люди. Вот это слово «славные люди», там на самом деле говорится «люди имени». То есть, по-другому говоря, правильнее, да, более такое правильное, красивое русское слово «тщеславные». То есть люди, которые пытаются сделать себе имя. И когда речь идет о том, чтобы сделать имя, да, сделаем себе имя, это означает отказ от еще одной вещи, которая является божественной. Мы уже говорили, да, с вами о том, что Бог дает имя. То есть имя — это характер, имя — это судьба. То есть когда они говорят «сделаем себе имя», они...
1: То есть мы независимо от Бога будем решать, кто мы,
0: да,
1: что мы,
0: совершенно
1: к чему мы идем.
0: То есть они говорят «мы сами будем строителями своей жизни

0: своей судьбы. Мы создадим сами себе имя. Поэтому вот в этом, ну вот в этом как бы таком коротком высказывании сразу декларируются несколько вещей, каждая из которых означает одну и ту же мысль. Мы перестаем слушаться Бога и живем своей жизнью. И мы делаем это сознательно.
1: Мы сами себе
0: Бог. Хозяева, сами себе Бог. Да, и они строят башню. Тоже достаточно интересная вещь. Башня – элемент, скажем так, довольно редкий в Священном Писании. О чем он может свидетельствовать? Ну, мы с вами знаем из истории, что в Вавилоне они строили так называемые зиккураты. То есть это ступенчатая такая башня, mm-hmm. на вершине которой находился храм божества какого-то. Ну, это мог быть Мардук, вавилонский бог, или кто-то еще. И ну, сохранились до сих пор развалины вот некоторых таких зиккуратов, их было много в разных городах. И, по сути дела, строительство этой башни – это было строительство храма.
1: То есть, самим себе.
0: Ну, по сути дела, да. То есть они строят башню высотою до небес. То есть именно речь идет о том, что они строят некий храм, который соединит землю с небом, да, вот, вот какая-то такая идея. То есть, с одной стороны, это вот такая религиозность, да, они строят храм, с другой стороны, полный отказ от всех повелений Бога, то есть они строят храм не Богу. И это, ну, своего рода такая попытка какой-то издевки над Богом, что мы сами, значит, поднимемся на небо, мы сами сделаем себе имя, мы сами выбираем, чем мы будем заниматься, мы сами полностью строим свою жизнь и сами выбираем, чему мы будем поклоняться и кому служить.
1: Ну, вопрос ведь такой. Сами поднимемся на небо? Это вообще серьезно мог сказать, ну, как это сказать, адекватный человек, просто адекватный даже?
0: Думаю, что древний человек мог, потому что я не думаю, что у людей того времени было, ну, такое, как у нас, скажем так, научное понимание, представление.
1: Нет, я понимаю, речь не об этом. Даже у тех людей, я думаю, что было понимание, что небеса — это, в общем, это не по лестнице подняться.
0: Не по лестнице подняться. Да. Но, тем не менее, мы встречаем много мифов, в которых рассказывается о том, как люди пытались ну, стать богами, по сути дела, обрести божественное бессмертие, вот, войти вот в этот мир богов. Поэтому это некая, ну, может быть, в каком-то смысле метафора, да, того, что мы станем как боги. То есть, получается, они не верят тому, что говорит Бог, но они верят тому, что сказал в третьей главе Еве сатана. Змей, что они могут стать такими, как Бог, они просто должны сами взять в руки свою судьбу. И мы видим реакцию Бога на это. Реакция очень ироничная. То есть, ну, вообще в Библии очень много иронии. И вот это один из таких первых примеров. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие». То есть, показывается то, что Бог, он откуда-то с высот, он вот спускается, чтобы там где-то под лупой, микроскопом разглядеть, что же там они до небес-то вот это смотрят, строят. И Бог здесь решает вмешаться для того, чтобы выполнить все-таки свою изначальную задачу. То есть Бог говорит, они не отстанут от того, что задумали делать, сойдем, смешаем язык их, чтобы они не понимали речи, один не понимал речи другого, и рассеял их Господь оттуда по всей земле. То есть у Бога есть задача определенная. И очень часто даже открытый бунт, противостояние Богу, оно не мешает Богу выполнить эту задачу. То есть, да, это будет сложнее.

0: Да, может быть, люди, скажем так, не совсем добровольно эту задачу исполнят, но, тем не менее, исполнят. Мы встречаем подобные вещи там, где, например, Бог использует армии языческих народов для своих каких-то целей, для суда. Они же это делают не потому, что они слушаются Бога, да, и Бог им сказал, идите там кого-то там завоюйте, уничтожьте. Они это делают как бы из своих каких-то интересов, из своих амбиций, побуждений. Но Бог это использует для достижения каких-то своих целей. И в данном случае у Бога была важная цель, которую он должен был вот достичь добровольно или принудительно, но достичь. Это рассеяние людей по всей земле. И в данном случае приходится.
1: Ну, в общем-то, получается это даже не принудительно.
0: Да, ну то есть он создал определенные условия, да, в которых они все-таки выполнили это предназначение. И важно, что они перестали строить город. Да, то есть про башню уже не упоминается. Основным все-таки здесь является город, который они перестают строить. И интересно, еще здесь есть вот этот ироничный момент. «Посему дано имя ему Вавилон, ибо там смешал Господь язык земли сей». Само слово «Вавилон», оно не означает смешание. Само слово «Вавилон» означает «город Бога». И здесь используется еврейская игра слов, потому что слова «Бабель» — «Вавилон» и «Балаль» — смешания, они созвучны. И поэтому вот, используется такой интересный прием. И в целом эта история, она опять-таки о бунте против Бога, о сознательном бунте, о том, что люди, зная повеление Бога, зная, что именно Бог сказал им делать, они часто принимают противоположные решения, потому что человек хочет идти своим путем.
1: Упорствует в нем, и в результате, собственно, приходит к поражению.
0: Но очень часто Бог, он все равно ведет человека и добивается каких-то своих целей. Но, тем не менее, Бог не властен над сердцем человека. Если человек решает отступить от Бога, уйти от Бога, то он свободен в этом.
1: Понятно. Спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, мы вольны выбрать ту или иную сторону. Мы вольны делать выбор своей жизни, какими мы будем, что мы будем делать. Но все же в этом выборе лучше и безопаснее для нас слушать голос того, кто нас однажды создал, и у кого есть относительно каждого из нас свое предназначение. Всего доброго, до новых встреч!

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

Я бы хотел вам спеть еще одну удивительно красивую, достойную песню. Называется она так: «Стучит железный молот».

0: «Вера без дел мертва». Эти слова не укладываются в голове. Они вдохновляют одних и вызывают споры у других. В мире, где громкие слова часто заменяют реальные дела, вопрос о сущности веры становится особенно актуальным. Кто автор этих слов? Сегодня в студии у нас Михаил Юрьевич Долженко, священнослужитель. И на этот и другие вопросы мы сегодня будем разбираться именно с ним. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вы считаете вообще, почему, да, вот у нас цикл называется «Библия 21 века». Давайте начнем с этого вопроса. Почему она актуальна нам здесь и сейчас?
1: Ну, вообще, знаете, обычно, когда мне задают такой вопрос, я отвечаю, насколько актуальна жизнь вообще. Потому что Священное Писание, Библия – это про жизнь. И она про жизнь не столько там технический прогресс, какой-то там научные вещи, она про актуальные для человека вопросы, которые у него возникали во все времена. Независимо от социального статуса, независимо от цвета кожи, нации, человек нуждается в определенных вещах на протяжении всей истории человечества. Есть то, что его беспокоит всегда, из поколения в поколение. Это продолжается постоянно. А Библия — это книга, которая как раз рассказывает об этом. И не просто рассказывает, она оголяет очень честно проблемы человека и говорит о том, а где на самом деле решение. Поэтому эта книга, она остается актуальной во все времена, а тем более в нашем времени, 21 века, когда очень много смыто всевозможных границ, правил, принципов и какой-то верный, можно так сказать, компас, который четко определяет поля, да, вот Священное Писание в этом плане как раз наилучшая книга.
0: Да, мне кажется, вот век как раз-таки информации, когда есть много источников, у нас есть самый главный, на который мы можем ориентироваться. Вот, а скажите, пожалуйста, вот, да, действительно, я так правильно понимаю, что в Библии есть ответы на очень многие вопросы. Она актуальна для всех?
1: Ну, абсолютно, на самом деле, независимо от возраста. И это можно увидеть потому, как вообще Священное Писание оказывает свое влияние и на молодежь, и на детей, и на подростков, и на стариков, и на мужчин, на женщин. Потому что когда человек начинает погружаться в Священное Писание и делать это не скептически, потому что Библия — это необычная книга. Если человек подходит к Священному Писанию как к сборнику сказок и мифических страшилок, то он в этой книге не найдет то, что он ищет на самом деле для души и сердца. Потому что эта книга раскрывается в своей красоте, когда человек, он подходит к изучению Библии вот такой, какой он есть. Все, он как бы, он открыт, он скромен и он прост.
0: И открыто, просто.
1: Да, просто для того, чтобы узнать волю Бога относительно своей жизни. Поэтому здесь молодой человек найдет наставление в плане целеобразования своей жизни. Он поймет вообще, как строить семью. Да, по каким принципам, по каким идеалам искать себе спутницу жизни. Девушка найдет здесь для себя действительно ответы на вопросы настоящей женственности и красоты внутренней, прежде всего. Человек среднего возраста, который сегодня просто занят суетой жизни, он здесь найдет остановку для того, чтобы пересмотреть, проанализировать, понять для себя и определиться с остальными целями и узнать на самом деле, а в чем вот суть его существования, для чего он ест, пьет, ходит на работу и все остальное. Человек престарелого возраста в Библии может найти для себя ответы на вопросы, ну, которые касаются уже негативного опыта, потому что человек за жизнь накапливает огромное количество каких-то ошибок, в которых он признается только себе самому. Иногда он об этом не говорит даже тем, кто рядом. А это накладывает определенное чувство разочарования. Некоторые люди всю жизнь суетятся, а потом к концу жизни говорят, и что я сделал?
0: Так а вот, что у меня есть?
1: Да, что у меня есть на самом деле? Да? И кто-то понимает, что все, что он приобрел, это, ну, на самом деле,

0: самом деле не дает утешения и покоя. И он начинает смотреть Священное Писание, и там он находит для себя то, чего он всю жизнь не видел, от чего он, может быть, бегал всю жизнь и прятался, но здесь он вдруг обнаруживает и находит для себя облегчение. И человек становится, ну, как бы по-другому смотрит на прожитую жизнь и видит, ну, оказывается, Бог меня вел. Поэтому это уникальная книга, в которой действительно есть ответы на
1: любые вопросы от простых до глубинных.
0: От простых до сложных.
1: Спасибо большое, да, это такой действительно важный момент, который хотелось бы обозначить. Вот в самом начале я задала такой вопрос, вот «Вера без дела мертва», кто автор этих слов вообще, можно ли сказать? Потому что Библия, я понимаю, что она очень уникальна, вот, и в ней не все так может быть просто, как кажется.
0: Ну да, о чем я говорил, о том, что подход к Священному Писанию, это на самом деле очень важно. Почему я говорю, что, вы знаете, пример даже привести с ежиком, да? В детстве мы все, ну, по крайней мере, в моем детстве, когда я был в деревне, то мы встречались с ежиками, да, находили их, и очень хотелось его потрогать и погладить. Но понятно, что, почему я говорю пример с ежиком, потому что чем агрессивнее ты будешь пытаться раскрыть ежика, тем острее иголки. Но когда ты к ежику проявляешь вот милосердие, любовь, сострадание...
1: Ну, уважение все, немножечко.
0: Уважение, да, все совсем по-другому, да, и ты можешь взглянуть ему в глазки и увидеть его носик чудесный. Точно так же со Священным Писанием. Если критически, агрессивно к нему подходить, оно не даст, Библия не даст тебе нужных ответов. Но если ты подходишь к Священному Писанию с открытым сердцем, и ты действительно хочешь узнать о взаимоотношениях Бога и человека, Библия раскрывается во всей своей красе. И как раз вопрос, который вы задаете в отношении, кто автор слова, да. «Вера без дел мертва», это Иаков, очень интересная личность. Да. Хотя Иаков в Священном Писании всего 5 глав. То есть
1: да,
0: послание
1: вот
0: Иакова всего
1: 5 глав. Такая она не сильно большая.
0: Да.
1: Почему он так мало написал, что в нем такого уникального?
0: Вы знаете, когда я стал изучать Священное Писание, когда я дошел до Иакова, на самом деле он просто поразил меня. Поразил тем, что вот эти 5 глав, 108 стихов, да? Но 60, да, 60 глаголов в этой книге повелительного наклонения. То есть для меня, как для мужчины, в то время был молодым человеком, который формировал свою жизнь. И когда я увидел, стал читать и вникать в послание Иакова, я понял, что это послание вот в своей кратости, но настолько много глубины в этой кратости, настолько много там вот важного и практичного, что я думал, ну действительно, вот всем мужчинам нужно читать послание Иакова. Почему мужчинам? Потому что это очень мужское послание. Это очень мудрое послание. Там все сферы. Абсолютно.
1: Так, какие?
0: Иаков опередил в многих ученых в своем послании на многие столетия вперед. И даже тысячелетия.
1: Так,
0: он говорит о психологии, когда психологии вообще даже на горизонте никаким образом не может быть. Он затрагивает социологию, он затрагивает отношения, он затрагивает проблемные темы внутренней природы человека. Да? То есть все эти вещи, они настолько глубинные, что когда ты... ну, послание Иакова можно сравнить, знаете, вот как вот с таким небольшим колодцем, да? Вот, ты в него заглянул, но дна не видишь. Вот, и там та бездна, та глубина, которая скрывает, да, скрывается, ее нужно, вот, до нее нужно добраться. Вот это послание, оно уникально. Почему я говорю для мужчин? Потому что мужчина настоящий — это человек дела. Это человек действий. Это человек, который призван строить, защищать. Это человек, который призван заботиться, да. А мужчина, который читает Библию, это мужчина, который священник в семье. Это человек, который ответственен в первую очередь за построение отношений с Богом, своей супруги и своих детей. Вот настоящий мужчина — это тот, который действительно ведет свою семью не только в плоскости земной, в плане принести зарплату, там, забить
1: накормить,
0: холодильник и техникой там, обставить квартиру. Нет. Задача мужчины не только в этом. Задача мужчины и в том, чтобы свою семью привести к дверям Царства Божьего. Вот, познакомить с Богом. Это ключевые вещи, которые имеют

0: острую необходимость.
1: Ну да, как вы здорово сравнили над тем, что вот в послании Якова, как вот пирамида потом уже, которая была известна по психологии Маслоу, что сначала физиологические потребности, а потом мы идем к духовным, так и здесь мы тоже можем смотреть, рассказать.
0: И Иаков, он вот за эти 108 стихов, он просто-напросто рассказывает все Священное Писание практически. Вот для меня лично, я какой-то момент даже думал об этом, для меня лично, если бы Библия состояла там из нескольких книг, и в ней было послание Иакова, для моей бы веры это было достаточно.
1: Да?
0: Потому что, в принципе, в ней я увидел ответы на все свои вопросы, с которыми сталкивался в жизни.
1: То есть она такая очень важная книга, в которой все кратко, сестра таланта.
0: Она очень, очень практична, эта книга. То есть здесь нет, знаете, глубокой там, философии богословской. Хотя ее тоже можно здесь найти при желании. Но эта книга действия. То есть ты веришь,
1: такая.
0: Да, вот ты заявляешь, человек, что ты верующий. Хорошо, где? Где подтверждение твоей заявки? А мы знаем с вами, да, что, почему я говорю о мужчинах? Потому что если мужчина любит, он это доказывает, да? И в данном случае мужчины, они практики, чтобы доказать это. Здесь тоже Яков, он задает этот вопрос и задает этот тон. Он говорит о том, что верующий человек равно дела, подтверждающие эту веру. А иначе какой смысл заявлять о вере, если ты ее никак не проявляешь? Поэтому Яков, он говорит о том, в каких сферах жизни эта вера проявляется и каким образом она действительно оказывает сильное, позитивное, созидающее состояние на тебя, на твою семью, на окружающий твой мир, в котором ты живешь.
1: Ну, спасибо большое, Михаил Юрьевич. Вот вы говорите вот про эту фразу, да, «вера без дел мертва». А вот... Ну и про то, что есть вот эти вот повеления для, так скажем, мужчин. Что может быть здесь найти для себя женщина? Потому что дальше мы будем раскрывать, да, в наших последующих программах. То есть, чтобы женщины тоже могли...
0: Были не обделены, да. Ну, действительно, женщины почему многим нравится послание Иакова? Понятно, что каждая женщина, она по-своему красива, уникальна. И некоторым женщинам нравится Иаков именно потому, что там подтверждение веры. Потому что для женщины важно иметь рядом с собой сильное проявление дел. Да? И каждой девушке хочется иметь рядом с собой сильного мужчину, за которым она за мужем. Да? То есть она за ним, как за каменной стеной. И вот эта внутренняя потребность, она реализовывается у Иакова в вопросах веры. Потому что Иаков говорит о действиях, о делах, подтверждающих веру. А дела – это, ну, это явный, видимый, подтвержденный, осязаемый, можно так сказать, мир Священного Писания. Это мир отношения человека с Богом. И пять глав сегодня – это очень короткое, можно сказать, послание, которое тоже нравится женщинам, потому что четко, конкретно,
1: Это инструкция. Это как сейчас у нас, да, есть видео на Ютубе, да, в час, и есть шортс, который минуту,
0: и
1: но вкладывает в себя.
0: И поверьте, все. Шортсы сегодня смотрят намного больше, чем длинные видео.
1: Да, да, да, совершенно верно.
0: И поэтому сегодня молодежь, девушки, женщины, да, они любят короткие вещи, четкие, конкретные. Информации много, сегодня в мире огромное количество. Но вот чтобы прям вот детально какие-то дела, какие-то действия, этого сегодня не хватает очень сильно.
1: Спасибо. То есть мы поняли, для какой аудитории и что там есть. То есть там есть от простого до глубины, да, и
0: да,
1: что
0: и
1: актуально нам сейчас.
0: И от глубокого к простому.
1: Но у меня такой вопрос. Вообще, вот, а кто это послание, да, мы это поняли, а кто такой Иаков? Вот можно вот с этим немножечко разобраться, чтобы зрителю тоже было понятно вообще, о ком идет речь.
0: Ну, во-первых, удивительная личность. Вот так. Просто-напросто удивительная личность. Хотя о нем в Священном Писании не так много. Да? И вот в дальнейших программах мы будем как раз пытаться составить, да, увидеть портрет этого человека. Но, насколько известно из разных исследований в этой теме, в Библии мы знаем о трех Иаковах, да, которые существуют в Священном Писании. Двое из них – это ученики Иисуса Христа. Один – Иаков, сын Завидеев, это брат Иоанна. А второй – Иаков Алфеев, которым тоже не так много. Но есть еще один Иаков, который в свое время

0: был лидером христианской церкви в Иерусалиме, был очень значимой личностью, яркой личностью. И, скорее всего, этот Иаков и является автором этого послания. Он же брат Иисуса Христа. Но во времена служения Иисуса он в него не верил.
1: Как интересно.
0: Он не воспринимал его за Мессию. Ага. И недостаточно скептически относился к этому. Мы это видим тоже в Евангелии, где описывается сюжет, где мать Иисуса приходит с братьями Иисуса и говорит ему: «Слушай, Иисус, вставай уже, закругляйся, пойдем домой». Угу. Вот. На что Иисус достаточно жестко, как может казаться в Евангелии, отреагировал, сказав о том, что: «Извините, но мое дело вот как раз проповедовать Евангелие, являть Отца, но никак не возвращаться домой». Поэтому в тот момент Иаков не воспринимал Иисуса Христа. Но когда Иисус воскрес, явился Иакову лично, детали мы этого разговора не знаем, но мы знаем, что после этой встречи Иаков изменился.
1: После такого Иаков уже не изменится.
0: Да, Иаков изменился и стал одним из самых ярких личностей в новозаветной в то время церкви в Иерусалиме. Поэтому он возглавил эту церковь и является вот этим автором. И что самое интересное, много можно пытаться говорить об Иакове по тем крупинкам, которые можно собрать из Евангелий, что это был за человек, что это была за личность. Вот. Но ясно одно, он был уникален в том, что он был человеком дела, раз он описывает в этом
1: Евангелии.
0: Это практический человек, и он, по крайней мере, он понял для себя: вера равно действия. И если он поверил после встречи с Иисусом, то он это явил всей своей жизнью. Он не просто поверил и сказал: ну все, я поверил, пойду, сяду, буду философствовать, думать, там,
1: размышлять,
0: вникать в себя, да, и никак.
1: Иаков вообще говорилось иногда, может быть, неудобным автором. Это относится к тому, что он был скептиком, что он сначала был каким-то так не очень настроенным? Или почему? И правда ли это?
0: Вот этот вопрос, он с чем сложен? Вот, сложновато понять, о чем думает другой человек.
1: Ну да, мысли мы читать не умеем.
0: Да, мысли мы читать не умеем. Поэтому какие-то действия, они что-то рассказывают. Да? Насколько скептически... Вы знаете, нету скептиков вот абсолютных.
1: Согласна.
0: Почему? Потому что абсолютный скептик – это совершенно безэмоциональное существо, которое должно жить в полной изоляции и одиночестве, потому что он тогда должен скептически относиться абсолютно ко всему, начиная от физических ощущений и заканчивая эмоциональными всем остальными. Но таких людей, не знаю, я не знаю таких. Вот. Любой скептик имеет в себе основу для своей собственной веры во что-то или в кого-то, да, будь то даже в самого себя. Но это нужна очень сильная вера, быть уверенным, что ты последняя инстанция решения всех вопросов. Не получится. Каждый скептик ровно скептик до тех пор, пока он не столкнется с какой-то стеной непреодолимых препятствий. И вот в эти моменты человек обычно, какие-то приобретать другие ориентиры. Поэтому насколько Иаков был вот человеком до встречи со Христом вот скептически настроенным к нему,
1: все-таки... Мы можем только предполагать.
0: Мы можем только предполагать, да. Возможно, просто он не видел конкретно в Иисусе Христе того Мессию, потому что он рядом с ним находился какое-то время, рос. Но как раз тайна веры, она и заключается в том, что в какой-то момент что-то вот случается, знаете, и невозможно здесь выработать какой-то шаблон конкретный. А что нужно человеку, чтобы вот это вот включение, веры, оно произошло?
1: А что вот нужно, мы говорим вот про то, что вера без дела мертва, а что нужно, чтобы вот человек вот мог поверить, так как вот это сделал Иаков? То
0: есть, знаете, есть несколько тайн.
1: Поделитесь.
0: Несколько тайн. О вопросах веры, неверия и всего остального. Первая тайна – это тайна как раз веры. Потому что веру объяснить невозможно. Потому что если веру можно объяснить, ее можно сформулировать.

формулировать, загнать в какую-то вот видимую формулу, она перестанет быть верой. Угу. Точно так же с грехом или злом. Если грех и зло можно объяснить, оно перестанет быть грехом и злом. Угу. Потому что его можно, если объяснить, значит, оправдать. Хотя человечество постоянно это пытается сделать. Ну и третья тайна – это тайна бытия, явления, вернее, Христа в мир. Угу. Об этом Библия ясно говорит. Сия есть тайна. Попытаться вникнуть и понять, как Бог воплотился в человеческую природу, без участия мужчины произошло зачатие,

0: нашему мозгу.
1: Вот наш мозг просто не способен это понять и воспринять, и в этом как раз, наверное, наше счастье, в нашей греховной природе. Как бы нам ни казалось это, что, ой, мы ограничены, но поверьте, для нас это, мне кажется, счастье, потому что даже с тем интеллектом, который человек обладает сегодня, он умудряется великолепно уничтожать друг друга и природу. Вот. И в этом он совершенствуется постоянно. Представьте себе, если бы наш мозг был еще на несколько процентов в среднем более совершенен. Что бы мы тогда сотворили?
0: Мы не знаем.
1: Да. Поэтому, слава Богу, мы ограничены в чем-то. Да. Поэтому вот эти тайны, они должны остаться тайнами. Иначе они теряют свою силу. И, в принципе, ну, человек пока что не смог объяснить все эти три тайны. Как бы он ни пытался это сделать, ну... Пока что это не
0: мы четко прошло. Можем понять, что это не магия, это не что-то такое, это сверхъестественное, но это исходит от Бога, да, то есть вот.
1: Бог позволяет потрогать ровно столько,
0: да.
1: сколько мы можем вместить. Вот в этом как бы Божья мудрость. В принципе, этой мудрости Священное Писание нас и учит, потому что мудрости достаточные для того, чтобы спастись, в Библии есть. То есть ее вот сверх. Почему я говорю, что для моей веры несколько книг Библии хватит для того, чтобы верить в Бога. Кому-то нужно 66 книг, плюс еще там апокрифы, плюс еще чудеса, там, знамения и все остальное, для того, чтобы хоть немножко в своей вере продвинуться. Мы разные, уникальные. Бог это очень хорошо знает, и Он с нами взаимодействует на понятном нам языке. В общем для человечества и конкретно для каждого. Вот, поэтому... Можно так сказать, что опыт личной своей веры, своего отношения с Богом, он вот особенный, он уникальный. Да, мы можем делиться этим опытом, пересказывать его другому человеку, но поверьте, другой человек, даже если попробует повторить так, как вы ему рассказали этот опыт, у него будет по-другому.
0: Да, согласна с вами, Михаил Юрьевич. Вот скажите, пожалуйста, краткий обзор, вот что мы будем вообще изучать в дальнейшем, да, какие нас ждут вообще темы, да, в этом цикле. И расскажите вообще взаимосвязи вот все-таки веры и дел.
1: Да, на самом деле, почему Иаков, он является вот удивительной книгой? Он очень четко пытается расставить вот как раз вот это взаимосильное влияние веры и дел, потому что для веры нужен толчок. Какой-то определенный, да, ребенок не рождается уже сформированной верой, да, то есть на него что-то влияет по мере его взросления. Оно влияет или к созиданию веры в сердце этого ребенка, да, или к отсутствию созидания этой веры. И в какой-то момент, так как взаимодействие Бога с каждым человеком продолжается на протяжении всей жизни, Бог какими-то вещами пытается подтолкнуть, какими-то действиями со своей стороны Он пытается подтолкнуть человека, обратить внимание на веру. Да? И как раз мы, почему и говорим, здесь есть у Иакова и общие вопросы, которые он здесь поднимает, они касаются жизни церкви. И в то же время он касается глубинных вещей на уровне мыслей, рассудка, на уровне решений, на уровне анализов, да, какого-то. И как раз вот эти все вещи, они помогают сформировать какие-то действия, принять какие-то решения, которые в дальнейшем или делают тебя ближе в состоянии веры в отношении с Богом, или наоборот дальше. Поэтому вот эта взаимосвязь, она очень серьезная. И в дальнейших программах мы как раз попытаемся практически, затрагивая разные сферы жизни, увидеть, а как Бог через свои действия побуждает нас к вере, которая выражается в действиях наших по отношению к тем, кто рядом, по отношению к своей жизни, по отношению к самому Богу. Вот в этом как бы как раз и уникальность и интерес этого послания.
0: Здорово. То есть получается, что благодаря этому посланию мы можем вообще понять, как с нами разговаривает Бог. Потому что очень часто люди, наверное, ну, как бы иногда не понимают, кто это, да, там сказал, или как это происходит. А здесь действительно, как вы в самом начале сказали, про то, что вера — это достаточно такое интересное понятие, на которого конкретного какого-то определения, ну, нет. Вот. Поэтому благодаря вот этим вот шагам практическим мы можем понять, как мы можем, наверное, взращивать внутри себя эту веру.
1: Ну, задача вообще на самом деле Бога, если уж прям коснуться глобально, да, его главная задача — это вернуть человека в состояние примирения с Ним.

0: Да? То есть Бог создал человека для радости, для гармонии, для счастья, но не просто для эгоистичного существования в каком-то своем там Эдемском саду. Нет, мы с начала книги «Бытие» читаем о том, что Бог лицом к лицу встречался со своим творением, Он коммуницировал. И Бог раскрывал те вещи, которые человек не мог понять, постичь сам в себе. Вот. И вот к этому состоянию Бог пытается вернуть человека. Но сегодня Он это делает с поправкой на грех. И поэтому необходим был Иисус для того, чтобы человека, можно так сказать, дать возможность ему вот эту коммуникацию с Богом выстраивать. Но Богу нужно было показать, а кто Он для греховного человека, у которого в результате греха там многие вещи смылись из сознания, из истории, из представлений. И Бог через Иисуса Христа пытается вот как раз раскрыть, а кто Он, а кем Он вообще желает быть для человека, и кто человек для Него. И когда мы смотрим Евангелие, мы читаем Евангелие, мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, мы удивляемся и думаем, надо же, вот Он, какой Бог. А это рождает веру. Вера, которая не может не проявляться в делах. И как раз Яков пытается вот сопоставить одно с другим и показать, смотри, ты веришь в Иисуса, да? А где это в жизни? То есть, если ты веришь, вот оно в делах.
1: Как все уникально, на самом деле взаимосвязано. Спасибо большое, Михаил Юрьевич, за то, что так подробно и интересно пояснили и объяснили, что нас ждет впереди в изучении послания Якова. Спасибо огромное. Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Послание апостола Иакова – это живое слово, которое и сегодня бросает нам вызов. Оно напоминает, что настоящая вера не может оставаться скрытой. Она проявляется в наших делах, словах и мыслях. Иаков призывает нас не просто верить, но действовать. Не только слушать, но исполнять. Не только мечтать о духовной жизни, но и ежедневно воплощать ее в реальность. Оставайтесь с нами, впереди еще много глубинных и важных тем. Благословений вам и до новых встреч!

Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют.

0: бывают черные, они крошечные, но у них огромное брюшко. У них 6 ножек, а из головы торчат небольшие отростки.
1: Их называют антеннами.
0: Они способны нести груз в 10 раз тяжелее их самих, а то и больше.
1: Это все равно, что мне тащить дельфина. Ты даже поднять его не сможешь.
0: В этом выпуске мы говорим о муравьях.
2: Творение учит нас.
1: Моя мама терпеть не может муравьев.
0: Муравьи такие надоеды. Они забираются повсюду, особенно если речь идет о сладком. Сладкое,
1: шоколад, пироженки. Муравьев можно встретить по всему свету.
0: Ну, разве что кроме Антарктики.
1: Видов муравьев в мире больше 10 000. Огненные муравьи, электрические муравьи, пулевидные муравьи. В Сингапуре водятся 4 основных вида муравьев. Муравьи-призраки, фараоновые муравьи,
0: муравьи-плотники, сумасшедшие муравьи. Муравьи живут в семьях, называемых колониями.
1: Я люблю свою семью. Люблю маму, папу и младшего братишку. А это моя семья. Мама, бабушка и мой дядя.
0: Это похоже на муравьиные колонии. Они все такие разные.
1: Муравьиная колония может быть крошечной, всего из нескольких муравьев, или огромной, где их целый миллион.
0: Муравьиные колонии живут в гнездах. Прямо как птицы?
1: Ну, не совсем.
0: Муравьиные гнезда встречаются под землей, в трухлявой древесине, в траве и деревьях или в холмиках грунта на поверхности земли.
1: Вы можете найти их даже в своем доме, в стенах, в дверных косяках. В общем, там, где есть прогнившая древесина.
0: В колонии муравьев есть 3 типа взрослых особей. Это муравьи-самцы, муравьи-самки и королева или матка.
1: У каждого взрослого муравья есть своя работа. И они выполняют ее отлично.
0: У моих мамы и папы также есть работа. И они всегда напоминают, что у меня тоже есть обязанности.
1: Это что, каждый день ходить в офис?
0: Да нет, просто обычные домашние дела. У каждого в семье есть важные обязанности, и у всех они разные. Моя работа – убирать игрушки, пылесосить полы и складывать постиранное белье.
1: В колонии муравьев, как в семье, важно, чтобы трудился каждый, ведь колония может выжить только тогда, когда каждый прилагает все свои старания. Задача муравьев-самцов – заботиться, чтобы колония всегда пополнялась малышами.
0: Работа королевы – откладывать яйца и обеспечивать процветание колонии.
1: Она самый крупный муравей в колонии и может прожить до 30 лет. Это весьма солидный возраст для муравья.
0: В некоторых колониях всего 1 королева, в других их может быть несколько.
1: Еще один вид муравьев называют по-разному. Это самки. Их называют рабочими муравьями или муравьями-солдатами.
0: Рабочие муравьи отвечают за поиск пищи для колоний, ее защиту, уход за яйцами, отложенными муравьиной маткой, а также за строительство и ремонт гнезда.
1: Каждый муравей в колонии играет свою роль, и их задачи меняются в зависимости от возраста.
0: Когда я была маленькая, мама говорила мне после обеда просто отнести посуду в мойку. Теперь она говорит, что я уже достаточно взрослая, чтобы еще и помыть ее.
1: Это похоже на муравьев. Молодые рабочие муравьи остаются в гнезде, чтобы защищать королеву и малышей.
0: Старшие рабочие муравьи часто покидают гнездо в поисках пищи.
1: Сладкое!
0: Шоколад!
1: Пироженки!
0: Как сказано в Библии, посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. 1 Коринфянам 12:26. Муравьи или люди, у всех нас есть важная работа. И выполняя ее, вы должны делать все, что в наших силах.
1: А у тебя есть домашние обязанности?

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Ну вот, наконец-то закончил. Ребята, вы, наверное, думаете, что это Афанасий Филиппович здесь такое вымеряет. Нет-нет, это не проект новых ботинок. Сегодня вы станете свидетелями интереснейшего и грандиознейшего эксперимента. Сегодня Ленька заявил о том, что география – бесполезная наука. Вы думаете так же? Так вот, сегодня Леонид должен будет по этой карте отыскать клад на территории нашего двора. А что из этого получится, давайте посмотрим вместе.

0: наделали?
1: Это все ты, Машка. Давайте напугаем. Весело будет.
2: Я думала, на самом деле будет интересно.
0: Не дышит. Что делать-то будем, а? Афанасий Филиппович, сердечный приступ с вами будет.
1: Значит, сразу можно так, еще
0: взрослый человек, как вам не стыдно?
3: Да, да, да, Марья Ивановна, взрослый человек.
2: Дядя Афанасий!
0: Ну, ладно, ладно. Мы больше никогда и никого не будем пугать.
3: Ладно. Вот это вот хорошо.
1: Ну что, вы готовы, дядя Афанасий?
3: Конечно, разумеется. Вот карта. Разумеется, все географические названия и понятия я в ней намеренно исказил. Карта повествует о том, где находится клад, спрятанный мною. Здесь дается точное описание, как его искать. Я его вам вручаю, эту карту. Путь.
0: Интересно, как это мы будем без географии клад искать?
2: Да проще простого.
1: Легко. А сколько у нас времени?
3: Сколько угодно. Как найдете, так сразу приходите ко мне.
2: Хорошо.
0: Ну что, пойдемте посмотрим. Давайте.
1: Давайте.
4: Ничего не понятно.
5: Через закрывающиеся
1: двери. Даже географических названий нет.
0: Ничего не понимаю.
2: Марья Ивановна, а вы куда?
0: Да мне там еще соседнюю улицу надо убрать. В общем, ребят, я пошла, до вечера. У вас все получится.
5: Да.
1: Ну что, приступим?
5: Давай. Пошли.

0: Тарас Филиппович, ну что там, новостей не слыхать, клад не нашли?
1: Судя по тому, что я не услышал победных криков, пока нет.
0: Вы только посмотрите на них, а? Посмотрите, посмотрите, Афанасий Филиппович. А? О, кладоискатели.
2: Ну что, ребята, давайте пойдем и посмотрим, что у наших друзей из этого получилось.

0: Ну, как дела?
1: Все плохо.
2: Клад мы не нашли.
3: Ой, измучилась бедняжечка.
2: Я больше не буду его искать.
4: Я тоже.
0: Вот. А представьте, как бы чувствовали себя ученые, геологи, если бы пользовались неверными картами. Сколько бы

0: научных открытий не было бы сделано. Но я вам помогу. Минуточку. Сейчас. Это настоящая карта. Она сделана по всем законам географии. Обратите внимание, здесь есть масштаб. Указаны все стороны света. Пожалуйста.
1: Дайте я посмотрю.
2: Нет, я!
3: Спокойно. Будем смотреть все вместе. Из моих рук. Ну-ка.
1: Все даже красивее выглядит.
0: Обратите внимание на обозначение.
4: Да. Ну, пошлите искать.
3: Пойдемте. Пошли. Так, Лёнь, вот дверь. Иди, выходи из неё.
4: Да.
3: Так. Выйти через открывающуюся дверь, пройти 3 метра строго вправо. Лёнь, иди.
4: 1, 2, 3.
3: И повернуть направо. Пройти 4 метра, давай.
4: 1, 2.
3: Так, лицом на север еще шаг, да? Клад находится прямо перед вами.
4: Он там?
3: Ничего себе. Так он был у нас все время на глазах, а мы и не знали.
0: Да.
3: Вот это да. Ну-ка, смотри, чего там.
4: Давай быстрее, что же там?
1: Что это?
0: Это награда.
3: Библейская история?
4: А я думала, там...
3: Золото? Так если был Афанасий Филиппович золото, разве он в мастерской-то сапожником работал?
4: Думаю, что да.
0: Да, я думаю, что тоже бы работал. Я вижу, вы разочаровались. Но, понимаете, дело в том, что для меня настоящую ценность имеет то, что приносит счастье, веру и знание. Поэтому я эту библейскую историю положил в качестве клада. Ну, вот. Ну как, ощутили всю прелесть географии?
1: Конечно. Когда знаешь, где Запад, где Восток, легче искать даже.
0: Да, и это самое простое. А сколько открытий сделали?
4: Географы.
0: Точно. А то могли бы корабли плавать по морям и океанам, самолеты летать по небу.
3: Да, как бы мы без географии знали бы, что есть Париж, Лондон и другие города.
0: Ну как, будем учить географию?
4: Да.
3: Будем.
0: Ну вот, молодцы. А я вам хотел сегодня рассказать о другой географии.
3: О какой?
0: Помните, как-то я вам рассказывал о том, как Господь вывел народ израильский из египетского рабства и ввел в обещанную землю?
4: Помним!
0: Вот. Довольно долгое время, садись, довольно долгое время они шли по пустыне без компаса, карты и не могли даже определить сторон света.
1: Так а как же они вошли в землю обещанную?
0: А вот это настоящее чудо. Так вот, слушайте. Во время своего путешествия народ Божий шел по пустыне, ни разу не сбившись с пути. Днем, когда пекло яркое солнце, над народом простиралось большое облако, которое не давало солнцу обжигать людей. Израильский народ шел туда, куда это облако двигалось. А в темноте, когда дороги совсем не видно, их вел столб огненный. Он согревал их и указывал путь. Благодаря таким проводникам народ Божий оказался совсем рядом с обещанной землею. Уже больше месяца длится томительное ожидание. И дети, и взрослые, и старики ждали возвращения 12 вестников, которых Моисей отправил осмотреть Ханаанскую землю и людей, которые в ней живут. Многие уже устали быть в пути, им хотелось обрести свой дом и землю. После долгих ожиданий разведчики вернулись. На своих плечах они несли множество разнообразных плодов огромных размеров. Они подтвердили, что эта страна действительно богата и плодородна. Но лица многих вестников были опечалены. Один из них сказал: «Не можем мы идти против народа этого, потому что они сильнее нас». И многие это подтвердили. Испугался народ, возмутился и решил поставить.

0: Выберем себе другого начальника вместо Моисея и возвратимся в Египет. Тогда двое разведчиков стали убеждать их: если Господь милостив к нам, то введет нас в эту благодатную землю. Только против Господа не восставайте и не бойтесь врагов ваших, ведь с нами Господь. И рассердился Господь на свой непослушный народ и сказал Моисею: «Сколько еще они будут гневить меня? И когда они начнут верить мне, ведь я столько чудес показал им? Я истреблю их, и произойдет от тебя другой народ». Тогда пал перед ним Моисей и умолял его не делать этого. Бог простил мятежный народ, но наказание не отменил. Он сказал, что только потомки этого народа будут жить в обещанной земле, где течет молоко и мед. И еще двое верных соглядатаев, Иисус Навин и Халев, будут жить на этой земле. Вот таким образом чудесным вел Господь по пустыне свой народ. И Он преподал им свой урок географии, полный чудес. И, к сожалению, они так и не смогли до конца своему Господу довериться.
1: Вот. Ничего себе! Они хотели вернуться в рабство?
2: Да, только по дороге домой они могли 100 раз потеряться и погибнуть.
1: Да.
3: Об этом они, наверное, не думали.
1: Это точно.
0: Да, вот такая вот немножко печальная история. Дорогие ребята, напишите нам, понравилась ли вам история, которую я сегодня рассказал. Нам очень приятно получать ваши письма. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч.
2: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Димыч, для ребят летом наступают собачьи дни.
1: Да нет, ты что? Наоборот, наступают самые хорошие дни, каникулы.
0: Я о том и говорю. Собачьи, такие хорошие дни.

0: теплые. Привет, да смотри, не, какой. Наташ,
1: ты, наверное, сама только понимаешь, о чем говоришь. Или, наоборот, загадку какую-то говоришь нам, да? Ты лучше расскажи нам, что ты имеешь в виду.
0: С удовольствием. Никакой загадки нет. Мне кажется, ребята понимают, о чем я говорю.
1: А я почему не понимаю?
0: Просто ты пока не знаешь, что собачка и каникулы – это, в общем, одно и то же. Сейчас все объясню. Дело было довольно давно. Когда в Греции у ребят был отдых от учебы, на улице стояла сильная жара. В это время на небе хорошо была видна яркая звезда и созвездие Большого Пса. Греки думали, что жара пышет от этой звезды, поэтому называли жару собачьей. Так повелось с тех времен, что время отдыха от учебы стали называть словом «каникула», что значит «собачка».
1: И ты думаешь, ребята знают такую сложнятину?
0: Мне кажется, они тебе не такое смогут о своих каникулах рассказать.
1: Правда? Ребята, я с огромным удовольствием хотел бы прочитать ваши истории о каникулах. Напишите, я с удовольствием напоминаю вам наш адрес.
2: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, друзьям в огороде.
0: Димыч, а это еще не все, что я хотела бы рассказать тебе о собачке и каникулах.
3: Да, есть еще что-то интересненькое.
0: Важное, я считаю.
3: Ну, ничего не поделаешь.
0: Почему ничего не поделаешь? Хочешь, из лука постреляем?
3: Нет, не получится. Ребята с нами не смогут из лука пострелять. И к тому же, какая же мы компания, если будем отдельно от ребят стрелять? Лучше рассказывай про свое важное.
0: Хорошо, я расскажу тебе историю одного моего знакомого щенка.
3: Щенки не рассказывают, ты старик.
0: Но они с ними случаются. В собачью жару хорошо пойти в прохладный лес за грибами и ягодами. Подумала я как-то. Не я одна.
3: Тебе и ребятам хорошо. А вот у меня это вряд ли это получится. Я ведь расту на одном месте.
0: Вот и хорошо.
3: И что же в этом хорошего?
0: Да нет, хорошо не то, что ты в лес пойти не можешь, а что понимаешь, что тебе это не по силам. А вот один мой знакомый щенок решил, что раз наступили собачьи дни, то и делай, что хочешь. Я в лес, и он за мной. Хвостиком машет, смотрю на его довольную морду и понимает, точно решил за мной увязаться. Думаю про себя, топать на него все равно бесполезно. Не испугается, а все истолкует свою пользу, мол, играю с ним. Тогда говорю сердитым голосом: иди домой. А он смотрит на меня. Глаза веселые, ни в одном страху нет. Одним словом, грибы мы вместе с ним собирали. И вначале у нас все даже шло хорошо. Я по склону грибу спускаюсь, и он рядом катится. Надо признаться, что щеночком он был сильненьким. Мы прошли уже много, а он остался все таким же веселым. И глаза одно говорят: я рад. Все было хорошо до тех пор, пока в лесу мы не встретили стайку взрослых собак. Это были наши общие со щенком знакомые. Настроение у них тоже было замечательное. Они скакали по траве высокой, как кузнечики, и рыли землю, став вертикальную стойку с поднятым к небу хвостом. Ну и забавно же это было. Но, уделив нам не так много внимания, они умчались прочь. А мой щенок помчался вслед за ними. Я окликнула его, позвала к себе. Он остановился, посмотрел на меня, весело помахал хвостиком и припустил снова за ними. Надо сказать, что след его простыл очень быстро.
3: Это он плохо подумал. Силёнок у него не хватит, чтобы бежать долго с большими собаками.
0: Я тогда тоже так подумала.
3: И что же, он потерялся?

0: Нет, к счастью, все закончилось благополучно. Правда, прошло немало времени, пока я его услышала. От пережитого перепугу и радости, что отыскал меня, он заливался звонким не то лаем, не то плачем.
1: И как же он тебя нашел?
0: Ну, думаю, большей части ему повезло. Всю оставшуюся дорогу его маленький нос тыкался в мои пятки. Я шла и думала про себя, глупенький. Испугался ты не на шутку.
1: Это история придуманная?
0: Нет, настоящая.
1: Ну, согласись, ты ее рассказал не для меня.
0: А для кого?
1: Я расту на месте и потеряться не могу. А вот ребята могут. Они в каникулы

0: прочь умчался, и в темный лес попав один, он очень сильно испугался. Я очень рад, друзья, тому, что отыскался потеряйка, и не случайно вам рассказ поведала его хозяйка.
1: Ребята, напишите нам, и мы обязательно вам вышлем картинку про щенка. Она будет вам напоминать о том, что надо в лесу себя вести очень внимательно.
2: Снова пришло время сказать друг другу
1: до свидания. Пишите.

Здравствуйте. В последнее время все больше встречаюсь с людьми, с христианами, с верующими людьми, которые относятся к чудесам, происходящим в этой жизни, с большим недоверием или с большим подозрением. Если, допустим, мы совершили молитву, человек был болен, и мы над ним помолились, и он получил исцеление, они говорят, это совпадение. Если, допустим, я говорю людям, что я видел какое-то видение, и со мной разговаривал Бог, то мне, скорее всего, припишут, что это галлюцинация. Вот. Если вы говорите о том, что как некогда ученики или последователи Христа встретили Иисуса по дороге в Дамаск, то таких людей совершенно засмеют. Мне кажется, что сегодня людей бы я так охарактеризовал.